0: Путин начинает сегодня двухдневный рабочий визит в Туркмению. Российский лидер 8-9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите, который пройдет на восточном побережье Каспийского моря. Саммит Содружества независимых государств Туркмении будет проходить в юбилейный для Содружества год. В декабре исполнится 35 лет с момента образования этого объединения. Непосредственно на сам саммит приедут лидеры 9 стран Содружества, помимо президентов России и Туркмении. Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова. В работе саммита примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавхат Мирзиёев. Кроме того, впервые в истории СНГ на заседании саммита в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкян. Программа саммита СНГ начнется в четверг, 8 октября. В первый день главы делегации совместно посетят фестиваль национальных блюд государства СНГ. Вечером состоится официальный прием в честь глав делегации от имени президента Туркмении. Рабочая же программа саммита стартует в пятницу, 9 декабря. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. В результате на переходе морем поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. В Доброполе Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
1: В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушной десантной бригады силами до взвода при поддержке бронетехники. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап.
0: Часть города Ровно на западе Украины осталась без света. Экстренные отключения электроэнергии произошли накануне вечером в Киеве и области. Причин отключения не уточняют. Перебои произошли после взрыва. Город частично остался без света и водоснабжения. В столице также фиксируются перебои с интернетом. Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, напряженность в районе Персидского залива зашкаливает.
2: Нет, к Российской Федерации никто за посредничеством в этом конфликте не обращался. Ситуация действительно крайне тревожная. Напряженность в районе Персидского залива и так зашкаливает. Поэтому мы с обеспокоенностью наблюдаем за происходящим.
0: Напомню, что 3 человека погибли, еще 36 пострадали в результате атак Йемена на аэропорты в городах Саудовской Аравии Абха и Эр-Рияд за 2 дня. Об этом сообщило ранее Главное управление гражданской авиации Королевства. А вылетевшие из Стамбула в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд самолеты турецких авиакомпаний в ночь на четверг вернулись в аэропорты вылета, сообщили РИА Новости в 2 стамбульских аэропортах. Украина требует полноправного членства в Евросоюзе и отказывается от любых альтернатив. Об этом заявил пресс-секретарь министра иностранных дел страны Георгий Тихий. По его словам, Киев откажется от каких-либо гибридных вариантов членства в сообществе. Накануне издание «Еврактив» написало, что в Евросоюзе никто не рассчитывает на скорое вступление Украины в объединение, если такой сценарий вообще осуществим. Белый дом поручил Пентагону проработать вариант ударов по Ирану до промежуточных выборов в США. Об этом сообщил журнал «Атлантик». Трамп, как утверждается, хочет добиться снижения цен на бензин и успехов в конфликте до голосования. При этом масштаб и цели ударов пока обсуждаются. Ранее американский лидер заявил, что ему предстоит решить вопрос конфликта с Ираном, который закончится по-хорошему или по-плохому. На Камчатке зафиксировали 9 землетрясений силой до 4 баллов. Одно из них ощущалось в населенных пунктах. При этом угроза цунами не объявлялась. Жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. В выходные в столичном регионе ожидается облачная погода, местами дожди. В четверг и пятницу обратная ситуация: ясное небо и комфортная температура воздуха. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, общий температурный фон пока все еще превышает нормы октября.
3: В ближайшие дни солнечные, в Москве температура повысится с плюс 15 в четверг до плюс 18 в пятницу. Затем по вине холодного фронта в регионе начнутся локальные кратковременные ливни. В результате станет немного прохладнее, до плюс 12-15, но и такой температурный режим почти в полтора раза теплее нормы октября.
0: У меня на этом все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с фигурного катания. Аделия Петросян и дуэт Анастасия Мишина, Александр Галямов возглавили списки запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании и в соревнованиях спортивных пар соответственно. Ранее первым запасным в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. Бокс. Стал известен ближайший соперник объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Им стал временный чемпион мира по версии WBO британец Каллум Смит. Все необходимые документы для организации поединка подписаны. Бой планируется провести 12 декабря в Екатеринбурге. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Благодаря победе в среду «Металлург» вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. А в регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ также состоялись очередные игры. Отмечу разгромную победу «Уникса» в гостях над «Самарой» 117-62. Самым результативным баскетболистом матча стал Ксевьер Реттон Мейс, который набрал 34 очка. Защитник футбольного «Зенита» Игорь Дивеев сообщил о том, что получил травму в расположении сборной России. «В ближайшее время я пройду углубленное обследование в клубе. После него мы более точно сообщим о повреждении и сроках восстановления. Я почувствовал дискомфорт в икроножной мышце за пару дней до матча с Нигерией», – заявил Дивеев. Лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой до 30 года. Издание «Таймс» отмечает, что Артета стал самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Теперь он будет получать 25 миллионов фунтов стерлингов за сезон. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 5 градусов облачно, кратковременная дождь, возможен мокрый снег. В Челябинске до 10 тепла и кратковременные дожди, так же, как и в Красноярске. Там осадки пройдут при температуре до плюс 8 градусов. В Мурманске 4-6 тепла, кратковременная дождь. В Казани плюс 12-14 без осадков. В Пензе до 16 тепла. В Ростове-на-Дону плюс 23, в Ялте до 21 градуса выше 0, в Санкт-Петербурге и Москве днем до плюс 12-15 без осадков. Ветер южный, атмосферное давление будет расти, в столице оно будет в пределах нормы.
4: Радио России. Просвещение.
5: О животных с Иваном Затевахиным.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях известный полярный исследователь, сотрудник Института биологических проблем Севера и Национального парка Берингия, полярник Анатолий Кочнев. Здравствуйте, Анатолий. Мы с вами увлекательно говорили тут о моржах, но вообще затронули достаточно узкую тему, где они, собственно говоря, живут, и даже не поговорили о том, чем питаются по-настоящему, а главное, как они это делают. Вот скажите мне, пожалуйста, обычно в обывательском представлении морж, он ныряет там на дно и начинает ковыряться в иле своими огромными бивнями. Вы рассказали, что это происходит где-то вот их питание. Так это или нет, как питаются они, вы сейчас мне расскажете. Что вот их питание происходит где-то на глубине 40 метров. Ну, в основном, это такая предпочитаемая глубина. Итак, вот он нырнул, морж. Дальше что происходит?
7: Да, всем здравствуйте, во-первых. А во-вторых, тут очень интересная вещь. Про способы питания моржа довольно много, даже в научной литературе, было описаний, которые в дальнейшем оказались какими-то легендами. Угу. Значит, известный полярный исследователь Савва Михайлович Успенский писал в своих там книгах и так далее, что он лично глазами наблюдал о том, что морж ныряет, значит, на дно, захватывает передними ластами моллюсков со дна, собирает, угу, потом выныривает, перетирает их ластами и выедает, значит, мягкие тела моллюсков, а раковины оставляет. Почему такая странная конструкция была? Потому что в желудке очень редко находится у моржей останки раковин. В основном только тела моллюсков, там сифоны, значит, тела. Вот. А ракушек нету. И, казалось бы, как бы они питаются двусорочными моллюсками. То есть, как они открывают их, да? Как,
6: ну да,
7: выедают, и почему они не съедают?
6: У них же зубов нету, между прочим.
7: Ну, зубы и есть, но они плоские. Вот. И, казалось бы,
6: сильно внутри находятся, да?
7: Да, да. Вот. И, значит, поэтому такая легенда. Потом, на удивление, я нашел текст Питера Фрейхена, известного гренландского исследователя, не исследователя даже, хотя он в научных экспедициях тоже принимал участие и писал довольно много, датчанин Питер Фрейхен. Так вот, Успенский прочитал, видимо, раньше Фрейхена, потому что всю эту историю, значит, он буквально дословно переписал у Питера Фрейхена из его книги, как перетирает ластами. А Питер Фрейхен, соответственно, это написал с рассказов своих эскимосских друзей. И оказалось, что все, что видел собственными глазами наши великие полярники, это, оказывается, просто пересказ эскимосских легенд.
6: То есть ластами они не поднимают раковин?
7: Не поднимают, да, не поднимают. Почему Савва Михайлович написал, что он видел собственными глазами? Ну, видимо, ему понравилась эта, видимо, история, и он решил придать ей большую такую значимость.
6: А может, он ее прочитал, эту историю, и как бы увидел то, что захотел увидеть?
7: Да, да, да, да, конечно. А может быть и так, все может быть. Я себя ловил на том, что иной раз я интерпретирую действия животных, а потом понимаю, что все было это не так, а на самом деле это книжки мне помешали, мне надо было читать. Угу. Вот. Значит, да. Дальше, ну, это, конечно, была такая, скажем, версия на окраине, такая маргинальная, вот, а основная была версия, что вот недаром у них клыки стачивают и так далее, то есть они ныряют, идут, как бы, пашут дно в поисках, выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине. Как известно, моллюски же не на поверхности лежат двусорочные, они внутри выли, и оттуда торчит сифон, бывает, что и на метр они под грунтом.
6: Ну, так называемые зарывашки, да, на сленге. Да. То есть они зарываются в ил.
7: Конечно.
6: Зарывашки.
7: Да, вот, вот этих зарывашек надо, конечно, что-то выкапывать, а там на метровой глубине сидит моллюск, собственно говоря, то, соответственно, вот они, метровые клыки для чего, да?
6: Ну да.
7: Взять их и выкопать. Вот. И это была основная версия, но никто опять в природе это не наблюдал. Видели всякие ямы там по строению клыков и так далее. То есть это все по косвенным каким-то предположениям. Хотя это до сих пор кочуют в научной литературе, и там в интернете можно найти. Вот. Но в конце 80-х один исследователь занялся изучением моржей в полувольном содержании. Он высадил моллюсков на участке, огороженном мелководье, поместил туда молодого моржа и посмотрел, как этот морж будет питаться. Такой Костелайн, довольно известный специалист по физиологии там, и так далее, морских млекопитающих. Вот. И обнаружилось, что на самом деле клыки-то особо для этого и не нужны, для питания. На самом деле морж плывет по поверхности, такой под углом, мордой, понятно, ко дну, и своими чувствительными вибрисами, усами, то есть которые шевелятся и которые очень чувствительны и имеют большое значение в социальной жизни моржей, он нащупывает вот эти сифоны, которые торчат из грунта у моллюсков. Вот. А потом он прихватывает губами этот сифон и высасывает. Сифон просто высасывает моллюска из раковины. У него настолько мощный там вакуум создается, Причем один раз я моржонку сунул палец, когда пытался его молоком кормить, пойманную моржонку там для океанариума. Ага. Вот. И он мне сосал палец так, что палец потом вытащить было невозможно. Очень трудно.
8: Ну да, я кормил моржей, когда тренингом с ними занимался для съемок во время передач «Диалоги о животных». Угу. Ну да, они засасывают энергичнее пылесоса, я бы так сказал.
7: Да, просто... да.
8: Как в такую, как в вакуумная пушка такая, что ли, в обратную сторону, которая работает.
7: Именно поэтому в желудке у моржей и нет раковин, или бывает редко. Хотя на самом деле, когда я ходил после лежбища, там, скажем, там, когда, ну, самцового в основном, где много было молодых самцов, еще с небольшими клыками, которые недавно ушли от матери и, кстати, стали жить в сообществе самцов летом. Вот. Видимо, у них еще такой навык не сильно разработан, потому что среди помета, которого много на лежбище остается, идешь, скользишь там, чувствуешь себя в туалете каком-то не очень опрятном. Вот. И там находятся раковины, даже цельные раковины среди помета.
8: Самое страшное — порезаться там, видимо.
7: Вот. То есть на самом деле они проглатывают, то есть не всегда у них хватает сил там или навыка высосать целиком моллюска из раковины, иногда они с раковиной проглатывают их.
8: Ну, Анатолий, а вот скажите, пожалуйста, а они не могут вот засосать вот этот самый сифон моллюска, вытащить вместе с раковиной и там ее перетереть во рту? Вот обычно же так говорят, что они перетирают во рту.
7: Да, возможно, нет, скорее всего, я имею в виду, они берут за сифон, всасывают, высасывают, да, там у них, конечно, эта раковина попадает там в переднюю часть рта, и из-за этого у них как раз и зубы-то стачиваются до десны.
8: Ну да.
7: Потому что они всасывают и там помогают, видимо, зубами раскусывать эти раковины, помогают оторвать тело моллюска от раковины, вот эти мускулы, видимо, оторвать, а потом выплевывают просто-напросто. То есть все это, раковины все не попадают в желудок, они остаются во рту, там, около губ, скажем так, да, там, и просто отплевывается, и все. Вот, примерно так кормятся моржи, вот, хотя есть наблюдения, когда и клыками все-таки себе помогает, но их очень мало. То есть, когда при отрытии, видимо, моллюска или еще что-то.
8: Ну, вот мой очень хороший товарищ и наш оператор, с которым мы несколько фильмов сняли, в том числе о моржах, Андрей Каменев такой.
7: Я его знаю лично, Андрей, мы с ним встречались.
8: Ну вот, тем более, да. Значит, это мой оператор, с которым мы сняли один из моих любимых фильмов про моржей, в частности, и про Север, «Хранители Севера» называется. Так вот, он в процессе заснял эпизод, но на Белом море, не на Франца Иосифа, как морж закалывает белька бивнями.
7: А он мне показывал эти съемки, когда приезжал на Чукотку.
8: Ну
7: мы
8: вот
7: с ним общались, я ему показывал свои фотоснимки и пытался заслужить одобрение как фотограф от него, уже известного.
8: Заслужили?
7: Вот. Ну, в принципе, да. Я доволен был нашим общением. А он мне, соответственно, показывал вот эти съемки с Белого моря. Как выныривает морж, прокладывается к бельку, значит,
8: да.
7: Вот. И что там, да, белька вроде как убивает, я так понял, морж.
8: Да, убивает, закалывает, да, и каким-то образом съедает там, я уж не знаю, дальше Андрей не снял так в подробности.
7: Ну, съедает, конечно, съедает. Значит, это был морж, которого чукчи называют келючин, то есть хищный морж.
8: Келючин?
7: Ну, я не буду, по-чукотски трудно произносимо, келючин.
8: Ага.
7: Вот, а по-русски пишут либо кувлючин, либо келючин, либо просто келюч.
8: Келюч, да.
7: Как раньше писали, да. Вот. И про них, конечно, очень много рассказов. Это такая чукотская мифология, которая очень близка и похожа на правду, что чукчи, эскимосы по всей Арктике рассказывают о том, что если моржонок осиротел в детстве и его мать не научила питаться вот так вот моллюсками, то он начинает сначала поедать мертвого тюленя или кита, то есть питаться мясом трупов, да, вот, а потом становится хищником. Там про него идет целая легенда, что это обычно одинокий морж, что у него, у самцов не вырастают шишки, которых у них в виде таких половых признаков возникает у старых самцов. Они очень крупные, вот, и они могут напасть на людей. И известны случаи, что они ломали лед под идущим охотником, вытаскивали и убивали человека и съедали его. Такие истории. Вот. И про это много писали и ученые, ссылаясь, что это, конечно, рассказы коренных жителей. Ну, традиционные экологические знания, почему бы и нет. В принципе, похоже на правду. Вот. Но в дальнейшем выяснилось, что на самом деле, по крайней мере, среди христианских маржей, почти все маржи, где-то около 30-40% маржей, когда изучали питание с помощью молекулярных методов изучения накопления жира, да, вот, там можно было разделить от теплокровных животных,

0: кто-то сумел повторить великого Каменева?
1: Я думаю, ну, во-первых, это точно совершенно, что Каменев не первый.
0: Для нас первый. Давайте так договоримся.
1: Да, вон у меня книжка стоит на полке, значит, да, об атлантическом марже на Шпицбергене. Там прекрасный есть снимок, где молодой морж, самец, по-моему, сидит на льдине, весь в крови и разрывает тюленя клыками. То есть у него аж из пасти торчат куски тюленя. Просто страшный такой кровавый вампир-морж. Вот. Эта съемка почему-то довольно старая, еще там на пленку снятая. То есть я очень давно эти снимки видел.
0: Ну, да, это фото, не сравнивайте с видео.
1: Да, это не видео.
0: Снятое так вплотную, из-под воды.
1: Это другой вопрос. То, что Каменев снял, это другое. Это он видео снял, да, конечно.
0: Да, видео. Героически, я бы сказал. Да,
1: вот. Поэтому такое случается, такое происходит. И, видимо, достаточно часто, возможно, в условиях, когда нет какой-то другой еды. Это раз. Во-вторых, как я наблюдал по взаимоотношениям с птицами, и мы даже статью такую с коллегами из Санкт-Петербургского университета выпустили, о том, что сначала, вот скажем, мы много раз наблюдали, я еще, по-моему, в первый год, в 83-м году, я писал об этом даже в дипломе, как моржи охотятся на птиц, на чаек, бакланов, которые около лежбища плавают. Вот. И это воспринимается как игра, то есть они просто преследуют молодые моржи. Но в результате, если они случайно поймали птицу и убили ее, то они, в принципе, в игре начинают ее разрывать на части и поедать иногда.
0: А как они ее разрывают? Чем?
1: Клыками. Ну, они охотят, сначала играют, то есть просто вот плавают. Вот они убили птицу, вот труп птицы плавает. Ага. Подплывает несколько молодых моржей, начинает, и бывает и взрослые уже, начинает просто на нее как бы охотиться, из-под воды выныривать, там, ударять клыками и так далее. Потом кто-то там хватает в пасть ее, пытается тащить от других моржей, его догоняет, пытается добрать, ну, как собаки. Вот. И потом какой-то из моржей, к которому в пасть попалась птица, начинает ее высасывать как бы из кожи, и съедает мясо. То есть смотришь, там к концу дня плавает одна шкурка с перьями.
0: Страшные вещи рассказываете вообще, Анатолий. Я вот думал, что это единичные такие вот какие-то озверевшие моржи, поэтому совершенно бесстрашно к ним входил сразу в контакт, начинал заниматься тренингом вообще, там, я не знаю, похлопывать фамильярно.
1: Ну, я думаю, что на людей, конечно, вряд ли пока что все это остается мифологическими такими историями от коренных жителей про крупных животных. А вот тюлени, они, видимо, добывают. Не видимо, а есть документальное доказательство этому. И в желудках часто находят остатки тюленей небольших.
0: На каких? Нерп в основном?
1: В основном нерпа, да. Кольчатая нерпа, ларга, по-моему, попадалась. Это то, что по остаткам из желудков, которые добыли эскимосы, и ученые вскрывали желудки, смотрели и находили остатки такие. Это в основном куски шкуры. Причем они ровно так порезаны. Видно, что он клыками делит, и довольно ровные такие ленты нарезанные из шкуры, то есть, видимо, клыками. Вот. То есть какая-то часть моржей, научившись вот так вот в игре охотятся на какого-нибудь там случайно поймать птицы, потом тюленей, и получить такой высококалорийный продукт, это запоминает, потому что моржи – это умные звери, конечно. Вот. И я бы назвал их вообще интеллектуалами среди ластоногих. Вот. И в процессе, в будущем, когда снова подвернется случай, они не применят воспользоваться и какого-то мелкого зверька съесть легко.
0: Ну, вы знаете, я на самом деле с агрессией-то сталкивался, моржей, но только в их естественной среде. И выглядело это следующим образом. Уж коль мы говорим там про питание, но скорее это были какой-то такой чисто социальная история, а вовсе не охота. Потому что крупный морж, как правило, подплывал к этой самой лодке, на которой отважные исследователи, значит, сидели гурьбой, и сначала, так сказать, пробовал, ударял как бы играючи, а потом ударял сильнее по этой лодке. То есть, так вот, агрессия-то такая была. Это не охота, а агрессия, да? Вот с чем она была связана, как вы думаете?
1: Ну, тут я могу вот что сказать, что развращенные западные моржи, то есть атлантические, они, конечно, по каким-то, то есть исследований таких не было, но по общему впечатлению моему, когда я, значит, из моих собственных наблюдений, из рассказов других коллег и из того, что я вижу там в том же интернете или там в фильмах, вот, он вообще, мне кажется, более агрессивный по сравнению с тихоокеанским моржом.
0: Раскрепощенный такой, да?
1: Ну да, но я...

0: Я потом, просто время, если потом будет, я потом еще скажу, на основе чего я сделал такие выводы. Вот.
1: Ну, скажите сейчас.
0: Ну, например, на острове Виктория, по-моему, который между Шпицбергеном и землей Франца Иосифа, есть такой островок наш крайний, по-моему, да. Оплот там, пока настала, как-то
1: да, да,
0: была.
1: Да.
0: Вот, там исследователи белой чайки, такая Маша говорила, моя хорошая знакомая, вот, они сняли, там было, когда они приехали изучать белые чайки, там было вербище моржей. И они сняли, как белый медведь подходил к моржам, ничего подобного чеченского не было никогда. Когда вдруг одна из самок моржиха вырвалась буквально из этой группы моржей и погналась за медведем, и довольно прилично, там, 20-30 метров пробежала за медведем и прогнала его. То есть ничего подобного у нас не происходит. У нас от белого медведя убегают со страшной силой. Вот. И поэтому мне показалось, что они более такие агрессивные, более способны, по крайней мере, защищать активно себя, в отличие от тихоокеанских.
1: Но выпады в свою сторону на берегу во время съемок я замечал. Был такой. Ну, так вот он выпад сделает, но
0: да.
1: Так, чтобы за мной бежать... Вот я особо ему не давал такой возможности, отходил опять на ту дистанцию, с которой все начиналось, и морж, в общем, более-менее успокаивался.
0: Ну да, ну, на меня часто делали выпады, когда я оказывался рядом с моржами, вот, но я также испытал один раз, когда также тоже самка, вдруг все моржи уходили, я метил моржей, втыкал метку спутниковую в спину, значит. И когда я уже воткнул метку, вдруг все моржи начинали уходить в это время, то есть спины ко мне были повернуты. И вдруг одна из них развернулась, побежала за мной.
1: Но это тихоокеанский, да?
0: Да, тихоокеанский. И я в какой-то момент сразу же вспомнил эти съемки. Раньше бы я, наверное, не побежал бы, но думаю, ну, сейчас вот сделают такой прыжок. И развернется, и побежит дальше. Вот. Но вспомнив вот эту историю с белым медведем, вот, я на всякий случай взял и убежал. Так вот, она гналась за мной. Лежбище было недалеко от хижины нашей. Вот, и она пробежала за мной до самой хижины и ударила в дверь клыками. Вот, значит, то есть, это очень хорошо, что я побежал. Если бы я остался на месте, сейчас секунду промедлил, то было бы очень плохо. Оказывается, такие звери есть. И в основном, я так понял, что среди самок. То есть у них больше агрессии, потому что они направлены на защиту детенышей, понятно, да, и они поэтому более агрессивны.
1: Ну да. Ну, это мы с вами отвлеклись. И я, кстати говоря, вот если уж заканчивать эту тему, то все случаи такой вот или игровой агрессии, или такой вот зачаточной агрессии, которую я видел, да, не, как бы психиатры сказали, не в манифестированной стадии, вот, а в самом начале, да, они исходили от самцов. Но это вам уже, вам это изучать, вам это знание может где-то пригодиться, а я так просто вот к слову пришлось, да, и я боюсь, что мы немножко запутали наших радиослушателей, перескочив от поисково-охотничьего поведения к агрессии. Это совсем не одно и то же,
0: ну, да.
1: А совершенно разные вещи, да, абсолютно, да, они не связанные между собой. Вот, и давайте вот мы вернемся тогда к питанию все-таки моржей. Таким образом, получается, что у них спектр питания, да, достаточно широк. Но вы еще обмолвились, ну, кроме того, что они на двустворчатых моллюсков там охотятся, да, высасывая их как пылесосом таким мощнейшим из ила, они охотятся на теплокровную жертву так при случае, потому что это понятно зачем, это жир, это белок, это калории, особенно в случае тюленя, все понятно, тут даже обсуждать нечего, да, если есть такая возможность у теплокровного, даже олени едят леммингов, насколько я понимаю, вам виднее здесь опять-таки, так вот, вы еще говорили, что они за рыбой охотятся, ну как такая туша может охотиться на рыбу? То есть поедают?
0: Да, рыбу. Находили в желудках рыбу у моржей очень редко. То есть это происходит, возможно, даже реже, чем... Ну, просто останки рыбы найти в желудке потом довольно сложно-то и определить глазами, в отличие от шкуры нерпы, скажем, да, той же самой. Вот. Может быть, и чаще это происходит. Но это в основном придонная рыба, которая случайно попадается во время поиска моллюска. То есть если что-то на дне такое подходящее можно схватить заодно, они схватят. Но специально они же не рыбачат. Это случайная такая... Вот какая-то стайка придонных рыб, может, там, предморды, и он сосет несколько штук. Вот и все, вместе с водой.
1: А насколько они могут нырнуть, вот, по вашим ощущениям?
0: А моржи?
1: Да.
0: я, по-моему, говорил в первой передаче, что известны случаи, когда самцы ныряли свыше 500 метров, но в основном они ныряют, конечно, вот до 100 метров, а самки и того меньше.
1: Не, это вы глубину говорите, а время-то погружения, сколько он может, дыхательная пауза какая у него должна быть?
0: Ну, насколько я помню, до 20 минут, самое длительное. Я пытался засекать, когда моржи ныряли в районе острова Врангеля, ныряли, значит, на дно, но там совсем мелко было, там всего там метр в 5, наверное, в заливе Красина. Вот. И там они довольно быстро выныривали. Самое большое, по-моему, у меня было около 10 минут. Морж уходил под воду и появлялся снова только через 10 минут. Но, насколько я знаю, 20 минут вполне себе они могут...
1: А как вы их различали вообще визуально?
0: А когда было мало моржей, и они хорошо, там несколько всего моржей. Когда много моржей, я такого и не делал работы. Когда всего несколько моржей, вот, и они хорошо отличаются между собой размерами, то, в общем...
1: Ну, вообще-то и морды у них разные, на самом деле, если приглядываться.
0: Ну, да. Но на самом деле, как бы вот индивидуальность отличить по морде в скоплении там сотни зверей там и так далее, ну, достаточно сложно, конечно. Вот. Но часто бывало такое, что там где-то клык сломан какой-нибудь, да, какой-нибудь шрам и так далее. По этим, значит, меткам очень легко определить моржей. И таких довольно много, и когда среди нескольких зверей выбираешь одного и следишь за ним постоянно, то, в принципе, его отличаешь от других.
1: А скажите мне, пожалуйста, ну, то есть, поскольку там полярный день, вы по ночам мы их, наверное, не наблюдали. Им, в общем-то, такой вот привязки ко времени особой нету, да? Или, наверное, с приливом-отливом, но там тоже, наверное, не очень выражено прилив-отлив. Как-то связано.
0: У них есть привязанность, ну, в общем, по наблюдениям на лежбищах, да и на льдах, они предпочитают кормиться в сумеречное, в темное время, а на солнышке, конечно, они предпочитают отдыхать. В общем, чаще численность нарастает в дневное время, вот, и часть моржей сходят, скажем, в вечернее время, когда солнце опускается, вот, хотя статистически это не подтверждено, то есть статистически никак это не большая ошибка, но тем не менее какая-то такая...
1: По ощущениям это называется.
0: Ну, да, были специальные исследования, статьи специальные для того, чтобы, когда мы считаем, скажем, самолет, авиаучеты делаем и так далее, чтобы поймать максимальное количество зверей на берегу или на льду. Чтобы когда же они уходят в воду, когда мы их не можем с самолета снять, там, посчитать и так далее. То есть для этого были такие исследования делались. Вот, хотя в целом тенденция к тому, что в более темное, более прохладное время они предпочитают плавать и кормиться, а в более теплое и светлое время они предпочитают отдыхать.
1: Все понятно. Ну что ж, очень интересно. Спасибо вам большое, Анатолий. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с известным полярным зоологом Анатолием Кочневым, сотрудником Института биологических проблем Севера и Национального парка Берингия, о моржах. Но беседа наша не закончена. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
4: Это не просто заповедник. Это резерват заповедных первичных лесов, получивший международный статус наследия ЮНЕСКО. Знаете, какая территория? Почти 1,5 миллиона гектаров. Это больше, чем территория острова Кипр. Ну, почти столько же, сколько составляет площадь Черногории. Вот такие у нас в стране заповедники. При этом территория разделена на два участка, и кластеры удалены друг от друга на 40 километров. Леса здесь удивительные. Они никогда не знали топора и пилы. Их считают эталоном доисторической тайги Северной Евразии. Да, это тоже интересный момент, ведь они лежат сразу в двух частях света, на стыке русской равнины и уральской горной страны. Именно поэтому здесь наблюдается колоссальное разнообразие ландшафтов, от типичных сосновых равнин до горных тундр и субальпийских лугов. На заповедных территориях произрастает около 8 сотен видов растений, обитает 52 вида млекопитающих и 252 вида птиц. Ну, пожалуй, хватит интриговать, а то на сам рассказ просто времени не останется. Здравствуйте, я Александр Хабругаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми прекрасными и интересными уголками моей великой России. И сегодня мы с вами отправляемся к Уральским горам. Ну, представляете, как выглядит эта горная гряда, разделяющая Европу и Азию на карте. А теперь со стороны Европы подъезжаем ближе к ее северной части. Вот тут и расположен Печора и Лычский заповедник. А расскажет нам о нем Алексей Александрович Олейников, старший научный сотрудник Института географии Российской академии наук.
3: Моя великая Россия.
5: Да, это действительно уникальная территория, и уникальность этой территории, она, в общем-то, связана с несколькими причинами. Во-первых, огромные размеры вот этого лесного массива, сохранившегося лесного массива. Да, если посмотреть на карту, то лесной массив тянется вот от республики Коми, пересекает всю республику и заканчивается в Пермском крае на севере. Из севера, получается, это национальный парк Юга-2, затем чуть южнее Печоро-Илычский заповедник, ну и вот заканчивается как раз в Вишерском заповеднике в Пермском крае. И вторая причина – это, конечно, расположение территории на стыке Русской равнины и Уральской горной страны. То есть это высокое очень разнообразие условий и климатических, и орографических. И все это, конечно, обусловило и сохранность лесного массива, ну и при этом высокое биологическое разнообразие.
4: А скажите, пожалуйста, вот мне друзья, которые бывали в тех краях, рассказывают, что животным там вообще антропофобия совершенно не свойственна, и они человека не боятся. Это действительно так?
5: Да, да. Даже вот, чтобы не вдаваться в историю, но, в общем, человека там всегда было очень и очень мало. То есть, во-первых, русские поселились только лишь в самом конце XIX века, во второй половине XIX века. И плотность вот этого населения была настолько мала, что, конечно же, там всегда было больше животных, чем людей. Ну и с 1930 года, то есть уже практически 100 лет существует заповедник, конечно же, и там абсолютно не пуганы.
4: Ну, там же были местные охотники, да, и эти края-то им-то уж были хорошо известны, да?
5: Да, да, конечно. Ну, охотники тоже, в общем-то, конечно же, основной промысел – это была пушнина, соболь. Но это было, опять-таки, это было давно, и сейчас уже даже те же самые соболя, они настолько непуганные, что, в общем-то, в избушках, в которых вот приходится жить там во время экспедиции, приходится все очень хорошо прятать и закрывать, потому что соболя только и ждут, когда мы забудем там закрыть дверь, чтобы ворваться в избушку и, в общем, навести свой порядок. То же самое и медведи.
4: То есть в этих местах, на заповедных территориях, не надо сутки напролет выслеживать в бинокль что-то живое, а животных можно видеть повсюду, и они, в общем-то, не особо таятся, да?
5: Ну, это, конечно, можно и так сказать, но нет, потому что в целом, конечно, в тайге плотность животных, она, конечно же, ниже, да, чем, допустим, вот, ну, взять, допустим, там, Московскую область, Брянскую, Калужскую, здесь все-таки плотность животных выше, чем в тайге, но там, если все-таки животное где-то вот появилось на горизонте, то да, оно будет непуганным и можно даже достаточно близко подпустить. Тех же северных оленей. Вот северные олени, они достаточно близко подходят, когда спускаются там вдоль таежных рек, допустим, их можно встретить.
4: А вы снимали кино в этих краях? Как долго вы его снимали? Что за фильм?
5: Фильм называется «Лес. Хранитель жизни». Это, мне кажется, первый такой большой документальный фильм о первозданных лесах. О тех лесах, которые живут и развиваются по своим законам на протяжении столетий, даже тысячелетий. Фильм снимался в нескольких локациях. Но главное место съемок – это вот как раз Печоро-Илыческий заповедник, его девственные нетронутые леса. Фильм снимался 3 года. 3 года шли съемки. Мы постарались отразить все сезоны – зимние, весенние, летние и осенние – и показать особенности леса в каждой из этих сезонов.
6: Там есть какая-то сюжетная линия или это просто такой вот обзорный фильм, все 4 сезона лес, его жизни?
5: Сюжетная линия, мне кажется, что она есть, потому что мы показываем непростую жизнь деревьев внутри вот этого леса. И какой бы сложной и непростой бы она ни была, но при этом за счет смерти и жизни самих деревьев, да, обеспечивается непрерывный поток поколений, обеспечивается устойчивость всего леса, его непрерывность как бы во времени и пространстве. И мне кажется, что это вот такая главная идея фильма и главный сюжет.
6: Теперь вы представляете себе, что в самом центре нашей страны лежат девственные первичные леса. То есть вымерли мамонты и шерстистые носороги, тундра, степь ледникового периода заросла деревьями, и с тех самых пор эти уникальные массивы не испытывали никакого антропогенного пресса, полностью сохранили свой первозданный облик. В европейских странах было бы просто немыслимо создать подобный заповедник.
5: Да, все абсолютно верно, и вообще возможно, что нужно даже считать с момента вот ухода ледника, то есть это где-то 10-12 тысяч лет назад. Конечно, как мы уже сказали, что люди там были, но их было очень мало, и, в общем-то, их воздействие было очень ограниченным по площади. А огромные вот водораздельные пространства, куда нам удалось проникнуть с камерой, как раз-таки они всегда были вне зоны освоения, да, и поэтому там на протяжении тысячелетий росли, умирали и, в общем-то, опять вырастали те самые среднетаежные леса.
6: Конечно, визитная карточка Печоро-Илыческого заповедника – это плато Мань-Пупунёр со знаменитыми каменными столбами. Но есть и другие интересные места. Например, с 1949 года здесь действует уникальная экспериментальная ферма по одомашниванию лося. Первая в мире. Изначально лосей пытались использовать как вьючных животных для тайги, но с появлением снегоходов эта идея как-то потеряла актуальность. Зато осталось молочное направление, потому что лосиное молоко славится целебными свойствами и необычным вкусом с таким ореховым оттенком. Хотите приехать попробовать? Это реально. С недавних пор наши заповедники открыты для посещений, но только в организованном порядке. Ну, заходите на сайт и внимательно изучайте информацию. Моя великая Россия. Печоро-Илыческий заповедник на стыке Европы и Азии.
3: Пернатые хищники Кавказа.
7: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
3: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Горно-Алтайска.
8: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
9: Слушаем!
8: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
9: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход.
12: Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
13: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и лето прошло, потихонечку холодает, и братья наши меньшие начинают готовиться к зимней спячке, в том числе и ежики. Вспоминаю историю, которая случилась со мной, правда, давно, когда дочка пошла в школу. Вот в одном из начальных классов, я не помню, в первом или втором, детям задали подготовить рассказ по картинке, на которой ежик несет на иголках красное яблочко. И дочка решила обсудить со мной эту тему и рассказала свою классическую версию. Мол, ежик очень хороший и заботливый папа. Он собирает яблоки, чтобы запастись ими на зиму. И когда будет голодно, детишкам будет что поесть. Я сказала: да, конечно, ежик очень хороший и ответственный папа. Но только здесь все на самом деле не так просто. Во-первых, зимой ежики впадают в спячку и ничего не едят. Во-вторых, ежики едят яблоки очень редко. Их еда – это в основном насекомые и всякие мелкие животные, потому что ежик прежде всего хищник, а потом уже всеядное существо. В-третьих, а как можно сохранить яблоки зимой в лесу? Они же очень быстро сгниют. Наконец, как ежик накалывает яблоки на иголки и как он их снимает, когда добрался до дома? Интересно, откуда же пошел этот миф с яблоком? Оказывается, впервые о ежике с яблоком на спине заговорили еще в античные времена. Почти 2000 лет назад вышла многотомная энциклопедия «Естественная история», которую написал древнеримский писатель Плиний Старший. В частности, в томе «Сухопутные животные» сказано: «Запасают на зиму пищу и ежики. Накатавшись на упавших яблоках, ежи таким образом закрепляют их на спине и, держа еще одно яблоко во рту, переносят в дупло деревьев». Что тут скажешь, великие тоже ошибаются, имеют право на ошибку. Однако образ ежа с яблоком как-то прямо быстро и прочно вошел в народную европейскую культуру и в детские сказки, а вскоре перебрался и к нам в Россию. Особенно популярным он стал в 19-20 веках, когда начали массово издавать детские книги с иллюстрациями. Тут художники разгулялись. Ежик с яблоком, ежик с грибочком. А потом в Советском Союзе этот образ тиражировали не только в детских книжках, но и в мультиках. И на уроках в начальной школе. Миф, конечно, добрый, но, как мы уже поняли, не имеет ничего общего с поведением этих животных. Ежи, повторяю, хищники. Они питаются в основном насекомыми, червями, улитками, мелкими позвоночными, яйцами птиц лакомятся, тех, которые гнездятся на земле, слизнями, и то не всеми. Ежики разборчивые. У нас в Подмосковье расплодились рыжие испанские слизни. Завез их кто-то в 2017 году. Здоровые такие, жирные, мерзкие. Гадость какая-то. Они, слава богу, не кусаются, но сжирают все на своем пути. Любую рассаду, капусту, цветы. Все, что подвернется. Казалось бы, вот ежикам-то радость. Прямо еды завались. Нет, ежики брезгуют, потому что у них слизь горькая или вонючая, а может, ядовитая. Не знаю, не пробовала. Во всяком случае, ежикам не нравится, и они их не едят. Фрукты и ягоды они, конечно, могут есть, но делают это крайне редко, когда нечем больше поживиться. И напомню, заготавливать еду на зиму ежику не нужно. Зимой он впадает в спячку с октября по апрель. Никто не видел в природе ежика с яблоком на иголках. Ежика на иголках, которого наколоты сухие осенние листочки, видели многие. Тут ничего удивительного-то нет. Ежик легко подцепляет тонкие и легкие листья, когда пробирается сквозь заросли. И это тоже поддерживает миф о ежике и яблоке. Если листочки на иголках прицепились, то почему бы и яблоку там не быть? Так считают ученые и продолжают наблюдать за этими милейшими животными, чтобы узнать все о его повадках. На биологическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова мне рассказывали, что ежики очень любят все остро пахнущее и кислое. Они проявляют интерес к сигаретным окуркам, к ваткам и салфеткам с остатками одеколона или духов. Ну, такими вот ароматными и пахучими. Ну, или к тем же яблокам, только сгнившим. Биологи предлагали ежикам немного размокшее хозяйственное мыло с резким запахом. И что же ежики? Они лизали это мыло, пока не начинала выделяться пенистая слюна, затем переносили ее на иголки. То есть извозюкивались в этом мыле с кончика носа до самых пяток. Точно так же ежик поступает, если ему предложат подгнившие, перезревшие яблоки. Они тоже будут валяться в них, как будто пытаясь этот острый кислый запах перетащить на себя. Зачем они это делают? Исследователи предлагают две гипотезы на сей счет. Ну, во-первых, таким способом ежики изгоняют паразитов, блох и клещей, которые живут на коже между иголками и досаждают там. А как их оттуда достать? Как до них добраться? Никак. Можно только выкурить их вонючкой или кислотой. Есть и другая гипотеза. Ежик валяется в пахучих субстанциях, чтобы заглушить, перебить свой собственный запах. Он же хищник, и его потенциальные жертвы не должны почувствовать запах приближающегося охотника. Но и хищников, которые охотятся на ежей, резкий запах тоже должен сбить с толку. А что еще знает наука о ежах? В мире насчитывается 17 видов ежей, которые обитают в Европе и европейской части России, в Азии и Африке. Продолжительность жизни ежей в дикой природе невелика, обычно 3-5 лет. Но в неволе, скажем, там в зоопарках или где еще, они могут прожить и до 10 лет. У ежей очень острое обоняние и слух, в отличие от зрения. Поэтому они могут найти пищу даже в полной темноте. А еще они прекрасные бегуны. Несутся со скоростью 3 метра в секунду. Вот на таких-то коротеньких лапках. Поймать его непросто. И плавают они довольно ловко. И прыгают хорошо. Ежики линяют. Правда, линьку у них происходит медленно, обычно весной или осенью. В среднем за год меняется только одна игла из трех, а каждая иголка растет год-полтора. Ежики – ночные животные, они активны после заката, а днем предпочитают отдыхать в своих укрытиях. А еще ежики – животные-одиночки. Они не любят надолго уходить из своего дома и предпочитают проводить большую часть времени наедине с самим собой. Вот такой милый, сказочный, почти родной зверек, которого мы все любим. Но так уж ли мы их любим? Популяция ежей ведь неуклонно сокращается, потому что люди последовательно и безостановочно уничтожают привычную среду обитания, к которой животные приспосабливались миллионы лет. Люди распахивают земли, уничтожают живые изгороди, в которых ежи любят укрываться, используют пестициды, которые убивают ежовую добычу. Вместо кустов вырастают дома, а также шоссе и автострады, которые мешают ежам свободно перемещаться и дробят территорию. Все это ежикам не нравится. Но ничего не поделаешь. Приходится осваивать застройки. Что ежи и делают. Сегодня они живут в 73% крупных городов по всему ареалу обитания. Причем нередко чувствуют себя там лучше, чем в сельской местности. Если вам хочется сделать что-то приятное ежу, который поселился в вашем саду или поблизости, предложите ему кусочек курочки, индейки или говядины, сырой или отваренной без соли и специй. А можете и червяков ему накопать. Ну вот, хотя с такой задачей ежик и сам справится, и лучше вас. Чтобы заботиться о ежах, надо использовать не мифы, а научный подход. И заботиться нам есть о ком, потому что ежи живут во многих городских парках и на окраинах городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.
12: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Страхи и мечты, эмоции и поступки – тайны подсознания и секреты счастья.
14: Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
15: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
14: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда.
16: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
17: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
16: Радио России. Гамлет Поленкомовский.
18: Янковский и Гамлет, королева Инна Михайловна Чурикова. Сцена сумасшествия, я вливаю на себя воду. И Панфилов спросил у Чурикова: «Инночка, а что ты делаешь в этот момент?» Инна Михайловна, как истинная актриса, сказала: «Глеб, это сцена Саши. Я буду стоять рядом, скромно, в золотом платье».
16: Народная артистка России Александра Захарова в программе «Настоящее историческое» в пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
19: Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
20: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
21: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
19: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
22: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
23: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
21: Это само собой.
23: И я просто сегодня не обедал.
19: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
22: Какой же может быть голос другой?
21: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
19: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16.10 по Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин в четверг начнет двухдневный рабочий визит в Туркменистан. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. На шахте Комсомольская в Коме ввели в действие план ликвидации аварии. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин в четверг начинает двухдневный рабочий визит в Туркменистан. Российский лидер 8 и 9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите на восточном побережье Каспийского моря. Саммит Содружества независимых государств в Туркменистане будет проходить в юбилейный для Содружества год. В декабре исполнится 35 лет с момента образования этого объединения. На саммит приедут непосредственно лидеры 9 стран Содружества. Кроме того, впервые в истории СНГ на заседании саммита в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Напомню, что программа саммита начнется в четверг 8 октября. В первый день главы делегации совместно посетят фестиваль национальных блюд государства СНГ, а вечером состоится официальный прием в честь глав делегации от имени президента Туркменистана. Рабочая программа саммита стартует в пятницу 9 декабря. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. В результате на переходе морем поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Подразделения российской группировки войск «Север» ведут бои за освобождение 5 населенных пунктов в кольце окружения Харьковской области, сообщает Минобороны. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резняково, Нефедовка и Лобановка Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожено 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполье, Приколотное и Котовка Харьковской области.
1: Подразделения российской группировки войск «Центр» активно действуют на Добропольском направлении в ДНР. Российская авиация ранее нанесла удар по Вантовому мосту, который соединяет левый берег Днепра с островом Хортица в городе Запорожье. Сооружение активно использовалось ВСУ, сообщает Минобороны. При ударе мост получил существенные повреждения. Движение по нему приостановлено, корректировали удары и вели съемку кадров объективного контроля. Применение авиабомб по логистическому объекту операторы бригады беспилотных систем. На шахте Комсомольская в Коме ввели в действие план ликвидации аварии. На момент происшествия в шахте находились десятки горняков. Всех эвакуировали. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании «Воркута-Уголь». Причины произошедшего устанавливает комиссия. Правительство рассмотрит поправки к федеральному закону о пенсионном обеспечении в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти изменения коснутся граждан, которые не могут подтвердить период работы соответствующими документами.
3: Они касаются граждан, ранее проходивших военную и приравненную к ней службу, и у которых сейчас нет возможности подтвердить эти периоды соответствующими документами, чтобы включить в страховой стаж при назначении пенсии. Законопроект закрепляет дополнительные полномочия за межведомственной комиссией по трудовым, пенсионным и социальным правам, которая станет рассматривать обращения жителей воссоединенных регионов по таким вопросам, что позволит защитить их права. Важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих там, были все социальные гарантии.
1: Михаил Мишустин также сообщил об учреждении для студентов и аспирантов двух новых стипендий имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий и ядерной энергии. Их размер составит от 30 до 50 тысяч рублей. Белый дом поручил Пентагону проработать вариант ударов по Ирану до промежуточных выборов в США. Об этом сообщает журнал «Атлантик». Трамп, как утверждается, хочет добиться снижения цен на бензин и успехов в конфликте до голосования. При этом масштабы цели ударов пока обсуждаются. Ранее американский лидер заявил, что ему предстоит решить вопрос конфликта с Ираном, который закончится по-хорошему или по-плохому. Власти США могут объявить новое обвинение Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес в связи с предполагаемыми пытками американцев, находившихся под стражей в Венесуэле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что официальное объявление о новых обвинениях может состояться уже в четверг, 8 октября. Школьников Северокурильска в связи с подходом мощного циклона перевели на дистанционное обучение, информирует администрация муниципального образования. МЧС по Сахалинской области объявила экстренное предупреждение на четверг и пятницу в Северокурильском районе. По информации Сахалинского управления Росгидромета, в четверг на Промушире прогнозируется сильный ветер. В пятницу ночью он может усилиться до ураганных значений. Медведи на севере России уже начали залегать в спячку. В других широтах хищники будут ложиться в берлогу в течение октября и ноября. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента Росохот-рыболов-союза Андрей Сицко. Медведи в октябре, по его словам, будут усиленно готовиться к зимней спячке, пытаясь найти еду и набрать жир. Поэтому ожидается их особая активность в предстоящие 3-4 недели. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Благодаря победе в среду «Металлург» вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. Тем временем «Металлург» в данный момент не ищет замену Разину, заявил директор клуба Алексей Жлоба и добавил: «Мы ни с кем не ведем переговоры. Задача постараться сохранить текущий вектор». Конец цитаты. Международная федерация футбола опубликовала новую версию рейтинга мужских сборных. Наша команда сохранила 35 место в рейтинге и обошла Украину, которая на 36 строчке. Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений: Испания, Аргентина, Франция. Артем Дзюба не мог перейти в «Спартак» в прошедшие периоды заявки свободных агентов, заявил спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао. «Это было невозможно, я не вел переговоров ни с его представителем, ни с ним», отметил Кахигао. А представитель Дзюбы Леонид Гольдман так прокомментировал эти слова: «Думаю, Кахигао не стоит открывать этот ящик Пандоры, он прекрасно знает, что лукавит, пусть это остается на его совести». Конец цитаты. Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Тунисе, который пройдет с 5 по 7 ноября. А помимо нашей команды, участие в этих соревнованиях примут сборные Туниса, Бразилии и Японии. Международный союз конькобежцев опубликовал список российских фигуристов, которые примут участие в турнире «Будапешт Трофи», который пройдет с 15 по 18 октября. В основную заявку вошли 7 наших спортсменов. В мужском одиночном катании заявлен Григорий Федоров, в женском — Алина Горбачева и Мария Захарова, в танцах на льду — Григорьева и Артющенко, а также Кузьмина и Студеникин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня, 8 октября, в Хабаровске днем до плюс 10 градусов, переменная облачность и без осадков. В Тюмени те же 8-10 тепла и кратковременный дождь, в Иркутске до плюс 7. Тоже осадки. В Петрозаводске 8-10 градусов выше 0, в Самаре до плюс 16, в Туле до 14 тепла. В центре и Поволжье без осадков. В Волгограде сухо, плюс 22, в Сочи такая же температура, плюс 21-23 без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве днем без осадков, плюс 12-15, ветер южный, атмосферное давление будет расти.

0: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
1: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
0: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
2: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
5: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
6: Все наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
7: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
8: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. И как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение, комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, наша группа там называется. В ней много всего интересного. Самые яркие фрагменты эфира, актуальные новости, ну и есть трансляция, под которой также можно оставить свой комментарий оперативный. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Там есть все те же самые функции и даже больше. Есть архив наших программ. И есть возможность отправить сообщение точно так же. Ну а самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
9: Ну, а мы сейчас обращаемся к ситуации в Сочи. Ну, на данный момент, как сообщают, как информируют власти города, открытый огонь на танкере, который загорелся у берегов черноморских, ликвидирован. Спасательные суда продолжают дежурство, тем не менее. Загрязнение моря, как сообщается, не зафиксировано. Но нужно напомнить, что там произошло. Накануне танкер под названием «Афромакс Рио» с грузом нефти, он шел под флагом Либерии, 23 члена экипажа, граждане Индии на нем были, он был атакован безэкипажными катерами. Возник пожар сначала на танкере, потом загорелись нефтепродукты, которые вылились из одного из танков.
10: Нужно отметить, что оперативно ситуацию комментирует и глава города-курорта Андрей Прошунин. Он как раз сказал о том, что власти Сочи продолжают работу по ликвидации последствий атаки на танкер в акватории Черного моря. Танкер сейчас дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового черноморского течения, пишет Прошунин в «Максе». И спасатели продолжают работу по ликвидации атаки на танкер в акватории Черного моря. Ну, а мы будем следить за тем, как эта ситуация развивается.
0: Наше время.
9: К другим темам. Мы с вами уже вот несколько эфиров подряд говорим о том, что сейчас вооруженные силы Российской Федерации занимаются тем, что разрушают логистическую инфраструктуру на Украине, и в частности об ударах по мостам мы говорили. Вот в Киеве Южный мост и Северный мост подверглись ударам вооруженных сил Российской Федерации. Южный мост, он в том числе и железнодорожный. Достаточно серьезный трафик шел по этим двум мостам. Сейчас этот трафик весьма затруднен. Но также сообщалось о том, что другие мосты через Днепр также атакуются. Ну вот в частности в Запорожской области сегодня буквально вот последние новости. Вооруженные силы нанесли авиаудар по мосту между левым берегом Днепра и островом Хортица.
10: Это все привело к тому, что некоторые эксперты, назовем их пока так, да, предсказывают разделение Украины на две части. Вот об этом, например, говорит депутат Верховной Рады Украины. В результате ударов армии России по Северному и Южному мостам в Киеве Украина рискует оказаться разорванной надвое. А также из-за атак, по ее словам, многие жители украинской столицы сбежали на запад страны. Кроме того, указывается о том, что, в общем, логистические цепочки поставок вооружений на фронт таким образом нарушаются.
9: К нам присоединяется наш эксперт, военный обозреватель и аналитик Кирилл Федоров. Кирилл, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
9: Как вы считаете, насколько похожи на правду вот эти вот опасения, которые высказывают депутаты Верховной Рады, что Украина действительно будет разорвана на две части по линии течения Днепра?
11: Ну, я думаю, что пациент скорее жив, чем мертв, по крайней мере, на данный момент. Во-первых, мостов через Днепр не так уж и мало. Это первое. Второе, что мы точно должны понимать, что всегда можно вести понтонные переправы. Всегда возможны какие-то истории с насыпями, и в том числе сейчас в Киеве активно занимаются подготовкой к возведению понтонных переправ. Вот, поэтому говорить о том, что вот здесь сейчас мы 100% разделим там Украину, это преждевременно. Другой вопрос, что, например, в Киеве, чтобы обойти вот эти два моста, о которых вы говорили, и направить военные грузы, нужно сделать крюк в 100 километров. 100 километров в одну сторону, потом 100 километров в другую сторону. Вот тебе и плечо плюс 200 километров.
9: А там тоже там есть условно мосты, да?
11: Там тоже есть мосты, маленькие мосты. Тоже мы можем бить пока. Но, к сожалению, единственный мост, который уничтожен через Днепр, действительно уничтожен, это Антоновский мост. И здорово, он нашими героическими саперами во время отступления в 22-м году. Больше ни один мост через Днепр полностью пока не выведен. И теми средствами, по которым мы пока работаем, снести мосты сложно. Я думаю, что сейчас ставка делается как раз это вот на создание аварийных ситуаций, необходимость постоянного ремонта, восстановления, не столько на разрушение мостов вот под корень, пока еще раз говорю, сколько на вот постоянную вот эту вот тревогу, постоянную невозможность их использовать в логистических целях, по крайней мере, массово. Это, еще раз говорю, вспоминаем тот же Антоновский мост через Днепр, который вел к Херсону. По нему было нанесено порядка 130 ударов Хаймерсом. 130 ударов Хаймерсом, и мост стоял. Единственное, что делали, это условно наши инженеры клали там условно металлические пластины, и по ним дальше шла техника, в том числе по Антоновскому мосту, либо по понтонной переправе, которая была рядом. Да, по ней наносили удары, они снова ее возводили. То есть говорить о полной изоляции 100% не приходится. Я не был бы тут слишком большим оптимистом. Но вот что мы реально можем сделать, это плечо снабжения и вот эти инфраструктурные транспортные издержки сделать очень дорогими. И чтобы условно привести дрон стало в два раза дороже, чем это было раньше. Вот что самое главное.
9: А насколько футуристично выглядит такая мысль, такая идея повредить вообще все мосты на протяжении Днепра? Или это вообще нереально?
11: Если мы говорим о повредить, я думаю, что это задача, которую Воздушно-космические силы России, они именно работают по этой теме, могут выполнить с вероятностью близкой к 100%. Повредить, не уничтожить, не снести все полотна, но сделать так, что большая часть крупных мостов через Днепр будут так или иначе находиться либо в состоянии ремонта, либо в опасности, либо в чем-то, Да, мы способны. Вопрос, будет ли поставлена командованием такая задача. Я лично знаю многих летчиков, генералов, более того, знаю, с которыми там, в личных беседах мне говорили, что, в принципе, мы ждем постановки задачи. Просто некоторые мосты, например, в городе Запорожье, они вообще в досягаемости авиационных бомб. И вот этот мост можно реально снести, например. Вот прям снести в гарантии, что прям будут пролеты, как говорится, купаться в прекрасной русской реке Днепр. Другой вопрос, что есть мосты более удаленные, по ним надо работать с ракетами, это уже немножечко дороже, сложнее, но их действительно, как вы правильно сказали, можно сделать поврежденными. Это, я думаю, на это мы способны более чем. Будет ли приказ, тут уже, как говорится, не по окладу вопрос.
10: Есть ощущение, что российские военные предполагают, что в будущем и нам эти мосты пригодятся, и поэтому стараются их не разрушать до основания.
11: Ну, тут я думаю, что в целом это по всей Украине первые несколько лет нашей гуманистической политики, они в том числе, исходя из этого, и проводились. Мы не уничтожали промышленность, потому что понимали, что однажды, возможно, мы будем жить в одной стране, и новые области присоединятся к нам, и нам эта промышленность будет нужна, нам нужны будут эти ГЭС, ТЭЦ, мосты и все остальное. Но Украина, пойдя на эскалацию, об этом президент говорил и так далее, видимо, решила перейти, в том числе вот летняя эскалация этого года, решила перейти на тотальную войну, на уничтожение.
10: У меня еще, Кирилл,

0: Вот, вопрос заключается в другом, что, во-первых, мы не хотим жертв мирного населения, поэтому чем будет меньше мирного населения, тем лучше нам, и тем, кстати, сложнее противнику. Противник любит прикрываться мирными людьми. Ну и надо понимать, что Киев и крупные другие города, типа Одессы, Харькова и так далее, они приносят огромное количество денег в украинский бюджет, и чем меньше будет население крупных вот этих городов, тем сложнее будет производство военного оборудования, и меньше будет поступление в украинский бюджет. Поэтому, поняли. Да, для нас это плюсы.
1: Поняли. Спасибо большое. Военный обозреватель и аналитик Кирилл Федоров был с нами.
2: Наше время.
1: Тут вот такая из Германии новость прилетела. Экс-главу немецкой разведки господина Ханинга арестовали по подозрению шпионажа и госизмене. Сообщается, ну это сообщают немецкие СМИ, что бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханинг задержан по подозрению в сборе гостайны, госизмене и шпионаже в пользу иностранной державы.
3: Вообще, мне это очень напомнило истории, которые довольно часто можно встретить, ну или, по крайней мере, нередко, когда за взятки арестовывают тех, кто должен был бороться с коррупцией. Да? Mm-hmm. И у нас такое впечатление, что это только у нас такое бывает. Нет, оказывается, вот, в Германии. И человек не просто чиновник какой-то, да, там, который за выдачу земли денег попросил. Он государственную тайну собирал.
1: Руководитель разведки.
3: Да-да, при этом руководил разведкой. Фантастическая новость. Уже даже там детали не столько интересуют, сколько сам факт.
1: Ну
3: конечно,
1: да, ну, там началось, значит, нет достоверной однозначной информации, в чью пользу он шпионил. Ну, вроде бы как, вот по данным, опять же, немецкого издания «Шпигель», но это так себе изданица, в общем, особо доверять не стоит. Но, тем не менее, вот они предполагают, что разведка велась в пользу Азербайджана, например. Но потом тут же появилась еще одна новость о том, что британские, значит, федеральная разведывательная служба очень сильно распереживалась на эту тему и стала проверять свои все секретные документы, не утекло ли что-то.
3: Да хоть в пользу инопланетян. История фантастическая. Обсудим ее с писателем и историком разведки Александром Бондаренко. С нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Александр Юрьевич, а скажите, пожалуйста, вот насколько в этой истории все можно, ну, как сказать, со стопроцентной уверенностью подтвердить?
4: Ну, по-моему, не насколько. Потому что пока не вынесено официальное решение, пока все это базируется только на каких-то газетных публикациях, это все очень-очень туманно. А ведь если посмотреть даже биографию Ханинга, ну, это вроде реальный политик, который занимался делом, ну, а сейчас как-то такие не очень в моде.
3: То есть, может быть, это даже...
4: Можно обвинить что угодно.
3: Может быть, даже его подставили, вы имеете в виду?
4: Ну, знаете, дедушке 80 лет. И тут вдруг его обвиняют в шпионаже, который был 15 лет назад, начался. Как-то он уже, ну, странновато немножко...
1: То есть поэтому... он, будучи на пенсии, потихонечку что-то кому-то сливал, по мнению Федеральной разведывательной службы Германии, да?
4: Ну, по мнению, опять-таки, Федеральной разведывательной службы разве это подтвердила?
1: Ну, официально нет. Официально нет. Просто нет. Сообщили, что он арестован.
4: Вы знаете, как у нас всегда говорится, виновность определяет суд. Точно так же, если будет вот официальное обвинение, если будет сказано... А там, чего он делал, куда он эти документы, если они действительно пропадали, если он действительно передавал кому-то, а может, не передавал, а может, утеряли, а может, что угодно может быть.
3: А мы узнаем...
4: Это вообще дело очень интересное.
3: А мы узнаем, Александр Юрьевич, когда-нибудь правду?
4: Понятия не имею. Вы знаете, столько правды.
1: Поняли. Александр
4: Юрьевич... Извините, я в книгах обычно ссылаюсь на слова... Михаила Юрьевича Лермонтова, который он вложил в уста Печорина. «Я никогда не открываю своих тайн, но позволяю другим о них догадываться. Тогда от них потом будет проще отпереться». Точно так же работают разведки.
1: Ну, хорошо работают, да.
3: Ну, тогда пусть не обессудит, раз мы угадываем, в чью пользу он шпионил.
1: Ну да, но там на самом деле наши коллеги...
4: А вы угадали?
1: Нет, ну наши коллеги просто...
3: А может быть, мы и угадали. Вот мы две страны назвали, вам как кажется, может такое быть? Или похоже на отвод глаз?
4: А вы знаете, а может не Азербайджан, а Армения?

0: А может, Грузия?
1: Пока об этом Бильд не писал.
0: Это очень сложный вопрос. Насколько Азербайджану интересна эта информация? Хотя он какое-то время работал на Кавказе, на нашем Кавказе, но...
2: Ну, там можно последить, с кем какая страна еще по цепочке там сотрудничает, да, и сделать какие-то такие выводы. Но немецкие журналисты тоже раскопали, что в 2000-х были у него, в конце 90-х, 2000-х у него были какие-то там деловые отношения с представителями Китая и России, в том числе и с государственными лицами.
0: О, вы знаете, если мы вспомним 30-е годы, когда у нас начался вот этот психоз с врагами народа, то именно вот того, когда дипломат или кто-то общался с представителями разных стран, потом делали из них вот этих
2: это
0: вот...
2: Это называлось порочащие связи, насколько я помню.
0: Да, порочащие связи.
2: Да, хорошо. Примерно а вот так. Такой вот вопрос. Вообще, в принципе, ну, если вот отвлечься от господина Ханинга, Августа, и порассуждать, насколько вероятно действительно чиновника такого уровня какой-то стране завербовать?
0: Так, ну, вы только что говорили про Россию, поэтому про нее уже говорить не будем. Ну, а если мы вспомним историю, начиная с главы австрийской, даже австро-венгерской контрразведки, полковника Редля знаменитого, это было перед Первой мировой войной, был наш агент. Если мы еще глубже в историю пойдем, вспомните канцлера, у французов, их этот Толеран, который... На кого угодно работал.
2: Да, да, да.
0: То есть это вообще исторически идет, да. Ну, а дальше, если пойдем ближе, вспомним легендарного нашего Кима Филби, который чуть было не стал главой британской разведки, но это было бы не совсем выгодно, даже когда глава разведки какой-то страны работает еще на другую страну. То есть там очень сложно ему разрываться. Но Ким Филби был буквально вторым человеком.
2: Да, поняли. Спасибо большое. Писатель-историк разведки Александр Бондаренко был с нами на связи.
3: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Наверняка обратили вы внимание, что в этом году очень много новостей о нападении медведей на людей в различных регионах. И в Красноярском крае, в Иркутской области, например, довольно часто фиксируются. И очень часто появляются истории, как люди выходят победителями. Но, к сожалению, есть истории, когда медведь нападает и лишает жизни человека. Ну, я буквально перед эфиром даже две истории совершенно свежие, да, увидел, когда рыбакам удалось отбиться от медведя. В одном случае притвориться уже помершим. Ну, понятно, человек получил, рыбак, большие травмы, прикинулся уже побежденным. И таким образом удалось от медведя, значит, ему спастись. Медведь просто ушел. Ну, а доехал, обратился в больницу самостоятельно, наложили швы, но остался целым и невредимым. Но, к сожалению, не всегда это удается сделать.
2: Ну, а вот помимо медведей еще одна напасть. Волки стали тоже выходить теперь из леса. Целые стаи покидают, как сообщают наши коллеги, леса в поисках еды. На Урале хищники задрали домашних питомцев. В Забайкалье волк напал на человека прямо у его дома. Ну и тоже достаточно много таких сообщений появляется. Такое впечатление, что тайга просто выгоняет из себя, из своих недр диких животных, прогоняет их к человеку. Что же такое происходит? Ну, по некоторым мнениям считается, что в этом году какой-то вот особый неурожай для медведей, ягод. Они голодные, они не наедаются, сокращается кормовая база. Но есть и еще одно присутствует мнение, что сокращаются, собственно, площади лесов. Просто в связи с тем, что большое количество лесных пожаров, вырубок, в том числе и незаконных, просто леса, площади их сокращаются, и животные выходят к людям. Не все с этим мнением согласны. Мы вот решили это обсудить.
1: С нами на связи заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, доктор экономических наук, профессор, председатель Союза лесопромышленников Ленинградской области Владимир Петров. Владимир Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Владимир Николаевич, ну вот смотрите, среди мнений, да, ну пытаются же все-таки люди, специалисты объяснить, что же такое в этом году произошло, ну чтобы так активно выходили медведи и теперь вот уже и волки к людям. И один из вариантов – это, собственно, уменьшение площади лесов, уменьшение площади тайги. Насколько это похоже на правду?
4: Ну, я считаю, что это совершенно не похоже на правду, поскольку объемы лесозаготовок у нас в стране в последнее время ежегодно снижаются. Мы сейчас заготавливаем примерно 190 миллионов кубов, а площади лесовосстановления превышают площади вырубок, включая компенсационные. 30 лет мы используем одну и ту же технику, шум от которой ранее не влиял на медведей и волков. И в СССР такое было, тоже техника была еще более громогласная, скажем так, чем сейчас. Но тем не менее мы видим, медведи выходят на человека. Лесозаготовки здесь ни при чем. Наверное, основная причина, которая влияет на поведение животных, в частности медведей, это скорость потепления климата, которая больше, чем скорость адаптации животных к изменению климата. По аналогии, вот можно сказать, что человек, живущий в центральной России, в период белых ночей в Петербурге испытывает в ночное время какой-то определенный дискомфорт. Вот это физиологический фактор, требующий научного подтверждения. Еще раз повторю, что
2: да.
4: Лесозаготовки здесь ни при чем.
2: Хорошо.
4: Абсолютно.
2: Хорошо. Ну вот смотрите, в прошлом же году такого количества сообщений о нападении медведей на человека не было, а в этом году вдруг буквально каждый день что-то новое. Буквально каждый день. Ну не может же климат измениться за один год?
4: Нет, конечно. Это эффект накопления. Мы перешли некую критическую черту, и животные тоже перешли, когда мы видим... Все факторы сошлись в одну точку. Это снижение урожайности дикоросов в лесу, что вынуждает их искать корм в местах проживания. Снижение доходов населения, которое вынуждает людей пополнять свой бюджет за счет сбора дикоросов, оставляют там мусор, привлекают тем самым животных. Вот пожары лесные, да, я согласен. Площадь лесных пожаров у нас ежегодно от 3 до 5 миллионов гектаров.
2: А эта вот цифра стабильна или год от года она меняется?
4: Эта цифра стабильна, а каждые 10 лет она увеличивается примерно в 2 раза.
2: Почему?
4: И пожар, конечно, уничтожает привычные кормовые базы животных, вынуждая находить новые.
2: А почему увеличивается количество лесных пожаров год от года? С чем это связано? Тоже с активностью людей, с поведением?
4: Да, основная причина лесных пожаров 90% происходит по вине человека. Это первое. У нас стабильно держится при наших средствах технических и трудовых наших ресурсов 3-5 миллионов ежегодно уничтожается. Ну, это, мы скажем, не то чтобы нормально, но такой показатель довольно устойчивый. Вот. А через каждые 10 лет примерно происходит вспышка, потому что накапливается горючий материал, И эти пожары, естественно, нам при наших силах и средствах остановить на площади 3,5 невозможно уже. И еще одно можно тут добавить, наверное, что у самих охотников снижается интерес на добычу медведей. Растут расходы на охоту. Лицензия сейчас 40 тысяч, бывает и 800 тысяч, если вертолет куда-то вылетает. И транспорт, отсутствие рынка сбыта этого мяса, шкуры, лапы. Китай уже все запретили, нельзя вывозить там. Раньше вывозили лапы, желчь, сырье для медицины. Все это приводит к росту численности популяции.
2: Хорошо, а вот если вернуться к состоянию наших лесов, вы сказали, что сейчас возобновление, да, оно больше, чем площади вырубок. Я правильно вас услышала?
4: Да, совершенно верно, да. Если условно сплошные рубки взять за единицу, то лесовосстановление у нас больше даже единицы. То есть по площади мы восстанавливаем больше, чем вырубаем.
2: А как это устроено? Кто занимается восстановлением?
4: Это зависит от статуса, юридического статуса лесного участка. 20% территории лесфонда находится в аренде, и лесовосстановлением занимаются арендаторы, а оставшаяся часть свободна от аренды, этим занимается государство. Или подрядчики, которые за бюджетные деньги занимаются лесовосстановлением.
1: Я просто, знаете, Владимир Николаевич, о чем думаю? Вот лесовосстановление, оно же не так быстро, как нам хотелось бы, происходит. И не за один год, и даже не за 5 лет восстанавливается естественная среда обитания тех же медведей или волков, так ведь?
4: Совершенно верно. Лес растет 80-100 лет. Угу. Но если смотреть с экономической точки зрения, ну и даже и с экологической, то на сегодняшний день есть такое понятие, как научно обоснованная норма лесопользования. Называется в профессиональной среде это расчет на лесосека. Вот мы на сегодняшний день вырубаем примерно 25% от того, что могли бы вырубать. Но мы не вырубаем по разным причинам.
2: Но при этом черные же лесорубы все равно существуют, и об этой проблеме в том числе и президент говорил.
4: Да, этого никто не отрицает. Нелегальные заготовки есть, но если говорить о проценте от легальной заготовки, от 190 миллионов кубов, то это примерно 0,03%. Они не влияют в большей степени на экономику, чем на поведение животных.
2: Знаете, о чем еще хочется поговорить? Ну, в советские годы, даже так скажем, в ранние советские годы, институт лесничества, ну, лесники и егеря, это были такие уважаемые профессии, да, там в каждом лесном массиве обязательно к нему был прикреплен лесник, обязательно там был егерь, они знали все, что происходит на их территории, они занимались чисткой, там подлесок вычищали, в том числе высаживали деревья, и, естественно, знали о том, какие животные обитают и насколько серьезно их численность превышает норму. Вот сейчас этот институт егерей и лесников как себя чувствует у нас?
4: Ну, я бы сказал, совершенно так, совершенно разрозненно. Нет такого института единого. Во-первых, у нас разобщенность министерств по отношению к одному объекту, ресурсу, лесу. Вот Минприрода, допустим, это правоустанавливающий орган. Он устанавливает различные лимиты, квоты, нормы добычи охот ресурсов и проводит госполитику в этой области. Дальше основная ответственность и полномочия на региональных властях. Это органы исполнительной власти, субъектов в сфере вот этого охотничьего хозяйства, экологии. Вот они несут прямую ответственность за регулирование численности медведей, в частности, и контроль за популяцией. Но у некоторых субъектов медведи занесены в Красную книгу. И регионам, как правило, устанавливаются лимиты на отстрел бурого медведя, которые не превышают 30%. Но я сказал, что интерес охотников сейчас снизился.
2: Ну, понятно. Нет, нет, я-то про егерей. А вообще они у нас существуют вот как таковые? Просто в свое время тоже мы обсуждали про Вологодскую область. Мы говорили тогда не про медведя, про лосей. Выяснилось, что там на какие-то тысячи гектаров один егерь. Один.
4: Ну, что касается площадей, то у нас они, конечно, огромные. Если взять вот наших работников лесного хозяйства, их должно быть как минимум в 2-5 раз больше, равно как и зарплата их. Угу. Лесная охрана на сегодняшний день не имеет отношения к объектам животного мира. Это полномочия ни Ростелесхоза, ни Минсельхоза. Вот численность наших работников – это 20-25 человек на лесничество. А лесничество в среднем – это 700 тысяч гектаров леса. То есть на одного приходится 30 тысяч гектар.
2: Но
4: на одного человека.
2: Непостижимо.
4: Но это невозможно.
2: Да,
4: это невозможно. 30 тысяч на одного человека. Он ничего не сделает, даже если захочет. Вот. Поэтому вывод какой? Голод медведей, рост численности, непоследовательная государственная политика в этом направлении со стороны Минприроды. Вот. Это причина нападения на человека. Лучшее средство на сегодняшний день защиты от медведей – это пуля.
1: А вы знаете, кстати, я вот тут прочитал, Владимир Николаевич, что некоторые зоозащитники, я не знаю, ну это как мнение тоже, да, они считают, что вместо пули лучше медведей подкармливать, ну систематически, а не просто вот он на тебя вышел, ты ему бросаешь что-то, а вот устанавливать какие-то, как для лосей устанавливают, вот, да, типа...
2: Кормушки с солью?
1: Да-да-да, так и медведям тоже что-то нужно такое организовать централизованно. Как вы к этому относитесь?
4: Отрицательно.
1: Почему?
4: Отрицательно. Те, кто так рассуждает, должны поехать сами сейчас в Красноярск, Иркутск, Алтай, Урал или Забайкальск и посмотреть на самом деле. Нельзя на сегодняшний день приручать тех, которых приручить нельзя. Угу. Нам достаточно собак, кошек. Животные, это дикие, должны жить в своей естественной среде.
1: А у них не про приручение, у них про то, чтобы они не выходили к людям за едой, если им не хватает в лесу. Скорее, вот такая логика была.
2: Понимаете? Ну, грубо говоря, там в качестве примера с вертолета сбросить пару сотен килограмм мяса там куда-нибудь, где-нибудь далеко, в тайге, там.
4: Ну, мне кажется, начнется деградация их, как медведей, которых мы представляем, uh-huh. и они превратятся в таких попрошай, которые будут ждать, пока прилетят на вертолет. Если не прилетят, то они опять выйдут на людей.
2: Ну, в общем,
4: это не решение
2: проблемы. Естественную, да, природу вмешиваться.
1: Владимир Николаевич, спасибо вам большое. Время у нас заканчивается. Заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, доктор экономических наук, профессор, председатель Союза лесопромышленников Ленинградской области Владимир Петров был с нами на связи. Ну, будем смотреть, как эта ситуация развивается. Пока вот за медведями выходят волки, выходят в том числе в поисках еды. В некоторых районах, я вижу, уже даже стихийные свалки начали ликвидировать. Из-за этого не было бы счастья, да несчастье помогло, к сожалению.
3: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
5: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Одну из серий ветеринарной вакцины Мультикан-8, из-за которой в августе в России массово гибли собаки, ввели в оборот с заведомо подложным паспортом качества. Об этом сообщает в прокуратуре Москвы.
2: Да, ранее Россельхознадзор действительно обнаружил в образцах вот той самой злополучной 20-й серии живой вирус болезни Ауеске. Ну, говорят, что это такое псевдобешенство, что ли. Ну, мы сейчас лучше у эксперта спросим. И действительно, этот вирус мог приводить к гибели животных. К сожалению, не быстро, не сразу на это отреагировали. Довольно долго владельцев собак обвиняли в том, что вот это просто у вас животное заболело, и не надо валить на вакцину, пока разбирались. Но, тем не менее, разобрались. Все. Вот выяснили, что нарушения были, есть подделка документов, и действительно, вот этот вирус болезни Ауеске наличествовал. Но есть еще довольно серьезный вопрос. А в принципе, как у нас дела обстоят с нашими ветеринарными вакцинами? Потому что после того, как запретили ввоз сюда на территорию России иностранных вакцин, которыми раньше прививали животных, естественно, все перешли на наши отечественные. И что говорят врачи-ветеринары? Ну вот лично мне, например, как владелица кошек. Что мне говорят? Что вот от бешенства лучше нашей вакцины отечественной просто нет, не существует вообще. Вот она самая лучшая, в принципе. А вот комплексные вакцины, ну да, они вот как-то не очень. Вот там вот, ну, степень защиты, ну, 50%. И возникает вопрос, ну, если высокая потребность в качественных вакцинах у нас, почему у нас наши институты, которые разрабатывают вакцины, почему они сейчас не включаются в этот процесс? Ну, ведь это же золотое дно, ну, у всех же есть, у многих очень есть домашние животные, и хозяева хотят о них заботиться. По какой причине? С чем это может быть связано? Ну, разработали же мы, в конце концов, от ковида самые первые на планете, самую лучшую вакцину.
1: Ну, это для людей. Тут, ну, это да. Большая разница.
2: Естественно.
1: Сейчас все вопросы, которые касаются вакцин для животных, мы зададим ветеринарному врачу высшей категории Михаил Шеляков. С нами на связи. Михаил Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: А скажите, пожалуйста, вот, во-первых, несколько мы так соображений на этот счет привели, что из этого правда, что неправда, подтверждаете ли нашу информацию по мультикану и про комплексные вакцины, и про вакцину от бешенства, да?
2: Да. Да.
6: Ну, во-первых, вот я слышал ваше вступление, действительно согласен, что очень долгая реакция была от момента первых трагических случаев до вот такого вот официального заключения, что поддельный вроде бы как паспорт. Но, надо сказать, это тоже неубедительно. Что значит поддельный паспорт? Значит, вакцина поддельная, да, то есть, что там, дистиллированную воду, если бы налили бы, да, но она была бы поддельная. Но там же был живой вирус. Во-первых, этот вирус надо где-то взять, его надо вырастить, его надо стабилизировать, его надо вставить в эту вакцину, да еще в полной сохранности доставить до конечного
2: потребителя. А потом подделать сложно. Паспорт еще.
6: Да, угу. Да, это сложный продукт, биотехнологии, это на коленке не сделаешь, это такое инженерное, угу. Инженерия прям, вот, и поэтому как-то неубедительно звучит, что это поддельное, что это такое. Нет, я не согласен с этим заключением, вот, и насчет того, что наша вакцина от бешенства также, вот, напряженность иммунитета наивысшую имеет, ну, тоже, вот, на самом деле, спорный вопрос, ведь надо напомнить, что бесплатная вакцинация от бешенства существует в Москве, пункт вакцинации открываются от бешенства именно нашими отечественными вакцинами, что-то большим спросом это вот не пользуется, откровенно говоря.
2: Ну, много антиваксеров. Это на самом деле такая распространенная история. И опять же, почему не пользуются? Ну, потому что вот есть комплексные еще вакцины. Люди же не очень разбираются, не очень вникают. Вот, да, лучше я свою кошечку или свою собачку вообще вакцинировать не буду, чем вот что-нибудь нехорошее после вакцины с ним произойдет. Вот как. То есть,
1: этот случай еще, кстати, добавит
2: антиваксеров. А это добавит, да? Конечно. То есть то, что от бешенства наши вакцины хорошие, да, а вот комплексные хромают. Почему? Почему так? Почему не подтягивают качество?
6: Ну, у нас спорный вопрос очень-то. Любой биопрепарат, прежде чем зайти на рынок потребителя, он проходит многолетние биологические, клинические, токсикологические испытания. Если напряженность иммунитета будет низкой, ну, просто не будет этот препарат зарегистрирован, и что от него толку, если он не защищает от тех заболеваний,
2: которые мы хотим привить. Ну, хотя бы на 50%. Ну, вот мне так сказали в двух клиниках. Вот в двух разные врачи, да, мне вот сказали. После того, как у меня животное как раз пробило вакцину, как было мне сказано, пробило вакцину.
6: Ну, это частное мнение. Лучшая напряженность иммунитета 80% имеет вакцина. То есть, действительно, пробивать иногда может по разным причинам. Ну, надо сказать, вся эта история, конечно, она очень сильный репутационный ущерб создала для российских вакцин. И несмотря на то, что на рынке их много других, не обязательно мультикан, много других. Но сейчас люди опять возвращаются в сознание вот таких вот советских лет, когда начинают считать, что, наверное, все-таки импортное лучше, раз за нашими так за качеством не следят.
2: Хорошо.
1: А импортные это вообще остались на рынке, Михаил Александрович?
6: Да, на самом деле я всегда всем повторяю главный принцип капитализма, что на всех запретах столько лишь спекулянты наживаются. Поэтому вакцины импортные как были, так они и есть, просто они в разы дороже стали стоить.
2: Но они мало того, что в разы дороже, там же с ними еще тоже есть нюансы. Ну, как меня предупреждали, да, что поскольку эта вакцина ввозится через третьи страны, никто не может отследить качество доставки. И вполне возможно, она же там должна при определенной температуре доставляться.
1: Да гарантирую, что то же самое в коробке доехало.
2: Ну, что доехало, то, что нужно, да, а не просто уже
6: водичка. Я вам скажу, что те же самые фирмы, которые поставляли раньше нам вакцины, они те же и поставляют просто через параллельные страны, то есть вся логистическая цепь просто, как Coca-Cola какая-нибудь арабская у нас есть, вот то же самое с вакцинами, все то же самое.
1: Хорошо. Кстати, между прочим, вкус у этой арабской Кока-Колы несколько иной, чем у той Кока-Колы, которая была у нас. Так что и с вакцинами поди такая же
2: нюансы,
1: история.
2: Да, да, да. Да, хорошо. Что вы, как ветеринарный врач, посоветуете владельцам животных в нынешней ситуации? Вот после вот этой всей истории трагической, после того, что мы обсудили с качеством наших отечественных вакцин?
6: Ну, не впадать в истерику, потому что, конечно, наиболее такие сейчас, есть даже мысли такие сейчас, наиболее горячих голов, что вообще не будем ничем вакцинироваться, раз у нас импорта, как вы говорите, нет, или очень дорогой, отечественные вакцины вот таким вот образом себя повели, не будем прививаться, и все. Вывод, я сразу скажу, неправильный. Наша страна, она традиционно неблагополучна по многим инфекционным заболеваниям, в том числе бешенству, например, и массовый отказ от вакцинации просто приведет к росту этих заболеваний, опасных для человека и животных. То есть мы наших животных вакцинируем не только для их здоровья, но и для здоровья своего собственного, чтобы нам было с ними весело и комфортно и здорово жить.
2: Ну а чем же прививать собак теперь, вот после того, как такая история с вакциной приключилась?
6: Так и много же сейчас и разрешенного импорта, много разрешенных, ну, разрешенного импорта, понятно, просто некоторые запрещенные. А также много ведь вакцин отечественных других производителей, поэтому вот никакого там, скажем, если совсем мы сейчас вот возьмем мультикан, совсем отменим, да, вот как вакцину, да, это не приведет никакому дефициту, вполне достаточное количество всех вакцин, любой выбор.
1: А насколько часто сейчас появляются новые вакцины? Вот смотрите, Михаил Александрович, сейчас вот эта история произошла с мультиканом. А будет какая-то новая волна, которая, ну, не новая волна, а, скажем, доработка этого препарата, или, может, что-то новое ему на замену? Появляются вообще новые, более устойчивые к вирусам вакцины?
6: Вакцины постоянно развиваются, конечно, как и любая наука. Насчет мультикана, я думаю, что, конечно, фармпроизводство, оно не встанет, просто под другим именем каким-то будет эта вакцина, то есть полный ребрендинг после этой истории будет происходить.
1: А хотелось бы-то, чтобы это не просто ребрендинг был, а хотелось бы, чтобы еще и формула как-то осовременилась. Вот вы говорили про 50% у наших вакцин, а хотелось бы, чтобы 80% было.
6: Ну, никто же это не проверял, то есть это на самом деле те данные, которые даются именно с испытаний,
1: ну, да, да,
6: вот
1: да,
6: как
1: да.
6: Когда. То есть, а как мы в клинике, врач даже с образованием, он не сможет проверить опытным путем, тем более владелец, поэтому тут остается только верить научным данным.
1: Ну, то есть получается, что у нас стандарты несколько различаются, потому что вакцину для людей, ее там чем только не проверяют, а здесь несколько упрощенная процедура, правильно?
6: На самом деле вакцины очень серьезно должны проверяться, прежде всего, на работоспособность, потому что иначе, если мы предположим, что там не берем даже собак и кошек, а сельское хозяйство, привили там коров, например, в каком-то целой области, регионе, да, они все равно заболели, это какие убытки. Поэтому вакцины очень серьезно проверяются. Вот эта вот ситуация, которая произошла, она действительно беспрецедентная, когда живой вирус попал в вакцину, такого не было вообще никогда.
1: Мало того, что это убытки экономики, да. Это еще ведь опасно для человека, потому что, ну, вот одно дело, когда собаку, да, а другое дело, когда животных сельскохозяйственных прививают,
2: ну, да.
1: А мы потом там молоко пьем или там мясо едим. Это тоже очень небезопасно. Михаилу Александровичу говорим спасибо. Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории, был с нами.
3: Наше время. Театр Радио России представляет.
7: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
3: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
8: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал Литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
9: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
10: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
9: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
11: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
9: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Охота на гуся. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
13: Есть у охотников поговорка, ну вот я ей пользуюсь постоянно. Чем хуже погода, тем лучше охота. Потому что гусь действительно очень осторожная птица.
9: Гость выпуска – зоолог, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и по времени Хабаровска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
11: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
9: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
9: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин начинает двухдневный рабочий визит в Туркменистан. Дональд Трамп заявил, что на среду у него запланирован телефонный разговор с российским президентом. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Сообщили в Минобороны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин в четверг начнет двухдневный рабочий визит в Туркменистан. Российский лидер 8-9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и в Каспийском экологическом саммите. Саммит Содружества независимых государств в Туркменистане будет проходить в юбилейный для Содружества год. В декабре исполнится 35 лет с момента образования этого объединения. На саммит, в частности, приедут лидеры 9 стран Содружества. Кроме того, впервые в истории СНГ на заседание в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Программа саммита начнется в четверг 8 октября с фестиваля национальных блюд государств СНГ, а вечером состоится официальный прием в честь глав делегации от имени президента Туркменистана. Рабочая же программа саммита стартует в пятницу 9 декабря. Дональд Трамп заявил, что на среду у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа еще предстоит. В разговоре с журналистами американский лидер упомянул о дне рождения российского президента. Ранее Трамп уже заявлял, что у него запланирован разговор с Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что разговор лидеров России и США будет оперативно согласован, если будет такая инициатива.
2: Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован.
1: Пресс-секретарь российского президента также прокомментировал слова Макрона об испытании французской ядерной ракеты. По его словам, европейские страны одержимы планами по милитаризации ЕС.
2: Как громкое и четкое послание, так и расцениваем, так как он сказал. Европа одержима идеей милитаризации. Европа одержима планами по милитаризация Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов, Россия, ну, как уже и министр наш говорил, Россия на чеку, и президент об этом неоднократно говорил. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности. Но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога и считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.
1: Наращивание военного потенциала стран ЕС на границах с Россией повышает вероятность непреднамеренных инцидентов. Об этом заявили в российском МИДе. Как отметил директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников, сейчас в общественное сознание на Западе активно внедряют тезис о необходимости подготовки к возможному вооруженному противостоянию с Россией в ближайшие несколько лет. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Подробнее о результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резняково, Нефедовка и Лобановка Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполье, Приколотное и Котовка Харьковской области.
1: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами и по портовой инфраструктуре Украины морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. На переходе морем поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян оценивать риски инфекции при планировании поездок за рубеж, так как эпидемиологическая ситуация во многих зарубежных странах сейчас напряженная. По ее словам, во многих государствах отмечается распространение таких заболеваний, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки, в частности, денге и чикунгунья. Попова сообщила РИА Новости, что в России в нынешнем 26-м году было зарегистрировано около 500 случаев завоза опасных инфекций, но ни один из них не получил распространения. Миноборнауки планирует завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков. Напомню, в 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. По этой программе студенты получают базовое и специализированное высшее образование. В ряде регионов Сибири прогнозируют осадки в виде дождя и снега, гололед, штормовой ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. В частности, это касается Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской и Кемеровской областей. В Алтайском крае 9 октября ожидается дождь с мокрым снегом и ветер до 24 метров в секунду в горах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с фигурного катания. Аделия Петросян и дуэт Анастасия Мишина Александр Галямов возглавили списки запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании и в соревнованиях спортивных пар соответственно. Ранее первым запасным в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. Бокс стал известен ближайший соперник объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Им стал временный чемпион мира по версии WBO британец Каллум Смит. Все необходимые документы для организации поединка подписаны. Бой планируется провести 12 декабря в Екатеринбурге. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Благодаря победе в среду «Металлург» вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. А в регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ также состоялись очередные игры. Отмечу разгромную победу «Уникса» в гостях над «Самарой» 117-62. Самым результативным баскетболистом матча стал Ксевьер Реттон Мейс, который набрал 34 очка. Защитник футбольного «Зенита» Игорь Дивеев сообщил о том, что получил травму в расположении сборной России. «В ближайшее время я пройду углубленное обследование в клубе. После него мы более точно сообщим о повреждении и сроках восстановления. Я почувствовал дискомфорт в икроножной мышце за пару дней до матча с Нигерией», — заявил Дивеев. Лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой до 30 года. Издание «Таймс» отмечает, что Артета стал самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Теперь он будет получать 25 миллионов фунтов стерлингов за сезон. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня, 8 октября, в Магадане до плюс 2 градусов, облачно, кратковременный мокрый снег. В Сургуте плюс 1-3 и кратковременные осадки. В Новосибирске до 10 градусов тепла, дождливо. В Калининграде воздух прогреется до плюс 20, здесь осадков не будет. В Оренбурге плюс 17, в Нижнем Новгороде до 13 тепла. В Краснодаре плюс 24 без осадков. Такая же температура в Симферополе. Здесь ночью пройдет небольшой дождь. В Санкт-Петербурге и Москве днем без осадков и до плюс 12-15 градусов. Сейчас в столице всего 6 тепла.

0: Кричим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
3: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И впереди у нас еще целый час нашего времени.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер телефона, по которому вы можете общаться с нами в мессенджерах. Добавляйте в справочник, а пишите по этому номеру в том мессенджере, которым пользуйтесь. Напишите нам, пожалуйста, что у вас с ценами и с наличием бензина в вашем регионе, потому что сейчас начнем обсуждение именно с этой темы. Также напоминаю про то, что у нас есть страничка ВКонтакте, там есть прямая трансляция, а также много интересных новостей и ярких моментов из эфиров. Подписывайтесь на нее. Ну и скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Устанавливайте, пользуйтесь. А самые свежие новости на вести.ру. Заходите, читайте.
3: Переходим к темам обсуждения. Необходимо ускорить принятие нормативных документов для удовлетворения спроса на топливо. Такое заявление сделал накануне вице-премьер Александр Новак во время совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов.
4: Правительство приводит слова вице-премьера. Отмечается, что необходимо ускорить принятие сопутствующих нормативно-правовых актов, которые позволят оперативно удовлетворить спрос на топливо и способствуют скорейшей стабилизации ситуации с топливообеспечением. Кроме того, Новак призывает профильное министерство и ведомство и вертикально интегрированные нефтяные компании, но я так понимаю, что у нас они все вертикально интегрированные, потому что, поэтому, видимо, призыв ко всем нефтяным компаниям продолжать обеспечивать стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.
3: И сразу возникает вопрос, то есть означает ли это, что какие-то сложности с бензином у нас возникают из-за нехватки нормативно-правовых актов, ну, то есть каких-то законов, подзаконных актов, документов каких-то. И если нефтяные компании призываются к обеспечению стабильной поставки нефтепродуктов, означает ли это, что они этого не делают по каким-то причинам?
4: Ну, сейчас попытаемся все выяснить у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович с нами на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, ну вот что касается призыва Новака обеспечить отрасль нормативно-правовыми актами, о чем идет речь? Объясните, пожалуйста.
5: Ну, я, честно говоря, не знаю до конца, потому что правительство эту информацию пока не раскрыло. Были сообщения, что отдельные регионы заключают соглашения некие, ну, в виде какого-то документа с заправщиками независимыми. Вот они как раз являются компаниями, которые не входят в вертикально интегрированные, о том, чтобы сдерживать, видимо, стоимость бензина и других видов нефтепродуктов на заправках. Но на самом деле никакие эти документы не были опубликованы, поэтому можем только догадываться, что там реально было. Может быть, часть соглашений носит какой-то неформальный характер. Грубо говоря, правительству нужно добиться двух целей одновременно. Первая цель заключается в том, чтобы не слишком быстро росли цены, то есть мы все-таки не готовы их отпускать на уровень, который был бы соотносим, например, с уровнем в странах, которые импортируют нефтепродукты наши, ну, условно говоря, там, Китай, там какая-нибудь Грузия, раньше Европа. А с другой стороны, чтобы помимо ограничения роста цен, чтобы не было эффекта дефицита. То есть, чтобы не было эффектов, когда человек стоит в очереди какие-то многие часы подряд на заправке. И вот необходимость достичь этих двух целей одновременно как раз рождает вот такие вот эти компромиссы. Вот. Как именно эти компромиссы сформулированы, кто чего обязан делать в соглашениях между ними, это пока что вопрос не открытый для публики.
4: То есть, получается, Станислав Павлович, тут такая, я не знаю, как это можно назвать, аппаратная интрига. Мы говорим публично о каких-то нормативно-правовых актах, но что это за нормативно-правовые акты, знают только участники рынка.
5: Ну, скорее всего, это как-то связано с логистикой, то есть, условно говоря, вот есть некий регион. В этом регионе, условно говоря, было снабжение такого-то НПЗ из таких-то нефтебаз. Дальше, допустим, украинские дроны произвели такие-то атаки и осуществились такие-то повреждения, да, после чего нам нужно либо с этого НПЗ быстрее отремонтировать, либо с других НПЗ завести новые нефтепродукты, да, решая логистические задачи. Вот как это сделать, чтобы все в итоге остались выигрыши, и один НПЗ, и другой НПЗ, логистические компании, чтобы поэтому наша цена для конечного потребителя не превысила, там, условно говоря, там, тот уровень, который был раньше, плюс уровень инфляции, вот это отдельная задача. Скорее всего, Новак об этом и говорит. То есть достижение неких соглашений между игроками рынка и регуляторами, чтобы одновременно и цена не слишком сильно выросла, и чтобы с дефицитом мы боролись.
4: Угу. А что касается цены, ну вот вы знаете, нам тут уже радиослушатели начали писать, вот Дмитрий из Омска пишет, 92-й бензин 61 рубль, 95-й 65, 98-й 72 рубля. Бензин есть. Наверное, говорит, помогает то, что НПЗ у нас есть.
3: Но это неплохо, да. В Москве, например, 95-й от 72 до 75.
5: Что и это на самом деле очень низкая цена для фона мирового рынка, в который мы так все-таки интегрированы, да, и несмотря на попытки наших недоброжелателей нас убрать с мирового рынка, мы там присутствуем.
4: Ну, поэтому то есть получается, что
5: вот меры, чтобы наши цены не выросли.
4: Да, что касается цен, то здесь, видимо, можно похвалить наше правительство, удалось из скачка избежать такие.
5: Да мы, в принципе, прошли неплохо этот вызов все-таки. Учитывая масштаб повреждений, я даже не помню, какую другую страну так активно бомбили за последние, вот, условно, несколько лет, там, 10 лет, чтобы бомбили так активно НПЗ, и чтобы мы при этом выживали, да? И чтобы рост цен не был таким, который, например, приблизил бы цены к уровню, ну, тех стран, где регулярно идет импорт нефтепродуктов, в Китае, там, Грузии.
4: Ближний Восток, ну, пусть, разве что.
5: В Европе, допустим, цены сейчас там 3, ну, там, 2 с лишним евро за дизель, например. Ну, можно пересчитать, сколько это стоит. В Америке, там, $6 за литр дизеля, в Калифорнии $8 за литр дизеля. Элементарно пересчитать, то есть это цены там типа 400 и больше рублей за литр в пересчете. Вот. На этом фоне то, что мы сумели сделать, что у нас, с одной стороны, есть все это в доступе, да, где-то нужно постоять на заправке, где-то бывает нужно поехать на другую заправку. Но, в принципе, с учетом масштаба вызова, я считаю, мы справились просто отлично.
4: А что взамен получат нефтяные компании? То есть, понятное дело, что здесь они цены удержали, топливом более-менее обеспечили. С одной стороны, конечно, для них это стабильно, и для них это продажи и деньги. Но есть такое ощущение, что раз правительство просит что-то их делать, то и чем-то должно для них, какой-то пряник должен быть, нет?
5: Ну, самая очевидная история – это демпферные выплаты по нефтепродуктам, которые существуют сейчас и которые вот за последний месяц у нас там были на уровне около 300 миллиардов рублей. Это довольно много.
4: Ну, это то есть те налоги, которые возвращаются нефтяным компаниям после того, как они отчитываются.
5: Да, это берется из налогов вычет, и, по сути дела, формируется в виде выплат в пользу компании. Но фактически это в пользу компании, чтобы они сдерживали цены на рынке. То есть, иными словами, это в чем-то выплата в пользу потребителей, то есть нас с вами. Потому что правительство умудряется осуществить две сложные задачи. Одновременно не допустить резкого роста цен, к которые бы нас приблизили к рынкам, ну, где импорт традиционно существует, крупный, да, то есть Китай, например, Европа, там, Кавказ и так далее. А с другой стороны, сумеется, ситуация, при которой, ну, грубо говоря, если человек хочет заправиться бензином и готов потратить какое-то время на эти какие-то нервы в очередях, он это сможет сделать. Mm-hmm. На самом деле, чтобы это получилось одновременно, эти две задачи, ну, на самом деле, многие считают, что этого не получится. Наши, в кавычках, доброжелатели говорили, что у нас будет транспортный коллапс, у нас все остановится, у нас банально грузовики не смогут завозить продукты питания там в магазины. Ну, а вот любой человек, живущий хоть в Москве, хоть в Омске, хоть на Сахалине, посмотрите в округе, ну, вы видите, что у вас остановилось движение и прекратился завоз продуктов питания в магазины? Даже близко этого нету. Поэтому я считаю, на фоне масштаба рисков мы выступили очень неплохо.
4: Что касается призыва Нова к обеспечению стабильных поставок, это как бы тоже какое-то предупреждение или это уже, что называется, рутинное заявление?
5: Ну, я думаю, это такая форма заявления, которая объясняет там все населению, что нам нужно достичь две цели, двух целей, которые, ну, в общем-то, противоположны друг другу, да?
4: Есть, держим стороны, руку на пульсе, было, что называется.
5: Да, чтобы, с одной стороны, нам нужно, чтобы цены не очень слишком росли, с другой стороны, чтобы все-таки не было дефицита. Это противоположные вещи. Хотите, чтобы не было дефицита, отпускайте цены. Ну и наоборот. То есть, с одной стороны, это способ объяснить населению, что мы достигаем двух целей, которые сами по себе сложно, чтобы они вместе были, да, как пауки в одной банке. А с другой стороны, ну, все-таки призыв к компаниям, имейте в виду, что вы, конечно, игроки рынка, вы, конечно, должны исходить из цели рыночной прибыли, но все-таки вы часть общей системы, часть общества, социальной системы. Попытайтесь в моменте ваши аппетиты тоже сдерживать.
3: Угу. Спасибо большое. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович был с нами на связи.
0: Наше время.
3: Ну и прекрасное от Дональда Трампа. Он объявил о создании сил суперинтеллекта. Это новое ведомство сокращенно будет называться СИФ. По словам американского президента, в управлении организацией будут задействованы помимо Джея Клейтона комиссар Федеральной торговой комиссии. То есть, судя по всему, все-таки эта организация будет не военизированной. Хотя
4: Джей Клейт?

0: описываю. Mm-hmm. На самом деле Владимир Путин очень подробно останавливался на искусственном интеллекте, на рисках и на преимуществах, которые он с собой несет. Но, в общем, наверное, можно сказать вот в целом, что с осторожностью нужно к нему относиться. Трамп говорит о том, что нужны эти силы суперинтеллекта. Вообще, конечно, это все выглядит по-американски очень, там, силы суперинтеллекта. Mm-hmm. А сейчас попробуем разобраться, для чего все это нужно, что это значит вообще создание сил суперинтеллекта. Сделаем это заместителем руководителя направления искусственного интеллекта IT-холдинга Т1 Сергей Карпович. С нами на связи. Сергей, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Сергей. Как вы думаете, вот в вашем представлении, что такое силы суперинтеллекта? Вообще, что такое суперинтеллект?
1: Суперинтеллект? Ну, давайте так. В первую очередь надо понимать, что это, скорее, ведомственная организация, и она нужна для того, чтобы организовать такой верхний уровень управления всей инфраструктурой, которая будет заниматься искусственным интеллектом. Поэтому название красивое, суперинтеллект, но фактически под этим названием лежит так называемый процесс управляемости. То есть Трамп хочет организовать управляемость искусственного интеллекта внутри страны. Ну и, наверное, в принципе, забывать какие-то правила для всего мира.
0: А учитывая, что недавно там крупнейшие разработчики искусственного интеллекта, ну или суперинтеллекта, как называет его Дональд Трамп, заявляли о том, что его разработки нужно бы приостановить, этого искусственного интеллекта, Дональд Трамп совершил противоположную историю. Он, наоборот, судя по всему, собирается подтолкнуть это все к развитию. Правильно ли я понимаю, Сергей, что происходит в голове у Дональда Трампа?
1: А структура такая немного двойственная получается, то есть она вроде бы и про безопасность, и при этом он заявляет, что она против регулирования. То есть он скорее хочет задать, наверное, какие-то правила, и здесь еще надо понимать, что кроме того, что есть давление общественности на то, что искусственный интеллект – это действительно технология, которая не только создает преимущества, но и дает еще определенные риски, с другой стороны есть Китай. И есть постоянно гонка с Китаем за тему лидерства в искусственном интеллекте. И Клейтон прямо заявлял, что это один из главных рисков Америки – не быть первыми. И поэтому сейчас отступить вот от этой гонки, наверное, для Америки будет достаточно сложно.
0: Но я так понимаю, они же сейчас выигрывают эту гонку, да, Сергей? Все передовые разработки в области искусственного интеллекта, я даже вот сужу по тому, какими сервисами искусственного интеллекта мы пользуемся, все это американское.
1: Скажу так, Америка действительно вкладывает огромные ресурсы в тему развития искусственного интеллекта, и ну, по оценкам аналитиков, где-то там на 6 месяцев впереди находится Китая, но здесь надо понимать, что Китай, как и Россия, мы идем скорее в сторону практического применения искусственного интеллекта, чем развития самой технологии. У каждого, скажем так, направления есть свои плюсы, свои минусы. То есть, да, Америка возглавляет тему, мы возглавляем практику. Мы получаем от него большие эффекты. Поэтому здесь как оценивать эту ситуацию.
0: А что значит, они возглавляют теорию, а мы возглавляем практику? А где у нас искусственный интеллект так, что прям очевидно использовался, кроме вот этого, там, я не знаю, чат-GPT, напиши мне диплом?
1: Сейчас большинство компаний, даже вот то, что мы видим на рынке, в России уже начинают внедрять искусственный интеллект. Мы перешли от технологий, от практических пилотов уже в реальные масштабные платформы. Начинаем использовать искусственный интеллект для предиктивной аналитики решения задач, для того, чтобы обрабатывать документацию, для того, чтобы прорабатывать разные сценарии, а что, если мы сделаем вот так. У нас уже много внедрений прямо в медицине есть. Я думаю, вы видите роботов, которые ездят по Москве и помогают уже доставлять товары. То есть на самом деле Россия достаточно активно внедряет технологии искусственного интеллекта. И сейчас, как сказал президент, мы, набрав этот активный темп, начинаем уже задумываться про вопросы безопасности, вопросы управляемости, вопросы регулирования. И начинаем уже немножко даже где-то смотреть на это вперед и начинать эту историю ограничивать. Потому что искусственный интеллект, он действительно дает возможность очень быстро что-то делать, но можно очень быстро совершать ошибки. Вот эту историю совершения ошибок, ее нужно пройти, ее нужно ограничить и нужно минимизировать.
0: Я, вы знаете, Сергей, пожалуюсь вам на искусственный интеллект российский один, да, не буду называть конкретно какой. Я попросил его ключевые темы политические за день привести мне, для того, чтобы познакомиться, что произошло. И он сказал, что вы знаете, вот такой контент, такие темы, они вот относятся к чувствительным темам, я рекомендовать вам их не могу. И, да, просто, да, да. И просто не стал ничего делать. То есть вы говорите о практике, вот моя практика, причем это же совершенно несложная, да, история.

0: 10 новостей подобрать, которые, ну, прям вот такие. И он мне этого не сделал. С одной стороны, это, конечно, хорошо, мы можем быть уверены, что самостоятельно все темы подбираем. А с другой стороны, ну, искусственный интеллект не оправдал наших ожиданий.
1: Да, и вроде бы как существуют какие-то ограничения, да, на подбор политических
0: да,
1: тем.
0: Да, это тоже, да.
1: Это как? Вообще говоря, отечественная компания, ну, так-то.
2: Это, кстати, и есть то, чем сейчас занимается и команда Трампа, и в России. Мы действительно создаем управляемый искусственный интеллект, и мы сейчас пытаемся сделать его максимально удобным и правильным для людей, при этом избежав тех рисков, которые он может создавать. Потому что политические вопросы, они действительно достаточно чувствительны. Кто-то их использует в позитивных сценариях, кто-то их использует в негативных сценариях. Еще я хотел бы отметить, что управляемость, она важна в том числе для защиты от кибератак, от различных угроз, от нападений на критическую инфраструктуру. И поэтому сейчас в России, в мире, там, в Китае очень много внимания уделяется в то, чтобы контролировать, какие же ответы дают большие языковые модели своим пользователям, насколько эти ответы действительно могут применяться для решения тех или иных задач, и надо ли вообще, в принципе, эти ответы пользователям выдавать. Поэтому, наверное, действительно мы сталкиваемся с перекосом, перегибом в части ограничений, но с точки зрения общественности, наверное, сейчас лучше чуть перегнуть палку, вот, но потом постепенно уже внедрять именно хорошее, качественное, практическое применение искусственного интеллекта.
0: То есть искусственный интеллект в сущности отвечает: я все знаю, но вам я ничего не скажу, потому что вы можете использовать в неблагих целях всю эту информацию. Сергей, не отключайтесь, пожалуйста, мы еще несколько вопросов зададим после технической паузы, которую нам сейчас сделать необходимо. С нами на связи заместитель руководителя направления искусственный интеллект IT-холдинга Т1 Сергей Карпович. Через минутку продолжим.
3: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
4: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
4: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
3: Громче звук. Это только начало.
4: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Наше время.
0: Мы продолжаем наш эфир и продолжаем развивать тему про суперинтеллект и силы суперинтеллекта, которые в Америке создаются. И с нами на связи заместитель руководителя направления искусственный интеллект IT-холдинга Т1 Сергей Карпович. Сергей, вы знаете, какой у меня еще вопрос есть? Вот вы говорите о том, что нужна регулировка, ну и там американцы, да, предполагают, что нужно какие-то правила создавать, регулировать, чтобы не было использования в плохих целях, скажем простыми словами. Но вот только что была информация, что там удары по России и удары по Ирану координирует как раз искусственный интеллект американский, да, и причем удары наносились, ну, например, по школе для девочек, по среднеспециальному учебному заведению у нас в Луганске. Все это якобы искусственный интеллект подсказывал военным сделать, чтобы как можно больший моральный, этический вред нанести. Ну вот, как мы можем говорить об ограничениях, если вот сами американцы ограничивать себя вообще ни в каких сферах, похоже, не собираются?
2: Мы скорее говорим про управляемость, а не про ограничение. А как дальше страна хочет у себя использовать технологии и возможности, это и будет решать, наверное, каждая конкретная страна. Но главное, она должна понимать, что она хочет получить от искусственного интеллекта, и быть уверена, что именно это она получит, и не будет никаких факторов, которые позволят, скажем так, которые окажут там критическое воздействие или которые там приведут к ошибкам, неуправляемым ошибкам с их стороны. Вот здесь именно тема управляемости, она является ключевой.
0: То есть главное, чтобы не было плохо для себя, а плохо сделать другим, это в принципе допустимо. Ну, я ну, интерпретирую логику американцев.
1: Да, упрощая ситуацию.
0: Сергей, ну и в связи с этим, конечно, еще у нас вопрос по поводу того, а нам-то что в связи с этим делать? Нам нужна такая же
1: структура,
0: да, силы, да, суперинтеллекта.
1: При том, что, вообще говоря, искусственный интеллект сейчас довольно активно используется, в том числе и в военных технологиях.
0: Силы обороны против суперинтеллекта, может, нужно уже создавать?
2: Россия пошла немного другим путем сейчас. Российские компании, они не ждут верхнего уровня регулирования, они скорее переходят на уровень внедрения платформенных решений. То есть у нас искусственный интеллект, он ограничивается или управляется не на уровне самой модели, а на уровне всех тех систем вокруг, которые его контролируют, которые ему ставят задачи, которые говорят, что делать в том или ином сценарии. Поэтому пока, наверное, такой задачи в России не стоит, обеспечить именно ограничение самого искусственного интеллекта. У нас скорее идет регулирование компаний, регулирование требований к инфраструктуре, в котором используется искусственный интеллект, и созданием тех правил, которые помогут обеспечить безопасность использования искусственного интеллекта внутри компаний. Ну, особенно, когда это касается критической инфраструктуры. Поэтому мы уже давно в этом треке идем, у нас и закон выходит, и мы будем все больше и больше уделять внимание национальному искусственному интеллекту, национальной безопасности, но именно на уровне контроля любых моделей, неважно, американских, китайских, европейских, российских. У нас будет единый комплекс контроля над этим всем.
0: Будем следить, когда этот комплекс появится. Спасибо вам большое. Заместитель руководителя направления искусственного интеллекта IT-холдинга Т1 Сергей Карпович был с нами на связи. Мне нравится, вот Вадим, тут радиослушатель наш, пишет. Интерес общества заменить на искусственный интеллект президента, депутатов, чиновников, командиров, буржуев и капиталистов. Ох, я посмотрю, когда вот искусственный интеллект вместо президента решит, что нам всем нужно налоги в 3 раза поднять, например, чтобы обновить систему ЖКХ. Что будем делать в таком случае? Нет уж, лучше остаются пускай люди, у которых кроме каких-то финансовых есть еще, будем надеяться, моральные принципы.
3: Наше время.
1: Ну, а к нам в студии присоединился наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин. Дима, привет.
6: Здравствуйте.
0: Про дисквалификацию Даниила Медведева мы хотели тебя попросить рассказать.
6: Да, ты знаешь, ну, какое-то такое очень жесткое решение, но, с другой стороны, вполне оправдано. Давай сразу предысторию объясним. Это было все в Пекине на турнире ATP 500. На самом деле, очень хороший турнир. И там победил Новак Джокович. Ну и победил благодаря тому, что прошел Данила Медведева в полуфинале. 5 октября игрался этот полуфинал. Но, в принципе, по счету Джокович и так выигрывал. Первый сет 7-5, 5-3 и подавал на матч. И в конечном итоге, после завершения розыгрыша, мяч отскочил от задней стенки к Даниилу. И он отбил его таким бэкхендом в сторону трибун. И мяч просто на несчастье Даниила попал в лицо, в район глаза одного из зрителей.
1: Ужас какой.
0: Я, кстати, видел, что он потом эту ракетку ему подарил с подписью.
6: I'm sorry, да. Но при этом все равно умудрились похитить Медведева. Ну, в принципе, у него есть такой бэкграунд несдержанного теннисиста на корте. Он может проявлять эмоции, он может ломать ракетки. Он даже ломал там камеры, если мне память не изменяет. Он запускал ракеткой в камеру над сеткой, которая прилетела. И к нему применяли санкции. Но, по-моему, это самая серьезная санкция, которая была применена по отношению к Даниилу. Потому что он не просто этот матч проиграл, он лишился всех призовых на этом турнире, это около 220 тысяч долларов и 200 рейтинговых очков, которые он заработал, дойдя до этого полуфинала.
0: Это же случайно все было.
6: Слушай, нет, ну в любом случае этот жест, этот удар по мячу, это был эмоциональный.
1: То, без чего можно обойтись.
6: Это был это уже вне игры было, это после завершения розыгрыша. Вот.
1: Ну, то есть он просто со зла злость сорвал, понимаешь, его запустил, ударил.
6: Кто-то считает, что злость, кто-то считает, что выпустил эмоции, просто на несчастье Медведева мяч попал в человека. Потому что, ну, это не первый раз теннисисты вот просто так выбивают мяч куда-то на трибуну, но просто везет, что в людей не прилетает. А тут просто попало. И это серьезное наказание для Медведева, потому что он имеет неплохие шансы на попадание на итоговый турнир ATP. И минус 200 баллов – это так очень серьезно бьет по его шансам. Ты знаешь, я тут, конечно, могу долго разглагольствовать о теннисе, я все-таки тоже за ним посматриваю, но есть у нас эксперт, который в этом разбирается чуть больше, чем я, причем так чуть весьма значительно. Это Евгений Федяков, обозреватель издательского дома «Коммерсант». Жень, добрый вечер.
2: Физкульт-привет.
6: Да, я вроде бы все правильно изложил, и я прав в том, что это самое серьезное наказание, которое получил Медведев за свое поведение.
2: Ну, в принципе, все правильно изложили. Я все-таки хотел внести чуть-чуть уточнение. Значит, во-первых, давайте определимся с акцентом. В первую очередь, то, что случилось, это не на несчастье Данила, а на несчастье того человека, которому попало больно по голове. Потому что ему можно только сочувствовать. Сам Данил в этой ситуации себя повел очень достойно. Он, во-первых, совершенно не спорил по поводу дисквалификации, потому что было понятно, что в соответствии с правилами его наказывают именно так. Это правило ATP, и неважно, умышленно ты это сделал или неумышленно, как говорится, за нечаянно бьет отчаянно. Вот. И он не спорил. Более того, он на следующий день приехал в больницу к этому человеку, ракетку ему действительно подарил. Вот. Такие, в принципе, случаи дисквалификации случаются, но редко. Но можно вспомнить 2012 год, когда Давид Налбандян на турнире в Лондоне на траве ногой ударил по рекламному щиту. Там кусок щита отскочил в судью линейного, который сидел рядом на стуле. До крови ему это как бы разбило как бы всю ногу. И тоже была дисквалификация. Потом был случай с Джоковичем самим. В 2020 году на US Open. Очень памятная история, когда Новак тоже отмахнул ракеткой, значит, вот по мячу и попал в судью, в женщину. Вот. Но в данном случае, в общем-то, все было с правилами. Сказать, что это сильно бьет по шансам Медведева попасть в Турин, я не могу, потому что шансы теперь у него хорошие попасть. Дело в том, что Яник Синнер, лидер сейчас рейтинга мирового и первая ракетка мира, он снялся до конца года. У него травма колена, и автоматически Медведев был в гонке восьмой, стал он уже седьмой. Джокович и Доминаур, австралиец, отстают от него не сильно, но ощутимо. И думаю, что шансы все-таки у Медведева попасть в Турин хорошие, и мы его там увидим.
6: Да, а вот объясни, пожалуйста, потому что же не в первый раз выбивают теннисисты мяч на трибуны. Ну, все проявляют эмоции, тут недавно на этом эфире говорили. Да. И почему такая большая пропасть между просто выбить мяч на трибуну, потому что это можно отделаться вообще просто устным предупреждением, не обязательно, что тебе сразу поражение в этом матче засчитают. И мяч попал в зрителя, и тут же Медведев не просто проигрывает матч, но и его лишают призовых, его лишают и рейтинговых очков. Почему но такая лишение пропасть?
2: Объясняю. Лишение призовых и рейтинговых очков в данной ситуации за жесткое недисциплинированное поведение на турнирах ATP карается именно так. Вот. Тут как бы не поспоришь, это просто записано в правилах. Что касается выбивают, да, и выбивают высоко на трибуну, и даже после побед от радости там выбивают как бы высоко, но мяч, естественно, летит такой по высокой траектории, кто-то там его ловит, наверное. Вот. Ну, здесь просто, понимаете, здесь теннисист нанес травму зрителю. Причем серьезную травму, на самом деле. Ну, вот вы себе представьте, в упор, считайте, вот вам прилетит в голову. По-моему, даже ему в глаз попало.
6: Ну, где-то в район глаза попало, пишут.
2: Да, вот. Ему было очень больно, понимаете. Человек оказался в больнице, на самом деле. Но мне кажется, что спорить по поводу справедливости этого решения, ну, просто глупо.
6: Нет, я просто пытаюсь понять, почему такая большая разница между вот... Это же все равно
2: потому
6: то же
2: что...
6: самое. Вот просто...
2: Нет,
6: вот
2: это
6: просто...
2: не то же самое,
6: потому нет, что... Жень, вот просто выбил и не попал в человека. Это одно наказание.
2: Одно,
6: и не...
2: да.
6: А
2: да,
6: попал в
2: да.
6: человека и
2: не,
6: уже
2: не
6: несоизмеримо
2: попал,
6: жестче.
2: Да, не просто попал, а нанес ему травму. Вот так прописано в правилах. Все.
6: Нужно правила пересматривать? Как вот, вообще, как ты считаешь?
2: Я думаю, что нет. Я думаю, что правила совершенно справедливые, потому что все мы, так сказать, делаем ошибки, все мы можем, так сказать, проявлять какую-то несдержанность, невыдержанность, каждый из нас. И, но все-таки степень этого разная, понимаете? Одно дело, допустим, когда ты там в транспорте там на кого-то наорал, условно говоря, там, что там место женщине не уступили, да? А другое дело, ты взял и дал этому человеку в ухо, понимаете? Это немножко разные вещи, согласитесь. Здесь, в принципе, все... Ну,
6: Ну, я понял, какой ты параллель хочешь провести.
7: Джокович, вот когда в 2020 году, у него удар был не такой сильный. И женщине было, ей было тоже больно вот этому судье. Но
6: не
7: так
6: в горло
7: больно.
6: Попало вообще, по-моему, если мне память не изменяет.
7: В горло, да. Но она ушла, так сказать, с корта, как бы на своих ногах, все там довольно-таки быстро. И вот здесь серьезнее была ситуация вот с человеком, понимаете? Вот, так что,
0: вообще, сейчас
7: я
0: вот Евгений привел несколько примеров, когда выходили из себя теннисисты. И я понял, что нужно побаиваться не боксеров, например, профессиональных, а теннисистов. Я прикинул, кто у меня в окружении тенниса.
7: Иногда да.
1: Но на самом-то деле ведь не только в теннисе, наверное, какие-то такие вещи проявляются.
0: Может быть, их вместо такого жесткого штрафа нужно на курсы по управлению гневом скорее отправлять, чем штрафовать на 220 тысяч долларов и на баллы эти игровые.
7: А будет очень скучно тогда жить, понимаете, потому что тут хоть какие-то истории, нам есть о чем с вами поговорить.
1: Ну это же часть шоу, да, часть шоу.
6: Да, главное не попадать ничего в людей.
7: Часть. Конечно, такое шоу, конечно, тоже слишком на самом деле. Я просто говорю, что эмоции в теннисе – это часть игры, как и в футболе, в хоккее, как и везде.
0: Ну, если в хоккее эти эмоции, они, в общем, допустимы, да, там даже драки, да, ведь
6: да,
0: совершенно...
6: там даже дают подраться нормально.
0: Да, да, да.
6: Я вот, кстати, думаю, да, Жень, если теннисисты вдруг захотят помахаться на корте, их будут останавливать или нет, а?
7: Ну, если ракетками, то думаю, что вызовут там секьюрити, стоят около
6: корта. Ну да, нет, а если просто на кулаках?
7: На кулаках я не уверен, потому что они берегут свои руки и кисти, потому что это для них критичный орган тела.
6: Понятно. Вот так вот. Ну да, большое спасибо Евгению, потому что все-таки, ну, хоккеисты могут помахаться, потому что они еще и в защитной амуниции.
0: Да.
6: Но они краги там, правда, снимают для того, чтобы на кулаках на чистых биться. Ну да, в хоккее, кстати, тоже шайбы вылетают за пределы, но там очень редко, чтобы это было умышленно, чтобы люди вот так вот отмахивались. Это,
0: берегитесь, в общем, дорогие радиослушатели, спортсменов.
1: Мячей,
0: особенно
1: да.
0: Теннисистов. Дмитрий Сухинин, наш спортивный обозреватель, был с нами. Дим, спасибо.
3: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
8: Моя работа гражданская, это актер театра и кино, я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно, приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
12: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче, или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
13: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
12: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
13: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
12: И какие цилиндры перестают работать первыми?
13: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
12: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
13: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
12: Получается, это еще и потеря уверенности?
13: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
12: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
13: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
12: Пожалуй, нет.
13: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
12: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
13: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
12: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
13: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
12: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
13: Да, и одно из них – секрет императора Актив Плюс.
12: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
13: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
12: Три, а не один?
13: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
12: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
13: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
12: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
14: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
12: А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
13: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
12: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
13: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
12: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
14: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100-01-33 или набирайте с мобильного *22-03.
13: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
12: Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию.
14: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22-03.
12: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
13: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
12: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
13: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
14: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22-03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
13: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
12: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
14: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22-03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
15: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ в ДНР. Владимир Путин начинает двухдневный визит в Туркмению. В России учредили две новые студенческие стипендии. Подробности далее. Группировка «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении в ДНР. При выполнении боевой задачи дрон «Молния-2» применил тандемный удар. Минобороны пояснили, что при достижении заданного района оператор отделяет FPV-дрон от носителя, после чего тот самостоятельно наносит удар по выявленной цели. Тандемный способ позволяет FPV-дрону экономить энергию, так как он не тратит заряд на самостоятельный заход в район цели, а доставляется носителем. Владимир Путин отправляется сегодня с двухдневным рабочим визитом в Туркмению. Туристическая зона Аваза на Каспийском море примет в эти дни сразу два многосторонних мероприятия – саммит СНГ и Каспийский экологический саммит, уточняет ТАСС. Первый рабочий день будет посвящен протокольным мероприятиям, а завтра начнется официальная часть встречи. Помимо Путина в Совете глав стран Содружеств примут участие сам хозяин саммитов, президент Туркмении Сардар Бердымухамедов, а также лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Почетным гостем в этом году стал президент Ирана Масуд Пезешкиан, с которым у российского лидера запланирована отдельная встреча. Власти Германии взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, германская сторона использовала абсурдное обвинение в адрес России в качестве обоснования для закрытия российских объектов ФРГ. Дипломат заметил, если бы его спросили несколько лет назад, возможно ли закрытие всех 5 генконсульств нашей страны в Германии, а также подготовки к открытой войне с Россией, то он бы сказал, что это невозможно. Напомню, дипломатическая блокада началась с подачи ФРГ в сентябре после того, как немецкая сторона закрыла генконсульство России в Бонне. В ответ Москва запретила работу культурных центров имени Гёте в России, а также генконсульство Германии в Петербурге. Власти назвали сроки проведения всероссийских проверочных работ. Ученики 4, 8 и 10 классов напишут ВПР с 19 апреля по 21 мая. Об этом сообщил Рособорнадзор. Итоги проверок послужат для выявления школ с низкими результатами и признаками необъективного оценивания, корректировки программ развития и планирования контрольно-надзорной деятельности, уточнили в ведомстве. В текущем году, напомним, из перечня предметов, по которым проводится ВПР, убрали общество знания в 6-7 классах, а для 10-классников добавили биологию. В России тем временем учредили две новые студенческие стипендии. Их присвоили в честь академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, пишет «Парламентская газета». Размер стипендий для студентов составит 30 тысяч рублей в месяц, для аспирантов – 50 тысяч. Стипендии Курчатова будут поощрять за достижения в области физики и радиохимии. Вторую выдадут за достижения в области электро-теплоэнергии, ядерной энергетики и машиностроения. Претендовать на них смогут молодые люди, которые успешно учатся по профильным специальностям, участвуют в исследовательской деятельности, публикуют статьи и выступают на конференциях. В МЧС назвали главную ошибку граждан при угрозе атаки дронов. Как ни странно, но это излишняя любознательность. Об этом известием рассказал замдиректора подведомственного департамента гражданской обороны и защиты населения Вадим Гаршин. По словам эксперта, люди выходят на улицу и подходят к окнам и пытаются рассмотреть что-то или сфотографировать. В таком случае человек подвергает себя опасности из-за возможного осколочно-фугасного поражения. Гаршин указал, что в квартире в качестве укрытия подойдут помещения без окон, расположенные максимально далеко от них. Ванная комната, санузел, коридор или лестничная клетка. Коррупция в галстуках далее. Гендиректору подмосковного военно-патриотического музейного комплекса «Патриот» вменяют взятку в размере 18 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее «Парламентская газета» сообщила о задержании Игоря Васильева. Под стражей также находятся два его зама – Сергей Федосов и Алексей Павлюков. Еще один фигурант дела – Евгений Мариев – отправлен под домашний арест. С 2016 по 2022 год Васильев являлся губернатором Кировской области. Гендиректором парка «Патриот» его назначили этой весной. США проработали несколько вариантов решений по войне с Ираном. Президент Дональд Трамп еще не принял решение о возобновлении ударов, однако решение доступно ему в любое время. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме. Накануне стало известно о том, что Пентагону поручили проработать планы начала новых атак на Исламскую республику до промежуточных выборов в Конгресс. По информации источников, обстрелы могут произойти до парламентских выборов в Израиле, запланированных на 27 октября. Французские власти под грузом протестов готовы начать школьную реформу. По словам премьер-министра Пятой республики Себастьяна Лекорню, в ближайшее время правительство начнет работу по нескольким направлениям, включая ремонт школ, улучшение организации учебного времени и обеспечение занятий при отсутствии учителей из-за их нехватки. Вдобавок, Министерство образования сможет рассчитывать на дополнительное финансирование в следующем году. Глава Кабмина признал, что массовые протесты старшеклассников не возникли на пустом месте. Слишком много было дано обещаний, которые власти не смогли реализовать. Подытожил Лекорню. Напомню, с сентября во Франции массово протестуют школьники. Задержаны тысячи детей. К акциям присоединились родители и учителя. Власти США предъявят венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес новые обвинения. Речь может идти о пытках американцев, которые якобы в последние годы содержались под стражей властей Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. Напомню, Николаса Мадуро и его супругу захватили по указу Дональда Трампа в январе в ходе американской спецоперации «Абсолютная решимость». Венесуэльского лидера обвинили в наркотерроризме. Впрочем, президент США никогда не скрывал желания завладеть нефтяными насосами в Венесуэле. Россиянам рассказали о выходных в ноябре. 4 числа в России отметят День народного единства. Праздник выпадает на среду. В связи с этим 3 ноября будет сокращенным днем, то есть время работы уменьшится на час. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, после праздника россияне также будут работать еще в четверг и в пятницу, то есть 5 и 6 числа. Я напомню, что новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Благодаря победе в среду «Металлург» вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. Тем временем «Металлург» в данный момент не ищет замену Разину, заявил директор клуба Алексей Жлоба и добавил: «Мы ни с кем не ведем переговоры. Задача постараться сохранить текущий вектор». Конец цитаты. Международная федерация футбола опубликовала новую версию рейтинга мужских сборных. Наша команда сохранила 35 место в рейтинге и обошла Украину, которая на 36 строчке. Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений: Испания, Аргентина, Франция. Артем Дзюба не мог перейти в «Спартак» в прошедшие периоды заявки свободных агентов, заявил спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао. «Это было невозможно, я не вел переговоров ни с его представителем, ни с ним», отметил Кахигао. А представитель Дзюбы Леонид Гольдман так прокомментировал эти слова: «Думаю, Кахигао не стоит открывать этот ящик Пандоры, он прекрасно знает, что лукавит, пусть это остается на его совести», конец цитаты. Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Тунисе, который пройдет с 5 по 7 ноября. А помимо нашей команды, участие в этих соревнованиях примут сборные Туниса, Бразилии и Японии. Международный союз конькобежцев опубликовал список российских фигуристов, которые примут участие в турнире «Будапешт Трофи», который пройдет с 15 по 18 октября. В основную заявку вошли 7 наших спортсменов. В мужском одиночном катании заявлен Григорий Федоров, в женском — Алина Горбачева и Мария Захарова, в танцах на льду — Григорьева и Артющенко, а также Кузьмина и Студеникин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 3-5, облачно, кратковременные дожди. В Хабаровске 8-10 градусов, в Сургуте от 1 до 3 со знаком плюс, пройдут осадки. В Иркутске плюс 6-8, кратковременный дождь. В Петрозаводске 8-10 градусов. В Архангельске от 7 до 9. В Уфе 12-14, Такая же температура сегодня и в Казани. В Самаре 14-16 градусов, в Ярославле и Владимире 12-14, в Воронеже 17-19 градусов, в Краснодаре 22-24, в Севастополе 21-23, в Ялте 19-21 градус. В Санкт-Петербурге облачно, без осадков, температура воздуха днем составит 12-14 градусов, в Москве без осадков и до плюс 15. Сейчас в столице всего 6 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы и составляет 752 миллиметра ртутного столба.
3: Театр радио России. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алик Деткин в 17 главах. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Часть четвертая. Just heard that Yoko's divorce has just gone through.

0: Вот видите, какое у покойника хорошее настроение. А у тебя, принц, что ты там сочинил? Так. Я тоски в сыром подвале не испытываю. Нет, здесь, в подвале, мы узнали, как прекрасен яркий свет. Сердце радостное бьется, все в сравнении познается.
1: Вот, пришло на ум. Может, вам будет приятно? Простите.
0: За что? Ты очень точно выразил наше общее настроение.
2: Что ты делаешь?
1: Принц, вот.
3: Разве это необычно?
0: Что?
3: То, что произошло. Разве классики не уничтожали своих произведений? Не сжигали их?
0: Но на это всегда были причины. Их не признавали, не понимали. А мы, принцы, всегда понимаем. Но ничего, заседание кружка продолжается.
2: Можно мне?
0: Конечно. Чем ты порадуешь нас, Миронова? Зарисовкой мой день, мое утро, моя сестра, моя комната.
2: Нет, мое воскресенье. Обычно по воскресеньям я встаю в 9 часов 30 минут по местному времени, чтобы в 10 часов послушать пионерскую зорю. Но в это воскресенье будильник зазвонил, как в обычные дни, то есть ровно в 7 часов 10 минут. Умылась я быстро, как никогда. В ванной комнате было пусто, все еще спали, никто не спешил на работу. В 7 часов 30 минут по местному времени я съела один бутерброд с колбасой и яичницу.
0: Ее последний завтрак.
2: В 8 часов 30 минут я была в школьной канцелярии. Там собрались все члены литературного кружка, чтобы ехать на старую дачу, где творил писатель, имя которого раньше носил наш кружок. Глеб Бородаев, внук писателя по папиной линии, сообщил нам, что наш классный руководитель Нинель Федоровна заболела. Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась.
0: Перечитай последнюю фразу.
4: Миронова перечитала.
2: Нинель Федоровна заболела.
0: Так.
2: Накануне, то есть...
0: Что такое? Погоди.
2: Она
0: кажется, я начинаю...
2: А потом
0: что? Дайте время. Кажется, я уцепился за кончик веревочки. Теперь надо не упустить ее. Разве трудно тебе объяснить? Разве трудно подождать?
5: Подражая ему, я ответил вопросом на вопрос. Заседание кружка продолжается.
1: Разве не лучше нам помолчать? Я чувствую, что твои мысли заработало. Мы помолчим, чтобы не мешать.
6: В самом деле, Алик, так, наверное, будет лучше.
5: Значит, она продолжает надеяться на меня. Теперь я должен уцепиться за тот кончик веревочки, который, кажется, у меня в руках.
0: О, не бойтесь вспугнуть мою мысль. Все эти детали, воспоминания питают ее и укрепляют. Пусть теперь Глеб расскажет нам какие-нибудь случаи из жизни своего дедушки, как это бывало раньше.
6: Ну да, Глеб.
7: Глеб, вот здесь, значит, дедушка...
2: Ну?
7: Тайну старой дачи.
2: Угу.
7: В этом подвале.
1: Так.
7: Там вот на крышке стола...
6: На крышке стола? А что здесь?
7: Здесь в течение 1 года, 3 месяцев и 7 дней была написана повесть «Тайна старой
2: дачи».
4: Мемориальная крышка.
0: Так. Значит, дедушка здесь, в подвале, входил в настроение. Не торопись, сначала подумай.
6: Подумай, Глеб.
7: Да, входил.
0: Он нагонял на себя страх, как сообщил нам племянник Григорий. Подумай хорошенько, не торопись.
6: Глеб.
7: Да, нагонял.
0: Оставайтесь на своих местах.
5: Скомандовал я и храбро бросился в темноту.
8: Я

0: Глава 9. Перед скелетом.
1: Когда-то это был человек. Он ходил в костюме, думал, удирал с уроков, сдавал экзамены. Может быть, даже любил, как я. Неужели когда-нибудь?
0: Внезапно передо мной выросло что-то большое и темное.
1: Кто это?
0: Я пригнулся и взглянул на эту фигуру сквозь ребра, как сквозь планки забора.
1: Алик, как хорошо. Я боялся, что ты заблудишься. Ты ведь один.
2: Мы вдвоем со скелетом. А? Что-то здесь колется. Принц, помоги. Но осторожно, не поломай ему ребра.
0: Я рассмотрел в полумраке бирку с номером.
2: Это не дачник.
0: И рванулся к остальным со скелетом в руках, особенно к Наташе.
2: Это не дачник.
1: Что это? Логический анализ убедил меня в том, что скелет, как и подвал, как и вообще вся эта муть, нужны были Голбородаеву для вдохновения. Он сперва нагонял страх на себя, а потом уже на читателей. Таким образом, нет оснований думать, что нас заперли для того, чтобы мы дошли вот до этого состояния.
3: Откуда у тебя такая уверенность?
0: Я только улыбнулся.
3: Почему ты уверен, что это не дачник?
2: Откуда уверенность? Угу. Ну, во-первых, логический анализ. А во-вторых, смотрите все. Видите? Бирка с номером.
4: Бирка.
2: И вот еще металлическая пластинка. Тут что-то написано. Любимому писателю в благодарность за выступление. От биологического кабинета подшефной школы. Это подарок. Он шефствовал, выступал, и ему подарили. Может, в биологическом кабинете было 2 скелета. И вот поделились с писателем. Ведь ему это нужно было для вдохновения. Теперь убедились. Не мог же дачник жить с биркой и планкой внутри. Да еще и с проволокой, которой они прикручены.
3: Что значит иметь талант?
2: Да.
3: С этим надо родиться. А я вот...
2: Ничего-ничего. Ты еще пригодишься.
3: Слушай, ну как же ты догадался? Еще до того, как увидал бирку и планку.
2: Когда Глеб перевернул крышку,
0: я подошел к столику и тоже перевернул. Но фразу я не закончил, потому что заметил на обратной стороне крышки...
3: Держи нас в неведении. Почему тебя так заинтересовала ничего не значащая фраза в зарисовке Миронова? Помнишь, ты сказал о веревке, за которую хватился? А в этой фразе абсолютно не за что было хвататься.
2: Ну, кому как. Именно ничего не значащие факты подчас значат в расследовании все. А с виду значительные не значат ничего.
0: Миронова подняла руку.
4: Можно мне?
2: Пожалуйста.
4: Я подчеркнула эту фразу.
2: Да, твоя фраза осветила нам путь.
4: К чему?
2: К спасению. Дайте время. Мне нужно изучить факты, оценить обстановку, продумать, взвесить. Дайте мне время.
4: Но времени нет.
2: В каком смысле?
4: До электрички осталось всего 1.5 часа.
2: Я буду действовать ускоренным методом. Расследование начинается. Я должен побыть наедине.
4: С кем?
2: С мыслями, с фактами.
0: Я сел на ящик, стоявший в стороне от других, и погрузился в раздумья. Так. Я не пойду обычным путем. Буду действовать своим методом. Пойду от обратного, как иногда доказываются теоремы. Да, сделаю наоборот. Продумаю сначала, кому невыгодно, чтобы мы сидели запертые в подвале. Наверное, всем нам невыгодно. А больше всех Наташе. У нее тяжело больна мама, и она обязательно должна сесть на электричку в 17.00. Так. Теперь надо выяснить, кому выгодно, чтобы Наташе было невыгодно. Сбиваюсь на чужой метод. Но ничего не попишешь. Кто же может Наташе мстить? И за что? Разберемся. Вернее всего, кто-то был отвергнут ею. И вот решил... Любовь часто толкает людей на преступления. Об этом и в пьесах говорят, и в кинокартинах. Но кто... Тоже ей мстит. Племянник Григорий. Он мог быть только оружием мести. Так, это ясно. Он не подходит по возрасту и вообще. Вряд ли он способен на глубокое чувство. Но кто его сделал своим оружием? Кто? Покойник? Он любит вымышленные образы и вообще умирает от страха. Но прежде чем вынести окончательное решение, я должен во всем сомневаться. А если покойник притворяется? Если на самом деле он ничего не боится. Да нет. Достаточно взглянуть на него. Принц датский. Он благороден. Физическая сила сочетается в нем с детской застенчивостью. Но я должен во всем сомневаться. А вдруг он притворяется быть добрым? Как-то противно всех подозревать. Но все-таки я должен провести подробнейшее расследование. Так. Значит, надо проверить всех, кроме Наташи. Может, Миронова? Допустим, она завидует Наташе. Нет, ерунда, исключается. Она завидует только тем, кого учителя ценят больше, чем ее. А больше, чем ее, они никого не ценят. Значит, методом исключения, который иногда применяется при расследованиях, опять пойду старым путем. Но ведь говорят, старый друг стоит новых двух. Может, это относится не только к друзьям? О, как мудры народные поговорки. Итак, я добрался до Глеба. Он опять запинается на каждом втором слове, а больше молчит. Но дело не в этом. Не поэтому он вызывает у меня наибольшие подозрения. Так. А почему? Во-первых, он единственный из нас всех был раньше знаком с племянником. Улика номер один. А во-вторых и в-третьих, мои наблюдения, о которых никто не знает. Те две догадки, в них ключ, я уверен. Но я должен во всем сомневаться. Так. Надо все доказать. Я обернулся. Все тихо сидели на ящиках и ждали. Настала пора допроса.
2: Глеб, а? Не хочется ли тебе подойти ко мне? Если тебе не хочется, не подходи, я тебя не принуждаю. Я и сам могу подойти. Но если ты хочешь...
5: А что же? Я... Пожалуйста. Что? А?
2: Хочешь знать, как я догадался насчет скелета? Очень просто. Когда ты перевернул мемориальную крышку и прочитал, что именно здесь была написана вся повесть от начала и до конца, догадка сразу озарила меня. Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх. Я бросился в темноту, чтобы проверить свою догадку. Бирка и планка ее подтвердили. Но это не все.
5: А что же еще?
2: Глеб, если тебе не трудно, переверни снова крышку стола и прочти, пожалуйста, еще.

0: была написана повесть «Тайна старой дачи».
1: Так-так-так, прочитал так же, как в первый раз. Значит, это уже не случайность.
2: Глеб, почему же ты пропустил одно слово? Объясни, пожалуйста, если тебе не трудно. Подумай хорошенько, не торопись.
0: Я? Слово?
2: Всего только одно, но очень существенное.
1: Я взял мемориальную крышку в руки.
2: Написано так. Здесь в течение 1 года, 3 месяцев и 7 дней была придумана и написана повесть «Тайна старой дачи». А ты слово «придумано» пропустил? Почему? Соберись с мыслями. Не торопись.
0: Я не заметил, не обратил.
2: Оба раза одно и то же слово? Согласись, дорогой, странное совпадение.
0: Не обратил.
2: 2 раза.
0: 2.
2: А может быть, целых 3?
0: Нет, только 2.
2: Прости, дорогой, но тебе изменяет память. Первый раз ты не заметил это слово еще там, в городе, когда говорил мне, что все это на самом деле, вся история с дачником. А оказывается, Голбородаев ее придумал. Зачем же ты мне сказал, что дачник здесь действительно жил и пропал в новогоднюю ночь? Не тот, придуманный твоим дедушкой, а какой-то настоящий, живой, живой, так сказать, человек. Взял и исчез. Зачем ты это сказал? И племянника подучил сказать то же самое. Подумай хорошенько, не торопись.
1: Глеб не торопился, он молчал. Так-так-так.
0: Хорошо. Я тебе всю правду.
2: Вот именно, правду, одну только правду. И ничего, кроме правды.
0: Иначе бы ты сюда... А так тебе сразу стало... И другие поехали.
2: Ясно. Подведем некоторые итоги. Значит, ты очень хотел, чтобы мы сюда приехали. И чтобы заинтересовать нас, сказал, будто все это произошло здесь, на этой даче, в самом деле. А не было придумано дедушкой.
0: Ну да.
2: А почему ты так уж сильно хотел, чтобы мы приехали?
1: В это время подошла Наташа.
3: Алик.
2: Да.
3: Алик, осталось совсем мало времени.
2: Считай, что ты уже на пути к своей маме. Скоро она обнимет тебя.
4: Темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа.
2: Да, встретит. Еще несколько минут, и я выведу вас отсюда.
4: Как Данка?
2: Глеб, ты помнишь фразу из зарисовки Мироновой?
0: Какую?
2: В ней не было ничего особенного, но она кое-что напомнила и озарила меня догадкой. Я даже запомнил ее наизусть. Там было сказано про Нинель. Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась. Значит, Нинель въехала в совсем новый дом?
0: Мне дежурная в школе, а потом она сама по телефону.
2: Так-так-так. Разве в совсем новых домах бывают телефоны? Их ставят уже потом, позже.
3: Точно.
2: Почти всегда так бывает.
3: Да.
2: Откуда же она звонила и разрешила нам ехать сюда без нее? Или, может быть, она с температурой 38,5 пошла в автомат?
0: Я вам все...
3: Глеб!
0: Я сейчас
2: нет
0: же...
2: Нет времени. Мотивы преступления объяснишь потом, в электричке. А сейчас смотри мне в глаза. Говори правду, одну только правду и ничего, кроме правды. Где выход отсюда? Или прикажи племяннику, ведь это ты его подучил.
0: Я сейчас же... Я вас... Не беспокойтесь.
2: Все проанализировал я... Освободителем будет он? Наташ,
3: да.
2: Покажи свой рукав.
5: Следствию нужны вещественные доказательства.
3: Алик.
1: Я прикоснулся к Наташиному рукаву.
3: Алик, нет времени.
1: Я продолжал держать ее за руку.
2: Раз эта краска испачкала твой рукав, значит, слова «опасно не подходить» были написаны кем-то незадолго до нашего прихода. Краска еще не успела высохнуть. Так-так-так.
3: Алик.
2: И Глеб, помнится, крикнул тогда «не подходите». Значит, надо немедленно подойти.
3: Алик, не надо!
2: Я подбежал к фанерному щиту, отбросил его. Вернее сказать, оттащил. Он заслонял с собой дверь. Я толкнул ее, и она нехотя заскрипела. Старая, покосившаяся, она, видно, не закрывалась. В этом было наше счастье. Племянник не смог запереть ее. Дверь с трудом поддалась, открывая путь к свободе. Пожалуйста, выходите.
3: Алик!
1: Покойник бросился к выходу, еле заметным движением руки я задержал его.
2: Пусть первыми выйдут женщины.
1: И дети, чуть не добавил я по привычке. Свет робко проник в подвал. Мне показалось, что это свет нашего полного освобождения. Но как часто жизнь ставит на пути неожиданные преграды. Подвал не хотел выпускать.

0: выпускать нас из своих цепких сырых объятий. Старая дверь, обитая ржавым железом, не закрывалась, но и не открывалась тоже. Со скрежетом, проехав чуть-чуть по каменной ступени, она словно вросла в нее и не двигалась дальше. Просвет между стеной и дверью был очень узким.
1: Надо пролезть. Первыми пойдут женщины. Угу. Ты первая, Наташа.
2: Я? Давай, давай. Ну, может быть, Валя? Нет? Ну, хорошо, спасибо.
0: Тонкая и стройная, она не пролезала и не протискивалась между дверью и кирпичной стеной, а как бы освободилась, вырвалась из их плена и оказалась на улице. Она сделала это изящно, не напрягаясь и не смущаясь.
1: Теперь Миронова.
0: Даже тут она действовала как отличница. Обдуманно, серьезно, не торопясь. Сначала измерила внимательным взглядом просвет между стеной и дверью. Потом оглядела свою фигуру. Что-то прикинула, высчитала в уме. А потом подняла руку.
3: Можно мне снять пальто?
0: Сняла и полезла.
3: Осталось полспины. Осталось плечо. Осталась рука. Все в порядке, ничего не осталось.
0: Первым застрял покойник. Он оказался самым толстым, а по его словам, самым плотным из нас.
1: Много ешь, а еще поэт.
4: У меня неправильный обмен. Это болезнь.
1: Тогда скинь пальто.
0: Он скинул, но и без пальто снова застрял.
1: Я помогу тебе.
4: Ай, ой, что-то хрустнуло. Так, кажется, я не пролезаю. Тогда я нажму на дверь.
0: Он сильно навалился плечом на ржавое, мокрое железо. Дверь сдвинулась с мертвой точки, но лишь еле-еле.
1: Снимай пиджак, рубашку, штаны.
4: Разве это возможно?
1: У нас нет времени рассуждать.
4: Разве осенью раздеваются?
1: Он простудится. Знаешь что, лучше спастись простуженным, чем погибнуть здоровым.
0: Покойник разделся. Девочки отвернулись. Голый покойник, то есть почти голый, трусы оставались на нем, пролез сквозь узкое отверстие.
4: Разогрейся. Побегай.
0: Покойник забегал.
4: Сначала оденься, а потом уж...
0: От холода покойник дрожал и плохо соображал. Наташа и Миронова стали натягивать на него рубашку, пиджак и пальто. Брюки он надел сам.
1: Теперь, Глеб,
5: я сейчас же... Я вас...
1: Расследование закончим потом. Сейчас выяснять не время, потому что дорого время.
0: Глеб тоже скинул пальто и протиснулся.
1: А теперь уж ты, Алик. Я покину подвал последним.
0: Принц датский смущенно развел свои огромные руки в стороны.
6: Мне ведь тоже придется. Как покойнику.
0: Девочки отвернулись. По-спортивному быстро он перекинул одежду на улицу, преодолел препятствие, оделся и сказал.
6: Можете смотреть.
0: Он стал по-спортивному высоко поднимать ноги, совершать пробежку по пустому мокрому саду. Вслед за ним затрусил покойник. Что, если сейчас из другой двери появится племянник Григорий? Я заторопился, сбросил пальто, остановился. Как я буду протискиваться сквозь узкую щель на глазах у Наташи Кулагиной? Я всегда очень боялся предстать пред ней в невыгодном свете, в каком-нибудь смешном виде. Парикмахер сказал как-то маме, у вашего сына сзади красивая форма головы, благородная. И я старался почаще поворачиваться к Наташе затылком. А сейчас она... Сейчас она увидит, как я буду краснеть и сопеть, пролезая с трудом между стеной и дверью. К тому же под курткой старая рубашка, которую мама заштопала на самых видных местах. Она теплая, поэтому я ее надел. В тот же миг идея озарила меня. Я нащупал в кармане карандаш и бросился обратно во мрак подвала.

Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина. Действующие лица и исполнители. Ученики 6 В класса. Алик по прозвищу Детектив. Михаил Шкловский. Глеб по прозвищу Внук Бородаева. Алексей Мишаков. Андрей по прозвищу Принц Датский. Александр Доронин. Гена по прозвищу Покойник. Константин Днепровский. Наташа Кулагина, Рамиля Искандер. Валя Миронова, Дарья Семенова. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Скрипка Людмила Фрайонова. Кларнет Денис Бокарев. Фортепиано Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиции группы «Битлз». Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России». Продолжение радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! С вами Лена Симонова. Автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль специально для нашей программы разработал комплекс ежедневных упражнений, который поможет вам сохранить здоровье позвоночника и суставов. Сегодня его разучим. Для занятий вам понадобится коврик, потому что сегодня мы упражняемся лежа на спине. Прямо сейчас разучим первую часть комплекса, а завтра вторую. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! С вами Влад Спицын. Выполняем первую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на спине. Следите за дыханием. Задерживать его нельзя. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Начали! Левое бедро разворачиваем вправо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Правое бедро разворачиваем влево. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Переходим к следующему упражнению. Поворачиваем корпус вправо, отрывая от пола левое плечо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Поворачиваем корпус влево, отрывая от пола правое плечо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Следующее упражнение. Скользим обеими ногами по полу влево. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим обеими ногами по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Четвертое упражнение. Скользим корпусом по полу влево. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим корпусом по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

0: теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите так. Затем очень медленно вставайте. Переходим к упражнению, завершающему первую часть комплекса. Наклоняемся с прямой спиной, руки опущены вниз. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Друзья, спасибо за компанию. Мы с вами отлично размялись. Тренировку провел Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Взять вес.
2: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Исследователи из Университета Токио разработали революционную технологию культивирования мяса, которая может стать новым стандартом в производстве продуктов питания. Ученым удалось вырастить куриные наггетсы с помощью системы полых волокон, имитирующих капиллярную сеть. Подобие сосудистой системы, обеспечивающей равномерное питание и кислород для роста клеток. Такая структура не только приближает текстуру мяса к натуральной, но и делает возможным его настраиваемый состав. Можно контролировать содержание белков, жиров, витаминов и даже биоактивных веществ, создавая продукты, адаптированные к индивидуальным потребностям покупателя. Одно из ключевых преимуществ такой технологии – это исключение антибиотиков, гормонов роста и микробов. Культивированное мясо производится в стерильных лабораторных условиях, исключая угрозу заражения бактериями вроде сальмонеллы или кишечной палочки. Это делает продукт не только этичной альтернативой традиционному мясу, но и более безопасным. Новый метод открывает путь к массовому производству функциональных продуктов питания. Например, куриного мяса, обогащенного омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами или сниженным содержанием насыщенных жиров. Тем не менее, для масштабного внедрения технологии ученым еще предстоит решить ряд задач. В первую очередь, это необходимость заменить искусственные полые волокна на съедобные аналоги, чтобы избежать отходов и упростить переработку. К тому же, пока что процесс остается дорогим и требует технической доработки для массового производства. Тем не менее, авторы проекта уверены, внедрение подобных биореакторов может кардинально изменить подход к производству белковой пищи, особенно в условиях роста населения и экологических вызовов. В долгосрочной перспективе такая технология позволит выбирать желаемый состав мяса в зависимости от потребностей, начиная от спортивного рациона и заканчивая лечебной диетой. А также радикально снизить нагрузку на сельское хозяйство, уменьшить выбросы парниковых газов и снизить использование ресурсов – воды, кормов и земли. Метод с полыми волокнами может стать следующим шагом к индустриализации культивированного мяса, решив вопросы безопасности и технологической эффективности. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
4: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: На правах рекламы.
1: Какое счастье, когда тело тебя слушается. Возможность двигаться нам дают суставы. А теперь представьте, что будет, если загипсовать один из них. Жизнь остановится. А если неподвижным станет все тело, сразу начинаешь ценить афоризм «движение – жизнь». К сожалению, с проблемами суставов сталкиваются многие. Как поддержать их здоровье, а также здоровье связок и хрящей? И можно ли сохранить их молодость, гибкость и эластичность? У меня в гостях специалист Международного центра здоровья Алешина Елена Игоревна. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Елена Игоревна, многие думают, что проблемы с суставами – это удел пожилых людей. Но, к сожалению, опыт показывает, что и люди среднего возраста знакомы с этим.
5: К сожалению, вы правы. Тенденция к омоложению проблемы существует. Суставы изнашиваются раньше возрастной нормы. Становится сложно ходить, делать обычные дела. То спина не разгибается, то рука не поднимается, то шею повернуть трудно, то колени подводят. Все это ведет к нетрудоспособности, а в дальнейшем к инвалидности. С суставами шутки плохи.
1: А какие именно проблемы бывают?
5: Бывают как воспалительные артриты, так и деструктивные артрозы.
1: Но подождите, должна же быть какая-то причина, которая провоцирует их образование?
5: Причин много. Одна из причин разрушения суставов – нехватка питательных веществ. Часть из них организм вообще не вырабатывает, другие активно синтезируются только до 25-35 лет. А потом их производство нашим организмом резко сокращается. На рынке можно найти много хондропротекторов, но большинство из них содержит крупные молекулы, которые просто не усваиваются нашим организмом. Вы пьете их месяцами, а эффекта нет. Еще одна причина – механический фактор. Мы ходим, бегаем, носим тяжелые сумки, то есть эксплуатируем свои суставы по полной программе.
1: Но ведь они для этого и созданы.
5: Правильно, но происходит физиологическое стирание. Сустав изнашивается. Или наоборот, мы подолгу сидим в одной позе, а потом не можем разогнуться. Добавьте сюда травмы. Даже незначительный ушиб в будущем может разрушить сустав. А инфекции? Многие страдают ревматизмом, осложнениями после ангины, гриппа. Даже кариозные зубы могут спровоцировать артрит.
1: Про зубы вы, конечно, удивили. В целом понятно.
5: Еще один фактор. Нарушение обмена веществ. Соли плохо выводятся, суставы окостеневают, появляются наросты. Особенно женщины это замечают в период менопаузы, когда происходят гормональные изменения. В это время кости становятся наиболее хрупкими и уменьшается рост из-за сдавливания позвонков. А если учесть, что с годами кальций активно вымывается... Кстати, интересный момент. У мужчин в основном страдает позвоночник, а у женщин колени.
1: Елена Игоревна, а как не упустить сигнал организма, что ему нужна поддержка?
5: В первую очередь стоит обратить внимание на дискомфорт при ходьбе по лестнице. При переохлаждении, на хруст при сгибании или разгибании суставов. Все это должно насторожить. Ну и припухлость. Она, конечно, заметна и доставляет неудобства. Первое, что я рекомендую в таком случае, это обратиться к врачу. В этот период важно оказать поддержку суставам.
1: Каким образом?
5: Для работы сустава важны и синовиальная жидкость, и хрящ, и связки, и сухожилия. Сустав должен получать полноценное питание. И здесь ключевой момент – суставной хрящ. У него нет кровеносных сосудов, он не получает питания, как другие органы. Все необходимое хрящ берет из синовиальной жидкости. И сейчас мой профессиональный выбор – это Gold Osteopack Fast.
1: А почему? Чем он вас так привлек?
5: Компоненты Gold Osteopack Fast расщеплены до микрочастиц, и поэтому организм их легко усваивает. Это не просто поддержка, это восполнение дефицита, который может быть в организме.
1: А где в первую очередь может восполняться дефицит?
5: Gold Osteopack Fast – это полноценный источник питания для суставной жидкости и хрящевой ткани. Он помогает организму в выработке суставной жидкости, которая нужна хрящу для смазывания и питания хряща изнутри. Уточню, что чем лучше качество этой жидкости, тем легче сгибать ноги, вставать по утрам и двигаться. Но и это не все. Средство способствует выработке организмом коллагена, хондроитина и гиалуроновой кислоты, главного строительного материала для суставов. Только в ближайший час. Особые условия на Gold Osteopack Fast. Звоните. Это бесплатно. 8 800 100 01 33. Или с мобильного +22 03.
1: Елена Игоревна, а расскажите, пожалуйста, поподробнее о составе.
5: С удовольствием. Основной компонент Gold Osteopack Fast – хитозан. Его получают по сложнейшей биотехнологии из панцирей редких красноногих крабов.
1: А почему хитозан именно из крабов?
5: Панцирь глубоководного краба – это природный источник чистого глюкозамина. Но главное даже не это, а технология его получения. Технология позволяет не просто перемалывать панцирь, а ферментировать его, расщепляя молекулы до микрочастиц. Поэтому Gold Osteopack Fast усваивается почти полностью. Глюкозамин – это основной строительный материал для хрящей, связок и сухожилий. Он должен легко всасываться в кишечнике и поступает прямо в хрящ, где превращается в необходимые компоненты. Плюс хитозан помогает усваивать витамин С, который нужен для выработки коллагена – белка, омолаживающего действия. Хитозан – это хорошая поддержка здоровья суставов, их молодости. Он стимулирует выработку синовиальной жидкости и улучшает ее качество.
1: А как быть с кальцием? Ведь с возрастом он вымывается из костей.
5: В составе Gold Osteopack он тоже есть, но необычный. Потому что чистый кальций, как правило, плохо усваивается. И в итоге возможен его дефицит в организме. А при возникновении дефицита организм начинает выкачивать кальций из костей, делая их хрупкими. К тому же такой кальций может откладываться в органах в виде камней в почках или в желчном пузыре.
1: А какой кальций в Gold Osteopack Fast?
5: Для Gold Osteopack была выбрана ирландская субстанция аквамин. Высокая биодоступность кальция в этой субстанции объясняется его природным морским происхождением. Аквамин получают из водорослей, и он имеет уникальную пористую кристаллическую структуру. Он легче растворяется, всасывается и усваивается. Кроме того, он содержит 74 различных микроэлемента, жизненно необходимых для гладкости и крепости костей. Все вместе это и может способствовать поддержанию здоровья костной ткани изнутри.
1: То есть аквамин, входящий в Gold Osteopack Fast, укрепляет кости, это понятно. А для самого сустава, для хряща этот кальций тоже важен?
5: Конечно. Тут важно сказать, что кальций – это не только про кости. В суставе он участвует в передаче сигналов между клетками. Проще говоря, он помогает клеткам хряща общаться друг с другом и правильно реагировать на нагрузки. Когда кальция достаточно, хрящевая ткань получает команду обновляться. А когда его не хватает, сигнал слабеет. Процессы регенерации замедляются, что может привести к разрушению быстрее обычного. Поэтому очень важно, чтобы кальций не просто был в организме, а чтобы он легко усваивался. И очень хорошо, что в Gold Osteopack Fast вошел именно комплекс аквамин. Пористая структура этого кальция помогает усваиваться практически полностью, что помогает этому кальцию доходить до сустава, поддерживая его здоровье на клеточном уровне.
1: А что насчет самой суставной жидкости?
5: И здесь на помощь приходит икариин. Он участвует в процессе поддержания здоровья тех самых клеток, которые вырабатывают синовиальную жидкость. А ведь именно от количества и качества этой жидкости зависит, насколько легко вы будете двигаться. Чем здоровее клетки производители, тем лучше смазка сустава. И тем дольше хрящ остается гладким и эластичным. Только в ближайший час особые условия на Gold Osteopack Fast. Звоните. Это бесплатно. 8 800 101 33. Или с мобильного +22 03.
1: Елена Игоревна, то есть я правильно понимаю, что Gold Osteopack Fast может обеспечить сустав и кости необходимым питанием?
5: Верно. Комплекс создавался для того, чтобы восполнить дефицит питательных веществ в суставных тканях, обеспечить полноценное питание синовиальной, то есть суставной, жидкости и хрящевой ткани. Кроме того, Gold Osteopack Fast может поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Он помогает организму вырабатывать суставную жидкость, а ведь именно она, напомню, смазывает и питает хрящ изнутри. Чем лучше качество этой жидкости, тем легче вам сгибать ноги, вставать по утрам и просто двигаться.
1: А это залог хорошего настроения на весь день.
5: Но это еще не все. Компоненты Gold Osteopack Fast способствуют выработке собственного коллагена, хондроитина и гиалуроновой кислоты. Все это строительный материал для сустава.
1: То есть, чтобы помочь суставу как можно дольше работать в данном природой режиме?
5: Совершенно верно. Gold Osteopack Fast – это поддержание физиологического кровоснабжения сустава. Когда сустав получает все необходимое, нормально питается, это благотворно отражается на эластичности связок и хрящей. Все компоненты Gold Osteopack Fast легко и быстро усваиваются, участвуют в поддержании здоровья суставных хрящей, связок и сухожилий. Более того, я уже говорила, это прекрасный источник питания для синовиальной суставной жидкости, которая питает хрящ. Механизм помощи Gold Osteopack Fast универсален. С одной стороны, он помогает поддержать молодость и здоровье сустава. А с другой стороны, он является дополнительным источником питания. Только сегодня особые условия на Gold Osteopack Fast. Звоните. Это бесплатно. 8 800 100 01 33. Или с мобильного +22 03.
1: Елена Игоревна, ну что же, давайте подведем итог. Почему именно на Gold Osteopack Fast вы предлагаете обратить внимание?
5: Gold Osteopack Fast – натуральное средство класса премиум. Он способствует поддержанию и укреплению опорно-двигательного аппарата. Gold Osteopack – это важное питание и смазка суставов, хрящей и связок. Gold Osteopack – это необходимое питание суставной сумки и синовиальной жидкости. Gold Osteopack Fast – это помощь суставам, связкам и хрящам. Да и просто радость движения.
1: Поистине, радость жизни заключается в свободе движения, в безграничных возможностях собственного тела. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
6: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
4: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
4: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны проводит проверку боеготовности Владимирского ракетного объединения. Непогода парализовала авиасообщение с Чукоткой. Случайная утечка военных технологий стала поводом для скандала в США. Подробности далее. В ракетных войсках проходит контрольная проверка Владимирского ракетного объединения. В ней задействованы комплексы «Ярс». Об этом сообщает Минобороны. В ходе учения расчеты комплекса отработают марши, рассредоточение ракетных дивизионов со сменой полевых позиций и преодоление участков условно зараженной местности, отмечает ведомство. Для воздушной разведки маршрутов движения техники, поиска и обнаружения условных диверсантов задействуют армейскую авиацию и подразделения беспилотных систем. Добавлю, что «Ярс» является ракетным комплексом мобильного и шахтного базирования. Он способен поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Больше десятка пунктов управления дронами ВСУ уничтожили бойцы северной группировки в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Объекты уничтожили с применением танков Т-80. Танкисты по команде открыли огонь и осколочно-фугасными снарядами уничтожили пункты. По данным военных источников, военнослужащие севера ведут огневую работу по целям ВСУ с закрытых огневых позиций. Технику тщательно маскируют, чтобы противник не сумел ее уничтожить. Владимир Путин сегодня начинает двухдневную поездку в Центральную Азию. В Туркмении завтра состоится заседание Совета глав СНГ и Каспийский экологический саммит. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспия. Об этом сообщает РИА Новости. Саммит Содружества будет проходить в юбилейный 35-й год со дня образования. Как ранее отмечал помощник президента Юрий Ушаков, это важный исторический рубеж для СНГ, которая за годы своей работы утвердилась в качестве авторитетного регионального объединения. В саммите примут участие лидеры 9 стран Содружества. Помимо президентов России и Туркмении, приедут лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Впервые в истории СНГ на заседание в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. В первый день главы делегации совместно посетят фестиваль национальных блюд государств СНГ. А вечером сегодня состоится официальный прием в честь глав делегации от имени президента Туркмении. Рабочая программа саммита стартует в пятницу, 9 октября. Власти Германии взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, германская сторона использовала абсурдное обвинение в адрес России в качестве обоснования для закрытия российских объектов ФРГ. Дипломат заметил, если бы его спросили несколько лет назад, возможно ли закрытие всех 5 генконсульств нашей страны в Германии, а также подготовки к открытой войне с Россией, то он бы сказал, что это невозможно. Напомню, дипломатическая блокада началась с подачи ФРГ в сентябре после того, как немецкая сторона закрыла генконсульство России в Бонне. В ответ Москва запретила работу культурных центров имени Гёте в России, а также генконсульство Германии в Петербурге. Хроника происшествия далее. Мать с детьми погибла при пожаре в Комсомольске-на-Амуре. Трагедия произошла минувшей ночью. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета по Хабаровскому краю. Возгорание произошло в квартире многоэтажки. Прибывшие пожарные обнаружили тела женщины и 4 детей. Еще 2 малолетних соседи успели спасти до прибытия сотрудников МЧС. Детей отправили в больницу. На месте инцидента работали эксперты. Причину пожара установят в ходе следствия. Непогода парализовала авиасообщение с Чукоткой. Из-за циклона отменены рейсы в Шереметьево и в Беринговский. Об этом сообщили в пресс-службе Анадырского аэропорта. Синоптики накануне сообщили о штормовом ветре и сильных волнах. Порывы могут достигать 30 метров в секунду. Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Информацию стороны доведут до международного органа, цитирует дипломата телеканал Пресс-ТВ. Напомню, из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормуз. Пролив является ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти. Блокада водной артерии привела к транспортному коллапсу с удорожанием топлива по всему миру. Русскому языку в эти дни во Вьетнаме уделяется большое внимание. До 16 октября в Ханое и ряде других крупных городов проходит проект «Русский язык во Вьетнаме. Диалог культур», сообщает российская газета. Он рассчитан как на специалистов-преподавателей русского языка, переводчиков, так и на вьетнамских школьников и студентов. Для экспертов проводятся семинары, практические занятия по методике преподавания русского как иностранного. Учащихся приглашают поучаствовать в интерактивных уроках, творческих занятиях и конкурсах на знание русского языка. Организатором программы выступили Московский государственный лингвистический университет при поддержке Россотрудничества и Русского дома во Вьетнаме. Одной из основных целей проекта является поддержка преподавания русского языка во Вьетнаме. Очередной стекольный гигант появится в Москве. На Кутузовском проспекте построят офисно-деловой центр в виде буквы «М». Соответствующий проект согласовали столичные власти. Два корпуса по 14 и 19 этажей будут вмещать офисы, кафе и магазины. Главный вход сделают сквозным. Через здание можно будет пройти между проспектом Багратиона и проектируемым проездом. Сам деловой центр рассчитан на 4500 рабочих мест, пишет афиша «Дейли». Вокруг бизнес-центра появятся деревья, пешеходные маршруты и небольшие зоны отдыха. Знаменитый в столице Рижский цветочный рынок уйдет с молотка. Лот вскоре появится на электронном аукционе, сообщает агентство «Москва». Территория вмещает не только сам рынок, но и универмаг «Крестовский». Оба здания подлежат сносу или реконструкции. Участок продадут ради реализации проекта комплексного развития территории. Стартовая цена за него составляет почти 155,5 миллионов рублей. В аукционе смогут участвовать только те кандидаты, которые имеют подтвержденный опыт в капитальном строительстве, уточнили организаторы торгов. Случайная утечка военных технологий стала поводом для скандала в США. А в Гонконг по ошибке доставили запчасти от новейшего американского истребителя пятого поколения F-35. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Как выяснилось, досадную оплошность допустил сотрудник почты, который не прочел предупреждение отправителя не направлять посылку через Гонконг. Первоначально планировалось доставить запчасти из Австралии в США через страны-партнеры Южную Корею и Тайвань. Однако сотрудник службы проигнорировал список запрещенных для транзита стран и выбрал наиболее быстрый маршрут. Удалось ли Китаю заполучить прозрачную часть кабины пилота с элементами технологии стелс, остается неизвестным. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Зенита» Игорь Дивеев пропустил встречу сборной России, чтобы лучше подготовиться к матчам РПЛ. Об этом рассказал его агент Олег Еремин. Я напомню, уже послезавтра команда Сергея Симака в гостях сыграет против Краснодара. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Продолжим о футболе. Зимой «Локомотив» будет укреплять состав. О грядущих кадровых переменах рассказал спортивный директор клуба Нариман Акавов. По его словам, основной ориентир для селекции – внутренний рынок, но при возможности в столицу может переехать игрок из иностранного чемпионата. Акавов возглавил спортивный блок в начале недели. Он сменил в руководстве Дмитрия Ульянова. Функционер проходил стажировку в нидерландском «Аяксе», испанском «Атлетико» и бразильском «Флуминенсе». Также специалист работал управляющим в селекционном отделе московских «Динамо» и «Спартака». В континентальной хоккейной лиге «Металлург» обыграл «Адмирал» 3-0. Это был первый матч после отстранения главного тренера «Магнитки» Андрея Разина. Его обязанности исполнял Владимир Воробьев. Отличились Никита Михайлис, Нейтан Тот и Владимир Ткачев. Результаты других встреч: Сибирь Салават Юлаев 4-5 в овертайме, Сочи Спартак 2-5, Московская «Динамо» Шанхайские «Драконы» 2-3. В баскетбольной единой лиге казанский «Уникс» на выезде разгромил «Самару» 117-62. Самый результативный игрок матча – атакующий защитник «Уникса» Ксавье Реттон Мейс. Он набрал 34 очка. В параллельных играх ЦСКА обыграл «Уралмаш» 90-85, а «Зенит» победил «Бет-Сити Парму» 99-85. А у меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 10-12 градусов. В Магадане всего 0, плюс 2, облачно, кратковременный мокрый снег. В Тюмени, Омске и Новосибирске 8-10 градусов, временами дожди. В Вологде 10-12 градусов. В Кирове и Перми 9-11, возможны несущественные осадки. В Уфе, Казани, Ярославле и Туле 12-14 градусов. В Ростове-на-Дону, Волгограде, Сочи и Севастополе 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, без осадков, температура воздуха днем составит 12-14 градусов. В Москве облачно, с прояснениями и до плюс 15. Сейчас в столице 7 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление выше нормы 753 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии Татьяна Ляпина, звукорежиссер Дмитрий Белов, на волне Радио России, областное радио. Доброе утро. 8 октября, на календаре четверг. Восход солнца в 6 часов 38 минут, закат будет в 17 часов 36 минут, долгота дня уже не 11, а 10 часов и 58 минут. Луна убывающая в четвертой четверти в созвездии Девы. По прогнозу синоптиков, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 9, плюс 14, ночью от 0 до плюс 5. В Вологде днем 10-15, ночью 3-5 градусов выше 0. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В норме плавно будет снижаться. Далее, какие главные события в жизни? Об этом в выпуске новостей с ним познакомит Владимир Юдин.
1: Доброе утро! Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Вологодской области за 9 месяцев вырос более чем на 43% по сравнению с прошлым годом. Об этом написал губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале. Вологодские предприятия поставляют товары в 29 стран. Особенно заметно увеличились поставки детского питания, молока и сливок, а также рыбной муки и масел. Почти в 9% вырос экспорт кормов для животных, втрое макаронных изделий и в полтора раза сыров. Регион продолжает расширять географию поставок и укреплять позиции вологодских производителей на зарубежных рынках. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил стенд Вологодской области на агропромышленной выставке «Золотая осень». Главе правительства представили достижения региона в сельском хозяйстве. Также Михаилу Мишустину рассказали о развитии пищевой промышленности и новых инвестиционных проектах в агропромышленном комплексе области. Премьер пожелал нашему региону дальнейших успехов и отметил региональные инициативы в сфере сельского хозяйства. В Вологодской области впервые начался промышленный вылов речных раков. Промысловики добыли около 2 тонн биоресурсов. Основные уловы пришлись на Ковшское водохранилище, а также Малые озера, Вытегорского и Белозерского округов. По данным специалистов, в сутки в одну ловушку попадает до 100 раков. Сейчас в водоемах региона обитает длиннопалый речной рак. Власти планируют расширять перечень водоемов для промышленного освоения запасов. В Вологодской области активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками энергокомпаний. Об очередной схеме предупреждает Северно-сбытовая компания. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах под предлогом проверки или замены счетчиков. Они просят назвать код, который приходит на телефон. Получив доступ к аккаунту на госуслугах, мошенники сообщают о якобы оформленном кредите и требуют перевести деньги на безопасный счет. В Северно-сбытовой компании подчеркивают, настоящие сотрудники не запрашивают по телефону паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, пароли и коды из сообщений. Установку или замену счетчика проводят бесплатно. Врачи Вологодской областной больницы номер 3 спасли 18-летнего череповчанина после тяжелой аварии на квадроцикле. В августе ветка дерева пробила ему грудную клетку насквозь, пройдя всего в 2 сантиметрах от сердца. Молодого человека доставили в больницу в критическом состоянии, хирурги провели экстренную операцию. После интенсивной терапии состояние пациента стабилизировалось, через 20 дней его выписали. Врачи напоминают о важности защитной экипировки и соблюдению техники безопасности. В Вологодской области с начала года сотрудники ГАИ 10 раз применяли табельное оружие при преследовании нетрезвых водителей. Один из последних случаев произошел в Череповце. 25-летний водитель после посещения ресторана отказался остановиться и пытался скрыться от полиции. Инспекторы открыли огонь по колесам, после чего нарушителя задержали. Освидетельствование показало состояние опьянения, прав у водителя не было. В Вологде началось онлайн-голосование конкурса «Любимый воспитатель». За победу борются 76 педагогов по одному представителю от каждого городского детского сада. Поддержать своего кандидата могут все жители Вологды до 12 октября через платформу обратной связи, авторизовавшись на госуслугах. Проголосовать можно только за одного участника. Победитель станет первым финалистом конкурса. Еще 9 финалистов определит экспертное жюри. По видеороликам педагогов итоги проекта подведут до 30 апреля следующего года. Новостям культуры. Вологодская галерея «Красный мост» открыла выставку-инсталляцию «Сны о деревне» Джанна Тутунджан. Экспозицию приурочили к 95-летию со дня рождения художницы. В основе выставки графические работы из серии «Разговоры по правде, по совести», где герои не только изображены, но и словно разговаривают со зрителем. Работы буквально выходят за рамки, фигуры размещены в зале, а отдельные элементы картины превращены в объемные инсталляции. Выставка будет работать до 10 ноября. В Вологодской областной библиотеке открывается выставка работ художника Верцаны Добрынинской «Простота да со смыслом». В экспозиции сочетаются традиционные вологодские росписи и фольклорные сюжеты. Художница освоила несколько техник народной росписи и создала собственный яркий стиль с юмором и задором. Выставку дополнят книги об искусстве, в том числе издание вологодского писателя Анатолия Ехалова с иллюстрациями Добрынинской. Экспозиция будет работать с 12 октября по 19 ноября. В Вологодском театре «Кукол Теремок» состоялась премьера спектакля «Кот в сапогах». Знакомую сказку режиссер Андрей Князьков переосмыслил как историю о пользе знаний и чтения. В центре сюжета кот и принцесса, которые благодаря книгам умеют находить выход из сложных ситуаций и постепенно прививают любовь к чтению всему королевству. Сцену превратили в большую книгу с объемными картинками, декорации меняются на глазах, превращаясь во дворец, карету и владение маркиза Карабаса. Следующие показы 28 ноября. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
2: Областное радио.
0: Послушайте областное радио. Мы продолжаем утреннюю информационную программу. И я хочу поздравить вас, уважаемые наши радиослушатели. Точнее сказать, поздравим друг друга. В свет вышла новая книга. Ну, согласитесь, что это всегда приятное и радостное событие, когда выходят новые книги. Ну, а тем более вот эта книга, она такая особенная. И я сейчас прошу вашего внимания, чтобы вы внимательно послушали и уже знали, если когда увидите эту книгу, знали, что там можно почерпнуть. А почерпнуть там можно много очень всего интересного и даже неизвестного. Автор книги – хорошо знакомая нашим постоянным радиослушателям, филолог Эльвира Львовна Трикос.
3: Здравствуйте.
0: Она сегодня у нас в студии. Эльвира Львовна еще научный сотрудник музея-квартиры Василия Ивановича Белова. И вот автор новой книги, которая называется «Все свое». Музейно-дневниковые и мемуарные заметки, эссе-очерки. Вот такое вот наполнение необычное, содержание, так многослойное, можно сказать. И также принимает сегодня участие в нашей беседе на эту тему. И, можно сказать, первый читатель.
3: Естественно, да, это первый читатель. Первый человек, который получил впечатление от отрывка книги.
0: И тоже филолог.
3: Мой учитель.
0: Можно сказать, коллега, кандидат филологических наук Елена Витальевна Титова.
4: Здравствуйте.
0: Я, честно говоря, когда вот книгу посмотрела, думаю, надо же, ведь сколько много всего разнопланового, таких вот сведений неизвестных о наших писателях, о развитии литературного дела нашего, о связях, о встречах. Такое произведение, я бы назвала его необычным.
3: Необычно. Даже когда встал вопрос, какую аннотацию сделать книжке, очень долго думали, и получилась аннотация очень такая достаточно пространная, даже из нескольких абзацев, если можно, я зачитаю, да? Книга рассказывает о первых годах работы первой Вологодской мемориальной квартиры, открытой в 2015 году в жилой пятиэтажке, и посвящена писателю Белову и людям, так или иначе связанным с ним, его родной деревне Тимонихой и городскими апартаментами, в которых художник жил и работал с 1987 по 2012 год. Литературный музей – не только места встреч современников писателя и отдыха для посетителей, знакомство с великими книгами и образами художников, не только места погружения в быт городских квартир и бревенчатой Руси. Иногда музей – это и место погружения в историю своего прошлого рода, возможно, осознание своего пути и предназначения. Наверное, вот этот второй абзац был для меня существенным в аннотации, потому что, ну, одно дело, работаешь в музее, ты музейный сотрудник, ты осознаешь как-то профессионально картинку того, что видишь, наблюдаешь как профессионал, и тебя немножко это как бы сковывает, потому что ты определенную субординацию соблюдаешь в этом музее. Встречаешь гостей, и ты с ними, ну, тоже с каким-то определенным расстоянием общаешься. С другой стороны, вот это музей человека, который из Харовской земли. Это вот все земляки, которым очень было интересно в первые годы жизни музея прийти и посмотреть, а как же этот Белов в большой этой квартире-то городской жил. И знаете, это вот были вот такие простые, любопытные, окающие люди, которые приходили и говорили, ну надо же, не Василий Иванович, а Вася-то как тут обитал-то, ну надо же, 4 комнаты. Ну, то есть, понимаете, и у всех было разное. И от того, что вот, допустим, приезжали писатели из других городов, доходили до кабинета Василия Ивановича, я им предлагала, например, встать за стол Василия Ивановича, и там рядом стоял стул дополнительный, не мемориальный, а вот на который можно было присесть, и говорила, давайте вы присядете, я вас сфотографирую. Они говорили, нет, мы недостойны. И вот, понимаете, настолько диаметрально противоположные разные люди приходили, простые, которые вот с ним на «ты», которые ему какие-то дары приносили в музей, и люди, которые к нему относились уже как к классику при жизни, да, и они вот заходили, они вот вообще вот не слышно было, как дышали в этой последней комнате, кабинете, и когда я вот это вот все смотрела, думала, вот, ну, если я это все вижу, значит, должны быть какие-то еще помимо этого отклики, понимаете, истории начали, ну, сами подворачиваться, что ли, приходить. Во-первых, выяснилось, что у меня дедушка по отцовской линии, это тот самый человек, который мобилизовал Василия Ивановича. Он набирал ФЗО Сокольское мальчиков, которые бы хотели учиться на плотницкое дело. Меня это очень, если честно, вот сильно сначала как бы удивило, потом смутило, потом я думала, господи, что с этим делать? Ну, он действительно в этом же ФЗО преподавал потом. А как же, вот у него были дети свои, что он детям меньше времени посвящал, чем Белову, допустим, и всем, кто с ним учился. Потом, допустим, в архиве нашли документы, связанные с ФЗО, выяснили, кто вместе с Василием Ивановичем учился. Вот читаем эти неизвестные фамилии, а среди них знакомые фамилии, понимаете? И потом моя мама говорит, ой, а у моей хорошей подруги мать Белова-то знала, когда он еще без портков бегал в Тимонихе, прибежит к клубу, кричит частушки, а кричит-то так смешно, смешно, вот прямо словечки какие-то, и картавит-то. Вот я так его и запомнила. Звали ее Склиада, понимаете? Имя странное, вот мы узнали, что это вот маминой подруги мать.

0: Все свое новая книга Альвиры Львовны Трикос увидела свет. В ней разные истории, связанные с жизнью и творчеством Василия Ивановича Белова. Такой вот подарок к дням памяти писателя. Напомним, октябрь – это месяц Белова, и мы привлекаем внимание к нашему великому земляку. Эльвира Трикос построила книгу на своих впечатлениях от встреч, которые по судьбе пришли к ней, и, наверное, не случайно.
1: Допустим, просто обычно какая-то городская история про женщину Киру, Киру Григорьевну. Ну вот почему отец с ней мой так очень долго дружил? Вот один раз приходит и говорит, вот она оказывается из Харовской деревни Алферовская, а Скляда из деревни Алферовская. Кира Григорьевна, которая всю жизнь на Воркутинском месторождении работала, в старости уже вернулась сюда, в Вологду, вот оказывается, тоже из деревни Алферовская. Там все друг друга знают, понимаете, и она живет в Вологде, она живая, у нее можно все это узнать. То есть оказалось, что история музея и вообще Василия Ивановича гораздо шире. Есть понятие народная память, о которой нужно говорить. Как о ней говорить, если не говорить о земляках? Они вот приходят и говорят, о, я помню, как меня однажды попросили целый день в свой рабочий кабинет в Харовске не являться, потому что там будет сниматься фильм по 206-й. Знаете, я экскурсовод обычно, тут такой мужчина пришел, говорит, вот, надо что-то с этим делать, понимаете, записывать. Я у него спрашиваю, пишу, говорю, что я пишу на диктофон, а он с радостью там мне рассказывает, что за день был, почему именно его кабинет, что из его окон видно. Оказалось, впечатлений тогда очень было много. Слава тебе, Господи, что я каждый раз включала диктофон, умудрялась. В то время, вот именно, знаете, с 2015 по 2020 год, наверное, вот до всех этих пандемий, люди приходили как-то спокойнее в музей. Очень много было людей поколения 30-х, 40-х. И они все приходили со своими историями. Эти истории были очень ностальгичными, лиричными. Люди эти оказались очень, ну, внутренне духовными, творческими некоторые даже. Вроде были простые рабочие. Оказалось, кто стихи пишет, у кого даже частушки про Василия Ивановича есть, у кого даже стихи есть. То есть, и вот как бы все было не записать, не охватить. А вот эта книжка, которая у меня получилась из 156 страничек, я ее ужимала, потому что думала, вот это вот очень личная история, вот это вот нельзя потом когда-нибудь расшифрую, и вдруг как продолжение появится. И получилось, что вот много очень хороших историй просто сюда не вошло. Очень бы хотелось их сюда вписать. Допустим, вот одна из историй была такая. Я только в музей пришла. Это, наверное, была, ну, экскурсия, наверное, пяток приходит группа. Смотрю, люди другой национальности. И там такой очень важный папа. У него трое детей. Он привел жену. И до моих слов он говорит так. Ребята, своим детям. Это музей такого же писателя, как нашего дагестанского писателя Расула Гамзатова. Мы его тоже должны чтить. И вот после этого просто мне как-то типичную экскурсию для вот этой семьи было проводить как-то не по себе, потому что он сделал такое вот предисловие, что надо рассказывать больше и по-другому. Может быть, сравнивать с Гамзатовым как раз, потому что это тоже человек той же эпохи, они пересекались, тем более в Москве. И очень много, когда люди перезванивали и говорили, что вот помните, я тогда вот приходил, я хочу дорассказать. И я говорила, давайте.
0: Ну вот все-таки книгу создать надо располагать значительным запасом и времени, как-то сформировать.
1: Трудно было. Вот представьте, это был 2017 год, и мне мои преподаватели с кафедры и пришедший тогда белорусский ученый, доктор филологических наук, послушав, что я рассказываю, он говорит, вот это все писать надо, понимаете, в книгу. Не можете в книгу, пишите в дневник. И я прислушалась, но все-таки как-то отфильтровала, думаю, какой дневник, мне и так все некогда. Ну, научный сотрудник, и по командировкам ездишь, и кассир, и вообще, то есть там много чего в одном сотруднике. А нас было всего два, понимаете, два сотрудника в музее. Ну, в общем, я решила, что хорошо, заведу книжку, буду там вести то, что вот меня как-то зацепило во время рабочего дня, и дома записывать. И понимаете, хопа, одна книжка записалась. Другая книжка записалась. Раз интервью расшифровала из интервью, ну вот не могу, вот это вот очень важно, нужно записать. Вот, например, если бы я была биографом Белова, я, естественно, за это бы зацепилась, и летопись жизни вообще бы по-другому составила. И, кстати, именно по этой причине я думала, вот кто будет автором предисловия. Предисловие нужно, потому что сам про себя, ну не будешь же писать, да? Я обратилась к коллегу

0: Юрьевичу Трушину, который сейчас пишет книгу в серии ЖЗЛ про Белова. Человек, который документы изучил, с Ольгой Сергеевной пообщался, с многими людьми из окружения Василия Ивановича пообщался. То есть он-то мою книжку открыл и как-то по-своему раз и увидел. Он увидел, что здесь какой-то не такой, как нужно, жанр. Здесь какая-то вот эта лиричная, исповедальная нота. И вот ну как так? Ну человек вроде ученый, в музее работает. И он вот, в общем, это все отметил. И со стороны-то я себя вообще по-другому увидела. Что ли более объективно картинка стала. Поэтому Елена Витальевна, мне кажется, тут еще больше добавит. Она-то тоже это, наверное, читала как профессионал, и она читала это кусками иногда, вот прям не целой книжкой сразу, по частям. Ты должен иметь человека стороннего, который скажет, ну, вот это ладно, добро, вот это тоже ладно, добро, а вот это вот, допустим, не надо, да? На какие-то вещи приходилось спрашивать разрешение, то есть вот можно ли вот сейчас уже вот опубликовать или сказать?
1: Вот сейчас уже будем ориентироваться на Елену Витальевну, на читателя сначала, потому что люди нас сейчас слушают и думают, а что же вот, что мы получим? Когда вот возьмем эту книжку, для чего мы будем ее читать?
2: Очень интересно читать вот какие-то фрагменты. Ну, скажем, Людмила Григорьевна Ицкевич вот упоминается. Как человек не слишком близкий Василию Ивановичу Белову. Она там, может, один раз с ним общалась. А в основном-то она общалась с Ольгой Сергеевной Беловой. Но это тот человек, который видел Николая Михайловича Рубцова и рассказал об этом. И вот этот рассказ записан, он вошел вот в эту книгу «Все свое». А я помню, как она мне об этом рассказывала. И вот очень интересно сравнивать, потому что мне она делала в этом повествовании о своем впечатлении от Рубцова, от встречи с ним в кафе в Череповецком, другие акценты. У него были другие реакции. А здесь вот такое дополнение вдруг получается к тому, что она рассказала мне. И в целом это действительно вот такая целая эпоха вологодской жизни по именам авторам, по жизни вот этого музея, уже существование музея, квартиры. Это история встреч, это история вот таких личных каких-то очень припоминаний о том, что, оказывается, вот определило это движение и навстречу Белову, и навстречу этому миру литературному им созданному. И вот Эльвира Львовна цитировала аннотацию. Мне очень дороги вот эти слова, которыми она начала фрагмент заключительной книги, главку последнюю, названную вместо послесловия. «Если долго всматриваться в окоем прошлого, своего, родительского, деревенского, музейного, тесно связанного с эпохой, которой сам причастен, то незаметно раскачивается пространство вокруг и начинают отвечать на добро добром, на вопрос ответом, на дары дарами». И дальше вот мысль о том, поддержанная, кстати, еще цитата из повести Яшина, что оставлять вот это былое без внимания так же опасно, как оставить без присмотра старый деревенский дом, в который по прошествии десятка лет будет уже невозможно вернуться. И вот мне кажется, что такая мысль о том, что это надо издать книгой, она поддержана вот этим опасением. Это может уйти. Запись какая-нибудь на диктофон, она может исчезнуть. Техника несовершенна. А если это просто вот держать в записях, они тоже могут пропасть. Если это все-таки перенести на бумагу и сдать каким-то тиражом, то вспомним, да, Радищева для каких-то оказий, путешествие из Петербурга в Москву, Екатерина повелела сохранить один экземпляр. Если бы он не был сохранен, то, собственно, мы бы не имели представления об этой книге. Вот здесь, мне кажется, надо поддержать автора. Я знаю очень многих вологодских писателей, поэтов, которые очень интересно там рассказывают о прошлом, о своем и о том, что вот это свое, оно тоже втягивает общее, не обязательно вологодское. И когда им говоришь, пиши, записывай хотя бы, они говорят, некогда, не до этого, потом как-нибудь. Вот это потом может не наступить. Поэтому я понимаю Сергея Юрьевича Баранова, который и мне тоже в свое время говорил, неужели вы не ведете дневник и записываете там встречи с теми-то, с теми-то. Я отшутилась тогда, сказав, что неужели я похожа на человека, который дневник не ведет. Но на самом деле я его не вела тогда. А сейчас я очень часто себя упрекаю за то, что вот этого не было записано. Потому что когда ты вспоминаешь эти вещи, ты уже их по-другому акцентируешь,
1: конечно,
2: в другую эпоху.
1: Да,
2: поэтому очень хорошо, что такой вот соединяющий разные миры личностные, разные воспоминания, разные характеристики писателя и его окружения, текст появился. По главам, повторяю, можно, конечно, вроде бы выбрать какие-то главы, но тут молодец автор, она создала интригу названиями. И так просто не расшифруешь, о чем эта глава, даже если это она там прапрадядя какое-нибудь слово использует. Поэтому надо читать, и лучше читать подряд.
1: Значит, будет правильным начать с предисловия Олега Трушина. Книга Эльвиры Трикос «Все свое» уникальна не только показом пространства музея-квартиры писателя Василия Белова, у истоков которого она стояла, но и сохранением той удивительной атмосферы, которая создана ее посетителями. Автор не только смогла разговорить музей, соединив эту беседу с собственным мироощущением, ведь книга так и называется «Все свое», но и показать, насколько ценен и важен каждый человек, переступивший его порог. Книга «Все свое» — это все же не дневник, а свободное и цельное произведение, связавшее историю общую с историями авторскими, тоже являющимися приметами времени. Это настоящий разговор с музеем, но этот разговор нельзя ограничить одной эпохой или одним пространством. Книга рассчитана на чтение не залпом, так как в ней есть особые краски радости, и чтобы их внимательно рассмотреть, ощутить, нужна свобода чтения. Жанр, в котором написана эта книга, есть индивидуальное авторское открытие, и это вне всякого сомнения.
0: Туда вошел и опыт выступления на конференциях, и какие-то кулуарные частично разговоры, которые были на этих конференциях, и поездки в сельскую местность, в деревни, в ожегодские деревни, харовские деревни. То есть, представляете, лекции вести и экскурсии вести, и при этом не знать, как выглядит место. Нужно ведь понимать, что вот Тимониха это такая, а деревня Андреевская это такая, деревня Алферовская такая, Гридинская, в которой дом у Заболоцкого, вот такая вот деревня. И как вот дом выглядит, нужно понимать, потому что пришлось туда несколько раз ездить и обема очама посмотреть, войти, сказать, что сейчас там сохранилось, выяснить, живо ли вот то самое отцовское окно, вот которое, кстати, воспроизведено на обложке книжки. Эта фотография была 2018 года, тогда наличник и окно, они еще были на том старом доме, да, сейчас наличник снят, он хранится уже в музее, а тогда вот было все проще, мы подходили, фотографировались, мы там останавливались у местных людей, из самовара пили чай. То есть моя книжка вся вот из впечатлений соткана,
1: всё свое,
0: которые я,
1: вот я хочу
0: отфильтровать смогла, но не все. Поэтому название так и получилось «Все свое», потому что там действительно все мое. И все вот пришедшие тогда бабушки, дедушки, земляки, уже давно не земляки, да, люди, переехавшие в города, но знавшие Белова. Я просто поняла, что вот это какие-то очень со мной тесно связанные люди. У нас много общих переживаний. Вот, допустим, меня в летнее время воспитывала старшая сестра моей мамы. Она была 32-го года рождения. Ну, понимаете, это не человек, а песня. Вот ложимся спать, она сказки рассказывает. Сделай что-нибудь не так, она тебе частушку споет. И при этом человек уже давно жил в Череповце, строил нулевые циклы вот этого завода Череповецкого. Кого только там уже не узнал, с кем только не пересекся, а вот это вот деревенское начало, которое она была пропитана и прошита, вот знаете, как золотыми нитками, ну, которое было из нее уже не вывести. Но это было что-то волшебное, поэтому вот я даже одну главу посвятила бабе Дине, потому что мы ее так и называли, баба Дина. Она для нас, для всех была вот возраста бабушки. У нее с моей мамой была разница больше 20 лет. То есть, представляете, какой детородный период был тогда.
1: Все свое. Вот как раз это название и подразумевает именно ваше личное участие во всех делах, во всех моментах. И название, оно как-то так пришло само тоже, да?
0: Есть такая строчка в книге «Все свое с собой». как раз намек на то, что вот есть такая известная фраза «все свое ношу с собой». Она у меня там в сокращенном, в таком разговорном варианте, и это отводит и в сторону вот этой фразы, и вообще в то, что ну вот все, что я увидела, ну все мое. Не потому что я это себе присваиваю, это также принадлежит всем тем, кто как-то причастен к вот этому землячеству, к пониманию родства и связи с текстами Белова. Как раз вот тот самый мой культурный код, который мне понятен.
1: То есть через призму себя, в общем-то, отражено очень важное.
2: Я позволю себе продолжить мысль, касающуюся заглавия. У меня просто сразу была реакция, поскольку я моментально вспомнила книгу своей коллеги «Все свои». Она связана с интервью, с разговором о поэзии, с вологодскими авторами. И образы этих современных поэтов, писателей, они в этой книге у Людмилы Владимировны Егоровой представлены. Я сначала вот так видела книгу, какими-то кусочками, забывая о предыдущем, потому что все было через временное расстояние, но я уже по этим кусочкам, по главам чувствовала, что да, все свое, все родное, и мы с автором как-то из одной породы, в том плане, что мы не проводим резкой границы между личным, общественным, гражданским, между чувством родины и чувством близкого человека, между отношением к писателю как автору такого-то произведения и писателю как человеку, который тоже был маленьким, который общался вот с теми людьми нам интересными или для нас очень далекими и непонятными. Вот у нас все это как-то в одном сочеталось, и тот девиз, вот под которым писалась эта книга, а неужели все не случайно, вот так бы я сформулировала этот вопрос, он мне тоже очень родственный, я тоже чувствовала, что все как-то не случайно. И даже вот тот факт, что я и к музею, в квартире Белова имела какое-то отношение, потому что я очень хорошо помню, как мне летом Наталья Михайловна Мелехина позвонила и сказала, вот встает вопрос сохранять эту квартиру под музей Василия Ивановича Белова или как-то от этого отказываться, потому что таких денег у города нет. Ну вот, может, Михаил Николаевич Шарамазов как-то поможет это все решить. А я сказала, конечно, если есть хотя бы какая-то возможность сохранить, потому что эта обстановка, это мир, где писатель творил, но самое главное, где он был живым человеком, встречался с теми же друзьями, разговаривал, воспитывал дочь. И вот я очень рада, что все свое, включая у Эльвиры Львовны еще и представление об Ольге Сергеевне Беловой, с которой я была знакома, потому что я училась в этой школе, хотя не она была учителем, она только замещала. Но самое главное, я под ее началом проходила педагогическую практику, и тоже вот в этой квартире Василия Ивановича Белова я побывала именно в рамках этой педагогической практики, придя туда за подсвечником для литературного вечера к Ольге Сергеевне. То есть, на самом деле, все не случайно, а все как-то петляет во времени, и мне дорого вот в этой книге, когда я начала перечитывать, я вдруг увидела какую-то вот такую целостность в очень разных эпохах. Они все стянуты воедино. Ну, это время самой Эльвиры Львовны, это время автора, которая втягивает в себя историю музея. Как все начиналось, как все собиралось, какие были эпизоды, как складывалось представление о том, чем должен вообще музей заниматься, какие могут быть там экскурсии, какие книги вдруг вот попадают в руки, и как они опять связаны с писателем, древние книги, давние книги, их история.
0: Иконы.
2: Да, иконы. Да. То есть это как бы время музея, и оно насчитывает, ну вот, 11 лет на сегодняшний момент, музей квартиры Белова, это наше недавнее такое прошлое. Но через эти заметки каждодневные, такие бытовые, кто что рассказал, с каким необычным человеком свел музей, какую вдруг он паузу сделал после фразы «вся наша семья его любила». Вот через это время, видишь время самого Василия Ивановича, 60-е, например, годы, когда он был молод, а когда в его жизни появились те самые люди, о которых книга эта тоже рассказывает, и это время, которое Эльвира Львовна не застала, да, и которое она не может помнить, и о котором, может быть, даже ей меньше рассказывали, чем о том времени, вот в плоскости такой деревенской, воспринятой. То есть это давние какие-то истоки, и это общее пространство, оно становится общим временем, временем, из которого вырастают люди разных поколений. И вдруг вот в этом все свое и намечается. То есть есть то, что вошло в сознание Белова, и что воплотилось в его произведениях, и что определило какой-то характер, восприятие людей, отношение к делу у автора этой книги. И вот так за этим интересно наблюдать, вот как за соединением самых разных крупинок, воспользуюсь тоже словами одного из писателей, крохоток. Есть крохотки мемуарные, есть крохотки дневниковые, есть крохотки, которые связаны с какими-то вот этими историческими обобщениями, есть такая эссеистика, размышления. И вот как эти крохотки складываются в какое-то единое целое, единую картину, и ты понимаешь, что это очень такой вологодский мир, и в то же время он разомкнут по тем людям, которые упоминаются здесь, по их характеристикам, по тому, как к Белову относились в разных местах, как его оценивали. Ты понимаешь, что, в общем-то, эта книга такая одновременно с краеведческим таким началом, в ней есть какое-то разомкнутое философское. И в этом плане ее читать невозможно, как какие-то просто такие заметки. Потому что заметки, отдельные записи можно читать хоть с начала, хоть с конца, хоть с середины, двигаясь к началу, к концу. Здесь так не получается. Здесь вот надо именно сначала, вот с этого предисловия, с этого вопроса, а вообще кто-то вел вот такие дневниковые записи вот по тому, как музей начинал существовать. Да, такой дневник музея. Музей как какой-то вот младший брат, как живое существо. Я там временами вот эти записи читала, как бы забывая, что их ведет автор, живая личность. Мне казалось, что этот вот сам музей-квартира так все это зафиксировал. Я не знаю, как они отшлифовывались, как проходила вот эта черновая работа, но мне кажется, что да, вот при своей такой эмоциональности, яркости эмоций, впечатлений, наверное, Эльвира Львовна еще так фильтровала, гася эту эмоцию в дневниковой записи. Поэтому у него более такой объективный пласт получался. Может быть, что-то она действительно оттуда изымала.
1: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но я все-таки рада, что вы пришли, что мы вот рассказали об этой новой книге нашим радиослушателям, которые потенциальные читатели. И, наверное, надо настроить аудиторию на то, что книга будет читаться, и ее читать будет интересно, потому что есть еще высокая степень такой художественности, подачи материала. Но самое главное сейчас вот в завершении, Эльвира Львовна, надо сориентировать, где взять эту книгу.
0: Место и время презентации мы еще не назначили. Мы, наверное, просто это отдельно как-то проанонсируем. Вот. А так, и в продаже, я думаю, наверное, и через музей мы попробуем реализацию сделать книжки.
1: Это очень большой вклад именно изучение наследия Белова, беловские чтения, вот в эти беловские дни, которые у нас проходят, это очень-очень мощное такое хорошее дополнение.
2: Да, хорошо, что она успела, да.
1: Дополнение. Да, в изучении Василия Ивановича Белова, которое, в общем-то, еще впереди, все еще впереди.
0: Да, и мы очень ждем книгу в серии «ЖЗЛ», книжку и полную биографию с летописью жизни.
1: Я благодарю, поздравляю еще раз наших радиослушателей, потенциальных читателей с таким прекрасным событием.
2: Мне кажется, что книга найдет своего читателя, и это читатель не обязательно тот, кто интересуется литературой. Это читатель, у которого есть все свое в прошлом, есть все свое в настоящем, и который прозревает свое будущее.
1: Спасибо за внимание нашим радиослушателям. Можете позвонить на телефон мне 57-28-08, если у вас появились какие-то вопросы, мнения, сомнения. 57-28-08, только оставьте свои координаты для того, чтобы нам продолжить общение. Благодарю, Эльвира Львовна Трикос, автор новой книги «Все свое» называется, и также Елена Витальевна Титова, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Вологодского государственного университета, которая первая прочла книгу Эльвиры Львовны, были сегодня у нас в студии. С большой благодарностью к вам.
0: Благодарим.
3: Областное радио.
1: Продолжаем информационное утро четверга. Постоянные радиослушатели знают, что в этот день мы консультируем по разным юридическим вопросам. Сегодня в постоянной рубрике вопрос от владельцев земельных участков.
3: Юридический момент. Новости законодательства, советы специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
4: Здравствуйте. Вопрос в юридический момент. На госуслугах мне пришло какое-то очень странное уведомление о выдаче предостережения по земельному надзору. Что это означает и что делать дальше? Подскажите, куда обращаться? Может быть, сразу в полицию?
5: Добрый день. Меня зовут Моисеева Ирина Андреевна, заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Вологодской области. Если вам пришло уведомление с портала госуслуг о выдаче предостережения, не пугайтесь, это не мошенники. С июля 2024 года предостережение выдается в электронном виде. И про предостережение по земельному надзору. Смотрите, разъяснить и помочь соблюдать закон – это одна из главных задач земельного инспектора. Основной акцент у нас в работе делается на проведение профилактических мероприятий, они сейчас в приоритете, одним из которых как раз и является объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Предостережение – это не наказание, а профилактическая мера. Оно не несет штрафных санкций и не требует подтверждения его исполнения. Когда выдается предостережение? Предостережение объявляется, если у надзорного органа есть сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений. Указанные сведения могут быть получены от органов госвласти, местного самоуправления, из средств массовой информации, а также из поступивших обращений и заявлений. На практике это могут быть такие сведения, как самовольное занятие земельного участка, нецелевое использование земли, например, строительство магазина на предназначенном для эксплуатации жилого дома участке. Предостережение содержит информацию о том, какие конкретно действия и бездействия контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований. Это у нас содержится в сведениях о содержании предостережения, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Будет графа «Предложенные меры». Если вы получили предостережение, первым делом необходимо внимательно изучить его содержание и выяснить причины его выдачи. И основной целью предостережения является побуждение к добровольному устранению выявленных нарушений. Получив такое предостережение и ознакомившись с ним, вы можете добровольно исполнить предостережение и привести земельный участок в надлежащее состояние. Например, если вы не согласны с указанным предостережением, вы можете направить возражение в Управление Росреестра по Вологодской области в срок не позднее 30 дней со дня его получения посредством портала госуслуг. Также, если что-то вам непонятно, вы можете непосредственно обратиться к инспектору, выдавшему предостережение, с целью уточнения дальнейших действий, которые необходимо произвести для устранения нарушений. В предостережении будут указаны данные инспектора и его контактный телефон. И если у вас не отображается вдруг сам текст предостережения, бывают такие у нас проблемы, но у вас отображается номер инспектора, вы можете позвонить нам, мы отправим вам выписку из предостережения на электронную почту, либо другим удобным способом. И таким образом у нас получается, что предостережение и дальнейшее его исполнение поможет вам в дальнейшем избежать наступления негативных последствий. То есть предостережение бояться не стоит. Всем спасибо за внимание.
3: Юридический момент.
6: Реклама. Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Мы близимся к завершению нашей встречи. Еще одно утро осеннее переходит в осенний день и напоминает, что было такое же утро 8 октября 1830 года. И в этот день завершилась Болгинская осень. И великий поэт Руси закончил свое великое произведение «Главный роман», в котором нашлось место и для осенних впечатлений осени 1830 года, которая длилась 7 лет, 4 месяца и 17 дней. И хотя называл он ее порой унылой, но и радовался ее приходу. «И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод. Легко и радостно играет в сердце кровь. Желания кипят, я снова счастлив, молод. Я снова жизни полн, таков мой организм. Извольте мне простить ненужный прозаизм. И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением. И пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением». И еще одного поэта 19 века есть повод вспомнить в октябре. 8 октября в 1893 году в этот день в Париже ушел из жизни Алексей Николаевич Плещеев, русский поэт некрасовской школы, известный многими ставшими крылатыми строками. «И про весну уж тает снег, бегут ручьи, и травка зеленеет, солнышко блестит, и про осень тоже». Почему-то хочется окунуться в это осеннее впечатление поэта Плещеева. «Осень наступила, высохли цветы, и глядят уныло голые кусты. Вянет и желтеет травка на лугах, только зеленеет осень на полях. Туча небо кроет, солнце не блестит, ветер в поле воет, дождик моросит. Зашумели воды быстрого ручья, птички улетели в теплые края. Скучная картина, тучи без конца, дождик так и льется, лужи у крыльца. Чахлая рябина мокнет под окном, смотрит деревушка сереньким пятном. Что ты рано в гости, осень, к нам пришла? Еще просит сердце света и тепла». Ну, в этом году для октября пока еще довольно тепло, не так ли? И прежде чем сказать конкретно о погоде, напомним, сегодня день памяти преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца. В народе примечали, если на Сергия выпадает первый снег, то зима установится на Михайлов день 21 ноября. Юго-западный ветер дует несколько дней подряд и дождю. Ну а по прогнозу синоптиков, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 9, плюс 14, ночью от 0 до плюс 5. В Вологде днем 10-15, ночью 3-5 градусов выше 0. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, в норме плавно будет снижаться. 8 октября 1911 года в городе Нежине на Украине родился певец и киноактер Марк Бернес, настоящая фамилия Нейман, народный артист РСФСР, голос, оставшийся в истории, голос эпохи, когда сердца людские были открыты для песни. И потому хочется слушать и слушать их и сегодня. Татьяна Ляпина, Дмитрий Белов, спасибо, что вы с нами на одной волне.
8: Люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы вы.

каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня, жизнь

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так легко. И вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Пункт управления БПЛА уничтожили бойцы в высотной застройке Дружковки в ДНР. Российские школьники на переменах будут смотреть телевидение. Воспоминания бойцов СВО сохранят для будущих поколений. Подробности далее. Вражеский пункт управления БПЛА засекли наши бойцы в высотной застройке Дружковки в ДНР. Засаду обнаружили на втором этаже бывшего жилого дома в многоэтажке. Для ликвидации объекта военной южной группировки использовали дроны и артиллерию. Об этом сообщили в Минобороны. Вначале укрытия атаковали с применением беспилотников, а далее по цели отработали снарядами гаубицы МСТБ. Минобороны проверяет боеготовность Владимирского ракетного объединения с применением комплекса «Ярс». В ходе учения расчеты комплекса отработают марши, рассредоточение ракетных дивизионов со сменой полевых позиций и преодоление участков условно зараженной местности, отмечает ведомство. Для воздушной разведки маршрутов, движения техники, поиска и обнаружения условных диверсантов задействуют армейскую авиацию и подразделения беспилотных систем. Добавлю, что «Ярс» является ракетным комплексом мобильного и шахтного базирования. Он способен поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Владимир Путин сегодня в Туркмении встретится с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым. Беседа предваряет основные события, которые развернутся завтра в национальной туристической зоне Аваза на побережье Каспия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Кремля. Россия и Туркмения развивают всестороннее сотрудничество. В прошлом году товарооборот вырос на 27,5%. Ведется активная работа на культурно-гуманитарном треке. В России обучается около 58 тысяч туркменских студентов, а в Ашхабаде планируется открыть российский Туркменский университет. Напомню, на саммит в рамках Содружества съедутся лидеры 9 государств. Сегодня гости пообщаются в неформальной обстановке за вечерним ужином, а завтра Аваза станет площадкой экспертных встреч и переговоров, по итогам которых участники примут ряд документов по основному заседанию глав СНГ, а также экологическому саммиту. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать вывод денежных средств на заграничные счета отягчающим обстоятельствам при вынесении приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики. Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был, написал Володин в своем канале в Максе. По его словам, сейчас факт вывода финансов в другие страны не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак. Российские школьники на переменах будут смотреть телевидение. Первые образовательные телепрограммы в экспериментальном порядке запустят в 15 регионах страны. Об этом РИА Новости рассказали разработчики проекта. Федеральный контент будет состоять из коротких беззвучных роликов, которые расскажут детям о безопасности, науке, культуре и спорте, а также дадут анонсы конкурсов. Пилотный запуск школьного ТВ стартует в том числе в Московской, Калининградской, Воронежской, Калужской, Оренбургской и Смоленской областях, а также в Республике Мордовия. Хроника происшествий далее. Крупный пожар тушат в Казани. Горит складское помещение в Приволжском районе республиканской столицы. Предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану. По данным ведомства, пострадавших нет. К ликвидации огня привлечены свыше 70 человек, а также более 20 единиц техники. Причины пожара устанавливаются. Тем временем следователи работают на месте сгоревшей квартиры в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Накануне во время пожара погибли мать и четверо детей. Еще двоих малолетних соседей успели спасти до приезда пожарных. Что послужило причиной трагедии в многодетной семье, экспертам еще предстоит выяснить. Обрушение произошло в жилом многоэтажном доме в Стамбуле. Как сообщает телеканал ТРТ, под завалами находятся люди. По предварительным данным, произошло обрушение двух этажей из шести. Причины неизвестны. На место прибыли бригады спасателей и машины скорой помощи. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. Пентагон готовит массированные удары по объектам энергетики и ядерной инфраструктуры Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на знакомые с планами Пентагона источники. В минувшую пятницу команда президента США по нацбезопасности провела в его загородной резиденции Кэмп Дэвид многочасовое совещание, в ходе которого разработала планы возможного возобновления масштабных боевых действий. При этом конкретная дата ударов по Ирану в документах не приводится. И вернемся в Россию. Воспоминания бойцов СВО сохранят для будущих поколений. Профессиональные историки собрали более 4000 свидетельств и рассказов участников военных действий, мирных жителей Донбасса и Новороссии, а также очевидцев, пострадавших от военных преступлений со стороны Украины, сообщает парламентская газета. Книга «История СВО. Воспоминания участников» стала вторым томом в серии, которую выпускает Центр истории СВО. Автором-составителем выступил директор центра, член Общественной палаты Максим Григорьев. В отличие от сухих сводок, живые воспоминания сохраняют эмоциональную составляющую. Такие тексты позволяют увидеть конкретных людей, подчеркнула зампред Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. По ее словам, на основе данной информации будущие историки смогут объективно оценить период нахождения этих территорий в составе Украины и понять, как разрушительна была та идеология. Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в России. В среднем им предлагают 209 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости эксперты сервиса «Авито Работа». Там отметили, что зарплатные предложения для токарей за год выросли на 30%. Их навыки востребованы в машиностроении, металлообработке и ремонте оборудования. На втором месте по зарплатам оказались геодезисты. Специалистам на этой позиции предлагали в среднем 198 тысяч, что на 61% больше, чем год назад. Ренессанс бабьего лета переживает столичный регион. Погода сегодня располагает к прогулкам и отдыху на свежем воздухе. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона с юга. Поэтому в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метров в секунду. И максимальная температура воздуха составит плюс 13-15. Атмосферное давление будет меняться мало. И столбики барометров покажут около 751 миллиметра ртутного столба. Так что в течение сегодняшнего дня очень комфортные метеоусловия, именуемые, ну, еще раз повторюсь, таким ренессансом старого бабьего лета.
1: К погоде мы еще вернемся. Далее новости спорта.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Зенита» Игорь Дивеев пропустил встречу сборной России, чтобы лучше подготовиться к матчам РПЛ. Об этом рассказал его агент Олег Еремин. Я напомню, уже послезавтра команда Сергея Симака в гостях сыграет против Краснодара. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Продолжим о футболе. Зимой «Локомотив» будет укреплять состав. О грядущих кадровых переменах рассказал спортивный директор клуба Нариман Акавов. По его словам, основной ориентир для селекции – внутренний рынок. Но при возможности в столицу может переехать игрок из иностранного чемпионата. Акавов возглавил спортивный блок в начале недели. Он сменил в руководстве Дмитрия Ульянова. Теннисист Павел Котов начал борьбу за трофей на шанхайском мастерсе. В первом круге ему противостоит нидерландец Талан Грикспор. Идет второй сет. В первом счет был 6-4 в пользу россиянина. Также первая партия осталась за Ильей Симакиным во встрече с аргентинцем Камило Уго Карабельги 6-2. В континентальной хоккейной лиге «Металлург» обыграл «Адмирал» 3-0. Это был первый матч после отстранения главного тренера «Магнитки» Андрея Разина. Его обязанности исполнял Владимир Воробьев. Отличились Никита Михайлис, Нейтан Тот и Владимир Ткачев. Результаты других встреч: Сибирь-Салават-Юлаев 4-5 в овертайме, Сочи-Спартак 2-5, Московская «Динамо»-Шанхайские «Драконы» 2-3. В баскетбольной единой лиге казанский «Уникс» на выезде разгромил «Самару» 117-62. Самый результативный игрок матча – атакующий защитник «Уникса» Ксавье Реттон-Мейс. Он набрал 34 очка. В параллельных играх ЦСКА обыграл «Уралмаш» 90-85, а «Зенит» победил «Бет-Сити» Парму 99-85. Фигурист Марк Лукин одержал победу на втором этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. По итогам короткой произвольной программы вторым стал Алдар Самбуев, а тройку лучших замкнул Никита Малютин. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 3-5 градусов, кратковременный дождь, переходящий в мокрый снег. В Хабаровске 8-10 градусов. В Сургуте всего плюс 1-3, кратковременные осадки. В Мурманске 4-6 градусов, временами дожди. В Вологде 10-12. В Калининграде от 18 до 20 облачно с прояснениями. В Самаре сегодня 14-16. В Санкт-Петербурге без осадков, воздух прогреется до 14 градусов. В Москве осадков не ожидается и до плюс 15. Сейчас в столице 7 градусов, ветер юго-западный, атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет.
4: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
5: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
6: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
10: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
11: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 25 секунд. Четверг на календаре 8 октября. А все это утро вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера и, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе «Макс». Ну и все самые последние новости и события на сайте вести.ру. Ну а сейчас будем обсуждать международные новости.
0: Сигналы. Политическая карта.
11: Ну что ж, накануне пришла новость о том, что Венгрия дает Украине приблизиться ко вступлению в Евросоюз. По крайней мере, об этом пишут местные СМИ. Венгрия перестала блокировать технический этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. А представители Евросоюза договорились перейти к согласованию проекта, а следующим этапом может стать открытие двух переговорных кластеров. Ну, действительно, Венгрия блокировала этот шаг с лета, требуя, чтобы Украина приняла закон о правах национальных меньшинств на образование. И венгерский премьер-министр поручил дипломатам сейчас не мешать Украине и Молдавии на пути к переговорам. Официальных комментариев Будапешта по этому поводу пока нет. Но, тем не менее, новость-то интересная.
12: Очень любопытная новость, надо сказать. И вообще, то, что Еврокомиссия представляет новый пакет предложений вот по тому, как могут новые страны присоединяться к Евросоюзу, говорят о том, что, может, не очень хотят они европейские двери открывать для кого попало, а то что-то как-то в прихожей, может быть, ноги не вытирают. Непонятно совершенно, почему так происходит. Ну, или денег нет, деньги закончились.
11: Ну, может быть, это интересно с точки зрения политических договоренностей, чтобы показать свою приверженность, значит, своим ценностям, о том, что все другие потенциальные будущие односоюзники
12: должны быть рядышком,
11: находиться. Да, ну, вспомним историю с Турцией, она очень показательна, которой 50 лет обещали присоединение к Евросоюзу.
12: И где, а вот она не там называется, да?
11: Ну, мне кажется, уже Эрдоган
12: уже
11: не
12: никому
11: очень-то
12: не интересно. Интересно,
11: хочет,
12: ему
11: да.
12: никому не интересно. Вот обещают, обещать не значит присоединиться, я так и понял. Но вот зачем это делается, а кто вообще рвется в Евросоюз, почему не пускают к себе, давайте обсудим с нашим экспертом. И с нами на связи политолог Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
13: Добрый день, коллеги.
12: Вот что же это такое? Пускаем, не пускаем, здесь пускаем, здесь,
11: тут
12: пожалуйста.
11: Тут вроде смягчают условия.
12: Да, здесь разделите наши ценности.
13: Мне кажется, вот достаточно хорошо об этом сказал премьер-министр Хорватии. Была встреча там средиземноморских государств, членов ЕС. И он сказал, мы наблюдаем противоречие между донорами Евросоюза, которые там настаивают на там сокращение расходов всеми, и теми странами, то есть те, кто не доноры, а, видимо, пользуются этими фондами Евросоюза, о том, что нужно продолжать вот эту тенденцию солидарности. То есть расхождение-то в чем? Германия, Франция, Испания, Италия, они говорят, мы вносим деньги в Евросоюз, дайте нам тогда право диктовать, как распределять эти деньги. И они выдвинули, ну вот Германия присоединилась, там еще 5 государств, требование, что новый бюджет, который разрабатывается, если я не ошибаюсь, до 35 года, что там должно быть сокращение затрат на социальные нужды, на вот эти фонды солидарности, которые даются более бедным государствам, а вместо этого деньги надо тратить на оборону, на военно-промышленный комплекс и на инновации, опять-таки, в эту сферу. И вот здесь вот это ключевая проблема внутри Европейского Союза. Разница, ведь Европейский Союз создавался как экономическое объединение, там должны быть, ну, как бы взаимовыгодные какие-то отношения, а потом из политических соображений, когда его стали расширять, приглашая туда страны только по политическим соображениям, оторвать из социалистического бывшего блока, оторвать из бывшего Советского Союза, привлечь туда. Им из этих фондов Евросоюза давали деньги, они шли туда именно за этим. Они пришли туда, чтобы им кто-то давал деньги на решение своих внутренних вопросов. Когда были деньги, это была одна проблема. Сейчас, когда большие сложности в Европейском Союзе они переживают, они стали взвешивать, стоит, нет, и оттуда вот возникли идеи, которые там Украина называет получленством. То есть мы вам разрешим в Евросоюзе участвовать в разного рода встречах, совещаниях, но права голоса у вас там не будет. Что решат главное государство, то и будет. Идеи там маскируются под то, что не надо единогласно принимать решения, надо там большинством голосов стран тех, ну, складывать население, разные критерии. Но понятно, что четко Европейский Союз будет делиться на тех, кто решает, и на тех, кто должен эти решения выполнять. И в связи с этим вот эти... Ну, Венгрия при Мадьяре, она стала более прагматично действовать. Чего бодаться из-за этих пресловутых кластеров? Ну, откроют первые 2 кластера. Их 6 названо, этих кластеров. Ну, пусть пообсуждают, а потом, когда придет момент голосовать за принятие Украины или не голосовать, можно будет не голосовать. Вот эти вот штуки, мне кажется, это не очень интересным. Вся эта история, потому что задача Евросоюза к 30-му году принять всю Европу в Евросоюз, она не реализуется. Кого-то примут, кого-то нет. Но, опять-таки повторяю, принимают страны из политических соображений, а эти страны вступают в Евросоюз сугубо из экономических побуждений.
11: Да, но вроде никто не готов тратиться на новых членов Евросоюза. Тем не менее, еще и во Франции предстоят президентские выборы, в Германии тоже непонятно, что происходит. То есть политический кризис в таких... В старой Европе, давайте так ее называть.
13: Испания, да, еще Испания тоже премьер-министр Испании Санчес был вынужден объявить досрочные парламентские выборы. То есть этот вопрос о том, что в обществе нарастает раздражение, когда ЕС вместо того, чтобы заботиться о благосостоянии своих граждан, занимается Украиной и только Украиной, он как бы, ну, начинает пробиваться через вот эту общую риторику. Мы с Украиной до конца, плечом к плечу, миллиарды долларов, евро отдали, еще готовы отдавать эти деньги. Но ведь это же оскорбительно было, когда в Германии рассуждают о сокращении социальных пособий, и в праздник, День национального единства, канцлер едет на Украину и объявляет, вот вам миллиард на войну, вам вот вам 350 миллиардов, миллионов на энергетику. А немцы думают, а как мы зиму переживем эту?
12: Действительно, а как мы зиму переживем, потому что энергетический вопрос никуда от Европы не делся, он для них будет очень остро стоять, и уж если на что тратить деньги, то, может быть, не взаимопомощь, как это, просящим и стоящим с протянутой рукой?
13: Да, и еще, знаете, Павел, если говорить об экономике, вот готовясь к вашей программе, я вдруг вспомнил о статье Ленина, ныне не очень популярного, в 15-м году написано, называлась «О лозунге этих Соединенных Штатов Европы». И Ленин разделяет этот лозунг, тогда еще были идеи создать, от политической составляющей и экономической. И он говорит интересные слова. Экономически эти Соединенные Штаты Америки будут для того, чтобы затормозить быстрое развитие Америки. Вот это интересная вещь, ведь у них сейчас у Европейского Союза с американцами серьезные экономические противоречия.
11: Ну, напряженные отношения с Трампом лично у многих.
13: Да. Но им выкручивают руки. Серьезно. Вспомним Урсулу фон дер Ляйен, которая в прошлом году с покаянием ездила к Трампу, обещала инвестиции, обещала покупки американской продукции. А сейчас американцы им выкручивают руки, требуя, чтобы они открыли стратегические резервы дизельного топлива в связи с проблемами, которые возникают. То есть экономические противоречия, даже не связанные с Трампом, а вообще между Соединенными Штатами Америки и ЕС, которая пытается превратиться в Соединенные Штаты Европы, они существуют. И ведь госпожа Урсула фон дер Ляйен, она претендует, чтобы она стала для ЕС тем, кем является Трамп. По сути дела, она претендует на роль единоличного руководителя Европейского Союза.
12: Спасибо большое. Политолог Юрий Светов был с нами в эфире. А давайте продолжим обсуждение экономической стороны этого вопроса.
11: Да, вот да. Же интересно, что относительно присоединения Украины предлагается ввести дополнительные ограничения на финансовую поддержку. Но это было бы еще полбеды, потому что речь идет об ограничениях доступа на рынок стран ЕС определенных категорий товаров.
12: Какие же товары?
11: А поскольку масштаб и исключительно высокая производительность, как в кавычках написано, значит... в медиа, ее сельскохозяйственного сектора могут стать опасным фактором. То есть вы, конечно, нам нужны, но есть один нюанс. Вы свое сельское хозяйство, пожалуйста, глубоко и надолго закройте, потому что у нас тут с своим фермером не хватает рынка, не знают, где продавать, мы устали их поддерживать. Но вот, кстати, как пишет «Политика», еще одно издание, Украина не согласна на членство в Евросоюзе без возможности экспорта зерна. Но оно и понятно, потому что Украина один из ведущих поставщиков зерна в мире, и получается, ей придется все свои валютные поступления в году практически, да, очень серьезную отрасль куда-то деть. Закрыть, ага. Снизить поставки, ликвидировать. Что с этим делать?
12: Непонятно, что с этим делать. С нами и давайте выясним у нашего эксперта. С нами на связи декан факультета международных экономических отношений, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев. Павел Сергеевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте, дорогие товарищи.
12: Ну вот как нам, как мы можем оценить тогда вот эти действия? Что будут делать с экономической стороны зрения вот эти наши товарищи, которые нам не совсем товарищи?
11: Ну я уже вижу тот вопрос от Польши, который уже ограничивает импорт зерна из Украины, потому что ей нужно свой сельхозсектор, да, сохранять. Вот этот сельхозвопрос, вопрос зерна, не встанет ли ребром?
14: Ну, знаете, как этот, дружба дружбой, особенно против России, а вот табачок точно врозь, и своя рубашка.

0: категорически выступали против поставок сельскохозяйственной продукции с Украины на европейский рынок. Почему? Потому что для Украины стандарты отсутствовали, качество. Значит, естественно, на этом они экономят, то есть получается демпинг, и украинская продукция тем самым выдавливала продукцию национальных производителей, что, естественно, приводило к обоснованным, оправданным бунтом и возмущением ядерного электората. Поэтому европейские политики, они тоже должны как-то подыгрывать своим гражданам и демонстрировать определенную вот такую неуступчивость. Вот. Ну а то, что касается, значит, вот этих всех радужных перспектив и иллюзий, которые политическое руководство Украины рисует оставшимся там еще гражданам. Но примеров далеко ходить не надо. У нас есть прекрасный пример Греции, которая на самом деле очень много потеряла от вступления в Европейский Союз в плане, значит, ограничений своей собственной национальной экономики. Поэтому выигрыш там от членства в этой организации, он не такой однозначный, и он на самом деле, особенно странам с развитой экономикой изначально, он сулит определенные серьезные ограничения. Ну а про Украину и говорить нечего, это черная дыра, тем более страна, где, значит, астрономическая просто коррупция, Миндичгейт и прочие истории, но совершенно понятно, что никто их никуда брать не будет. Хотя они очень настаивают, чтобы их заявку рассматривали параллельно с заявкой Молдовы, как мы знаем, но уже эти треки разделили. Ну и вспоминают слова незабвенного Виктора Степановича Черномырдина, которого спросили: слушайте, а когда, значит, Украина, он же был послом там в свое время, когда Украина, значит, вступит в ЕС, он ни секунды не задумываясь ответил, говорит, сразу после Турции. Напомню, что Турция подала заявку 30 лет назад. Он говорит, а когда...
1: Вот, да, 30, слушай, я перепутала, что 50, думала, что перегнула я палку. 30
0: да,
1: лет.
0: Да, да. Да, говорит, а Турция когда вступит? И Виктор Степанович ответил, никогда. Так что вот,
2: предсказал,
0: вот вам и ответ.
2: Получается.
0: Ну да, он такой же, как в некотором смысле Владимир Вольфович Жириновский в этом плане, провидец был.
2: Понятно. А вот, и вот действительно, вот эти предсказания, ведь они сбываются. То есть, по большому счету, внутренние конфликты, которые были на территории европейских стран, они остались до сих пор. То есть, они были видны и 30, и 35 лет назад.
1: Финансовый вопрос волнует всех, я думаю.
0: Знаете, денег у Европы, то, что Юрий Ильич, кстати, говорил, там, выступавший передо мной по поводу там, и вот дизельного топлива и так далее. Ведь понятно, что Европу сейчас просто хотят, ну извините, это же такое жаргонное слово, расчекрыжить, и вот все, что там есть, все денежки, значит, пустить в другие более спокойные юрисдикции, чтобы они оттуда утекли. Средний класс там должен быть уничтожен. Ну а то, что останется, как еще один политолог Вадим Трухачев назвал, Европа разных скоростей. Ведь они ведь тоже смотрят, значит, кто проявляет, демонстрирует лояльность, кто готов маршировать строем, а кто поддерживает санкции против России, кто не сильно выкручивает руки, как в свое время Венгрия при Орбане, с разного рода там субсидиями, уступками и национальными дотациями в обмен на вот такая политическая расторговка. Да? Поэтому вот они и говорят, а давайте мы теперь решения будем принимать не единогласно, вот как это было, и у всех как бы одинаковое. Они, кстати, уже не первый год об этом говорят, одинаковое право. А вот квалифицированное большинство или будут все равны, но некоторые равнее, кто наиболее лояльный, наиболее такой вот, так сказать, правильный с точки зрения Урсулы фон дер Ляйен, владычицы морской, да. Поэтому, естественно, Европа как экономический конкурент Соединенным Штатам не нужна. Европа раньше существовала достаточно успешно за счет тех кредитных линий, которые выделяла Федеральная резервная система. Значит, вот это беззаботное прошлое закончилось. Денег в Европе нет, поэтому все, что, так сказать, под подушкой на счетах, нужно выложить. Желательно отдать Трампу, купить у него углеводороды. Ну и поэтому вот Европа, которую мы с вами в свое время тоже застали по, значит, телевизору или по журналам, или кто ездил, вот эти вот особенно пенсионеры европейские, счастливые.
1: Это,
0: да,
1: уже не та совсем Европа, что была еще
2: совсем
1: хотя бы 10
2: другая,
1: лет назад.
2: Да.
1: Благодарим вас, Павел Сергеевич. Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений, доктор политических наук, профессор был с нами на связи, обсуждали мы новые возможные правила вступления в Евросоюз.

0: Союз, который сейчас разрабатывает Еврокомиссия.
1: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Сигналы точного времени.
3: На календаре четверг, 8 октября, 8 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также заходите в наши каналы Радио России, национальный мессенджер Макс и в Телеграме. Пишите комментарии, подписывайтесь, смотрите прямую видеотрансляцию. Ну и самые последние новости читайте на вести.ру.
3: Да, ну и про что же мы поговорим? С 1 марта следующего года в России изменятся условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Главное новшество – это фотофиксация претендента на водительское удостоверение во время экзамена. Появятся аудио- и видеорегистраторы в аудиториях и будет вестись запись процесса. То есть вот вообще уже сейчас никуда не деться, полный как-то прокторинг это называется, мне кажется, проверка
0: всего. Это
3: хорошо,
0: как можно сдать теорию с ошибками? Ты же потом выйдешь на дорогу и будешь создавать опасность для себя, для всех окружающих, для пешеходов, для автомобилистов, создавать материальный и моральный ущерб.
3: Я эту красную и желтую машинки помню до сих пор, если честно, вот, которые у нас нарисованы.
0: Я теорию, кстати, без ошибок сдала с первого раза.
3: Я тоже теорию без ошибок сдал, то есть все, ну вот, но нас, конечно, контролировали, я помню, как я приходил. Мы садились перед этим экраном и, значит,
0: да,
3: щелкали,
0: без телефонов, вещей, без всего.
3: И телефонов. В тот момент, когда я сдавал, никаких телефонов не было.
0: Ну уж извините, я помоложе. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов, собственно, которые сдают. Сам процесс сдачи фиксироваться будет на видео, причем на видео со звуком. А кроме того, больше не потребуется предоставлять медсправку, если сведения о ней есть в единой базе.
3: А, удобно, удобно. Ну, давайте попробуем выяснить, насколько... Да, и понять, соответственно, действительно, много ли ошибок получается. Вот я знаю точно, что да, фиксировались случаи, когда людям подсказывали, людям помогали сдать эту теоретическую часть. И я здесь полностью с тобой согласен. Теория — основа всего. То есть, если ты знаешь разметку, дорожные знаки, понимаешь, как ориентироваться на дороге, да, тогда... Ну, полдела сделано. Дальше практику ты наработаешь с течением времени. Но вот именно знать правила дорожного движения, и в том числе, как быстро действовать в ситуации, а ведь решение этих задачек, оно потом на дороге тебе помогает. Ты понимаешь, что, о, ты помнишь эту историю с круговым движением? Или ты помнишь... И ты помнишь эту историю с главной дорогой. Вот надо разобраться, как это теперь поможет. С нами на связи автоэксперт Максим Егоров. Максим, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
0: Что же изменится у нас 1 марта? Станет ли сложнее сдать на права, так называемые?
4: Ну, я очень надеюсь, что все-таки сдача на права и получение заветной карточки водительского удостоверения, она будет все-таки связана непосредственно с хорошими знаниями, потому что автомобиль так или иначе все-таки является средством повышенной опасности, и он требует достаточно хороших знаний владения, как физического непосредственно самого автомобиля, что должно происходить, условно, на мышечной памяти, а дальше человек должен очень внимательно относиться ко всему окружающему, и знаком дороги, ситуации на дороге и прочим. Поэтому то, что сейчас появляется чуть больше информации, то, что нас ждет в ближайших изменениях, на мой взгляд, это повышенный контроль именно самой сдачи экзамена, потому что в последнее время возникает, ну, это всегда было с основной частью, но в последнее время очень много возникает вопросов с точки зрения, что люди не могут сдать это многократно, не могут сдать, пройти теорию, потом не могут сдать город и прочее. И в какой-то момент все делится ровно на две части. Или плохо, очень плохо учит школа, и к ним очень большое количество претензий, вопросы по формированию неких рейтингов, аварийности по факту потом получения водительского удостоверения среди учеников, которые получили водительское удостоверение и прочее. И вторая часть – это много претензий, где непосредственно наши органы, которые принимают физические экзамены, принимают окончательное решение, выдать водительское удостоверение или нет. И вот эта информация постепенно, она как-то так уходит в туман, все что-то непонятно, и формируется некая информация более конкретная. И сейчас идет речь о том, что именно фактическая сдача экзамена, это теоретическая часть, практическая часть, будет автоматизирована дополнительно усиленной системами контроля в виде фото, видеофиксации проходящего экзамена. Ну и тогда, на мой взгляд, это, наверное, неплохо. То есть с точки зрения ужесточения самого сдачи экзамена, наверное, нет. А с точки зрения проверяющих органов, потом в финале, как говорится, разобраться, кто все-таки виноват, и отсутствие хороших знаний или препятствующие какие-то вещи в виде там нежелания, ну так в кавычках, да, люди все равно, у нас, к сожалению, некоторые какую-то выгоду хотят приобрести. Это, конечно, все это незаконно с точки зрения...
0: Максим, ну давайте уже честно своими словами скажем, что получение прав в России – это одна из самых коррупционных вещей вообще, которые в нашей стране существуют. У нас две проблемы. Первая, что у нас водители водить не умеют и правил не знают. А вторая проблема, что экзамен превращается в средство незаконной деятельности. Давайте скажем так.
4: Безусловно, здесь не могу не согласиться, что действительно оно так есть. Единственное, могу сказать, что в нынешней ситуации, которая сейчас происходит, и, на мой взгляд, именно проверка, если мы говорим про коррумпирующую составляющую, вот этот закон как раз говорит о том, это контроль, каким образом экзамен принимается. Единственное, есть пару моментов, которые я сейчас наблюдаю среди там своих стажеров, которые приходят, молодых людей, которые хотят получить водительское удостоверение. Раньше получить заветную корочку, ничего при этом не делаем, а используют этот нелегальный способ, это мог позволить себе практически каждый второй. Стоимость входа, как говорится, получения заветной карточки, она была крайне маленькая. Сейчас эта история, с учетом все-таки то, что сейчас есть определенные моменты контроля, проверок и прочее, эта сумма стала крайне большая. И
0: ну, выше риск, выше взятка, да?
4: Безусловно. И поэтому желание непосредственно людей, которые готовы и хотят сдать сами, их стало намного больше, чем, ну, как пойти по самому простому, легкому пути, на самом деле, ну, к сожалению, очень печально, потому что, повторюсь, машина это не просто какое-то там легкое средство, не знаю, не шапку надеть, как говорится, а это все-таки управлять автомобилем и понимать всю степень ответственности. Поэтому, если в какой-то момент будет исключена вот эта история дополнительно, что будут провоцировать, а сейчас есть такие моменты, в некоторых регионах сталкиваются с тем, что люди просто приходят и, если они сильно уверены в своих знаниях, если такие люди, действительно, просто когда статистика говорит о том, что поголовно никто не может пройти теоретическую часть, вот здесь начинают возникать вопросы. Поэтому я надеюсь, что как раз это будет история направлена на то, что минимизировать то, что вы сказали, вот эту коррупционную составляющую, что людей даже со знаниями всячески вынуждают хотя бы, ну, хоть что-нибудь, ну, хоть чуточку дайте нам для того, чтобы все-таки пройти первый, второй этап и получить водительское удостоверение. Все-таки я считаю, что здесь должна работать система получения реальных знаний и управления транспортным средством.
0: Ну, абсолютно с вами согласна. Ранее, кстати, сообщалось и о других изменениях, которые заработают с марта 2027 года. А в частности, после сдачи теории на практический экзамен нужно будет попасть не позднее, чем через 60 дней. Если за полгода практику сдать не удалось, а такое тоже бывает, теорию придется проходить заново. На это дадут еще 30 дней. Вот это усложнение. Нет получения водительского удостоверения? И улучшит ли это качество подготовки в автошколах?
4: Ну, вот эта система, на самом деле, то количество дней, которые ты человек может через которое прийти, пересдать, это все это дело, и, ну, на мой взгляд, это какая-то странная штука, потому что в какой-то момент был период, что там, условно, каждый, по-моему, через неделю или через две, когда я еще сдавал, это было, правда, давно, ты мог приходить и дальше продолжать биться просто о том, чтобы это, ну, сдать непосредственно экзамены. Сейчас эта история, конечно, с одной стороны, ее приводят в порядок, с другой стороны, для меня совершенно открытая статистика, даже то, что мы сейчас обсуждаем. То есть мы говорим о том, что люди не могут поголовно сдать по разным причинам, там, теории и прочее. Не будем говорить конкретно, кто здесь в данном случае виноват. И дальше возникает вопрос. Если такое количество людей не могут сдать экзамен, дальше возникает вопрос, а почему такие большие сроки ожидания тогда? Вот здесь для меня какая-то пограничная история, 60 дней. Понятное дело, что, наверное, в какой-то момент, если действительно, опять же, есть определенный риск принятия данного закона, то, что мы обсуждаем. Если есть некая коррумпированная составляющая, которая склоняет человека для того, чтобы он, там, не знаю, принес какое-то количество денежных средств для получения, возникает вопрос, появляется тогда в законе ограничение количества моментов сдачи, и на самом деле тогда возникает вопрос, это то же самое, как, не знаю, люди, которые нарушают там, ну, чаянно-нечаянно какое-то правило дорожного движения, когда сотрудник видит, что повторное нарушение в течение года этого правила нарушения дорожного движения ведет к тому, что можно отделаться штрафом или лишением, на месте будут договариваться и просить больше денег. Мне кажется, здесь очень важный момент, чтобы не переломить эту систему в худшую сторону. Поэтому, на мой взгляд, количество сдач, ну, наверное, должно быть ограничено каким-то не единичным 1, 2, 3 раза. Ну, действительно, там в течение полугода человек должен сдать. Если в течение полугода он не, ну, явная будет причина, как вот это, ну, на мой взгляд, контроля сдачи экзамена, что он просто, ну, не тянет знания, его отправляют на пересдачу, там, не знаю, теории, подтягивание знаний. Да это будет работать. А в какой-то момент, я говорю, вот этими штуками, мы, с одной стороны, говорим, что мы будем больше контролировать, но при этом закроем возможность там пересдать. И вот эти сроки за 60 дней, вот 60 дней, что человеку делать? Он уже и в школу не вернется, и с другой стороны, ожиданий. Я, честно говоря, мне сложно.
0: Ну и плюс еще попробуй запишись на экзамен, потому что очередь.
4: Безусловно, это какой-то на самом деле квест. То есть в какой-то момент человеку нужно преодолевать какие-то вещи. Я, честно говоря, ну, может быть, я ошибаюсь, это опять же взгляд со стороны. Я не вижу препятствий с точки зрения того, что у нас такие огромные очереди с точки зрения экзамена теоретического, практического и все остальное. Не знаю, с чем это связано. Но, честно говоря, для меня это очень сильно странно. И в какой-то момент мы видим такие длинные сроки. 60 дней. Это 2 месяца практически, чуть больше. Это можно, по большому счету, ну, до бесконечности сдавать эти экзамены. Там, не знаю, уже стрессоустойчивость и терпение любого человека просто, ну, сдастся.
3: А может быть, нам еще какой-нибудь контроль над автошколами установить? Ну, например, смотреть, что с выпускниками автошкол. Вот вроде он выпустился, все сдал, а потом, бац, а у него 150 штрафов. И, может быть, там подождать годик-полтора и посмотреть, как он водит, что происходит с ним.
4: Ну, вот про эту штуку говорят давно, но на самом деле это такой, на мой взгляд, сильно пограничная история. На самом деле количество получаемых знаний и умений все-таки зависит от человека. В бытность тогда, когда я получал водительское удостоверение, на самом деле ты мог собрать справки и совершенно спокойно пойти сдавать права в ГИБДД и прочее, получить ту самую заветную корочку, тебя определяли по знаниям. Да? То есть, если совпадает возраст, медицинская карта, есть, иди и сдавай. И дальше в данном случае говорить о том, что школа плохо преподает, наверное, такую статистику можно собрать. Но с точки зрения той же самой автошколы, мне кажется, у нее самые главные должны быть документы лицензирующие, это с точки зрения педагогов, которые могут преподавать, площадки, которые у них необходимы для безопасного вождения, автомобили, то есть некий сфера определенных опций и услуг, которые они должны быть сертифицированы для того, чтобы иметь право обучать. А с точки зрения получения непосредственно знаний, ну, смотрите, у нас же это по факту автошкола, это школа. У нас есть различные образовательные направления. Школа, колледж, институт и прочее. И везде там есть разные формы сдачи. Очные, заочные, экстерны, все остальное. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения автошкол, то, что на них хотят сейчас повесить то, что вы очень плохо воспитываете, значит, и учите учеников для получения водительских прав, ну, слушайте, опять же, дальше идет разделение. Государственная школа или коммерческая? То есть никто же не говорит, что можно набрать определенного, там, не знаю, симпатичного себе педагога, который будет преподавать тебе теорию и практику. Вопрос только знаний. Поэтому статистику, наверное, конечно, можно брать. Количество там проблем, которые есть в автошколе, они наберут себе на штрафы и прочее, ну, тоже возможно. Но говорить о том, что только исключительно автошкола плохо учит, ну, это как говорить о том, что, не знаю, есть в классе двоечник, и говорить о том, что а все остальные хорошо учатся, и говорить, что плохой педагог. На мой взгляд,
0: ну, да, действительно. А если не плохой педагог, а плохой ученик устроить, давно уже говорят, бальную систему для нарушителей правил дорожного движения?
4: Ну, совершенно верно. Сам ученик, если он хулиган по жизни, но в какой-то момент он преодолел все вот эти препятствия с точки зрения записи в очередь, сдачи ГИБДД и все остальное, но в какой-то момент он непосредственно, ну, является хулиганом, набирает огромное количество штрафов, не дай бог, там дорожно-транспортные происшествия и прочее. Но там уже другой закон включается с точки зрения того, что если пройдет проверка, что школа он ходил, посещал, что органы ГИБДД он прошел абсолютно законно, а дальше он просто продолжил вот так себя вести, ну, дальше вступает закон. Штрафы, лишение прав и все остальное. Это уже ответственность, как конкретного человека, в данном случае конкретного водителя.
0: В общем, еще долго и долго мы будем совершенствовать нашу систему и наши правила дорожного движения, и бальные системы, и системы штрафов для того, чтобы как-то дисциплинировать наших водителей. Максим Егоров, автоэксперт, был с нами на связи. 8-925-222-99-92 наш мессенджер. Также заходите в наши сети Радио России, канал в Телеграме, канал в национальном мессенджере Макс.
3: И все последние новости и события на сайте вести.ру. Вернемся буквально через минуту.
2: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
6: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
2: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
8: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
9: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
8: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
9: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
8: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
9: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
8: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о мувере и приобрести его?
9: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе «Мувер». Не откладывайте звонок, ведь «Мувер» может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
8: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие мувера?
9: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
8: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
9: Могу вас заверить, мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, мувер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести мувер по выгодным условиям.
8: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
9: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое. Не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
8: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
9: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почки, печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
8: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333-1050. 8 800 333-1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+. 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики –
10: Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
11: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные ликвидируют пункты управления БПЛА противника в Харьковской области. Владимир Путин отправляется с двухдневным рабочим визитом в Туркмению. В Госдуме призвали остерегаться звонков от интернет-провайдеров. Подробности далее. ВСУ лишаются контроля с воздуха в Харьковской области. Группировка «Север» уничтожает замаскированные пункты управления БПЛА, а также опорники и технику. Об этом сообщили в Минобороны. По информации военного ведомства, дальнобойность самоходной гаубицы М-100С позволяет уничтожать цели как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. Удары наносятся на расстоянии около 20 километров. Благодаря точным попаданиям удалось подавить огневые позиции, тем самым поддержать наступление штурмовиков. Тем временем около 400 беспилотников сбили за минувшую ночь средства ПВО над Россией. Дроны уничтожили над 21 регионом, включая московский. Об этом сообщили в Минобороны. Владимир Путин отправляется сегодня с двухдневным рабочим визитом в Туркмению. Туристическая зона «Аваза» на Каспийском море примет в эти дни сразу два многосторонних мероприятия – саммит СНГ и Каспийский экологический саммит, уточняет ТАСС. Первый рабочий день будет посвящен протокольным мероприятиям, а завтра начнется официальная часть встречи. Помимо Путина, в Совете глав стран Содружества примут участие сам хозяин саммитов, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, а также лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Почетным гостем в этом году стал президент Ирана Масуд Пезешкиан, с которым у российского лидера запланирована отдельная встреча. Владимиру Путину своевременно доложили о ситуации с нефтетанкером у побережья Черного моря. Доклады получены, с ликвидацией все в порядке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, позавчера судно с грузом нефти «Афромакс Рио», идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря. В Минтрансе отмечали, что удар привел к открытому горению нефти в акватории. Росприроднадзор сообщил об отсутствии загрязнения моря. Ликвидацией последствий ЧП занимаются силы Минтранса, МЧС и Минобороны. Об этом сообщили в Минтрансе. Западное население готовит к необходимости войны с Россией. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. С его слов, сейчас в общественное сознание на Западе активно внедряют тезис о необходимости подготовки к возможному вооруженному противостоянию в ближайшие несколько лет. Между тем, наращивание военного потенциала стран ЕС на границах с Россией повышает вероятность непреднамеренных инцидентов, убежден дипломат. Напомню, в конце сентября на встрече глав МИД и Минобороны стран Евросоюза были утверждены несколько оборонных проектов. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается начинать конфликта с западными государствами, однако европолитики продолжают запугивать население мнимой российской угрозой. Остерегайтесь звонков от интернет-провайдеров. С таким призывом к гражданам обратились депутаты. Под видом поставщиков цифровых услуг действуют мошенники. Об этом предупредил координатор проекта «Цифровая Россия» депутат Антон Немкин. По его словам, жертве звонят неизвестные и от компании предлагают сменить тариф на более выгодный. Казалось бы, ничего подозрительного, отметил депутат. А дальше человека могут попросить назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения, через которое мошенники получают доступ к аккаунтам и персональным данным. Немкин призывает проверять подобную информацию через официальные сайты провайдеров и пользоваться личным кабинетом. Хранить деньги налом все чаще предпочитают россияне. Данный способ сбережения средств по состоянию на сентябрь выбрали 38% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты экспертного исследования, на которое ссылается РИА Новости. За год доля выбравших наличные сбережения выросла на 6%, что является максимальным с момента с весны 2022 года. Впрочем, подавляющее большинство россиян пользуются услугами банков. Свои деньги доверяют хранить организациям 43% опрошенных. Французские власти под грузом протестов готовы начать школьную реформу. По словам премьер-министра Пятой Республики Себастьяна Лекарню, в ближайшее время правительство начнет работу по нескольким направлениям, включая ремонт школ, улучшение организации учебного времени и обеспечение занятий при отсутствии учителей из-за их нехватки. Вдобавок, Министерство образования сможет рассчитывать на дополнительное финансирование в следующем году. Глава Кабмина признал, что массовые протесты старшеклассников не возникли на пустом месте. Слишком много было дано обещаний, которые власти не смогли реализовать, подытожила Ликарню. Напомню, с сентября во Франции массово протестуют школьники. Задержаны тысячи детей. К акциям присоединились родители и учителя. Ситуация с лихорадкой Эбола в Республике Конго вышла из-под контроля. Тревогу забили специалисты международной гуманитарной организации «Врачи без границ». Наиболее опасной остается обстановка в провинции Северная Киева, передает телеканал «Африка Ньюс» со ссылкой на врачей. Сейчас на регион приходится почти 40% новых подтвержденных случаев по всей стране. Вспышка лихорадки Эбола в Конго началась еще в апреле. Согласно последним данным, инфекцией заразились свыше 8,5 тысяч человек. Примерно половина из них скончались. Власти США предъявят венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес новое обвинение. Речь может идти о пытках американцев, которые якобы в последние годы содержались под стражей властей Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. Напомню, Николаса Мадуро и его супругу захватили по указу Трампа в январе в ходе американской спецоперации «Абсолютная решимость». Венесуэльского лидера обвинили в наркотерроризме. Впрочем, президент США никогда не скрывал желания завладеть нефтяными насосами в Венесуэле. Завтра в российской столице распогодится, температура окажется на уровне едва ли не летних значений. Такой прогноз пообещал нам ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу температура еще повысится. Если ночью не ниже плюс 6-9 градусов, то завтра днем можно рассчитывать на плюс 15-18, может быть даже плюс 16-19 градусов. И большую часть суток осадки маловероятны, поскольку погодные условия будут определяться теплым сектором циклона. И только ближе уже к сумеркам, даже поздним вечером, и особенно в ночь на субботу, когда начнет прорываться холодная фронтальная система, небо затянут многослойные облака и зарядят скоротечные дожди.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Павел Котов обыграл нидерландца Талана Грикспора в первом круге шанхайского мастерса 6-4, 7-6. Сложнее на той же стадии проходит встреча Ильи Симакина с аргентинцем Камило Уго Карабельи. Соперники в первых двух партиях обменялись уверенными победами 6-2, а в третьем пока ничья 3-3. В Национальной хоккейной лиге Колорадо Федора Свечкова уступил Виннипегу 2-3. Россиянин оформил гол плюс пас. Это его первые очки в текущем сезоне. Также Вашингтон дома обыграл Питтсбург 5-3. Александр Овечкин и Евгений Малкин не отметились результативными действиями. Далее о баскетболе. Краснодарский «Локомотив Кубани» держал победу над белградским ФМП на турнире «Баскет Кап» 90-76. В составе железнодорожников дабл-дабл оформил Алексей Покушевский. В его активе 17 очков и 13 подборов. Еще 29 очков принес команде «Тревелин Куин». Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин назвал главные препятствия для возвращения армейцев в Евролигу. Цитата. «Есть ряд сложнейших вопросов, которые предстоит решить. Ключевые из них – политические и логистические. А именно возможность летать из Москвы прямыми рейсами, решение вопросов с длительными и многократными шенгенскими визами, возможность прямых финансовых переводов и еще много-много нюансов. Все эти проблемы напрямую относятся к санкциям, которые были введены политиками. Эти вопросы не находятся в области решения Евролиги, она лишь может ставить эти проблемы перед соответствующими властными структурами Европы», пояснил Ватутин. Знаменский забег состоится в Санкт-Петербурге 17 октября. В мероприятии, которое пройдет в петерговской усадьбе Знаменка, смогут участвовать все желающие. Атлеты попробуют себя в стартах на 1, 5, 10 и 15 километров. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 10-12 градусов. В Екатеринбурге плюс 7-9, кратковременные дожди. В Сургуте плюс 1-3, кратковременные осадки. В Архангельске 7-9 градусов, в Вологде от 10 до 12. В Перми и Кирове 9-11, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, температура воздуха днем составит 12-14 градусов. В Москве без осадков и до плюс 15. Сейчас в столице 8 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 752 миллиметра ртутного столба.
4: каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии, мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
0: Фестиваль «Зодчество Россия».
5: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
9: 9:12:19. Это сигналы точного времени в эфире. Четверг, 8 октября на календаре. Павел Сурков, Татьяна Голованова в эфире.
10: Доброе утро, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Все последние новости и события на сайте вести.ру. Ну а в четверг, как всегда, говорим с вами о различного рода психологических вопросах, вопросах взаимоотношений. И вот о чем сегодня хотим поговорить. Иногда бывает так, что мы скрываем покупки от наших близких. Ну вот я честно скажу, у меня есть разные хобби. Например, я собираю винил. Винил – это такая штука, и всем приходится, тем, кто не понимает, знаете ли, приходится объяснять, что вот, понимаешь, это не просто пластинка. И эта пластинка очень важная, вот она коллекционная, в ней вот такая ценность. Да, я их слушаю, но помимо этого каждая пластинка представляет собой некоторый артефакт. И вот купишь пластинку, а потом тебе кто-нибудь из домашних скажет, сколько ты на нее потратил. Да, и вот ведь иногда так хочется умолчать и не говорить, насколько это уж, насколько вот, как это, истощился семейный бюджет. Вот как я скажу.
9: Ну, ты знаешь, что скрывать от партнера покупки, а уж тем более эту их стоимость, люди могут не столько из-за самой траты, из-за суммы, на которую ты потратил на винил, сколько из-за страха перед реакцией близкого человека. То есть иногда мы просто переживаем, что человек возмутится, да, скажет, что это неправильная трата, особенно если это общий семейный бюджет, потому что в паре обычно складывается свое распределение ролей, да, как говорят психологи, кто-то зарабатывает, кто-то хранит, кто-то тратит. И если покупка оказалась тем более крупной или просто спонтанной, знаешь, эмоциональный шопинг, вот, то могут начаться серьезные разборки о неправильных тратах.
10: Ну, я могу сказать так. Я вообще считаю, что мужчина должен зарабатывать, а женщина должна тратить. Женщина должна быть красивой и спокойной.
9: Ты редкий вымирающий вид, Павел.
10: Вымирающий? Нет, я не хочу вымирать. Нет, ну правда, женщина должна должна быть спокойна, вдохновлять и мотивировать мужчину. Если она вдохновляет и мотивирует мужчину, он, соответственно, зарабатывает больше. Если он зарабатывает больше, он может дать женщине деньги, которые она потратит на то, что захочет, и будет еще более спокойной, будет его еще больше вдохновлять. Ну, все же логично.
9: А я вот считаю, что женщина тоже должна зарабатывать, должна развиваться.
10: Обязана.
9: И должна чувствовать себя спокойно, потому что, когда она полностью зависит от мужчины, не нарцисс ли ты часом, Павел?
10: Началось это.
9: Это тоже плохо. А вот когда женщина есть свои деньги, которые она тратит по своему решению и не мучается совестью, вот я купила себе на маркетплейсе новое платьишко, как-то вот, а может быть, не надо было, может быть, надо было на отпуск накопить и так далее. Или там, что я мужу скажу, а вдруг он скажет, ну не стоило сейчас тратить ни время, надо было вот на другое что-то купить, мы же планировали. И она чувствует угрызение совести. А если она тратит свои деньги, то и тратит.
10: Остановитесь, Татьяна. Женщина должна делать то, что она хочет. Если она хочет идти и зарабатывать, то, пожалуйста, пусть идет, зарабатывает и будет счастлива. Мужчина счастлив от того, что рядом с ним счастливая женщина. Вот что самое
9: главное. Да, все счастливы, когда вокруг счастливые люди. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, присоединяется к нашему с Павлом разговору и спору, и даже, я бы
10: сказала. Да, вот, Мария, рассудите нас. Все-таки вот с одной стороны, правильно ли мы рассуждаем, а с другой стороны, ну вот правда, если что-то такое купил, и кажется, ну ведь не поймут. Ну, опять...
9: А вдруг поругают?
10: Да, вот, ну как бы скажут уже, у тебя уже 15 кроссовок, зачем тебе еще одни? Вот, ну, как быть, Мария, да, рассудите.
11: Ну, конечно, финансовая часть в отношениях, это хотелось бы, наверное, чтобы это была только финансовая грамотность, какая-то стратегия, бухгалтерия, но, конечно же, это все-таки все финансовые вопросы, это и про власть, и про безопасность, и про контроль, и про доверие, и про близость. Именно поэтому... А вот ваше обсуждение как раз оно же касалось не чисто там 2 плюс 2 равно 4, а то, как воспринимается, какая была договоренность между в паре о том, как эти деньги зарабатываются, как они сохраняются, как они вкладываются, как они тратятся. И если вот на начальном этапе вот эти договоренности приняты, то есть хотя бы это обсуждено, и люди понимают, что есть там общая часть бюджета, все же достаточно просто решить, есть общая часть бюджета, которая идет на какие-то нужды, ну, такие автоматические, на содержание дома, на налоги, я не знаю, там, да, на коммуналку, на еду, есть более глобальные истории на путешествия, там, на покупки большие, на покупку автомобиля, не знаю, на взятие ипотеки, ну, в общем, какие-то глобальные вещи. Но у каждого, конечно же, в идеале, опять же говорю, что это все пары договариваются по-своему, но чтобы не было конфликтов, конечно же, хорошо бы вот в эту схему внести еще личные расходы, которые не зависят от того, кто зарабатывает, как зарабатывает, какой-то процент, да, который уходит в личное пользование каждого, ну, супруга там, да, или каждого человека из пары. И тогда, в общем-то, наверное, какой-то вопрос снимается, потому что есть договоренность, каждый тратит там, да, 5-10% от общего бюджета на свои интересы, а может быть, вообще просто на какую-то спонтанную историю. Мы знаем, что вы говорили, что такой вот шопинг эмоциональный иногда лучше, чем антидепрессанты. Ну что, давайте будем честны, такое удовольствие быстрое. Особенно, когда после этого не испытываешь чувство вины. Поэтому любая стратегия хороша и верна, если в паре об этом была договоренность. Потому что, повторюсь, деньги, ну, вообще финансы, безусловно, дают нам ощущение безопасности. Да, то есть, что у нас есть вот эта подушка какая-то безопасности, даже если она там тонюсенькая, даже если она какая-то там, может быть, только пока тратится вся на такие каждодневные расходы, но мы понимаем, да, какой у нас бюджет. А дальше доверие. То, что лежит в тумбочке, скажем так, образно, не исчезнет. И что если мы договорились о вот таких вот такой схеме, то каждый ее принимает. Да? То есть тогда человек живет вот в таком вот спокойном, безопасном, доверительном мире. Когда кто-то из пары начинает использовать финансы как средство контроля, да, как бы вот я тебе сегодня дам, ты хорошо себя вела или ты хорошо себя вел, а завтра посмотрим, да, то есть кто-то становится в позиции такого родителя или контролера, второй должен выпрашивать, опять же, мы понимаем, что если взять юридическую какую-то сторону, то в паре, ну, по крайней мере, семейной, если не оговорено какими-то там дополнительными договорами, то, в общем-то, весь бюджет общий. Вот. И если кто-то начинает манипулировать тем, что вот я зарабатываю, а ты тут тратишь, конечно, это уже, опять же, не про финансы, а про перекос в отношениях. Поэтому мы тоже должны понимать, использует ли нас наш партнер, контролирует ли у нас для чего, для того, чтобы свою значимость понять, вот, или там что вот он хочет этим сказать, что он главный, что другой подчиненный, там, или как-то подчеркнуть, опять же, что он молодец, может, ему не хватает какой-то похвалы от вас. Поэтому вот, собственно, когда если ничего не оговорено, то, в общем-то, скрывать-то особо и нечего, потому что каждый делает то, что хочет в своей финансовой жизни. А если договор есть, то здесь возникает очень интересное явление, которое называется финансовая неверность. А такой есть, да, более, ну, больше даже, наверное, психологический такой термин. То есть это не просто единожды какое-то сокрытие доходов. Иногда действительно нам, ну, неохота. Мы знаем, что это вызывает у нашего партнера, ну, какую-то негативную эмоциональную реакцию, даже если это мои деньги, вот этот вот мой маленький фондик. А уж не говоря, если ты залез в общий фонд, ну вот потратился на что-то, причем там, да, это может быть какое-то хобби, это может быть какие-то туфли очередные, косметика там, да, у женщины. Но иногда люди могут помочь кому-то. Тоже есть история такая. Вот там ко мне обратилась там внучатая племянница какая-то там, вот как бы так вот, да, со стороны иногда виднее, что это, может быть, была там манипуляция, а может быть, и правда человек нуждался, но, в общем-то, не входило, да, это в какие-то финансовые планы. И человек, конечно, понимает, что будет, ну, сейчас будет какая-то конфликтная история, эмоционально заряженная, негативная, разговор. Вот он единожды скрыл там, ну, или несколько раз в год, там, да. То есть это, ну, я думаю, такая норма. Иногда что-то не всегда там отчитываться, даже если ты залез там в какую-то общую кучу, но не пострадала сильно весь этот семейный бюджет. Но вот с финансовой неверностью, да, как бы это все-таки уже хроническая история, когда человек систематически как бы скрывает ну, какие-то вещи, связанные с финансами. И, в общем-то, если это систематическая история, то это уже тоже не про, ну, не буду сейчас расстраивать кого-то, да, а это уже какая-то внутренняя стратегия, то есть человек действительно как-то хочет вырваться из-под контроля даже оговоренного, даже им принятого, но вот как-то, да, независимо себя вести. И бывают разные виды, да, вот этой финансовой неверности, и это не всегда скрытые траты. То есть, когда мы либо снижаем стоимость, да, покупки, либо там, да, не показываем, скрываем то, что купили, но потом обычно это как-то всплывает. То есть это может быть и сокрытие, например, доходов и активов, тоже такая история есть. Ну вот договорились изначально, что зарплата кладется там, да, делится пополам или что-то, оказывается, что еще есть там премия или повысили эту зарплату. Вот, и человек в паре решает это не докладывать на семейном совете, а себе куда-то там в закрома родины, в общем-то, класть. Поэтому, то есть это сокрытие долгов. Тоже, да, к финансовой неверности мы можем отнести такое хроническое. То есть человек берет кредиты в семье,
9: И таких историй, вы знаете, все больше и больше, когда один из партнеров скрывает, что он набрал кредитов, пока не попадет уже в финансовую яму.
11: Да, ну то есть это вот уже, то есть мы понимаем, что это не столько про финансы, сколько про, да, вот эти отношения в семье, что что-то там доверие

0: партнер тоже решил вот так вот как-то саботировать договоренность. Ну и, конечно же, если человек зависимый, игромания или какая-то другая история, то ну, мы здесь понимаем причину сокрытия, потому что, в общем-то, вряд ли кто-то будет одобрять зависимое поведение в семье и, в общем-то, финансово это обеспечивать. Поэтому тема действительно выходящая за рамки финансовой грамотности, потому что с финансовой грамотностью все достаточно просто. Мы договорились, есть разные схемы, в общем-то, финансового, не знаю, как сказать, ведения финансов в семье, и об этом можно договориться. Но когда вот какая-то история происходит вот с этой финансовой неверностью, конечно, причины мы ищем уже в голове, а не в цифрах. И это не всегда какие-то корыстные, хотя и такие бывают мотивы. Ну, просто вот, как, знаете, себе человек готовит... Готовится к побегу, да, назовем так, понимая, что отношения его не устраивают, но лучше сейчас об этом не говорить, понимает, что там, например, придется расстаться, а с работой, может быть, не очень, вот как-то себе там вот такую вот подушку безопасности на какое-то первое время откладывает, да, все это. То есть, ну, такие бывают утилитарная причина вот в этой финансовой неверности. Но иногда это действительно протест против вот этого контроля. Да, конечно, вот один раз ему сказали, зачем ты купил пластинку, второй раз ему сказали, третий раз уже 50 раз подумаешь, потому что хобби ты не бросишь. И хронически уже человек вот уворачивается, да, от излишнего контроля, потому что почему-то договориться там не удалось. Потом бывает какие-то детская история, вот зачем ты опять купила себе там, да, вот зачем ты, или из прошлого брака, например, из прошлых отношений, вот зачем, то есть это уже такая травматическая, глубоко заевшаяся, ну, такая уже там шрамик остался, да, и человек переносит это в новые отношения. Вроде бы можно договориться, но вот этот страх, непережитый вот этот травматический опыт, заставляет скрывать то, что, в общем-то, может, не нужно было бы скрывать, да, вот в новых отношениях. А потом иногда вот такие покупки, бывает это, ну, опять же, что-то отомстить партнеру, да, то есть, а у меня есть маленькая тайна, вот, ну, это все с контролем чаще всего связано. Вот ты меня контролируешь, ты вот здесь вот, типа, главный во всем, а я вот здесь вот, знаете, как сказать, вырвался и свою какую-то историю делаю. Это такое, ну, скрытая, опять же, борьба за власть, ну, которая выглядит как немножечко такая, как месть. Вот, ну и повторюсь, это зависимость, да, причина вот этой неверности, как бы шопоголизм мы тоже сюда отнесем, да, то есть я сказала про игровую зависимость очень часто, там, ну, химическая, понятно, но шопоголизм, да, больше характерный для девушек, которые используют покупки для того, чтобы снять стресс, конечно же, наносит большие...
1: Мы так любим развлекаться, действительно.
0: Да, да, да, но визит к психологу, наверное, иногда обошелся бы дешевле, чем как бы вот такое неумеренное и ненужное покупки.
2: Вот да.
0: Поэтому все обсуждаем в семье.
2: Именно, вот, очень важно обсуждать в семье, ну и помнить, что иногда, может, семья и даст правильный совет, что покупать, а что нет. Надо прислушиваться к нашим близким. Спасибо большое, но мы не прощаемся с Марией Киселевой. Мы вернемся буквально через минуту и будем продолжать обсуждать другие вопросы, связанные с психологией и взаимоотношениями. Оставайтесь с нами на Радио России.
3: «15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
4: 21.

0: октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра за дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
1: Сигналы точного времени.
2: На календаре четверг, 8 октября, 9:31 и 11 секунд, самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами. И, как всегда, по четвергам мы обсуждаем важные психологические вопросы и вопросы взаимоотношений.
3: Кстати, включайтесь в наш разговор 8-925-222-99-92, а также наши каналы «Радио России» в Телеграме и в национальном мессенджере «Макс». Ну, а сейчас не менее важную тему поднимем, тема одиночества и разницы между одиночеством и уединением. Вот мы же иногда любим побыть одни.
2: Иногда это надо, просто побыть одному, и чтобы тебя никто не трогал. А кто-то потом говорит: ой, ты одиночка. Я не одиночка, мне просто нужно уединиться. Вот где эта разница между уединением и одиночеством? Давайте разберемся. И поможет нам в этом наш постоянный эксперт, доктор психологических наук, клинический психолог Мария Киселева. Мария, так как разобраться, где одиночество, а где просто уединение?
4: Ну, смотрите, действительно, есть люди, которые лучше могут одни находиться, и, в общем-то, для них нахождение без социальных каких-то контактов будет восприниматься именно как какое комфортное уединение, то есть осознанный, добровольный выбор временно или на какой-то, даже иногда, ну, на какой-то, в общем, срок ограничить социальные контакты для того, чтобы побыть наедине с собой, побыть наедине, может быть, с природой, со своими мыслями, с любимой книжкой, неважно, в общем, с тем, что им нравится, ну, чтобы установить силы, чтобы какой-то, может быть, рефлексией, саморефлексией заняться, может быть, творчеством, просто от шума отдохнуть. И в этом состоянии человек себя, если это вот такой осознанный выбор остаться в одиночестве, уединиться, то, в общем-то, вызывает как раз положительные эмоции, человеку комфортно в этом, он не чувствует грусти какой-то там, ну, опять же, если это не было заложено в желании, иногда и погрустить хочется, знаете, так это там, сгрустнуть тоже полезно, и если вот прям такая потребность возникает сама собой. Ну, в общем-то, нет чувства брошенности. Нет чувства брошенности, что ты никому не нужен, вот, а просто вот тебе хорошо. Хорошо наедине с самим собой. И часто же это для высокоинтеллектуальных очень людей характерно. Для людей, у которых, ну, это запятая, для людей, у которых очень много социальных связей в связи с работой. Вот я, например, по себе скажу, когда работаешь там психологом, слушаешь истории бесконечные, глубокие, да, истории, естественно, какие-то сложные истории, то, как, ну, опять же, работая там в школе учителю, да, там, преподавателю с студентами, врачу с больными, то есть ты имеешь очень много глубоких социальных контактов, и в какой-то момент действительно истощаешься, и хочется, ну, вот в тишины, да, и не слушать вообще ничего и никого, тем более, что в жизни контакт обычно даже, ну, со знакомым достаточно поверхностный и скорее какой-то, ну, утомляющий такой дополнительный шум создает, да, для людей, вот, например, вовлеченных в работу человек-человек. Да, то есть вот такая есть история. Да, то есть люди, которые там создают какие-то творческие продукты, безусловно, требуют тишины, да, вот этот творческий процесс. Потом мы знаем, что есть экстраверты, интроверты, и мы знаем, что для интровертов, ну, большое количество социальных взаимодействий скорее, ну, приводит к истощению, а восстановление происходит в, ну, да, в одиночестве таком. А вот, что не скажешь про экстравертов, да, ну и они тоже могут устать с возрастом, даже самые великие экстраверты становятся чуть больше интровертами. А, ну, уже меньше нужно вот этой общения. Поэтому удивляться, что какой-то знакомый или знакомая не хочет общаться, вот сидит там одна бедняжка, если человек не жалуется, то вообще, может быть, можно ему позавидовать, что не нужно вот вокруг себя создавать социальный шум, чтобы почувствовать себя, ну, я вам скажу, даже так, живым, нужным, любимым, цельным. Потому что есть, мы сейчас переходим в другую историю, да, есть ряд людей, которые не переносят одиночество и, скажем так, бездействие. Потому что, кстати, в уединении же можно еще что-то делать, ну, например, какую-то производить деятельность какую-то, а можно же просто сидеть и вот, например, смотреть на закат или слушать шум ветра там, да. И со стороны это выглядит как для людей суетливых, да, как некоторое безделье какое-то, вообще непонятно что. Человеку хорошо. Вот, ну вот переходим к одиночеству. Все-таки одиночество – это болезненное, часто вынужденное какое-то такое состояние. То есть человек ощущает дефицит значимых социальных связей, эмоциональной поддержки, теряется чувство принадлежности вот, к группе какой-то, мы знаем, что чувство, ну, мы должны принадлежать к какому-то социальной группе, не обязательно это прям семья и отношения, но хотя бы или что-то по интересам какая-то группа там, да, или карьерная история. Вот, и, естественно, это все сопровождается чувством, может быть, тоски, отчаяния, может быть, тревога, ощущение брошенности, ненужности, то есть вот одиночество в таком вот негативном плане, оно, конечно, имеет вот такую вещь, повторюсь, вынужденность, то есть это не выбор человека, и негативный фон и ощущение брошенности. Вот. И неприятная история, да, такая, приводящая иногда вот к затяжным каким-то и депрессивным состоянием, и к суицидальным каким-то мыслям. Ну, потому что человек страдает, ему нужно тепло чьё-то, близость какая-то эмоциональная, нужна какая-то поддержка, нужно, чтобы кто-то разделил с ним и радости, и как бы и печали. А вот такого человека рядом нет. И, конечно же, это вот уже негативное состояние, которое, кстати, часто сопряжено с развитием и соматических заболеваний, да, то есть болезни развиваются на этом фоне, потому что страдание действительно глубокое. Вот, и всегда, конечно, есть вопрос, как так случилось, вот, и каких бы связей хотелось бы, и где, в общем-то, вот этих вот близких людей найти. Ну, иногда действительно случается потеря в жизни, ну, мы понимаем, может быть, ну, потеря прям в прямом смысле, там, умер близкий человек, там, да, возможно, был переезд какой-то, и человек временно оказался в незнакомой среде, должен адаптироваться. Вот, ну, например, к нам иностранные студенты приезжают, конечно, они себя чувствуют одиноко, потому что они, ну, то есть нормальный такой период адаптации, когда ты ничего не понимаешь, как, в общем-то, да, встроиться в новую жизнь. Ну, даже переезд там из города в город, и даже переезд внутри страны, вот студенты сейчас приехали учиться на первый курс, уехали от семьи, конечно, в какой-то период вот человек может чувствовать себя в одиночестве. Ну, понятно, если отношения распались, тоже привычный социальный такой уклад рушится. Ну, здесь важно осознать, что мне это не нравится, состояние вот этого одиночества. Ну и, соответственно, думать, как социальные связи новые, качественные создавать. Можно начать, кстати, из каких-то поверхностных, ну, потому что сразу мы не можем вглубь так нырнуть. Это только иногда в кино так бывает, да, какой-то случайный попутчик вдруг становится потом самым тем человеком, с которым мы поделились самой большой там своей какой-то боли. Тоже такое бывает, да. Вот. Но обычно начинается же с поверхностной надо истории. Просто открыть глаза, как говорится, вытащить себя из этого тоскливого состояния и увидеть, что вокруг есть люди, ну, которые тоже вообще-то нуждаются, ну, в общении, и можно с ними пытаться завязывать отношения и контакты. Вот поэтому главное саможалость такую, знаете, не уйти. вот я бедный, несчастный, одинокий, никому не нужный, и вот буду сидеть здесь один и ждать, что кто-то ко мне придет, а если не придет, то все, ну, как ослик и а такой, да, вот, стратегия, наверное, не самая лучшая, зарываться, если в этом одиночестве, если оно абсолютно некомфортно, а все-таки вытащить, вылезти из этой раковины неуютной и оглядеться. Хороший способ найти того, кто нуждается в помощи, да, например. Ты уже себя вытащил, ты чувствуешь уже себя сильным, нужным и, в общем-то, конечно же, не таким одиноким.
3: Да. Да, действительно, тем более сейчас очень много возможностей, кстати, очень много разных движений, где можно пойти на встречу с незнакомцами, собирая самых разных людей абсолютно для дружеских посиделок где-нибудь в кафе после работы, и там тоже можно найти новых друзей, новые знакомства, поэтому если хочется уединиться, уединяйтесь, но одинокими быть не стоит.
2: Да, именно так. Мария Киселева, клинический психолог и доктор психологических наук, была с нами сейчас, ну а мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего хорошего. Удачи и процветания.
3: Всем хорошего дня. Берегите себя.
1: Совет дня. Взять вес.
5: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Исследователи из Университета Токио разработали революционную технологию культивирования мяса, которая может стать новым стандартом в производстве продуктов питания. Ученым удалось вырастить куриные наггетсы с помощью системы полых волокон, имитирующих капиллярную сеть. Подобие сосудистой системы, обеспечивающей равномерное питание и кислород для роста клеток. Такая структура не только приближает текстуру мяса к натуральной, но и делает возможным его настраиваемый состав. Можно контролировать содержание белков, жиров, витаминов и даже биоактивных веществ, создавая продукты, адаптированные к индивидуальным потребностям покупателя. Одно из ключевых преимуществ такой технологии – это исключение антибиотиков, гормонов роста и микробов. Культивированное мясо производится в стерильных лабораторных условиях, исключая угрозу заражения бактериями вроде сальмонеллы или кишечной палочки. Это делает продукт не только этичной альтернативой традиционному мясу, но и более безопасным. Новый метод открывает путь к массовому производству функциональных продуктов питания. Например, куриного мяса, обогащенного омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами или сниженным содержанием насыщенных жиров. Тем не менее, для масштабного внедрения технологии ученым еще предстоит решить ряд задач. В первую очередь, это необходимость заменить искусственные полые волокна на съедобные аналоги, чтобы избежать отходов и упростить переработку. К тому же, пока что процесс остается дорогим и требует технической доработки для массового производства. Тем не менее, авторы проекта уверены, внедрение подобных биореакторов может кардинально изменить подход к производству белковой пищи, особенно в условиях роста населения и экологических вызовов. В долгосрочной перспективе такая технология позволит выбирать желаемый состав мяса в зависимости от потребностей, начиная от спортивного рациона и заканчивая лечебной диетой, а также радикально снизить нагрузку на сельское хозяйство, уменьшить выбросы парниковых газов и снизить использование ресурсов – воды, кормов и земли. Метод с полыми волокнами может стать следующим шагом к индустриализации культивированного мяса, решив вопросы безопасности и технологической эффективности. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
1: Совет дня. Радио России. 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
6: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома – что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
9: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
8: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
9: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
8: Фаина Борисовна, а вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
9: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
8: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
9: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
10: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
9: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
8: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
9: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
8: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
9: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
8: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио России. Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
11: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: пункт дислокации колумбийских наемников ликвидирован в Харьковской области. Российские спецслужбы предотвратили диверсию на избирательном участке в Забайкалье во время выборов. В Стамбуле под завалами дома ищут людей. Подробности далее. Крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников уничтожен под Харьковом в Дергачах. Он входил в состав 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Точные цифры убитых не приводятся. По данным источников, общая численность иностранных наемников в ВСУ составляет порядка 16,5 тысяч человек, а колумбийцев – 7 тысяч. В той же Харьковской, а также Сумской областях артиллерийские расчеты группировки войск «Север» уничтожили технику и живую силу противника. За минувшую ночь войска беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате ударов уничтожена гаубица Д-30, два склада с боеприпасами, 14 пунктов управления БПЛА, а также около 9 десятков военнослужащих ВСУ. Владимир Путин сегодня отправляется в Центральную Азию. В Туркмении завтра состоится заседание Совета глав СНГ и Каспийский экологический саммит. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспия. Об этом сообщает РИА Новости. Саммит Содружества будет проходить в юбилейный 35-й год со дня образования. Как ранее отмечал помощник президента Юрий Ушаков, это важный исторический рубеж для СНГ, которая за годы своей работы утвердилась в качестве авторитетного регионального объединения. В саммите примут участие лидеры 9 стран Содружества. Помимо президентов России и Туркмении приедут лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Впервые в истории СНГ на заседании в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. В первый день главы делегации совместно посетят фестиваль национальных блюд государств СНГ, а вечером состоится официальный прием в честь глав делегации от имени президента Туркмении. Рабочая программа саммита стартует в пятницу 9 октября. Российские спецслужбы предотвратили диверсию на избирательном участке в Забайкалье. Забросать зажигательной смесью пункт голосования в разгар выборов в Госдуму планировал житель Краснокаменска. Мужчина накануне завербовался на работу киевских спецслужб и по заданию кураторов готовился совершить подрыв. Совершить задуманное ему помешали силовики. О задержании подозреваемого сообщили сегодня в ФСБ. Ранее ведомство сообщало о задержании жителя Донецка, который по заданию СБУ также планировал взорвать бомбу в машине вблизи избирательного участка. Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Власти назвали сроки проведения всероссийских проверочных работ. Ученики 4-х, 8-х и 10-х классов напишут ВПР с 19 апреля по 21 мая. Об этом сообщил Рособорнадзор. Итоги проверок послужат для выявления школ с низкими результатами и признаками необъективного оценивания, корректировки программ развития и планирования контрольно-надзорной деятельности, уточнили в ведомстве. В текущем году, напомним, из перечня предметов, по которым проводят ВПР, убрали обществознание в 6-х, 7-х классах, а для 10-классников добавили биологию. В МЧС назвали главную ошибку граждан при угрозе атаки дронов. Как ни странно, но это излишняя любознательность. Об этом известием рассказал замдиректора подведомственного департамента гражданской обороны и защиты населения Вадим Гаршин. По словам эксперта, люди выходят на улицу или подходят к окнам и пытаются рассмотреть что-то или сфотографировать. В таком случае человек подвергает себе опасности из-за возможного осколочно-фугасного поражения. Гаршин указал, что в квартире в качестве укрытия подойдут помещения без окон, расположенные максимально далеко от них. Ванная комната, санузел, коридор или лестничная площадка. В Стамбуле под завалами дома ищут людей. Под обломками могут находиться 7 человек. С 4 из них удалось установить связь. Об этом сообщил губернатор провинции Давуд Гюль. По его словам, в результате обрушения повреждены 4 квартиры. Инцидент произошел рано утром в районе Мальтепе. В семиэтажке обрушились 3 этажа. Дом построен в 1987 году. В 12 квартирах проживают 33 человека, уточнил чиновник. Студенты вышли на улицы в центре Рио-де-Жанейро в поддержку действующего президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы. Марш, организованный Национальным союзом студентов, собрал в основном школьников и студентов госуниверситетов, пишет РИА Новости. Большинство плакатов и транспарантов намекают на потенциальное сокращение, которое в случае победы на выборах президента Флавио Болсонару может привести в системе образования и стипендиальных программ. Напомню, первый тур голосования 4 октября не принес ожидаемых результатов из-за малого количества голосов. Второй тур состоялся 25 октября. Случайная утечка военных технологий стала поводом для скандала в США. В Гонконг по ошибке доставили запчасти от новейшего американского истребителя пятого поколения F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Как выяснилось, досадную оплошность допустил сотрудник почты, который не прочел предупреждение отправителя не направлять посылку через Гонконг. Первоначально планировалось доставить запчасти из Австралии в США через страны-партнеры Южную Корею и Тайвань. Однако сотрудник службы проигнорировал список и выбрал наиболее быстрый маршрут. Удалось ли Китаю заполучить прозрачную часть кабины пилота с элементами технологии стелс, остается загадкой. И вернемся в Россию. Знаменитый в столице рижский цветочный рынок уйдет с молотка. Лот вскоре появится на электронном аукционе, сообщает агентство «Москва». Территория вмещает не только сам рынок, но и универмаг «Крестовский». Оба здания подлежат сносу или реконструкции. Участок продадут ради реализации проекта комплексного развития территории. Стартовая цена за него составляет почти 155,5 миллионов рублей. В аукционе смогут участвовать только те кандидаты, которые имеют подтвержденный опыт в капитальном строительстве, уточнили организаторы торгов. Ренессанс бабьего лета переживает столичный регион. Погода сегодня располагает к прогулкам. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона с юга, поэтому в Москве ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный, южный 3,8 метров в секунду и максимальная температура воздуха составит плюс 13-15, атмосферное давление будет меняться мало и столбики барометров покажут около 751 миллиметра ртутного столба. Так что в течение сегодняшнего дня очень комфортные метеоусловия, именуемые, ну, еще раз повторюсь, таким ренессансом старого бабьего лета.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Павел Котов обыграл нидерландца Талана Грикспора в первом круге шанхайского мастерса 6-4-7-6. Сложнее на той же стадии пришлось Илье Симакину. Он уступил аргентинцу Камило Уго Карабелли. Соперники в первых двух партиях обменялись уверенными победами 6-2, а в третьем латиноамериканец сумел избежать тайбрейка 7-5. В национальной хоккейной лиге Колорадо Федора Свечкова уступил Виннипегу 2-3. Россиянин оформил гол плюс пас. Это его первые очки в текущем сезоне. Также Вашингтон дома обыграл Питтсбург 5-3. Александр Овечкин и Евгений Малкин не отметились результативными действиями. Далее о баскетболе. Краснодарский «Локомотив Кубани» держал победу над белградским ФМП на турнире «Баскет Кап» 90-76. В составе железнодорожников дабл-дабл оформил Алексей Покушевский. В его активе 17 очков и 13 подборов. Еще 29 баллов принес команде «Traveling Queen». Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин назвал главные препятствия для возвращения армейцев в Евролигу, цитата, «Есть ряд сложнейших вопросов, которые предстоит решить, ключевые из них политические и логистические, а именно возможность летать из Москвы прямыми рейсами, решение вопросов с длительными и многократными шенгенскими визами, возможность прямых финансовых переводов и еще много-много нюансов. Все эти проблемы напрямую относятся к санкциям, которые были введены политиками. Эти вопросы не находятся в области решения Евролиги», — пояснил Ватутин. Знаменский забег состоится в Санкт-Петербурге 17 октября. В мероприятии, которое пройдет в петерговской усадьбе Знаменка, участвовать смогут все желающие. Атлеты попробуют себя в стартах на 1, 5, 10 и 15 километров. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Даниил Моногаров.
1: В Магадане сегодня 0 плюс 2 градуса, кратковременный мокрый снег. В Екатеринбурге 7-9 градусов, в Иркутске плюс 6-8 кратковременные осадки. В Великом Новгороде 12-14 градусов, в Сыктывкаре 6-8 небольшой дождь. В Пензе 14-16 градусов, в Воронеже 17-19. В Краснодаре сегодня 22-24, такая же температура с дождем ожидается и в Симферополе, в Ялте 19-21 без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно. Температура воздуха днем составит 12-14. В Москве без осадков и до плюс 15. Сейчас в столице 10 градусов, ветер юго-западный, атмосферное давление выше нормы и составляет 754 миллиметра ртутного столба.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Мне кажется, главная миссия этого человека – возбуждать. Возбуждать интерес к познанию мира, к познанию жизни, конечно, к познанию тайны. И хотя его называют великим провокатором современного телевидения, я бы его сравнил бы с героем Максима Горького Данка, который своим пламенным слогом и сердцем освещает нам путь в неизведанное. Я от всей души в нашей студии приветствую журналиста, телеведущего, писателя Игоря Прокопенко. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте. Ну, я всякие слова в свой адрес слышал, но таких еще нет. Спасибо.
1: И это хорошо.
2: С Данко я согласен.
1: Да. Прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что еще практически в детстве вы принимали участие в военном параде на Красной площади?
2: Это был 81-й год. Я был суворовец прославленного Калининского суворовского военного училища. Да, у нас была лучшая парадная коробка. У меня на трибуне стоял еще Леонид Ильич Брежнев. У меня парад принимал Дмитрий Федорович Устинов. Да, это был 109-й парад на Красной площади. А как мы знаем, прославленное Калининское суворовское военное училище принимает училище в парадах с самого первого дня, с Дня Победы. Поэтому в каком-то смысле суворовцы, калининцы – это такие, знаете, символ, это талисман нашей великой Родины.
1: Но как вы попали в эту коробочку?
2: В 79-м году, это трудно сегодня поверить, но для того, чтобы поступить в Калининское суворовское военное училище, нужно было выдержать очень серьезный конкурс. В это трудно поверить, но конкурс тогда был 79 человек на место.
1: Сколько?
2: 79. Больше, чем театральное училище в лучшие годы этого прекрасного заведения. Поэтому в моей жизни было много чего интересного. Много я где побывал, учился, но стены прославленного Калининского суворовского военного училища – это то, чем я горжусь в своей жизни больше всего.
1: Хорошо. Это правда, что, будучи кадровым офицером Советской армии, вы задумали писать диссертацию об экзистенциализме.
2: А критика французской школы экзистенциализмов, это был 86-й год, и, в общем, в то время французскую школу можно было только критиковать. Да, я счастлив, что у меня была такая возможность. Я, к сожалению, эту диссертацию так и не написал, но именно эта диссертация дала мне путь в большую журналистику, хотя я тогда это еще не подозревал. Когда я начал работать над этой диссертацией, в какой-то момент мой научный руководитель сказал, а надо сказать, я был странный лейтенант, я ночами
1: этим
2: занимался.
1: Я уже понял это, да.
2: В перерывах между полетами я служил в авиации, прославленный 148-й центр боевого применения переученной авиации противовоздушной обороны. Когда не было полетов, как раз я все это дело кропал, поэтому я был странный лейтенант. Так вот, в какой-то момент научный руководитель мне сказал, тебе нужны печатные работы. И вот эти слова, словосочетания «печатные работы» как раз и они сыграли очень важную роль в моей судьбе, потому что я приехал в Москву из своего закрытого гарнизона, пошел по разным редакциям, вот, и куда бы я ни захотел, я говорю, вы знаете, я пишу диссертацию вот по такой интересной теме, мне бы опубликоваться.
1: Ну, еще в «Красной звезде».
2: А, да, и вот там как раз начальник... Ветераны «Красной звезды» помнят, военный журналистик, был такой замечательный летчик, летающий журналист, полковник Андрюшков. Да, он был летчик-истребитель, одновременно журналист. Он говорит, лейтенант, а ты где служишь-то? Я говорю, там-то. А он говорит, на полет ты ходишь? Я говорю, а напиши, что там у вас происходит. Я говорю, хорошо, напишу, но мне бы опубликоваться по моей теме. Он говорит, потом, давай сначала вот это.
1: Ах, вот, значит, философия продвинула вас в журналистику.
2: Я приехал к себе в гарнизон, значит, пришел на полеты и начал писать, что вижу, то пишу, да. А потом надо сказать, что я написать-то написал. А я переученная левша, я и сейчас-то с трудом разбираю то, что я пишу, а тогда тем более. А хочу заметить, что в то прекрасное время не было ни компьютеров, ни лаптопов, ничего. Была печатная машинка, и то
1: да
2: в секретном отделе.
1: Да.
2: Поэтому я 3 раза переписал от руки, отправил и забыл. Через 3 недели меня зовет начальник политотдела соединений, так дрожащей рукой показывает газета. Это ты?
1: А там ваша статья. Там,
2: более того, я же... не собирался заниматься журналистикой, поэтому я сам того не желая написал, ну, как сейчас можно сказать, самый сложный журналистский жанр, я написал очерк. Этот очерк опубликовали в подвале первой страницы.
1: Так, сколько гонорар был?
2: Вот, 45 рублей.
1: Ого!
2: Это был центральный орган министерства. Вот вы правильный вопрос задали, потому что я не думал, честное слово, я тогда не думал, что за удовольствие писать платят.
1: Вот! И все-таки маленький вопрос по поводу диссертации.
2: Да.
1: Ведь вот эта философия, Ленин считал ее враждебной. То есть получается, что вы делали подкоп под наш марксизм, ленинизм.
2: Нет, нет, я пытался ее критиковать.
1: А, но не получилось.
2: Не успел.
1: Хорошо. Это правда, что вы держали в руках пробирку со смертельным вирусом Эбола?
2: Это правда, это правда. Я тот самый автор тот самой знаменитой сенсации, когда вдруг выяснилось, что против вируса лихорадки Эбола, вот, которая считалась на тот момент самой опасной, даже опасней СПИДа, потому что в отличие от СПИДа она передавалась воздушно-капельным путем, оказывается, наши ребята, военные ученые, создали иммуноглобулин. Я сейчас, может быть, выдаю военную тайну, но, значит, сижу я напротив нашего уважаемого военачальника, одного из руководителей министерства в то время, это был какой, 94-й год, да, и он мне говорит: слушай, а как раз по телевизору идет репортаж из Африки, вирус лихорадки Эбола, там угроза человечеству. Он говорит: слушай, наши сделали иммуноглобулин. Я ж подбрал, как? Он говорит: ну так, только секрет, вообще никто, даже в ГРУ не знает. Ну так он пошутил. Я говорю: и что? Он говорит: ну мы сейчас вот так, секрет. Я говорю: послушайте. У меня руки затрясли. Я говорю: знаете, что произойдет дальше? Дальше, если наши сделали, я говорю: послушайте, если открыли, месяц, два, три от силы, и этот секрет утечет в ЦРУ. Ну, я говорю, будем реалистами. А это значит, что как только он утечет туда, мой коллега из Рейтер, Пол Симпсон, он первый об этом напишет и украдет у меня сенсацию. Это я в полушутку говорю: дайте мне возможность рассказать об этом первому. Потому что иначе, говорю, не мы спасем мир, а американцы опять. Давайте хотя бы раз миру расскажем, что Россия создала это. Россия будет спасителем мира. Он говорит: сиди здесь. Пошел к начальнику генштаба, приносит оттуда бумагу. Он говорит: поезжай. Я поехал туда, где это сделали. Приехал и сделал репортаж в программу «Время». Начальник центра тогда позвонил. Он говорит: ты не представляешь, что ты сделал. Нам впервые вручили государственную премию. Ельцин посмотрел по телевизору программу «Время» и в этот же день позвонил, и трем нашим ученым дали госпремию за открытие иммуноглобулина против вируса лихорадки. Я хочу сразу, это не вакцина, это предтеча.
1: Я понял.
2: Но мы первые это сделали.
1: Вы что-нибудь получили?
2: Только моральное удовлетворение, но я до сих пор счастлив этим.
1: И напоследок, это правда, что долгое время после трудового дня вы снимали напряжение в ночных клубах.
2: Но
1: честно.
2: Дело в том, что я очень люблю музыку. Да, да. И, конечно, я имею в виду в первую очередь клубную музыку. Да, я люблю транс-музыку. И я когда-то было время...
1: Игорь Прокопенко?
2: Это правда, да. Я вообще хотел в свое время у Армина Ван Бёрна купить франшизу, вместе с ним сделать трек совместный. Да. Ну, послушайте, Армин Ван Бёрн – это Моцарт современной транс-музыки. Ну, что мы говорим? Да. Я даже было время, когда своим коллегам говорил, я говорю: послушайте, придет время, если мы вот все наладим, вот все хорошо, да, я открою ночной клуб, уйду туда работать диджеем, да, а за вами буду приглядывать только одним глазом. Да. Но судьба мне не дала такого шанса, потому что каждый раз нужно было делать новые проекты, и каждый раз новые вызовы, и каждый раз новое время. Так, в общем-то, моя мечта заняться музыкой, диджейской музыкой, она такая осталась, да. Вот, и я думаю, что когда-нибудь я все-таки это сделаю.
1: Но все еще впереди.
2: Наверное.
1: Итак, Игорь Прокопенко, переходим к делу. Значит, я понимаю, ваше детство прошло в маленьком городке Павловске, Воронежской области.
2: Маленький городок. Если бы вы знали, что это за городок.
1: Я знаю, прекрасно.
2: Знаете ли вы, что город Павловск, Воронежской области, это город первого адмиралтейства. Сначала Павловск, а потом уже Санкт-Петербург. И именно город Павловск построил Петр I. И именно в Павловск Петр I выписал первые часы из Голландии с колоколами. Да, именно Павловск является колыбелью русского флота.
1: Вот
2: просто
1: знаю,
2: Санкт-Петербург,
1: да,
2: немножко потом часть этой славы забрал себе. А это очень красивый город, я горжусь, что я родился в этом.
1: А вы скажите мне, а вы гуляли по подземным лабиринтам, которые есть под Павловском?
2: Значит, это не совсем подземные лабиринты, это пещерный монастырь. Это настоящий рукотворный пещерный монастырь, где сегодня доказано, что там еще храм Солнца 7 века. Там. Значит, на этом месте был храм, его взорвали в 30-е годы. Кстати, как ни парадоксально, взорвали немцы, которые стояли на том берегу, да, на том берегу Дона. Значит, в Павловск немцы не зашли. Они так и остаялись на том берегу, оттуда уходили. Они простояли там, по-моему, год. Вот. Взорвали монастырь. Вот. И мы, когда мальчишками переплывали на ту сторону, там потрясающие красоты меловые горы, конечно. Невероятной красоты, да. И вот мы туда, как бы, знаете, как в соседский сад ходили. Только мы туда ходили копать патроны и боеприпасы. Там столько от немцев, итальянцев осталось, куда ни копнешь, либо гильзы. Кому повезет, там остов от пистолета, знаете, заржавевшего, да. Там много-много чего находили. Потом во время половодья в Павловске-на-Дону там очень красивое половодье. Там весной заливается до горизонта, это настоящее море. И каждый раз выносило паводком весной то ядра, то вот картечные ядра, да, там, и фесы от сабель, потому что со времен Петра Первого еще. Это потрясающая совершенно волшебная земля. Да, это
3: удивительная история.
2: Так вот, вот эти лабиринты, настоящий пещерный монастырь, сейчас там живут монахи. Это один из самых почитаемых монастырей. Туда очень много приходит прихожан, и если монахам кажется, что прихожан достоин, этот прихожанин, да, правильно одет, не выпивший, я извиняюсь, да, вот, потому что много же отдыхающих, вот, который действительно пришел прикоснуться к вечному, они везут его вниз. В настоящий момент там разведано что-то, по-моему, порядка 8 километров подземных лабиринтов. Это меловые горы, это очень красиво. Они все это отчислили, они блистают мелом. Он сделан по образу сейчас, по образу Киево-Печорской лавры.
3: Надо же.
2: Поэтому я всех приглашаю, да. Я сейчас как бы работаю рекламным агентом моего родного города Павловска, Воронежской области.
3: Это хорошо. А вы смотрите, я держу в руках вашу последнюю книгу, Игорь Прокопенко, «Дональд Трамп». А Дональд Трамп, кто он? Вот для меня он долгое время был просто аферист.
2: Ну, так и есть. Я там напишу в предисловии. Если вы помните, вот Дональд Трамп в молодости, это же такой ясноглазый аферист, с обаятельной улыбкой. С улыбкой обаятельного проходимца, И вот я там пишу о том, что думал, что пройдет 20 лет, и вот этот ясноглазый аферист с улыбкой очаровательного проходимца станет главным символом Америки, станет ее главным раздражителем, станет ее крестом и станет ее надеждой.
3: Но вернемся к вам, Игорь Прокопенко. Вы знаете, я очень люблю ваши программы.
2: Ой, спасибо большое.
3: Потому что они всегда очень честные. А я думаю, а ведь за правду можно пострадать. Вот, например, мой хороший друг Александр Сладков.
2: Да, Саша.
3: Совсем недавно признался в том, что даже против него хотели завести уголовное дело. Только за то, что он хотел сказать правду. У вас были такие случаи?
2: Были, да. Вызвали меня в серьезное место, да. Мне говорят, вы знаете, вы разгласили государственную тайну. А я хочу сказать, что у меня хоть программа и называется «Военная тайна», у меня настольная книга «Закон об охране гостайны», потому что я тот человек, который родине никогда ущерб не нанесу. Я говорю, а в чем? Он говорит, а вы рассекретили воинское звание и принадлежность к спецслужбе вот такого-то, такого-то человека. Откуда вы знаете, что он принадлежит к этому ведомству, и вы, как вы могли в эфире произнести... Я думаю, вот оно что. Я достаю из портфеля книжку «Воспоминания этого человека». Там на обороте написано «Полковник такой-то, такой-то», и книга «Воспоминания». Я говорю, вот откуда? Следователь на меня посмотрел, посмеялся и совершенно серьезно говорит, а мы книжки не отслеживаем. Так что я тоже прошел. Была и такая история, правда. Вот. Ну, а если говорить там, как бы о правде, если говорить серьезно, я хочу сказать, что у меня всегда, у меня вот здесь вот всегда сидит, знаете, такой маячок чувства ответственности.
3: Еще несколько таких маленьких блиц-вопросов. Скажите, пожалуйста, почему все медиа в мире проиграли ковиду? Почему люди не поверили в смертельную опасность?
2: Ну, не знаю, я, например, не проиграл, потому что к моменту, как только я услышал, что в Ухане произошла утечка, я собрал свою группу и говорю, ребят, немедленно пишем книгу про ковид. И к моменту объявления, значит, это произошло в ноябре, первое упоминание, а в феврале у меня уже вышла книга про ковид. Поэтому я сразу почувствовал опасность, и я сразу понял, что это серьезно, что это надолго. Вот. И если вы меня спросите, вот, что такое ковид, и вот сейчас вот вы, наверное, хотите оттолкнуться от информации, которую американцы опубликовали, что это утечка из лаборатории. Много мнений по поводу ковида есть и по поводу этого коронавируса. Причем вопросы эти задают часто докторам, врачам, которые... Ну, врач и вирусолог – это две разные профессии. Mm-hmm. Поэтому врач как бы точно так же не может ответить на этот вопрос, как, допустим, инженер или историк. Да? Вирусолог – это отдельная профессия. Так вот, я разговаривал разговаривал с вирусологами. Я говорю, объясните, что такое коронавирус? Причем они мне объясняли, а так-то в мир старались на эту тему не распространяться, ну, потому что это же в любом случае домыслы, гипотезы. И вот мне один вирусолог очень доходчиво объяснил, что такое коронавирус. Вот представьте себе, вот у тебя пылесос. Да? Пылесос – это коронавирус. Да? Ты открываешь его, а внутри детали от будильника. Сами они там попасть не могли туда. Их нужно было туда положить. Он говорит, вот если в двух словах, что такое коронавирус. То, что это рукотворное происхождение, это вне всякого сомнения. А дальше уже нюансы. Кто, где, как, почему. С коронавирусами работали не только

0: Хорошо. Еще один маленький вопрос. Скажите мне, вот вы находились в горячих точках, иногда подвергались риску. А что вам помогало больше всего? Слово Божье, амулеты или интуиция?
1: Тут немножко я отвечу асимметрично на этот вопрос. Молитвы читал, правда? Читал молитвы. Но я и в мирной жизни их читаю, да. Я вам хочу сказать, я войну не люблю. Вот. И вообще все военные вообще войну не любят, потому что именно военные знают, что такое война. Война – это кровь, грязь и страх. А героизм, ордена и победа – это уже другая субстанция, непересекаемая с этим. Да? Вот с одной стороны вот это, с другой стороны. Поэтому война – это очень вынужденная история, да, которой нужно заниматься. Почему? Потому что ты же офицер. Это долг. У всех мужчин один долг – это защищать родину, а у офицера два долга. Ты защищаешь родину и как гражданин, а если ты офицер, еще и с точки зрения своего офицерского происхождения. Поэтому для меня поездки в горячие точки, так называемые, это был просто профессиональный долг, долг офицера, вот, вне зависимости. Ну, я сейчас уже не служу. Я вам хочу сказать, я время от времени там выезжаю, разговариваю с ребятами, 2-3 часа провожу с ними и про себя думаю, блин, все брошу, останусь. Это мой мир. Это мой мир. Я его знаю. Вот этот запах, я его чувствую, да? Вот этот запах казармы, вот этот запах войны, понимаете? Вот этот дух, ну, это мой мир, меня этому... Не то, что учили, меня к этому... Это воздух, которым я дышал, да? А тут нечему как бы радоваться, нечем восхищаться. Но у меня другого детства, другой юности не было. Вот, поэтому 2-3 часа, и я готов остаться, да? Ну, просто я не могу остаться, да? Вот, поэтому офицерский долг. Пожалуй, вот. Ну, и молитва.
0: Ну, а что спасало жизнь?
1: О, ну, это только к Всевышнему, конечно.
0: И еще один маленький вопрос. Уважаемый журналист Игорь Прокопенко, скажите, а как ваши дети, Лиза и Игорь, относятся к творчеству папы? Ну, Игорь, про старшую дочку.
1: Вы знаете, с уважением.
0: То есть не смеются, не стесняются?
1: А почему же надо смеяться? Нечем, не над чем смеяться, нечего стесняться. Не могу сказать, что с большим интересом, потому что у каждого свой путь, и каждый занимается своей, ну, как бы, там, избрал иную профессию, и весь, как бы профессиональный интерес там в другом, но как бы неважно, папа чем занимается, он может быть журналистом, может делать документальные фильмы про НЛО и про войну. Да, а может там заниматься чем-нибудь другим.
0: Ну,
1: а
0: же любимый папа.
1: Ну, это не зависит от профессии.
0: Конечно. В следующем году у вас юбилей.
1: Да. И вы знаете, все в моей жизни происходит вовремя. Вот, только-только я начал подходить к этому юбилею серьезно, как очередной вехи, когда ты наконец-то стороной переходишь в новый ранг. И тут тебе раз говорят, все, кто после 60 приравнивается к молодым людям.
0: Вот.
1: Вот. Поэтому я хочу сказать, что я готовлю вступить во вторую пору своей молодости. И это меня тонизирует.
0: Вы, кстати, отлично выглядите.
1: Спасибо, да.
0: И напоследок, а какая тайна вам до сих пор не дает спать?
1: Сплю я всегда хорошо.
0: Но какая тайна тогда волнует сознание?
1: Тайна мироздания. Да, потому что, знаете, я сделал на эту тему много проектов. Я на эту тему говорил со многими величайшими учеными. Но могу сказать, есть два вопроса, простых вопроса, на которые не может ответить ни один ученый. Вопрос следующий, первый вопрос. Если Вселенная бесконечна, если Вселенная возникла в результате Большого взрыва, что было до взрыва? И второй вопрос. Кто устроил этот взрыв? Вот эти два вопроса не дают мне покоя. Я сплю хорошо, но все время эти вопросы мне не дают покоя. И никто на эти вопросы мне не может ответить.
0: Да. Игорь, у нас одна минута есть. Скажите что-то нашим слушателям.
1: Дорогие зрители, дорогие слушатели, дорогие читатели, отвечу словами всемирно известного ученого Стивена Хокинга, который говорил: «Смотрите на звезды, а не под ноги. Работайте. Только работа человеку, жизни человеческой, придает смысл. И если вам повезло, и вы встретили любовь, берегите ее. Любовь не каждому дается». С вами был Игорь Прокопенко. Всем космического счастья.
0: Игорь, спасибо большое за этот откровенный разговор. Оксане, вашей любви, большой привет. И детям тоже. А я напоследок вам скажу одну простую вещь. Вы знаете, мне кажется, что все информационное поле строится на двух важных китах. Это информация и эмоция. Вы для меня просто идеал этой формулы жизни.
1: Спасибо большое. Я постараюсь в следующей своей второй молодости, я постараюсь ваши слова оправдать.
0: И откройте, пожалуйста, тайну золотого ключика.

0: Что?
1: Ну, есть ответ, да.
0: Так.
1: В ранце каждого солдата лежит маршальский жезл. Тот самый золотой ключик.
0: И это точно. Спасибо большое.
1: Спасибо вам большое.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Ученые утверждают, что первыми инструментами для письма были, вероятнее всего, заточенные палочки, древесный уголь и кисточки, сделанные из стеблей камыша. По крайней мере, на это указывают дошедшие до наших дней древнеегипетские источники. Ну а много позже появление чернил потребовало создания нового пишущего инструмента, каковым стало гусиное перо. И вы, дорогие друзья, совершенно правильно предположили, что сегодня мы будем говорить о коллекционировании письменных принадлежностей. И сделаем мы это вместе с известным коллекционером Леонидом Бельским. Леонид, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Леонид, я слышал, что только чернильниц в вашей коллекции больше 500. И среди ваших письменных принадлежностей, некоторые из которых датируются аж 17 веком, встречаются настоящие редкости, достойные музейных экспозиций. Коллекционированием старинных чернильниц вы стали заниматься более 20 лет назад. А вы помните первый экспонат вашей коллекции? Это была ручка или чернильница? Да и вообще, почему вдруг решили собирать письменные принадлежности, а не, скажем, марки, монеты, спичечные коробки или значки? Вот почему?
2: Это была достаточно интересная история. Я был в Риме, и в самый последний день моего путешествия я проходил мимо постоянно закрытого магазинчика антикварного. И вот в этот последний день он внезапно открылся. И в нем сидела бабушка, которая выставила какое-то количество старинных предметов. И один предмет меня как-то удивил. Я даже сразу не понял, что это такое. И вот это была моя первая чернильница, которую я приобрел. И в следующей поездке пошел на блошиный рынок посмотреть, может быть, еще такие предметы попадутся. Обнаружил, что есть совершенно разные по форме, по декоративному оформлению чернильницы. Я решил собрать несколько, ну вот так процесс и начался. Вот сейчас задним числом я понимаю, что вот интерес к этой области у меня возник, может быть, потому что в детстве я увлекался коллекционированием перьевых ручек. И это близко, на самом деле, к чернильному миру. Ну и вот, собственно говоря, с этого все началось.
1: А случалось, что вам просто дарили, скажем, ручки или чернильницы? Знаете, вот людям как бы это все не нужно.
2: Сначала я занимался собирательством. Приходили знакомые, друзья, смотрели, а в какой-то момент, и здесь мне немножко повезло, в кавычках, был период коронавируса, когда мы все сидели дома, и у меня образовалось внезапно свободное время для того, чтобы систематизировать коллекцию и провести недалеко от того места, где я в этот момент находился, первую свою выставку. И вот после того, как я начался заниматься уже выставочной деятельностью и стал больше общаться с посетителями, да, тут мне уже начали приносить семейные реликвии, семейные чернильницы. А это вот очень интересно. За каждой такой чернильницей
1: скрывается... Это человеческая история.
2: Да, да. И вот не случайно на всех выставках я одну и ту же чернильницу таскаю, вот семейную. Почему? Потому что дедушка, который ее принес, я его попросил, напишите мне что-нибудь об этой чернильнице. Он принес мелким почерком исписанные два листа. Истории о том, как эта чернильница три раза из поколения в поколение переходила в их семье. Ну, понятно, что там много подробностей, где они жили, там, кто воевал, там, ну, это как бы самое главное, что она вся покоцанная. На нее просто страшно смотреть, потому что от использования. Но для меня она во многом дороже многих других чернильниц безымянных, потому что там я должен придумывать историю. Догадываться, кто мог быть потенциальным владельцем этой чернильницы. А здесь все как бы...
1: Все ясно, да. Я слышал, что зачастую вот редкие чернильницы появлялись в вашей коллекции, ну, скажем так, неожиданно, что ли. Это я вас подвожу к покупке на антикварном рынке в Измайлове интересной фарфоровой чернильницы с драконами. История интересная, почти детективная.
2: Да, интересная история, она была вдвойне, потому что я был, на самом деле, на этой выставке со съемочной группой, потому что меня снимали. И одним из эпизодов был телевизионный репортаж о том, как я привожу съемочную группу, ну, и дизайнера, и рассказываю им, как устроен блошиный рынок, и как бы сам прям там покупаю, вот. То есть у нас там был сценарий, а помимо сценария я еще и поглядывал, может, что-нибудь интересное попадется. И вот в этот же момент я увидел интересную чернильницу, но никого не было в палатке, потому что хозяин, испугавшись съемочной группы, спрятался. Потом мы с ним все же вернулись, договорились, да. И вот когда он мне сказал цену за эту чернильницу, я был очень удивлен. Потому что цена была очень...
1: Небольшая.
2: Мы посмотрели так на друга хитро. Он выставил цену, считая, что это подделка. А я, собственно говоря, тоже решил, что раз он считает, что это подделка, то и я, как бы, наверное, подделку покупаю, но выглядела она вполне достойно. И только потом, когда я обратился к специалистам, они мне сказали, что а ты посмотри, где вот это клеймо-то, оно наглазурное или подглазурное, потому что там химическим карандашом еще что-то было написано, понимаете, внизу. И было ощущение, что это вот новодел, как мы это называем. Вот. А потом показалось, что это достаточно интересная мейсоновская чернильница. Но с тех пор я уже купил еще несколько мейсоновских более красивых, более интересных, более полных наборов. А это вот осталось как память об удачной покупке.
1: Ну вот, что называется, пришлось к слову. В наши дни, к сожалению, очень много подделок. Ну, я общался со многими коллекционерами. Они сказали, что очень много подделок. Это целая и очень серьезная индустрия. Подделывают абсолютно все. Старинное холодное оружие, полотна известных художников, подделывают фарфор. Причем делают это по старинным технологиям. Подделывают так, что даже эксперты порой не могут установить подлинность предмета. Чернильницы подделывают или нет? И если да, то пытался кто-нибудь впарить, что называется, вот такую подделку?
2: Ну, на самом деле, вот очень много чернильниц. Это не подделка, это реплика. Старинные чернильницы, сделаны похожие на нее, которые продают на многих рынках, российских, зарубежных. У меня был очень интересный опыт. Я был во Флоренции и пошел на блошиный рынок. И там я увидел огромный стол, на котором стояло штук 50 вот таких реплик. И когда я стал с продавцом разговаривать, откуда вообще у вас эти в таком количестве? Потому что я их видел периодически на различных других блошиных рынках в других странах. Они продавались как достаточно, ну, как бы дорогие. Он говорит, да у нас осталось от дедушки старая мастерская, старые формы, старый порошок. Ну, вот мы их там продолжаем.
1: По старинным технологиям, да. И вот эти расходные материалы, которые у них там были.
2: Да вот когда закончится. Ну, когда закончится, что-нибудь еще будем делать.
1: Интересно. Вы можете назвать самый старый, древний предмет из вашей коллекции? Что это? Ручка, чернильница или некий, скажем так, комплекс письменных принадлежностей?
2: Да, легко могу назвать, потому что в прошлом году я купил чернильницу времен Древней Греции. Это 3 век до нашей эры. Она такая симпатичная.
1: То есть древние греки, извините, писали уже чернилами? Использовали чернила?
2: У нас как бы история-то тянется на 2000 лет туда-назад, до нашего времени. Египтяне первыми начали писать. Ну, а это была самая старая чернильница, которая была когда-либо найдена. Это вот эти палетки. Вы, наверное, видели, да? 2 отверстия в дереве. Да. Вот ее можно условно считать самыми старыми. Это 2000 лет до нашей эры. А древние греки это там третий, вот конкретно моя чернильница, которую я приобрел, это 3 век до нашей эры. Она сделана из терракота, да, как бы это вот, и очень небольшая. И всегда надо быть очень осторожным, когда покупаешь такие старинные древние вещи. Поэтому мало того, что я это купил на специальном аукционе, интернет-аукционе, я еще знаю, из чьей коллекции он поступил на этот аукцион. То есть у меня есть сертификат, который выдал сам аукционный дом. И плюс у меня еще есть подтверждение, что эта вещь была в коллекции достаточно известного историка.
1: Вот такой вопрос немножко философского плана. В чем, по-вашему, магия старинного письменного прибора?
2: Здесь можно ответить, была настоящая магия. То есть вот египтяне, они делали чернильницу в форме картуша. Ну, представляете,
1: да? Да, картуш, да.
2: Да, с 2 отверстиями в бирюзовом цвете, вот красивейшие такие. Это 6 век до нашей эры. Они считали, что нанося вот эти символы магические, они тем самым заряжают чернила определенной силой, да, потому что потом документы получались заряженные определенной энергетикой. То есть магия, она идет еще оттуда. А монахи в монастырях тоже, когда писали, у них были непростые иногда чернильницы, а с определенной символикой. Больше всего, наверное, магии было вот в исламском искусстве, потому что там прямо вот целая теория, как правильно эти чернила готовить, как правильно их наливать, и что чернильница – это вот основа вот этого создающегося документа. Поэтому у меня в моем проекте чернильное царство. Чернильница занимает центральное место, а все остальные приборы, они как бы являются жителями этого чернильного царства. Это бумага, это ручки, различные чернильные принадлежности. Это своего рода мир такой старинный.
1: Что ж, я благодарю моего гостя Леонида Бельского, известного коллекционера письменных принадлежностей, за интересную беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер.
3: 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
4: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8-800-301-1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостью Аллой Михайловной Осетиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
8: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
7: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
8: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
7: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
8: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8-800-301-1212, 8-800-301-1212. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание, каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
7: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
8: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
7: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
8: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый. чистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
7: Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
8: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
7: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди и даже дети очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
8: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвонитесь в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите. Количество таких комплектов ограничено.
7: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
8: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
7: Ну вот, кстати, вы говорили про антиоксиданты.
8: Да, антиоксидантами масло по-настоящему богато. Расскажу вкратце, как они работают. В процессе обмена в организме образуются свободные радикалы. Они запускают процессы окисления. Когда обмен находится в балансе, окислительными процессами он подавляет инфекции. Если же в обменной системе дисбаланс, окисление становится провокатором широкого спектра заболеваний. Знаете такое выражение? Где тонко, там и рвется. Вот. Слабые места сдаются патологическому процессу первыми. Но организм человека мудр. Он применяет средства, которые нейтрализуют такие реакции. Одно из них – антиоксиданты. Они связывают и выводят ненужные свободные радикалы. То есть предупреждают развитие болезни. Если организм уже болеет, они становятся орудием иммунной системы, которое она использует для борьбы с патологией.
7: А вот в каких именно направлениях работают антиоксиданты?
8: Ой, вы знаете, перечень довольно длинный. Благодаря работе антиоксидантов у нас появляются силы и энергия. Вот что важно. И чем мы старше, тем ценнее для нас эти ресурсы. Сосуды, сердце, зрение, суставы. Вот все это, с чем работают антиоксиданты.
7: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
8: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
7: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
8: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло, чтобы оздоровить выздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, не рафинированное.
7: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
8: Да, давайте. Друзья, мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму. Прямо сейчас позвоните на горячую линию 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Здесь можно задать вопросы и оформить заказ. Приобрести масло сосны можно только у нас. Больше вы нигде его не купите.
7: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты, имеет лишний вес.
8: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, от вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие в целом.
7: Да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
8: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
7: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
0: Радио России.
3: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
9: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра за дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
5: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные уничтожили авиабомбами пункты дислокации противника в окруженных частях Харьковской области. В Забайкалье предотвращена диверсия в одном из офисов политической партии вне единого голосования. И в России учредили две новые студенческие стипендии. Подробности далее. Российские военные ударами авиабомб ФАБ-500 поразили пункты временной дислокации ВСУ в Купино и Гогино Харьковской области. Эти два населенных пункта находятся в кольце окружения. Об этом сообщили в Минобороны. На кадрах объективного контроля ведомство показало нанесение авиационных ударов оперативно-тактической авиации ВКС. Цели успешно ликвидированы. В Забайкалье силовики предотвратили диверсию в одном из офисов политической партии в дни единого голосования. Поджечь здание планировал житель Краснокаменска, однако совершить задуманное ему помешали силовики. Мужчина признался, что действовал по заданию украинских кураторов. Одновременно с ним, по подозрению в соучастии с Киевом, задержали сотрудницу местного избирательного участка. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
2: В результате проведенных мероприятий в отношении таких кураторов, ранее уже попадавших в поле зрения, как причастных к террористической организации «Легион свободы России», нами установлено два их пособника, которых склоняли к совершению преступлений в период избирательной кампании. Один из пособников должен был осуществить поджог регионального штаба политической партии, второй – войти в состав избирательной комиссии с целью оказания влияния на результаты выборов.
1: Подозреваемая в связях с Украиной жительница Забайкалья не скрывала своих обязанностей на допросе.
3: Предложил мне ему помогать. Для начала интересовался, какие мероприятия праздничные проводятся в городе, собирается, отправляется ли гуманитарная помощь на СВО. Данную информацию я ему предоставляла. Просил предоставить ему фото и видео избирательного участка, баннеров. Такие фотографии я ему отправляла.
1: Добавлю, что это не первое задержание за подготовку срыва в период избирательного процесса. Ранее силовики сообщали о задержании жителя Донецка, который по заданию СБУ планировал взорвать бомбу в машине вблизи избирательного участка. Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Сервисы Яндекса могут работать с перебоями. Причиной стал инцидент с дата-центром, который находится под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В результате ЧП никто не пострадал, последствия аварии устранили. Суд в Индии распорядился вернуть российский экипаж на родину с арестованного танкера «Юнити». Это должно произойти в кратчайшие сроки. Об этом сообщил информационный портал Splash247. По его данным, суд признал моряков оставленными без помощи судовладельца и распорядился принять необходимые меры в течение 3 недель. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что Россия ведет работу с Индией по скорейшему разрешению ситуации с экипажем, в числе которых россияне. Судно было арестовано 11 мая. Оно стоит на якоре недалеко от порта Парадип. Танкер следовал под флагом Камеруна и был арестован индийскими властями в рамках финансовых претензий к судовладельцу. Незначительным штрафом отделалась бывший главврач Камчатской краевой детской больницы за хищение бюджетных средств. Как установило следствие, на протяжении нескольких лет чиновница издавала приказы о выплате вознаграждений сотрудникам за оказание платных услуг, включая в них себя в качестве получателя. Таким образом, главврач обогатилась за счет государства на сумму в 1 600 000 рублей. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону. Суд учел возмещение стоимости похищенного и приговорил нечестного на руку медика к штрафу в размере 300 000 рублей. В США назвали тупиковой стадию переговорного процесса по Украине. Перспектив дипломатического урегулирования конфликта сейчас не просматривается. Такую точку зрения высказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью греческим СМИ. Однако чиновник подтвердил готовность сыграть любую возможную роль в том, чтобы процесс сдвинулся с места. Впрочем, Штаты сейчас заняты иными делами. Пентагон готовит массированные удары по объектам энергетики и ядерной инфраструктуры Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на знакомые с планами Министерства войны источники. В минувшую пятницу команда президента США по нацбезопасности провела в его загородной резиденции Кэмп Дэвид многочасовое совещание, в ходе которого разработала планы возможного возобновления масштабных боевых действий. При этом конкретная дата ударов по Ирану в документах не приводится. На фоне региональной эскалации и неопределенности растут цены на топливо. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже поднималась до $104 за баррель впервые с конца сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на те же 3,5%, превысив отметку в $91 за баррель. Энергетический голод заставил Европу пересмотреть климатическую повестку о планомерном сокращении выбросов углекислого газа. Запад переходит на дрова и уголь. Отказ от газопровода «Северный поток» и закрытие АЭС уже довели Европу до необходимости вводить в работу угольные электростанции и использовать древесину. Такое мнение высказал РИА Новости спецпредставитель главы МИД по вопросам климата Сергей Кононученко. По его данным, Нидерланды и Германия уже расконсервировали угольные предприятия, а Румыния добилась отсрочки до закрытия угольных ТЭЦ до 2029 года. И вернемся в Россию. В нашей стране учредили две новые студенческие стипендии. Их присваивают в честь академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, пишет «Парламентская газета». Размер стипендий для студентов составит 30 тысяч рублей в месяц, а для аспирантов – 50 тысяч. Стипендии Курчатова будут поощрять за достижения в области физики и радиохимии. Вторую выдадут за достижения в области электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики и машиностроения. В Кабмине уточнили, что претендовать на них смогут молодые люди, которые успешно учатся по профильным специальностям, участвуют в исследовательской деятельности и разработках, делятся своими идеями, публикуют статьи и выступают на конференциях. Русскому языку в эти дни во Вьетнаме уделяется большое внимание. До 16 октября в Ханое и ряде других крупных городов проходит проект «Русский язык во Вьетнаме. Диалог культур», сообщает российская газета. Он рассчитан как на специалистов, преподавателей русского языка и переводчиков, так и на вьетнамских школьников и студентов. Для экспертов проводят семинары и практические занятия по методике преподавания русского как иностранного. Учащихся же приглашают поучаствовать в интерактивных уроках, творческих занятиях и конкурсах на знание русского языка. Я добавлю, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Павел Котов обыграл нидерландца Талана Грикспора в первом круге шанхайского мастерса 6-4-7-6. Сложнее на той же стадии пришлось Илье Симакину. Он уступил аргентинцу Камило Уго Карабелье. Соперники в первых двух партиях обменялись уверенными победами 6-2, а в третьем латиноамериканец сумел избежать тайбрейка 7-5. Также российская теннисистка Диана Шнайдер и бельгийка Элизе Мертенс победили британку Элен Перес и нидерландку Демис Хюрс в четвертьфинале парного турнира в Пекине 6-2-6-1. Шнайдер и Мертенс один раз подали на вылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейкпоинтов из 7. Международная федерация тенниса сократила до 14 человек представительство россиян в своем регистрируемом пуле допинг-тестирования. Такую новость опубликовал ТАСС. Из списка выбыли невыступающая на протяжении нескольких сезонов Елизавета Демина. Напомню, она до января 2025 года отбывала дисквалификацию за мельдоний, а также Оксана Селихметьева, которая теперь представляет Испанию. Главный тренер футбольного «Акрона» Сырджан Благоевич выделил причины разгромного поражения крыльям Советов в контрольном матче 0-4. По его словам, столь неприятный результат связан с тем, что игрокам не хватало энергии и концентрации в обороне. Многих ошибок можно было избежать, считает специалист. Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова прыгнула четверной лутц на тренировке перед выступлением на челленджере в Казахстане. В прогоне короткой программы она исполнила двойной аксель, тройной риттербергер и каскад тройной лутц тройной тулуп. Турнир в Алма-Ате проходит с 8 по 10 октября. У меня на этом все. До новых встреч.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Магадане сегодня 0 плюс 2, облачно, временами пройдет мокрый снег. В Екатеринбурге плюс 7-9, кратковременные осадки. В Тюмени, Омске и Новосибирске плюс 8-10, временами дожди. В Архангельске 7-9 градусов, в Калининграде от 18 до 20 облачно. В Нижнем Новгороде сегодня 11-13, в Уфе, Оренбурге и Казани 12-14 без существенных осадков. В Ялте 19-21, во Владикавказе 18-20. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, температура воздуха днем составит 12-14 градусов. В Москве без осадков и до 15 градусов. Сейчас в столице 11 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление повышенное 750 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 11:10.
1: В эфире Радио России Вологодская область, поэтическая страничка. У микрофона Наталья Милехина, прозаик, критик, член Союза писателей России. Для меня Сергей Орлов один из самых талантливых поэтов не только в Вологодской области, но и России, но, к сожалению, один из самых непризнанных. С моей точки зрения, Сергею Орлову вот как-то всегда не везет с вниманием критики, публики и просто читающей аудитории. И с моей точки зрения, если появляется возможность о нем говорить обязательно надо. И если есть возможность читать его стихи, то пусть они звучат. Конечно, в первую очередь его представляют автором произведения «Его зарыли в шар земной». Это понятно. Но даже если мы будем судить по вот этой вот визитной карточке Сергея Орлова о нем как об авторе, мы встретимся с той удивительной творческой вселенной, которая для него характерна. Вы заметите, какая даже в этой первой строке произведения, какая в нем метафора скрыта. Поэт не говорит «зарыт в землю», в родную землю, хотя тоже это же почетно, это же удивительно, это же как бы возвращение к родине метафорически своего сына. Нет, он говорит, его зарыли в шар земной. То есть он сразу событию придает космический масштаб. Я знаю, что Сергей Орлов с детства был неравнодушен к астрономии, к иным мирам, вообще к тайнам Вселенной, и это тоже характеризует его как поэта. Поэт приходит на Землю именно как на шар земной, и смотрит он на все ее события философски. И если мы будем смотреть на поэзию Сергея Орлова с этой точки зрения, мы увидим, что он человек очень оригинально и как-то не то, что даже нестандартно. Понятно, что любой поэт мыслит нестандартно. Человек, который пытается сразу проникнуть в суть метафоры. Человек, который идет от собственного чувства, а не от того, о чем принято шаблонно говорить. Это, пожалуй, самое главное для поэта, для любого поэта. Но не у всех это удается так, как удается Сергею Орлову. Вот возьмем, к примеру, его стихотворение «9 мая 1945 года». Читаешь только вот первое название. О чем ты думаешь? Ты думаешь, что сейчас он расскажет о заключении мира, о грядущем параде победы, о великом подвиге нашего народа в этой войне? И вдруг ты начинаешь читать, а пишет он вот о чем. Я помню эту дату в 45-м. Еще война гремела на войне, а мы, отвоевавшие солдаты, ловили рыбу на реке Шексне. Гребли вдвоем. Он левой, я правой. Вытаскивали сети не спеша. Мы видим совсем иной подход. Он нам показывает, насколько вездесущая и многолика война. Вот там где-то сейчас в Германии союзники заключают мир. Вот события, в общем-то, планетарного масштаба происходят. А где-то в провинции на реке Шексне два ветерана гребли. Вдвоем он левую, я правая. Почему он левую, я правая-то? Почему не двумя руками-то? Потому что они ранены. Потому что все мужчины, которые там находятся на данный момент, они, в общем-то, познали ужасы этой войны. И вот так он показывает ее планетарный масштаб. А дальше идет развитие этой темы в стихотворении у Сергея Орлова. И дальше он описывает, как встречал народ эту войну в деревне. И он пишет: «Огромный шар поднялся из-за елей, в заре не догоревший до конца, и мы тогда на солнце загляделись, не пряча глаз, не отводя лица». Заметьте, опять появляется образ небесного светила, образ вселенский, вот шар земной, вот солнце, на шар огненный смотрят ветераны. И как будто бы даже сама природа отвечает тому, что случилось в истории человечества. «И в лодке весть на все лады, как песню, несли и пели, кончилась война. Так вот он мир. И позабыв про сети, причалив лодку к берегу бегом, мы побежали к людям на рассвете, мы не могли тот день встречать вдвоем». То есть он показывает, как весь народ объединяется вокруг этого события, как природа отвечает своему народу, потому что Родина не может остаться в стороне от этого события. А дальше опять какие-то вот такие моменты, что ты понимаешь их не сразу. Он пишет: «Багровый флаг горел, кипел над крышей». Багровый флаг, багровый от крови народа, пролитой за эту победу. «И, может, как в 17-м году к нему народ бежал, ту весть услышав, детишек подпирая на ходу». Здесь даже что-то такое вот незримо христианское появляется, как будто бы это некое воскресение духа, некая пасха духа для русского народа. И детей приводят так, как приводят к Христу, собственно. А далее опять появляются настолько трагические детали этой войны и всех ее ужасов, что ты содрогаешься при чтении этого текста. И эти детали, они какие-то на редкость такие вот очень простые, бытовые, в общем-то. Сергей Орлов описывает деревню, вот этот вот народ, хаты, и он пишет: «С пустыми рукавами председателя всю речь хотел сказать, как будто спеть, и молча отворачивался к хате, а слезы было нечем утереть». И вот тут подступает ком к горлу, естественно, у любого читателя. И ты понимаешь, что Орлов, он поэт такого вот действительно масштаба вселенского, от мелочей до огненного шара и до его зарылья в шар земной. Его стихотворения, они поражают тем, что он необычный очень взгляд дает, собственно, на самого человека. Для него изображение войны на войне не есть самоцель. Для него главное все же человек, всегда человек. В центре этого мира, пусть шар земной, пусть победа, пусть мировые события, а главное — человек. И вот здесь другое его стихотворение меня поражает своей силой и мощью, хотя она тоже вот такая неповерхностная. На первый взгляд ты ее, может быть, не сразу и увидишь. Это стихотворение «Старый снимок». Стихотворение, в общем-то, такое бытовое, опять же, бытовой случай, описывает поэт. «Старый снимок нашел я случайно в столе, среди справок, в бумажной трухе, в барахле. У кого из нас этих старых снимков дома не валяется?» Не знаю, в каком году написал это стихотворение Орлов, но думаю, что в 26-м году, несмотря на цифровизацию, все то же самое остается. И вот находит он этот старый снимок, смотрит на него и... «Старый снимок далеких, но памятных лет. Ах, каким я красивым был тогда на земле! Шлем ребристый кирзовый, да чуб в три кольца, зубы белой подковой, веснушки, что солнце пыльца. Не целован еще и ни разу не брит, крепко через плечо портупеи обвит. Вдаль гляжу я веселый, прислонившись к броне, среди сосен и елок на великой войне. Светит солнце на траках, дымится броня, можно просто заплакать, как мне жалко меня. Время крепости рушит, а годы летят. Ах, как жаль мне веснушек, ржаной звездопад. Юность, и на войне юность». Он описывает мальчишку на войне, и он пишет: «Вдаль гляжу я веселый, прислонившись к броне среди сосен и елок на великой войне». Малость человека перед событиями мирового масштаба, опять перед той же самой вселенной, а самое главное, малость человека перед временем. Потому что время крепости рушит. Куда нам, людям, против него устоять? Он камень стучит. И опять же, в этом стихотворении между строк звучит вечность. Я взяла это стихотворение в авторское предисловие к своей книге про героя Советского Союза Александра Панкратова. Вообще все книги из серии про героев самопожертвования, про воинов, которые закрыли собой амбразуру, в авторском предисловии я начинаю со стихов Сергея Орлова. Именно поэтому я взяла снимок героя Александра Панкратова, а он тоже по полученному военному образованию, он был танкистом, кроме того, что он был политруком, и по военной специализации он был, так скажем, коллегой Сергея Орлова. И я удивилась тому, насколько красив Александр Панкратов. Насколько он объективно красивый человек. У него красивые черты лица, у него благородство во всем его облике. Такое очарование юности. И вот об этом пишет и Сергей Орлов тоже. О том, что юность всегда юность, даже на войне. Меня это всегда удивляло в воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны. Как журналист я много делала материалов о них, и казалось бы, о чем должны они вспоминать, о каких-то великих битвах, о каких-то свершениях. Но очень многие вспоминают именно свою юность. Там, допустим, медсестра, ветеран войны. У меня были косы, там косы до пояса. Или, например, вспоминают: «А вот мы взяли такой-то город в Австрии, и там случайно оказался патефон, и у нас были танцы». Или вспоминают, а вот когда мы, значит, вошли в такой-то населенный пункт, была такая хорошая весенняя погода, там, а мне был всего 21 год, и я радовался, что встало солнце над рощей, и я жив. И вот эта вот юность на войне, острое ощущение хрупкости человека перед мировым масштабом, это постоянно звучит у Сергея Орлова. Сергей Орлов, безусловно, ярчайший представитель вологодских классиков, целой такой плеяды вологодских классиков, сложившихся у нас здесь в 20 веке. И он не отрывал себя от имен других славных авторов этого поколения, дружил с Сергеем Викуловым, поскольку они оба были из Белозерской земли, земляки, и поскольку оба фронтовики, и поскольку по творческим принципам они близки друг другу были, безусловно, он входил в плеяду авторов нашего современника, поскольку Сергей Викулов редакторствовал с конца 1968 по 1989 год в нашем современнике, он, безусловно, занял такое вот прочное, почетное место в плеяде этих вот великих, я не побоюсь этого слова, великих вологодских авторов. Но тут еще и важно то, как сам человек относится к этому. Сергей Орлов, безусловно, считал себя частью поколения литераторов-фронтовиков, и у него даже и есть стихотворение такое. Говорят, что мы поколение, и что этим мы и славны. Поколение по велениям высочайшей самой войны. Ох, как трудно стать поколением, если мы бы не стали им, все бы закончилось поражением и падением мировым. Что ж выходит, что поколением называют нас не зазря. Поколение – не год рождения, поколение – год октября. Поколение – фронты гражданские, поколение – гребни плантин. А не просто по свету странствия, от крестин и до именин. И живем мы, ничем не хвастая, в этом нашей заслуги нет. Только есть ощущение ясное, не напрасно прожитых лет. И вот Сергей Орлов нес это ощущение ясное, не напрасно прожитых лет. Поскольку, если мы говорим о классиках того поколения, то либо они воевали, вот так, как Сергей Викулов и Сергей Орлов, либо они были из поколения, которого война опалила. Это, ну, допустим, Василий Иванович Белов. Либо это были люди чуть старше, как Александр Яшин, которые застали и поколение не год рождения, поколение год октября, которые застали и все, что предшествовало Великой Отечественной войне, включая вот то бурное литературное горение 30-х годов, когда из остатков Серебряного века, из литературы конца 19-го, начала 20 века рождалась великая советская литература. Вот так осознает себя Сергей Орлов, не утрачивая связи ни с поколением военным, ни с поколением литературным, четко осознавая ощущение ясное, не напрасно прожитых лет.
0: Поэтическая страничка. Площадка для продвижения творчества современных поэтов-вологжан. Все выпуски поэтической странички можно найти на сайте вести35.рф в разделе «Радио России. Подкасты».
2: 98FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне. Радио России на FM-волне. 98 МГц.
3: Юридический момент. Новости законодательства, советы специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. К нам поступил такой вопрос.
5: Я бы хотела задать вопрос. Вот я купила несколько лет назад дом в деревне под Молочным. И часть дома старого, и двор мы убрали. А на этом месте поставили новый сруб. Вот границы строения мы не нарушали. А подскажите, нужно ли мне регистрировать новое строение? Спасибо, Елена Николаевна.
4: Наверное, я бы разделила данный вопрос на несколько этапов. Первый – это то, что у нас заявительница купила новый дом и часть разобрала. Вообще на сегодняшний день по требованиям градостроительного кодекса реконструкция объектов имеет разрешительный характер. Но в части жилых домов есть особый порядок, такой как для того, чтобы провести реконструкцию, необходимо уведомление органов местного самоуправления о том, что вы хотите реконструировать ваш объект недвижимого имущества. После того, как вы направили уведомление о реконструкции, вам необходимо получить согласие. Либо, если вы ничего не получили, то уведомление считается согласованным. После того, как вы проведете реконструкцию, необходимо также подать уведомление в орган местного самоуправления о завершении данной реконструкции. В части жилых домов на сегодняшний день до 31 года существует иной порядок кадастрового учета, в том числе и в порядке реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства. Как мы понимаем, у нашей заявительницы объект «жилой дом». В данном случае, возможно, если была проведена реконструкция, то необходимо обратиться к кадастровому инженеру, и кадастровый инженер подготовит технический план на объект индивидуального жилищного строительства. В данном случае, если это была реконструкция путем внесения изменений в существующий объект, то это будет внесение изменений в технический план. Но хочу уверить вас, уважаемые радиослушатели, кадастровые инженеры знают свое дело, таким образом они знают, какие

0: печь, там, ну, там, систему отопления, крыши и так далее. То есть у вас появился самостоятельный жилой дом, то это уже новый объект недвижимости, который, конечно же, подлежит кадастровому учету и подлежит регистрации. В данном случае также необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Я хочу наших радиослушателей уберечь от таких вещей, как самовольная постройка. Что такое самовольная постройка? Это постройка, которая создана с нарушением требований и на чужом земельном участке. Ну, в нашем случае это не чужой земельный участок, но давайте смотреть, какие же требования могут быть нарушены. Во-первых, расстояние между зданиями. Оно должно быть в соответствии с правилами землепользования и застройки. Далее, наша радиослушательница говорит о том, что она, да, поставила в границах своего земельного участка, но, как правило, основное здание в границах земельного участка ставится не ближе, чем 3 метра от границы земельного участка, поэтому необходимо померить. И кадастровые инженеры, которые выходят, они могут померить. В принципе, радиослушательница может и сама померить от границ своего земельного участка. Если же вдруг так получилось, что вы поставили свою постройку менее чем 3 метра от границы земельного участка, либо это у вас хозяйственная постройка, я думаю, все-таки вам необходимо обратиться в органы местного самоуправления для того, чтобы получить документы как отклонение от параметров. Конечно, кадастровые инженеры вам подготовят технический план. И, конечно же, орган регистрации зарегистрирует, поскольку у нас нет на сегодняшний день органа регистрации проверять требования, которые установлены правилами землепользования и застройки. Но это не убережет вас от того, что если в какой-то момент вдруг придут проверяющие органы, либо ваш объект недвижимости нанесет ущерб здоровью какого-либо другого гражданина и не выйдет кто-либо в суд за сносом самовольной постройки. Конечно, я бы рекомендовала всем, если вы реконструируете свои объекты недвижимости, даже если это жилые дома, у которых на сегодняшний день упрощенный порядок, то я рекомендую вам обратиться в орган местного самоуправления с уведомлением о реконструкции объекта недвижимого имущества, то есть объекта жилого дома. И после того, как вы получите согласие, уже начинать реконструкцию. И по завершении реконструкции также направить в органы местного самоуправления уведомление об окончании реконструкции. Ну и получить согласие. Вот в данном случае, как только вы получили эти документы, вы уже будете защищены от того, что ваш объект признают самовольной постройкой. Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
1: Юридический момент.
2: Радио России Вологда. Радио на все времена.

0: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
1: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
2: Слушаем. Давайте поговорим о водительских правах и экзаменах, чтобы их получить. С 1 марта 2027 года при сдаче теоретической части экзамена на водительские права начнут фотографировать кандидатов и вести аудио и видеозапись в аудиториях. Часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с марта текущего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического. С нами на связи член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Дмитрий Владимирович.

0: Андреевич, вы с нами? Да, что-то опять не можем связаться с экспертом. Ну, давайте попробуем еще раз набрать, да, потому что тема важная, хотя, казалось бы, до 1 марта 2027 года время еще есть, но, тем не менее, вот условия уже известны, как они будут меняться. А для чего это необходимо? Для того, чтобы лучше контролировать, для того, чтобы не было каких-то нарушений. Ну, интересно, что в аудиториях как раз установят средства аудио и видеозаписи. Так, Дмитрий Владимирович, вы с нами?
1: Да.
0: Да, Дмитрий Владимирович, ну хорошо. Вот до 1 марта время еще есть, но с чем связаны такие изменения? Угу. Опять, да, видите, как у нас... Вот вопрос задаем, и эксперт куда-то испаряется. Давайте попробуем еще раз с ним связаться. Также отмечается, что уже действуют вот эти части этих изменений с марта 26 года и с мая 26 года, да, и, конечно, новшества, они затронут тех, кто будет сдавать на права впервые. Как это вообще повлияет на ситуацию не только с экзаменами, но и с безопасностью на дорогах? Это тоже важно. Эксперты говорят, что в кадр обязательно должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов. При этом сама система будет защищена от несанкционированного доступа. С будущего года также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. От претендента не будут требовать медсправку, если сведения о ней содержатся в единой базе. Дмитрий Владимирович Попов, с нами вы?
1: Да.
0: Отлично.
1: Да.
0: Давайте все-таки начнем общение. Надеюсь, что связь не прервется. Итак, к чему эти изменения, вот которые с марта следующего года будут? Угу. Ну что ж такое? Это уже как какая-то шутка, да, выглядит, что у нас со связью-то происходит. Если срок действия документа, вот это уже о медсправке, срок действия документа закончится в ходе экзаменов, человеку разрешат их сдать, но водительское удостоверение ему не выдадут до получения нового медицинского заключения. Давайте мы сейчас пока на время будем связываться с экспертом. Сейчас послушаем «Хранитель времени» с Андреем Светенко, и потом к этой теме еще раз подойдем.
2: Андрей Светенко. «Хранитель времени».
3: В этот день в 1914 году в ходе Первой мировой войны английская авиация впервые нанесла бомбардировочный удар по немецкому городку Фридрихсхафен, в котором были расположены мастерские по производству дирижаблей. Показательный эпизод для начавшейся войны как войны новых технологий, новых родов войск и видов вооружений. По части дирижаблей Германия опережала другие воюющие страны, во многом благодаря графу фон Цепелину, изобретателю и военному деятелю. Его знаменитые сигарообразные конструкции были созданы еще в 1900 году. К началу войны в германских ВВС было 23 дирижабля конструкции Цепелина плюс 9 более легких. Англичане обладали всего 12 дирижаблями, французы – 9. У итальянцев было 4 дирижабля конструкции «Нобели», а у России и вовсе всего 2, правда, с красивыми названиями «Беркут» и «Буревестник». В отличие от аэропланов, возможности которых, как бомбардировщиков, были тогда ограничены, дирижабли представляли собой грозную силу, способную уничтожать крупные скопления войск, населенные пункты. Цепелин при крейсерской скорости в 90 км в час был способен преодолевать расстояние до 4000 км. При этом бомбовый запас на борту измерялся тоннами. Так, голландский город Антверпен был разрушен почти наполовину в результате немецкой бомбардировки с дирижаблей. При этом система обнаружения дирижабля в небе практически отсутствовала. Показательно, что англичане ради этого вынуждены были развернуть специальную шпионскую агентурную сеть на земле, на континенте. Хотя немцы не без бахвальства заявляли, как, например, устами одного из летчиков: «Мы могли бы даже оставить французов французам или англичанам полностью исправный дирижабль, если бы они сами стали им управлять, то дело окончилось бы аварией после первого же полета. Между тем, уже за первый месяц войны немцы потеряли 4 боевых дирижабля, после чего перешли исключительно на ночные полеты или полеты в условиях сильной облачности. При этом интенсивность налетов германских дирижаблей на позиции неприятеля усиливалась и достигла своего пика 123 бомбардировки в 1916 году. Перелом наступит тогда, когда обычная в нашем понимании авиация, аэропланы и истребители получат на вооружение дальнобойные пулеметы. Это позволит нейтрализовать дирижабли, используя их слабые стороны, огромные размеры и повышенную пожароопасность. С вами был Андрей Светенко.
0: Так, ну что, возвращаемся к теме, возвращаемся к общению с экспертом и говорим об условиях сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Они меняются с 1 марта 2027 года. На связи с нами член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. Я надеюсь, что на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
4: Давайте попробуем еще раз.
0: Давайте, давайте. Так, и что? Что у нас меняется? К чему
4: приведет? Да, если связь будет такая, как у нас с вами сейчас, то это ни к чему не приведет. Значит, я не думаю, что вот эти все изменения, они носят какой-то суровый эпохальный характер. То есть есть, имеется явно выраженный тренд купировать возможности списывания или использования подставного лица на экзамене по теории, то есть добиться более честной процедуры. Но на настоящий момент я вам должен сказать, Андрей, что у нас почти в подавляющем большинстве классов, во всяком случае в крупных городах, в экзаменационных классах и так установлена видеотехника и ведется протокольная видеосъемка. Я уж не говорю про экзаменационный автомобиль, в котором стоит 5 камер и 2 микрофона. Да, камеры снимают, например, ноги экзаменатора. Для того, чтобы их зафиксировать, вмешивался экзаменатор, то есть совершал ли он экстренное торможение за ученика. Камера снимает спидометр, камера снимает вперед и назад, и камера снимает и экзаменатора, и ученика во фронт, для того, чтобы видеть, как заблаговременно подает экзаменатор сигналы. И все еще пишется звук. В классах тоже ведется видеосъемка. И более того, насколько я знаю, ученики на камеру называют свою фамилию, имя, отчество, дату рождения. То есть какая-то идентификация происходит. Но я допускаю мысль, что где-то в отдаленных регионах, в каких-то, допустим, не сильно технически оснащенных, эта история не реализована. И вот, скорее всего, что постановление направлено на то, чтобы сделать это повсеместным, тотальным. Ну, ничего плохого в этом не вижу.
0: Как-то повлияет... Да, продолжайте.
4: Что касается медсправок, просто мы так долго пытались переговорить, я уже отрепетировал текст. Что касается медсправок, история носит сугубо формальный характер. Даже сейчас, когда вы приносите бумажную медсправку, у нее есть в углу штрих-код, и действительно ли это медсправка, или это какая-то инсинуация интернета, сотрудники ГИБДД проверяют по штрих-коду, есть она в базе или нет. Потому что справка является всего лишь материализацией записи, которые сделаны в электронной базе. Поэтому это чистая формальность. Уход от бумажного документа оборота. Ну и третья составляющая, касающаяся использования гаджетов. Мы как-то с вами эту историю обсуждали где-то с полгода тому назад. И я говорил о том, что это для того, чтобы исключить списывание в контексте работы над новыми билетами. Как только появится новая методология приема экзаменов, то есть когда не будет билета, а когда вопросы будут вылетать в разнобой, использование гаджета утратит смысл. Прямо совсем. То есть сейчас человек при помощи спрятанного скрытого микрофона сообщает первый вопрос. По первому вопросу его контрагент, где-то рядом находящийся на Bluetooth-связи, находит весь билет и дальше диктует правильные циферки. Вот так это, насколько я понимаю, работает. Вот, когда нет билета, сообщать первый вопрос глупо, потому что второй не совпадает.
0: Потому что раз. Задача при нем. Да, поэтому
4: Да. Ну, в общем, все делается для того, чтобы...
0: Вот, видите как. Самое основное сказали, и связь прервалась. С нами на связи был член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. К следующей теме через несколько секунд.
2: Слушаем
0: Глава государства Владимир Путин поддержал идею создать в России нейросеть в сфере образования. Президент отметил важность платформы, которая объединит образовательные ресурсы, и подчеркнул, что педагоги должны стимулировать учеников тренировать свой интеллект, и предупредил о рисках использования нейросетей без самостоятельного мышления. С нами на связи руководитель научной группы «Пространственный интеллект» Института АЭРИ, замдекана факультета искусственного интеллекта МГУ по научной работе, Антон Конушин. Антон Сергеевич, здравствуйте. Есть с нами на связи Антон Сергеевич? Ну, давайте еще раз попробуем с ним связаться, потому что на самом деле это очень-очень важная тема. И сейчас уже есть ряд разработок, отечественных разработок, которые помогают, в частности, преподавателям и учителям школ осваивать нейросети. Я сам, как преподаватель высшей школы, как раз и проходил такие программы. Они действительно информативные, но нужно обладать определенными знаниями, чтобы потом их, эти программы, внедрять в учебный процесс. Так, Антон Сергеевич, вы с нами?
4: Да.
0: Как вот эта нейросеть в сфере образования может заработать? Как, что здесь нужно, на что здесь нужно обратить внимание?
4: Ну, просто приложений очень много, самых разных, для нейросетей. Так что как бы, они сейчас работают, так что и преподаватели могут ими пользоваться. Так что никаких вообще проблем, чтобы оно как-то заработало, нету.
0: Да, а с чем есть проблемы? Может быть, с обучением преподавателей, с внедрением это в школах, например?
4: Да, с обучением и внедрением, потому что ну, любое новое дело требует какого-то времени для обучения. Угу. Вот, поскольку наши преподаватели в школах там перегружены сильно, то выбрать время для перестроения процесса им достаточно сложно. Поэтому если нейросеть покажет, то есть те, кто начинают пользоваться и видят реальную практическую пользу в ускорении, в облегчении своего времени, например, там, ускорение подготовки к занятиям или особенно проверки всяких работ студентов и школьников,
0: да.
4: Вот тогда они начинают этим пользоваться. То есть как только один начинает пользоваться, ему становится легче, все остальные быстро подтягиваются.
0: Да, согласен с вами, что уже ряд таких программ внедряется. Давайте вот еще коротко, у нас буквально там минута-полторы остается. Значит, Минцифры сообщает о том, что на развитие и внедрение решений в сфере искусственного интеллекта планируется выделять до 10 миллиардов рублей в год. Ну, так вроде бы кажется сумма большая, но на фоне мировых вливаний в эту сферу, может быть, и не такая существенная. Что думаете?
4: Ну, во-первых, любые деньги хороши,
0: так.
4: Пусть и несущественные. А во-вторых, основные деньги, которые вливают в мире, идут на инфраструктуру и на обучение новых моделей. Если мы говорим про разработку продуктов на основе уже обученных моделей, то тут сумма вложений и требуемые ресурсы гораздо меньше. А как показывает вот наша практика, модели очень быстро прогрессируют, и многие практические задачи можно решать вот, ну, практически из коробки, без дообучения этих моделей, а просто делая хороших агентов на их основе, там делая для них данные, прогоняя их на бенчмарках и готовые решения.
0: Да, Антон вот, Сергеевич, поэтому... обязательно продолжим этот разговор в следующий раз. Руководитель научной группы «Пространственный интеллект» Института АЭРИ, замдекана факультета искусственного интеллекта МГУ по научной работе Антон Конушин был с нами на связи. На минуту прервемся.
2: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
5: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
6: Парень с песней.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
2: Это волшебство технологий.
3: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: На правах рекламы.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
5: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
4: Но цифры действительно пугают.
5: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
4: Но почему это происходит?
5: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
4: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
5: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
4: А разве это не так?
5: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте «Диабеталь», который многие люди именуют не иначе, как «формула жизни». В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки «Диабеталя» продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
4: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
7: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
4: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
7: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
4: А вот что насчет технологии производства?
7: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
4: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
7: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
7: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
4: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
6: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
9: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
10: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
11: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
13: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России взяли под контроль Аннаполе в Харьковской области. Воспоминания бойцов СВО сохранят для будущих поколений. Дональд Трамп обещает вскоре положить конец конфликту с Ираном. Подробности далее. Российские войска взяли под контроль Аннаполе в Харьковской области. Одновременно ведутся бои за освобождение 6 населенных пунктов в кольце окружения. Об этом сообщает Минобороны. В Доброполе ДНР войска за сутки освободили 103 здания, в том числе спорткомплекс и стадион. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Удары также наносились по цеху производства беспилотников и местам их хранения, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасам. Общесуточные потери противника превысили 1500 военных. В Кремле накануне визита Владимира Путина в Туркмению ответили на вопросы журналистов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, этим вечером у главы государства будет возможность пообщаться со всеми участниками саммита СНГ. Сам формат Содружества независимых государств доказал свою востребованность и стал почвой для более продвинутых форм интеграции стран. Песков не исключил, что на полях саммита Путин и глава Ирана Пезешкиан могут поднять тему возможного выхода Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. Это произойдет в том случае, если Иран Иранская сторона захочет сама обсудить этот вопрос, добавил Песков. Напомню, Туркмения в эти два дня станет платформой для обсуждения и укрепления связи между странами-участницами СНГ. Сегодня состоится неформальное общение, а завтра участники проведут два заседания, включая экологическую повестку. Для расширения судостроения важно использовать цифровые разработки. На это указал председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым.
15: Очень важно, что реализуются такие инновационные проекты. Нужно продолжать развивать собственные компетенции, повышать уровень локализации производства, чтобы обновлять, наращивать отечественный флот, обеспечивать заказчиков комфортными, удобными кораблями. Эффективно выполнять такую задачу можно, конечно, только используя гибкую систему управления, когда все решения принимаются оперативно, с учетом меняющихся внешних условий, запросов рынка, технологической основы. Для расширения производства судов, улучшения характеристик, автоматизации и сокращения сроков проектирования надо, конечно, использовать наши отечественные цифровые разработки.
14: Мишустин также отметил важную роль компании в проектировании и строительстве морских, речных судов, включая пароходы, паромы, катера, круизные лайнеры и атомные ледоколы. Однако, добавил премьер, их необходимо вовремя обслуживать и модернизировать. ФСБ распространила кадры допроса готовивших в период избирательной кампании диверсии шпионов. Жители Забайкалья завербовались на работу в украинскую агентурную сеть, чтобы максимально помешать региональным выборам в Госдуму. По данным силовиков, женщина устроилась сотрудницей местного участка избирком, а мужчина планировал закидать офис одной из партий зажигательной смесью. Оба не скрывали связи с врагом.
16: В начале августа я искал работу. Один человек мне предложил. Сказал, что нужно просто делать фотографии. Потом, когда мы начали переписываться, я он написал, что он с Украины и спросил меня про то, как я отношусь. Я честно сказал. Но сначала он предлагал мне делать фотографии. Фотографии военкомата, администрацию надо было сфотографировать. Я вот сходил, сфотал. Все правильно. А потом... Уже в сентябре он мне сказал, что будут выборы, и надо поджечь штаб.
14: По данным ФСБ, подозреваемая сотрудничала в интересах запрещенной в России терроризации «Легион свободы России». Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Информацию стороны доведут до международного органа, цитирует дипломата телеканал Пресс-ТВ. Напомню, из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормуз. Пролив являлся ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти. Блокада водной артерии привела к транспортному коллапсу с удорожанием топлива по всему миру. Дональд Трамп тем временем обещает вскоре положить конец конфликту с Ираном. Страна больше не представляет ядерной угрозы для США. Об этом заявил президент США в эфире телеканала CBS Юстин. Угрозы появлению Тегерана ядерного оружия больше нет. Они сейчас разбиты. И вот что будет, как только это закончится, цены на нефть упадут, пообещал глава Белого дома. Конкретики насчет того, какие меры потребуются для быстрого завершения противостояния, Трамп не привел. Напомню, на днях Белый дом заявил о подготовке вариантов решения проблемы на Ближнем Востоке, в числе которых называются удары по энергетике Ирана. И вновь вернемся в Россию. Воспоминания бойцов СВО сохранят для будущих поколений. Профессиональные историки собрали более 4000 свидетельств и рассказов участников военных действий, мирных жителей Донбасса и Новороссии, а также очевидцев, пострадавших от военных преступлений со стороны Украины, сообщает парламентская газета. Книга «История СВО. Воспоминания участников» стала вторым томом в серии, который выпускает Центр истории СВО. Автором-составителем выступил директор центра, член общественной палаты Максим Григорьев. В отличие от сухих сводок, живые воспоминания сохраняют эмоциональную составляющую. Такие тексты позволяют увидеть конкретных людей, подчеркнула зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. По ее словам, на основе данной информации будущие историки смогут объективно оценивать период нахождения этих территорий в составе Украины и понять, как разрушительна была та идеология. Немецкая фарфоровая фабрика «Кахлас» почти двухвековой истории закроется до конца этого года из-за высоких цен на энергоносители. Об этом пишет газета «Бильд». Представитель фабрики пояснил, что переговоры с двумя потенциальными инвесторами из Турции не увенчались успехом, и сделка в итоге была отменена. По его словам, главной причиной краха старейшего бренда стали неподъемные тарифы на газ на внутреннем немецком рынке. Поэтому производство фарфора в Германии больше не рентабельно. Для справки, «Кахла» была основана в 1844 году в Тюрингии и входит в число крупнейших производителей фарфора ФРГ. На постсоветском пространстве бренд был очень хорошо известен со времен ГДР. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
17: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ. Встречи пройдут с 9 по 11 октября. Так, центральный матч между Краснодаром и «Зенитом» обслужит бригада под руководством Инала Танашева. Игра пройдет в субботу 10 октября и начнется в 19:30 по московскому времени. Полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук признался, что пока не планирует завершать карьеру в сборной России. На прошедшем сборе Миранчук провел матч против команд Намибии и Нигерии, в которых забил один мяч. Всего на счету 30-летнего Миранчука 12 голов за сборную. Он вошел в топ-10 бомбардиров национальной команды. Российский теннисист Павел Котов стартовал с победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. Во встрече первого круга он обыграл 58-ю ракетку мира нидерландца Талана Грикспоро 6-4, 7-6. В следующем раунде Котов сыграет с 11-м номером мирового рейтинга представителем Франции Артуром Фисом. Покидает турнир Илья Симакин, который уступил аргентинцу Уго Карабелли 6-2, 2-6, 5-7. Российский дзюдоист Егор Андони не смог выйти в 1/16 финал чемпионата мира в Баку. В первом раунде в весовой категории до 90 кг он проиграл сербу Борису Рутовичу. Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков продолжит спортивную карьеру и готовится к сезону 26-27. Об этом сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов. Для 41-летнего Третьякова предстоящий сезон станет 26-м подряд в составе сборной России. В марте он занял третье место на чемпионате страны и сохранил место в национальной команде. Первым стартом для него станет Кубок России по бобслею скелетону, который пройдет на Красной Поляне с 30 октября по 6 ноября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
18: Погода.
14: И о погоде на завтра, 9 октября. В Петропавловске-Камчатском 6-8 градусов, дожди. В Хабаровске 12-14. В Челябинске 11-13 градусов, переменная облачность. В Омске от 6 до 8 тепла, дождливо. В Красноярске 10-12 градусов, временами пройдут дожди. В Великом Новгороде и Калининграде 12-14 градусов, пройдут осадки. В Казани, Самаре и Нижнем Новгороде 14-16. В Ставрополе, Севастополе, Симферополе и Ялте завтра 20-23. 2. В Санкт-Петербурге завтра без осадков и днем облачно. Температура воздуха составит 12-14. В Москве в пятницу облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 18 тепла. Сейчас в столице 12 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.
13: Театр на Радио России.
18: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
19: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
13: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
20: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
13: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
21: Ну, как тебе нравится мой грим?
18: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
13: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
22: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
13: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Слушаем.
23: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Бахчисарая, Дербента, Владикавказа, Тамбова, Рыбинска, Иваново, Краснодара, Липецка, Энгельса, Чебоксара и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Светлана Нарбекова. Во втором часе продолжим общение с экспертами. И, конечно, слышно нас в FM-формате, онлайн, в приложении Радио России. Не забывайте об этом. Программы на платформе «Смотрим», ищите в записи. Заходите на сайт Вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру Макс. Ну а теперь обозначу темы, которые будем обсуждать в этом часе. В Общественной палате России рассказали, куда родители могут обратиться, если их ребенок столкнулся в школе с травлей. В России пустует примерно 2% квартир. Что сейчас происходит на рынке недвижимости, узнаем. И Калужско-Рижскую линию метро продлят до Мытищ. Эти и другие темы обсуждаем с экспертами и начинаем через несколько секунд.
13: Слушаем.
23: Про налоги давайте поговорим. Напомним, что до 1 декабря каждый из россиян должен заплатить налоги за прошлый год на вклады и на имущество. Размер налога тут зависит от кадастровой стоимости объекта, которую определяет Росреестр. Обычно она ниже рыночной. Но как это должно происходить на практике? Кто платит такие налоги и всем ли придут уведомления? Давайте узнаем у специалиста. Директор Ассоциации налоговых консультантов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики Владимир Саськов с нами на связи. Владимир Александрович, здравствуйте.
24: Добрый день.
23: Владимир Александрович, ну давайте начнем с того, все ли получат эти уведомления.
24: Нет, безусловно, не все. У нас есть большая категория лиц, которые относятся к, ну, к льготникам, которые имеют те или иные преференции. Вот, соответственно, эти лица автоматически сразу не получат уведомления. Те, кто не должен платить, они и не получат налоговое уведомление. А получат ровно только те, кто должен будет заплатить налогу в бюджет.
23: Угу. Значит, заплатить должны те люди, которые, у которых там недвижимость, да, процент рассчитывается. А как рассчитывается вот эта ставка?
24: У нас, смотрите, есть налог для физических лиц. Это налог на имущество физических лиц как таковой, земельный налог, и транспортный налог. Плюс в этот же срок, ну, 1 декабря, до 1 декабря, мы должны будем заплатить некоторую сумму НДФЛ. Как правило, это касается лиц, у которых есть доходы, связанные с депозитными, скажем так, с процентными доходами по депозитам.
1: Ну, от какой-то вот суммы? То есть, если выше 160 тысяч, да, я так понимаю, или
24: больше? Смотрите, 160 это было раньше, это было в прошлом году. В этом году уже 210, потому что ключевая ставка Центробанка в прошлом году была, ну, максимально 21%. А так как мы платим за прошлый год, то, соответственно, сумма дохода уменьшается на 210 тысяч, вернее, уменьшается, да, и мы платим вот только с той разницы, которая превышает 210 тысяч.
1: То это есть касается, не облагается до 210 тысяч рублей, все, да, что свыше, да, облагается, да?
24: Это да, это именно по доходам прошлого года. В этом году ключевая ставка у нас чуть меньше, поэтому доходы уже будут другие, подлежать налогообложению. Это НДФЛ. Что касается кадастровой стоимости, то, что вы сказали, это относится к земельному налогу и к налогу на имущество физических лиц. Тут у каждого, безусловно, своя история, потому что у каждого своя недвижимость, своя земля, у каждой свой размер кадастровой стоимости, с которого налоговые считают. Транспортный налог, ну, здесь еще проще. Мы прекрасно знаем наш автомобиль, мы знаем его мощность. Можно умножить на налоговую ставку, которая присмотрена к лошадиной силе нашего автомобиля, и понять, какую сумму мы должны заплатить. Но это все уже есть в уведомлениях налоговых, которые практически все уже получили. Налоговая массово все разослала.
1: Да, это правда. У меня уже достаточно давно. Надо только не забыть до 1 декабря это сделать и вот заплатить налог. А если вот забуду, что тогда?
24: А если вы забудете, вам начнется начисляться пени за несвременную плату. И через полгодика налоговая в любом случае с вас эту сумму взыщет в принудительном порядке.
1: Угу. С каких-то счетов, да, там откуда-то?
24: Да, да, да, да, да, да. Ну, плюс просто к сумме налога вам добавится совершенно ненужная сумма пени.
1: Угу. Они вроде бы как и незначительные, составляют там 1/300, как я понимаю, да,
24: ключевой ставки
1: да, на каждый календарный день.
24: За каждый день,
1: да, каждый день. Да, но здесь за каждый день, и через полгода сумма-то будет уже значительная. Поэтому
24: все тут правильно, да, да, да.
1: Поэтому здесь, наверное, затягивать не стоит. Но вообще, куда нужно заходить? В свой личный кабинет налогоплательщика? Там это все есть, да?
24: В личный кабинет налогоплательщика, да. Госуслуги – это 2. И если вдруг у нас еще есть люди, которые не имеют ни госуслуг, ни личного кабинета налогоплательщиков, то они получат это в бумажном виде через почтовый ящик. И хочу сразу всех предупредить. Если вы не получили уведомление в бумажном виде, или через госуслуги, там, или через личный кабинет плательщика, но у вас есть в собственности активы,
1: так,
24: я бы перепроверил себя еще раз через налоговые органы, потому что, ну, мало ли, не учли. Незнание не освобождает от ответственности. Многие говорят, я не получил уведомление, платить ничего не буду.
1: Да. Вот, пожалуйста. А потом раз, и вдруг какие-то пени.
24: А потом раз, и все, да, да. Если я точно знаю, что я молодой, здоровый, там, 50-летний человек, работающий, не подпадающий под годные категории, и у меня есть машина, квартира, дом, дача, гараж и так далее и тому подобное, и мне не пришло уведомление, и я понимаю, что льгот у меня нету, это значит, налоговая просто не дослала. Uh-huh. Или каким-то образом не дошло. Но оно придет в следующем году, может быть.
1: Возможно, вопрос мой вам покажется достаточно странным. Но, тем не менее, может быть, вы с такой ситуацией сталкивались, Владимир Александрович. А она вот какая. Например, человек понимает, что у него не такой большой налог. Ну вот он там за год ему насчитали там 700-800 рублей. И у него какая-нибудь премия там приходит. И он думает, а не заплатить ли мне сразу на 4-5 лет вперед? Вот я хочу сразу этот вопрос закрыть, чтобы мне каждый год не приходили эти налоги. Он может так сделать?
24: Да, такая возможность есть. У нас единый налоговый счет. Я могу в любое время поместить сумму.
1: На счет, да?
24: На счет, на этот единый налоговый счет. И налоговая просто по мере наступления срока уплаты будет списывать вот этого с моего единого налогового счета.
1: Это единый налоговый счет, для понимания. Он находится на сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете, да?
24: Нет, это, ну, информация о сальдо расчетов можно найти в личном кабинете. А сам единый налоговый счет, ну, это внутренняя такая, ну, внутреннее понятие налоговых органов, вся информация у них ведется там, а вот, ну, скажем так, выдержка из ЕНС, да, можно увидеть в личном кабинете налогоплательщика, где у меня будет информация о том, сколько мне начислено, сколько уплачено, какая у меня переплата или какая у меня...
1: Ну, просто со своей, скажем так, зарплатной карты условно можно этот счет пополнить?
24: Без проблем. Без проблем.
1: Вот поэтому вдруг те, кто хочет каждый год об этом не думать, пополнить сразу на какую-нибудь сумму там значительную.
24: Даже больше скажу, я рекомендую иногда. Дело в том, что у нас, когда приходит этот срок уплаты к 1 декабря, иногда суммы кажутся большими. Ну, потому что одномоментно за прошлый год заплатить. Я часто рекомендую начать либо откладывать, либо начинать потихоньку, ну, закидывать на этот ЕНС, начиная там с января, февраля, потому что, как вы правильно сказали, сегодня пришла премия, еще откуда-то, ну, какие-то источники доходов, которые можно пополнить в ЕНС и в ноябре не мучиться мыслью, где взять денег.
1: Это точно, это точно. А еще и перед Новым годом ты думаешь, так, до 1 декабря здесь нужно к Новому году подготовиться. Ну, в общем, чтобы этой проблемы не было, поэтому мы в начале октября вас предупреждаем и говорим об этом, что задумайтесь и вспомните об этом заранее, чтобы потом в последних числах ноября лихорадочно не искать эти деньги, как же вам себе не придумывать эту проблему, да, и не копить этот долг. Спасибо вам большое, Владимир Александрович, что включились к нам в эфир. Директор Ассоциации налоговых консультантов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики Владимир Саськов был с нами на связи. Далее у нас рубрика «Вас не обманут». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
2: Вас не обманут.
3: Здравствуйте. Злоумышленники все чаще склоняют россиян к противоправным действиям, выдавая их за законные или общественно полезные, сообщает МВД. То есть человеку могут предложить совершить преступление, представив это благородным поступком. В ход идут такие формулировки. Вы помогаете полиции задержать преступников, участвуете в секретной операции, возвращаете украденные деньги или разоблачаете коррупционера. Кроме того, мошенники нередко маскируют вовлечение под поручение работодателя или выгодную простую подработку. В отдельных случаях предлагают забрать или передать некий пакет, и это тоже вовлечение в преступление. Стать соучастником можно и в том случае, если предоставить мошенникам банковскую карту для так называемых чисто технических операций, напоминает полицейский. Преступники звонят абсолютно всем, говорят эксперты. У них есть базы данных, где информация пополняется после каждого вызова. Там номера документов, комментарии. Какие коды запрашиваешь, какие коды человек сообщил, на каком этапе находится схема, тема захода, с чего начинался обман, и кому передан человек дальше, то есть кто следующий будет атаковать его новыми ловушками. Если человек несколько раз разоблачил звонок мошенника, то вероятность повторных атак снижается. Если с определением мошенников возникли сложности, они обязательно позвонят снова. Есть несколько источников данных, которые используют мошенники. Это открытые источники информации, где люди сами о себе рассказывают в социальных сетях, в резюме, на сайтах с поиском работы и так далее. Есть базы данных, из которых произошла утечка информации. В них могут содержаться конфиденциальные сведения, зная которые можно заставить человека запаниковать, а значит вывести его из равновесия и взять под контроль. Это когда мошенники дают схему действий, по которой, не думая, действует человек, а приводит это не просто к потере денег, а все чаще это ловушки, чтобы человек нарушил закон, пошел дальше, решился на самые невероятные поступки в надежде, что украденные деньги вернут, или будучи уверенным, что он совершает благое дело, благородный поступок. Еще есть информация, которую человек рассказал аферистам во время разговора, и данные, которые рассказали о нем друзья или родные. Такие данные, как правило, при грамотном использовании злоумышленниками позволяют легко втереться в доверие. Социальная инженерия – это психологическое манипулирование людьми, которое производится для того, чтобы те поделились конфиденциальной информацией, выполнили определенные действия или отправили деньги. Помогает манипулировать страх. Мошенник пугает чем-то, что уже якобы происходит, а сам притворяется спасителем. Срочность. Злоумышленники убеждают, что действовать нужно прямо сейчас, не раздумывая. Изоляция. Аферист играет роль защитника, поэтому ему важно, чтобы человек не обратился за помощью к кому-нибудь еще. Авторитет. Чтобы им доверяли, мошенники представляются людьми, к которым люди привыкли обращаться за помощью. Злоумышленники могут разыгрывать роль в течение долгого времени, чтобы постепенно, незаметно перейти к вымогательству, и часто предлагают получить выгоду, любую, от скидок в магазинах до якобы возможности избавиться от кредитов. Не попадитесь, будьте недоверчивы, не дайте мошенникам заработать.
1: Буллинг остается одной из самых распространенных проблем для школьников. Причем, конечно, сейчас мы, когда говорим о вопросе травли детей, это абсолютно не зависит от того, в какой школе, в начальной, в средней или в старшей учится ребенок. Но с такими проблемами сталкиваются. Да, отдельно мы говорили о том, что есть еще и проблема травли учителей, но в данном конкретном случае у нас речь пойдет о детях. А вот куда нужно обращаться родителям, если их ребенок столкнулся с такой травлей в школе? Давайте выясним у специалиста, член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров с нами на связи. Евгений Иванович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Да, к сожалению, проблема такая существует. Я знаю, что обсуждали ее в Общественной палате. Так все-таки куда обращаться?
0: Да, действительно, те проблематику, которые сейчас вы подняли, травля, буллинг, это она существует, и это систематическое, целенаправленное, агрессивное поведение группы людей или одного человека при поддержке такой группы по отношению к другому человеку. Что, к кому обращаться и как в этой ситуации быть? Если действительно ваш ребенок стал объектом травли, объектом буллинга, ну, во-первых, надо это сначала выяснить и аккуратно, бережливо поговорить с ребенком. Почему? Потому что, к сожалению, в большинстве своем дети закрываются, и не всегда мы сможем получить от них ту информацию, которая соответствует действительности. Поэтому, если вы чувствуете, что поведение ребенка что-то поменялось, или он, не дай бог, пришел домой с синяками, или у него там порваны портфели, он чувствует, закрывается в комнате, плачет, что действительно бывает, причем в различном возрасте, там и подростков 13-15 лет, или наоборот стал совершенно замкнутым, то постараться с ним поговорить. Дальше общение с классным руководителем. Если классный руководитель в этой ситуации

0: обращаю внимание, что до 14 лет ответственность за ребенка, пока он находится или несет общеобразовательное учреждение, и соответственно, родитель. Поэтому, если это не подействовало, и все вот перечисленные меры мною, они не нашли должного эффекта, и буллинг продолжается, травля продолжается, причем там со стороны одноклассника, либо группы одноклассников, обращайтесь в суд, и параллельно обращайтесь в соответствующие жалобы в органы прокуратуры. Тогда в этой ситуации уже начнется мера другого реагирования, в том числе юридического характера.
1: Все пошагово, что называется, Евгений Иванович, вы рассказали, но тут вот возникает, всегда возникает вот такой вопрос. Действительно, может быть, у такого старшего поколения понимание того, что над ребенком там издеваются или какой-то буллинг, он выражался в том, что вот да, портфель порван, рубашка порвана, там синяк под глазом, не знаю, еще какие-то внешние признаки. Сейчас же это все происходит в сети. И очень часто буллинг происходит вот именно как раз-таки невидимый оку родителя, вот эта травля происходит. Как выявить, как понять, как узнать, что у ребенка есть проблемы, и они нарастают, психологические в том числе?
0: Смотрите, но ключевой момент – это вопрос воспитания. То есть самая главная задача родителя – это постоянно общаться со своим ребенком. Причем не по мере контроля, да, поведенческого. Да, у нас есть там сейчас сервисы, которые позволяют установить родительский контроль, в том числе на вышеперечисленные сервисы, о которых вы сказали. Телефон, компьютер, различные там сервисы по просмотру фильмов, социальные сети, опять же, разрешенные на территории Российской Федерации. Надо общаться, надо смотреть по поведению ребенка. Если вы видите, все-таки ребенок, он еще достаточно ранимая душа, если вы чувствуете, что он закрылся, если вы чувствуете, что он недоволен общением, если он постоянно, давайте так скажем, зависает в телефонном аппарате, что, к сожалению, бывает сейчас часто, и родители, даже находясь рядом там с детьми на отдыхе в кафе, они также смотрят в телефоне. Здесь нужно выяснять через общение.
1: Евгений Иванович, это ключевая фраза, к сожалению, вынуждены завершать. Член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров был с нами на связи. На минуту прервемся.
2: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
1: Большинство россиян, а если быть точным, 95%, уверены, что для жизни в достатке нужно уметь считать деньги и планировать бюджет. Но это, кстати, недалеко от истины. Тогда как 25 лет назад такого мнения придерживались всего 41% граждан. Да, еще интересные запросы. Опрос провел, кстати, ВЦИОМ. 59% опрошенных в 2026 году считают, что деньги и личное обогащение – это символ времени. 25 лет назад так считали только 24% опрошенных граждан. Слушайте, ну интересная тема, давайте ее обсудим. С нами на связи директор по коммуникациям Ассоциации развития финансовой грамотности Виктория Побединская. Виктория, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, радиослушатели.
1: Да, давайте же тогда расскажем. Ну, хорошо, цифры — это прекрасно, опрос нам показал ВЦИОМ. А с чего начинается вопрос финансовой грамотности?
3: Ну, смотрите, опрос ВЦИОМ фактически действительно отражение того, как за 25 лет перестроилось наше отношение к деньгам. Ну и, наверное, правильнее будет сказать даже отношение с деньгами. И картина, на самом деле, очень неоднозначная получилась у коллег. Сильно

0: произошло в части отношения к личным финансам. Если в 2001 году планировать бюджет считали нужным 4 из 10, то сегодня это воспринимается нормой уже почти всеми. То есть, казалось бы, да, я здесь прямо говорю, что это пока только кажется, считать деньги перестало быть чем-то бесполезным, сложным, скучным, стало повседневным, вроде как мыть руки, да, или пристегиваться в машине. Но и здесь я предлагаю прямо отступить от самого исследования и сделать ремарку. К сожалению, надо понимать, что знать и делать – это не одно и то же.
1: Конечно.
0: Что я имею в виду? Все мы или почти все знаем, да, как надо. Во всяком случае, как лучше. Там нужно вовремя ложиться спать, следить за своим питанием, формировать подушку безопасности. Не надо там покупать 4-ю пару кроссовок по горячей скидке. Знаем, но, к сожалению, не делаем. И вот здесь фактически кроется основная разница между финансовой грамотностью и финансовой культурой. Ну, то есть, что я имею в виду, да? Между знанием и установками, ценностями, навыками, которые в конечном счете определяют наше поведение. И, наверное, тоже, если говорить, вот, возвращаясь к вашему вопросу, да, почему, зачем вообще считать деньги и с чего начинается финансовая грамотность, я, наверное, начну со своего личного опыта, да, немножко сбоку. В силу профессиональной деятельности очень часто слышу от знакомых: денег мало, не хватает, зачем тогда вообще нужно вести учет или как-то планировать личный бюджет, вести, заниматься личным бюджетом. Причем вопрос состоит у людей с абсолютно разными доходами. Это так называемая финансовая уязвимость, и здесь важно не сводить разговоры только к уровню доходов. Безусловно, финансовая грамотность сама по себе не компенсирует там размер зарплаты, рост бюджетных расходов или потерю работы, не дай бог, да, если у кого-то вот происходит, то внезапно, внепланово. Но при сопоставимом уровне дохода финансовая устойчивость разных семей или отдельных людей может существенно различаться. И здесь как раз природа разницы будет крыться в финансовой культуре. Привычка соотносить обязательства с доходами, контролировать долговую нагрузку, постоянно формировать постепенный резерв, планировать крупные расходы, оценивать риски. И причем ключевое слово здесь – привычка. То есть важно не просто знать об этом, понимать, как правильно, а действительно делать регулярно и повседневно.
1: Одна из таких привычек, я помню, когда занимался вопросами финансовой грамотности, в свое время вел достаточно активно программу, вот, связанную с личными финансами. Так вот, она заключалась в том, что как только вам деньги пришли на счет, любые, вот зарплата, там, какой-то дополнительный доход, сразу с этого дохода переведите себе на отдельную карту, да, какую-то сумму, 5-10% от этой суммы, можете больше, отлично. И это будет ваша финансовая подушка, которую вы со временем сформируете. Наверное, это один из таких главных был советов.
0: Да, Андрей, абсолютно так. Этот прием еще называется «заплати себе первым».
1: Да.
0: То есть полезно ставить конкретные цели, да, и полезно перестать относиться к себе будущему как к какому-то чужому человеку. Это такой прием в психологии. Мы почему-то зачастую воспринимаем себя будущего как человека более чужого, там, чем наше окружение и так далее. Причем воспринимается как вот кто-то там другой, чужой, инородный, незнакомый. Но при этом вот откладывая нужную сумму сразу после получения дохода себе, а потом уже распределение остатка по обязательным, пусть небольшую сумму, через какое-то время, буквально вот там год, два, три, начинается уже такая вот осознанная, формируется осознанная привычка, и человек начинает чувствовать себя спокойнее, комфортнее и свободнее. На самом деле, вот ключевое, да, почему, если отвечать кратко на вопрос, ради чего стоит научиться считать деньги, это ради свободы, чтобы чувствовать себя уверенно и при этом не позволять деньгам диктовать, как жить. Вот помните, вначале я сделала оговорку, что отношение не только и не столько к деньгам, как с деньгами.
1: Это
0: вот,
1: да.
0: Наверное, так.
1: Это да. Спасибо большое, Виктория, директор по коммуникациям Ассоциации развития финансовой грамотности. Виктория Побединская была с нами на связи. Ну, друзья, считайте свои деньги внимательно.
2: Слушаем.
1: Теперь о рынке недвижимости поговорим. Около 2% жилых помещений в России, по оценкам экспертов, сейчас пустует. Хозяева и там или не живут, или появляются редко, но скорее и не живут, и не сдают помещения. А в достраивающихся домах не продана почти половина квартир. Пустые метры осложняют работу жилищно-коммунального хозяйства и косвенно могут повышать стоимость арендного жилья. Давайте разбираться в ситуации. С нами на связи советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. Константин Валерьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А с чем связано то, что вот это как про запас, купил квартиру про запас, да, это вот с этой точки зрения?
3: Да не, по-разному обстоятельства всякие бывают, не только про запас. Бывает и про запас, бывает и живут за городом, а квартира в городе. Бывают длительные командировки, выезд за границу, а квартира стоит, ну, просто потому, что деньги не нужны. Смотрите, вот есть, да, два подхода к квартирам. Подход первый – это недвижимость как средство заработка. Вот, а второй подход – недвижимость как средство там, проживания и использования. И у всех этот подход разный. При этом проживание и использование не обязательно говорит о том, что оно должно происходить постоянно. Ну, не знаю, те же курортные города, да, где много квартир у людей есть только для того, чтобы они приезжали туда, не знаю, там, на пару недель в году.
1: Да.
3: Или на месяц, там, не знаю, пожили, уехали. Вот. Ну, по-разному бывает, да, там, разные сценарии жизни. Вот, поэтому, да, вот определенно такая вещь есть.
1: А как-то глобально это на рынок недвижимости?
3: Не всем людям нужны, да, деньги от аренды квартиры. Вот так.
1: Константин Валерьевич, как-то глобально на рынок недвижимости эта ситуация влияет?
3: Да нет, ну, не сильно. Понятно, что если мы берем какие-то конкретные регионы, там могло бы быть, да, вот как вы сказали, что на аренду влияет. Да? Да. То есть представим, что если бы в курортном городе обязали бы всех, у кого есть квартиры пустующие, их сдавать, то их бы стало побольше, и, соответственно, понятно, что там их как-то скученность, ну, большая, да, вот. А если вот взять саму цифру, ну, я не знаю, честно говоря, откуда вот прям цифру 2% вывели, ну, если ее взять так в целом по стране, ну, да не особо она бы и повлияла.
1: Ну и вообще, наверное, сложно посчитать, да, вот вы говорите, откуда 2%, а, наверное, сложно посчитать, да?
3: Да сложно, конечно.
1: Не все же отчитываются.
3: А как ты посчитаешь? Да, не то, что не отчитываешься, не, даже отчетности такой нет. А, то есть единственное, коммунальные, то есть, грубо говоря, как бы можно, если бы захотел бы, был бы Росстатом и захотел бы собрать статистику, я бы обратился к коммунальным службам и сказал бы, ребят, там, потребление мне среднее дайте по дому конкретному и выделите квартиры, у которых это потребление существенно отличается, ну, прям существенно. По электричеству, там, по воде, там, ну, это сразу станет понятно. То есть вот таким образом выявить можно. Вот.
1: А по-другому сложно, да?
3: По-другому я не представляю. Ну, вот, на, так бы можно. Но вопрос, ставилась ли такая задача, да и зачем она нужна.
1: А вот, кстати, по тенденциям, да, если уж в целом говорить про рынок недвижимости, сейчас недвижимость с целью инвестиции как еще покупают, или это уже ушло в прошлое?
3: Ну, смотря где. И смотря, что мы под инвестиции подразумеваем. Вот, да, я про курортный город говорил. Ну, например, если я покупаю недвижимость, чтобы сдавать ее посуточно, это же, наверное, инвестиция определенная. Да. Ну, вот. А если я рассматриваю покупку недвижимости для того, чтобы ее детям оставить потом когда-нибудь или себе на пенсии, это ведь тоже, на самом деле, инвестиция. Ну, вот они не прекращались. А если мы говорим про инвестицию, типа я сегодня купил, а завтра продам дороже, ну, там, вложил деньги, не вложил, вопрос десятый, то тут зависит от того, что это такое. Выкупщики никуда не делись, то есть те, кто занимается профессионально выкупами квартир у людей в сложных ситуациях или тогда, когда им срочно деньги нужны, да, а это часто всегда тоже сложная ситуация. Ну вот, они всегда были, потому что им какая разница, какой рынок. Там ставка дисконта понятная, вот они ниже рынка покупают, по рынку продают. Люди, которые занимаются профессионально, ну вот, флиппингом, не знаю, русское название, там так и не придумал я, ну, тоже там подсократилось их число, но тоже есть. Вторичка сейчас на фазе роста, поэтому, да, в принципе, есть смысл ожидать, что, ну, и фаза, она продлится длительное время, ну, потому что она будет медленная, я не думаю, что там резкий рост, как в 2021-2020 году будет, то есть он будет длительный, но условно постоянный. Ну, хорошая среда для вот этих флипперов, да. Ну,
1: угу. В общем, вот ситуация неоднородная. Константин Валерьевич, спасибо вам большое. Константин Барсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор канала «Эксперт недвижимости», был с нами на связи, поговорили как раз про рынок недвижимости. Далее рубрика «Кино по четвергам». Слово Михаилу Предтеченскому.
2: Кино.
4: Здравствуйте, Михаил Притечинский о премьерах недели.
2: Драма.
4: Это история о людях, которые решили создать первый российский автомобиль. В 1908 году служащий канцелярии Министерства путей сообщения Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев приступили к разработке машины «Руссо-Балт». Они не только построили ее, но и приняли участие в знаменитом ралли «Монако». Главные роли в фильме «Битва моторов», созданную по мотивам реальных исторических событий, сыграли Юра Борисов и Иван Янковский. Ну а на экраны эта приключенческая драма выходит сегодня.
2: Комедия.
4: Когда-то она мечтала стать пианисткой или художницей, а в итоге превратилась в официантку. Мало того, многие знакомые замечают, что Василиса, или просто Вася, девушка не без странностей. Например, есть у нее воображаемая подруга Мальвина, женщина-фрик с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. И вот эта самая виртуальная Мальвина внушает Васе, что ей обязательно надо разыскать ее школьную любовь Стасика и выйти за него замуж. А парень теперь ведущий солист балета Большого театра. Так что, казалось бы, у простой официантки шансов нет. Или все-таки есть. Главные роли в комедии «Это все она». Сегодня фильм выходит на экраны. Сыграли Анастасия Белова, Марина Васильева и Никита Ефремов.
2: Боевик.
4: Этот фильм наверняка вызовет интерес у ценителей такого специфического зрелища, как «Бои без правил». В 2016 году в кинотеатрах появилась остросюжетная лента под названием «Спарта» о чемпионе по боям без правил Николае Кудряшове. За драку он попадает в тюрьму, но возвращается в большой спорт, чтобы принять участие в чемпионате единоборств «Спарта». И вот через 10 лет «Спарта» вновь в кинотеатрах. Все тот же герой собирает команду для жестокого международного командного чемпионата. Лента «Спарта 2. Голлиты» выходит сегодня на экраны.
2: Для детей.
4: Этот анимационный фильм прибыл к нам из Франции. Однажды девочка Провиденс находит волшебное перо, исполняющее все написанные им желания. Первым делом она наделяет свою морскую свинку Пуфика способностью говорить, но он оказывается ворчливым и прожорливым паникером. Эту забавную парочку ждет захватывающее и удивительное путешествие через весь земной шар, новые друзья и опасности, ведь Провиденс и Пуфик должны спасти мир от коварного колдуна. Ну а лента «Волшебное перо» выходит сегодня на экраны. Приятного просмотра и счастливо!
2: Кино по четвергам. Пернатые хищники Кавказа.
5: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
2: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Горно-Алтайска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Александровной Солнцевой. Добрый день, Нина Александровна.
7: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении. Появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
6: Нина Александровна, к чему может привести развитие артроза?
7: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
6: Ну, в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
7: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене суставов. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью. На самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мази, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
6: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросит наш слушатель.
7: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
6: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
7: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия. Ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из этих факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Первым 100 дозвонившимся подарок от компании Prodex при заказе аппарата «Аврора». Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора». Особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует социальная акция. Персональная скидка всем пенсионерам – 10 тысяч рублей. Доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товаров и подарков ограничено. 8 800 777 83 22. Данные акции предоставляет компания ООО «Prodex». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
7: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат. А дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
6: Уважаемые радиослушатели! Напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует персональная социальная скидка для всех пенсионеров 10 тысяч рублей. И доставка по всей России бесплатна. Звоните номер 8 800 777 83 22. Нина Александровна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
7: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует социальная скидка 10 тысяч рублей для всех пенсионеров, дозвонившихся по номеру 8 800 777 83 22. Первые 100 радиослушателей, оформившие заказ на аппарат «Аврора», могут стать обладателями особого подарка от компании «Продакс». И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товаров и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
6: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
7: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия. Ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки. Ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии – точно. А болит ведь постоянно. Но приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса 100 лучших товаров России. Такие призы получают только лучшие из лучших.
6: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Александровну Солнцеву.
7: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких, поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с Авророй. Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. Аврора может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат Аврора со скидкой 10 тысяч рублей. Это специальная скидка для всех пенсионеров, позвонивших по номеру 8 800 777 83 22. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. И напоминаю про подарок. Первые 100 дозвонившихся радиослушателей получат подарок от компании «Продакс» при заказе аппарата «Аврора». Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 83 22.
6: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России.
8: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
2: Гамлет по-линкомовски.
9: Янковский и Гамлет, королева Инна Михайловна Чурикова. Сцена сумасшествия. Я вливаю на себя воду. И Панфилов спросил у Чурикова: «Инночка, а что ты делаешь в этот момент?» Инна Михайловна, как истинная актриса, сказала: «Глеб, это сцена Саши. Я буду стоять рядом, скромно, в золотом платье».
2: Народная артистка России Александра Захарова в программе «Настоящее историческое» в пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: еще один населенный пункт в Харьковской области перешел под контроль вооруженных сил России. В Госдуме призвали остерегаться звонков от интернет-провайдеров, и очередной случай нападения медведя-людоеда произошел в Алтайском крае. Подробности далее. Аннаполье в Харьковской области перешло под контроль вооруженных сил России. Одновременно ведутся бои за освобождение 6 населенных пунктов в кольце окружения. Об этом сообщает Минобороны. В Доброполе ДНР войска за сутки освободили 103 здания, в том числе спорткомплексы и стадион. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Удары также наносились по цеху производства беспилотников и местам их хранения, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Общие суточные потери противника превысили 1500 военных. Выхода на мирное урегулирование конфликта на Украине пока не прослеживается. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Россия приветствует любые попытки иностранных государств способствовать урегулированию конфликта. Однако предложения должны быть не фрагментарными по типу заморозки, а комплексными, со страховкой будущих поколений, пояснил Песков. Председатель Кремля также прокомментировал ситуацию с атакованным позавчера вблизи Сочи нефтетанкером иностранной компании. Владимиру Путину своевременно доложили о ситуации. Минтранс оперативно отреагировал, поэтому поручение президента не потребовалось. По словам Пескова, нефть полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде. Действия НАТО по Украине чреваты ядерным столкновением. Обеспокоенность Москвы и Минска на этот счет содержится в совместном заявлении государств-участников договора о создании союзного государства, которое опубликовано на сайте МИДа. В документе перечисляются дестабилизирующие действия Альянса, которые способны спровоцировать серьезнейшие стратегические риски, включая прямой вооруженный конфликт ядерных держав. К ним относятся сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, планы и практические шаги по развертыванию в Европе американских и других западных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, говорится в совместном заявлении. Объединенная строительная корпорация имеет особую роль в достижении технологического суверенитета, экономического роста и укреплении торговых связей, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства сегодня провел встречу с гендиректором корпорации Андреем Пучковым.
2: Президент подчеркивал, что для развития флота необходимо наращивать серийный выпуск кораблей, повышать и локализацию производства, применять самые современные отечественные решения. Здесь у ваших предприятий особая роль по проектированию и строительству морских, речных судов, включая и паромы, и катера, и круизные лайнеры, атомные ледоколы. Также важно обслуживать их, модернизировать, для чего используются и собственные компетенции, комплектующие, оборудование.
1: Глава Кабмина напомнил, что для расширения судостроения очень важно использовать цифровые разработки. Российские школьники на переменах будут смотреть телевидение. Первые образовательные телепрограммы в экспериментальном порядке запустят в 15 регионах страны. Об этом РИА Новости рассказали разработчики проекта. Федеральный контент будет состоять из коротких беззвучных роликов, которые расскажут детям о безопасности, науке, культуре и спорте, а также дадут анонсы конкурсов. Пилотный запуск школьного ТВ стартует в том числе в Московской, Калининградской, Воронежской, Калужской, Оренбургской и Смоленской областях, а также в Республике Мордовия. В Госдуме призвали остерегаться звонков от интернет-провайдеров. Под видом поставщиков цифровых услуг действуют мошенники. Об этом предупредил координатор проекта «Цифровая Россия» депутат Антон Немкин. По его словам, жертве звонят неизвестные и от компании предлагают сменить тариф на более выгодный. Казалось бы, ничего подозрительного, отметил депутат. А дальше человека могут попросить назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения, через которое мошенники получают доступ к аккаунтам и персональным данным. Немкин призывает проверять подобную информацию через официальные сайты провайдеров и пользоваться личным кабинетом. Сервисы Яндекса могут работать сегодня с перебоями. Причиной стал инцидент с дата-центром, который находится под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В результате ЧП никто не пострадал, последствия аварии устранили. Хранить деньги налом все чаще предпочитают россияне. Данный способ сбережения средств по состоянию на сентябрь выбрали 38% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты экспертного исследования, на которое ссылается РИА Новости. За год доля выбравших наличные сбережения выросла на 6%, что является максимальным с весны 2022 года. Впрочем, подавляющее большинство россиян использует услуги банков. Свои деньги доверяют хранить организациям 43% опрошенных. Очередной случай нападения медведя-людоеда произошел в Алтайском крае. От зубов хищника серьезно пострадал подросток. Трагедия произошла в лесу Солтанского района. В свою очередь, оперативные службы рассказали, что территория участка леса с августа закрыта в целях безопасности сельчан. Однако подростки пренебрегли запрет. Сейчас в Солтанский район направляются 3 группы охотников. Им предстоит найти и отстрелить животное. Очередной стекольный гигант появится в Москве. На Кутузовском проспекте построят офисно-деловой центр в виде буквы «М». Соответствующий проект согласовали столичные власти. 2 корпуса по 14 и 19 этажей будут вмещать офисы, кафе и магазины. Главный вход сделают сквозным. Через здание можно будет пройти между проспектом Багратиона и проектируемым проездом. Сам деловой центр рассчитан на 4500 рабочих мест, пишет афиша «Дейли». Вокруг бизнес-центра появятся деревья, пешеходные маршруты и небольшие зоны отдыха. Россиянам рассказали о выходных в ноябре. 4 числа в России отметят День народного единства. Праздник выпадает на среду. В связи с этим 3 ноября будет сокращенным днем, то есть время работы уменьшится на час. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, после праздника россияне также будут работать еще в четверг и в пятницу, 5 и 6 ноября. Завтра в столице распогодится. Температура окажется на уровне едва ли не летних значений. Такой прогноз пообещал нам ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В пятницу температура еще повысится. Если ночью не ниже плюс 6-9 градусов, то завтра днем можно рассчитывать на плюс 15-18, может быть даже плюс 16-19 градусов. И большую часть суток осадки маловероятны, поскольку погодные условия будут определяться теплым сектором циклона. Только ближе уже к сумеркам, даже поздним вечером и особенно в ночь на субботу, когда начнет прорываться холодная фронтальная система, небо затянут многослойные облака и зарядят скоротечные дожди.
4: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ. Встречи пройдут с 9 по 11 октября. Так, центральный матч между Краснодаром и Зенитом обслужит бригада под руководством Инала Танашева. Игра пройдет в субботу 10 числа и начнется в 19:30 по московскому времени. Акрон объявил о продлении соглашения с 3 футболистами. Клуб из Тольятти пролонгировал сотрудничество на 4 года с сербским полузащитником Алексеем Джурасовичем и боливийским защитником Роберто Фернандесом и на 5 лет с российским игроком обороны Вячеславом Бардыбахиным. Российский теннисист Павел Котов стартовал с победы на турнире серии «Мастер» в Шанхае. Во встрече первого круга он обыграл 58-ю ракетку мира нидерландца Талана Грикспора 6-4-7-6. В следующем раунде Котов сыграет с 11-м номером мирового рейтинга представителем Франции Артуром Фисом. Покидает турнир Илья Симакин, который уступил аргентинцу Уго Корабелли 6-2-2-6-5-7. Российский дзюдоист Егор Андони не смог выйти в 1/16 финала чемпионата мира в Баку. В первом раунде весовой категории до 90 килограммов он проиграл сербу Борису Рутовичу. Российские спортсмены завоевали 4 медали в первый день чемпионата Европы по фехтованию на колясках. Фехтование на шпаге в категории А – золото у Вадима Шенфельда. В той же категории Артур Юсупов завоевал бронзовую награду. В соревнованиях на шпагах в категории Б Олег Сухотеплый занял 3-е место. У раперисток в категории Б бронзовую медаль завоевала Виктория Байкова. Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков продолжит спортивную карьеру, готовится к сезону 26-27, сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов. Для 41-летнего Третьякова предстоящий сезон станет 26-м подряд в составе сборной России. Первым стартом для него станет Кубок России по бобслею скелетону, который пройдет на Красной Поляне с 30 октября по 6 ноября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 9 октября. В Петропавловске-Камчатском 6-8 градусов, ожидаются дожди. В Хабаровске 12-14, без осадков. В Иркутске 11-13 градусов. В Петрозаводске и Вологде 10-12, возможно, сильные осадки. В Кирове и Уфе завтра 12-14. В Оренбурге, в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде 15-17 градусов. В Ставрополе, Севастополе, Симферополе и Ялте 20-22. В Санкт-Петербурге завтра днем возможен дождь. Температура воздуха составит 12-14 градусов. В Москве в пятницу без осадков воздух прогреется до 18 тепла. Сейчас в столице 14 градусов. Ветер западный 1 метр в секунду.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
1: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
9: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было, или они только-только появились?
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
11: Радость или грусть нас ждут.
10: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
12: Российский радио университет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Сретенский», который Радио России ведет совместно со Сретенской духовной академией, мы отправляемся в поход. Мы отправляемся в Сибирь вместе с теми людьми, которые осваивали Сибирь. И с казаками, и с людьми лихими, и со священниками, со всеми людьми, которые шли на восток. И в самые кратчайшие сроки освоили гигантскую территорию и совершили небывалый в истории человечества подвиг. Мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата философских наук, кандидата богословия, заведующая кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, профессора, почетного работника сферы образования России Олега Викторовича Стародубцева. Здравствуйте, Олег Викторович.
14: Дмитрий, приветствую вас и вместе с вами приветствуем наших замечательных слушателей.
13: Олег Викторович, освоение Сибири для наших поколений – это событие легендарное. Старшие люди пели песни и о Ермаке, и о других людях, которые уходили на восток. Но все-таки вряд ли мы до конца осознаем то, что сотворили первопроходцы, то, что сотворили те русские подвижники, которые, по сути дела, в смутное время начали присоединять гигантские территории, и не просто присоединять, как привычно на Западе, огнем и мечем, как говорят поляки, но буквально вбирать, впитывать. Россия впитывала в себя вот в эту единую цивилизацию десятки и сотни народностей. Что это было? Что это значило для России, прежде всего, по тем людям, кто это задумал, кто пошел на восток, кто их посылал, кто их учил, кто их вдохновлял, и, конечно же, о роли церкви? Расскажите, пожалуйста.
14: Да, это огромное, совершенно уникальное явление. Действительно, освоение Сибири, бескрайних территорий, которые сегодня в нашем Отечестве являются колоссальными по площади, с одной стороны, а с другой стороны, колоссально разряженные по количеству населения и городов. То есть совершенно удивительная вещь. Но вот что нужно сказать. Наши люди, наши предки, давайте мы будем гордиться все-таки этим, были людьми пытливыми. И давайте вспомним Новгородскую республику. Дело в том, что новгородские представители Новгорода, вот эти такие пытливые люди, они ведь очень быстро осваивали территории, которые были севернее Новгорода, вплоть до Белого моря. Они осваивали территорию вглубь территории европейского континента. И мы с вами вспоминали и говорили о том, что появляются такие уже города, как Нижний Новгород, это тоже имеет значение, да, то есть тоже новгородские купцы осваивали эти территории. Потом появляется Пермский край, осваивается, да, мы вспоминали Стефана Пермского, просветителя пермяков. Потом осваивается новгородцами Приуралье, то есть люди шли всегда вперед, они искали, они заселяли эти территории, они осваивали эти территории, и вот новгородские купцы, ведь они еще в 12-14 веках они в Сибири уже бывали. Они бывали в Сибири, но тут нужно самое главное сказать, в общем-то, то, чего и сейчас очень мало, а в те времена совершенно не было. Это, конечно, какие-либо дороги. Но это вечная проблема нашей державы. Вот, территории бескрайние. И понятно, что осваивать или, по крайней мере, пытаться делать какие-то попытки освоения этих территорий, хотя бы знакомства с ними, они осуществлялись только в летнее время и только благодаря речному транспорту. То есть на лодках, на легких ладьях делали большие перевалы время от времени. Потом эти ладьи перетаскивали через густые чаще на другие реки, снова по ним плыли. Вот, то есть освоение шло таким способом. Но вопрос вот в чем. Вопрос в том, что а зачем нужно было это? Ведь, в общем-то, земли-то хватало и в Центральной России, и, в общем-то, все это было уже освоено более-менее. А тут еще такие бескрайние территории, где и края-то нет. Края земли нет просто. Вот люди идут, а края земли нет. Вот. В общем-то, причина была одна. Давайте это честно скажем, чтобы было понятно. Понятно, никакие природные ресурсы в нашем современном понимании нашим предкам были, во-первых, незнакомы, а во-вторых, собственно говоря, и неинтересны, потому что, ну, везти лес в Сибирь, ну, это как-то куда-то странно выглядело. Вот, ни каменный уголь, ни тем более газ, ни нефть в те времена совершенно как бы были неизвестны нашим предкам. Но одно было очень важным. Это пушнина. Пушнина. Вот, пушниной, конечно, славяне всегда занимались, много добывали, потому что леса богатые. Вот, и понятно, что пушнина была тем, скажем, мягким золотом, который во многом обеспечивал общенациональный, скажем так, доход страны. Вот, а к моменту уже 15 века, нужно отметить, что в 15-м, на рубеже 16 века, это очень большая цифра, пушнина составляла на мировом торговом рынке, то, что славяне торговали, около 30% дохода, всего дохода государства. В данном случае Московского царства. И это, конечно, очень большой объем, потому что все это везлось в Европу. Европа, ну и в те времена тоже, так сказать, зимой подмораживалась, прохладно было, топить нечем, поэтому меха спасали наших европейских коллег от холода. Опять же, русские меха спасали. Вот, поэтому покупали в Европе меха с большим удовольствием, в огромных количествах. И вот именно меха стали вот тем, той основной отправной точкой, как таковой, для, в общем-то, освоения Сибири. Если говорить о более серьезном систематическом освоении, ну, обычно историки говорят о времени Ивана Васильевича IV. Вот тот самый известный образ, образ того самого Ермака Тимофеевича, который был первый упоминался в грамотах как человек, который получил официально разрешение и полномочия от московского царя на освоение этих территорий. Но тут, наверное, вот нужно что еще сказать, очень важный момент. Как на вот этот факт смотрят разные исследователи и специалисты, особенно из-за рубежа? Очень важный момент. Дело в том, что все европейские документы и историки утверждают однозначно. Это было завоевание Сибири, это была колонизация Сибири. Тут даже вопрос не обсуждается. Почему они так говорят и пишут? Я думаю, что они правы. У них перед глазами, в их истории было только такое. Давайте вспомним, что такое было из себя представляло завоевание Индии, Южной Америки, Центральной Америки, других территорий. Вот это действительно было то самое, что они совершенно справедливо называют колонизацией. То есть насаждение своих интересов, в первую очередь, это резервации для местного населения, порой порой, и очень часто, и истребление, полномасштабное истребление местных национальных племен, насаждение языка, насаждение неких определенных культурных стереотипов. Ну и самое главное, давайте вспомним эти формулы и слова, и бренды живут и сейчас, колониальные товары, то есть то, что вывозилось. То есть можно вот представить вот такую ситуацию, и поэтому европейские ученые, они вот так воспринимают, так сказать, то самое, что делали наши предки в Сибири. Но есть и другие термины, которые используют другие специалисты, допустим, те люди, которые живут на этой земле, наши с вами коллеги, они используют другие термины, и мы сейчас попробуем с вами вместе объяснить и понять, что это правильное понимание. Это такие термины, как присоединение Сибири, вот, вхождение Сибири в состав Московского царства, и, наверное, самый точный термин в данном случае – это освоение Сибири. Действительно, Сибирь осваивали. Ну, давайте уж, коль вернемся к Ермаку как таковому. Дело в том, что ведь когда он получил грамоты от царя с разрешением и правами ехать по этой территории, нужно просто отметить, это факт очень важный, ведь это не было полномасштабным явлением в плане какого-то завоевания, когда огромные войска, поддерживающие, так сказать, могучие, так сказать, тылом идут, осваивают новые территории, громят местное поселение, вот, устанавливают свою власть. Дело в том, что ученые разнятся в этом плане, но суть-то ясна. Ведь отряд Ермака был в лучшем случае это около 60 человек, в лучшем случае около 100. Это крайне локальное явление, крайне локальное. То есть никаких масштабных завоеваний и войск просто не было. Да, это были смелые люди, да, это были казачество, вот то буйное, которое порой было, даже мы вспоминали с вами на прошлых встречах, и в смутное время оно было на разных сторонах, в разные моменты смутного времени. Ну и сам образ Ермака Тимофеевича очень сложный в историческом плане. Вот. Но вопрос в том, что вот именно, наверное, это было важным, потому что действительно шли смелые люди, зная о предках, новгородцах, которые там бывали. И их-то задача была как раз именно чисто коммерческая, в хорошем смысле этого слова. В каком плане? Потому что в Пермском крае к тому времени, к 70-м годам 16 века, было крупное, оно потом было очень известным, это род Строгановых. Они занимались чем? Они занимались колоссально важным для Московского царства делом. Они занимались, в первую очередь, добычей соли. Солепромышленники, богатые уральские. И понятно, что они имели много контактов с местным населением, которое привозили пушнину. Именно экономический вопрос Московского царства имел колоссальное значение в этот момент. И вот отправной точкой освоения Сибири нужно, наверное, сказать именно это.
13: Олег Викторович, здесь мы вышли в нашей беседе на принципиальнейший момент. По-разному можно проходить земли. Как я уже повторюсь, можно огнем и мечем, можно ставить фактории торговые, как ставили наши западные конкуренты в тех местах, где они не совершали тотальный такой геноцид местного населения. Но ведь весь наш русский народ, все наше тысячелетие развития нашего полиэтничного русского народа, это освоение гигантских территорий за счет и того, что шли люди работящие, умеющие держать в руках оружие, но они же массово женились на местных. Мы все русские очень разные. Мы приходили в разные места, и не было такого, чтобы считать местное племя, ну, даже с точки зрения расы, другим, чужим, не таким. Мы просто приходили, и этих всех людей считали, наши предки считали такими же людьми. Ну да, они были другой верой. Потом, если надо, они крестились. Шли священники вместе с этими воинскими отрядами. Все-таки не просто же так. Люди шли, либо все равно внесли с собой вот это понимание нашего православия. Несть иудея, несть эллина. Так все-таки вот этот принцип видеть в незнакомце, видеть в жителе другой земли человека, что это значило для освоения Сибири?
14: Вот давайте Дмитрий, все правильно вы ставите вопрос, и мы опять вернемся к понятию колонизации. Вот что это совершенно разные понятия. Поэтому, когда шли осваивать Сибирь наши предки, во-первых, это очень маленькие, локальные, крохотные буквально отряды, которые шли в первую очередь для того, не для того, чтобы кого-то покорить, а они действительно эту землю осваивали. Они строили первые остроги. Давайте вспомним первый сибирский город или столица Сибири. Тюмень, 1586 год. Вот. Тобольск, 1587. Сургут, 1594. Томск, 1604. Вот. Другие города строятся буквально раз за разом. Что из себя эти города представляли? Это не были города в нашем понимании, даже средневековые города как таковые. Это были остроги. То есть острог – это огороженная территория деревянная, в которой могло жить ну, максимум 40, ну, 60 мужчин, да, скажем так, воины, казаки, неважно кто, плюс их семьи. То есть, получается, это очень крохотное поселение, там, ну, максимум до 200 человек, максимум. Вот, и понятно, что в их задачу ни в коем случае не входило вот выходить с набегами на местных жителей, заниматься мародерством, какими-то другими вещами, пытаться обратить их в свою веру, это по определению было невозможно. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что местное население – это крайне разряженные, очень маленькие поселения. Жили они в те времена совершенно на другом уровне, социальном и государственном. Это родоплеменной строй. Жили они в глухих местах, занимались каждый исключительно, в первую очередь, только собирательством, то есть это собирание даров леса и охоты. Третий момент – рыбная ловля. То есть они двигались, они жили вот на этих территориях, осваивали, сами осваивали их. Соответственно, пушной зверь уходил все дальше, к примеру. Они снимались, шли тоже дальше. Поэтому то же самое, может, более-менее были оседлыми те, которые занимались этой более южной территорией Сибири, занимались скотоводством. Но скотоводство опять та же самая проблема.

0: реально много. Дело в том, что если более раннее время, мало того, что человек был хорошим охотником, он мог заготовить большое количество пушнины, но ведь ее нужно было куда-то отвезти, ее ведь нужно было где-то продать. И понятно, что к этому моменту, давайте вспомним того же хана Кучума, который в конце XVI века был крайне могущественен, это остатки бывшей Золотой Орды, и понятно, что они, вот эти оставшиеся остатки Золотой Орды, они собирали вот этот налог, они ездили, выкупали за бесценок вот эти меха, и, в общем-то, это уже все было отработано. Поэтому, когда строятся первые вот эти русские города в Сибири, они становятся, ну, по большому счету, в данном случае, торговыми центрами, куда спокойно могли привезти эти же самые меха, эти же самые охотники, и вот здесь они все это меняли на необходимые им, в первую очередь, для жизни товары. Это соль, это оружие, это какие-то необходимые предметы, очень часто любили предметы ювелирного искусства, себя украсить, своих супруг многочисленных. Вот. То есть получалось так, что для местных топлемен появление наших русских предков в Сибири не было чем-то крайне негативным или, допустим, неприязненным. Да, давайте скажем так, по-разному были ситуации. Допустим, я могу привести, по-моему, если не ошибаюсь, 1701 год, это уже начало 18 века. Опять же, в западных исторических документах упоминаются как 1701, 1724 год и 27 год, упоминаются так называемые войны, чукутские войны с чукчами. Да не было никаких войн. Были столкновения, были конфликты, потому что воевать-то было сложно. У чукчей не было оружия, у них не было даже металла, у них все было примитивнейшее совершенно. Столкновения были. Столкновения были, определенное непонимание. Но очень важно то, что вот эти вещи всегда были для Сибири, они были локальными вещами. То есть Москва, с одной стороны, не могла, а с другой стороны, не хотела конфликтов на таких огромных территориях. Вот просто не хотел. И самый большой важный момент, ну, нужно четко дать на это ответ, и даже мы сегодня с вами это видим, что такие огромные территории, хотя бы даже понятие дорога, вот сама по себе дорога, это колоссальнейшее вложение, колоссальнейшее. Поэтому эти просеки просто нужно было убить, чтобы эти же люди могли просто перемещаться, чтобы можно было более свободно, а не только по рекам перевозить вот эти пушной товар, закупать соль. И понятно, что освоение Сибири в данном случае это, ну давайте честно скажем, это как минимум 3 столетия. То есть до второй половины 19 века Сибирь все осваивалась. Потому что пока появится первая железная дорога, пока появятся первые сибирские университеты для образования, пока появятся другие структуры, то есть это все было очень и очень медленно. Очень медленно. И еще один важный момент. Давайте посмотрим. Ну, опять же, мы не совсем корректно здесь даже сравнивать, допустим, с такими понятиями, как колонизация европейская, но давайте посмотрим. Мы живем с вами в 21 веке. Мы имеем колоссальные территории вплоть до Тихого океана. Вышедшие наши предки вышли, освоили Камчатку. Но ведь даже сегодня наша страна является уникальным многонациональным обществом, многонациональным, где есть не только нации, но есть и народности. И мы видим, что и сегодня сохраняются и малые народы Сибири, где в некоторых случаях, допустим, я знаю, что остались буквально 5-7 представителей какой-то очень маленькой языковой группы. Но они есть. Где мы еще увидим такие масштабные национальные проекты? Нигде. Поэтому, чтобы такой проект действовал сегодня, или, по крайней мере, правильно сказать, продолжался, нужно было правильно изначально расставить приоритет. Вот с самого начала. И поэтому я все-таки склонен и думаю, что я объяснил свою позицию, почему именно термин «освоение Сибири» является правильным термином, а ни в коем случае не колонизация или захват, как пишут западные специалисты.
1: Олег Викторович, русский человек, когда приходит на новое место, как правило, ставит крест. Мы видим кресты, которые сейчас снова ставят русские люди и на возвышенностях, и на местах каких-то угасших деревень, ну, обещая вернуться. С точки зрения продвижения в бескрайние просторы Сибири, всегда

0: Или это были военные отряды, все-таки нужно было просвещение, нужна была молитва, нужно было, чтобы все-таки люди-то шли православные. Как церковь смотрела на это все действо? Потому что это, с одной стороны, гигантские территории, нужно, чтобы были те люди, которые хотели идти с казаками, с другой стороны, все-таки, ну, нельзя оставлять такие территории без веры Христовой. Как это все развивалось?
1: Давайте еще раз посмотрим. Давайте вспомним вот расцвет вот этих маленьких остатков Золотой Орды при Кучуме. Ведь Кучум, понятно, что он облагал налогом вот эти местные населения, и они должны были платить вот эту дань. Когда начали появляться в данном случае вот эти русские остроги, тогда ситуация сменилась, потому что русские тоже требовали дань. Он назывался ясак. Но вот в чем была особенность. Эта дань, которую платили московскому, или как его называли, белому царю, была минимальной, минимальной. Ну, я для примера приведу, допустим, с одного взрослого мужчины в год ясак составлял одну шкурку соболя. Всего в год. Все остальное, понятно, что ну, охотник не мог, так сказать, одного соболя за год поймать. Понятно, что все остальное он уже продавал. И, соответственно, доход его множился. Следующий момент по поводу вот национальной политики. Москва в данном случае, вспоминая опыт присоединения Казани. Давайте мы вспоминали про Казань и говорили, что на одной территории жили и русские, и казаки, и представители татар, и мордва, и чуваши. То есть уже много национальных. Мы вспомним, когда была присоединена Казань, насколько мягко, спокойно шла политика государственно-церковная. Мы вспомним, когда тех же уже первых святителей Гурия вот, и Варсонофия, и казанских чудотворцев, когда они личным примером показывали суть христианства как такового. Не огнем и мечом, а именно личным примером. Поэтому национальная религиозная политика в Сибири была еще более мягкая. Сейчас выясним, в каком плане. Дело в том, что когда местные племена, я подчеркиваю, или представители местных племен желали принимать крещение, желали самостоятельно, тогда их крестили в христианство. И в этом случае у них была экономическая выгода. С них снимали вот этот ясак, то есть налог. Получалось бы, что вроде бы как бы все хорошо. То есть вот это меняем на это. Но самое интересное в том, что никакого давления не было светской власти московского царя. И люди, которые не планировали, не хотели или не желали, или даже слышать не хотели о христианстве, они этот ясак минимальный платили вплоть до конца XIX века и оставались язычниками. То есть мы видим, что политика была сбалансированной, она была очень спокойной, и вот эти местные верования, вот в это примитивное, так сказать, верование религиозное в силу воды, в силу леса, в силу других каких-то обстоятельств, они оставались и есть и сегодня. Это тоже говорит о том, что политика религиозного давления христианства в Сибири, она, ну, не имела места. Если какие-то были фрагменты, они, может быть, были только частными. А мы должны, опять же, сказать о том, что ведь эти места тоже были прославлены замечательными, допустим, святителями. Это уже 17 век, святитель Нектарий Тобольский, опять же, вот, святитель Фотий Тобольский, святитель Иона Тобольский. То есть это люди, которые осваивали эти территории, созидали храмы, созидали монастыри и, опять же, с личным своим примером показывали, что христианство – это религия мира и религия терпимости, в первую очередь. И религиозная политика в этих местах, я полагаю, что, опять же, в отличие от насаждения на северном континенте Америки, на Южной Америке, совершенно принципиально другая.
0: Олег Викторович, и все-таки для понимания, когда мы говорим, что малочисленные, крайне малочисленные отряды лихих людей идут на восток, может, там было несколько священников на всю эту огромную экспансию, но ведь как легко, вот если оглянуться в наше время, как легко поддаться соблазну каких-то верований. У нас вот раскладывают карты Таро, занимаются астрологией, верят, я не знаю, во все что угодно, готовы поверить. Ну так, в йогов, в какие-то чакры, ну, люди занимаются непонятно чем. А с точки зрения, почему эти люди, которые уходили туда, в эти бескрайние просторы Сибири, и вроде бы они не отличались особой набожностью, и не были такие, ну, прям воцерковленные, что шли и там прям непрерывно молились, на коленях ползли туда, в сторону Сибири. А зачем они веру-то хранили? Почему они оставались вот по-своему, ну, вот русскими людьми? Что это значило для тех людей, которые шли на восток, сохранить в себе вот эту, вот это понимание, с которым они шли? Не шли же сзади священники и так кадилом по затылку: давай, давай, молись, вот иначе вот будет тебе гиена огненная.
1: Хорошо. Дмитрий, давайте в другую часть света с вами перейдем. Хоть в Европу, хоть в Северную Америку 19 века. Прекрасно, замечательно, так сказать, мы не будем эти вопросы обсуждать. Появляется новое государство, Соединенные Штаты Америки, да, вот со своими традициями, культурными, условно говоря, традициями, со своими правовыми нормами, со своими национальными культурными особенностями, когда появляются многие национальности на территории, ну, скажем так, на пустой территории, теперь уже скажем. Что происходит? Происходит совершенно очевидная вещь. Появляется понятие диаспора. То есть люди объединяются по двум принципам. Пункт первый – национальный, пункт второй – религиозный. И мы видим, что на чужой территории, среди других языков, других традиций, людей объединяет вера, людей объединяет память, культурная память, да? Когда они собираются вместе, когда они, давайте вспомним, ну, давайте библейскую историю вспомним, те же самые ситуации, когда иудеи были угнаны в плен. И только в плену они начали понимать всю значимость родной веры, родного языка, и вот они там собираются на этих реках вавилонских, и какухся дохом и плакухомся, да? Сидим и плачем на этих реках, вспоминая наш Иерусалим. Так вот, те наши предки, которые шли в Сибирь, ведь было уже понимание, христианство было многовековой традицией. Христианство принесло не только какие-то внешние формальные обряды, оно принесло письменную культуру, письменность. А письменность – это века и века опыта многих поколений, многих подвижников, святых отцов, учителей патристики и других. Поэтому все это им было свойственно, и поэтому, когда они оказывались вот в этих бескрайних лесах, огромных территориях, что их объединяло? Конечно же, христианство. Конечно же, общая молитва, конечно же, совместное богослужение. Опять же, вот те самые чтения книг, которые они везли с собой. И поэтому для местных жителей отчасти, я, допустим, могу сказать, что это было и примером, потому что они не могли, они понимали, что русские молятся, они понимали, что такое христианство, то есть внешне, зрительно понимали. Но с другой стороны, они сами-то вокруг себя видели, что их-то боги как-то выглядят немножко по-другому, вот, они как-то выглядят уж очень приземленно, у них нет ни догматики, у них нет ни священного писания, у них нет пророчества, да, то есть они понимали, что христианство-то значительно глубже в этом плане. И поэтому нужно отметить, что христианство входило, здесь нужно такой момент отметить, что вот даже сегодня мы видим, когда мы видим сохранившиеся фамилии, допустим, традиционные фамилии, да, народов Сибири, а вот имена у всех русские. А это крещение, а это уже другая традиция, да. То есть, сохранив национальную идентичность, они приобрели новые тенденции, в данном случае в религиозном плане. Уникальное совершенно явление. И это нужно ценить и понимать, что в целом взаимоотношения между московским белым царем и вот этими далекими племенами, они были достаточно ровными и спокойными. Нет, скажем уж честно, что именно с территории, точно нельзя сказать, с территории Китая или с территории калмыцких степей была занесена вот этими же людьми, которые осваивали территорию, допустим, такая болезнь, как оспа, тоже, которая была проблемной. Раньше местное население с такими вещами не сталкивалось. И огромное количество местных жителей погибло вот от этой незнакомой болезни. Но это уже проблемы другого плана, когда подобные вещи, давайте вспомним, допустим, там Юстинианова чума во времена великого Юстиниана, да, или, допустим, испанка в начале 20 века. Это катастрофы, ну, такого глобального плана. Вот. Понятно, что такие вещи, к сожалению, были в те времена и в Сибири. Это тоже нужно помнить, и идеализировать ситуацию здесь совершенно неправильно будет. Нужно просто спокойно и правильно ее понимать.
0: Я думаю, что мы обязательно сейчас должны этот вопрос все-таки разобрать. Вы уже извините, Олег Викторович, я в некоторые такие темы как клещ цепляюсь, потому что это позволяет понять нам, нас самих. Мы в данном случае, смотрясь в историческое зеркало, видим, мы же когда смотрим в историю, отражаясь в зеркале, мы видим будущее, нас самих. Как нам жить? Как нам быть? Куда нам двигаться? Как нам осваивать Сибирь и Север по заветам Ломоносова? Как нам вообще становиться людьми, достойными своих предков, которые делали невозможное? Нам пишут в Российский радиоуниверситет наши слушатели, которые говорят, спросите там у ваших лекторов, у ваших профессоров, как казаки, которые осваивали места возле Красноярска, как они за буквально пару месяцев прошли 800 километров, там течение 10-15 километров в час, там места непроходимые, там им было несколько десятков человек, они прошли, они это сделали, как они топоры точили, как они вообще это сделали, те русские люди, у них половина там умирала от болезни и от голода, но они пошли, построили острог и сделали по нынешним временам невозможно, даже если бы мы на каких-то вездеходах ломились сквозь эту тайгу, а они это сделали. Вот об этом, уважаемые радиослушатели, мы будем говорить через несколько секунд. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Вологодской области впервые начался промышленный вылов речных раков. Промысловики добыли около 2 тонн биоресурсов. Основные уловы пришлись на Ковшское водохранилище, а также Малые озера Вытегорского и Белозерского округов. По данным специалистов, в сутки в одну ловушку попадает до 100 раков. Сейчас в водоемах региона обитает длиннопалый речной рак. Власти планируют расширять перечень водоемов для промышленного освоения запасов. В Вологодской области активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками энергокомпании. Об очередной схеме предупреждает Северносбытовая компания. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах под предлогом проверки или замены электросчетчика. Они просят назвать код, который приходит на телефон. Получив доступ к аккаунту на госуслугах, мошенники сообщают о якобы оформленном кредите и требуют перевести деньги на безопасный счет. В Северносбытовой компании подчеркивают, настоящие сотрудники не запрашивают по телефону паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, пароли и коды из сообщений. Установку или замену счетчика проводят бесплатно. Врачи Вологодской областной больницы номер 3 спасли 18-летнего череповчанина после тяжелой аварии на квадроцикле. В августе ветка дерева пробила ему грудную клетку насквозь, пройдя всего в 2 сантиметрах от сердца. Молодого человека доставили в больницу в критическом состоянии. Хирурги провели экстренную операцию. После интенсивной терапии состояние пациента стабилизировалось. Через 20 дней его выписали. Врачи напоминают о важности защитной экипировки и соблюдения техники безопасности. В Вологде началось онлайн-голосование конкурса «Любимый воспитатель». На победу претендуют 76 педагогов по одному представителю от каждого городского детского сада. Поддержать своего кандидата могут все жители Вологды до 12 октября через платформу обратной связи, авторизировавшись на госуслугах. Проголосовать можно только за одного участника. Победитель станет первым финалистом конкурса. Еще 9 финалистов определит экспертное жюри по видеороликам педагогов. Итоги проекта подведут до 30 апреля следующего года. Вологжанам напомнили о важности регулярной маммографии. Исследование бесплатное, проводится по полису ОМС женщинам от 40 до 75 лет в рамках диспансеризации. Маммография помогает выявить изменения в тканях молочной железы на ранних стадиях, когда заболевание может протекать без симптомов. Так, в прошлом году в Череповецкой городской поликлинике номер 1 обследование прошли около 2000 женщин. У 70 пациенток врачи своевременно выявили подозрение на онкологическое заболевание. Специалисты рекомендуют проходить маммографию регулярно и не откладывать обследование. В Вологде 11 октября пройдет форум для родителей и педагогов про детей. Встречи со специалистами состоятся в областной библиотеке на Мариульянова 1. В программе лекции, мастер-классы и практические сессии по вопросам воспитания, образования и развития детей. Родителям расскажут, как формировать финансовую ответственность, сохранять доверие ребенка в интернете, раскрывать его способности и поддерживать интерес к учебе. Для педагогов подготовили занятия по детской мотивации, конфликтам, работе с гиперактивными детьми. Форум продлится до 17 часов. Участники смогут задать вопросы экспертам и получить практические рекомендации. Более 100 новых пожарных пополнили ряды противопожарной службы Вологодской области с начала года. Профессию пожарного в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям освоили 114 человек. Будущие специалисты изучали тактику тушения пожаров, правила охраны труда и первую помощь, а также отрабатывали навыки с пожарным оборудованием. После обучения выпускники получили свидетельство и приступили к службе. Следующий курс для водителей пожарных автомобилей, он пройдет с 12 октября по 6 ноября. Планируется подготовка около 22 специалистов. Волокжане могут внести предложение по благоустройству территории вдоль реки Содимы. Об этом пишет администрация Вологды. Онлайн-анкетирование продлится до 15 октября. Жители могут ознакомиться с архитектурной концепцией пространства и поделиться своими идеями. Территория от улицы Ярославской до окружного шоссе победила в народном голосовании по программе формирования комфортной городской среды. За нее отдали более 13 тысяч голосов. Работу планируют начать в следующем году. Среди предложений жителей очистка реки, обновление мостов, создание прогулочных маршрутов и велодорожек, озеленение и повышение безопасности. В Вологодском округе восстановили пешеходный мост между деревнями Краснова и Семенково. Переправа через реку Пудишку была в аварийном состоянии и серьезно осложняла жителям привычный маршрут к магазинам, аптеке и остановке общественного транспорта. После обращения сельчан мост отремонтировали. Сейчас он безопасен и снова открыт для пешеходов. Как отметил глава Вологодского округа Вячеслав Панов, решить проблему удалось, несмотря на то, что заявка на ремонт через программу «Народный бюджет» не прошла конкурсный отбор. Актриса Вологодского театра «Кукол Теремок» Дарина Осетрова получила приз за лучшую женскую роль на международном фестивале в Челябинске. Награду ей принесла роль Софьи в спектакле «Наводнение» по рассказу Евгения Замятина. Постановка стала участником 10-го фестиваля кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». Для Дарины Осетровой это первая персонально-профессиональная награда. Актриса признается, что роль Софьи стала для нее работой на вырост. Это первый опыт драматической роли без куклы. Спектакль «Наводнение» ранее также входил в лонг-лист театральной премии «Золотая маска». Ближайший показ в Вологде состоится 24 ноября. Трех нелегальных кредиторов выявил Банк России в Вологодской области. За 8 месяцев этого года компании, незаконно выдававшие займы, попали в предупредительный список регулятора. В Центробанке отмечают, что чаще всего нелегальные кредиторы маскируются под магазины, которые предлагают займы под залог ювелирных изделий, или комиссионные магазины, выдающие деньги под залог имущества. Законно предоставлять кредиты и займы могут только организации, включенные в соответствующие реестры. В Центральном банке предупреждают, обращение к нелегальному кредитору может привести к значительной переплате или потере заложенного имущества. Более 370 человек прошли реабилитацию в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн с начала года. Программа включает лечебную физкультуру, упражнения на силу, гибкость и координацию, а при необходимости физиотерапию и массаж. Медики предупреждают, чрезмерные нагрузки могут замедлить восстановление и привести к повторной травме. Поэтому нагрузку важно увеличивать только по рекомендации специалиста. Более 20 будущих мам стали участницами мероприятия «Ко дню беременных» в Вологодском городском родильном доме. Женщинам рассказали, как проходят роды и поступление в родильный зал, показали, как правильно ухаживать за новорожденным и пеленать малыша. Отдельно специалисты обсудили восстановление после родов и важность визита к врачу в первые 2 месяца. Будущим мамам также рассказали о социальных выплатах и мерах поддержки семей с детьми. Перед участницами выступили представители социальной службы и ГАИ. В Вологодской области начался прием работ на областной конкурс «Я вижу мир с любовью к маме». Творческое состязание приурочено ко Дню матери. Участникам предлагают показать свое отношение к маме в 3 номинациях – изобразительное искусство, семейная фотография и декоративно-прикладное творчество. К конкурсу приглашают дошкольников, школьников, воспитанников творческих объединений и студентов колледжей. Возраст участников от 4 до 17 лет, а для семейных фотографий ограничений нет. Заявки и работы принимают до 10 ноября. Победителей наградят 27 ноября на галоконцерте в городском дворце культуры в Вологде. Историю владельца усадьбы Прибыткова Дмитрия Володского расскажут в Вологодской областной библиотеке. Встреча пройдет 14 октября в рамках культурно-просветительского цикла «Усадебные истории». Журналист Алексей Кудряшов расскажет о вологодском губернском предводителе дворянства и почетном гражданине Вологды Дмитрии Володском. С его именем связывают появление в городе железной дороги и сохранение дома-музея Петра I. Отдельная часть встречи будет посвящена загадочным каменным богам, которые с 1870-х годов хранились в усадьбе Прибыткова. Начало в 16 часов, вход свободный. В Вологде 10 октября пройдет вечер джаза. На сцене Вологодского областного колледжа искусств выступит международный коллектив «Фанго». В его составе музыканты из России и Тринидада и Тобаго. Программа объединяет классический соул, ритм энд блюз и современная джазовая гармония. Организаторы обещают живое звучание и много импровизации. Концерт пройдет 10 октября вечером в зале колледжа искусств в Вологде на Горького 105. И в завершение о спорте. 7 медалей завоевали вологодские спортсмены на соревнованиях по спортивному туризму. Турниры прошли в Ленинградской области и собрали около 1000 участников из нескольких регионов Северо-Запада. На первенстве федерального округа вологжане взяли 2 призовых места. Вениамин Шемякин завоевал золото, Александра Сидорова серебро. Еще 5 медалей спортсмены области получили на всероссийских соревнованиях. Победителями стали Елизавета Торопова и Ксения Шемякина. Павел Фурин завоевал серебро, а Артем Торопов и Александра Сидорова – бронзу. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
2: Реклама.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
7: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
8: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области сегодня ночью переменная облачность, без осадков, местами тумана, ветер западный, юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду. Давление около нормы и будет падать. В Великом Устюге преимущественно без осадков, сегодня ночью плюс 1, в Никольске 0 градусов, в Тотьме 2 градуса тепла, в Кириллове 3 градуса, в Вытегре плюс 3, в Бабаеве плюс 4, в Череповце плюс 5, в Вологде ночью сегодня плюс 4. Завтра днем в Вологодской области переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, ветер южной четверти от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Давление ниже нормы и будет падать. Завтра днем в Великом Устюге плюс 12, без осадков, в Никольске и в Тотьме плюс 14, в Кириллове плюс 13, в Вытегре такая же погода, небольшой дождь плюс 13, в Бабаеве умеренный дождь плюс 12, в Череповце плюс 13, небольшой дождь, в Вологде небольшой дождь, синоптики обещают плюс 13. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
10: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107,7 МГц.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске бойцы группировки «Север» освободили населенный пункт Анаполия. Россия признательна Индии за готовность помочь в урегулировании на Украине, заявили в Кремле. И Генпрокуратура России направила в Нидерланды запрос о выдаче 9 представителей МУС. Об этих и других событиях далее подробно. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Ведомстве отметили, что за прошедшие сутки потери вооруженных сил Украины в районе окружения составили до 40 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла орудия полевой артиллерии. Кроме того, стало известно, что в ходе расширения внешней зоны контроля нашим военным удалось освободить населенный пункт Анаполия. Как отметили в военном ведомстве, взятие под контроль населенного пункта Анаполия Харьковской области позволит подразделениям группировки войск «Север» контролировать трассу «Старый Салтав-Посреднее», что существенно затруднит логистику ВСУ на данном участке фронта. Кроме того, подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении в Доброполье овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. Вооруженные силы России в течение суток нанесли поражение цехам производства украинских дронов и местам их хранения, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, говорится в сводке военного ведомства. Россия признательна Индии за готовность помочь в урегулировании на Украине. Об этом и заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал предложение Индии по этому вопросу сегментарным планом.
2: Это же не мирный план урегулирования Индии по Украине. Это сегментарный план. И мы уже говорили, что, во-первых, мы очень признательны, естественно, индийцам за то, что они проявляют интерес к теме урегулирования. Мы приветствуем любые попытки, любые усилия государств, которые могут хоть как-то способствовать урегулированию войны в Украине. Как-то могут помочь сподвинуть киевский режим, а главное европейцам, на то, чтобы выйти все-таки в мирную фазу. Этого, к сожалению, пока не прослеживают. Но также мы неоднократно говорили, что какие-то фрагментарные решения, фрагментарные договоренности, они не позволят нам выйти на комплексное урегулирование. Оно очень сложное, и оно должно быть комплексным. И, скажем так, какая-то остановка временная, заморозка тоже не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срыва. Об этом и президент говорил, в том числе на Волге.
1: Ранее издание «Hindustan Times» сообщило, что Индия предложила России и Украине план перемирия из 3 пунктов, направленный на сокращение ударов по энергетической инфраструктуре, сохранение торговли через Черное море и защиту коммерческого судоходства. Перспектив переговорного урегулирования конфликта на Украине сейчас не просматривается, заявил сегодня госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, американская сторона готова сыграть любую возможную роль в том, чтобы переговоры состоялись. «Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось». США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткоф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Сбербанк в этом году планирует разместить цифровые финансовые активы на сумму более 900 миллиардов рублей. ЦФА – это цифровые права. Они могут давать, например, право на деньги, ценные бумаги, долю в компании или требовать передачи бумаг. Минус в том, что у инструмента пока нет хорошей ликвидности на вторичном рынке. Но глава Сбербанка Герман Греф отмечает, что это дело наживное.
3: Это один из самых перспективных рынков. Вообще, по оценкам, до 10% мирового ВВП будет ЦФА. Если говорить про Россию, то возможно, что в этом году мы займем рекордное место по объему ЦФА. И в этом году мы ожидаем до 900 миллиардов рублей размещения ЦФА. И, конечно, в этом смысле Россия является одним из драйверов и рекордсменом этого рынка. Мне этот инструмент нравится больше всего, и мне кажется, что за ним огромное будущее.
1: Герман Греф также отметил, что доходы от приватизации крупных пакетов акций компании с госучастием могли бы быть существенным дополнительным источником финансирования дефицита бюджета. Минцифра России будет ориентироваться на анонсированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения цен операторами на тарифы связи, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Министр обратил внимание, что с одной стороны мобильный трафик в России перестал расти, но с другой стороны операторам необходимо продолжать инвестирование в инфраструктуру, в частности замену иностранного оборудования на отечественное. Вместе с тем, как отметил Шадаев, у нас действительно очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие ЛТЕ. Больше 90% всей заселенной территории имеет ЛТЕ. В конце сентября Минэкономразвитие опубликовало макропрогноз по средней индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля следующего года, который составляет 11%. Уголовное дело о халатности возбудили на Алтае после нападения медведя на подростка. Вход в лесной массив в Салтонском районе Алтайского края, где медведь напал на 15-летнего подростка, был ограничен с 21 августа. Об этом сообщили сегодня в администрации района. Ранее сообщалось, что медведь напал на 15-летнего подростка на пасеке в Салтонском районе Алтайского края. Пострадавший госпитализирован. По данным регионального Минздрава, он находится в тяжелом состоянии. Оперативной службы, специалисты, зоологи и охотоведы ведут поиски зверя. Генеральная прокуратура России направила в Нидерланды запрос о выдаче 9 представителей Международного уголовного суда, заочно осужденных в России. Среди них председатель МОС Петр Хефманский и прокурор Кари Хан. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Российского надзорного ведомства. Все они объявлены в международный розыск. Приговором Московского городского суда в декабре 2025 года все 9 представителей МОС были заочно признаны виновными в совершении преступления по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела по другим статьям Уголовного кодекса России». Их приговорили к лишению свободы на срок от 3,5 года до 15 лет лишения свободы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ. Встречи пройдут с 9 по 11 октября. Так, центральный матч между Краснодаром и Зенитом обслужит бригада под руководством Инала Танашева. Игра пройдет в субботу 10 числа и начнется в 19:30 по московскому времени. Акрон объявил о продлении соглашения с 3 футболистами. Клуб из Тольятти пролонгировал сотрудничество на 4 года с сербским полузащитником Алексеем Джурасовичем и боливийским защитником Робертом Фернандесом и на 5 лет с российским игроком обороны Вячеславом Бардубахиным. Российский теннисист Павел Котов стартовал с победы на турнире серии «Мастер» Шанхая. Во встрече первого круга он обыграл 58-ю ракетку мира нидерландца Талана Грикспора 6-4-7-6. В следующем раунде Котов сыграет с 11-м номером мирового рейтинга, представителем Франции Артуром Фисом. Покидает турнир Илья Симакин, который уступил аргентинцу Уго Карабелли 6-2-2-6-5-7. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира в Баку и будет бороться за бронзовую медаль. В 1/4 в категории до 70 килограммов Таймазова уступила представительнице Австрии Михаэле Пеллерс. В первом утешительном поединке россиянка встретится со шведкой Идой Эриксон. Российские спортсмены завоевали 4 медали в первый день чемпионата Европы по фехтованию на колясках. Фехтование на шпаге в категории А – золото Вадима Шенфельда. В той же категории Артур Юсупов завоевал бронзовую награду. В соревнованиях на шпагах в категории Б Олег Сухотеплый занял 3-е место. В урпериста в категории Б бронзовую медаль завоевала Виктория Байкова. Российские фигуристы Арсений Федотов, Александр Чмиль и Глеб Ковтун заняли 1-е 3 места в короткой программе среди юниоров на челленджере в Алмате. Произвольную программу спортсмены представят в субботу. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 9 октября в Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода, дождь и до 8 градусов. В Южно-Сахалинске плюс 16, без осадков. В Магадане от 0 до 2 градусов, переменная облачность, будет сухо. В Владивостоке завтра 16-18, без осадков. В Екатеринбурге, Тюмени и Иркутске около 13 градусов, без осадков. В Петрозаводске и Вологде около 12 градусов, возможны осадки. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, днем дождь и до 14 тепла. В российской столице днем завтра облачно, с прояснением. ливнями. Во второй половине дня небольшие осадки. Предстоящую ночь от 6 до 8 градусов. Днем в Москве 16-18. Атмосферное давление составит 738 миллиметров.

0: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
1: Никто в доме Рафаловича не заметил бы, что папиросы куда-то уплывают, что кто-то каждый день выносит из дому сдобные булочки, а из сахарницы исчезает сахар. Если бы не старая бабушка, мотающая головой, чему мальчику булки, сахар, папиросы? Куда он их тащит? Он пробирается в сарай. Какие такие дела у этого щенка в сарае, интересно бы знать. Проказник снюхался с одним из комедианщиков, которые ночуют в сарае. Хороша компания, нечего сказать, боссы и голодные, оборванные бездельники, прости господи, грехи наши. Да, что делать дальше? Образумить самого проказника, сказать ему: зачем тащишь? Куда тебя несет? Ну разве он послушается? Нынче дети пошли такие, что не приведи Господь. Разве знают они, что нужно уважать старую бабушку? Если уж рассказать, то, конечно, сыну Бене. Отец, если нужно, прикрикнет на своего ребенка, пригрозит, угостит оплеухой или просто положит на скамеечку и всыплет куда следует, чтоб впредь неповадно было. Да.
2: Корова летела над крышей и снесла яйцо. Все утверждают, что из лейбла выйдет толк. Только на днях встретился с его учителем Кантером и с Роэлом и спросил: ну, как там пасется мой подсвинок? И с Роэл так расхвалил мальчика, что голова закружилась. Тут слова у Кантера закончились, но он такое показал руками, что я начал думать, что из него выйдет. Может быть, раввин? А может быть, и повыше раввина. Кто знает, может быть, мне, Бенни, суждено благодаря сыну прославиться на весь мир. До сих пор только здесь, в Галинеште, знали, что есть на свете зажиточный хозяин по имени Беня. А в будущем, может быть, весь мир о нем узнает. Со всех концов света станут к нему приезжать люди сюда, в Галинеште.
3: Это вы, отец знаменитого лейбла Рафаловича?
2: Да, знаменитый лейбл Рафалович, мой родной сын. Вот какие золотые сны грезятся наяву. И вдруг приходите вы, мама, и отравляете сердце сомнением. Этот удачный, этот редкостный мальчик всего-навсего черт знает что такое. Вор, простой воришка.
4: Может быть, это только турусы на колесах. Старуха чего доброго приняла козу за яблоню.
2: Куда так рано?
5: Рано?
2: А что же, поздно? Куда, скажи на милость, ты идешь?
5: Куда мне идти?
2: Я почем знаю, куда тебе идти. Об этом я тебя и спрашиваю. Кто ты, бургало, на меня выпучил? Не узнал отца? Ты сегодня молился или нет еще?
5: Да. Нет. То есть, да.
2: Молился или нет? Говори толком. Я хочу знать, да или нет.
5: Да, еще нет. То есть я еще не молился. Я вот и хотел пойти. Вот я и иду в синагогу молиться.
2: А ну-ка покажи, что у тебя там болтается в карманах. Не хочешь показать? Придется мне самому своими 10 пальцами заехать в твои торбы. Свежие сдобные булочки. Куски пирога. Чай, сахар,
4: пол пупка жареного гуся, а папирос, папирос целая уйма. Мальчишке надо всыпать куда следует.
6: Как не умоляла мать Бейлка, чтоб он не позорил бедного ребенка. Пусть лучше ее самое режет на куски.
7: Как не заступалась за Лейбла вся семья, как не оправдывала его, доказывая, что совершенный грех не так уж велик.
5: Как не молил о прощении сам Лейбл, как не клялся, целуя отцу руки, ничто не помогло.
4: Раз Беня сказал всыпать куда следует, значит быть посему.
5: Никогда Лейбл не мог и представить себе такого позора, такого издевательства со стороны отца. Выпороть мальчика, уже достигшего 13 лет, лучшего ученика в Хедере и любимца семьи, да еще на глазах у всех. Ничего, боль от розок пройдет, но отцу это обойдется дорого. Но я уже знаю, что делать. Недаром я связался с таким человеком, как Гоцмах.
8: Дурачина ты, дуралей. Поройся в папашиных карманах, захвати приличную монету и айда вместе с нами. Мы в субботу ночью уезжаем отсюда, и ты станешь актером. Да еще каким актером? Провалиться мне на этом месте, если это не так.
5: Нужно порыться в папашиных карманах?
8: Да.
5: Как? Ведь это значит просто украсть, стать вором.
8: Ну, а каждый день? Тащить мне завтраки, обеды, папиросы. Разве вот это не воровство?
5: Нет, это не воровство.
8: Как?
5: Человек голоден, я делюсь с ним пищей. Человек хочет курить, я приношу ему папиросы. Что тут преступного? Но деньги. Красть у отца деньги. И разве отец будет молчать?
4: Откуда он узнает, осел?
5: Он спохватится, что меня нет, и пошлет за мной погоню.
8: Так, ты разве не знаешь, осленок, что мы едем в Бухарест? А знаешь ли ты, божья коровка, где находится Бухарест? Или ты знаешь об этом не больше покойника?
5: Я знаю, где находится Бухарест.
8: Где?
5: В Румынии. Ха-ха. Я даже знаю, что это недалеко отсюда.
8: Переехал границу и баста. Там уже отец не имеет над тобой никакой власти. Ни отец, ни мать, ни кто бы то ни было. Там тебе на всех наплевать. Ходишь по Бухаресту, заложив руки в брюки, и показываешь кукиш всему свету. Вольная птица! Ну ты понял, что тебе говорят? Или все еще не раскумекал?
5: А мама... Моя мама, как она это перенесет?
8: Ой, если так, ступай к своей маме. Прячься под ее передник, крошечка, и пусть она тебе даст прянчик. Иди.
5: До экзекуции, до наказания я бы не стал, но теперь, после позора, боль нипочем, но позор, главное позор. Нет, теперь другое дело. Даже слезы матери не тронут. Пусть плачет. Пусть, глядя на нее, плачет и убивается вся семья. А отец... тоже сменит гнев на милость. Первое время он будет рвать-метать, но потом станет горько каяться. Ой, как он раскается. Втихомолку, когда никто не видит, он будет плакать, искать сына, звать его, будет бить себя в грудь и стонать.
4: Где ты, Лейбл? Мой дорогой, мой ненаглядный!
5: Но он не найдет утешения, подобно праотцу Иакову, когда ему принесли окровавленную рубашку и сказали, что сына его, Иосифа, растерзал зверь в поле. Или подобно царю Давиду, услышавшему печальную весть, что его любимый сын Авессалом умер. Умер? Да, вот исход. Может быть, лучше всего было бы умереть? Умереть... Надо лечь и умереть. Я уже умер. Как и от чего умер, неважно. Важно, что умер. И вот я лежу, сынок Бени Рафаловича, мертвый, холодный, на голой земле под черным покрывалом. У изголовья горят свечи. Мать в глубоком обмороке, и врачи приводят ее в чувство. Вот она очнулась, вот опять теряет сознание. А отец... Отец колотит себя кулаками по голове и кричит.
4: Горе мне, люди! Я сам, Бени Рафаолович, собственными руками убил свое дитя, свое лучшее, красивейшее, любимейшее дитя.
5: Даже бабушка, старая-престарая бабушка с трясущейся головой,

0: пышные богатые похороны. Особенно усердствуют женщины. Оглохнуть можно от их воплей и стенаний. Тихо с поникшими головами идут люди за моим гробом. Здесь и весь Федор во главе с учителем Кантором с Ройлом, его женой Леей и дочкой Рейзел. Рейзел. Рейзел. А где она? Что с ней случилось? Почему ее нет в театре?
1: Чтобы им сломать себе головы. Больше моя дочь в еврейский театр не пойдет, даже если мир перевернется вверх дном. Разве что меня Лей не будет в живых.
2: Какой в этом смысл?
1: Хочешь знать смысл? Смысл очень простой. У человека должна быть седьмая клепка в голове. Он должен понимать, когда сказать «да», когда «нет». Иной раз скажешь «да», а иной раз скажешь «нет». Слыханное ли дело?
3: Слово мамы свято. Трудно только довести ее до этого, но раз уж она дала слово, да еще скрепила его клятвой, то тут никакие цари Востока и Запада не помогут.
1: Можно и не пойти в театр. Где это сказано, что каждый вечер надо ходить в театр?
0: Сегодня опять придешь.
4: Сегодня опять придешь.
0: Завтра опять придешь. Сегодня опять придешь.
3: Конечно, приду. Что за вопрос? Конечно, приду.
0: Сегодня опять придешь, завтра опять придешь.
3: Я надену свое единственное праздничное платьице, наброшу на плечи красный платочек, возьму в руки ситцевый зонтик с бахромой, который мама недавно купила. Эх, если бы к этому да еще новые ботинки, и пойду туда, в этот огромный, богатый, светлый, веселый дом. К этим добрым, ласковым, жизнерадостным людям. А потом на весь вечер в театр, в райскую обитель. И легкая принесла сюда этого директора. И зачем только я решилась петь перед чужими людьми?
1: Когда говорят «нет», значит «нет», слыхано ли дело?
2: Рейзеню, не плачь. Завтра мама купит тебе ситец на платье, шерсть на кофточку, ботинки, новые ботинки.
1: Я не могу этого слышать, я сейчас повешусь, зарежусь.
2: Замолчи, а то сбегутся соседи. Ну, вот и они.
5: Господь с вами, Леенька, что у вас случилось?
1: Ничего.
3: Кто же у вас так кричал?
2: Кричал у нас, избави Божия. Вам почудилось. Мы тут смеялись.
6: Хорош смех.
1: Не нравится вам? Ну, так чего же вы пришли?
7: Из дружбы, Леенька, из расположения к вам. Мы услышали крики и подумали, что у вас режут кого-то.
1: У меня режут кого-то? Пускай врагов моих режут. Господи милосердный, идите по домам! Головой вас об стенку! Нечего сказать, друзья, слыханное ли дело!
3: Юные годы, мрачная, горемычная доля. Горько и обидно, что родилась у бедных родителей, которые не в состоянии купить даже пару ботинок. Всю жизнь в полумраке, при тусклом свете коптящей лампы, слушать перебранку матери с соседками, которые то и дело ссорятся и мирятся, и снова ссорятся и опять мирятся, и так изо дня в день. А там, о, там светло, там весело и радостно, там смеются, живут. Да еще как живут! Сейчас они в театре. Какое теперь действие? Может быть, уже кончается спектакль? Вот опустился занавес. Публика аплодирует, неистово кричит. Толпа не умолкает до тех пор, пока не появляется Гоцмах. Измученный и потный, измазанный мелом, и пляшет в третий раз хасидскую пляску. Музыка играет, публика рукоплещет, а Гоцмах танцует и поет.
8: Я человечек, мое почтение. Я человечек, весельчак. И пою себе гоп-тик-чак.
1: Израил, Израил, встань, не пугайся, Бог тобой. А? Ничего особенного. Горит пожар. В обоих церквах звонят.
2: Горит? Где горит?
1: Не пугайся, это хотя и не на нашей улице, на Божьей улице, но далеко от нас. Боюсь сказать, но мне кажется, что горит третий дом от резника Бенциона. Ой, гром небесный, поди-ка сюда, Исроил, что скажешь? Третий дом от Бенциона недалеко от синагоги, не правда ли?
2: Третий дом, говоришь? Ой, боюсь, не второй ли?
1: Ой, горе наше великое, Исроил, одевайся скорее, пропадай в синагогу, помилуй Господи, ну как же мы тогда скорее, Исроил? Ну скорее, ну накинь на себя мой платок, не то простудишь горло, скорее,
2: да
1: скорее!
2: Достань ты свой платок! Спасать резника Бенциона, спасать синагогу! Ты дома сиди, не путайся под ногами.
1: Дома, дома, в Голенеште на пожаре, и людей повидающих новости услышишь. А за тобой кто следить будет? Кто на прошлом пожаре руками стекла вышибал? Кто изрезался весь? Кто, чертя голову, бросался в огонь, не щадя себя за чьим-то чужим ребенком? А тут шутка ли? Огонь угрожает синагоге. Ну как быть с дочкой? В одежде заснула бедняжка, доченька моя ненаглядная, храни ее, Господь. Только разок взглянуть на пожар, пол разочка и назад.
5: Легко сказать назад.
3: Как уйдешь с пожара, когда огонь бушует и пылает, быстро перекидываясь с одной крыши на другую?
6: Правда, до лачуги резника Бенциона еще довольно далеко.
9: А до синагоги и подавно.
5: Пока что горит только домишко пекаря Ошера.
3: Ну разве Ошер не человек?
6: Он сам виноват. Сколько раз его предупреждали, чтобы он был осторожнее с головешками и чаще чистил трубу, если не хочет накликать беду на все местечко. Но разве пекарь послушается? Вот и доигрался.
9: Ну, бог с ним, с пекарем. Его домику уже не спасешь. Он охвачен пламенем со всех сторон. Горит, как свеча.
1: Ой, ну как быть со

0: какая напасть на дочь Кантера Рейзел. Взяли бедную девушку, связали по рукам и ногам, втащили во двор Бенни Рафаловича и положили на бревна.
1: Положили на бревна.
2: А кругом, видимо-невидимо, женщин.
0: Они мечутся во все стороны. То и дело подходят к бревнам, на которых лежит связанная Рейзел, наклоняются над ней и пристально, глядя на нее, спрашивают друг друга.
2: Что? Горит? Да. Горит, горит.
0: Неужели меня собираются сжечь? За что? Встать.
3: Сжечь.
4: Горит.
5: Что? Где?
0: Господи, это сон. Сон. Вот заснула, одета.
4: Добрый вечер, кошечка. Господи. Это старый знакомый, Шалом Мейер Муравчик. Совсем одна? Ой, горе бедной матери. А где она? Верно, ушла на пожар? Весь город там. Как только я узнал, что на Божьей улице пожар, я сейчас же решил, надо пойти посмотреть, что слышно у Кантера. Дай мне, Господи, столько счастья и удачи.
0: А что? Чей дом горит?
4: Только я знать не знаю, ведать не ведаю. И не знать бы мне так ни горе, ни мутли, ни аза, ни бутли. Да не все ли мне равно, кто горит? Берл или Шнерл, Йокол или Тодрес?
6: Скажи-ка лучше, девочка, отчего ты не была сегодня у нас в театре?
0: Мать меня наказала за то, что я пела перед вами и директором.
4: И это все? Еврейские предрассудки. Что ж это за жизнь? Скажите, пожалуйста, когда такой чудесный бриллиант должен валяться в грязи, в Голенештинском болоте, среди диких людей, не умеющих его оценить, в семье фанатиков, которые сами не понимают, в чем счастье их дочери.
0: Счастье?
4: С той минуты, как я услыхал твое пение, помнишь, на медне утром, в этой самой комнате ты пела «Изюм с миндалем». Я тогда сразу же сказал, вот она, настоящая Примадонна из страны Примадон. Дай мне, Господи, столько счастья и удачи.
0: Я вас не совсем понимаю.
4: А когда ты запела «Владыка Небесный», то уж и говорить нечего. Тут я сразу сказал себе, эта девушка создана самим Богом для нашего театра.
0: Я?
4: Да, я это сразу сказал нашему директору. Нельзя, говорю, допустить, чтобы такая редкостная Примадонна пропадала ни за что, ни про что. Надо, говорю, вытащить ее насильно отсюда.
0: Насильно?
4: А как же иначе? Разве можно допустить, чтобы золото валялось в грязи? Можно ли дать погибнуть такому таланту? Я представляю себе твое первое выступление у нас на сцене в роли Суламифи. Ну, или в пьесе «Цветочек», а то и в пьесе «Царица Суббота». Подняла кверху свои огненные цыганские глаза и запела «Горячие пирожки».
0: Горячие пирожки?
4: Ну, бог мой, с твоим голоском и с твоим личиком взять да преподнести публике песенку «Горячие пирожки». Ой, Господи, да весь народ умрет на месте от восторга.
7: По улицам тихо начальник идет, чем же он занят, друзья? Ходит без дела, без цели придет, или он не может, как я?
8: Кровью Шалом Алейхем. Рассказы добывать, о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
7: Пирожки,
8: действующие
7: горячи,
8: лица и исполнители.
7: Эй, пирожки,
8: Рейзел,
7: горячи.
8: Мириам Сихон. Лейбл – Алексей Вертков. В остальных ролях – артисты московских театров. Автор сценария и режиссер радиоспектакля – Дмитрий Николаев. Композитор – Олег Макаров. Звукорежиссер – Марина Карпенко. Редактор – Марина Лопыгина. Шеф-редактор – Наталья Новикова. Продюсер – Ольга Золотцева.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Говорят, что он работал электромонтажником в метрострое, что мог говорить на многих языках, что озвучил около 100 фильмов. Зиновий Герд. Человек и голос. Он родом из города Себежа, нынче это Псковская область, на самой границе Латвии и России. Отец до революции был приказчиком, коммивояжером, потом работником местного райпотребсоюза. О карьере актера Герд поначалу и не думал. После окончания семилетки переехал к брату в Москву, поступил в фабрично-заводское училище.
2: Из книги Зиновия Герда «Рыцарь совести». В те годы при всех больших предприятиях, в том числе и при нашем электрозаводе имени Куйбышева, существовали театры рабочей молодежи. На заводе я увидел объявление «Приходи к нам в трам» и последовал призыву исключительно из детского любопытства. Мне было 15 лет, и я вовсе не стремился стать актером. Меня спросили, не знаю ли я какого-нибудь стихотворения. А я знал, и меня приняли. В ту же пору в этот трам электриков пришли два совершенно взрослых, на наш взгляд, 30-летних человека – Валентин Николаевич Плучик и Алексей Николаевич Арбузов. Вот с этого все и началось. Нас объединила дерзкая идея коллективно написать пьесу на самую актуальную тему. И мы сочинили пьесу «Город на заре» о строительстве Комсомольска на Амуре.
1: Именно в этом спектакле молодой Зиновий Герд, в то время еще электромонтажник метростроя, сыграл свою первую большую роль. Готовился поступить в театральное училище. Увы, все эти планы рухнули 22 июня 1941 года. Студию «Трам» сделали фронтовым театром. Актеры получили бронь, но Герд ей не воспользовался.
2: Из книги Зиновия Герда «Рыцарь совести». Ребят освободили от службы в армии. Однако 10 человек, 9 мужчин и 1 женщина, пошли добровольцами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я. Меня направили в военно-инженерное училище в Болшево, и через полгода я уже командовал ротой. Специальность у меня была сапер-подрывник. Не могу забыть день, когда меня ранило. Стоял солнечный февраль 1943-го, белоснежные поля под Белгородом. И я вижу, как из жерла пушки танка вырывается огонь. Ранило меня осколком снаряда во время атаки. Я даже сначала не понял, в чем дело. Было ощущение, что кто-то оглоблей ударил по ноге. Я упал и вижу, как моя левая нога сама собой ходит, как хвост дракона какого-то. В общей сложности я пролежал в госпитале 4 года и понимал, что с театром покончено. 11 операций и хромота на всю жизнь. Мне казалось, что актер не может быть хромым, а я не мог жить без театра.
1: Как-то в одном из госпиталей, в котором он лежал, Зиновий Герд увидел выступление перед ранеными театра кукол Сергея Образцова и обратил внимание не столько на кукол, сколько на ширму, за которой не видно, как ходит актер. Вскоре, еще на костылях, он пришел к Образцову и с 1945 года служил в этом театре. Многие до сих пор помнят конферансье Эдуарда Апломбова из спектакля «Необыкновенный концерт». Кукла, созданная прекрасным художником Валентином Андреевичем, словно ожила, когда заговорила голосом Герда.
3: Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Ну-с, кто я такой, говорить не приходится, на концертах вы бывали. Стоит только взглянуть на меня, и чуткий зритель сразу скажет, да, это он, это конферансье. Я действительно конферансье.
1: Фрагмент из фильма-спектакля «Необыкновенный концерт». Кстати, его показывали в 30 странах, и всюду Апломбов, то есть Герд, говорил на языке зрителей. А еще, благодаря работе в театре Образцова, Герд попал в кино. Правда, с черного хода, с другой стороны экрана, так сказать.
2: Из книги Зиновия Герда «Рыцарь совести». Однажды мне позвонил режиссер Васильчиков, который занимался дублированием заграничных фильмов. «Зиновий Ефимович, у нас есть французская картина, где за кадром некий голос историка, который комментирует, шутя все, что происходит на экране. Попробуйте прочитать этот рассказ в манере вашего черта из спектакля «Чертова мельница». У меня была манера черта, представляете? На следующий день после выхода фильма на экраны я стал знаменитым. Как-то подошел к стоянке такси. Говорю шоферу, мне туда-то и туда-то. Вас, отвечает, хоть на край света. И цитирует.
4: Была когда-то такая чудесная страна, которая называлась Францией. Хотите посмотреть на нее в подзорную трубу? Вот она, это Франция в 18 веке. Жилось тогда счастливо. Женщины были легкомысленны, а мужчины предавались своему любимому занятию – войне.
1: Ну а фильм, вы уже догадались, назывался «Фан-фан-тюльпан». А потом была еще одна замечательная работа, когда Герт озвучил в нашем прокате воришку Фердинанду в фильме «Полицейские воры». В оригинале эту роль играл знаменитый итальянский комик Тото. Вот как Фердинанду, притворяясь гидом, показывает доверчивым иностранцам римские развалины.
5: Итак, вы видите развалины римского форума. Здесь когда-то были дворцы и арки. Здесь похоронен Тит Дацио, который похитил прекрасную Сабину. Это могила Юлия Цезаря, а это Христофора Колумба. Идем дальше. Как видите, сеньоры, здесь все разрушено. Жаль. Жаль, сеньоры, что вы пришли так поздно.
1: Голос Герта звучит во множестве дублированных у нас фильмов. От «Горбуна из Нотр-Дам» до «Как украсть миллион». Первой большой работой в кино стала лента Петра Тодоровского «Фокусник». С тех пор Герт часто играл у Тодоровского и даже шутил. «В твоем фильме я сыграю что угодно. Скажешь сыграть лошадь – сыграю, только учти, она будет хромать на левую заднюю». Ну а всесоюзную популярность ему принесла роль Паниковского. В «Золотом теленке», помните, знаменитая?
6: «Пилите, Шура, пилите!»
1: Или это?
7: «Не говорите так! Я вас всех переживу! Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже!»
2: Из книги Зиновия Герта «Рыцарь совести». На роль Паниковского я попал случайно. С этим идиотом из «Золотого теленка» я ничего общего вообще не имею. Знаете, как бывает в классической драматургии? Примадонна заболела, и срочно нужна замена. Заболел тогда на самом деле Ролан Быков. Один мой друг решил пробоваться на роль Шура Балаганова, которого потом сыграл Леонид Куравлев, и позвал меня подыграть. Быкова не было. Надели на меня канотье, дали тросточку. Я чувствую себя совершенно свободно. Пробует-то не меня. Треплюсь перед камерой минут 10, делаю, что хочу. На завтра прибегает ко мне режиссер фильма «Швейцар». «Все, играть Паниковского будешь ты». Паниковский у Ильфа и Петрова смешон и гадок. Мне хотелось показать его иным, смешным и трогательным. Мне было жалко Паниковского, и хотелось, чтобы зрители отнеслись к нему с тем же чувством. Конечно же, роль в «Золотом теленке» очень мощно сыграла в моей судьбе. Теперь меня знают милиция, ГАИ. Они со мной очень ласковы. Останавливает недавно один. Яростное лицо, набитое злобой. И тут же выражение меняется. «Гражданин Паниковский, надо уважать конвенцию. Какие творческие планы?»
1: Вкусы широкой публики и творческих людей часто не совпадают. Любимые роли Зиновия Герта в фильме «Фокусник», замечательное озвучание Юрия Ерветта в «Короле Лире», эстонский актер плохо говорил по-русски, массовый зритель не очень оценил. А вот о ролях, которые принесли Герту популярность, он отзывался, как правило, критически. За исключением разве что старика Тардиво, рассыльного в магазине и по совместительству мэра из «Соломенной шляпки».
6: Я вам скажу прямо, на этом свете существует только ложь, обман и воровство. Я вам предупредил. Вчера, например, я выхожу из дома. Не успел сделать и трех шагов, как у меня стащили платок. Платок у меня стащили.
8: Доброе утро, господин Тарас. Как
6: здоровье? Очень плохо. Хорошо. О чем я говорю? А, да, платок у меня стащили. Иду в магазин, чтобы купить себе новый. В витрине написано: здесь говорят только по-английски. Вхожу. Ничего подобного. Говорят только по-французски. Гнусность.
1: Голос Зиновия Герта звучит за кадром более чем в 80 фильмах, отечественных и зарубежных. Примерно столько же ролей сыграно в кино. А ведь есть еще чудесные мультфильмы «От мумии тролля до черной курицы», которым подарил свой голос Зиновий Герт. Говорят, что он был вечно недоволен, старался не смотреть фильмы со своим участием, чтобы не расстраиваться. Говорил, что его единственная страсть – русская словесность. В умении читать стихи ему не было равных, а иногда стихи посвящали ему.
2: Валентин Гафт о Зиновии Герте. О необыкновенный Герт! Он сохранил с поры военной одну из самых лучших черт. Колено он непреклоненный.
1: Таким был народный артист Советского Союза Зиновий Ефимович Герт.
0: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. Сигналы точки. точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
9: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
10: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
9: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
11: Обжорство?
9: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
11: Но практически, да, то же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
12: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
13: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
12: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
13: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
12: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
13: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
12: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
13: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежние язвы, растут риски инфекции мочеполовой системы, воспаления мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
12: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
13: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
12: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
13: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется? Тазовое дно. Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
11: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
13: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
11: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
13: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
11: На что же обратить внимание?
13: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
11: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
13: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 0133 или набирайте короткий номер с мобильного *2203. Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
11: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
13: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Дропсор-Драй. Благодаря ему действие Стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
11: Юля, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Стопиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а Стопинор – это натуральный продукт?
13: Да, на 100%. Компонент Дропсор-Драй в составе Стопинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Стопинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание. А это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
14: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
13: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт Stepinor Ladies Formula. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые 2 недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного +22 03 +22 03. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
14: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Stepinor в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое Stepinor.
13: Stepinor Ladies Formula создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И неважно, сколько вам лет, женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03 +22 03. Звонки по России бесплатные.
14: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
13: Попробуйте Stepinor для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
14: До свидания. И спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте Stepinor для женщин. Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер +22 03. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Stepinor в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-3159. Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
15: Гости очередного выпуска программы – кинокомпозитор, певец Дмитрий Носков и саксофонист, композитор, аранжировщик, руководитель Санкт-Петербургского джазового оркестра Сергей Богданов.
0: Просто о джазе. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
16: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
17: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
18: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
19: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют дважды. Минтранс рассчитывает на масштабирование сервиса посадки по биометрии на железной дороге и в аэропортах. И французская полиция использовала щиты с яркими световыми полосами для разгона агрессивных демонстрантов. Об этих и других событиях далее подробно. Министерство обороны России опубликовало видео освобождения населенного пункта Анаполия в Харьковской области. Ранее сообщалось, что село было взято под контроль военнослужащими группировки войск «Север». По данным ведомства, наши бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Взятие под контроль населенного пункта Анаполия позволит подразделениям группировки контролировать трассу Старые Салтов по Средней, что существенно затруднит логистику ВСУ на данном участке фронта, пояснили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1062 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота за последние сутки в акватории Черного моря также уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Россия не намерена прекращать работу на международных площадках по выявлению и наказанию истинных виновных в организации подрыва северных потоков. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что власти ФРГ за 4 года не проявили никакой заинтересованности в привлечении к ответственности заказчика теракта на газопроводах.
2: Хваленая, беспристрастная, независимая германская Фемида за 4 года не проявила никакой заинтересованности в установлении истины и привлечении инициаторов, заказчиков этого теракта к ответственности. Напротив, вопреки международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям, ФРГ уклонилась от взаимодействия с российскими правоохранителями в расследовании преступления против объекта европейской критической инфраструктуры. Теперь к задаче спрятать концы в воду Балтийского моря подключились и немецкие судебные инстанции. Очевидно, не желая подставлять идейных вдохновителей подрыва газопроводов, объемы поставок газа, по которым достигли не менее половины годовых потребностей Германии в природном газе, они, буквально не моргнув глазом, низвели предмет судебного процесса до подтверждения вины лишь непосредственного исполнителя, действовавшего, как установила ранее Федеральная прокуратура ФРГ, по заданию, прямая цитата, государственных инстанций Украины.
1: Мария Захарова также заявила, что представители Евросоюза бездоказательными обвинениями России в якобы гибридных атаках пытаются сместить фокус внимания общества с проблем в своих странах. Дипломат отметила, что путь конфронтации Европейского Союза с Россией будет лишь усугублять проблемы, которые есть у Европы, и положение самих стран ЕС, заявил представитель МИДа. Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды, 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, более 40 выплат в России будут проиндексированы с 1 февраля следующего года по фактической инфляции. Из расчета прогнозной инфляции на 6,8% правительство проиндексирует размер материнского капитала, ежемесячные денежные выплаты, пособия по уходу за ребенком для неработающих женщин и другие меры социальных выплат. Таким образом, выплата при рождении второго ребенка превысит 1 000 000 рублей при условии, что семья не получала его на первенца. На ключевом дне главного IT-форума страны «Цифровые решения 2026» обсуждают качество и стоимость мобильной связи, в том числе ситуацию, когда банки предлагают своим зарплатным клиентам больше объем интернет-трафика бесплатно. По мнению главы Минцифры Максуда Шадаева, операторам, которые несут убытки, необходимо научиться с этим конкурировать.
3: Понятно, что у банков рыночная сила сильно больше, и в этом смысле для них действительно затраты на удержание клиента в условиях развития банковской конкуренции – они могут пожертвовать расходами на телеком. Это точно такая болевая точка и точно долгосрочно имеющая для нас определенные риски. Но мы при этом понимаем, что сейчас абоненты в моменте выигрывают. Они получают дешевую связь. Вопрос, будет ли эта связь качественной послезавтра.
1: Шадаев также отметил, что у нас действительно очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие ЛТЕ. Больше 90% всей заселенной территории имеет ЛТЕ. Французская полиция впервые использовала щиты с яркими пульсирующими световыми полосами для разгона агрессивных демонстрантов. Об этом сообщила газета «Ле Парисьен». Очевидцы говорят, что это чем-то напоминает зеркальный шар для дискотеки, на который нельзя долго смотреть, чтобы не почувствовать дискомфорт. Такой щит должен ослеплять и дезориентировать демонстрантов, позволяя без применения насилия остановить продвижение толпы. При этом специалисты считают, что яркие вспышки могут спровоцировать приступы у больных эпилепсии. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю массово протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, в ходе протестов были задержаны более 6,5 тысячи человек, большинство из которых несовершеннолетние. Минтранс России рассчитывает на масштабирование сервиса посадки по биометрии на железной дороге и в аэропортах, рассказал замминистра транспорта Владимир Потешкин. Он отметил, что в текущем году к системе планирует присоединиться аэропорт Нижнего Новгорода. На будущий год уже 5 аэропортов изъявили желание подключиться к системе и начать работать в этом сегменте, отметил он. Ранее пассажирам стала доступна посадка по биометрии на поезда и самолеты. В апреле сервис впервые запустили на поездах по маршрутам Москва-Нижний Новгород, Москва-Кострома и Москва-Иваново. В августе он появился на направлениях Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. С июня россияне могут проходить в самолет по биометрии в рамках эксперимента в аэропортах Шереметьево и Пулково. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире категории WTA 1000 в Пекине в матче за выход полуфинала в эти минуты встречаются две россиянки — Мира Андреева и Екатерина Александрова. Первый сет выиграла Андреева 7-6, во втором также она ведет 1-0. Павел Котов стартовал с победы на турнире серии «Мастер» в Шанхае. Во встрече первого круга он обыграл 58-ю ракетку мира. Нидерланд стал на Грикспора 6-4-7-6. В следующем раунде Котов сыграет с 11-м номером мирового рейтинга, представителем Франции Артуром Фисом. Покидает турнир Илья Симакин, который уступил аргентинцу Уго Карабелли 6-2-2-6-5-7. Футбольный «Акрон» объявил о продлении соглашения с тремя футболистами. Клуб из Тольятти пролонгировал сотрудничество на 4 года с сербским полузащитником Алексеем Джурасовичем и боливийским защитником Робертом Фернандесом. И на 5 лет с российским игроком «Барона» Вячеславом Бардубахиным. Нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев, досрочно покинувший расположение сборной из-за травмы, восстановился и готовится принять участие в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщил главный тренер команды Мурат Мусаев. Встреча пройдет в субботу, 10 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира в Баку и будет бороться за бронзовую медаль. В 1/4 в категории до 70 кг Таймазова уступила представительница Австрии Михаэле Палерис. В первом утешительном поединке россиянка встретится со шведкой Идой Эриксон. Российские спортсмены завоевали 4 медали в первый день чемпионата Европы по фехтованию на колясках. Фехтование на шпаге в категории А — золото Вадима Шенфельда. В той же категории Артур Юсупов завоевал бронзовую награду. В соревнованиях на шпагах в категории Б Олег Сухотеплый занял 3-е место. Групперисток в категории Б бронзовую медаль завоевала Виктория Байкова. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 9 октября в Ханты-Мансийске до 6 градусов, временами осадки, в Омске около 8 градусов и также будет дождь. В Кирове и Уфе завтра около 14 градусов, без осадков, в Казани, Самаре, Нижнем Новгороде днем около 16 градусов и также будет сухо. В Пензе и Владимире днем около 19 градусов, обойдется без осадков, в Воронеже 20-22 градуса и тоже без осадков. В Нальчике и Владикавказе завтра днем около 19 градусов, возможен дождь. В Санкт-Петербурге ожидается завтра переменная облачность, днем осадки и температура воздуха 12-14 градусов. В российской столице в настоящий момент сейчас около 15 градусов. Предстоящую ночью похолодает до 6-8 градусов. Завтра днем в городе 16-18 выше нуля.
0: Радио. Радио России. Культура.
5: И все это музыка.
6: Авторская программа Дмитрия Бертмана.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Многие люди что-то собирают. Кто-то собирает кошечек, кто-то собирает марки, кто-то собирает тарелочки. А я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии. Мне очень это интересно, потому что мне кажется, что это, знаете, как иконы. Я, например, ухожу на репетицию из кабинета, и перед репетицией могу посмотреть на фотографию с автографом Михаила Чехова или на фотографию Немировича Данченко с его же автографом, или Пуленко, или Рахманинова. И я в этот момент получаю какое-то благословение. К сожалению, у меня нету ничего, связанного вот прямо вот с Чайковским, очень близко. То есть у меня есть, конечно, вещи, связанные близко, но я имею в виду, нет автографов каких-то, нотных автографов. Я считаю, что если бы даже у меня были такие автографы, я бы их сразу же передал в музей Чайковского в Клину, куда, кстати, я уже сделал несколько подарков, в том числе и книгу, подписанную Модестом Чайковским, братом Петра Ильича Чайковского, книгу, которая сейчас тоже существует в музее и даже иногда она выставляется.

А у меня вот здесь в кабинете висит невероятный портрет. Это огромный портрет, фотография молодого Чайковского. Эта фотография имеет название «Чайковский с поднебесными глазами». Это копия. Оригинал этой фотографии хранится тоже в Клину, в музее. Это очень редкое изображение Чайковского. История его уникальная. У Чайковского был друг Константин Шиловский. Человек, с которым они очень дружили, и человек, с которым Чайковский очень много путешествовал. И Шиловский был из очень богатой семьи. И, наверное, первый человек, кто сделал такой вклад денежный просто в Чайковского, это был он. Он провез Чайковского в Европу, показал вообще музыку Чайковского, и он действительно боготворил его не только как человека, но как и композитора, что самое главное. И вот так случилось, что они очень сильно поссорились. И поссорились они страшно. Чайковский уничтожил все, что связано с ним, как уничтожение всего прошлого, что было связано у Чайковского, ту женитьбы. И вот этот портрет, который висит у меня, точнее, подлинник этого портрета, он висел во дворце Константина Шиловского до конца его дней. То есть, если у Чайковского его изображения были все уничтожены, то у Шиловского до конца жизни висел вот такой невероятно огромный фотопортрет. Надо понимать, что в 19 веке фотография, во-первых, только начиналась практически, да, и вот формат фотографии имел огромное значение. Но вот такой формат, больше метра фотография, это просто произведение искусства для того времени. Это было просто нереально сделать. И вот такой портрет Чайковского с поднебесными глазами висел у Константина Шиловского.

меня этот портрет здесь, мне его подарила Полина Ефимовна Вайдман, главный хранитель рукописи Петра Ильича Чайковского, которая, к сожалению, ушла от нас, но оставила невероятное наследие про Петра Ильича. И когда мы играли премьеру «Евгений Онегин» в нашем театре, то мы делали однодневную выставку рукописей, связанных с оперой «Евгений Онегин» в нашем театре. И Полина Ефимовна сама привозила эти экспонаты, сама дежурила рядом с ними, вела экскурсии. И на этой выставке висел вот этот портрет, оригинал. Она разрешила нам сделать копию. И наш фотограф фотографировал этот портрет. И точно в таком же размере я этот портрет повесил у себя над столом. И очень горжусь этим, потому что это мой любимый композитор.

Еще у меня есть уникальный клавир, который я купил много лет назад в антикварном магазине. Это клавир из библиотеки Петра Ильича Чайковского, опера «Князь Игорь Бородина», оперу, которую он очень любил. И этот клавир с его пометками и с его автографом, кстати, этот клавир для меня очень важен, потому что там можно увидеть, насколько Чайковский интересовался творчеством своих современников. Ну, Бородин, понятно, он его очень сильно любил, потому что Бородин был невероятно талантливым человеком. К сожалению, он сочинил одну оперу «Князь Игорь», еще есть «Богатыри», такая, в общем, штучка. Но вот такая серьезная опера у него одна, к сожалению, планета Земля недополучила от этого гения других произведений. Этот клавир у меня существует, и у него судьба тоже прямая в музей Чайковского в Клину, пока он у меня, но я думаю, что я его, конечно, отдам в музей Чайковского.

У меня есть здесь еще фотография в кабинете Тамары Федоровны Янко, замечательной актрисы, одной из певиц, которая была основоположником театра Немировича Данченко, примадонны Владимира Ивановича Немировича Данченко, которая пела у него и Любашу, и Кощеевну, Кармен. И у меня стоит фотография, подаренная ее дочерью в роли няни. Она была легендарной няней в постановке Станиславского. И на этой фотографии ей совсем мало лет, но грим вот этой старой няни и невероятные глаза. Вот по этой фотографии можно сразу смотреть, как работает система Станиславского. И вот как актриса настоящая оперная может повлиять на образ, и как она может подробно актерски сделать не только грим, а вот глаза, это глубина глаз, это выражение лица. И, конечно, Тамара Федоровна была легендарнейшей певицей. Когда я учился в ГИТИСе, она у нас преподавала на вокальной кафедре, и я к ней специально записался на факультатив по вокалу. Ну, у меня голос не было, но мы с ней пели года два один и тот же вокалис Апта и «Мальчик резвый кудрявый». Тамара Федоровна рассказывала мне про спектакли Немировича Данченко, про спектакли Станиславского. И, в общем, цель была такая. У меня приходил, пел вокалис Апта, задавал ей вопросы, и она мне полчаса рассказывала конкретно про спектакли и про репетиции с великими нашими основоположниками русского театра.

Еще у меня есть открытка из Карнеги Холл из Америки, когда Чайковский покорил Соединенные Штаты Америки, и он открывал самый престижный зал в мире, Карнеги Холл, то по всему Нью-Йорку продавалась открытка, фотооткрытка с портретом Чайковского. И у меня вот есть эта открытка оригинальная.

Так, здесь еще у меня висит копия. Тоже Полина Ефимовна Вайдман мне подарила к открытию нашего театра. Она сама сделала копию в архиве Чайковского. Это последняя страница «Пиковой дамы», его тетради. Вообще, как Чайковский сочинял музыку, это тоже очень интересно. Он никогда не писал чистовую партитуру. Это были такие записные книжки. В конце, когда Герман умирает, то Чайковский вместо автографа своего на окончании, на последней ноте, просто пишет «Благодарю Бога». Это вот его автограф «Пиковой даме». Мне кажется, это очень здорово, что он ставит не штамп своего имени, а он благодарит Бога за тот диктант, который он записал.

Слева висит еще одна копия. Это фрагмент либретто к опере «Пиковая дама», написанный рукой Петра Ильича Чайковского, где текст и музыка. На основании этого автографа можно понять, что автором либретто своих опер был тоже Петр Ильич Чайковский. Хотя мы часто читаем на клавирах, что либретто Модеста Чайковского, а на Евгении Онегине на некоторых изданиях мы пишем либретто Константина Шиловского, например. Но Чайковский приписывал иногда своим близким людям авторство либретто для того, чтобы те получали какие-то авторские отчисления. Это вот к вопросу, что в мире не все так, как написано, и не все так, как мы слышим. На самом деле Чайковский сам все делал, и вот эта страница, она доказывает как раз полное авторство «Пиковой дамы» Петром Ильичем Чайковским.

Еще у меня есть парик Елены Васильевны Образцовой из «Пиковой дамы», который я храню в коробочке, потому что сначала я думал его выставить в нашем зале Образцова, но мне показалось, что все-таки парик – это такое дело интимное, и как-то, в общем, жутковато было бы, если бы стоял парик на какой-то болванке. Поэтому у меня хранится этот парик. Так же, как в зале Образцова, у нас выставлено платье графини –

И, конечно, каждый, кто входит к нам в театр Геликон Опера, не может пройти мимо такой мистической комнаты, которая называется Образцова, такой очень красивый зал в анфиладе, в исторической. Мы посвятили эту комнату Елене Васильевне Образцовой, великой нашей соотечественнице, певице, которая узнаваема каждому, кто слушает ее голос. И мы очень дружили с Еленой Васильевной, поэтому мы сделали вот такой ее зал. Но на самом деле этот зал, такой зал графини получился, из «Пиковой дамы». Там находится ее легендарный костюм графини. Там висит ее потрясающий портрет Тумана Жумабаева, ее друга, питерского художника, где Елена Васильевна изображена как раз в момент французской песенки «Графини». А это мы знаем, что это музыка французского композитора Гре Три из оперы «Ричард Львиное сердце». Эту оперу никто не знает, но все знают, что песенка «Графини» именно из этой оперы. А Образцова сделал, я думаю, что эта песенка очень известная. И вот на этом портрете Тумана Жумабаева она изображена совершенно феноменально, потому что любой человек, подходящий к этой картине, просто реально может слышать голос Образцовой. Эта картина реально звучит. Так художник точно нашел вот этот образ в исполнении Елены Васильевны.

этой комнате стоит рояль Елены Васильевны, в этой же комнате ее мебель, в том числе и тот диванчик, на который Елена Васильевна села перед тем, как уехала на лечение в Германию, практически это последнее место, она на дорожку села на этот диванчик, и вот там этот диванчик стоит. И эта комната обладает такой мистической энергией. Я могу сказать, что была масса таких очень странных явлений, связанных с этой комнатой. Но в частности, вот когда мы переехали в это здание, Елена Васильевна была жива, и никто не думал о том, что эта комната будет носить ее имя. И вот когда случилось это несчастье, то когда мы решили сделать такую комнату, и Лена, дочка Елены Васильевны, нам отдала ее рояль, и этот рояль, когда привезли в театр, то это был первый день, когда работал лифт грузовой. Вот его только запустили, и вот первый рейс этого лифта был как раз с роялем Елены Васильевны. И вот потом мы эту комнату обжили, сделали ее вот такой, как ее сегодня видит зритель. Кстати, в этой комнате еще стоит граммофон из нашего спектакля «Пиковая дама», который участвует в спектакле. И этот граммофон принадлежал Марине Цветаевой. Так вот, один раз ночью мне звонок. Звонят с вахты театра и говорят, что артисты заперлись в комнате и играют на рояле. И там горит свет. Я говорю, ну так вы возьмите пожарные ключи и зайдите, выгоните их. Они, говорят, не открывают дверь. И притом вахтер, два охранника. Я говорю, вас трое, и вы не можете артистов выгнать ночью из театра. Они подходят к этой двери, открывают дверь. Там никого, а свет идет с Большой Никитской улицы, вот от этих фонариков, которые освещают Большую Никитскую улицу. Но до сих пор у нас на вахте каждый вахтер знает, и они мне гарантируют, что там играл рояль. Поэтому мы думаем, что Елена Васильевна...

В нашем театре хранятся уникальные вещи. Мы не музей, мы не имеем права иметь музей, потому что если музей, то у нас наши экспонаты сразу могут передаваться и в другие музеи. У нас коллекция, так скажем, частная коллекция, потому что разные люди нам дарят какие-то уникальные, просто исторические экспонаты, которые мы выставляем. У нас есть целое хранилище этих экспонатов. И существует очень много интересных фотографий, связанных с оперой «Зимина» Сергея Ивановича, который работал, этот театр работал в нашем здании. Масса всяких интереснейших материалов, связанных с Федором Ивановичем Шаляпиным, который пел в нашем белоколонном зале. Материалы, связанные с первым концертом Дебюсси в России, который тоже состоялся в нашем зале. Княгиня Шаховская Глеба Вострешнева, хозяйка нашего особняка, она была великой меценаткой, она приглашала самых знаменитых музыкантов, художников, архитекторов. Здесь работал театр Станиславского в самом начале, здесь работал театр Таирова, здесь Алиса Кон играла свой знаменитый спектакль «Соломея». В общем, здесь царила всегда культура, и поэтому вот эти экспонаты, они, конечно, создают вот эту ауру нашего дома, и очень многие вещи, наверное, даже возвращаются в этот дом. У нас существует коллекция изданий клавиров Чайковского. В нашей коллекции есть первые издания Евгения Онегина, первые издания Иоланты Чайковского, Мазепы. Это интереснейшее издание, потому что многие оперы открываются совсем по-другому. И когда мы будем говорить, например, об опере «Мазепа», одной из самых замечательных опер Петра Ильича Чайковского, то я буду рассказывать про финал, оригинальный финал, который был у Петра Ильича, который, к сожалению, не дошел до наших дней в исполнении. Но в первом издании «Клавира» мы увидим совершенно другой финал, тот, от которого потом Чайковский отказался. И у нас существует этот клавир тоже в нашей библиотеке.

Дорогие друзья, я коллекционирую, но вас не призываю коллекционировать, потому что если вы все начнете коллекционировать, то я ничего не найду. Поэтому не коллекционируйте, пожалуйста, потому что я иногда смотрю в компьютере, где что продается. А если вы начнете коллекционировать, кто-то из вас купит, и мне не достанется. Но с другой стороны, я вам скажу, что это так потрясающе. Найти что-то, то, что было в руках тех людей, которыми мы гордимся и которых мы боготворим.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. А тема программы такая. Вот начитался я о том, что зумеры сейчас массово отказываются от крепкого рукопожатия, не могут смотреть собеседнику в глаза из-за сильной вот социальной тревожности. Вот это миф это или нет? И что делать родителям, ну, чтобы ребенок вырос социализированным? Ну, я не говорю, а нормальность, она широкая, широкое понятие. Нормальные, ненормальные. Сейчас, возможно, наоборот, учитывая, что если это охватывает большую часть молодежи, то, соответственно, это и становится нормой.
2: Не факт.
1: Нет, не факт.
2: Но вот в Китае 70% населения курят. Является ли курение нормой в таком случае?
1: Не знаю,
2: наверное, нет.
1: Наверное, нет, да.
2: Это не свойственно человеку. Вы понимаете, ну, вы, наверное, крайность описали-то в том, что прям уж боятся заглянуть в глаза друг другу. Это уже не признак психического здоровья. А действительно, вот такая вот, скажем так, социальная разобщенность, социальная инкапсулированность в последнее время присутствует. Если думать о том, в чем причина, я думаю, что эта причина в том, что когда-то, много лет тому назад, считалось хорошо, и это культивировалось, вот эта вот индивидуальность. Подразумевалось, что я не вхожу с толпой, у меня есть собственное мнение, у меня есть аргументы всегда, я самодостаточен. Если я останусь на необитаемом острове, как Робинзон, я уж точно не пропаду по той, по крайней мере, причине, что чем себя занять, я найду умному человеку, везде комфортно и в одиночестве.
1: Так.
2: Это была такая социальная парадигма. Это восхвалялось, это очень одобрялось. Вот говорили, что так, собственно говоря, и надо жить. Вот. А на самом деле эволюционно человек – это, конечно, групповое существо. И, собственно говоря, наш разум, наверное, бы не возник никогда в ходе эволюции, если бы не нужно было взаимодействовать со себе подобными. Человек слабенький, зубов нет, когтей нет, а живет он не в лесу, а на открытом пространстве, а вокруг ходят львы, леопарды, слоны, носороги, и каждый из них намного сильнее. Что делать? Только сообща можно выживать. Люди ради этого выработали язык, люди ради этого выработали систему жестов, люди ради этого выработали систему социальной иерархии намного сложнее волчьей стаи. И вдруг в один прекрасный момент, по мере того, как это все совершенствовалось, в социальном плане всю историю человечества – это совершенствование межчеловеческих отношений, различные социальные уровни, различные социальные роли, к этому надо было адаптироваться, социальные лифты, как оно вдруг снизу куда-то наверх общества проникнуть. Для этого нужно было иметь, самое главное, навыки коммуникации. Это был самый главный способ того, как выжить в человеческом муравейнике. И вдруг в один прекрасный момент говорят, да все это не важно, потому что техника все сделала за нас. Не надо ходить в магазин и здороваться с продавцом. Курьер привезет заказ на дом. Оставит у двери, и вы даже не увидите, кто вам это привез. Не надо даже здороваться. Зачем звонить по телефону, если можно написать короткое сообщение в мессенджере? И вот этот вот уровень социальной тревоги, который раньше воспринимался как что-то ненормативное, говорили, человек дезадаптирован социально.
1: Вот, дезадаптирован.
2: Потому что, ну, возьмите тоже агорафобию, возьмите социальную фобию, но это же диагнозы. А с другой стороны, сегодня оказывается вот в этом вот состоянии жить, ну, в кавычках, скажем, комфортнее. Потому что, на мой взгляд, это типичная когнитивная ошибка, что мне комфортнее, когда я один. Это не так на самом деле. Но до поры до времени человеку удобнее думать, что это так. И, собственно говоря, он некоторое время наслаждается покоем. Но на самом деле социальный-то фактор никуда не девается. Отсюда, собственно говоря, те же самые социальные сети. В социальных сетях можно не быть, можно казаться, можно выложить любую отфотошопленную фотографию, и все примут то, что на ней изображено, за правду. Никому даже в голову не придет перепроверять или хотя бы посомневаться. Каждый создает свой облик так, как хочет.
1: Да даже если придет, то для чего? Да, ну это ж надо...
2: Вот. А вопрос-то возникает в том, а ради чего впустую существует облик, если на самом деле с этим человеком невозможно повзаимодействовать?
1: Угу.
2: Это то же самое, что влюбиться в привидение. Можно влюбиться в привидение, а потом сказать, вот он такой замечательный. Почему? Да потому что мне так кажется. А какой он на самом деле? На самом деле его нет. Вот эта вот разобщенность, это большая беда, и это будет чревато в дальнейшем с огромными социальными проблемами для всего человечества.
1: Что делать нам, родителям? Но мы же хотим, чтобы наш ребенок-то в любом случае выделялся, чтобы на работе было потом успешно.
2: Вопрос-то очень непростой.
1: Чтобы он приспособлен был к жизни взрослым.
2: Мировая социология вся сходится в том, что это необратимый социальный процесс, и которому воспрепятствовать нельзя, потому что он течет просто по объективным причинам. Так сложилась социальная ситуация нынешнего поколения. То есть нашему поколению, возможно, это кажется странным, вот, а нынешнее поколение это воспринимает как есть. И вот когда вы сказали, там, слабое рукопожатие, спрятал глаза, это слабое рукопожатие для нас. Слабое, потому что мы привыкли иначе друг с другом взаимодействовать. Когда мы тянем друг другу руки, смотрим друг другу в глаза и улыбаемся, искренне улыбаемся, это мы друг другу говорим, я рад тебя видеть. А в данном случае я не рад тебя видеть. Но это никого не расстраивает, потому что ответную сторону тоже не рады. Они это общение воспринимают просто как часть тяжелого испытания, связанного с социальным взаимодействием. Мы же, родители, тоже в некоторой степени когда-то этому радовались. То есть мы говорили, вот смотрите, ребенок сам играет в песочнице, ему никто не нужен. На уроке справляется сам, он не тянет руку, а зачем? Его спросят, он ответит, в любой момент он знает предмет. Мы этому радовались. А дети так, какими-то элементами гиперактивности, которые бегали по улице и кричали, шумели на уроках и мешали учителю, мы говорили, ты не будь на них, пожалуйста, похож. Так себя не ведут современные воспитанные дети. А вот теперь мы за это, собственно говоря, немножечко и расплачиваемся.
1: Да. Это тогда получается просто брюзжание у нас такое.
2: Ну, в некоторой степени,
1: то есть это, наверное, уже нормально.
2: Хорошее слово «уже». То есть для нас нет, для них, возможно, да. То есть это новые социальные стандарты. И их невозможно оценивать с позиции «хорошо это или плохо». Это так, потому что так. Но я думаю, что поскольку любые социальные направления, они всегда ветвятся, всегда есть точки дивергенции, где можно свернуть налево, где можно свернуть направо, то мы получим в итоге, как положено, классическое нормальное распределение. На одном углу которого будут люди совершенно компанейские, общительные, веселые, эмпатичные, какими мы себе представляем, какими должны быть люди. Где-то с другой стороны будет другая крайность, замкнутые, абсолютно не социализированные, но при этом не испытывающие от этого никаких проблем. И что-то будет всегда масса, будет посредине. То есть мы сегодня наблюдаем просто классическую картину социального дрейфа от коллективизма к индивидуализму. Свернет ли это кривая в обратную сторону, предсказать, боюсь, невозможно.
1: Да, я скажу, как журналист, который часто бывал на митингах, я понимал, что даже когда туда собираются индивидуалисты, и когда их 100 тысяч, они превращаются
2: в толпу. Да, те инстинкты, которые нам достались от нашего биологически еще совсем предка, никуда ведь не делись. Они очень хорошо спрятались.
1: Ну и потом инстинкты работают иногда быстрее, чем мозг, поэтому это хорошо.
2: Ну, точнее, это мозг работает очень быстро, а инстинкт – это самые короткие пути к непосредственной реализации в поведении.
1: Да.
2: Они значительно короче, чем те, которые требуют осмышления и контроля. И самые молодые части префронтальной коры, которые отвечают за этот самый контроль, они угасают в первую очередь, потому что там, где тонко, там и рвется.
1: Значит, за будущее мы спокойны.
2: Ну, в какой-то степени, наверное, да.
1: Все сработает как нужно. Спасибо большое. У меня сегодня в программе был Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук.
0: Отцы и дети. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
5: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
4: Вот тема действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
5: Но я с удовольствием на них отвечу.
4: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
5: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
4: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
5: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
5: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействуют друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
4: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»? А,
5: да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
4: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?
5: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
4: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
5: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
4: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
5: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20-8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
4: Андрей Максимович, спасибо вам большое. И надеюсь, до новых встреч.
5: До свидания, будьте здоровы.
0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
6: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
0: Гость – заведующий музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. We'll be right back.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы группировки «Север» освободили населенный пункт Анаполия. Уровень трудоустройства ветеранов спецоперации составляет более 56%, заявил глава Минтруда. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России в ходе расширения внешней зоны контроля взяли под контроль населенный пункт Анаполия Харьковской области. В Минобороны рассказали, что перед началом штурма российские бойцы зачистили небо от ударных беспилотников противника, а расчеты беспилотных систем и артиллерии наносили удары по скоплениям украинских националистов и состава отдельной мотопехотной бригады. Сломив сопротивление ВСУ и закрепившись в селе, военнослужащие с севера приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории. Российские военные в течение суток в Доброполе, в ДНР, продвигаются в центральной и северной частях города, установили контроль над 103 зданиями, уничтожено более 25 украинских военнослужащих. Российские войска в течение суток наносили поражение цехам производства украинских дронов и местам их хранения, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Уровень трудоустройства ветеранов специальной военной операции в среднем по России на текущий день составляет более 56%, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, это несколько выше прошлогодних значений, но нам по-прежнему есть куда расти. Министр также рассказал, что меры поддержки в сфере занятости сохраняются в 2027 году. Он отметил, что несмотря на те сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня при формировании бюджета, программа бесплатного переобучения, помощь переоборудования рабочих мест для граждан с инвалидностью, меры, направленные на стимулирование трудовой мобильности, сохранены, сказал Котяков. Доля информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта России за последние 6 лет удвоилась, рассказал министр Михаил Мишустин в приветствии участникам и гостям второго глобального цифрового форума. Глава правительства отметил, что цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы является одной из национальных целей, поставленных президентом России. По словам Мишустина, приоритетным направлением остается развитие искусственного интеллекта, который уже применяется в промышленности, здравоохранении, хранения, образования, логистики и других сферах. Премьер-министр также подчеркнул, что Россия занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии. Сбой в работе транспортных сервисов наблюдается в Кузбассе из-за перебоев у сервисов Яндекса после атаки ВСУ в Рязанской области. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Кемеровской области, передает ТАСС. По данным ведомства, возникли трудности по продаже электронных билетов. Ранее Подмосковье предупредили о временных проблемах с онлайн-покупкой билетов на автобусы Мострансавто. Предварительно восстановление функции сервиса займет до 24 часов, сообщили в компании. Напомню, в дата-центре Яндекса в Сасве Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Сейчас устраняют последствия. Никто не пострадал. Работу дата-центра остановили. Пользователям может быть недоступна часть сервисов, отмечает агентство. Прозрачность компании помогает сохранять доверие инвесторов даже в сложные времена. Об этом на инвестиционном форуме «Настоящее будущее» заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, за последние 10 лет российский регулятор проделал большую работу.
2: Если эта прозрачность будет, если инвесторы будут вовремя видеть всю ситуацию, если они будут доверять компании, даже в тот момент, когда у компании возникают сложности, они не будут уходить из ее акций. Мне кажется, доверие, наверное, это самый главный элемент.
1: Сбербанк в этом году планирует разместить цифровые финансовые активы на сумму более 900 миллиардов рублей. ЦФА – это цифровые права. Они могут давать, например, право на деньги, ценные бумаги, долю в компании или требовать передачи бумаг. Минус в том, что у инструмента пока нет хорошей ликвидности на вторичном рынке, но глава Сбербанка Герман Греф отмечает, что это дело наживное. Немецкая оборонная компания Quantum Systems намерена до конца года передать Киеву десятки тысяч дронов-перехватчиков, передает ТАСС. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Киев пообещал выделить миллиард евро на военную поддержку киевского режима. Речь идет о совместном производстве дронов для перехвата реактивных беспилотников. Сообщалось, что ВСУ могут получить более 15 тысяч дронов-перехватчиков. Почти 4 миллиарда единиц продукции было заблокировано благодаря разрешительному режиму Роспотребнадзора. Об этом на первой международной конференции по защите прав потребителей в цифровую эпоху сообщила руководитель Федеральной службы Анна Попова. По ее словам, за 8 лет реализации этой инициативы в законодательство внесено более 100 изменений, направленных на повышение гарантий для потребителей. В случае отсутствия должной маркировки товара, в том числе и популярные БАДы, попадает под запрет во всех торговых точках России.
3: В этот массив входят товары с истекшим сроком годности, продукция с признаками контрафакта и иные случаи, предусмотренные правилами. Отдельные кейсы показывают масштаб технологий. Заблокирована реализация 103 миллионов бутылок минеральной воды и 5 миллионов единиц биологически активных добавок. Любое нарушение, которое мы выявляем, любая некачественная или опасная продукция блокируется одним движением.
1: Глава Роспотребнадзора также рассказала, что через приложение «Что за продукт» проверено более 15 миллионов продуктов. Люди пользуются этим сервисом. Более 88% позитивно оценивают функционал. По словам Поповой, сервис позволяет узнать содержание сахара, соли, жиров, трансжиров, пищевых добавок и других компонентов. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел ход строительства станции Луганской Берилевской линии столичного метрополитена и заявил, что первый участок будущей линии будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Линия метро разбита на две очереди. Первая от Зила до Печатников, которую планируется сдать в 2028 году, и от Печатников до Берилево-Западная в 2029 году. Мэр подчеркнул, что после запуска второй очереди начнется строительство метро до Щербинки через Московскую область. Большая линия, которая будет обслуживать около 10 районов города Москвы и Подмосковья, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Бывший наставник футбольного Ростова Джонатан Альба назначен главным тренером Родины. Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2028 года. Московский клуб занимает 15 место в турнирной таблице российской премьер-лиги. За 9 туров команда набрала 5 очков. Нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев, досрочно покинувший расположение сборной России из-за травмы, восстановился и готовится принять участие в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщил главный тренер команды Мурат Мусаев. Встреча пройдет в субботу, 10 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Пятая ракетка мира, российская теннисистка Мира Андреева, вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче она обыграла соотечественницу Екатерину Александрову 7-6, 7-6. Павел Котов стартовал с победой на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. Во встрече первого круга он обыграл 58-ю ракетку мира нидерландца Талана Грикспора 6-4, 7-6. В следующем раунде Котов сыграет с 11-м номером мирового рейтинга представителем Франции Артюром Фисом. Покидает турнир Илья Симакин, который уступил аргентинцу Уго Карабелли 6-2, 2-6, 5-7. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира в Баку и будет бороться за бронзовую медаль. В 1/4 в категории до 70 килограммов Таймазова уступила представительница Австрии Михаэле Палерис. В первом утешительном поединке россиянка встретится со шведкой Игой Эриксон. Российские спортсмены завоевали 4 медали в первый день чемпионата Европы по фехтованию на колясках. Фехтование на шпаге в категории А – золото Вадима Шенфельда. В той же категории Артур Юсупов завоевал бронзовую награду. В соревнованиях на шпагах в категории Б Олег Сухотеплый занял 3-е место. У раперисток в категории Б бронзовую медаль завоевала Виктория Байкова. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. План центров ОБС 9 октября в Южно-Сахалинске от 14 до 16 градусов без осадков. В Петропавловске-Камчатском завтра от 6 до 8 градусов и днем возможен дождь. В Екатеринбурге, Тюмени и Иркутске около 13 градусов без осадков. В Красноярске 10-12 градусов возможен дождь. В Мурманске от 4 до 6 градусов переменная облачность без осадков. В Архангельске до 9 градусов возможны осадки. В Петрозаводске и Вологде завтра около 12 градусов возможны небольшие осадки. В Калининграде до 14 градусов и тоже будет дождь. В Кирове и Уфе завтра около 14 градусов, будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, днем дождь и от 12 до 14 градусов тепла. В российской столице сейчас около 14 градусов. Предстоящую ночь столбики термометров опустятся до 6-8 градусов. Днем в городе от 16 до 18 давление 738 миллиметров ртутного столба.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет «Перлбак. Дорогая моя маленькая плутовка». Радиоспектакль по рассказу Мелисса.
5: Может быть, тебе все-таки лучше пересесть поближе к сцене?
6: Мне нравится здесь. Отсюда все хорошо видно.
0: Мелисса всего лишь 10-летняя девочка. Но ее мечта стать большой актрисой сияет ярче звезд. Кроме того, у девочки доброе сердце. И она готова на самые благородные поступки.
7: О, Мелисса, вы уже здесь. Мечтаете о чем-то своем?
0: Сможет ли маленькая актриса подарить счастье тем, кто в нем так нуждается? И при этом не забыть о своей звезде на театральном небосклоне?
6: Эта роль легкая, и режиссер молодой. Это хорошо.
5: Не знаю, хорошо ли это, что режиссер молодой.
0: Слушайте радиопостановку «Дорогая моя маленькая плутовка» в это воскресенье в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Те самые пластинки, те самые сказки.
8: Кто это?
9: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый колобок».
10: Какой такой колобок?
0: «Веселый колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
11: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
12: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
13: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
14: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
13: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
15: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». И сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
16: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. Ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», в которой вы можете принять участие с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете отправить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, предложить свою, задать какие-то вопросы. Также для всех, кто хочет нас не только слышать, но и видеть, существует телеграм-канал Радио России. Мы также доступны в видеоизображении и на канале «Макс», и во ВКонтакте. И не забывайте, конечно, про платформу «Смотрим» и «Вести.ру». Там огромное количество архивных материалов, самых разных на любой вкус. Так что не стесняйтесь, присоединяйтесь.
15: Да, выбирайте ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, подготовили для вас самые резонансные новости. Начнем мы с ситуации в Белгороде. В Белгородской области еще один человек ранен в результате атаки беспилотника. У нас на связи Анна Скрипка, собственный корреспондент «Российской газеты», с подробностями оперативной обстановки, оперативной обстановки в регионе. Анна, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Анна.
8: Здравствуйте, Мария, Борис. Как вы уже сказали, обстановка продолжает оставаться напряженной в Белгородской области. И, в общем-то, вот в данную минуту, пока мы с вами разговариваем, объявлена опасность атаки вражеских дронов сразу в двух муниципалитетах. В Белгородском округе и в Алуйском округе. В общем-то, это приграничье. Самое, что ни на есть. Ну и, в общем-то, сегодняшние сводки нам говорят о том, что два человека, двое мужчин уже ранены, причем если один в Грайворонском округе, второй не в приграничном Ракитянском районе, то есть географически этот муниципалитет находится все же несколько отдаленно от госграницы, но опять же и сам поселок Ракитный, и весь округ находится под плотным вот таким вот прицелом вражеским, и пока очень напряженная остается обстановка и в самом районном центре, и на трассе, которая соединяет весь вот этот вот край Ракитянско-Красноярушский с областным центром, с городом Белгородом. Вот буквально сегодня прозвучало от одного из моих собеседников, что выехали из Ракитного, но увидели, что оповещения говорят об опасности проезда по трассе, поэтому свернули, сделали огромнейший крюк, но доехали до областного центра по делам через другие муниципалитеты. Ну, в общем-то, обстановка такая, какая она есть, но...
16: И автомобили становятся, да, мишенью, что называется?
8: Да, автомобили становятся мишенью вражеских дронов. Вот, кстати, вот этот случай в селе Русская Березовка под Ракитным. Мужчина ранен, мужчина находился в микроавтобусе, который своей целью выбрал вражеский беспилотник. Транспорт, гражданский транспорт, в общем-то, понятно, что это гражданский транспорт каждому, любому и каждому. Но вот тем не менее противник кошмарит мирное население вот таким вот образом. Ну и ввиду вот этих вот сложившихся обстоятельств, на дворе октябрь, все понимают, что предстоит зима, понимают, что она может сложиться очень сложно для белгородцев, ну и в общем-то... Что делают жители региона, что делают, в принципе, все службы и власти в том числе, запасаются резервными источниками генерации. Вот ранее 5000 уже было приобретено, установлено, и они, в общем-то, отработали прекрасно вот как раз в те напряженные дни, можно сказать, темные дни во всех смыслах этого слова. Блочно-модульные котельные, почти 7 десятков, но чтобы обеспечить вот этот вот запас и сделать его более прочным и выстроить практически неуязвимую систему, в настоящее время вот этот ресурс, он пополняется, он готовится к возможным испытаниям. И вот мы знаем о том, что еще 70 блочно-модульных котельных должно прибыть в регион до холодов, но не просто прибыть, а быть настроенными для того, чтобы включиться в любой момент и обеспечить и теплом, и всеми необходимыми ресурсами белгородцев. И, в общем-то, отработать так, чтобы вот этот вот осенне-зимний период, сложный, безусловно, конечно, во всех отношениях,
16: конечно, да,
8: прошел бесперебойно и хорошо. Так что Белгород вооружен, вот
16: да,
8: еще
16: да,
8: и
16: мы,
8: так.
16: И главное, помните, вся страна с вами, мы с вами, мы действительно достаточно часто заглядываем в Белгородскую область, и поводы есть, и мы все равно, скажем так, поддерживаем белгородцев в этой нелегкой, непростой ситуации. Анна Скрипка, собственный корреспондент «Российской газеты», была у нас на связи.
0: Большая страна, разное время.
16: А сейчас мы отправляемся в Дагестан. Дело в том, что федеральный омбудсмен Яна Лантратова совместно с ВРИО главой Дагестана Федором Щукиным обсудили защиту прав дагестанцев, поддержку участников СВО. И еще даже мы дополнительно знаем, что участвовали в открытии нового жилья для тех самых людей, которые лишились этого вот период паводков, да.
15: Да, и также вот в эту программу, что называется, да, входит и работа по обмену пленными, и возвращению бойцов домой. Все подробности у нашего корреспондента Лейла Магомедова у нас на связи. Лейла, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Лейла.
17: Да, добрый день, коллеги. Да, на самом деле, Яна Лантратова была в Дагестане с очень обширной программой, причем это вот не просто какие-то, какая-то программа, которая касается конкретно Дагестана. Угу. Это и Дагестана, конечно, тоже, потому что в Дагестане есть вопросы, которые необходимо было и проконтролировать, и решить, и показать итоги. Да, самое главное, что это был такой расширенный круглый стол уполномоченных по правам человека в Российской Федерации. То есть здесь, значит, на этом совещании принимали участие региональные уполномоченные Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Северо-Западного федеральных округов. Была даже омбудсмен из Абхазии. То есть вот такой вот очень конструктивный, большой
16: Федеральный уровень, да, скажем так.
17: Федеральный уровень, причем почему именно Дагестан? Да, здесь могли, значит, проверить итоги значит, того, как людям предоставляется жилье, то есть как их права на вот это жилье были восстановлены. Это, конечно, тоже. Но, с другой стороны, в Дагестане, значит, вот за это время очень много реализовано инициатив, активностей, в частности, те, которые касаются участников СВО, их семей, которые можно тиражировать и на другие регионы. И вот, вот этот обмен опытом и то, что услышали, допустим, омбудсмены из других регионов, наверное, пойдет на пользу и будет применено. Ну и много других вопросов. Теперь давайте поконкретнее. Значит, вот как сказала Яна Лантратова, за период с января по сентябрь федеральный аппарат было, значит, поступило более 50 тысяч обращений по тематике специальной военной операции. Значит, из Дагестана за 8 месяцев 2026 года поступило более 500 обращений, и почти половина из них касается темы защиты прав участников СВО и членов их семей. В числе основных вопросов, конечно, это лечение, это прохождение военно-врачебных комиссий, оформление документов, реабилитация, сопровождение семей военнослужащих. Значит, подготовлен свой алгоритм работы с обращениями о военных, которые пропали без вести, вот то, о чем вы говорили, или которые находятся в плену. Это очень больная, очень тяжелая тема для тех, кто оказался вот в этой ситуации. Значит, в октябре этот порядок действий будет подробно разобран на совещании с руководством Фонда защитники Отечества и военным социальным центром. На сегодняшний день я знаю, что очень много, ну не очень много, во всяком случае, тех, у кого без вести пропали вот родные, они просто не знают, куда им обратиться и не получают практически никакой информации, можно представить, каково их состояние. Да. Когда ты просто не знаешь, он в числе живых, он пленный, он ранен, он погиб. Что вообще делать? Обращаться за пособиями или ждать? Потому что были случаи, вот я общалась с людьми, когда без вести пропал уже почти полгода, им говорят, обращайтесь в суд, признавайте погибшим, получайте пособие. Получайте пособие, там какие-то выплаты, которые положены. Мать говорит, я не буду этого делать, я уверена, что мой сын жив. Ну, то есть это очень тяжелые ситуации, конечно, не дай бог вот оказаться в них, и тем более нужно вот, конечно, какая-то правовая основа для того, чтобы разбираться с этими вопросами.
16: Но кое-кого удалось все-таки, да, вернуть?
17: Да, вот смотрите, у нас получается, значит, в прошлом году 10, значит, дагестанцев, воинов были возвращены. В этом году, в апреле месяце, еще одного дагестанца вернули из плена. Очень важной темой было вот то, что Яна Лантратова поднимала вопрос, это вопрос, этот, значит, статус постоянного сопровождения семьи участников СВО. То есть это не разовое обращение, вот это обращение разобрали, все, дальше уже делайте, живите, как хотите сами. Нет, это должно быть системно, на постоянной основе, потому что и семьи, и сами участники СВО, которые возвращаются, они сталкиваются с огромным количеством проблем, с огромным количеством вопросов. Вот в этой ситуации, кстати, я хочу отметить, что в этом совещании принимал, в круглом столе принимал участие и эксперт, психолог. значит, из факультета психологии МГУ имени Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Мадрудин Магомед Эминов. Он поднял этот вопрос и поставил его во главу угла, сказал, что, может быть, даже, знаете, не менее важно, чем физическая реабилитация, то есть, значит, там какие-то лекарства, помощь, и хирургическая, да, нужна психологическая помощь. Психологическая помощь, потому что это основа основ, и для того, чтобы ресоциализировать участников специальной военной операции, для того, чтобы вернуть их в общество после вот, вот этих вот тяжелых, травматических, значит, ситуаций, в которых они были во время этих военных действий.
15: Да.
17: Для этого нужно, да, какая-то системная психологическая работа, системное психологическое сопровождение вот буквально на всех этапах. Только таким образом можно... Да, их вернуть в общество и помочь им, значит, начать мирную жизнь.
16: Вернуться, но... да.
15: Так или иначе, хорошо, что подобные комплексные программы формируются в каждом из наших регионов, и в некоторых уже успешно работают. Будем надеяться, что действительно все регионы нашей страны будут меняться опытом. Мы благодарим нашего корреспондента. Лейла Магомедова
16: Спасибо.
15: Была у нас на связи. Мы же переходим к следующей теме.
0: Большая страна. Разное время.
16: Ну и о хорошем, конечно, мы тоже всегда рассказываем.
15: Да.
16: И когда мы узнали, что на Ямале открыли самую большую детскую школу искусств в Арктике, на минуточку, конечно, мы не могли пройти мимо этой новости и не попросить нашего корреспондента Злату Ростову рассказать нам подробности. Злата, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
18: Да, здравствуйте, дорогие друзья. 3 года мы ждали, когда откроется эта школа имени Сергея Рахманинова. Это 12 тысяч прекрасного пространства для детей всех возрастов, практически для того, чтобы научиться всему самому творческому, всему самому, наверное, развивающему, ну и, наверное, в том числе стать профессором в тематике культуры разного направления. Вот, эта школа уже открылась, и там будет больше 1000 учеников ежегодно обучаться. Если говорить о наполнении, то здесь и предпрофессиональная подготовка будет, и общеобразовательные программы, и группы раннего и технического развития детей, это 4-6 лет вообще, и дополнительные возможности в школе есть, студии фото, видео, звукозаписи, да, и швейная студия, в общем, чего там только нет, проще, наверное,
16: Да, кружок по фото, а еще мне петь охота, да, вот как у Агни Бартов.
15: Ну а какое же красивое само по себе здание, какие интересные архитектурные решения. Вот мы посмотрели фотографии, не поленились в интернете, и мы под большим впечатлением, потому что даже подсветка сделана как-то креативно, с какими-то интересными очень решениями и очень красиво. У нас проблемы со связью, к сожалению. Да.
16: Но, тем не менее, надо сказать, что это город Новый Уренгой, и все прекрасно понимают, что это центр нашей нефтедобывающей и газовой промышленности, и наверняка, я думаю, предприятия эти каким-то образом поучаствовали.
15: Да, внесли свою лепту, да, наверняка. Так или иначе, самая большая школа в Арктике. Вообще, современное здание, мы уже сказали, 12 тысяч квадратных метров, ну, это вообще просто фантастическое пространство.
16: Злата, вы с нами?
15: И больше 1000 детей со всего
18: Ямала. Да, я с вами.
16: Продолжайте.
15: Да, продолжайте, пожалуйста. Мы обсудили подсветку уже сами.
18: Подсветку, это прекрасно. Но мне хотелось бы, знаете, что сказать? Что здесь, значит, будут обучаться те ребята, которых будут набирать. Понятно, что теперь в связи с открытием нового пространства это будет, наверное, конкурс гораздо больше, чем хотелось бы, потому что там еще и будет поддержка одаренных детей Ямала. Так вот, заявление для всех желающих нужно будет подавать примерно с апреля и до середины мая. Важно этот момент не пропустить, потому что вот самый тот набор на новый учебный год ведется уже, как говорится, цыплят, да, по осени считают, здесь вот подача документов нужно делать совершенно вовремя. Но все без исключения дети, которые придут, естественно, не останутся без внимания. Если одаренные дети, а вы считаете, что
16: неодаренных детей не бывает, скажем так.
18: Вот, в том-то и дело, да. Это оценивают эксперты, независимо от того, даже если родители, допустим, не видят будущего великого пианиста в своем ребенке, просто нужно принести и показать тем людям, которые за это будут ответственны. Обучение разного формата, как я уже сказала, это двухуровневая система, то есть возможность ребятам в два этапа, собственно, готовиться к вот такому развитию
16: первый,
18: в своей жизни.
16: Первый такой более общий, да, а второй такой специализированный, насколько я понимаю.
18: Да, первое это такое эстетическое развитие, скорее ближе выявление способностей, выявление внимания, на что есть талант, на что вообще лежит душа ребенка самого, да, где он будет и где он может. А второе это уже более профессиональный этап, после которого дети в том числе получат возможность дополнительного поступления по льготным направлениям в СУЗы и уже дальше смогут идти и выбирать себе вузы дополнительные. Есть... ЕМАЛ сотрудничает с Гнесинкой, да, и здесь уже имеет больше возможностей получается и у родителей, и у ребятишек.
15: То есть это отличный старт на самом деле. Просто.

0: нашу страну.
1: Арктика должна развиваться. Злата Ростова была у нас на связи. Спасибо большое.
2: После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
3: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
4: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра за дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
5: Большая страна, разное время.
1: Продолжаем нашу программу. Вчера состоялось очень важное событие. Народный фронт дал официальный старт проекту «На высоте».
2: Да, вот такое замечательное название. Федеральная инициатива Народного фронта «На высоте» объединяет целых 4 направления, каждый из которых работает с разной аудиторией на общие цели. А это популяризация беспилотных технологий среди молодежи, развитие инженерных компетенций, формирование кадрового резерва для новой отрасли. Вот да, такие задачи, ну, надо сказать, что очень емкие, да, и мощные.
1: Да, содержательные.
2: Сегодня будем говорить об этом проекте.
1: Именно так и представитель Народного фронта Александр Косауров готов ответить на наши вопросы и рассказать поподробнее, что же это за программа такая «На высоте». Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, давайте сначала расскажите, пожалуйста, как эта идея родилась и в чем, собственно, ее основное содержание.
6: Ну, начнем с того, что наш президент сказал, что Россия должна быть передовиком, да, новых технологий, и, собственно, Народный фронт всегда берет весь удар, весь вызов на себя. Вот мы хотим справиться со всеми вызовами, которые нам дает наша страна. Вот проект начался с того, что вот он делится на несколько этапов. Я начну с самого начала. Первый этап — это мы начали оснащать колледжи непосредственно лабораториями БПЛА, то есть FPV-очки, дроны, все оборудование, которое для этого нужно, полетные зоны, трассы и так далее. Вот сейчас мы на данный момент охватываем более 70 регионов. В октябре у нас, на момент октября у нас запущено уже 40 классов, которые мы полностью оснастили. И в этом месяце мы заканчиваем оснащение еще 60 классов. То есть вот-вот у нас запустится 100 классов на высоте, то есть в лаборатории БПЛА. И тут еще помогают нам и наши партнеры. То есть всего мы за этот год планируем открыть порядка 200 классов, где каждый человек, желающий, студенты могут обучаться непосредственно этой новейшей дисциплине. Вот. Если мы говорим о продолжении, мы же понимаем, что...
1: Ну, конечно, это только начало.
6: Просто открыть класс, да, недостаточно. И нам нужно максимально привлечь и показать всем людям, что действительно это наше будущее. Потому что БПЛА используется практически во всех отраслях сейчас.
1: Вот да, не допустили... только в военной, да, надо сказать. Да. Потому что мирное применение нас... тоже огромное.
6: Да, и агропромышленность, и МВД,
1: и спорт. Лесное хозяйство, скорее всего, да, тоже.
6: Конечно, да, поиск людей, то есть это действительно то, что сейчас нужно практически во всех сферах. Вот и для того, чтобы это все популяризировать, мы запустили совместно с «Газпром Медиа Холдингом», с ТНТ, шоу «На высоте», в котором принимают участие звезды, профессиональные пилоты, и самое интересное, принимают участие студенты наших классов БПЛА, вот, которые уже отучились. Эфир уже первый был, вот первый выпуск вышел у нас 4 октября, и будет всего 12 серий. Это что касается популяризации. Вот как я сказал, что классы «На высоте», вот с этим одноименным названием мы вчера и запустили наши общероссийские спортивные соревнования пилотов. Вот, в котором мы планируем, что примет участие порядка 200 тысяч ребят.
1: Я не скрою, я вчера видел по телевизору вот это, репортаж об открытии, и там сидел 10-летний парень, который ну, чудеса какие-то показывал.
2: Виртуозно работал.
1: Да, в управлении.
6: Да, вот эти соревнования у нас будут проходить, получается, с октября месяца.

0: закончатся они у нас только в июле. Вот сейчас у нас стартанула регистрация, стартовала, и будут онлайн-отборочные программы. То есть сейчас все соревнуются у себя дома, потом у нас будут региональный отбор тоже в онлайн, потому что у нас всего две дисциплины. Одна для любителей, это киберспортивная дисциплина на базе компьютерной игры Split FPV. Вот. Основная задача – поиск талантов именно среди геймеров. И у нас есть второй трек – профессионалы. То есть это спорт, который будет объединять в себя полеты в симуляторе квадросим, да, который наш отечественный, и реальные полеты на FPV-дронах. Вот. То есть мы готовим действительно ребят к реальному пилотированию. И, собственно, финал тоже будет проходить на настоящих дронах. У нас будет 8 окружных этапов, то есть в каждой столице федерального округа. И закончится финал у нас в Подмосковье.
1: И наверняка участники СВО тоже участвуют, да, в ваших?
0: Да, у нас участвуют все, потому что мы делим, получается, по возрастным категориям. У нас участвуют юниоры, это с 10 по 17 лет включительно, молодежь с 18 до 24 лет включительно, и взрослые от 25 лет и старше. То есть мы ждем на нашем турнире абсолютно всех молодых.
1: Да. И действительно, ребята с опытом, да, вот СВО, да, они наверняка тоже есть им чему научить молодежь. Хотя молодежь тоже молодцы.
2: Тут вот уж не скажи, да.
1: Они могут.
0: Ну, считается, что вот чем младше, да, человек, пилот, тем проще у него все получается. Потому что в пилотировании очень играет роль возраст, потому что это и вестибулярный аппарат, и моторика, и, как показывает практика, ну, молодежь принято играть в компьютер, на джойстике, и у них очень хорошо развита вот моторика. И, соответственно, молодому поколению намного проще дается управление БПЛА. Но так или иначе, да, и взрослые, которые с опытом, тоже...
2: Конечно.
0: Да.
2: Александр, ну и наверняка все это завершится в июле каким-то масштабным финалом, мы так понимаем, и наверняка зрелищным.
0: Да, 100%. Я более того скажу, что наши окружные этапы, которые будут в столице федеральных округов, они тоже будут проходить в рамках фестиваля. То есть это будут большие площадки, это будут и производители, и просто партнеры наши, которые будут ставить свои площадки, и большое количество зрителей. Ну и за финал я уверен, что он будет не менее зрелищным.
1: Да, это во всяком случае очень красиво, потому что все это в полутемноте какой-то такой, и вот они разноцветные летают через эти
2: Александр,
1: рамки.
2: Но мы берем с вас обещание, что мы с вами еще обязательно встретимся в наших будущих эфирах, и вы будете рассказывать, как проект продвигается. Будем следить вместе с вами и с радиослушателями за ним.
1: Спасибо.
2: Благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Александр Косауров был у нас на связи, представитель Народного фронта. Обсуждали мы новый масштабный проект, который называется «На высоте». Движемся дальше.
3: Большая страна, разное время.
1: Шел я сегодня на работу, вдруг слышу, вертолет летит.
2: Так.
1: Поднимаю голову, посмотрел, это медицинский вертолет оказался. И думаю, ну вот кому-то сейчас вертолет летит, чтобы спасти чью-то жизнь или здоровье. И вот, кстати, такая информация пришла, что санитарная авиация начала дежурство в Ульяновской области.
2: Все подробности у нашего корреспондента Наталья Козина уже у нас на связи. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья.
4: Мария, Борис, здравствуйте. Для начала давайте посчитаем. Каждый вылет вертолета с медиками на борту обходится в 200 тысяч рублей. И в год Ульяновская область планирует совершить 53 экстренных вылета с медиками. То есть годовой бюджет санитарной авиации почти 11 миллионов рублей. Экстренная доставка тяжелых пациентов с помощью авиации – это результат национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории Ульяновской области. И это, безусловно, просто неоценимые подспорья, которые мы получили благодаря этому национальному проекту. Со мной согласился мой собеседник Кирилл Смирнов. Он заместитель главного врача областной станции скорой медицинской помощи, на базе которой как раз и работает Ульяновская крылатая медицина. Давайте послушаем. Слушаем.
5: География вылетов самая разнообразная. Это пациенты с ожоговой травмой, пациенты с двусторонним пониманием, пациенты с острым коронарным синдромом, с нарушением мозгового кровообращения, с сочетанной травмой. На сегодняшний день выполнено 26 вылетов. Буквально час назад вернулась бригада из Сенгилея. Перевезли пациента с тяжелой пневмонией. Санавиация организована на базе областной станции скорой медицинской помощи. Вертолет базируется в Ульяновском аэропорту. Выполняются вылеты нашими бригадами. Всего у нас сформировано две бригады. Вылетают врачи, физиолог-реаниматолог и кардиолог. Они же являются врачами по специальности скорой медицинской помощи. Забирают они пациента, место посадки, это может быть даже местный стадион, площадка. Вертолет небольшой, садиться он практически может почти в любом месте. Забирают пациента и вылетают опять в аэропорт, и следуют они уже в больницу. Безусловно, это удобно прежде всего для пациентов. Чем выше скорость, чем быстрее пациент получит необходимую ему помощь, тем для него лучше.
1: Тем более, Наталья, я так понимаю, что помощь уже оказывается на борту, да, еще в процессе полета.
4: Вот я спросила у Кирилла Смирнова, а где вы берете вот этих пациентов, например, если ДТП прямо на дороге? Он сказал нет. А сначала пациенты все-таки поступают к той ближайшей больнице, где что-то произошло. А сначала врачи в больнице приводят его в более-менее ровное состояние. И вот уже потом, если чувствуют, что не хватает необходимого оборудования, аппаратуры, делают запрос на как раз крылатую медицину, или, как правильно вы сказали перед этим, медицина на высоте. Так что вот схема работы авиации такая. Районная больница, где находится тяжелый пациент, делает заказ на его авиаперевоз. Вертолет находится в аэропорту, готовится к вылету. Бригада врачей приезжает в аэропорт, совершает вылет, приземляется в удобном месте. Видите, даже можно на школьном поле приземлиться. Забирает пациента и перевозит уже в Ульяновск, где ему окажут необходимую помощь в зависимости от того, какое оборудование для этого
1: отделение, нужно. Отделение, да, его направят. Да. Это все уже решается еще в процессе полета, я думаю.
4: Поэтому, конечно, безусловно, без всяких оговорок, что санитарная авиация – это скорость. Время в пути сокращается в 2-3 раза, что очень важно для спасения жизни тяжелого пациента.
1: Тем более, Ульяновская область не такая большая, да, скажем так, и поэтому…
4: Ну, тем не менее, да, вы знаете, например, от Ульяновска до южных районов нашей области вот на машине ехать от 4 до 5 часов.
1: Ну да,
4: это
1: да,
4: все-таки
1: это много,
4: долго, правильно?
1: Это много, конечно.
4: Поэтому разные, как говорят водители, плечо, да, плечо, путь, поездка, по-разному, разные расстояния. Вот я поинтересовалась у Кирилла Смирнова, задала такой ему, ну, немножечко непростой вопрос, но очень хотелось узнать, а не было ли летальных случаев, когда с тяжелым пациентом просто не успевали долететь? Ну, и было, конечно, приятно услышать, что не было таких случаев. Исход всегда благополучный. Пациента всегда доставляли до больничной койки, до операционной и так далее. Вертолет оснащен всем самым необходимым оборудованием. Вы только послушайте, что находится на его борту. Аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, система для внутреннего введения раствора и даже вакуумный матрас для мобилизации пострадавших с травмами. То есть вот все
1: и,
4: необходимое.
1: Переломы, да, различные, да, все понятно. Это действительно очень важная ситуация, когда помощь оказывается не
2: своевременно, скажем так, и эффективно, и действительно.
4: Конечно, каждая секунда, минуты, когда бывают на счету, правда, минуты бывают на счету. Помните вот так вот эта знаменитая фраза «золотой час»?
1: Да, да, да.
4: Когда нужно успеть человека спасти вот в течение часа. И, конечно, вот тогда каждая минута уже бывает на вес золота. Как сказал мой собеседник Кирилл Смирнов, вертолет, там все по-спартански сделано, ну, для того, чтобы три все-таки доктора уместились и сам пациент. Но все необходимое там есть. Сами вертолеты выпускает Казанский вертолетный завод, наши соседи. И, безусловно, наверное, нужно еще раз сказать спасибо национальному проекту,
1: продолжительная активная жизнь, да.
4: наши регионы оснащаются вот этой крылатой медицинской техникой, которая позволяет спасти людям жизнь. Это самое бесценное.
1: Спасибо, Наталья. Наталья Козина была у нас на связи, рассказала о том, что санитарная авиация начала дежурство в Ульяновской области, спасая жизни людей, пострадавших в тех или иных ситуациях.
2: Дорогие радиослушатели, напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
10: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
11: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
12: Здравствуйте.
11: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
12: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
11: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
12: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
11: Звучит как идеальная система очищения.
12: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
11: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
12: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
11: Знакомая картина. А это может быть не соль?
12: Это может быть сигнал от почек.
11: Никогда об этом не задумывалась.
12: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
11: Звучит как-то очень пугающе.
12: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
11: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
12: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
11: Это вы о чем?
12: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
11: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
12: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
11: 70%? И мы даже не знаем об этом?
12: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
11: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
12: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
11: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
12: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
11: Да, я слышала, это очень больно.
12: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
11: Какая-то очень пугающая картина.
12: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
11: А почему оно так популярно в Индии?
12: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
11: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
12: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
11: И где же создали редунит?
12: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
11: Алтай? Почему именно там?
12: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
11: То есть сочетание природного сырья и науки.
12: Именно.
13: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
11: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
12: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
11: А что дает такое сочетание?
12: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
13: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
11: А вы говорили еще про ферменты.
12: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
13: Надо же, как интересно. Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
12: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
13: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
11: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
12: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
11: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
12: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
11: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
13: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
11: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
14: А это не вредно?
15: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
16: Это что-то на уровне детского счастья, детского
17: восторга. Да, да, что мы выяснили.
18: Прекрасное сочетание.
3: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в зоне спецоперации. Французская полиция применила слезоточивый газ против школьников Нанти для разгона демонстрантов. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России взяли под контроль село Анаполе Харьковской области. Как сообщает Министерство обороны, подразделения группировки войск «Север» также продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашова, Резникова, Лобановка и Нефедовка. В ИСУ за последние сутки потеряли до 40 солдат в кольце окружения. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд, системы залпового огня «Хаммер» с производства США и 1062 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря сегодня уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Россия признательна Индии за готовность помочь в урегулировании на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал предложение Индии по этому вопросу сегментарным планом.
2: Это же не мирный план урегулирования Индии по Украине. Это сегментарный план. И мы уже говорили, что во-первых, мы очень признательны, естественно, индийцам за то, что они проявляют интерес к теме урегулирования. Мы приветствуем любые попытки, любые усилия государств, которые могут хоть как-то способствовать урегулированию вокруг Украины. Как-то могут помочь сподвинуть киевский режим, а главное, европейцам, на то, чтобы выйти все-таки в мирную фазу. Этого, к сожалению, пока не проследует. Но также мы неоднократно говорили, что какие-то фрагментарные решения, фрагментарные договоренности, они не позволят нам выйти на комплексное урегулирование. Оно очень сложное, и оно должно быть комплексным. И, скажем так, какая-то остановка временная, заморозка тоже не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срыва. Об этом и президент говорил, в том числе на Волге.
1: Ранее издание «Hindustan Times» сообщило, что Индия предложила России и Украине план перемирия из 3 пунктов, направленный на сокращение ударов по энергетической инфраструктуре, сохранение торговли через Черное море и защиту коммерческого судоходства. Перспектив переговорного урегулирования конфликта на Украине сейчас не просматривается, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он также считает, что существует риск эскалации конфликта на Украине и его перерастания в намного более опасный региональный конфликт. Россия не намерена прекращать работу на международных площадках по выявлению и наказанию истинных виновных в организации подрыва северных потоков. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.
3: Хваленая, беспристрастная, независимая германская Фемида за 4 года не проявила никакой заинтересованности в установлении истины и привлечении инициаторов, заказчиков этого теракта к ответственности. Напротив. Вопреки международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям, ФРГ уклонилась от взаимодействия с российскими правоохранителями в расследовании преступления против объекта европейской критической инфраструктуры. Теперь к задаче спрятать концы в воду Балтийского моря подключились и немецкие судебные инстанции. Очевидно, не желая подставлять идейных вдохновителей подрыва газопроводов, объемы поставок газа, по которым достигли не менее половины годовых потребностей Германии в природном газе, они, буквально не моргнув глазом, низвели предмет судебного процесса до подтверждения вины лишь непосредственного исполнителя, действовавшего, как установила ранее Федеральная прокуратура ФРГ, по заданию, прямая цитата, государственных инстанций Украины.
1: Мария Захарова также отметила, что чем

0: сложнее проблемы возникают у Евросоюза из-за его собственных ошибок и просчетов, в том числе в связи с вступлением на путь гибридной войны с Россией. Тем более невероятные крупномасштабные планы приписываются Москве. Сайт РЖД российских железных дорог у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного в связи с работой внешних сервисов. При этом приложение РЖД пассажирам и продажа билетов через кассы функционирует в штатном режиме, сообщили в компании, передает ТАСС. Ранее Подмосковье предупредили о временных проблемах с онлайн-покупкой билетов на автобусы Мострансавто. Предварительно восстановление сервиса займет до 24 часов, пояснили в компании. Напомню, в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области в результате атаки БПЛА сегодня произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры, сейчас устраняют последствия, никто не пострадал. Французская полиция применила слезоточивый газ против школьников в Нанте, поскольку правоохранителям не понравились слова в свой адрес, отмечает ТАСС. Дети пострадали. Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Эль-де-Франси, быстро переросли в беспорядки, охватив всю Францию. В некоторых городах происходят серьезные столкновения между протестующими и полицейскими. Так в коммуне Ланс одному из участников манифестации, по предварительным данным, оторвало кисть. Сегодня стало известно, что полиция во Франции впервые применила щиты со стробоскопами, которые позволяют остановить продвижение толпы, дезорганизуя и дезориентируя и ослепляя демонстрантов. С начала протеста французские жандармы и полицейские задержали уже около 7 тысяч человек, подавляющее большинство из них – это несовершеннолетние. В Москве началась реставрация фасадов легендарного ресторана «Прага» на Арбате, объекта культурного наследия регионального значения, сообщили в Мосгорнаследии. По данным ведомства, работы ведутся поэтапно. Сначала они коснулись первого этажа, где специалисты расчистили поверхности, устранили трещины, восстановили отделку и возвращают подлинный серо-голубой цвет, обнаруженный в ходе исследований. Реставраторам предстоит восстановить исторический облик Праги по состоянию на 1954 год. В дальнейшем предстоит поздние пристройки и надстройки. Прага – один из самых известных и старейших ресторанов Москвы. В свое время в нем бывали Иван Бунин, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин. Здание было построено в конце 18 века. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Пятая ракетка мира, российская теннисистка Мира Андреева, вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине. 1/4 она выиграла соотечественницу Екатерину Александрову 7-6, 7-6. Павел Котов стартовал с победы на турнире серии «Мастер» в Шанхае. Во встрече первого круга он обыграл 58-ю ракетку мира. Нидерландец Таллана Грикспора 6-4, 7-6. Покидает турнир Илья Симакин, который уступил аргентинцу Уго Карабелли 6-2, 2-6, 5-7. Бывший наставник футбольного Ростова Джонатан Альба назначен главным тренером «Родины». Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2028 года. Московский клуб занимает 15 место в турнирной таблице российской премьер-лиги. За 9 туров команда набрала 5 очков. Нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев, досрочно покинувший расположение сборной России из-за травмы, восстановился и готовится принять участие в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщил главный тренер команды Мурат Мусаев. Встреча пройдет в субботу, 10 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Евгения Чкунова заняла первое место на дистанции 200 метров брасом на втором этапе Кубка мира в Узбекистане. Российские спортсмены принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном. Дзюдоистка Мадина Таймазова не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира в Баку и будет бороться за бронзовую медаль. 1/4 в категории до 70 килограммов Таймазова уступила представительница Австрии Михаэле Палерес. В первом утешительном поединке россиянка встретится со шведкой Идой Эриксон. Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков продолжит спортивную карьеру и готовится к сезону 26-27. Об этом сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов. Для 41-летнего Третьякова предстоящий сезон станет 26-м подряд в составе сборной России. Первым стартом станет Кубок России по бобслею скелетону, который пройдет на Красной Поляне с 30 октября по 6 ноября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода. Центра Фобос 9 октября. В Магадане ожидается около 2 градусов тепла без осадков. В Челябинске 11-13. И также будет сухо. В Сургуте 1-3 градуса со знаком плюс. Мокрый снег, гололед. В Омске около 8 градусов будет дождь. В Новосибирске около 10 градусов. И также осадки возможны. В Сочи завтра около 22 градусов. Переменная облачность, кратковременные осадки. В Ставрополе будет сухо и такая же температура. В Ялте до 22 градусов и тоже без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, температура воздуха 12-14 градусов. В Москве сейчас около 14 градусов, предстоящую ночью похолодает до 6-8, завтра возможны кратковременные осадки во второй половине дня.
2: Театр «Радио России» представляет.
3: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
2: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
4: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
2: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
5: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
2: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
6: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
7: Слушаем!
6: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
7: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкали.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
10: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
11: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
12: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
13: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна. Разное время.
14: Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Вы также можете принять в ней участие с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать какие-то вопросы. А также, особенно сегодня, будет очень актуально то, что вы не только будете слушать нас, но и посмотрите. А посмотреть нас можно и в телеграм-канале «Радио России», и в «Максе», и во ВКонтакте. Дело в том, что зачастую наши материалы сопровождаются видеоинформацией, которую мы с вами с удовольствием поделим.
15: Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и принимайте участие в нашем сегодняшнем эфире. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Подготовили для вас массу интересных новостей. И в самом начале мы отправимся в Тверь.
14: Отправимся в Тверь, но не просто отправимся в Тверь, а на территорию бывшей хлопчатобумажного комбината. Там открылся «Волга-центр». Его главная экспозиция – интерактивный макет Верхней Волги от Дубны до Мышкина. 60 метров в длину, 170 квадратных метров он занимает площадь. В масштабе 1 к 150 здесь воссозданы 6 городов. Дубна, Кимры, Кашин, Калязин, Углич и Мышкин. Ну, я не буду отбирать, что называется, в данном случае внимание, а сразу же обращусь к Андрею Собынину, нашему корреспонденту, который более подробно все расскажет и покажет. Андрей, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте. Действительно, если у вас есть возможность, включайте видеотрансляцию, потому что вы можете прям не только услышать про Волгоцентр, но и увидеть Волгоцентр. Мы специально подготовили для вас такие видеофрагменты. Хочется сказать о том, что этот проект создавался на протяжении где-то 4 лет и до сих пор продолжает совершенствоваться. Появятся новые города, Рыбинск и, конечно же, Тверь. Особенно мы ждем все Твери. Волгоцентр открылся совсем недавно, но туда уже приезжают люди с разных городов. Конечно, Московской области, понятно, что Тверская область. Много школьников и много и взрослых туристов. Потому что славу свой Волгоцентр только-только набирает, только несколько месяцев он работает. Кстати, это частная инициатива, надо отметить, что это частная инициатива.
15: Вот как.
16: Музей частный, да, и на самом деле продолжает развиваться. Очень хорошо, что частные компании создают вот такие проекты. Ну и давайте мы, конечно же, познакомимся с этим Волгоцентром и посмотрим, послушаем фрагмент экскурсии.
14: Давайте.
17: В Тверской области берет начало самая большая река в Европе – Волга. Протяженностью более 3500 километров. В бассейне Волги проживает 50 миллионов человек. А это почти треть населения нашей страны. Итак. Наш пароход-самолет отправляется. Рома, звони в колокольчик. Дубну называют чудо-островом не просто так. Дубна окружена реками с 4 сторон. Большой Волжский маяк обеспечивает безопасное судоходство в любую погоду и в любое время суток. Итак, мы с вами подплыли к Кимрам. Памятник самолету Ту-124. Правильно, молодцы. Это подарок от конструкторского бюро имени Туполева. Недаром слово о тебе ведется, немало песен на Руси поется, а всех милей по матушке, по Волге.
14: Андрей, я обратил внимание, что в Дубне стоит оба памятника, и Ленину,
16: да,
14: и Сталину.
16: Там вообще все стоит, то есть все в реальности отображено. Если вы хотите, если там что-то, какой-то фрагмент вы не видите, вы открываете так в интерактивный экранчик, и там, соответственно, можно выбрать любой из объектов. Нажимаете, камера в режиме реального времени приближает, и вы его видите. Там, соответственно, можно есть режим дня и ночи, различная подсветка, звуковое сопровождение. Там ездят поезда, прям кнопочку нажимаешь, они поедут. То есть мы по реальным мостам. То есть это там где-то 250 объектов на данный момент архитектурных и 5000 персонажей. То есть это прям очень-очень круто. Ну и давайте мы, наверное, продолжим знакомиться с нашим Волгоцентром. Послушаем Марию Диденко, это руководитель интерактивного центра. И она расскажет об его миссии и дальнейших планах развития.
18: Мы рады приветствовать вас в Волгоцентре. Это научно-популярный проект, который был создан группой лиц, которые заинтересованы в том, чтобы показать всю мощь и величие главной русской реки Волги. Над проектом работала большая команда из более чем 100 специалистов. Это макетчики, историки, краеведы, дизайнеры, проектировщики и много-много других специалистов в разных областях. 4 года работали над проектом, создавали это инженерное чудо. Здесь представлено за мной 6 городов от Дубны до Мышкина. Это Московская, Тверская, Ярославские области. И также в будущем у нас добавится еще несколько городов. Это город Рыбинск, работа над которым уже активно ведутся. И также обязательно мы добавим город Тверь, причем в 2 вариантах. Это будет цифровой вариант города и также аналоговый макет в масштабе 1:150, как и все другие города в нашем центре.
14: Да, Андрей, а я еще вот буквально неделю назад проплывал вот этим маршрутом на пароходе, поэтому для меня это
15: так
14: вообще...
15: Так тебе надо,
14: да,
15: теперь в Тверь, чтобы сравнить.
16: Да, надо сравнить. И, кстати, насчет, как раз хотел сказать насчет пароходов. У нас же много экскурсий останавливаются в самой Твери, очень много больших теплоходов. Кстати, сезон еще не закрыт, он тут вот уже в октябре должен быть закрываться. И они тоже теперь уже приходят в Волгу, приплывают сначала в Тверь, потом на автобусах приезжают в Волгоцентр, чтобы вообще сравнить этот маршрут.
14: Да, это очень познавательно, да, потому что вот в Угличе я был, да, и действительно, вот я смотрю сейчас, и прям подробности такие, что аж дух захватывает.
16: Да, там даже, например, в одном из городов реализован музей ретро-машин, и можно прям посмотреть на каждую машинку. То есть каждая машинка, там, которая на улице
15: стоит, она
16: сделана. То есть очень с любовью. Надо отметить, что уже признание уже получает этот молодой проект, он выдвинут как раз на конкурс. И давайте послушаем, посмотрим Марию Диденко, она расскажет о том, что это за конкурс такой.
18: Очень рада, что «Волга-центр» номинировали на премию «Сделано в России» от СНОП. Это для нас большая возможность как можно большему количеству человек рассказать о том, какой значимый проект мы открыли здесь, в Твери. Очень рады, что нас номинировали на эту премию. Мы надеемся, что мы сможем одержать в ней победу и представить как можно большему количеству и местных жителей, и гостей региона наш центр, наш макет, показать, познакомить и влюбить всех людей в Волгу, как мы любим ее здесь сами.
14: Да, главное, все движется, все по поездах ходят, и автомобили ездят.
16: Это, конечно... Да, и там шлюзы есть.
14: Да, шлюзы
16: которые работают.
14: Которые всегда завораживают, когда ты их проходишь. Это действительно, мы вот Дубну проходили ночью, и это было очень красиво.
15: Ну, и как же интересно на это все посмотреть, что называется, в масштабе и сверху, как будто бы вот ты видишь вообще все, каждую деталь. Потрясающе кропотливая работа, удивительный музей, я уверена,
14: я думаю,
15: что
14: он будет пользоваться,
15: да.
14: Конечно,
15: популярностью.
16: Уже пользуются, и очень много экскурсий, и школьники приходят для них.
14: А детям-то вообще это радость, действительно, посмотреть.
16: На кнопочки понажимать, покрутить, посмотреть, на загадки ответить. Но для взрослых отдельная экскурсия, конечно, есть, тоже очень интересно, людям нравится. Так что приезжайте.
14: Спасибо. Обязательно. Андрей Собынин был у нас на связи, рассказал нам про потрясающий макет. Это вот в Верхней Волге от Дубны до Мышкина. Действительно, это очень интересно.
15: Всем рекомендую.
14: Всем рекомендую.
7: Большая страна, разное время.
14: Ну, а сейчас по традиции нашей программы мы часто уделяем внимание Калининграду, нашему самому западному региону, и там действительно происходит много событий. То найдут какой-нибудь янтарь фантастический, то еще что-нибудь произойдет. И сейчас мы узнали, что «Автотор» — это предприятие, которое производит автомобили, приобретает дополнительные суда. Вот такая вот информация. Алексей Анкудинов уже готов нам рассказать, для чего он приобретает эти суда и что за этим последует. Алексей, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
19: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, такая информация у нас прошла в средствах массовой информации по итогам первого форума портовых городов, который состоялся на прошлой неделе в Светлогорске.
14: Опять же,
19: Это был первый форум такого формата, где обсуждали в целом развитие портовых городов и морские перевозки. Стоит отметить, что Калининградская область как раз уделяет большое внимание. За последние 5 лет в 5 раз у нас вырос объем морских перевозок с 1 миллиона тонн грузов до 5 миллионов. Понятно, что причина этому ограничения связана и с железнодорожным автомобильным транзитом со стороны Литвы. И, как мы понимаем, не все грузы можно уже возить сухопутным, причем поэтому переориентировались на море, в том числе и бизнес переориентировался, и такие крупные компании, как «Автотор», которые занимаются у нас производством автомобилей для всего российского рынка, соответственно, продукцию нужно каким-то образом доставлять в другие регионы нашей страны. Конечно, здесь море, морские перевозки выходят на первый план. В самом холдинге эту информацию никак не комментировали, но можно ориентироваться на данные, которые были озвучены в ходе форума, а также в целом на ситуацию. Мы понимаем, что объем производства сейчас растет, и к 2030 году существенно могут вырасти объемы производства, и мощности предприятия будут позволять производить там до 250 тысяч автомобилей ежегодно и даже выше. Соответственно, эту продукцию надо отгружать и при этом быть независимыми от генеральных грузов, если мы фрахтуем какие-то суда, чтобы не стоять в очередях, конечно, стоит приобретать свой флот. Например, партнер, главный логистический вот предприятие, «Автотор», компания «Навик», уже приобрела один контейнеровоз, сейчас в состоянии приобретения второго при участии как раз регионального бюджета. Эти истории у нас субсидируются, о чем заявил в ходе форума и губернатор Алексей Беспрозванный. Соответственно, объемы растут, и, конечно, бизнес старается обзавестись собственным флотом, чтобы отгружать свою продукцию. Это все достаточно интересно, потому что есть разные виды перевозок. Вот там речь идет о приобретении судов, которые приспособлены для перевозки грузов накатом, то есть это не просто контейнеры, а, например, какие-то транспортные средства, допустим, например, автовоз, да, которые могли бы перевозить те же самые автомобили. Ну, плюс ко всему, если говорить в целом про морские перевозки в Ленинградской области, в ходе форума состоялась двухсторонняя встреча губернатора и председателя морской коллегии, советник президента Николая Патрушева, где опять упоминали о поручении президента о приобретении двух дополнительных железнодорожных паромов. Конечно, это станет серьезным усилением для морского моста, так скажем, да, для морской переправы. Ну, и мы видим, что, конечно, объем перевозок растет, и с каждым годом становится все больше. Мы понимаем, что, конечно, сейчас флот как раз на этом направлении будет только...
14: Ну да, Алексей, да, наверняка, наверняка не в одну сторону, да, будет этот поток. Ну, то есть запчасти те самые, да, да, какие-то комплектующие, они
19: безусловно,
14: тоже будут приезжать, приплывать, что называется, в Калининград именно этим, этим флотом, этим путем.
19: Да, конечно, сейчас уже контейнерами доставляются какие-то компоненты, и таким образом вся продукция отгружается. Бизнес переориентировался, мы понимаем, что да, морское сообщение сейчас это, ну, краеугольный камень, который стоит и развивать. Ну и мы понимаем, что, конечно, еще вопросы безопасности.
14: Да, да, да, естественно.
19: И плюс ко всему, и Балтийский флот у нас базируется, который может обеспечить безопасность этого судоходства.
14: Еще как.
19: И все эти комплексные вопросы как раз-таки обсуждались в ходе форума, обсуждалось также, чтобы включить Калининград вот в трансарктический транспортный коридор, вот этот глобальный проект, в который входит в том числе и Северный морской путь. И если цели будут достигнуты по развитию этого транспортного коридора, то мы будем в логистическом плане тут, конечно, независимы от каких-то действий, да, и, возможно,
15: да, Алексей,
19: и
15: скажите, пожалуйста,
19: со стороны западных стран.
15: Алексей, да, скажите, пожалуйста, вот у этой комплексной программы есть какие-то сроки?
19: Я думаю, что сейчас многие говорят о 2030 году, каком-то, так скажем, окончании вот десятилетия, и к этому времени, по идее, должны у нас появиться и новые паромы, поэтому будем ориентироваться, наверное, на этот год, если говорить вот про тот же холдинг, который, о котором мы сегодня уже разговаривали, с чего, собственно, и начали, то да, там сроки там по объемам производства стоят как раз 2030 год. Это прописано в том числе в условиях специального инвестиционного контракта, в рамках которого и предприятие развивается. Это специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом Российской Федерации, с правительством региона. Открываются новые заводы и автокомпонентные заводы. У нас будет здесь в регионе литейно-механическое производство с мехобработкой. Поэтому
14: и с большим вниманием еще к электромобилям, да? Об этом тоже не стоит забывать.
19: И кроме того, вот если говорить вот о компании «Нави», которую я уже упоминал, в ходе форума было также озвучено, что они собираются делать свой терминал контейнерный.
14: Ну, конечно, вот да, мы, да, куда-то приплывать-то надо, да, да.
15: Все взаимосвязано.
19: Нового порта в Пионерском, если вы помните, мы тоже эту тему не раз обсуждали, потому что нужен глубоководный порт, чтобы принимать достаточно большие суда, которые способны перевозить большие объемы грузов, те же самые контейнеровозы. И, конечно, если мы будем развивать это морское сообщение, нам нужно увеличивать мощности.
14: Да,
19: и портовые мощности.
14: Да.
19: Сейчас, конечно, есть определенный запас, он в свое время был создан. Наверное, благодаря этому и удалось, так скажем, быстро и безболезненно так переориентироваться, да, после всех событий, связанных с ограничением транзита. Но, так или иначе, объемы будут расти, и нам нужны новые портовые мощности, новые суда. Но, опять же, все это заложено в планах будем ждать их реализации, коллеги.
14: Да, действительно, действительно.
15: Алексей, ну вот смотрите, да, несмотря на то, что мы сегодня говорим о том, что море полезно в плане того, что это является, да,
14: это безопасный и, путь, да,
15: логистической артерией, скажем так, и безопасным неким путем, но так или иначе, мы вот видим по сообщениям на завтра, у вас с моря придет шторм, мы так понимаем, и регион даже как-то готовится, и в школах и детских садах, мы так понимаем, свободное посещение даже будет завтра?
19: Да, усиление юго-западного ветра, вот я даже буквально перед эфиром получил сообщение от МЧС, у нас такая рассылка проводится, до 27 метров в секунду юго-западный ветер, это достаточно серьезный шторм, потому что если брать там параметры, там уже с 30 метров, по-моему, начинается ураган у нас, да? Ну, то есть достаточно серьезный, ввиду того, что здесь много деревьев, конечно, вот рекомендуется остаться дома.
14: Тем не менее, регион готов, готов, да, к этому событию.
19: Регион готов. Это такая частая история. Начинается осенне-зимний период, когда у нас штормы становятся таким, к сожалению,
15: обыденным явлением. Алексей Анкудинов был у нас на связи из Калининграда. Благодарю.

0: Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
1: Большая страна, разное время.
2: Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодня программу «Разное время». Сейчас мы отправимся в Башкирию, где началась неделя без турникетов. Школьники и студенты побывают на предприятиях республики, и об этом сообщает пресс-служба правительства.
3: Ну, а все подробности у нашего корреспондента. Сергей Трифонов уже у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте, коллеги. В программе «Разное время» на Радио России тема профориентации школьников под особым вниманием.
2: Да,
4: и, да. И это вполне закономерно, потому что как сделать, чтобы подростки раньше познакомились с интересующими их профессиями именно изнутри, а не в теории, и потом сделали правильный выбор. Да? Много разных мероприятий проводится для этого, и вот одно из них – это как раз неделя без турникетов. Эта неделя проходит дважды в год, в октябре и в апреле. И в ее рамках школьники идут, что называется, на производство, на предприятия, на заводы, в больницы, ветеринарные станции, в пожарные части, в подразделения МВД, в банки, в музеи и так далее, и так далее. То есть на разные сферы, да, охватывают. Там они знакомятся как раз-таки изнутри с особенностями профессий. Конечно, акцент здесь делают на рабочих специальностях, потому что дефицит их ощущается уже давно, и поэтому фабрики, заводы, что называется, в авангарде, да, именно вот на это рассчитано. И ребятам там показывают, что заводы — это не только станки, но, например, это уже и робототехники, это и какие-то цифровые решения, это и внедрение искусственного интеллекта, в конце концов, уже начинается, да, и им показывают, как налажен вот именно производственный процесс. То есть ребята смотрят, ну, они знакомятся с техникой, они примеряют униформу, спецформу, да, в которую ходят рабочие, они лично общаются с специалистами, с кем им интересно, задают им вопросы. То есть не через учителя, например, на каком-то предмете, а именно, что называется,
2: да, да,
4: из рук в руки. Да,
2: и все это проходит под, так скажем, управлением,
4: да,
2: центра занятости населения.
4: Да, Борис. Выстроить маршрут как раз помогают центры занятости, потому что, ну, это их вотчина, что называется, да, центры занятости. И название, вот тоже хочу сказать, что название, понятно, что оно символично, неделя без турникетов, то есть нет преград, нет границ. Ребята беспрепятственно могут зайти на предприятие, ну, естественно, как с группой, с руководителем, да, зайти на предприятие и увидеть своими глазами, как все организовано. И вот в Башкирии уже не первый год в этой акции участвует Кумертауское авиационное предприятие, авиационный завод Кумертауский, известный, да, там делают уникальные вертолеты К, которые востребованы по всему миру, например, эти вертолеты используют для тушения пожаров,
2: да,
4: в поисково-спасательных операциях и в труднодоступных именно местах, где вот, да, и поэтому там вот, ну, что называется, вот эта вот вся инженерия, вся авиация, ну вот, по полочкам разложен, да?
2: Да.
4: Ребятам, конечно, кого интересует инженерная профессия, это очень интересно. И вот хочется сейчас послушать директора Центра занятости населения города Кумертау, как раз где находится это авиационное предприятие, Людмилу Соломко. Она как раз расскажет, вот как, с чего начинается сам процесс знакомства.
5: Перед нами двери открыло Кумертауское авиационно-производственное предприятие. Наши ребята сейчас проходят пропускной контроль для того, чтобы зайти через турникеты на производство. Мы добиваемся того, чтобы каждый увидел изнутри работу этого предприятия. На предприятии представлено более 30 профессий. Дети идут учиться в дальнейшем. У нас и колледж есть, и высшее учебное заведение. Удается набрать квалифицированных специалистов именно из числа наших школьников. В первую очередь сначала они приходят, их знакомят с правилами техники безопасности, дают каски, а потом их пропускают на производство в тех цехах, где можно быть, им показывают, как лопасти делаются, чтобы они именно увидели изнутри. Есть возможность увидеть,

0: как рождаются самолеты, вертолеты, лопасти для них как делаются, какие композиционные материалы используются. Детям это очень интересно. И там же им говорят, учи химию.
1: Да, чтобы они, ну, это понятно для... Да, потому что для инженера я бы еще добавил, конечно, математика и физика важны, да. Но вот именно здесь вот и школьники, естественно, преисполняются вот как бы увиденным вот этой, да.
2: А каковы их ощущения?
1: Вот да, сейчас мы послушаем школьников, правда, которые посетили не авиационное предприятие в Кумертау, а которые посетили в Уфе предприятие дома строительного комбината. То есть там создают компоненты для жилых домов. И они увидели, как вот эти вот плиты, ну, огромные там, и другие материалы делаются. Давайте дадим ребятам слово.
3: Нам показали, какие материалы здесь производятся. Арматура, бетон, какие дома делаются, сколькоэтажные. Мне очень понравилось.
4: Здесь есть много разных профессий. Мне понравился сварщик. Приду сюда работать.
5: Мне больше нравится сфера IT. Но я люблю геометрию, а тут как раз-таки это приветствуется. И можно было бы задуматься.
2: Вот видите, даже уже ребята понимают, какой...
6: Так интересно, они уже прикидывают, кем можно работать в будущем.
2: Один захотел сварщиком быть, это самая престижная профессия в наше время и самая высокооплачиваемая.
1: А другая... айтишницей, да, девочка. Но, тем не менее, они ведь задумываются, и они уже вот эти вот предприятия видят, как, ну, примерно свое будущее место работы. Это тоже важно, потому что эти предприятия, которые участвуют в акции, они заинтересованы, естественно, в молодых кадрах, да, и поэтому вот этих школьников рассматривают как своих будущих сотрудников и, ну, стараются им доступным языком все рассказать, показать.
2: Да, и ребята не просто приходят посмотреть, ну, как вот раньше было, пришли, ну, посмотрели, и ушли. Они уже опытным взглядом уже смотрят, где приложить свои, скажем так,
6: умения, которые умения, уже есть, и склонности, да.
2: И чему еще научиться. Сергей, спасибо вам огромное. Сергей Трифонов был у нас на связи, а мы идем дальше.
7: Большая страна, разное время.
6: От дня без турникетов к раскопкам.
2: К раскопкам, более того, к конкурсу «Родная игрушка». Дело в том, что в финале второго сезона соревнований Российского общества знания и движения первых прошли 80 проектов из 28 регионов страны, и среди них Севастополь и Херсонес-Таврический. Они создали семейную настольную игру «Херсонесские раскопки». И она выбрана номинантом в категории «Прототипы игр и игрушек».
6: Все подробности у нашего корреспондента Юлия Крайнова уже у нас на связи. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юлия.
8: Приветствую вас, коллеги. Веселая, хорошая, радостная у нас тема. Да, вот до 19 октября продолжается голосование за игрушку под названием «Херсонесские раскопки». Севастопольцы активно принимают участие, голосуют за нее. В двух словах, что это за игрушка? Это бродилка, в которой есть привычный всем кубик, фишки, но дальше начинаются интересные подробности. Это действительно поиски археологических раскопок. Причем все археологические раскопки, которые представлены в игре, они есть в реальности. Они в реальности существуют в музее. Я предлагаю сейчас передать слово заместителю директора по развитию музея-заповедника Херсонес-Таврический Наталье Карабицыной. Она расскажет некоторые подробности.
2: Слушаем.
9: Идея создания игры уже витала давно, и идейным вдохновителем была наш директор Морозова Елена Александровна. Вот появилась игра «Херсонесские раскопки», где семья, мальчик Эврик, его сестра, мама, папа и дедушка, и даже кот принимают участие в археологических исследованиях. Кстати, об персонажах. Они не просто так появились. Например, дедушка Станислав – это не просто персонаж. Прообразом является наш действующий археолог Станислав Григорьевич Рыжов. А вот мальчик Эврик, вы наверняка догадались, что это отсыл уже нашему фондохранилищу, где мы открыли в этом году исследовательский центр Эврика.
2: Да. И то есть
8: вот.
2: В процессе...
8: Теперь, значит, как играть, как играть в игру? Значит, участники выбирают себе персонажей. Ну, например, я мама Софья, кто-то там папа Петр, кто-то Эврик, кто-то Лида, кто-то кот Гермес, кто-то Станислав, который, значит, археолог. Бросаем, ну, выбираются ходы, бросается кубик и ходится по фишкам. Хоп, встали на точку, достаете, там нарисован артефакт. Вы достаете карточку с этим артефактом. там на обороте, изучаете, что это найдено. Если это какая-то мелкая деталька, браслет, сережка, какое-то украшение, фрагмент, ручка от какой-то кружки или там еще что-то, это маленький, значит, mm-hmm. артефакт. Если он большой, это часть какого-то артефакта. Карточек нужно будет уже две.
2: Собирать.
8: То есть игра продолжается. Mm-hmm. А если это какой-то огромный, там, допустим, какая-то триумфальная арка или какая-то базилика или еще что-то, то там уже четыре карточки. Но дело в том, что археологический слой, который таким образом раскапывается, он идет от верхнего к нижнему. Mm-hmm. И вот об этом подробнее расскажет заведующая сектором музейного маркетинга Елена Гадгарян. Давайте послушаем ее.
9: Мы постарались сделать так, чтобы наши игроки задумывались о том, что каждое поколение оставляет после себя, что можно обнаружить в каждом культурном слое. Мы постарались сохранить историческую точность. Старинные предметы у нас, естественно, находятся поглубже. Современный слой, он на самом верху. И вот здесь можно увидеть, где-то есть пластиковая вилочка, где-то есть железная крышечка от бутылки. И мы таким образом надеемся донести еще идею до игроков про культурный и бескультурный слой. И нам бы очень хотелось, чтобы от нашего поколения тоже осталось что-то культурное, красивое, ценностное для будущих поколений.
2: Ну, Юля, мне видится, эта игра, в нее сначала поиграешь, найдешь что-то, а потом уже поедешь в Севастополь и зайдешь на территорию Херсонеса Таврического и будешь узнавать, где что лежит.
8: Обязательно. В этом вся и в этом цинус. И самое главное, победители этого конкурса «Родная игрушка», вот эти игрушки, которые победят, они будут презентованы в детские сады, потому что в этом году тематика «Дошкольное воспитание». И в эту игрушку дети смогут играть в детских садах. А если вы захотите ее приобрести, купить, она будет продаваться у нас в самом музее. Есть такая лавка, и там эта игрушка в продаже. И хочется еще в двух словах добавить, что это не первая победа Севастополя на этой ниве игрушечной.
2: Так.
8: В 70-е годы очень-очень многих была елочная гирлянда, которая называлась «Космос». Это было изготовлено нашим заводом «Парус». Может быть, кто-то помнит. А относительно недавно, 2 года назад, конструктор «Кубер», который был выставлен на ВДНХ, сегодня является уже далеко за пределы Севастополя ушел. И конструктор «Кубер» — это тоже изобретение севастопольских мастеров. Так что
2: какие
8: вот
2: персональские
8: раскопки может стать
2: третьей такой глобальной, да, которая может оказаться, с одной стороны, в каждом детском саду в нашей стране. Наверняка детей она очень, я не думаю, заинтересует, потому что здесь, с одной стороны, достаточно все просто, а с другой стороны, постоянно развитие идет вот этой игре. Не то, что что-то нашел, и все. А тут еще и вот надо собирать, и вместе складывать.
6: Мне кажется, замечательно.
2: Да.
6: И настольные игры сейчас очень популярны. Мне кажется, все пытаются найти что-то новое и интересное, потому что
2: чем много
6: поиграно
2: играть
6: уже.
2: Во всяких драконов там или еще что-то.
6: И подземелье.
2: Да, в чем-то таком. А здесь вот действительно и родина твоя, и с одной стороны Древняя Греция, и на протяжении стольких тысячелетий даже это продолжается.
6: И с третьей стороны кот может откопать целую триумфальную арку, неожиданно для всех других игроков. Где еще такое мы можем увидеть?
2: Явно может. Так что не устаем удивляться творческой энергии вот, севастопольцев, которые постоянно что-то придумывают, создают, притом не для себя, а для людей вокруг.
6: Ну и, конечно же...
8: Голосование продолжается, да, можно голосовать до 19 числа.
6: Вот, замечательно. Всех наших
2: спасибо.
6: Радиослушателей призываем, пожалуйста, голосуйте. Замечательная игра, мне кажется, замечательно. Все хотят ее увидеть и у себя дома, и на полках магазинов, да и дети в детских садах пусть тоже играют. Благодарим нашего корреспондента. Юлия Крайнова была
2: спасибо.
6: У нас на связи. Дорогие радиослушатели, напоминаем, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России». Также мы представлены в мессенджере «Макс». После короткой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
7: Радио России. Радио России. Вологодская область.
10: говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. В Вологодской области впервые начался промышленный вылов речных раков. Промысловики добыли около 2 тонн биоресурсов. Основные уловы пришлись на Ковшское водохранилище, а также Малые озера Вытегорского и Белозерского округов. По данным специалистов, в сутки в одну ловушку попадает до 100 раков. Сейчас в водоемах региона обитает длиннопалый речной рак. Власти планируют расширять перечень водоемов для промышленного освоения запасов. В Вологодской области активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками энергокомпании. Об очередной схеме предупреждает Северносбытовая компания. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах под предлогом проверки или замены электросчетчика. Они просят назвать код, который приходит на телефон. Получив доступ к аккаунту на госуслугах, мошенники сообщают о якобы оформленном кредите и требуют перевести деньги на безопасный счет. В Северносбытовой компании подчеркивают, настоящие сотрудники не запрашивают по телефону паспортные данные. Данные СНИЛС, банковские реквизиты, пароли и коды из сообщений. Установку или замену счетчика проводят бесплатно. Врачи Вологодской областной больницы номер 3 спасли 18-летнего череповчанина после тяжелой аварии на квадроцикле. В августе ветка дерева пробила ему грудную клетку насквозь, пройдя всего в 2 сантиметрах от сердца. Молодого человека доставили в больницу в критическом состоянии. Хирурги провели экстренную операцию. После интенсивной терапии состояние пациента стабилизировалось. Через 20 дней его выписали. Врачи напоминают о важности защитной экипировки и соблюдения техники безопасности. В Вологде началось онлайн-голосование конкурса «Любимый воспитатель». На победу претендуют 76 педагогов, по одному представителю от каждого городского детского сада. Поддержать своего кандидата могут все жители Вологды до 12 октября через платформу обратной связи, авторизировавшись на госуслугах. Проголосовать можно только за одного участника. Победитель станет первым финалистом конкурса. Еще 9 финалистов определит экспертное жюри по видеороликам педагогов. Итоги проекта подведут до 30 апреля следующего года. Вологжанам напомнили о важности регулярной маммографии. Исследование бесплатное, проводится по полису ОМС женщинам от 40 до 75 лет в рамках диспансеризации. Маммография помогает выявить изменения в тканях молочной железы на ранних стадиях, когда заболевание может протекать без симптомов. Так, в прошлом году в Череповецкой городской поликлинике номер 1 обследование прошли около 2000 женщин. У 70 пациенток врачи своевременно выявили подозрение на онкологическое заболевание. Специалисты рекомендуют проходить маммографию регулярно и не откладывать обследование. В Вологде 11 октября пройдет форум для родителей и педагогов про детей. Встречи со специалистами состоятся в областной библиотеке на Марии Ульяновой 1. В программе лекции, мастер-классы и практические сессии по вопросам воспитания, образования и развития детей. Родителям расскажут, как формировать финансовую ответственность, сохранять доверие ребенка в интернете, раскрывать его способности и поддерживать интерес к учебе. Для педагогов подготовили занятия по детской мотивации, конфликтам, работе с гиперактивными детьми. Форум продлится до 17 часов. Участники смогут задать вопросы экспертам и получить практические рекомендации. Более 100 новых пожарных пополнили ряды противопожарной службы Вологодской области с начала года. Профессию пожарного в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям освоили 114 человек. Будущие специалисты изучали тактику тушения пожаров, правила охраны труда и первую помощь, а также отрабатывали навыки с пожарным оборудованием. После обучения выпускники получили свидетельство и приступили к службе. Следующий курс для водителей пожарных автомобилей, он пройдет с 12 октября по 6 ноября. Планируется подготовка около 22 специалистов. Волокжане могут внести предложение по благоустройству территории вдоль реки Содимы. Об этом пишет администрация Вологды. Онлайн-анкетирование продлится до 15 октября. Жители могут ознакомиться с архитектурной концепцией пространства и поделиться своими идеями. Территория от улицы Ярославской до окружного шоссе победила в народном голосовании по программе формирования комфортной городской среды. За нее отдали более 13 тысяч голосов. Работы планируют начать в следующем году. Среди предложений жителей – очистка реки, обновление мостов, создание прогулочных маршрутов и велодорожек, озеленение и повышение безопасности. В Вологодском округе восстановили пешеходный мост между деревнями Краснова и Семенково. Переправа через реку Пудишку была в аварийном состоянии и серьезно осложняла жителям привычный маршрут к магазинам, аптеке и остановке общественного транспорта. После обращения сельчан мост отремонтировали. Сейчас он безопасен и снова открыт для пешеходов. Как отметил глава Вологодского округа Вячеслав Панов, решить проблему удалось, несмотря на то, что заявка на ремонт через программу «Народный бюджет» не прошла конкурсный отбор. Актриса Вологодского театра «Кукол Теремок» Дарина Осетрова получила приз за лучшую женскую роль на международном фестивале в Челябинске. Награду ей принесла роль Софьи в спектакле «Наводнение» по рассказу Евгения Замятина. Постановка стала участником 10-го фестиваля кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». Для Дарины Осетровой это первая персонально-профессиональная награда. Актриса признается, что роль Софьи стала для нее работой на вырост. Это первый опыт драматической роли без куклы. Спектакль «Наводнение» ранее также входил в лонг-лист театральной премии «Золотая маска». Ближайший показ в Вологде состоится 24 ноября. Трех нелегальных кредиторов выявил Банк России в Вологодской области. За 8 месяцев этого года компании, незаконно выдававшие займы, попали в предупредительный список регулятора. В Центробанке отмечают, что чаще всего нелегальные кредиторы маскируются под магазины, которые предлагают займы под залог ювелирных изделий, или комиссионные магазины, выдающие деньги под залог имущества. Законно предоставлять кредиты и займы могут только организации, включенные в соответствующие реестры. В Центральном банке предупреждают, обращение к нелегальному кредитору может привести к значительной переплате или потере заложенного имущества. Более 370 человек прошли реабилитацию в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн с начала года. Программа включает лечебную физкультуру, упражнения на силу, гибкость и координацию, а при необходимости физиотерапию и массаж. Медики предупреждают, чрезмерные нагрузки могут замедлить восстановление и привести к повторной травме. Поэтому нагрузку важно увеличивать только по рекомендации специалиста. Более 20 будущих мам стали участницами мероприятия «Ко дню беременных» в Вологодском городском родильном доме. Женщинам рассказали, как проходят роды и поступление в родильный зал, показали, как правильно ухаживать за новорожденным и пеленать малыша. Отдельно специалисты обсудили восстановление после родов и важность визита к врачу в первые 2 месяца. Будущим мамам также рассказали о социальных выплатах и мерах поддержки семей с детьми. Перед участницами выступили представители социальной службы и ГАИ. В Вологодской области начался прием работ на областной конкурс «Я вижу мир с любовью к маме». Творческое состязание приурочено ко Дню матери. Участникам предлагают показать свое отношение к маме в 3 номинациях – изобразительное искусство, семейная фотография и декоративно-прикладное творчество. К конкурсу приглашают дошкольников, школьников, воспитанников творческих объединений и студентов колледжей. Возраст участников от 4 до 17 лет, а для семейных фотографий ограничений нет. Заявки и работы принимают до 10 ноября. Победителей наградят 27 ноября на галоконцерте в городском дворце культуры в Вологде. Историю владельца усадьбы Прибыткова Дмитрия Володского расскажут в Вологодской областной библиотеке. Встреча пройдет 14 октября в рамках культурно-просветительского цикла «Усадебные истории». Журналист Алексей Кудряшов расскажет о вологодском губернском предводителе дворянства и почетном гражданине Вологды Дмитрии Володском. С его именем связывают появление в городе железной дороги и сохранение дома-музея Петра I. Отдельная часть встречи будет посвящена загадочным каменным богам, которые с 1870-х годов хранились в усадьбе Прибыткова. Начало в 16 часов, вход свободный. В Вологде 10 октября пройдет вечер джаза. На сцене Вологодского областного колледжа искусств выступит международный коллектив «Фанго». В его составе музыканты из России и Тринидада и Тобаго. Программа объединяет классический соул, ритм энд блюз и современная джазовая гармония. Организаторы обещают живое звучание и много импровизации. Концерт пройдет 10 октября вечером в зале колледжа искусств в Вологде на Горького 105. И в завершение о спорте. 7 медалей завоевали вологодские спортсмены на соревнованиях по спортивному туризму. Турниры прошли в Ленинградской области и собрали около 1000 участников из нескольких регионов Северо-Запада. На первенстве федерального округа вологжане взяли 2 призовых места. Вениамин Шемякин завоевал золото, Александра Сидорова – серебро. Еще 5 медалей спортсмены области получили на всероссийских соревнованиях. Победителями стали Елизавета Торопова и Ксения Шемякина. Павел Фурин завоевал серебро, а Артем Торопов и Александра Сидорова – бронзу. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
7: Реклама.
11: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
12: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
13: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
14: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
15: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Информация синоптиков. В Вологодской области сегодня ночью переменная облачность, без осадков, местами тумана, ветер западный, юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду. Давление около нормы и будет падать. В Великом Устюге преимущественно без осадков. Сегодня ночью плюс 1, в Никольске 0 градусов, в Тотьме 2 градуса тепла, в Кириллове 3 градуса, в Вытегре плюс 3, в Бабаеве плюс 4, в Череповце плюс 5, в Вологде ночью сегодня плюс 4. Завтра днем в Вологодской области переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, ветер южной четверти от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Давление ниже нормы и будет падать. Завтра днем в Великом Устюге плюс 12, без осадков, в Никольске и в Тотьме плюс 14, в Кириллове плюс 13, в Вытегре такая же погода, небольшой дождь плюс 13, в Бабаеве умеренный дождь плюс 12, в Череповце плюс 13, небольшой дождь, в Вологде небольшой дождь, синоптики обещают плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
7: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин прибыл в Туркмению с рабочим визитом. Бойцы группировки «Север» освободили населенный пункт Анаполи. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин прибыл в Туркмению на мероприятие, связанное с саммитом СНГ и Каспийским экологическим саммитом. Зарубежный рабочий визит главы государства продлится 2 дня. Самолет специального летного отряда России приземлился в международном аэропорту Туркменбаши. Вблизи этого города в национальной туристической зоне Аваза состоятся международные мероприятия, участником которых станет и российский лидер. Сегодня Владимира Путина в планах двусторонняя встреча с президентом Туркмении Сардаром Бердымухамедовым, а также участие в мероприятиях, организованных принимающей страной фестиваля национальных блюд СНГ и Ирана, состоится и официальный прием от имени главы туркменского государства. Министерство обороны России в четверг распространило кадры поражения объектов на Украине, используемых в интересах ВСУ. Ударными беспилотниками в глубине территории противника были поражены здания логистического центра, подстанция распределительных электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса, говорится в комментарии Минобороны. Как отметили в ведомстве, поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий. В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений группировки «Север» в зоне проведения спецоперации взят под контроль населенный пункт Анаполия в Харьковской области. Как сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых, потери ВСУ на этом направлении составили до 280 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашевка, Шова, Резникова, Лобановка и Нефедовка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудия полевой артиллерии. В ходе расширения внешней зоны контроля взят под контроль населенный пункт Анаполия Харьковской области. Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 280 военнослужащих, 19 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 290 военных. ВСУ потеряли на всех фронтах спецоперации более 1500 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1062 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ядерный арсенал России, один из мощнейших в мире, является главным оберегом страны, заявил президент НИИС Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Он подчеркнул, что Россия существует сегодня благодаря одному из лучших и мощных в мире ядерных арсеналов. Ковальчук также указал на то, что если раньше в мире существовали только 2 ядерные державы, СССР и США, то сегодня этим вооружением располагает уже около десятка стран. Масштабный сбой фиксируется в Рунете, не открываются в том числе сайты банков и других ресурсов, свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф». Больше всего жалоб за последние 3 часа поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области. Российские туроператоры в настоящее время не столкнулись с серьезными сбоями в работе сайтов и систем бронирования на фоне сбоя в Рунете, сообщили РИА Новостям в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, клиентский и агентский сайт открываются стабильно, при этом определенные проблемы в начале дня отдельные компании могли испытывать с почтовой связью с клиентами из-за сбоя некоторых внешних почтовых сервисов. Дым поднимается от стоящего самолета в аэропорту Эр-Рияда, столица Саудовской Аравии, сообщает агентство Рейтер. По информации авиадиспетчеров, воздушная гавань не прекращала работу. Ранее власти Саудовской Аравии сообщили, что силы ПВО перехватили 2 баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду. Незадолго до этого представитель хуситов предупредил сотрудников нефтяных объектов Саудовской Аравии избегать мест, которые хуситы считают военными целями. Он также предупредил об угрозах для аэропортов. Более 70% населения Земли пользуется интернетом. В среднем человек тратит на социальные сети 2,5 часа в день, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на втором глобальном цифровом форуме. По его словам, на сегодняшний день объем мировых расходов на IT-бизнес оценивается почти в 7 триллионов долларов. Для сравнения, это больше, чем объем мирового банковского сектора, добавил вице-премьер. Ранее Григоренко рассказал, что юридические лица получат возможность при регистрации указывать не физический адрес, а адрес в электронной почтовой системе, который создается в соответствии с принятыми недавно поправками в закон о почтовой связи. По его словам, это позволит сэкономить на арендных платежах. Температурный фон в столичном регионе по-прежнему остается выше климатической нормы. Ближайшие ночи будут более теплыми, поэтому заморозки не прогнозируются. Как рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченко, в пятницу воздух может прогреться до 18 градусов, однако уже в субботу похолодает до 11 градусов. Как отметил специалист, октябрь входит в пиковые показатели тепла.
3: В центральной России завтра солнечное, потепление выйдет на пик. В Москве в полуденные часы до плюс 18, это почти на 9 градусов выше октябрьской нормы. Но уже к вечеру в столицу станут прорываться дождевые тучи холодного фронта, и в последующие дни теплая аномалия сократится. Прохладнее всего будет в субботу до плюс 11, затем столбики термометров прибавят несколько градусов к своим показаниям. А вообще единственный негативный фактор такой погоды – локальные кратковременные дожди.
1: Первый снег в Москве и Подмосковье синоптики ожидают уже в конце октября, начале ноября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77-39. Дина Хуснутдинова 5-я, Мария Захарова 8-я. Плавание. В Ташкенте проходит второй из трех этапов Кубка мира на короткой воде. А сегодня Кирилл Пригода победил на дистанции 100 метров брасом. Евгения Чкунова была лучшей на 200-метровке брасом. Егор Корнев занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем. На аналогичной дистанции у женщин Дарья Клепикова взяла бронзу. Александра Кузнецова заняла третье место на дистанции 50 метров на спине. Напомню, ранее стало известно о том, что Корнев и большая часть команды примет участие во всех трех этапах Кубка мира на короткой воде. Все они проходит в октябре. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине. В российском четвертьфинале четвертая сеянная мира победила 19-ю ракетку соревнований Екатерину Александрову 7-6, 7-6. В новом рейтинге после этой победы Андреева переместится на высшее на данный момент для себя четвертое место. А в случае выхода в финал мира станет третьей ракеткой мира. В 1-2 россиянка сыграет с 26-й сеянной Николой Бартуньковой. Российская дзюдоистка Мадина Атаймазова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку. В поединке за третье место в категории до 70 килограммов россиянка победила Александру Андрич из Сербии. Сборную России на этом турнире представляют 23 спортсмена. Это первый чемпионат мира за 4 года, на котором россияне выступают с флагом и гимном. Испанский специалист Джонатан Альба стал новым главным тренером московского футбольного клуба «Родина». Контракт рассчитан до лета 2028 года. Нам импонирует работа, которая была проделана Джонатаном и его штабом в Ростове. Они большие профессионалы с систематическим подходом к анализу данных, используемых при подготовке команды, заявил генеральный директор «Родины». Напомню, до этого Альба возглавлял Ростов. И пока это все новости спорта.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС, 9 октября в Магадане ожидается около 2 градусов тепла, без осадков. В Омске 6-8, облачно, возможен дождь. В Мурманске около 6 градусов и без осадков. В Петрозаводске и Вологде около 12 градусов, возможны осадки. В Кирове завтра около 14 градусов и без осадков. В Пензе и Владимире до 19 градусов и будет сухо. В Сочи около 22 градусов, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону завтра 16-18 и без осадков. В Санкт-Петербурге ожидается завтра переменная облачность. Днем возможен дождь и до 14 тепла. В Москве сейчас около 14 градусов тепла, предстоящую ночь от 6 до 8. Завтра во второй половине дня в Москве возможны осадки и около 18 градусов. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Всем добрый вечер. На часах 18:10 у микрофона Владимир Юдин. Детские травмы часто происходят неожиданно. Дома, на прогулке, на детской площадке. И порой одна секунда невнимательности может привести к серьезным последствиям. Как уберечь ребенка от опасных ситуаций и что делать в первые минуты, пока не приехала скорая? Вот об этих и других вопросах мы поговорим сегодня в программе «Главное». У нас в студии заведующий хирургическим отделением Вологодской областной детской клинической больницы – заслуженный врач России Юрий Балалаев. Юрий Константинович, рад вас видеть.
3: Добрый вечер.
2: Юрий Константинович, вы у нас человек новый. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы работаете в детской хирургии?
3: Ну, в вашей студии новый, а в Вологодской области старый.
2: Да.
3: Здесь работаю уже 44 года и место работы не менял. Областная детская больница – это для меня основное. Самое главное место работы.
2: Я думаю, многие вас знают в городе, да и не только в городе. Да. Скажите мне, пожалуйста, вот вы более 40 лет работаете. Дети сейчас стали осторожнее или наоборот, вот современные игрушки, гаджеты добавили вам работы?
3: Они стали менее осторожные, потому что гаджеты и наушники, они отключают детей, внимание переключают, уменьшается информация, которая должна поступить к ним. Человек идет, не оглядываясь, смотрит в гаджет, и чем это закончится, сами можете понять. Не обязательно велосипедистам, можно просто влететь в столб и не заметить его, а последствия могут быть достаточно серьезные.
2: Да, это правда. Но тут, наверное, даже и не гаджеты, еще, знаете, такие худи есть, капюшоны. Я вот часто тоже замечаю детей, которые не оборачиваются на пешеходных переходах, просто проходят.
3: Наушники в ушах, да.
2: Ну вот недавно в Вологде произошел случай, девочка проглотила 18 магнитов. Скажите мне, пожалуйста, вот сколько времени она ходила с ними в животе и по каким признакам родители заметили, что что-то не так?
3: Девочке год и 10 месяцев, и она, слава богу, поступила к нам на плановое урологическое обследование. Мы стали выполнять рентгенограммы и увидели на снимках, что у нее в брюшной полости имеется цепочка магнитов. Я могу их показать вам.
2: Да,
3: да. Нужно вот это уникальный случай в нашей практике, и я думаю, что и в стране тоже. Потому что такое количество магнитов, которые не дали серьезных осложнений, это действительно случай уникальный. И я думаю, что этот случай будет описан в нашей медицинской специальной литературе.
2: Юрий Константинович, сколько времени девочка вот проходила с этими магнитами?
3: Когда мы стали подробно маму расспрашивать, выяснилось, что 3 месяца назад примерно у старшего брата появился конструктор из магнитов, и что-то где-то они не досчитались, но убрали подальше. Мама молодец, она поняла опасность, но то, что ребенок мог съесть тогда эти магниты, выяснилось только вот при этом нашем обследовании.
2: А у нее заболел живот или что, даже вот как родитель?
3: Нет, она пришла в плановом порядке. Животик у нее побаливал за неделю до поступления, но это были другие причины. И да, здесь это совершенно случайное обнаружение. Повезло девочке в том, что часть магнитов была проглочена сразу. И второй довесок в виде 4 магнитов через какое-то время. Повезло почему? Первая порция магнитов ушла уйти в толстую кишку, а то, что поступило в желудок, оно соединилось с этими магнитами, и вот между желудком и толстой кишкой возник пролежень. Они соединились между собой, это появился анастомоз, внутренний свищ так называемый, но тот, который не дал инфекцию в свободную брюшную полость. Он не мешал прохождению пищи, на желудок тоже девочка не жаловалась и прочее. То есть теоретически можно предположить, что она могла поправиться самопроизвольно. То есть рано или поздно из этого свища вышло бы все в толстую кишку и выкакало. Но этот шанс невелики. И самое главное опасность, что если бы девочка пошла бы на МРТ, магниторезонансную томографию, то это могло бы закончить, вернее, 100% закончилось бы летальным исходом, потому что выход этих магнитов наружу привел к тяжелейшей травме, несовместимой с жизнью.
2: Юрий Константинович, как доставали, полостная операция была?
3: Мы были готовы ко всему, взяли ребенка в операционную, поговорили с родителями, провели дополнительное обследование, которое нам требовалось, и начали с фиброгастроскопии, с эндоскопического исследования, увидели торчащие 4 магнитика из стенки желудка, и стали доставать их, и у нас есть эндоскопический магнит, которым мы достаем не только магниты, но и металлические предметы из желудка. Вытащили всю цепочку. Когда мы сразу же пересчитали, количество совпало с тем, что мы видели на снимках. Так что это дико повезло. Сразу же во время выполнения процедуры стало понятно, что воздух в свободную брюшную полость не поступает, что это не раздувает живот, непрогнозируемо. Поэтому девочка наблюдалась, слава, у нее не было температуры. После этого она получила короткий курс антибиотиков. Сделали контрольную гастроскопию и увидели, что язва практически зарубцевалась.
2: Угу.
3: Желудка.
2: То есть через рот доставали?
3: Так, да, да. Угу. Так что удивительный случай.
2: Ну, я вас
3: уникальный, я бы сказал.
2: Я вас поздравляю, Юрий Константинович.
3: Спасибо.
2: Вы большой молодец, и ваша команда тоже. Я напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня гость нашей студии – это заведующий хирургическим отделением Вологодской областной детской клинической больницы, заслуженный врач России Юрий Балалаев. Юрий Константинович, если вот ребенок говорит, что у него болит живот, по каким признакам родитель должен понять, наблюдаем дома или срочно едем к врачу?
3: Ну, хирургическая патология, это в первую очередь должна исключаться, и родители должны помнить о том, что существует острый аппендицит и другие заболевания, которые могут давать очень серьезные последствия, если ребенку вовремя не выполнить операцию. Поэтому животик у детишек болит часто. Обращать нужно внимание тогда, когда это не первый час, когда это по нарастающей идет интенсивность боли, когда не помогают какие-то препараты типа ножпы. И самое интересное, что хорошая боль хирургическая, она даже анальгином и нурофеном не снимется. Но мы советуем никогда не давать обезболивающее, пока не принято решение, нужно участие хирурга или нет. Ну, несколько часов в вашем распоряжении есть. Потом нужно обязательно вызывать скорую помощь. Хирурги работают круглосуточно. Проблем, чтобы посмотреть ребенка и определиться с ним, нет совершенно никакой.
2: То есть вот заболел живот у ребенка, обезболивающий не даем, потому что это может смазать картину?
3: Да.
2: Или даем все-таки обезболку, нет?
3: Лучше не давать, потому что спастические боли, которые чаще всего бывают, они либо сами проходят, либо видно по признакам, что это приступообразная боль, заболела, отпустила, потом ребенок пропоносился, например, и все прошло. То есть видно, что есть улучшение в состоянии ребенка. Вот когда этого не происходит, нужно быть очень внимательным.
2: Угу. Ну, наверное, бывает, да, часто вот в вашей практике такие случаи, когда ребенка привозят с запозданием, а потом родители говорят, да мы думали, само пройдет.
3: Бывают каждый год. У нас примерно 30% детишек с хирургической патологией поступают в сроки больше суток заболевания. Это по хирургическим меркам очень большая цифра, потому что желательно, чтобы ребенок был в первые 12 часов в руках хирурга, и до суток желательно, чтобы была проведена операция, если она требуется. Вот, поэтому ждать не стоит в таких ситуациях. Но бывает, самое интересное, аппендицит ведь это такой хамелеон, при котором диагноз может поставить студент, а ошибиться и профессор. Он может выглядеть как любые заболевания, от почечной колики и до вирусной инфекции, поэтому исключить может только хирург. Хотя при серьезных нарушениях анатомии и хирурги бывают тоже ошибаются. Но тогда включается система. Мы должны положить, мы должны сделать УЗИ, сделать анализы, понаблюдать какое-то время ребенка, а дальше принять решение. Для этого он должен быть в наших руках.
2: Угу. Юрий Константинович, давайте тогда поговорим про аппендицит более подробно. Вот почему бывает его так трудно распознать?
3: Потому что он в типичном случае он лежит в свободной брюшной полости, в правом нижнем квадранте живота. И все люди знают, где он находится, и мамы практически все знают. И я много раз слышал, как они сами проверяют симптомы, которые бывают при остром аппендиците. Но анатомически он может располагаться в разных местах. Он может прятаться за кишкой, за толстой кишкой, за тонкой. Он может располагаться анатомически в полости малого таза. Несколько случаев мы наблюдали, когда он вообще располагался в небрюшной полости рядом с правой почкой. То есть, ну, болела поясница, а не живот. И все признаки острого живота, как мы говорим, этот синдром, они появляются гораздо позже. Тогда, как уже отросток воспалился, перфорировался, уже речь идет о гнойном процессе. Это достаточно серьезная ситуация.
4: Вы, вот, судя по своей практике, часто сейчас встречаете аппендицит у детей?
3: Да. Раньше было около 150 детишек в год мы оперировали, потому что мы лечили детей до 15 лет. Когда подростки тоже перешли в разряд детства, у нас в среднем 250-270 детишек с аппендицитом оперируются только в нашей больнице. Я не считаю череповец и прудовые заболевания достаточно большая.
4: А что приводит? Вот, может быть, как-то неправильное питание или что? Почему так часто дети с аппендицитом?
3: Нет, очень, очень часто мы слышим от мамы, откуда аппендицит, он семечки не ел.
4: Да, вот
3: такая самая популярная.
4: Это миф. Да?
3: Это миф. Да, отросток черевообразный, он есть у всех, он не лишний у человека, ничего лишнего природа не придумала.
4: Для чего он?
3: Он существует для того, чтобы, имея в стенке лимфоидную ткань, контактировать с пищей, которая туда забрасывается, основной поток пищи идет мимо, а часть сваливается в отросток, какое-то время находится там и эвакуируется обратно. То есть это такой орган, который считывает информацию о пище, готовится к ней, поднимает иммунную систему. И один из примеров, например, острый аппендицит может возникнуть у ребенка с ангиной, как осложнение ангины, потому что вовлекается лимфоидная ткань черевообразного отростка. Это не обязательно, но таких случаев мы достаточно много видели. И у нас интересный подход давным-давно уже образовался. Мы, вот, когда делаем операцию и видим неизмененный отросток, по законам хирургии, если операция выполняется открыто, через разрез, мы обязаны убрать его, даже если он не изменен. Потому что на будущее разрез есть, это автоматически хирурги считают, что отросток удален. Сейчас у нас практически все операции выполняются через проколы, которые почти не оставляют следа, и мы не удаляем отросток, он очень важен для, вот по нашему опыту, а, слава богу, уже детей больше 7 тысяч прооперировано за много-много лет эндоскопическим способом, у них, если мы не удаляем отросток повторно, они к нам практически не попадают. То есть такой закономерности, что если ты не удалил, и 100% воспалится потом, абсолютно нет. Так что это тактика современная в детской хирургии такая.
4: Юрий Константинович, тогда что нужно делать, чтобы не допустить аппендицита? То есть это вот какие признаки приводят? Ничего нельзя сделать, да?
3: Это как? Нет, это заболевание развивается по своим законам, да, иногда реже воспаление возникает из закаловых камней, которые попадают в отросток и не дают выходить пищи из отростка. То есть возникает застой, воспаление и прочее. Но обычно это просто воспалительный процесс, который сопровождается достаточно быстро нарастающей картиной воспаления.
4: Я просто, видите, хочу вот заострить внимание, потому что вот раньше вот меня тоже в детстве все время пугали, что вот будешь есть семечки с шелухой, будет аппендицит. Я не знаю, сейчас, может быть, вот эти колбасы дети едят. Вот это все приводит к аппендициту? Или это все какая-то такая, знаете...
3: Нет, это, да? Никто никогда не застрахован от аппендицита. Он может вести абсолютно здоровый образ жизни.
4: Да.
3: Да, и у нас есть в мире такие люди, которые себя даже в интернете рекламируют. Но то, что у него не будет аппендицита, гарантии нет никакой.
4: Интересно, как он тогда появляется, это по наследству?
3: Это случайность. Нет, тоже нет такого.
4: Ага.
3: Да. Могут быть по наследству невоспалительные процессы, а, допустим, отросток анатомически расположен не совсем обычно. И выход пищи из отростка затруднен немножко. То есть пайки врожденные, расположение с перегибом какое-то. И такое же, как у мамы или у папы, например. И вот, да, такие случаи наблюдались. И это единственное объяснение, которое я могу придумать в данном случае.
4: Аппендицит может быть у человека любого возраста?
3: Да, самые мелкие детишки у нас были до года.
4: До года даже?
3: Да.
4: Чего себе. Да, ты. Я напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня гость нашей программы, заведующий хирургическим отделением Вологодской областной детской клинической больницы, заслуженный врач России Юрий Константинович Балалаев. Юрий Константинович, если ребенка ночью вдруг начинает сильно рвать и болит живот, сколько времени можно это наблюдать?
3: Ну, я уже говорил, что несколько часов у родителей есть.
4: 2-3.
3: Да, 2-3, 4-5. Это такое условные сроки. Самое главное – это состояние ребенка. Потому что если, например, врожденная спайка эмбриональной тяжи брюшной полости приведет не к аппендициту, а к непроходимости, то непроходимость может развиваться очень быстро. Кишка закручена, умирает. Это сопровождается рвотой, естественно, приступами болей. Но это не аппендицит, другая совершенно техника и лечение, и другое заболевание в принципе. И чем быстрее такой ребенок попадет на операционный стол, тем лучше. Поэтому, если видите, что за час у ребенка стало хуже, причем не только хирургическая проблема, многократная рвота может привести просто к обезвоживанию и потере сознания ребенка. Поэтому нужно смотреть, если состояние ухудшается, если он перестает отвечать на вопросы, срочно скорую. И если все, ну, 1-2 раза повторилось, потом через час еще в небольшом количестве, можете посмотреть. Разные заболевания приводят к синдрому рвоты.
4: Почему иногда хирурги говорят так, вот не кормить и не поить до осмотра?
3: Потому что если нужна операция, операция выполняется под наркозом. Для того, чтобы безопасно протекал наркоз, нужен пустой желудок. Потому что во время наркоза, если произойдет рвота, ребенок находится в медикаментозном сне, он может вдохнуть содержимое, и тогда очень серьезная ситуация возникает, аспирация, осложнение и прочее, то есть дыхание. И чтобы безопасно протекал наркоз, ребенок должен быть голодным однозначно.
4: Юрий Константинович, давайте вернемся вот немножко назад, вот к той истории, что дети проглатывают. Вот у вас целая, как это, поддон,
3: у нас, да, поднос, мы не артефактов. Причем, да, этот поддон – это только часть, потому что еще достаточно много инородных тел у нас приклеено к нашему стенту, для того, чтобы видели родители, которые к нам приходят, что где бывает. А так вот чаще всего монеты, которых мы меньше всего боимся, потому что они видны на снимке, они извлекаются очень хорошо, мелкие монеты выходят. Но вот это то, что мы достали из желудка, это не то, что ребенок выкакал сам. Вот поэтому, причем это действительно, это только часть, потому что инородные тела, допустим, дыхательных путей, там чаще всего бывают органической природы, мы, естественно, кусочки яблок, морковки и прочее мы не оставляем, они просто сгниют за это время.
4: Угу. Да. Ну вот если ребенок что-то проглотил, да, вот из этого, что у вас на столе, родители не уверены, проглотил он или не проглотил, но что-то подозревают, вот что им делать?
3: Сомнения есть, приходят в нашу больницу. Еще раз, хирурги работают круглосуточно, помощь оказана будет в любом виде. И на снимке металлическая видна, и если есть подозрения на другие, вот, например, это инородное тело, да, на снимке не увидеть.
4: Как, да, он? Не увидеть, да?
3: Это да.
4: Какой-то мягкий вот шарик, и как его можно проглотить?
3: А вот ребенок постарался и сделал это, и достали мы его из желудка. Его на снимке не видно, но такая вот штучка, она вызывает явление частичной непроходимости желудка. Пытается вытолкнуть ее, а на выходе это инородное тело закрывает выход из желудка, снова перистальтика, снова закрывает, возникает рвота. И это вот один из признаков того, что инородное тело есть. С этим предметом, конечно, родители пришли сразу, потому что видели, что ребенок с трудом проглатывает то, что на самом деле проглотил.
4: Есть ли симптомы, при которых родитель должен не ждать скорую, а самостоятельно, вот максимально быстро вот что-то сделать или доставить вот ребенка в стационар?
3: Ну, я бы назвал не симптомы, а ситуацию саму. Если малейшее подозрение на то, что он что-то съел, у вас возникает, проглотило инородное тело какое-то вот типа тех, что у нас лежат здесь. Особенно батарейки, это просто бич за последнее время.
4: А, да, батарейки. Да,
3: они особенно опасны тем, что выходит электролит, то есть химический ожог вызывают пищевода. Если она в пищеводе постоит, это будет точный ожог пищевода, потому что она локально действует достаточно длительно. А если она проваливается в желудок, вот эти все маленькие небольшие батарейки, они вызывают ожог желудка локальный. Мы это всегда видим, когда инородное тело есть, всегда выполняются снимки, всегда делаются гастроскопия при подозрении. Даже если оно вышло дальше в кишечник, и мы видим, что его в желудке нет батарейки, но мы все равно ФГС обязаны сделать, потому что ожоги бывают достаточно серьезные. Поэтому самый главный совет, если малейшее подозрение есть, то лучше лишний раз к нам приехать.
4: Юрий Константинович, я вам задам сейчас, может быть, вопрос, который вам покажется глупым. Ну вот есть ли какие-то, вот исходя из вашей практики, да, вы более

0: телами, это с года до 4-5 лет. Основная масса, когда они из любопытства просто помещают в рот, мелкие дети вообще просто тянут все, что есть, все, что не приколочено в рот, и проглатывают. Поэтому вокруг ребенка должно быть обеспечено отсутствие всех таких возможных предметов, которые могут быть опасны.
1: Я напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня гость нашей программы – заведующий хирургическим отделением Вологодской областной детской клинической больницы, заслуженный врач России Юрий Константинович Балалаев. Юрий Константинович, вы работаете давно. Что изменилось в детской хирургии за последние 10-15 лет?
0: Ну, мы давно, уже больше 40 лет внедряем малоинвазивную хирургию, то есть операции через проколы. За последние 10-15 лет этот спектр расширился, то есть мы все острые аппендициты, все паховые грыжи, например, оперируем эндоскопически. У детей бывает желчнокаменная болезнь, редко, но бывает, то есть камни в желчном пузыре приходится удалять, и таких детишек от 10 до 20 каждый год проходит. Но самое главное, самое большое количество детишек – это, конечно, острый живот. Вот этот, когда с болями в животе невозможно разобраться, мы видим признаки того, что ребенка нужно либо открыто оперировать, либо делать, как мы объясняем родителям, проколы под наркозом, чтобы оптикой увидеть. И вот мы вышли на уровень 700 эндоскопических операций в год.
1: Это хороший уровень, это
0: больше половины операций, которые делаются у нас открытым способом.
1: Ну вот, а как вот с теми случаями, когда родители вот категорически против операции, хотя вот хирург считает, что ее нужно делать, вот как быть с такими родителями?
0: Ну, слава богу, вот так, чтобы нам приходилось вызывать полицию, объяснять, доходит до родителей ситуация. Есть упертые, которые не хотят или пугаются слова «операция», но до них в конце концов доходит, что если есть угроза жизни ребенку, то мы обязаны принять все действия, включая вызов адвокатов, юристов, полицейских и так далее, сотрудников по защите правам человека. То есть за все время, пока я работаю, категорический отказ, который привел бы к какому-то осложнению хирургическому, я не помню.
1: Насколько важно психологически подготовить ребенка к операции? Нужно ли ему рассказывать, что ему предстоит?
0: Это вопрос такой очень интересный. Если ребеночек маленький, ему лучше ничего не объяснять. Мы просто говорим, что положим на стол, погреем лампочкой животик, светик и все прочее. Подросткам надо уже объяснять, и мы это делаем чаще всего. Сейчас связываемся через телефон ребенка с родителем, объясняя маме или папе, что мы будем делать в присутствии самого, и сам подросток понимает, что нужно сделать, и они обычно с нами сотрудничают, причем очень хорошо. Тем более чаще всего, вот когда много детишек лежит в отделении, они видят рядом сосед, который скачет уже, а ему операция уже сделана, а его ничего не беспокоит.
1: Как родители своим поведением могут усилить тревогу ребенка перед больницей?
0: Ну, только повышенной тревожностью своей. То не делает, да не то что даже не поведением, а проявлением паники своей.
1: Ага, не паниковать.
0: Если мама бьется в истерике, естественно, ребенок тоже поддержит ее.
1: Какие основные правила родители должны соблюдать, чтобы дети не оказались в вашей больнице?
0: Ну, есть ситуации, которые неизбежны. Если острый аппендицит развился, профилактики нет никакой, и мы все равно, наша встреча будет обязательна, и до сих пор все время с благоприятным исходом. Чтобы вот избежать травмы, пожалуйста, быть внимательными, чтобы дети ничего не проглатывали, чтобы дети не падали. Вот сейчас очень популярны кафельные полы в квартирах. Да? Это я уже перехожу в не свою область, это область травматологов и нейрохирургов. Но если ребенок ударится головой о линолеум или о деревянный пол, это одно. А когда он ударится с такой же силой о кафель, фактически о камень, да, то перелом черепа обеспечен. Так что будьте внимательны. Если есть кафельный пол, хотя бы в местах, там, где ребенок может упасть и удариться, то либо коврик постелить, либо что-то еще, чтобы скользко не было. Ну, то есть это очень опасная вещь.
1: Нужно ли каждому родителю уметь оказывать первую помощь ребенку? Или это все-таки должны делать специалисты?
0: Ну, лучше специалисты, но когда, допустим, ребенок вдохнул инородное тело какое-то, да, и он на ваших глазах синеет, чернеет,

0: сломался и не может вдохнуть, вы просто не можете смотреть на него и ждать скорую. То есть какие-то действия нужно предпринять. В других случаях остальных я не думаю, что что-то нужно сделать, потому что там самочувствие детей, как правило, не так сильно страдает. А вот острая асфиксия, как мы говорим, инородным телом, тут можно хоть вокруг него плясать, хоть его за ноги дергать. Но обычное действие такое. Ребенка нужно прижать к себе спиной и положить руки на живот, под грудь, и резким движением сжать грудную клетку. Не живот, грудную клетку. Так, чтобы вытолкнуть объем. Сразу там, где, как говорят, под ложечкой.
1: Ага.
0: Но давление должно быть не в сторону живота, а в сторону чуть вверх, в сторону грудной клетки, в сторону грудины. Ага. Сжать ее.
1: То есть это не нужно такие поступательные движения совершать? Или, ну, или просто сжать нужно резко?
0: Достаточно одного резкого толчка и посмотреть результат. Повторить это, если не получается. Это тяжелая всегда ситуация. Иногда даже опытные работники скорой помощи могут растеряться. Но скорая нужна, потому что такого ребенка, допустим, нужно, прежде чем доставить к нам и обеспечить дыхание, нужно заинтубировать. А это сможет сделать только специалист.
1: Какой возраст в плане травматизма самый опасный, на ваш взгляд?
0: Ну, есть, я думаю, две такие возрастковые зоны. Это примерно садиковский, перед садиком, начало садика, когда у него движение максимальное и любопытство не иссякает. То есть он может и залезть куда угодно, и руку сунуть куда не надо и так далее. Второе – это подростковый период, когда у подростков немножко сносит крышу, и они начинают делать непредсказуемые поступки, движения и так далее. Вот те же самые самокаты, сколько мы не убеждаем и по телевизору, и в прессе, и по радио, не ездите с большой скоростью, тем более вдвоем, не доходит. Каждый день видим.
1: Ой, это да, это прям беда-беда. Не только у нас, кстати говоря. Юрий Константинович, скажите, пожалуйста, есть ли вещи, которые родители должны обязательно иметь дома на случай травмы?
0: Ну, я думаю, что йод у всех есть, ссадины помазать, мазь либо миколь, скорее всего, тоже. Это профилактика инфекции. А бинт тоже, наверное, в каждой семье, если нет, то должен быть, чтобы как минимум забинтовать ребенку ранку.
1: Есть ли заболевание или травма, о которой вы особенно часто говорите родителям, потому что люди просто не знают, насколько это серьезно?
0: Это самое наше популярное заболевание – острый аппендицит.
1: Перед блицем завершающий вопрос. Какой совет вы бы дали бабушкам и дедушкам, которые остаются с маленьким ребенком? Да и родителям, пожалуй.
0: Ну, я надеюсь, что бабушки и дедушки в здравом уме и памяти, иначе бы, наверное, с ними детей не оставили. Наверное, просто быть внимательными, потому что, как правило, бабушки и дедушки более опытные, чем молодые родители. Я думаю, что спокойно. Единственное, чтобы они не выпадали из поля зрения, детишки.
1: Блиц. Самая опасная бытовая вещь.
0: Ну, вопрос интересный, конечно. Самая опасная бытовая вещь. Любой острый предмет, скорее всего.
1: Самое опасное место для маленького ребенка дома?
0: Самое опасное? Наверное, на полу.
1: На полу?
0: Угу. На полу можно много найти неожиданностей.
1: Что хирург никогда не сделает своему ребенку?
0: Он не будет его сам оперировать.
1: Самая нелепая причина операции?
0: Ну, пожалуй, вот попадание инородных тел, которые чаще всего случайно и по незнанию оказываются в ненужном месте.
1: Самый неожиданный предмет в желудке ребенка, который вы находили?
0: Пожалуй, вот этот шарик.
1: Шарик, да? Резиновый шарик.
0: Да. Хотя гелевый шарик тоже был как-то неожиданностью, но там было хоть указание. А вот этот шарик мы не знали, на что идем. И когда увидели такой предмет, который пружинит под осмотром эндоскопа, там было что-то.
1: Что самое важное в вашей работе?
0: Абсолютно уверенность в твоей правоте. Я считаю, что потому что ошибаться могут все, и хирурги тоже ошибаться могут. И когда хирург допускает возможность, что он не прав, а от его решения очень часто зависит здоровье и иногда жизнь ребенка, то он должен просчитать все варианты, прежде чем принять окончательное решение. Поэтому абсолютно уверенность, как в кино показывают знаменитом «Резать к чертовой матери, не дожидаясь аппендицита», это не про хирургов. Настоящие хирурги думают, прежде чем резать.
1: Спасибо вам большое, Юрий Константинович. Спасибо, было очень интересно.
0: Пожалуйста.
1: Сегодня гостем нашей программы был заведующий хирургическим отделением Вологодской областной детской клинической больницы, заслуженный врач России Юрий Балалаев. За режиссерским пультом была Елена Фокина и вел программу Владимир Юдин. Счастливо, пока!
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует? Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передач областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Реклама.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
8: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
11: Радио России «Вологда» в эфире.
12: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слово, звука, ваяние, перевоплощение. Золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
13: В студии Эльвира Трикос, филолог, ведущий научный сотрудник музея квартиры Белова, и сегодня я буду рассказывать об одном вологодском литераторе, больше известном как первом рубцоводе, о Вячеславе Сергеевиче Белкове. Он родился осенью 1952 года, а ушел из жизни ровно 20 лет назад, в 2006. Вячеслав Сергеевич нашел много неизвестных ранее рубцовских текстов, был одним из первых издателей вологодского литературного журнала «Автограф», первым научным сотрудником первого тогда в Вологде музея, где была экспозиция, посвященная Николаю Рубцову. Да, это тот самый музей на улице Герцена, 36, где нынче открылась прекрасно новая экспозиция, рассказывающая о поэте и его жизни. Кстати, дома у него было столько документов и материалов о Рубцове, что всю эту коллекцию вполне можно было бы назвать домашним музеем. Если вы сами возьметесь поискать его полную биографию, то, увы, не найдете. Хотя в открытом доступе теперь можно прочитать много его работ о поэте Рубцове. Статей о других вологодских писателях совсем немного можете найти стихов Вячеслава Белкова, но вот выверенной биографии нет. Поэтому перечислю основные вехи его жизни и приведу несколько цитат. Критик, прозаик, поэт, журналист Белков родился в Вологде в семье военного. В автобиографии Белков так о себе кратко писал. Родился 15 сентября 1952 года в любимом городе Вологде. В семье служащего и домашней хозяйки. Третий сын. В детстве прожил несколько лет на юге, в Днепропетровске. И, как теперь понимаю, для меня счастливо соединились язык и история Древней Руси и Северной нашей Руси, нашей отчизны нового времени. Свое раннее детство и первые школьные годы Белков лирично описал в книге «Повесть о Вологде». Я зачитаю. «Родился я на улице Минжинского, ныне Притеченская, в 1952 году в деревянном домике с мезонином, а если точнее, в роддоме, который располагался тогда в бывшем здании губернской гимназии. Теперь это политехнический институт, а еще до роддома там был госпиталь». Первое воспоминание – качели во дворе и поленница дров. Стеклянная люстра в комнате. Когда мне было 3 года, семья переехала в большой южный город. В 1960-м семья Белковых вернулась в Вологду. В тот же год юный Слава пошел учиться в среднюю школу номер 8. Позже так об этом писал. В 8-ю школу Горано ходили мы по Герцена и Пушкинской, мимо керосинки и каменного дома, в котором жили художники Бурмагины и бывал Рубцов. Затем по старому еще деревянному пешеходному мостику через Золотуху. После школы он стал юнкером, учился в Петергофе. Но об этом он особо нигде не рассказывал, потому что по воспоминаниям Юрия Малоземова, его товарища, чтобы уйти из военного училища, Слава написал 17 или 18 рапортов. Такие суровые были тогда времена. Поступить в те годы в военное училище было трудно, а выйти из него еще сложнее. Отчислить из военного училища могли только по серьезной болезни или очень плохое поведение. Про начало 1970-х он писал так. В 1971 году, когда я служил в армии, получил письмо от брата из Вологды. Между прочим, он написал о том, что в городе был убит поэт Николай Рубцов. Имя это мне ничего не говорило тогда, но отчего-то я почувствовал по письму, что событие произошло не рядовое. Видимо, брат потому сообщил мне о гибели поэта, что знал о своем неравнодушии к другому русскому лирику Есенину. Но я не мог тогда и подумать, что буду когда-нибудь изучать творчество Рубцова, по крохам собирать факты его биографии. Неисповедимы пути наши. Это из книги «Первые итоги». Во многих внешних событиях своей жизни Вячеслав Белков видел знаки судьбы. Возможно, и это он по-своему интерпретировал. В 1970-е он учился в Вологодском педагогическом институте, хотя не собирался никогда быть учителем, а закончил вуз в 1977 году. В институте он прошел школу студенческого поэтического театра, любил кафедру, выступал в школах, ПТУ, в районных и сельских библиотеках, на литературных вечерах и конференциях. Ему было что сказать, и многое хотелось сказать. Так о нем писал коллега и друг, критик и поэт Александр Смолин. К слову, Андрей Петрович Смолин, который на протяжении долгих лет работал в газете «Вологодский комсомолец», очень хорошо знал Вячеслава Белкова. Ему он посвятил произведение «Повесть о славе». В ней подробно описал атмосферу 1960-х годов, дворы и улочки центра Вологды, Притеченской, Герцена, Чехова, где Вячеслав и Андрей росли. Вот отрывок из текста, ярко передающий образы детства обоих вологодских писателей, выросших в городе. «Дело в том, что мы со Славой в те годы были соседями. Но не обоч, а напротив, через дорогу, как многие в Вологде называют проезжую часть улицы. Окна квартиры, где он тогда жил у отца с матерью, смотрели на окна нашей кухни и балкон. Как я любил сидеть на балконе летними теплыми вечерами, жадно перелистывая страницы журналов или книг. Между нами было всего 40 метров, никак не больше. А его двор – один из дворов моего детства, их было несколько. Долгими летними днями и вечерами я пропадал в детском клубе «Красная гвоздика». Он находился как раз во дворе Славиного дома. 2 года я был вратарем дворовой команды, тоже называвшейся «Красная гвоздика». У нас подобралась отличная команда. Один раз мы заняли 3-е место на городских соревнованиях «Кожаный мяч». А таких команд тогда было в городе больше 30. Тренировались мы, до самозабвения гоняли мяч на том же самом пятачке, где до нас за 2-3 лет перед этим гонял мяч и Слава. Потом уже ставший старшеклассником и как взрослый человек, забросивший футбольное игрище. А воротами у нас 2 тополя, выросшие, по-видимому, на могилах или аллее кладбища Свято-Духова монастыря. И черный могильный памятник, который Слава вспомнил в своей повести о Вологде. Мы тоже пытались откопать. Он находился рядом с площадкой и уменьшал ее размеры, мешая воплотить наши тактические комбинации. В его подъезд повадился я в классе 6-м ходить к прелестной, кроткой девочке Оле, которая жила на 3-м этаже. Слава на 1-м. Мы не должны были разминуться еще в те годы. И поди ж ты. Словом говоря, по-научному, среда обитания в те далекие 60-70-е годы у нас была общая. Конец цитаты. Не случайно автор повести о Славе говорит о том, что хорошо понимал и чувствовал соседа и товарища. Например, это слышим в отрывке. Слава, видимо, рано понял, что в силу склада своего характера ему трудно будет сделать яркую биографию, хотя он был очень сильный, даже волевой человек. У 2 своих друзей я встречал такой характер – у Славы Белкова и Володи Кудрявцева. Оба умели сдерживать внешние проявления эмоций, и можно только догадываться, какие молнии и громы случались в их душах втайне ото всех. Так вот, в какой-то момент Слава стал жить чужой жизнью, чужой биографией, и лучше всего для этого подошел ему Николай Рубцов. Мне думается, что через свое Рубцово-ведение Слава нашел возможность выразить и свое отношение к жизни, как бы создать модель идеальной или близкой к идеалу биографии мужчины и писателя. Исследуя жизнь и творчество Рубцова, он постигал и себя, и свою душу. Белков при жизни опубликовал несколько книг. «Неодинокая звезда» 1989 года, «Повесть о Вологде с той историей о Рубцове» 1991 года, «Жизнь Рубцова» 1993 года, «Половинка луны» 1994, «Вчера и сегодня» 1996 года, «Первые итоги» – это книга 1999 года, «Рубцов. Сегодня. Очерки и размышления» – книга 2003 года. Он писал художественные и документальные рассказы, критические статьи о современной литературе, статьи об истории города Вологды, вологодской поэзии и прозе, об авторах нашего края – Алексее Ганине, Василии Белове, Владимире Кудрявцеве, Юрии Максине. Сочинял стихи, хайку, трехстишие, опубликованные в том числе в Японии. Автор публиковался во всех вологодских и районных газетах, российской литературно-публицистической газете «Литературная Россия», в журналах «Север», «Урал», «Нева», «Дон». Однако основной литературоведческий вклад Белкова – это исследование жизни и творчество поэта Николая Михайловича Рубцова. В завершении нашей передачи я приведу слова моего вузовского преподавателя, доктора филологических наук, писателя Виктора Николаевича Баракова из статьи «Чтоб встречали теплом». Вячеслав Белков занимался не только библиографическими, но и редкими ныне текстологическими изысканиями. Он был непревзойденным знатоком бесконечных вариантов стихотворений Рубцова и лучше всех ориентировался в сложнейшем лабиринте их датировок. Именно к нему обращались за консультациями ученые и исследователи из Москвы и провинции. По сути дела, то, чему посвятил свою жизнь Вячеслав Белков, называется практическим источниковедением, основой основ подлинного литературоведения. Сегодня невозможно представить ни одного обзора истории литературы XX века, где бы в разделе о Рубцове не упоминались бы книги вологодского критика. До новых встреч в эфире Вологодского радио.
12: Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК Вологда и учреждений культуры области.
2: Настраивайте ваши радиоприемники на волну Радио России 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне, и вы первыми узнаете главные новости страны и области. Радио России на FM-волне 98 МГц.
3: Эфир областного радио завершает информация синоптиков. В Вологодской области ближайшей ночью переменная облачность без осадков. Местами туман. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Давление около нормы и будет падать. В Великомустюге ночью сегодня плюс 1, в Никольске 0 градусов, в Тотьме 2 градуса тепла, в Кириллове плюс 3, в Вытегре плюс 3, в Бабаеве плюс 4, в Череповце 5 градусов тепла, в Вологде плюс 4. Завтра днем переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, ветер южной четверти от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, давление ниже нормы и будет падать. В Великом Устюге завтра днем без осадков, 12 градусов тепла, в Никольске и в Тотьме плюс 14, в Кириллове и в Вытегре плюс 13, небольшой дождь, в Бабаеве плюс 12, умеренный дождь, в Вологде и Череповце завтра днем максимальная температура составит 13 градусов тепла, синоптики обещают небольшой дождь. На этом передача из Вологды окончена, всего вам доброго, до свидания.

Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области. Радио России Вологда, радио

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин прибыл в Туркмению на мероприятие, связанное с саммитом СНГ. Корабль SpaceX вернулся на Землю с борта Международной космической станции. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин прибыл в Туркмению. Президента встретили с хлебом и солью. Зарубежный рабочий визит главы государства продлится 2 дня. Сегодня у президента в планах двусторонняя встреча с лидером Туркмении Сардаром Бердымухамедовым, а также участие в мероприятиях, организованных принимающей страной, в фестивале национальных блюд СНГ и Ирана, а также в официальном приеме от имени главы туркменского государства. Президент Туркмении угостит лидеров СНГ простыми, но сытными блюдами. Обед будет дан для гостей туристической зоны Аваза. Разнообразные современные туристические песни включены в программу концерта на официальном приеме от имени президента Туркмении Бердымухамедова. Владимир Путин 8-9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите, которые пройдут в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки потери вооруженных сил Украины в районе окружения составили до 40 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла орудие полевой артиллерии. Кроме того, стало известно, что в ходе расширения внешней зоны контроля нашим военным удалось освободить населенный пункт Анаполия. Кроме того, подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении в Доброполье овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах Степановки, Белозерского, Сергеевки, Роганского, Новоявленки и Камышевахи. В Доброполе штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. В течение суток освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих.
1: Российские войска гераниями в глубине территории Украины сегодня поразили здание логистического центра, подстанции электростанции, а также мобильную установку зенитного ракетного комплекса, сообщили в Минобороны. Ведомства отметили, что поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий. Движение поездов и работа эскалаторов приостановлены в метро в Киеве из-за снижения напряжения в сети, сообщили в четверг в Киевской городской администрации. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в среду сообщала, что в части регионов Украины в четверг ведут графики почасовых отключений электричества на весь день. Движение трамваев и троллейбусов также прекратилось в нескольких районах столицы Украины сегодня вечером. Причиной случившегося также стало падение напряжения в электросети. Как сообщают местные СМИ, воздушная тревога в 5-й раз за сутки объявлена сегодня вечером в Киеве. Предупреждение об угрозе с воздуха действует также в ряде областей Украины, отмечает ТАСС. Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды: 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, более 40 выплат в России будут проиндексированы с 1 февраля следующего года по фактической инфляции. Из расчета прогнозной инфляции на 6,8% правительство проиндексирует размер материнского капитала, ежемесячные денежные выплаты, пособия по уходу за ребенком для неработающих женщин и другие социальные выплаты. Таким образом, выплата при рождении второго ребенка превысит 1 миллион рублей при условии, что семья не получала его на первенца. Яндекс еще оценивает ущерб от пожара в Сасово-Рязанской области, но пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра, сообщили РИА Новостям в пресс-службе компании. Ранее в Яндексе сообщили, что 8 октября в их центре обработки данных в городе Сасово произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры, пострадавших нет. Работа дата-центра была полностью остановлена, а часть сервисов Яндекса работают с перебоями, предупредили в компании. Специалисты начали устранять последствия происшествия, производстве и восстанавливают работу сервисов. Масштабные сбои фиксируются сегодня в Рунете, не открываются в том числе сайты банков и других ресурсов, свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф». Корабль американской компании SpaceX экипажем миссии «Крио-12», в которой входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, вернулся на Землю с борта Международной космической станции. Корабль приводнился у побережья штата Калифорния полчаса назад, сообщает ТАСС. Путь от орбитальной станции до Земли занял у космонавтов около 27 часов. Экипаж «Крио-12» находился на орбитальной станции с середины февраля. Министерство информации Пакистана назвали недостоверным сообщение издания «Нью-Йорк Таймс», согласно которым пакистанские ВВС принимают участие в ударах по хуситам. Издание «Даун» напоминает, что ранее в министерстве также назвали умозрительными сообщения о переброске 30-40 тысяч пакистанских военных в Саудовскую Аравию. Глава Минобороны Пакистана отмечал, что пакистанские и турецкие военные находятся в регионе конфликта, но только саудовские войска участвуют в боях. 5 октября Пакистан и Турция в рамках Мекканского оборонительного соглашения договорились с Саудовской Аравией о развертывании военных сил на территории королевства для обеспечения его безопасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Алма-Ате стартовал турнир категории Challenger Memorial Дениса Тена. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77-39. Адина Хуснудинова 5-я, Мария Захарова 8-я. А в эти минуты короткую программу представляют мужчины. Российский фигурист Владислав Дикиджи чисто откатал свою программу с результатом 107-31. Это новый рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах. Тем временем российские гимнасты все еще не получили визы в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике с 17 по 25 октября. Завтра последний рабочий день в посольстве для того, чтобы успеть получить визы до вылета на чемпионат мира. Нас просто испытывают на прочность. Надеемся, что вопрос все-таки решится, заявила экс-старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг претендентов на приз лучшему вратарю сезона «Визина Трофи». В голосовании приняли участие 16 экспертов, а лидером рейтинга стал российский голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский, Илья Сорокин из «Айлендерс» третий, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин шестой. Плавание в Ташкенте проходит второй из трех этапов Кубка мира на короткой воде. Сегодня Кирилл Пригода победил на дистанции 100 метров брасом. Евгения Чекунова была лучше на 200-метровке брасом. Егор Корнев занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем. На аналогичной дистанции у женщин Дарья Клепикова взяла бронзу. Александра Кузнецова заняла третье место на дистанции 50 метров на спине. Напомню, ранее стало известно о том, что Корнев и большая часть команды примут участие во всех трех этапах Кубка мира на короткой воде. Все они проходят в октябре. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку. В поединке за третье место в категории до 70 килограммов россиянка победила Александру Андрич из Сербии. В завершении теннис Мира Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине, обыграв Екатерину Александрову 7-6, 7-6. А в новом рейтинге после этой победы Андреева с пятого места переместится на высшую, на данный момент для себя четвертую позицию, а в случае выхода в финал станет третьей ракеткой мира. В 1-2 Мира сыграет с 26-й сеянной Николой Бартуньковой. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В данном центре Фобос 9 октября в Магадане ожидается около 2 градусов тепла, без осадков. В Петропавловске-Камчатском 6-8 градусов, облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске до 6 градусов, временами осадки. В Сургуте плюс 1, плюс 3, облачно, мокрый снег, гололед. В Мурманске около 6 градусов, без осадков. В Петрозаводске и Вологде днем около 12 градусов, возможно, небольшие осадки. В Оренбурге завтра около 17 градусов будет сухо. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем дождь и до 14 тепла. В Москве сейчас около 13 градусов, предстоящую ночью от 6 до 8 градусов. Завтра днем во второй половине дня возможны осадки и около 18 градусов тепла.
0: Телерадиокомпания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Радио России представляет. Театр у микрофона.
4: Ты что такое?
0: «Осенняя скука». Радиоспектакль по одноименной пьесе Николая Алексеевича Некрасова.
4: Не спать после обеда. Вот все, чего требует от тебя, как от человека.
0: Помещик Лосуков скучает в деревне. Осень усиливает его скуку, отчего мужчина начинает сам себя развлекать.
4: Пойди сюда, а нагар на свечке. О чем ты думаешь?
0: Помещик придумывает чудаковатые поручения для своих слуг, а потом бранит их за недостаточно усердную работу.
4: У тебя есть язык?
5: Есть.
4: Лжешь, нет. У тебя нет языка. Нет языка? А?
5: Есть.
0: Когда герой устает распекать слуг, он решает строгать на станке. Получится ли это у помещика? Или ему наскучит и это дело?
4: Играют. Прекрасное дело. Одному играть почти невозможно. Да и результата никакого не будет.
0: Слушайте радиопостановку «Осенняя скука» в субботу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда и Хабаровска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале эфира напоминаем вам наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь, пожалуйста, к беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Есть у нас страничка ВКонтакте. Радио России мы там называемся. Подписывайтесь на нее. Там самые яркие моменты наших эфиров, самые актуальные новости. Ну и трансляция сегодняшнего прямого эфира имеется. Заходите, прокомментируйте. Эта возможность там также есть. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Ну а самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
6: Переходим к новостям. Одна из достаточно громких сегодняшних новостей – это ситуация в Рязанской области, в населенном пункте Сасово. Сообщается, что там произошло возгорание на одном из объектов компании «Яндекс». Произошло оно в результате попадания беспилотника, соответственно.
7: На данный момент Яндекс еще оценивает ущерб от пожара и пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра. Об этом сообщает пресс-служба компании. Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается. Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово, говорят в компании. Нужно отметить, что пожар затронул часть инфраструктуры, ну, произошедший после удара беспилотника пожар затронул часть инфраструктуры, и работа целиком центра была остановлена, часть сервисов компании работала с перебоями, ну и пострадали некоторые компании, которые точно так же хранили данные в Яндексе и пользовались его сервисами.
6: Ну да, некоторые платформы вот сообщали, что сбой в их работе был связан с происшествием на объекте инфраструктурного партнера, то есть Яндекс. На ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что за ночь над регионом было сбито 2 беспилотника, а в Сасовском округе загорелась кровля одного из предприятий, в нескольких частных домах выбило стекла. То есть информация появлялась на самом деле не быстро, скажем прямо.
7: К нам присоединяется член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Владислав Владиславович. Ну вот первый вопрос. А с чем может быть связано, что так дозированно выдавалось сегодня в течение дня информация? Сначала вообще вроде как даже о беспилотниках не говорили, потом, что упали обломки, а потом все-таки, что была атака БПЛА.
8: Ну, я в этом случае задал вопрос, кому нужно выдавать сразу и всю информацию. Ну так, во-первых, любая информация, прежде всего информация, по которой противник оценивает результат. То есть мы в этом случае рассматриваем ее как возможность быть информированным, противник рассматривает как возможность получить объективную информацию о результатах. И мы за эти годы десятки раз сталкивались с тем, что видео, которые выкладываются в сеть, или рассказы, которые выкладываются в сеть, потом приводят к тому, что противник, что называется, дорабатывает, то есть наносит дополнительные удары по тем объектам, которые перед этим атаковались. Поэтому сейчас, что называется, ситуация такова, что сначала производится оценка, и только если эта оценка точно не повлияет на то, что происходит, тогда она начинает выдаваться уже в общественное поле. И то, опять же, в тех рамках, которые в данном случае считаются нормальными. Угу. Так что здесь я не вижу никакого противоречия. И, в общем, ну, как бы надо понимать, что это война все-таки, а не, скажем, история про какую-то связанную там с природным катаклизмом или там еще что-нибудь в этом роде.
7: Владислав Владиславович, еще один момент, который на себя обращает внимание. Но удары по инфраструктурным объектам, они, в общем, не впервые происходят. Удары по НПЗ, да, мы помним, удары по маркетплейсам помним. Но есть, назову это так, неподтвержденная информация, на самом деле, конечно, все понимают, что и маркетплейсы, и НПЗ озаботились собственной защитой. И государство им возможность такой защиты тоже предоставило законодательными своими распоряжениями. Что касается вот этих дата-центров и IT-компаний, то, что вот сейчас до них долетело, это что получается? Они думали, что останутся в стороне от этих атак, как вы считаете? Не успели подготовить какую-то собственную оборону или не захотели? Вот что вы об этом думаете?
6: Может быть, подумали, что пронесет.
8: Ну, вы знаете, в этом случае, конечно, можно это назвать, в общем, русским словом «авось», но, безусловно, это такая, то, что называется халатность. Учитывая значение той же самой компании «Яндекс» для как бы цифровой среды страны, где Яндекс является фактически монополистом в очень многих областях, на него завязано огромное количество разных сервисов, в том числе и государственных сервисов, и кого угодно. И в этом случае огромная компания, которая имеет многомиллиардный оборот, которая не пыталась никак прикрыть свои дата-центры, это вызывает вопросы. И в этом случае, как ни странно, они становятся первыми кандидатами под недавно принятое распоряжение правительства, по которому у нерадивых таких хозяев могут браться под государственное управление их объекты и их компании. Так что здесь Яндекс играет очень такую опасную игру и, в общем, может доиграться.
6: Ну, играли это или действительно просто думали, что, ну, они же вот как бы для всего мира работают, поэтому их-то это не касается. Ну, так,
7: Давайте я конкретизирую, Владислав Владиславович, слова «для всего мира». Мы знаем, что Яндекс такая компания, которая хотела на двух стульях усидеть. На своих музыкальных платформах, например, они оставляли треки украинских исполнителей и выплачивали им деньги по итогам исполнения авторских договоров. Например, да, многие вот в сети я сегодня видел, обращают внимание на то, что Яндекс границу между Россией и Украиной сейчас не рисует принципиально. Вот понимаете, о чем идет речь? Вот в этом Яндекс, контексте.
8: Я понимаю отлично. Яндекс удалил часть украинских объектов со своих карт. Да. То есть Яндекс в этом случае действительно пытается сидеть на двух стульях. И, в общем, это, еще раз говорю, может очень дорого обойтись компании. Ну и самое главное, если так говорить, то, конечно, это очень конкретный показатель того, насколько, что называется, сколько как-то не мечите бисер перед свиньями, сколько ее не корми, она все равно копыта на стол. То есть сколько они не заигрывали как бы в свою отстраненность, в том, что они работают на весь мир, в том, что они, в общем, и даже жалеют где-то простых украинцев. Украина влупила по Яндексу так, что мало не показалось. Так что для Яндекса тоже, возможно, будет некий такой урок.
6: Хорошо, а как же быть тем, кто завязан на Яндекс? Ну, действительно, во многих отраслях цифровых Яндекс монополист. Ну, так сложилось. Вот как быть контрагентом? Как быть, в конце концов, нам, пользователям? Многие пользуются облачными хранилищами, в том числе и яндексовскими.
8: Ну, понимаете, в принципе, сама по себе система хранения, она является распределенной. То есть в этом случае вывод одного только дата-центра никак не может повлиять на полную, так сказать, работу компании или, допустим, на полное выпадание какого-нибудь сервиса. Если это так, то это только говорит о том, насколько плохо был организован внутри Яндекса вся работа. То есть если нет никакого резервирования, если нет как бы плана на случай, плана Б на случай того, то, что сейчас произошло. Могло же произойти не только атака дронов, мог произойти просто обычный бытовой пожар большой, могла произойти какая-то техногенная авария, мог произойти, в конце концов, какой-то природный катаклизм. То есть, если в этом случае Яндекс все делает на тонкого, то в этом случае, опять же, нужно спрашивать именно с компанией, и тогда начинать создавать какие-то параллельные сервисы, и не только ставить все на... Не класть яйца в одну корзину. Война нас очень многим вещам учит и очень многие вещи показывает. И то, что раньше казалось абсолютно нормально, сегодня выглядит аномально. Вспомним, как нам обрезали в 22-23 годах практически все, что работало у нас за границей. Как нам закрывали там YouTube, вычищали все наши компании информационные, какие угодно, из интернета. То есть мы все это уже видели. Странно, что на четвертый год, точнее на пятый год войны, наконец, теперь это увидел Яндекс.
6: А вот мы, знаете, что увидели? Что все-таки плохо, что вот монополист один, что вот такие вот вещи существенные, вообще говоря, да, вы говорите вот о том, что государственные органы хранили, в том числе и хранят там свои какие-то документы в этих хранилищах, да, облачных, ну и так далее. Как-то вот уже кажется, что нужно, чтобы был какой-то конкурент или хотя бы вариант, кроме Яндекса.
8: Ну, вы знаете, опять же, война показала. Допустим, наш большой ВПК, прекрасный ВПК, который выпускает очень современную, мощную продукцию, мы им гордимся, но война заставила увидеть малый ВПК. И сегодня огромное количество важнейшего вооружения, важнейшей техники, важнейших устройств технических и электроники выпускается малыми промышленными предприятиями, которые большому ВПК никогда не принадлежали. Но самый простой пример, вы, наверное, знаете, известный наш оптоволоконные дроны «Князь Вандал Новгородский», которые создали энтузиасты и которые выпускаются фактически частные фирмы. Поэтому в этом случае, да, мы начинаем для себя открывать то, что, опять же, как я уже сказал, монополизм – это иногда хорошо, но не всегда хорошо. И, по крайней мере, на случай таких обстоятельств, с какими мы сталкиваемся, необходимо обязательно иметь резервы и резервирование. И тут, это, ну, как бы сказать, теперь мы это видим. Я думаю, что теперь будут делаться выводы.
7: Вообще хочется сказать, что после того, как атаковали один маркетплейс, второй, в общем, был предупрежден и успел какие-то меры предпринять, то и в данном случае будем надеяться, что остальные эти компании, которые тоже завязаны на хранение данных и какую-то инфраструктуру айтишную, они тоже будут понимать, что им сейчас нужно делать, и делать это, в общем-то, в авральном порядке.
6: Ну и кроме того, может быть, они начнут развиваться, и это будет их таким стартом для
7: роста. С нами был член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин, а мы переходим к следующей новости.
0: Наше время.
7: Метрополитен в Киеве остановился из-за отсутствия напряжения. Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на администрацию города. Все три ветки киевского метро остановились из-за отсутствия напряжения. Отмечается, что станции также обесточены. Национальная энергетическая компания сообщила, что в части регионов страны введут графики почасовых отключений электричества на весь день. А ранее, в чем причина-то, да? Минобороны России объявила об усилении ударов по объектам ВСУ в ответ на угрозы главы киевского режима усилить атаки на российские НПЗ.
6: Еще накануне, днем 7 октября, украинские издания сообщали о том, что Киев накрыл тотальный блэкаут. Были введены экстренные отключения электричества. Большая часть столицы Украины оставалась без света. В Киевской области электричество тоже мало у кого было. Ну и кроме Киева и Киевской области, также Житомирская, Полтавская, Сумская, Черниговская области затронули массовые отключения электричества.
7: Частично пропал интернет из-за блэкаута. Упало напряжение в розетках до 180 вольт. Это вот то, что в комментариях к этим новостям пишут пользователи украинских ресурсов. Большая часть столицы без света. Не работает электротранспорт на правом берегу. Киев частично без воды. Насосные станции обесточены. В общем, такая ситуация сейчас в Киеве после усиления ударов вооруженных сил России по объектам военной инфраструктуры.
6: При этом в Германии звучат голоса о полном прекращении финансирования поставок оружия Украине. Ну, понятно, что это альтернатива для Германии, и сопутствующие партии инициировали они внеочередное заседание Ландтага Саксония-Анхальт, там победила АДГ, именно в этой земле. И на этом заседании они предложат прекратить финансовую военную помощь Киеву, выступить за дипломатическое урегулирование конфликта. Это вот с одной стороны. Да? А с другой стороны, также немецкий некий дипломат, ну, не немецкий, европейский все-таки, это издание «Репортер» сообщает, советует прекратить давать Киеву ложные надежды на вступление в Евросоюз. По словам этого неназванного дипломата, никто из серьезных людей не верит, что Украина войдет в ЕС до конца десятилетия, а перспектива ее членства в принципе остается под вопросом. И дипломат считает, что поддержку Киева лучше сосредоточить на других направлениях, через НАТО и военную помощь. Такие, вы знаете, как бы разносторонние звучат заявления в Европе. При этом Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Ну, понятно, с чем это связано.
7: Да, пожалуй. Попробуем все это объединить и обсудить с доктором политических наук, профессором, заведующей кафедрой социальных технологий РАНХИК Санкт-Петербург Инна Витренко с нами на связи. Инна Александровна, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
6: Здравствуйте, Инна Александровна. Давайте с Венгрии начнем. Прошли выборы, да, президент ушел с поста, сейчас там исполняющие обязанности. И первое, что они сделали, сняли вето на переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Это вот такой был самый главный важный шаг?
9: Ну, на самом деле, здесь немножко нужно в риторике разобраться. Венгрия сняла это на открытие двух переговорных кластеров. Это кластер по внутреннему рынку и по конкурентоспособности. То есть это тот переговорный трек, который должен показать, насколько экономически Украина готовится и готова вступить в ЕС. Это технический пока аспект, то есть фактически зеленый свет дан на то, чтобы можно было начать протокольную подготовку к этим переговорам. Основного вето даже на эти два кластера Венгрия не снимала. Мадьяр четко сказал, что вето будет снято тогда, когда Рада примет закон, гарантирующий образовательные и культурные права венгерского меньшинства, которое проживает в Закарпатье. Это главное его условие. Кстати, этот законопроект внесен в Раду, и Рада, по-моему, его в понедельник будет рассматривать. Пока что сейчас могут сделать в Евросоюзе? Написать письма, подготовить, запросить переговорные позиции у Киева именно по этим двум составляющим экономического плана. Ну, а Мадьяр оставляет себе вот такой вот люфт, что называется, до конца сниму только тогда, когда будет принят этот законопроект. Об этом, кстати, не договорились еще в июне месяце, и очень быстро на коленке этот законопроект о правах венгров, проживающих в Закарпатье, делали в Раде.
7: Только венграм права на Украине хотят дать, остальным национальным меньшинствам они там не задумываются об этом?
9: Вы знаете, очень хороший вопрос, что называется не в кровь, а в глаз, но дело в том, что Мадьяр, когда пришел к власти после Орбана, Орбан четко артикулировал позицию о невступлении Украины в ЕС, и он это делал по политическим позициям. Он до сих пор, даже сегодня комментируя это решение, говорил, что это смерть для венгров и неправильное политическое решение. Мадьяр-то акцент сменил. он это вето оставил, но оставил именно из-за того, что вот есть венцы, которые проживают в Закарпатье, у них очень тяжелая позиция в ограничении их языковых прав, их образовательных прав, проявления культурной своей идентичности. И вот если Украина пойдет на смягчение вот этих вот позиций и даст им гарантии, вот тогда это снимут. То есть он вот это вот сделал залогом торга, что называется. И очень это эксплуатирует на данный момент.
7: Инна Александровна, не отключайтесь, пожалуйста. Мы сейчас сделаем техническую паузу и после этого зададим еще несколько вопросов. С нами на связи доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социальных технологий РАНХИК Санкт-Петербург Инна Ветренко.
10: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.

0: странно. Зачем же снимать-то ветвы? Сначала для нас чего-нибудь сделать, а тогда мы, может быть, следующий шаг сделаем. Как-то вроде как наоборот должно быть.
1: А вот, кстати, оппозиция в Венгрии, это и говорит сегодня целый день о том, что мы опять ведемся на пустые обещания. Ну и что, что они сделали этот законопроект на коленке, внесли его в Раду, тем более Рада нелегитимная, напоминают об этом Мадьяру, примет она это решение или не примет, неясно, а мы опять на это ведемся. Но вы знаете, здесь есть еще один такой контекст. На самом деле Копенгагенское соглашение, на основе которого зиждется вступление любой страны в ЕС, включает 5 основных блоков. Один из блоков экономический. И понятно, что в этом блоке Украина больше всего уязвима. Она совершенно не дотягивает по экономическим показателям, по развитию внутреннего рынка, производства и конкурентоспособности украинских товаров на европейском рынке. Поэтому, мне кажется, Мадьяр решил снять вето и запустить этот технический пока процесс, оно до конца не снято, повторяю, он снимет только после принятия закона, а для того, чтобы не дразнить гусей. Все равно Украина здесь сейчас подаст свои переговорные позиции Европе, они совершенно не будут соответствовать тем требованиям, которые закреплены вот в этом Копенгагенском соглашении.
0: Хорошо, а вот эти вот заявления, которые звучат, такие вот в две стороны направлены. С одной стороны, а давайте все-таки мы успокоимся, не будем уже давать Украине никаких ложных надежд, все равно мы их в ЕС не примем, давайте вот мы как-нибудь через НАТО там, ну просто будем оружием там помогать. И с другой стороны, а давайте не будем вообще поставлять Украине оружие никакого. Вот эти вот заявления, это о чем?
1: Это говорит о явном расколе, который есть в политическом истеблишменте Европы, и мы это знаем. Есть два лагеря. Один лагерь, который понимает, что остановить конфликт на Украине можно быстро, не поставляя оружие, не давая им никакой материальной и технической помощи, не предоставляя информацию, война быстро закончится. И они честно артикулируют свои позиции, правильно вы сказали, это альтернатива. До Германии политическая партия и еще один ее союзник. Остальные же живут в той парадигме, которую для себя Европа сейчас создала. Война с Россией к 2030 году. Поэтому давайте будем давать, пусть продолжается война до последнего украинца. Украина вот это вот сакральная жертва, это заслон для Европы, они живут вот в рамках такой риторики. И этот раскол, чем дальше, тем он жестче звучит и становится для нас очевиднее. Но самое интересное, что те, кто принимают решения, они как-то к этой полемике не очень прислушиваются.
2: Действительно. Да, спасибо вам большое. Доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХИК Санкт-Петербург Инна Витренко была с нами на связи. У меня вообще сложилось ощущение, что пока у России какой-то конкретной позиции по вступлению Украины в Евросоюз не было, Евросоюз пугал Россию тем, что Украина к ним присоединится. А когда Россия сказала, ну, пускай присоединяется, Евросоюз выпятил глаза, сказал, в смысле, кормить еще одного члена Евросоюза? Нет, давайте ложных надежд не будем им давать. И повременим с этим решением.
0: Наше время. Ну вот сейчас, да, опять прозвучала мысль о том, что в Европе, ну, наверное, все-таки не все. Я очень хочу надеяться, что здравомыслие там присутствует, да, у определенного количества, надеюсь, большого европейцев. Но тем не менее, что к 30-му году война с Россией и так далее. И вот, значит, что еще у нас? Какие новости? Вот буквально в наступающий понедельник, 12 числа, 12 октября, в Польше будет представлен план действий на случай конфликта с Россией. Этот план разрабатывается в НАТО.
2: Да, предусматривает он интеграцию беспилотников и искусственного интеллекта в традиционные вооруженные силы. Но самое интересное, что они разрабатывают план быстрой победы над Россией, да? Ничего нам это не напоминает?
0: Напоминает? Блицкриг это напоминает.
2: Блицкриг очередной разрабатывают против нас. И то, что этот блицкриг уже когда-то разрабатывался в Европе, сейчас, похоже, никого не смущает. Может, действительно историю не знают. Плохо заканчивается обычно все это. Тем более, что Сергей Лавров прокомментировал тему и сказал, мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят. И главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции. Не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей.
0: Военный обозреватель, редактор журнала «Новый

0: оборонный заказ. Дмитрий Корнев к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: Ну, смотрите, 12 октября в Польше будет представлен план. Он секретный план или он такой, во всеуслышании, будет представлен, что называется...
2: Понимаем мы, о чем-то вообще
0: в присутствии будет. Всех, да.
1: Ну, смотрите, обычно планы применения вооруженных сил секретные, но в данной ситуации на Западе могут принять решение какие-то части этого плана, какие-то общие положения огласить, ну, потому что там очень любят сейчас говорить и об угрозе с Востока, и о милитаризме, о том, что нужно готовить вооруженные силы. Ну, а вообще, ну, будем реалистами, у любых стран, которые обладают вооруженными силами, есть планы их применения. Обычно они секретны, но в каких-то пиар-целях, конечно, какие-то части этих планов могут оглашаться.
0: Я к чему? Мы-то знаем, что там в этих планах?
1: Ну, рано или поздно, конечно, наша разведка, я думаю, узнает, но можно предполагать. Смотрите, сейчас они делают новый революционный план, и основные моменты они обозначили. Это искусственный интеллект и дроны. Это значит, что в предыдущих планах ни искусственного интеллекта, ни дронов, скорее всего, не было. Ну и, собственно, да, конечно, такие изменения в вооруженной борьбе должны быть отражены в планах. Иначе военные не могут действовать. То есть само по себе это, ну, наверное, не должно никого смущать и представлять какой-то угрозы. Вопрос именно в том, как политики будут использовать планы и корректировать планы вооруженных сил. Потому что, ну, собственно, решения принимают политики, а не военные.
2: Мне кажется, это очень плохое решение сказать, что мы разрабатываем против вас суперсекретный план, который будет состоять из беспилотников и искусственного интеллекта. Ну, практически Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Мы, в общем, в целом представляем, о чем там пойдет речь.
1: Ну, смотрите, с одной стороны, да, но с другой стороны, у нас же тоже есть планы. У любых вооруженных сил есть планы их применения. Собственно, от того, что такие планы существуют, ну, есть армии, армии существуют для того, чтобы когда-то, возможно, воевать. Вот задача как бы сделать так, чтобы армии не воевали. А политики на Западе сейчас очень сильно играют в эту игру, и действительно, как уже прозвучало, там разные силы есть. Соответственно, поддержка тех сил, которые за, ну, здравомыслящий подход, ну, должна быть, и она, собственно, есть. И остудить как-то эти головы, ну, тоже нужно. При этом, ну, смотрите, у НАТО нет на данный момент ресурсов для нападения на Российскую Федерацию. То есть арифметически напасть, ну, они могут, но это бессмысленно,
2: я,
1: скажем
2: Дмитрий,
1: так.
2: Я, Дмитрий, знаете, прошу прощения, что вас перебиваю, просто сразу вспоминаю, ну, мы-то что-то аналогии еще с Блицкригом гитлеровским, да, проводим. У Гитлера тоже мало было сил, чтобы на Советский Союз нападать, но ведь напал. И вроде отвлечены они были сначала на французское направление, но оперативно перебросили и таки вторглись.
1: Я абсолютно с вами согласен. То есть бывают ситуации, когда люди, ну, скажем так, действуют, ну, скажем так, не совсем логично. Но смотрите, для того, чтобы совершить нападение, необходимо готовиться.
2: Да.
1: Подготовка на Западе ведется. И сейчас они, да, обозначают некий ориентир на 2030 год. А насколько этот ориентир будет выполнен, ну, я думаю, что мы держим здесь руку на пульсе и следим за тем, что они говорят, это одно, и что они делают, это другое. И, собственно, пока дела, да, у них начали двигаться. Очень много программ вооружений сейчас прямо стартуют в Германии, в Финляндии, в Прибалтике. Соединенные Штаты здесь немножечко дистанцировались вот именно при текущей администрации. Но Европа начинает как бы вот бурлить вокруг темы милитаризации. Когда это начнет давать свои результаты, вот здесь наступит тот самый момент, когда надо будет, ну, собственно, останавливать этот маятник, если он, конечно, дойдет до опасных пределов.
2: А скажите, пожалуйста, ну, всегда хочется в таких темах еще, конечно, про нас самих поговорить. Насколько мы готовимся к тому, что европейцы могут разработать план и пустить его в ход, что называется? Ну, разрабатываем свои собственные системы, строим какие-то заграждения. Я не знаю, Дмитрий, я не военный, но как мы сейчас должны реагировать на эти планы НАТО?
1: Ну, смотрите, я думаю, что наши вооруженные силы, ну, очень надеюсь, что они готовы к любым планам НАТО на данный момент. И, собственно, развитие и Калининградской области, имеется в виду в военном смысле, и Балтийского флота, и появление новых западных округов, развертывание новых ракетных бригад на западном направлении. Речь не про СВО. Ну, и есть еще один момент. То есть мы уделяем этому вниманию, это раз. И плюс на данный момент на европейском континенте самая мощная армия именно у Российской Федерации. Единственная армия, которая обладает боевым опытом, реальным боевым опытом. Собственно, перебросить силы и средства с СВО на западное направление, этого и боятся в Европе. Пока мы не готовы это делать, и нам это не нужно на самом деле сейчас. Но в случае необходимости, я думаю, защитить себя мы точно сможем.
0: Вот обращаю еще что на себя внимание. Вот в Северном море проходят масштабные учения, да, среди которых, в том числе, вот мы даже это обсуждали в нашем эфире, отрабатывали захват гражданского судна там, да, вот, укрепляют границу, ну, все, что можно только, вот, все, и риторика тоже. Но при этом глава НАТО все время говорит, мы только обороняемся, мы оборонительная организация, мы ни в коем, никаких, да, вообще даже не думайте. Ни в коем случае.
2: Еще он очень часто говорит, что мы не видим приготовления России к нападению на Европу и НАТО.
0: Да. Как? А к 30-му году, вот все тоже, опять же, все говорят, да, об этом, что к 30-му году вот Европа готовится к войне с Россией. Как это все? Вот, ну, как
2: в одной
0: это
2: голове
0: все,
2: европейской укладывается.
0: Как это все свести-то, да?
1: Ну, на самом деле это достаточно легко сводится. Ну, смотрите, то есть перемещаемся, допустим, в Берлин, да, мыслями. В 30-м году Россия нападет. Русские говорят, что они не будут нападать. Говорите о том, что Россия нападет в 30-м году. Давайте действовать, исходя из этого. Рейнметал в шоколаде, все остальные компании ВПК в шоколаде, все хорошо. Говорите больше о войне, давайте перебрасывать силы и средства. Когда приходим к людям, к народу, ну, в Европе народ не готов воевать, в принципе.
0: Ну да.
1: То есть им,
0: ну хорошо.
1: И они вот на эту тему не думают.
0: Да, и вот дзынь, полночь, 30-й год, Новый год, 1 января, и Россия не напала. Что делаем?
1: Самое опасное в том, что если они в 29-м году захотят превентивно напасть, вот это самое опасное. И вот, вот эти планы, если они вдруг есть... Ну, представляете, да, то есть они сами начинают верить в то, что придумали.
0: То есть превентивный удар, который они назовут оборонительным. Вот так.
1: Конечно.
2: Дмитрий, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое за интересную беседу. Военный обозреватель, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев был с нами на связи.

0: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
1: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: Наше время.
4: Собьем немножко градус риторики, да, немножечко тему как-то...
5: Подсластим, хочется, скажем, нашу верстку.
4: Ну, тоже знаешь, в общем, проблемная
5: подсластим
4: тема.
5: Подсластим буквально в прямом смысле этого слова.
4: Ну, между прочим, да. Между прочим, да. В России к 27-му году планируют подготовить национальное руководство по питанию. И тут же вот у нас сегодня с тобой все время, весь эфир, отсылки к истории, да. Было уже такое однажды в нашей стране. В 60... Сначала, конечно, в 30-е годы это было, а потом в 60-е.
5: Про ГОСТы ты сейчас
4: говоришь? Под руководством Микояна была разработана как раз пищевая политика Советского Союза, и тогда же появилась та самая знаменитая книга о вкусной и здоровой пище.
5: Сейчас нам слушатель напишет, какое мороженое было по ГОСТу вкусное, и какой хлеб был пышный по ГОСТу, а сейчас не так.
4: Mm-hmm. Да, но мы сейчас не про ГОСТы, мы сейчас про то, какой должна быть вкусная и, главное, здоровая пища. Вот это вот руководство по питанию должно стать ориентиром для врачей, для обычных граждан, объединить научно обоснованные рекомендации по формированию ежедневного рациона. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам главы Минздрава, необходимость таких рекомендаций связана с тем, что у нас катастрофически растет число людей, страдающих лишним весом.
5: За последние 10 лет в России увеличилась заболеваемость как среди взрослых, так и среди детей. Это про ожирение Михаил Мурашко говорит. Кстати, конференция, на которой он выступал-то, в общем, с таким довольно ясным названием «Ожирение и метаболические нарушения. Осознанная перезагрузка». Ну вот об этой осознанной перезагрузке сейчас попытаемся поговорить с профессором МГУ, руководителем Национального исследовательского центра «Здоровое питание». Олег Медведев с нами на связи. Олег Стефанович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Насколько, как вы считаете, вот это новое руководство по питанию будет похоже на то микояновское?
6: Знаете, оно будет не очень сильно похоже, потому что за это время прошли большие изменения в науке о питании. И наука доказала очень многие положения, которые сейчас не соответствуют тем, о которых говорили вот в 60-е годы. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная инициатива. И она, в общем, отражает те тенденции, которые происходят в мире в этой области. Mm-hmm. Национальное руководство по питанию есть в большинстве стран мира. И они обновляются каждые 5 лет. Поэтому хорошо, что вы отметили, что такие хорошо известные рекомендации наши были уже несколько десятилетий тому назад. А вот в большинстве стран они обновляются каждые 5 лет, как минимум, угу, потому что много появляется нового в науке о питании. Угу. И поэтому, казалось бы, те положения, которые будут высказаны и будут включены, они достаточно хорошо известны большинству людей. Меньше потреблять соли, потому что иначе это ведет к повышению артериального давления. Надо использовать разнообразные продукты и рационально соблюдение соотношения белков, жиров и углеводов, главных наших макронутриентов.
4: Mm-hmm.
6: Хотя это известные все фразы, но относительно немного людей следуют вот этим хорошо известным правилам.
4: Олег Стефанович, поэтому... прошу прощения, перебью. Мне кажется, очень многие рады были бы этому следовать, но вот приходишь в магазин, смотришь на эту говядину и думаешь, ну вот она такого цвета-то вообще в жизни не бывает. Ну я же видела, как выглядит говядина, ну, например, вот в селе, да, когда бычка зарежут. Ну я понимаю, что вот это, да, это не настоящий цвет. Берешь масло и надеешься, что там все-таки нет пальмового масла, что это правда из молока сделано. Покупаешь картошку тоже, в общем, по вкусу. Даже на, ну, как можно испортить картошку, я вообще не понимаю. Но реально найти качественные продукты, я к тому, в магазинах, довольно сложно. И из этого истекает следующий мой вопрос. Вот эти рекомендации, ну хорошо, понятно, им будут следовать там в детских садах, в школах, там, в больницах, да, там, да, где готовят, да, для большого количества разом и где можно это все проконтролировать. Как быть бедным людям-то простым? Ну вот захочет человек здоровую пищу потреблять исключительно, приходит в магазин, а где она, здоровая пища-то, где эта полка-то?
6: Ну, во-первых, я не совсем соглашусь с вами. Это такое, знаете, как бы немножко пораженческое настроение. Все, что мы видим в магазине, недостаточно высокого качества. Ну, не совсем, мягко скажем, это так. Это если мы говорим о случаях фальсификации, когда на этикетке мы читаем одно, а в продукте другое, это уже наказуемые факты. У нас масса производителей, которые производят хорошие продукты питания. Здесь я с вами как бы не соглашусь. Есть у нас целые сети здорового питания. В общем, там вполне приличные продукты. Нельзя сказать, что у нас продукты как бы значительно хуже, чем во многих других передовых развитых странах.
4: Нет, я о другом хочу сказать. Вот, да, приедешь на сельский рынок, вот там здоровые продукты. Ну, правда, но это так. Угу. Вот такое ощущение, что чтобы питаться здоровой пищей, нужно всей страной переехать в сельскую местность. Потому что там действительно яйца, там действительно мясо, там масло, да, там молоко. Да. Там вот как-то вот оно вот все настоящее. Я к этому? Нет, почему? Я ни в коем случае не критикую всех производителей продуктов. Я про массовый сегмент.
6: Дело все в том, что я просто вот и как человек с научной точки зрения, занимающийся здоровым питанием, у меня нет такого негативного отношения. Понятно, что на рынке это выглядит более красиво, оно подбирается уже индивидуально, понимаете. И вы видите залежи фруктов, красиво подобранных, практически на любом рынке. Все правильно. Но в большинстве наших сетевых продуктов, широко известных, это продукты самого нормального качества. Проблема не столько, казалось бы, в качестве продуктов, потому что оно все равно контролируется. Есть у нас Росздравнадзор, много других государственных органов, которые контролируют качество пищевых продуктов. И, в общем, их контролируют практически не меньше, чем качество лекарств. Поэтому даже сейчас есть такое направление в мировой науке о питании «Еда как лекарство». Это направление, которое бурно развивается сейчас. И правильное питание позволяет предупредить очень многие заболевания. Поэтому не столько, мне кажется, проблема как-то некачественных продуктов питания, о которых вот вы сейчас упоминаете, сколько неправильный выбор самого покупателя, самого потребителя. В этом основная проблема, что люди привыкают к таким монодиетам, да, они слушают или видят пожелания по диетам, но любая диета – это ограничение чего-то. Любая диета – это ограничение чего-то. А современные представления о здоровом питании говорят о том, что желательно, чтобы у вас был многообразный выбор продуктов. 20-30 продуктов. Если у вас овощи на столе или фрукты на столе, чтобы это были не одни яблоки или одни груши, а немного яблок, немного груш, немного слив и так далее. Это организм получает все необходимые микроэлементы, потому что это все производится на разных почвах, в разных регионах. И таким образом сглаживаются, может быть, те недостатки по элементам, которые есть в каком-то отдельном регионе. Угу. Так что в данном случае я бы больше говорил о выборе самого потребителя, чем о каких-то,
5: некачественных продуктах.
6: Отношениях, да, как
5: Алексей нездоровым Иванович, продуктам. Спасибо вам большое. Да. Профессор МГУ, руководитель Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Олег Медведев был с нами на связи. Я не знаю, мне кажется, что ты покупаешь одни, вторые, третьи помидоры, они все безвкусные, они все пластиковые. И хоть чуть-чуть солью, сахаром их посыпать, чтобы какой-то вкус помидорный там образовался. Да, а соль нельзя. А я не могу эти помидоры. А яблоки? Яблоки вкусные давно последний раз в магазине когда-нибудь
4: Если
5: брали?
4: Свои из дерева, то, наверное...
5: Понятное дело. Ну, это вот как выбор. Хочешь вкусное яблоко, купи дачу, посади яблоню, собери урожай, и вот тогда сможешь прислушаться к этим рекомендациям. Нужно сделать их не просто рекомендательными, а обязательными, в том числе для производителей. Тогда, может быть, в нашем рационе и с нашим здоровьем что-то в положительную сторону и изменится.
4: Согласна. Вернемся в студию сразу после выпуска новостей.
3: Наше время.
7: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
3: Фестиваль «Зодчество Россия».
8: Разные школы, в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
3: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
9: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
3: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
12: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
3: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от «Люмисфера» в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+. По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы группировки «Север» освободили населенный пункт Анаполия. Транспортный коллапс начался в Киеве из-за проблем с электроснабжением. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин прибыл в Туркмению на мероприятие, связанное с саммитом СНГ и Каспийским экологическим саммитом. Зарубежный рабочий визит главы государства продлится 2 дня. Сегодня у него в планах двусторонняя встреча с президентом Туркмении Сардаром Бердымухамедовым, а также участие в мероприятиях, организованных принимающей стороной, фестивале национальных блюд СНГ и Ирана, и состоится официальный прием от имени главы туркменского государства. В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений группировки «Север» в зоне спецоперации взят под контроль населенный пункт Анаполия в Харьковской области. Как сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых, потери ВСУ на этом направлении составили до 280 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашова, Резникова, Лобановка и Нефедовка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудия полевой артиллерии. В ходе расширения внешней зоны контроля взят под контроль населенный пункт Анаполия Харьковской области. Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 280 военнослужащих, 19 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: По данным Минобороны, вооруженные силы России сегодня вечером поразили в море сухогруз, доставлявший в порт Черноморск обеспечение для ВСУ. Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и 1062 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Следственный комитет России возбудил дело о теракте в связи с атакой ВСУ на автобус в ЛНР. Ранее сегодня глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 3 человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу и фуре в Луганске. 4-летний ребенок, пострадавший при атаке, находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали врачи. Следователи и криминалисты устанавливают конкретные подразделения и лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Транспортный коллапс начался в Киеве из-за проблем с электроснабжением, сообщает РИА Новости. По данным украинских журналистов, из-за перебоев с электричеством в Киеве нарушена работа метро и наземного электротранспорта. Возросший поток автомобилей и автобусов спровоцировал сильные заторы, а цены на такси взлетели в несколько раз. Ранее в четверг украинский энергохолдинг сообщил об аварийных отключениях электроснабжения в Киеве. В городе была приостановлена работа метро и наземного электротранспорта. Свет пропал также в здании Верховной Рады. США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов Конгресса в ноябре, заявил сегодня Дональд Трамп. Он также отметил, что американская блокада иранских портов сохранится, несмотря на паузу в ударах по Ирану. По словам хозяина Белого дома, Соединенные Штаты и Иран поддерживают в настоящее время продуктивные контакты. Ранее сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается. Он отметил, что Иран по-прежнему рассматривает точку зрения США на вопросы урегулирования конфликта и в течение нескольких дней даст свой ответ. Аракчи также заявил, что реальные потери США в зоне конфликта с Ираном намного превышают заявленную 81 единицу авиационной техники. Американская центральная команда не дурачит всех, заявил глава МИД Ирана. Россия входит в число немногих стран, где есть собственные большие языковые модели. И примерно 78% наших интернет-пользователей используют нейросети. Сейчас готовится национальный план по внедрению искусственного интеллекта на 2027-30 годы. О планах по внедрению искусственного интеллекта в интервью «Вестям» рассказал зампред правительства Дмитрий Григоренко.
3: Национальный план, над которым мы сейчас работаем, в котором четко, структурно определены порядка 170 мероприятий с единицей измерения по годам, какой эффект мы должны получить, какие мероприятия мы должны реализовать, что это вообще даст стране. Мы рассчитываем, что это будет принято в течение ближайшего месяца. То есть это точно мы... Это должно быть принято в этом году, потому что мы бюджеты верстаем уже под это внедрение. Мы мероприятия многие уже де-факто начали.
1: Более 70% населения Земли использует интернет. В среднем человек тратит на социальные сети 2,5 часа в день, отметил Дмитрий Григоренко. По его словам, на сегодняшний день объем мировых расходов на ИИ-бизнес оценивается почти в 7 триллионов долларов. Группы продленного дня необходимо создать в каждой школе, опираясь на разработанные Минпросвещение рекомендации. Такое мнение высказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. По ее словам, создание групп продленного дня сегодня предусмотрено национальным проектом «Семья». Однако родители в небольших школах, в сельской местности, в малых городах пока такой помощью не охвачены. Первая замглавы Минтруда также указала, что при создании групп продленного дня важно обращать внимание на качество их деятельности. По ее словам, почасовые группы присмотра и ухода при детских садах необходимо создавать наряду с дежурными группами, поскольку последние не учитывают специфического графика работы различных специалистов. Администрация США начала расследование о махинациях со студенческими визами в отношении 9 крупнейших университетов страны, сообщил генеральный инспектор Министерства труда Энтони Деспозито. По его словам, судебные повестки направлены в том числе в Гарвардские, Ельские, Стэнфордские, Калифорнийские и другие университеты. Деспозито назвал недопустимым неправильное использование студенческих виз для уклонения от обязательств по трудоустройству, использование программ, которые финансируются налогоплательщиками, и подрыва позиций американских рабочих. Генинспектор отметил, что в указанных университетах более 60% исследователей и сотрудников, чья работа финансируется из бюджета США, являются иностранцами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание в Алма-Ате. Стартовал турнир категории «Челленджер» «Мемориал» Дениса Тена. После короткой программы у мужчин тройка лидеров полностью состоит из россиян. Лидирует Владислав Дикиджи с результатом 107.31. Это новый рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах. Глеб Лутфулин второй, Петр Гуменник третий. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77.39. Дина Хуснудинова пятая, Мария Захарова восьмая. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матче 10-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные. Центральный матч «Краснодар-Зенит» отработает Инал Танашев. Крылья советов «Спартак» Никита Новиков, ЦСКА «Родина» Артем Чистяков, «Рубин» «Динамо Москва» Иван Абросимов. А тем временем испанский специалист Джонатан Альба стал новым главным тренером московской родины. Контракт подписан до лета 2028 года. Нам импонирует работа, которая была проделана Джонатаном и его штабом в Ростове. Они отлично понимают футбол и с точки зрения расчета и анализа, и с точки зрения страсти. Джонатан и его штаб – большие профессионалы с систематическим подходом к анализу данных, используемых при подготовке команды, заявил генеральный директор родины Александр Погонин. Плавание в Ташкенте проходит второй из трех этапов Кубка мира на короткой воде. Сегодня у сборной России две золотые медали. Кирилл Пригода победил на дистанции 100 метров брасом. Евгения Чекунова была лучшей на 200-метровке брасом. Женская сборная России по футболу одержала крупную победу над сборной Индии в товарищеском матче в Калькутте 4-0. 11 октября сборная России и Индии проведут еще один матч. Официальный сайт НХЛ представил рейтинг претендентов на приз лучшему вратарю сезона Визина Трофи. В голосовании принимали участие 16 экспертов. Лидером рейтинга стал российский голкипер Тампы Бэй Андрей Василевский. Илья Сорокин из Айлендерс третий. Голкипер Рейнджерс Игорь Шестеркин шестой. И пока это все новости спорта.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, 9 октября в Сургуте до 3 градусов, возможен мокрый снег и гололедица. В Мурманске около 6 градусов, без осадков. В Вологде и Петрозаводске до 12 градусов, возможны осадки. В Перми до 11 градусов будет сухо. В Казани, Самаре и Нижнем Новгороде завтра до 16 градусов днем и без осадков. В Туле плюс 20, будет сухо. В Воронеже 22 градуса и также без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, температура воздуха 12-14 градусов. В Москве сейчас около 13 градусов тепла. Предстоящую ночью синоптики обещают понижение до 6-8 градусов. Завтра днем в Москве во второй половине дня возможны осадки и максимум плюс 18 градусов.
0: Театр на радио России.
5: была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
6: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: Пернатые хищники Кавказа.
7: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
0: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Горно-Алтайска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Да, мы возвращаемся в эфир. Впереди у нас еще целый час нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. И мы, как всегда, напомним вам наши контакты. 8-925-222-99-92. Все свои соображения, вопросы, мнения по этому номеру телефона в том мессенджере, которым пользуетесь, отправляйте. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России мы там называемся. На страничке много всего интересного. И новости, и яркие моменты эфиров. И прямая трансляция есть, которую тоже можно прокомментировать. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Ну а самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
10: Россияне стали зависимы от, знаете чего? Я вот все-таки произнесу это слово. Думджобинга.
11: Да, чего только не придумали.
10: Мало того, что непонятно, что такое думджобинг, ну, сейчас разберемся, да, так мы, оказывается, уже от этого зависимы. Ну, на самом деле, было, ну, сколько там лет назад возникла такой термин, возник думскроллинг, это когда, ну, скролл прокручивает, дум...
11: Бездумно.
10: Глупый, да. Глупое прокручивание. Когда человек сидит и вот бездумно листает ленту новостей, например, да, или там в какой-нибудь социальной сети пролистывает ленту и так далее. Ну, вот это так называлось. А теперь появился по аналогии думджобинг. То есть сидит человек, регистрируется на каком-нибудь сайте по поиску работы и пролистывает вакансии. Вот точно так же. Вот сидит, читает эти вакансии и пролистывает их. Иногда ставит галочки. Иногда отправляет резюме. Ну, просто автоматически. До автомата доводит этот процесс. Да? Понравилась вакансия, поставил галочку, отправил резюме. Вакансия, поставил галочку, отправил резюме. Даже не вчитываясь в то, что, например, есть какие-то требования к опыту, предположим. Или там какие-то особые знания необходимые. Или там как-то ограничения по зарплате. Нет, все подряд. Вообще, вот на все подряд откликаются такие дум-джоберы. А потом им начинают перезванивать, приглашать их на собеседование. Они игнорируют, они не ходят. И вроде бы как и у работодателей дополнительная нагрузка, да. И эти люди непонятно чем занимаются, поиском работы или такой вот у них способ развлечься в отсутствие работы.
11: Не знаю, мне почему-то кажется, что эти люди, они... не получают обратной связи, потому что сейчас, чтобы резюме дошло до кадровика, я по-старому скажу, да, нужно 7 кругов ада пройти, в том числе там, с использованием искусственного интеллекта, который теперь во все практически платформы встроен. Но сейчас мы все узнаем у специалиста. С нами на связи заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников работы.ру Александр Ветерков. Александр, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Александр. Сталкиваетесь с таким явлением? Действительно, россияне стали от этого зависимы? Ну, видимо, те
11: джоберы.
10: Да, ли? Те россияне, у которых нет работы. Хотя, кто знает, ну, может быть, и те, у кого есть работа, так развлекаются в свободное от работы время.
12: Ну да, ну, собственно говоря, вы, по сути дела, все уже рассказали. Действительно, состояние, при котором там соискатели за тревоги скроллят, пролистывают сайты с вакансией, массово рассылают отклики. И это действительно очень активно присутствует сейчас на рынке. 48% соискателей по нашим опросам отправляют отклик, не прочитав до конца описание вакансии. 32% тратят, мы видим сейчас по скринам того, как ведут себя соискатели на сайте, тратят на изучение вакансии меньше одной минуты. То есть открыл, откликнулся, открыл, откликнулся. И, конечно, это приводит к тому, в том числе, что у работодателей гигантское количество откликов, кандидатов, которые неосознанно откликались, и поэтому засоряются в том числе откликами лента рекрутера-то, и поэтому в том числе становится искать работу-то сложнее. Угу. То есть такое действие-то не полезное ни человеку, тревогу оно не снимает, ни работодателю, ни кандидатам, которые реально на эту вакансию хотели бы попасть.
10: Ну, знаете, некоторые аналитики, которые вот занимались этим вопросом, они говорят, что в этой стратегии есть даже своя, ну, польза, потому что отправить там, ну, 10 своих резюме, да, откликнуться на 10 вакансий, ну, вероятность там какая?
11: Так это даже
10: она стремится к нулю.
11: Это даже на,
10: нулю,
11: на сервисах по поиску работы говорят, вы там откликнулись 3 раза, откликнись еще 10, и тогда вот вероятность того, что вас примут на работу, увеличивается на столько-то процентов. То есть сами мотивируют больше откликаться эти.
10: А если откликнуться на 100-500 вакансий, да, то, ну, есть вероятность, что примерно 15 откликов придет, а это уже кое-что. Да, да.
12: И в этом тоже есть доля правды. Да, так. Для того, чтобы поиск работы – это работа. И для того, чтобы найти работу, действительно нужно откликнуться на значимое количество вакансий, пройти значимое количество собеседований, понять, каким образом, какие вопросы задаются, как отвечать на них, как спокойно проходить, для того, чтобы проходить, в том числе спокойно вот эти вот собеседования, а не стрессово, для этого надо сходить на определенное количество. Но необдуманно откликаться, очень часто это приводит к тому, что кандидат откликается много куда и говорит о том, что вот я откликаюсь, а меня на работу не зовут, я никому не нужен. У него еще больше появляется, увеличивается чувство тревоги, еще сильнее он выгорает. И не доходя до собеседований, ну, по сути дела, выгорел, не дошел до собеседований, тревога повысилась, когда его позвали, испуганно пошел, прошел неудачно, то есть абсолютная тревога. То есть да, надо откликаться много, на 1, 2, 3 объявления это недостаточно, но это нужно делать осознанно. Mm-hmm. Осознанно выбирать вакансию, стратегию, куда мы хотим устроиться на работу. Откликнуться сначала и пойти на собеседование, там на 5-10 вакансий откликнуться, пойти на собеседование в компанию, которая потенциально подходит, но, может быть, не является компанией мечты. После этого откликнуться уже там на более качественные вакансии, которые больше привлекают. Написать сопроводительное письмо, которое должно заинтересовать рекрутера. И то, что вы сказали, с искусственный интеллект разбирает, да, это тоже присутствует. И к искусственному интеллекту тоже можно обратиться с тем, что веди себя так, чтобы меня взяли на работу, разбери мое резюме таким образом. То есть использовать обдуманные механики. При этом вот всегда считается, что, ну, кто может откликаться необдуманно? Наверное, новички какие-то. Но мы видим вот в сервисе работы ШУ, что чаще всего таким образом себя начинают вести опытные специалисты, которые там находятся в стадии либо выгорания, либо в тревоге. Это очень много менеджеров по продажам, маркетологов, IT-специалистов. То есть это нормальные люди с таким с хорошим знанием и опытом. И они вот там сначала начинают ходить на веб-сайты для того, чтобы проверить там свой профессиональный уровень, что ищут, зарплатные ожидания посмотреть, потом пробуют откликнуться, и потом вот так вот начинают массово рассылать резюме, заглушают такое чувство своего бездействия, они не занимаются реальной какой-то стратегией поиска, стратегией трудоустройства.
11: Мне кажется, знаете, Александр, мне тут просто так получилось, что приятель очень подробно рассказывал о своих поисках работы. И мне кажется, что наибольшее количество проблем возникает потому что работодатель не указывает зарплату зачастую, а соискатель не указывает, ну, какую он хочет зарплату. И поэтому они не могут вот сконнектиться, им приходится списываться, недопонимание какое-то возникает. Почему открыто не говорят, вот мы платим там 2 рубля, а я хочу там 1,5 рубля или 3 рубля? Почему нужно это скрывать и в какой-то дополнительной переписке еще это выяснять? Или не выяснять, я не знаю.
12: Вот абсолютно справедливо. Деньги являются главным мотиватором, и один из первых пунктов принятия решения, рассматривается или не рассматривается та или иная вакансия или тот или иной кандидат. И все работные сайты рекомендуют не писать зарплату по договоренности, либо что в вакансиях, что в резюме. Но здесь опять возникает иллюзия того, что если мы не напишем в объявлении заработную плату, может быть, мы найдем хорошего специалиста дешевле. Или у кандидата возникает иллюзия, что если я не напишу заработную плату, может быть, я найду работу с большим уровнем дохода, нежели я себе фантазировал и написал какие-то ограничения. Это все фантазии для того, чтобы получить действительно нормальных кандидатов, релевантных. Безусловно, зарплату нужно указывать, а не играть вот в эти игры. Тот, кто произнесет первый уровень заработной платы, как стоимость товара, тот проиграл. Да,
10: вот да. Торги. Ну, это известная такая история. Это все вот, кто готовит соискателей, да, ну, я имею в виду не в компаниях, а вот сторонние, да, они первые говорят, ты, самое главное, до последнего не называй свои требования. Да, вот это вот, это же известная история. Вот эта вот игра в молчанку с двух сторон, это, конечно, нелепость жуткая. У нас, к сожалению, очень мало времени. Все-таки хочется мне задать такой подводящий итог вопрос. А как у нас вообще сейчас с рынком труда? Ну, если такие сложности найти работу? Только что недавно мы говорили и из всех рупоров кричали, что на рынке голод, специалистов не хватает, компании мучаются и так далее. А чего ж так трудно людям работу-то найти?
12: И это тоже правда. Вот сегодня день правды. Рынок расслоился.
10: Это какой-то дуализм мышления. Это какой-то, да, что это?
12: Рынок очень сильно расслоился. Уровень безработицы супер низкий. 2,1-2%. Но при этом яркий дефицит кадров в сегменте синих воротничков, производство, стройка, логистика, ритейл, рабочие специальности. И здесь как раз работодатели указывают, они заработную плату, честно, чтобы кандидат не тратил время, чтобы он откликнулся и пришел на работу. И при этом есть рынок, где определенные вакансии, определенные профессии оптимизированы в силу юнит-экономики предприятий, либо в силу автоматизации каких-либо процессов. И там переизбыток специалистов. Маркетинг, юристы, HR, реклама, IT-специальности начальные. И здесь кандидатам действительно очень сложно найти работу. Руководящие должности, да, руководители на рынке сейчас много, и если ищут какую-то работу, то это определенное время. И вот это вот расслоение как раз приводит к тому, что одни говорят, у нас не хватает, работодатели говорят, у нас не хватает сотрудников, имея в виду синих воротничков, а кандидаты говорят, что мы не можем найти работу. Это кандидаты, как правило, про определенные профессионалы, определенных профессий.
10: Поняли. Спасибо большое. Заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников работы.ру Александр Ветерков был с нами на связи.
0: Наше время.
11: Спрос на экскурсии к могилам великих вырос на 20%.
10: С приходом осени. Уточнение.
11: Я не знаю, с дач все приехали и переключились на...
10: Наверное, осень, время задуматься
11: о вечном.
10: О вечном.
11: Значит, сейчас очень популярным стало ходить на экскурсии к тем местам, где захоронены известные личности. К Гоголю, например, да, вот к Чехову, к Никите Хрущеву, между прочим. И что касается Никиты Хрущева, я что-то остальные тут не буду называть, но вот к Никите Хрущеву, например, кукурузу очень часто приносят. Мы с вами понимаем, почему он, да.
10: Нет, очень... Сонька Золотая Ручка еще вот тоже пользуется популярностью.
11: Да, но ей кукурузу не несут, кукурузу Хрущеву несут.
10: Говорят, ей носят записочки и просят там какие-то пожелания. Ну, вот сейчас будем все узнавать.
11: С нами на связи автор экскурсионных маршрутов, лауреат премии Москвы в области туризма, лауреат премии «Общественное признание» Андрей Леднев. Андрей Викторович, здравствуйте.
13: Да, добрый вечер.
11: Андрей Викторович, ну расскажите, пожалуйста, ну действительно фиксируем возросший интерес к таким экскурсиям?
13: Да, сейчас, конечно, благодаря таким проектам, как «Московское долголетие», как проекты бесплатных экскурсий Департамента культурного наследия, Департамента туризма, масштаб экскурсионной деятельности такого внутреннего туризма, то есть экскурсии для москвичей, заметно возрос. И то, что на кладбище стали приходить очень побольше, но это, скорее всего, все-таки результат того, что люди вернулись с дачи отпусков. Вообще, в начале осени всегда некоторый подъем экскурсионной деятельности. Правда, на кладбище ходят далеко не все те, кто расположен городским экскурсиям. Или есть люди, которые кладбищ боятся. Есть люди, которые считают, что на кладбище они чувствуют как какое-то воздействие мистическое, небезопасное, и иногда даже впадают в какие-то подавленные состояния. Хотя, надо сказать, что если человек попадет на кладбищенскую экскурсию с хорошим экскурсоводом, то чаще всего такой человек меняет отношение к таким местам, потому что кладбище, ну, если говорить цинично, это в каком-то смысле, особенно кладбище старинное, это в каком-то смысле, так сказать, склад знаменитостей или такой каталог знаменитостей, то есть очень компактно в одном, близко друг от друга располагается очень большое число людей великих, известных, или даже неизвестных, но о которых зачастую бывает очень интересно узнать. И вот среди тех, кто идут на кладбище, есть те, кто просто идет за какими-то кладбищенскими байками и страшилками и готов немножко, так сказать, попугаться.
14: Пощекотать себе нервы.
13: Да, пощекотать нервы, да. Есть те, кто идут поклониться почитаемым людям, которых они знают, почитание таких людей иногда приобретает даже немножко такие забавные традиционные формы, сейчас об этом сейчас скажу. А есть те, кто, наоборот, расположен узнать что-то новое, каких-то новых людей. Но вообще, вот этот феномен, когда толпа стоит перед могилой и что-то рассказывает им об этом человеке, и каким-то образом они погружаются в его там, судьбу, его характер. В этом есть, безусловно, некая мистика и магия, потому что возникает иллюзия, а может быть даже не иллюзия некоторого контакта. И это, в общем-то, тоже, так сказать, создает особенное такое настроение. Mm-hmm. И сегодня я, когда вожу по кладбищам экскурсии, вижу, что все больше и больше народу просто шляются с путеводителями или с какими-то указателями, отыскивают знаменитые могилы. То есть это уже такой в Москве, можно сказать, спорт, находить могилы известных людей. Для чего это люди делают? Конечно, абсолютно для разных вещей. Но самое благородное и высокое, это, конечно, поклониться вот какому-то человеку, почтить человека, который действительно этого достоин памяти. Но нередко это бывает связано и с совсем другими какими-то мотивами. Например, кто-то ходит чего-то просить, кто-то ходит в надежде на какое-то общение, которое принесет ему какую-то пользу. Интересно, что почитание известных людей приобретает такие забавные формы. Например, вот на Ваганьке, на надгробии Высоцкого или Дали, или на немецком кладбище на надгробии Татьяны Пельцер, часто кладут сигареты, поскольку люди были курящие, и вот им надо бы дать сигаретку. Значит, интересно, что есть такие профессиональные приношения, скажем, там Бискову и другим великим футболистам на могилы кладут мяч знаменитым фигуристам, таким как там, скажем, Пахомова, Горшков и прочее, кладут почитатель коньки. Интересно, что замечательный Федор Карлович Эйнем, который основал знаменитую кондитерскую фабрику, на полочку его надгробия последние годы стали класть шоколадные конфетки, что доставляет, конечно, радость кладбищенским белкам. Например, какие-то возникают опыты, которые не приживаются, скажем, на могилу Джуны начали класть таблетки, да бросили. А могилу Соньки «Золотая ручка» начали украшать замками и тоже бросили. Mm-hmm.
10: Но вот ей какие-то записочки приносят, вот насколько я помню. Давайте мы подвесим сейчас вот эту интригу. Нам нужно сейчас ненадолго прерваться. Не отключайтесь, пожалуйста, договорим. Пару вопросов мы вам еще зададим. Побудьте с нами. Там есть какой-то момент. И не только ей, на самом деле, записочки приносят.
11: Ну да,
10: приносят.
11: Ну Чехова, например, памятник «Целуют актрисы». Для чего? Сейчас спросим. Андрей Леднев с нами на связи. Сделаем небольшую техническую паузу и потом продолжим разговор.
0: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
14: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
15: С 5 класса мечтала о своей группе.
14: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Наше время.
10: С нами автор экскурсионных маршрутов, лауреат премии «Москва области туризма», лауреат премии «Общественное признание» Андрей Леденев. Мы говорим о удивительно возросшем спросе на походы на кладбище. Как-то вот такой вот возник тут тренд неожиданно.
11: Андрей, мы тут задали несколько вопросов, в частности, для чего целуют памятник Чехова именно актрисы? Какие записки Соньки «Золотой ручки» приносят? Расскажи.

0: более знаковое, символическое в каком-то смысле слова. Вот. А вот с Сонькой, да, там, почитай, хотя могила Соньки фальшивая, ее, это кинотавр, ее здесь нет в Москве, но почитается она чрезвычайно, и там, например, не только записки, там пытаются навесить какие-то сумки, ну, как это понять, ну, может быть, надеяться, что эти сумки символически наполнятся деньгами, и в этих сумках кладут записки, не только в сумке, и просят о чем угодно. Например, ну, скажем, выплатить ипотеку успешно, без катастроф или еще что-нибудь такое. Ну, в общем-то, какие-то всякие жизненные, житейские какие-то проблемы Сонька должна помочь решить. Слушай. Интересно, что ее почитатели, они ведут себя активнее, чем почитатели других могил. Например, один человек перекрасил памятник Соньке в белый цвет, памятуя, что она в Москву приехала в белом платье. Другие почитатели через какое-то время перекрасили его в золотой. Это вообще беспрецедентно. Такого еще ни с кем другим не случилось. Вот.
1: Андрей Викторович, прошу прощения, просто не очень много времени у нас. Вопросов на самом деле много. Ну вот последним вам зададим. Вот говорят, что очень любят на такие экскурсии записываться прежде всего зумеры, а еще китайцы. Это правда?
0: Ну, насчет китайцев, это, конечно, преувеличение. Китайцы образованные. Китайцы не те, которые вот ходят толпами в Москве, а такие образованные и вполне интеллигентные ребята. Они действительно, их всегда можно увидеть на Новодевичьем кладбище. И объяснение очень простое. Там есть очень важные могилы общественных крупных деятелей китайских советского времени. И они их изучают, с ними знакомятся, одновременно погружаются вообще в атмосферу этого уникального кладбища. Оно же такое номенклатурное, очень пронизанное советской историей.
1: Да. Вот. А
0: насчет зумеров, знаете, я вижу молодежь, шляющуюся самостоятельно по кладбищам. Она была и в 90-е годы, это были так называемые готы, там такие всякие девицы в черных платьях, мечтавшие остаться жить на кладбище, лет там было по 15. Вот. А сейчас ходит вполне приличная молодежь. Uh-huh. Да, на экскурсиях я у себя их реже вижу, хотя вот недавно пришлось водить довольно большую группу девушек по немецкому кладбищу. Не знаю уж, насколько я как бы отвечал их запросам. Мне кажется, они хотели побольше всякой мистики. Но да, действительно. Я все-таки чаще сталкиваюсь с людьми среднего возраста постарше, поэтому мне на этот вопрос не ответить трудно. Надо сказать, что если иметь в виду, что мы приближаемся к концу года, то вот на немецком кладбище, скажем, 31 декабря, можно будет наблюдать любопытнейшее явление, уже ставшей традицией. Московские повара придут на могилу Люсьена и Оливье, автора легендарного салата, освещать компоненты новогоднего оливье. А вообще там над могилой оливье уже довольно регулярно происходят такие прецеденты регулярного изготовления салата оливье.
2: О чем да. Андрей Ильич, давайте все остальное для экскурсии оставим, а то все самое интересное сейчас расскажете. Спасибо вам большое, автор экскурсионных маршрутов, лауреат премии Москвы в области туризма, лауреат премии «Общественное признание» Андрей Леднев был с нами на связи.
3: Наше время.
1: Ну, а нас в студии Андрей Кудряшов, как-то ты прям очень бурно реагировал.
2: Нет, да. Я даже не знаю, как, что рассказывать-то после такой прекрасной беседы.
1: Ну как, мы про легенды тоже говорим?
2: Да, безусловно. Мы сегодня попробуем быстро проводить из сборных и Лионеля Месси, и Криштиану Роналду. Каждый уходит из своей национальной команды по-разному. Лионель Месси отыграл прекрасный матч у себя на родине против сборной Бенина, который аргентинцы выиграли 3-0. Но, как известно, Месси заявил, что после последнего чемпионата мира США он сказал, что он больше не будет выступать за сборную. Но это понятно, просто хватит, да, уже, ну... Что, он уже и чемпион мира, он выиграл, по-моему, все что угодно. И я сегодня вот лично попросил моего коллегу, обозревателя и комментатора Александра Неценко, записать небольшую оду в адрес Лионеля Месси.
4: Для того, чтобы описать масштаб личности Лео Месси в футболе, конечно, не хватит словарного запаса. Это выдающийся футболист, невероятно исключительный и очень талантливый. При не сказать, что выдающихся каких-то физических данных, он всегда смотрелся игроком, который умеет обращаться с мячом, как с любимой игрушкой, и дарить нам абсолютно невероятные

0: моменты не только эмоциональные, связанные с важными забитыми мячами, но и с его техническим оснащением, потому что Месси просто невероятно здорово обращается с мячом. При этом его масштаб личности рос, и все-таки 8 золотых мячей, победы в многочисленных турнирах и успех со сборной делает его еще уникальным игроком, который встает на одну ступень с такими выдающимися игроками, как Диего Марадона или Пеле. Он проявил себя на всех фронтах, хотя ему долго не везло со сборной. Он проигрывал в важных матчах, плакал, заявлял об уходе, но окружение его заставляло вернуться. И, конечно, невероятное впечатление производит то, как он сплотил в последние годы вокруг себя всех других партнеров по национальной команде. Самое важное, он трижды играл в финалах чемпионата мира, сделал сборную Аргентины чемпионом мира, сильнейшей командой на планете, выиграл две Копа Америки. И, конечно, очень жаль, что такой футболист уходит. Но он уходит вовремя, в 39 лет тяжело играть на таком уровне, хотя, на мой взгляд, Месси всех удивил, ведь 4 года назад в Катаре, мне кажется, он не был таким ярким, как оказался на этом первенстве планеты в Северной Америке. Выдающийся игрок, о котором будут помнить всегда. Человек, который своим примером вдохновил очень многих футболистов молодых для того, чтобы они стремились к совершенству. Месси действительно совершенен.
1: Месси. Месси. Именно вот так.
2: А оду второму нашему сегодняшнему гостю будет?
1: Ну, конечно, гость. Второго гостя я здесь только один пока. Нет, но, а футболист, это, конечно, Криштиану Роналду, да, но я не стал
2: герой, я хотел сказать.
1: Сашу просить, потому что он не очень любит Криштиану, хотя это... Это вторая такая монументальная фигура последних, наверное, 20 лет футбола, потому что ему 41 год. И это, если Месси, действительно, как говорят, его поцеловал Бог, да, и дал ему феноменальный футбольный дар, и то Криштиану Роналду сделал себя сам, по сути, да. Он постоянно менялся, он фанатично следил за своим питанием, за позицией на поле. Если он понимал, что ему не хватает скорости, он уходил, там, превращался вместо там, полузащитника в нападающего, ну и так далее, и тому подобное. То есть он маниакально выстраивал себя и выстраивал свою карьеру. И этот человек, который выигрывал 5 раз побеждал в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат Европы в 2016 году вместе со сборной Португалии у себя на родине, победил в 3 чемпионатах Англии, Испании и Италии, да, сильнейших, да, в составах разных команд, и 5 раз завоевал золотой мяч. Но, к сожалению, он покидает сборную Португалии, ну или пока не покинул, здесь не очень понятно, в каком-то просто кошмарном сне для всех, наверное, да, в том числе и для всех его поклонников, и для ребят, которые с ним играют в сборной, потому что это тяжелейшая трагедия такого эгоцентризма и недопонимания, потому что отыграв 234 матча за сборную и забив 146 голов, форвард столкнулся с тем, ну, послушайте, ну, 41 год, ну, даже, мне кажется, такому эгоцентричному человеку, как Криштиану Роналду, можно понять, что, ну, невозможно выглядеть, даже когда тебе там 35 или 37, потому что, ну, ты против физиологии и против природы не пойдешь никак. Вот, и главный тренер сборной, новый Жорже Жезуш, посадил его на скамейку, хотя была договоренность, то, что он выйдет на замену в матчах Лиги Наций, но он не вышел. После того он развернулся, ушел со стадиона, за ним прилетел личный самолет из Мадрида, угу. Да, он там улетел, как говорят.
3: Плакал хоть?
1: Нет. Он плакал, когда на него мотылек сел, да. Значит, глава федерации, взяв этого главного тренера, они поспешили за ним в аэропорт, начали его уговаривать, то есть это все пока не официально, официально было лишь его письмо, которое он опубликовал в соцсетях, там, по-моему, страница 8. То есть, там читать, да, там такое написано, что Криштиану признался, что требовал от главного тренера сборной Португалии зачитать после этого скандала на официальной пресс-конференции текст, заготовленный его пиарщиками. В частности, там говорилось следующее. «Я главный тренер, совершил ошибку, заставив человека уровня Пеле или Марадоны, это Криштиану Роналду дал такой текст, разминаться, а затем не выпустив его на поле, будь это сегодня, я бы так не поступил. Честно говоря, когда это все прочитали, люди просто, ну, все знали, что он...
3: Может, да, фейк?
1: Вброс? Нет, нет.
3: Взломали
1: это... аккаунт? Нет, ну, нет, нет, нет, перестаньте, да? Нет. Все прекрасно знали, что он нарцисс, и его нарциссичность, она там, нарциссизм там каких-то степеней, да, достигает, но в 41 год на полном серьезе пытаться заставить тренера сборной публично преклонить перед ним колени и сравнить его с величайшими покойными легендами, ну, это просто вызвало шок в футбольном мире и во всей Европе, там вот во всей прессе, ну, то есть, что бы я ни открывал, как, ну, здесь тоже понятно, да, и в России тоже. Во Франции Экип характеризовал ситуацию как психологическая драма беспрецедентных масштабов. В Испании, понятно, его засмеяли, высмеяв его запредельную заносчивость. В Англии эксперты сказали, что это абсолютно эгоцентричное отношение человека, который живет прошлым и не способен принять настоящее. Но на самом деле это не первое такое заявление Криштиану Роналду. Пару лет назад, когда он, по-моему, уходил из Манчестер Юнайтед, он пришел к Пирсу Моргану, знаменитому телеведущему, дав ему огромное интервью и раскритиковав свой бывший клуб, дескать, на базе одного из самых знаменитых и самых популярных клубов, там душ что-то протекает, да, что-то в столовой плохо кормят, ну вот какие-то такие
3: придирался
1: вещи,
3: по мелочам.
1: Да, какие-то такие вещи, которые, ну, вызвали вопрос, но сейчас понятно, что это все, собственно говоря, звенья одной цепи. Он извинился, Криштиану Роналду, я имею в виду, перед болельщиками, сказав, что он готов понести наказание, но вернется в сборную. Он взял свои слова назад, сказал, что он не закончил игру за сборную, но что-то мне кажется, что...
4: Что закончил теперь?
1: Я не знаю, португальцы пусть сами на самом деле разбираются. Очень важен тот факт, что ни один из нынешних его партнеров по сборной не лайкнул вот этот пост в соцсетях, хотя обычно, ну, как бы...
3: Я видел, что от клуба отписались больше 2 миллионов подписчиков.
1: Да. Нет, это такой шаг, да. Ну, послушайте, Роналду заработал, если с точки зрения бизнеса, он там на 100 жизней вперед, на самом деле. Он мультимиллионер и, по-моему, миллиардер даже, и там у него прекрасный бизнес, но вот заканчивает, к сожалению, заканчивает он карьеру совсем не так, как Лионель
4: Месси. Ну, не то, чтобы
1: Месси.
4: Мы сильно за него переживали.
3: Месси но лайк, эпоха, а Роналду дизлайк.
1: Это эпоха. Ну, видишь, ты все правильно сформулировал. Если я пришел. Пока.
3: Пока. Андрей, спасибо большое. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами.
5: Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
6: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
5: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
7: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
6: Сколько? Это тщательно скрываете, тщательно.
8: Ну да, стараюсь.
6: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
9: Меня заставили.
7: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
5: От всей души в новом сезоне с Вадимом Тихомировым. По субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
12: На правах рекламы.
13: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
14: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
14: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
14: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
14: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
14: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно. вкусно.
14: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
14: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
14: Все это масло таволги.
8: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
14: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
8: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
14: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
8: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
14: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
5: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
9: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
15: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
5: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на радио России.
17: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
16: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
18: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
16: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
19: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
20: От безысходности.
16: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
22: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
23: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
24: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны.
25: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел встречу с президентом Туркменистана. Страны Запада координируют и участвуют в применении в ИСУ токсичных химикатов против российских граждан. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин на полях саммита СНГ в Туркменистане пообщался на ногах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер в четверг прибыл в Туркмению для участия в заседании глав государств СНГ. В рамках саммита состоялся фестиваль национальных блюд СНГ в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря. Президент России по окончании официального обеда провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана Сардаром Бердымухамедовым. Главы государства обсудили основные текущие моменты динамично развивающихся двусторонних российско-туркменистанских отношений, отметил Песков. Владимир Путин 8-9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Владимир Путин пригласил Герхарда Шрёдера, который приехал в Москву на свой день рождения 7 октября. Старый друг главы государства был с ним во время празднования, сообщили сегодня в Кремле. Владимир Путин, напомню, отметил свой день рождения 7 октября. В среду ему исполнилось 74 года. Средства ПВО с 8 до 20 часов сегодня перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. По данным Минобороны, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Черноморска Одесской области грузы для ВСУ. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили о поражении беспилотниками «Герань» здания логистического центра под станцией электросети, а также мобильной установки ракетного зенитного комплекса. В ведомстве отметили, что поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий. В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделения группировки «Север» в зоне проведения спецоперации взят под контроль сегодня населенный пункт Анаполе в Харьковской области. Как рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых, потери ВСУ на этом направлении фронта составили до 280 военнослужащих.
2: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашова, Резникова, Лобановка и Нефедовка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудия полевой артиллерии. В ходе расширения внешней зоны контроля взят под контроль населенный пункт Анаполе Харьковской области. Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 280 военнослужащих, 19 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 290 военнослужащих. ВСУ за сутки потеряли на всех фронтах спецоперации более 1500 военных. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1062 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Страны Запада координируют и участвуют в применении в ИСУ токсичных химикатов против российских граждан. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин на сессии Исполнительного совета ОЗХО. Дипломат отметил, что Запад игнорирует данные Москвы о применении Киевом токсичных химикатов. Эта информация неудобна для западных стран. Постпред России при ОЗХО отметил, что Запад продолжает поставки на Украину химической продукции чувствительного характера с точки зрения нераспространения оружия массового уничтожения. Тарабрин также заявил о случаях смерти в Британии и Канаде от химического вещества, поставленного с Украины под видом пищевого консерванта. Франция начнет обучать украинских пилотов на истребителях «Рафаль». Первые украинские летчики приступят к обучению в ноябре, заявила министр вооруженных сил Катрин Новотре на слушании в парламентском комитете по обороне. Как напоминает ТАСС, рамочное соглашение о том, что Киев сможет закупить у Парижа до сотни истребителей «Рафаль» к 35-му году, Зеленский и президент Франции Макрон подписали в ноябре прошлого года. Более 300 тысяч камер видеонаблюдения уже загружены в цифровой двойник Москвы. Это позволяет в режиме реального времени оперативно оценивать ситуацию в любой точке города, сообщила представитель столичного департамента информационных технологий Екатерина Питель. Цифровой двойник Москвы – точная 3D-копия территории столицы виртуальной реальности, на которую нанесены все сети инженерных и транспортных коммуникаций. По ее словам, это позволяет за считанные секунды в режиме реального времени посмотреть, что происходит в любой точке города. Записи с камер хранения в городском ЦУДД хранятся около 5 дней, то есть можно посмотреть еще и ретроспективу с любой из камер, отметила специалист. Температурный фон в столичном регионе по-прежнему остается выше климатической нормы. Ближайшие ночи будут более теплыми, поэтому заморозки не прогнозируются. Как рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков, в пятницу воздух может прогреться до 18 градусов, однако уже в субботу похолодает до 11 градусов. Как отметил специалист, октябрь входит в пиковые показатели тепла.
3: В центральной России завтра солнечное, потепление выйдет на пик. В Москве в полуденные часы до плюс 18, это почти на 9 градусов выше октябрьской нормы. Но уже к вечеру в столицу станут прорываться дождевые тучи холодного фронта, и в последующие дни теплая аномалия сократится. Прохладнее всего будет в субботу до плюс 11, затем столбики термометров прибавят несколько градусов к своим показаниям. А вообще единственный негативный фактор такой погоды – локальные кратковременные дожди.
1: Первый снег в Москве и Подмосковье синоптики ожидают в конце октября, начале ноября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание в Алма-Ате. Стартовал турнир категории «Челленджер Мемориал» Дениса Тена. После короткой программы у мужчин тройка лидеров полностью состоит из россиян. Лидирует Владислав Дикиджи с результатом 107.31. Это новый рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах. Глеб Лутфулин второй, Петр Гуменник третий. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77.39. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку. В поединке за третье место в категории до 70 килограммов россиянка победила Александру Андрич из Сербии. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу вторую победу за последние два дня Амура на выезде над трактором. На сей раз Амур победил 2-0 и уже занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Александр Никишин может вернуться в континентальную хоккейную лигу и продолжить карьеру в СКА. Напомню, российский защитник перешел из Санкт-Петербургского клуба в команду Национальной хоккейной лиги «Каролина» в прошлом году. Сейчас 25-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента «Каролины» без контракта на сезон и рассматривает вариант возвращения в континентальную хоккейную лигу, где права на него принадлежат СКА, сообщает «Сила спорта». Первый и единственный олимпийский чемпион в истории российского скелетона Александр Третьяков, которому в апреле исполнился 41 год, решил продолжить карьеру скелетониста и в настоящее время готовится к новому сезону. Для Третьякова предстоящий сезон будет 26-м подряд в составе сборной России. Мира Андреева пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине. Она обыграла еще одну россиянку Екатерину Александрову 7-6, 7-6 и за выход в финал сыграет с Николой Бартуньковой. И пока это все новости спорта.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС, 9 октября в Тюмени и Екатеринбурге днем около 10 градусов без осадков, в Ханты-Мансийске около 6 градусов, временами дожди, в Сургуте плюс 1, плюс 3, облачно, мокрый снег, гололедица, в Мурманске около 6 градусов и без осадков, в Сочи завтра 22 градуса, кратковременная дождь, в Ростове-на-Дону 16-18 и без осадков, во Владимире и Пензе около 19 градусов, будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, возможен дождь, днем 12 градусов. 13-14 градусов. В Москве сейчас около 12 градусов тепла. Предстоящую ночью синоптики обещают понижение до 6-8 градусов. Днем завтра во второй половине дня возможны осадки и около 18 градусов тепла.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона Московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую все города России, всех слушателей, кто в этот час настроил свои приемники на нашу волну. Сегодня мы посвятим эфир легендарному гитаристу Эдди Ван Халену. На этой неделе, 6 октября, поклонники музыканта и его таланта вспоминали исполнителя. Эта дата стала днем памяти. Эдди Ван Хален ушел из жизни в 2020 году. Его влияние на музыку огромно. Он популяризировал технику игры на гитаре тэппинг и изменил звучание рок-музыки. Ван Хален был не только виртуозом, но и изобретателем. Он модифицировал гитары и усилители, чтобы добиться уникального звука, который стал эталоном для рок-музыки 80-х. До конца часа мы вспомним его музыку, его инновации и его наследие в группе Ван Хален. Гитарист посвятил ей практически всю жизнь. Прообраз команды появился еще в 72-м году, а спустя 6 лет, в 78-м, свет увидел дебютник. В него вошел один из первых и самых громких хитов коллектива «Ain't Talking About Love». Эдди Ван Хален сочинил намеренно примитивный трек в качестве пародии на панк-рок. Песня вышла синглом, стала одной из самых известных в арсенале команды и вошла в ее постоянный сет-лист.

Друзья, вы слушаете Радио России, программу «Восьмая нота». Только что наш эфир открыла песня «And Talking About Love» с дебютного альбома группы «Ван Хален». Сегодня мы посвятили эфир памяти одного из ее основателей – Эдди Ван Халена. Журнал «Rolling Stone» включил его в список 100 величайших гитаристов всех времен. Многие музыканты называют его своим кумиром и образцом для подражания. Эдди конструировал гитары и оборудование для них, зарегистрировал несколько патентов, но главное, он был талантливым композитором и исполнителем. Одна из его заслуг, которую всегда вспоминают в связи с этим музыкантом, это популяризация тэппинга. Эту технику игры использовали на скрипках и гитарах еще за столетие до рассвета рока. А в этом жанре одной из первых тэппингом удивляла группа Genesis. Именно после ее концерта Эдди Ван Хален стал использовать и развивать этот прием. Пожалуй, самый известный пример его тэппинга появился на первом же альбоме «Ван Хален» в инструментальной композиции «Eruption». Изначально ее не планировали включать в трек-лист, она звучала только со сцены. Однажды Эдди разминался перед очередным шоу, и звукорежиссер решил его записать. Музыкант признавался, что именно тогда сыграл композицию с ошибкой и винил себя каждый раз, когда слышал запись. Но это не помешало треку «Eruption» войти в список самых известных и запоминающихся гитарных соло.

Самое интересное, что Эдди Ван Хален не должен был стать гитаристом. Его отец был джазовым музыкантом, играл на саксофоне, кларнете и фортепиано. Своих детей он учил играть на пианино в надежде воспитать классических музыкантов. Но самим детям больше нравился рок. Решив посвятить себя тяжелой музыке, Эдди сел за барабанную установку, а его брат Алекс взял в руки гитару. Но вскоре юные исполнители обменялись инструментами и нашли свои амплуа. Они стали играть вместе и в 72-м сформировали группу, которую вскоре назвали своей фамилией «Ван Хален». Музыканты исполняли каверы, несколько лет давали концерты в клубах и, наконец, записали собственный материал для диска, который стал одним из самых успешных дебютников в истории рока. Команда активно гастролировала, даже выступала на разогреве у Black Sabbath и привлекала к себе внимание энергичными шоу. А уже через год, в 79-м, растущую армию фанатов порадовали еще одной пластинкой с простым названием «Van Halen 2». Материал не разочаровал, прозвучал в том же стиле, и релиз добился почти такого же успеха, как и его предшественник.

Второй альбом «Ван Хален» не отличался по звучанию от первого, потому что в него вошли в основном старые песни. Многие из них музыканты записывали еще до дебютника для своих демо. В том числе для демо-пластинки, продюсером которой выступил Джин Симмонс. Знаменитый участник Kiss побывал на концерте команды в самом начале ее карьеры и решил ей помочь. Он давал советы и даже предлагал проекту сменить название на «Daddy Long Legs», но молодые музыканты настояли на «Ван Хален». Симмонс руководил записью демо и показал эту работу своим менеджерам. Те сказали, что у Ван Хален нет ни одного шанса на успех, и вкладывать в них силы не стоит. Сотрудничество с Kiss закончилось, так и не начавшись, но юные артисты доказали, как сильно ошибался менеджмент. Первые два релиза разлетелись миллионными тиражами и позволили участникам Ван Хален смело взяться за эксперименты. Собрав армию фанатов, музыканты иначе подошли к созданию песен, стали пробовать новые эффекты, более тяжелый звук и более глубокую лирику. В этой атмосфере родился третий релиз коллектива «Women and Children First». В него вошла песня «Romeo Delight».

Хотя группа Ван Хален названа фамилиями двух братьев, ни один из них не стремился занять место фронтмена. Эту роль на себя взял Дэвид Ли Рот. В самом начале карьеры, в 72-м, у братьев не было своей аппаратуры, и они одолжили усилители у этого вокалиста. Вскоре будущие звезды решили предложить коллеге место в коллективе и заодно сэкономить на аренде аппаратуры. Дэвид Ли Рот согласился и тогда же предложил дать группе звучное название «Ван Хален». Музыканты отлично сработались и вместе добились славы. Правда, в начале 80-х атмосфера в коллективе накалилась. Эдди стремился сочинять все более серьезный и сложный материал, а Рот выступал за более попсовый мейнстримный подход. Тем не менее, вокалист уступал коллеге, хотя группе это не шло на пользу. Следующий диск, Fair Warning 81 года, был полон гитарных экспериментов, которые до сих пор ценятся профессионалами, а вот широкая публика их не поняла. Релиз продавался намного хуже своих предшественников, тем не менее, его нельзя назвать провальным. В тот период Ван Хален были на пике славы, даже непопулярный альбом в итоге продался миллионными тиражами. Да и критики высоко оценили эту работу. Наш эфир продолжит одна из песен с этой пластинки — «Main Street».

оформлении альбома Fair Warning использовали фотографию стены с изображением логотипа Ван Хален. Вот только этот логотип разбит на две части трещиной. Красивая метафора для группы, которая приближалась к распаду. У команды явно начался кризис. Это казалось очевидно, когда она стала создавать меньше оригинального материала. В 1982 году проект выпустил альбом «Dive It Down». Это самая короткая работа Ван Хален, причем 5 пунктов из ее трек-листа — это каверы. Но спустя пару лет музыканты реабилитировались и выпустили новую порцию громких хитов. Релиз, названный просто в честь года выпуска, 1984, порадовал свежим звуком и вывел группу на абсолютно новый уровень. Каждый участник показал свое мастерство, чего стоит барабанное соло Алекса Ван Халена в треке «Hot for Teacher».

Эдди Ван Хален, в свою очередь, вспомнил детство за фортепиано и с энтузиазмом взялся за клавишные. В результате родились мощные и мелодичные стадионные гимны, в том числе главный хит коллектива «Track Jump».

Началось вот это. Нам нужно больше времени, давайте подождем, проведем в студии год. Все стали заводить девушек, жениться, отстраняться от гастролей и вообще от группы. А я обожаю путешествовать. Я всегда в дороге. В каких-нибудь джунглях или в другом городе. Не сижу на месте. Еще месяцев 6-8 назад Ван Хален был моей жизнью. Все, что было связано с группой, даже самое второстепенное, клипы, одежда, сцена, это было для меня всем. А потом мы перевернули систему, стали иначе подходить к работе, и мне перестало быть весело. Ван Хален быстро нашли нового вокалиста, Сэмми Хагара. И уже в 86-м свет увидел первый альбом с его участием, 5150. Цифры – это условный код, которым в полиции США обозначают сумасшедшего, опасного для себя и окружающих. Такое название носили усилитель Эдди Ван Халена и его собственная студия. Именно в этой студии обновленная группа встретилась с президентом Warner Brothers. Тот пришел послушать команду и проследить за ее прогрессом. Музыканты сыграли трек «Why Can't This Be Love» и получили ответ «Я чую деньги». До этого лейбл сомневался в успехе нового состава и даже предлагал ему выступать под другим именем – Ван Хагар. Но музыканты сохранили прежнее имя и первой же записью доказали, что для сомнений причин нет.

Сэмми Хаггар прославился в начале 70-х в команде Montrose, а затем построил успешную сольную карьеру. Вот что вокалист рассказывал о приглашении в Ван Хален. Я как раз вернулся из своего тура в поддержку альбома VOA. Я выступал на множестве площадок по всей стране и был просто выжат. Там было около 140 шоу. Наконец я вернулся домой, и буквально на следующий день звонит Эдди и зовет в группу. А я такой: не, точно не сейчас. Я не хотел соглашаться, потому что был доволен сольной карьерой и не понимал, зачем мне вообще нужна была группа в тот момент. Но вот мы все же встретились, проиграли вместе часа 4 или 5, и это было потрясающе. Мы точно поняли, что сделаем это все из-за музыки. Новым вокалистом в рок-истории Ван Хален началась по-настоящему новая эпоха. Сменился не только голос, но и звук всей группы. Во-первых, благодаря таланту и мощи Хаггара у нее появилось больше возможностей. Во-вторых, успех Jump вдохновил музыкантов уделить больше внимания клавишным. Гитара Эдди Ван Халена, конечно, тоже осталась, но стала более мягкой. А главное, все эти перемены не сильно отразились на успехе коллектива. Музыканты все еще уверенно покоряли чарты. Например, с альбомом OU812, который стал своеобразным ответом на дебютный

дебютный сольник их экс-коллеги Дэвида Лерота. В этот релиз Ван Хален вошла нашумевшая баллада «When It's Love». Гитарное соло в ней Эдди назвал поклоном в сторону Эрика Клэптона.

Друзья, только что наш эфир продолжила песня «When It's Love» от группы Van Halen. Эта команда всегда была известна в первую очередь энергичными и живыми шоу. Правда, в России поклонники их так ни разу и не увидели. Выступления были сложными и часто опасными. Эдди Ван Хален, в частности, активно прыгал по сцене и нередко получал травмы. Из-за этих трюков ему в 99 году пришлось согласиться на операцию по замене тазобедренного сустава. Именно из-за таких опасностей появился знаменитый райдер группы со странными, на первый взгляд, обязательными пунктами. Еще во времена Дэвида Лерота музыканты требовали, чтобы за кулисами стояли тарелки с дрожже M&M's, но обязательно без коричневых конфет. Если таковые обнаруживались, Ван Хален могли отказаться от выхода на сцену, оставив себе гонорар. Многие считали такой пункт райдера признаком звездной болезни, но на самом деле так команда проверяла добросовестность организаторов. С приходом Сэмми Хагара концерты не потеряли ту самую уникальную энергетику, однако они поменялись вместе со студийным звуком Ван Хален. Группа почти полностью отказалась исполнять старые песни, со сцены звучало только несколько самых громких хитов из эпохи Дэвида Лерота, а основу сет-листа составляли треки, написанные вместе с Сэмми Хагаром, и даже пара его собственных композиций.

друзья, это были Ван Хален и их песня «Run Around» с альбома «For Unlawful Carnal Knowledge». Уже на этом диске Эдди Ван Хален использовал прототип усилителя 5150, который сконструировал сам. Примерно в то же время он создал собственную гитару, которую назвал в честь своего сына Вольфганг. А еще Эдди известен уникальным дизайном инструмента. Судя по словам самого музыканта, появился он практически случайно. Я уничтожил множество винтажных гитар, вынимая из каждой ту или иную деталь, и, наконец, смастерил собственный инструмент. Один из самых частых вопросов ко мне – как зародился его дизайн? А у меня нет ответа. Я просто сидел с этим черным куском дерева. Гитара звучала отлично и делала все, что мне было нужно, но я покрасил ее в черный. Смотрел на нее и думал, как скучно. Рядом лежал скотч, и я стал обклеивать им гитару, а лезвием срезать отдельные куски. Потом распылил белую краску и снял ленту. Получилось круто. Да, все было настолько просто. Не было такого, чтобы я задумывался творить какое-нибудь произведение искусства. Прототип гитары Вольфганг использовался уже на альбоме «Balance» 95 года. Многие считают именно этот релиз пиком карьеры Ван Хален, несмотря на успех многих предыдущих дисков. По крайней мере, он породил очередной бессмертный рок-хит – романтичную песню «Can't Stop Loving You».

Друзья, только что наш эфир продолжили Ван Хален со своим хитом 95-го года «Can't Stop Loving You». Группе, которой на тот момент было уже больше 20 лет, удавалось снова и снова возвращать внимание публики. Но, несмотря на успех, атмосфера в команде снова накалилась, и в 96-м Сэмми Хагар покинул проект. Тогда ходили слухи и о реюнионе с Дэвидом Леротом. Ван Хален даже записали с экс-коллегой две новые песни, чтобы добавить их к сборнику хитов. Но старые обиды, видимо, не забылись, и музыканты снова расстались. После долгих поисков место у микрофонной стойки ненадолго занял Гарри Чероне. Он успел записать с коллективом один альбом с простым названием «Ван Хален Free», прежде чем группа взяла долгую паузу. Первым треком, на котором поклонникам представили нового вокалиста, стал сингл «Without You».

0: После нескольких лет дали от внимания публики, Ван Хален вернулись. Короткий реюнион с Сэмми Хагером не увенчался успехом, а вот вторая попытка воссоединиться с оригинальным вокалистом Дэвидом Леротом удалась. Много лет группа выступала почти в золотом составе, только классического басиста Майкла Энтони заменил сын Эдди Ван Халена Вольфганг. Музыканты даже вернулись в студию и в 2012-м записали очередной альбом из старых неизданных треков. Однако фактически рок-история команды завершилась еще на стыке веков. Тогда же у Эдди Ван Халена начались проблемы со здоровьем. У него обнаружили рак языка. Сам гитарист связывал болезнь с тем, что всю жизнь держал в зубах металлические медиаторы. Тогда, 20 лет назад, Ван Хален выздоровел, но с годами у него обнаружили еще и рак горла. После нескольких лет борьбы гитарист проиграл битву. Он ушел из жизни 6 октября 2020-го. Ему было 65. Эта новость потрясла и поклонников, и коллег музыканта. Участники Kiss, Black Sabbath, Whitesnake и других групп отдали дань уважения Эдди Ван Халену. Его называли поистине потрясающим музыкантом и гитарным богом вполне заслуженно. В конструировании и дизайне гитар, в техниках исполнения, в экспериментах со звуком, в каждой сфере творчества он был уникален и узнаваем. На протяжении десятков лет он не просто оставался на сцене, а возрождал интерес к себе и своему проекту. Возвращался в чарты с абсолютно новым материалом, словно начиная карьеру с чистого листа. Эдди Ван Хален был и остается одним из самых влиятельных гитаристов в истории рока. В память об этом музыканте наш эфир завершит один из первых треков его группы «Ван Хален» – «You Really Got Me». Но прежде вы услышите, как за несколько лет до смерти Эдди отвечал на вопрос о способах сохранить себе дух рок-н-ролла. А я, Дмитрий Добрынин, на этом прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок.
1: By continuing to play, really.
0: Я просто продолжаю играть, и все. Это то, чем я занимаюсь. Если ты музыкант, ты просто играешь и играешь до самого дня своей смерти. Нельзя сидеть и мечтать о том, как однажды отметишь 65-й день рождения и уйдешь на пенсию. Это ведь не обычная работа, хотя иногда и музыка может ей быть. Какая там поговорка? Музыкой не работают, музыку играют. Но иногда нужно... Тяжело работать, чтобы ее сыграть.

0: собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет «Перл Бак». «Дорогая моя маленькая плутовка». Радиоспектакль по рассказу Мелисса.
1: Может быть, тебе все-таки лучше пересесть поближе к сцене?
2: Мне нравится здесь. Отсюда все хорошо видно.
0: Мелисса всего лишь 10-летняя девочка. Но ее мечта стать большой актрисой сияет ярче звезд. Кроме того, у девочки доброе сердце. И она готова на самые благородные поступки.
3: О, Мелисса, вы уже здесь. Мечтаете о чем-то своем?
0: Сможет ли маленькая актриса подарить счастье тем, кто в нем так нуждается? И при этом не забыть о своей звезде на театральном небосклоне.
2: Эта роль легкая, и режиссер молодой. Это хорошо.
1: Не знаю, хорошо ли это, что режиссер молодой.
0: Слушайте радиопостановку «Дорогая моя маленькая плутовка» в это воскресенье в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
6: Словарь русских говоров Забайкали.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Гамлет по-линкомовски.
7: Янковский и Гамлет, королева Инна Михайловна Чурикова. Сцена сумасшествия, я вливаю на себя воду. И Панфилов спросил у Чурикова: «Иночка, а что ты делаешь в этот момент?» Инна Михайловна, как истинная актриса, сказала: «Глеб, это сцена Саши. Я буду стоять рядом, скромно, в золотом платье».
0: Народная артистка России Александра Захарова в программе «Настоящее историческое» в пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
8: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
9: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
10: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. И подразделения группировки «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполье. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана. В ходе визита в Туркмению российский лидер заявил, что Москва готова сделать все, чтобы помочь Тегерану в урегулировании острой ситуации на Ближнем Востоке.
2: Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. Мы совсем недавно встречались в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Вот сейчас есть возможность поговорить о том, как складываются наши отношения, ситуация в регионе, какова динамика всех этих процессов. Что касается двухсторонних отношений, хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе на основе договора, который был фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года. В экономической сфере процесс можно считать позитивным, безусловно, 21% с лишним рост товарооборота за прошлый год, да, и за первые 7 месяцев текущего года эта тенденция сохраняется. Гуманитарная сфера, мне кажется, тоже может служить хорошим примером для подражания, поскольку у нас очень много мероприятий проходят и в России, и в Иране в гуманитарной сфере. В целом отношения наши укрепляются, и я попросил бы вас передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана с пожеланием благополучия, всего самого доброго. Конечно, самая острая проблема сегодня – это ситуация в регионе, и мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, не по вине Ирана, и опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами. Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации. Есть возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хочу сказать, что я очень рад вас видеть.
1: Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Он побывал на торжественном приеме для лидеров стран СНГ от имени президента Туркмении. Киев не желает и не готов выходить на мирные траектории. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Был 40 дней, которые объявлял Зеленский. Эти 40 дней сейчас аукуются киевскому режиму. Аукуются киевлянам, аукуются жителям других городов, аукуются промышленному сектору, аукуются всей экономике Украины. Подобные заявления, об этом говорил президент Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому.
1: Между тем, в Киеве прогремели новые взрывы. Ранее поступала информация о взрывах в Днепропетровске, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Как сообщил первый вице-премьер и министр энергетики киевского режима Денис Шмыгаль, в Киеве поврежден важный энергетический объект. Была нарушена подача электроэнергии. В Минэнерго Украины уточнили, что в результате взрывов произошло отключение нескольких элементов электросети, которой обеспечивается питание Киева. В отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением значительного количества потребителей. Восстановление электроснабжения потребует определенного времени. Сообщалось также о нарушении работы метро и наземного электротранспорта в Киеве. Кроме того, возникли проблемы с водоснабжением и канализацией, пишет ТАСС. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполье, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Малиевка, Червонный Оскол Харьковской области, Волчий Яр, Карповка и райгородок Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, различную бронетехнику, в том числе боевую бронемашину «Снэч», британского производства и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Российские удары по энергообъектам ВСУ все больше сокращают возможности киевского режима. Налицо явные проблемы с логистикой, выходят из строя инфраструктура украинской столицы, система энерго- и водоснабжения. Вечером встали все три ветки метро. Подробности о ситуации расскажет Станислав Васильченко.
4: Киев погрузился во тьму. Российские удары вывели из строя ряд важных объектов энергетики украинской столицы. Единственным источником света в ночном Киеве остаются вспышки от прилетов герани и возникающие после них пожары. Судя по графику отключений, последствия ударов по энергетической инфраструктуре Незалежной действительно масштабны. В течение сегодняшних суток жители Киевской области проведут без света от 7 до 11 часов. Вместе с тем сообщается и об отключении водоснабжения в некоторых районах. Аналогичная ситуация в Харьковской области. Там поражена подстанция «Лимановка». И на прицеле не только электроподстанции, но и объекты, которые ВСУ используют как склады. Так, во время ночного удара по Киеву разрушен корпус киностудии «Довженко». Целью российских беспилотников она становится уже второй раз. В июне, после прилета по одному из цехов, в сеть попали кадры, на которых отчетливо просматривались комплектующие для украинских БПЛА FP-2. Сообщается и о прилетах по целям в Черноморском и Измаиле Одесской области, а также в самой Одессе. Одной из целей стала колонна украинских грузовых автомобилей, скопившихся в пробке из-за очередного удара по мосту через Днестр. Складские производственные помещения нефункционирующего первого киевского машиностроительного завода тоже использовались в ВСУ. Украинские боевики хранили там вооружение и военное имущество. Теперь не хранят. Такая же судьба и у складов компании «Диаплогистик» в Бучанском районе Киева. В результате удара они сгорели. Российская армия наносит удары и по танкерам, которые тоже работают на нужды ВСУ. Так, на этой неделе у причала морского торгового порта Южной Одесской области было поражено судно «Авива». Видео, на котором запечатлен момент прилета «Герани» и последствия пожара, появилось сегодня. Хваленые зенитные установки, управляемые искусственным интеллектом, стоят в густонаселенных районах Киева. Российские беспилотники они сбивают прямо над головами гражданских. За чудовищные последствия такой работы ни ВСУшники, ни киевские власти не переживают. Ведь чем больше украинцев будет страдать, тем дольше просуществует террористический режим Зеленского. Так и в этот раз. Сбитая герань упала прямо на тротуар, где в этот момент находились люди. Рядом дорога, на которой уже скопились десятки машин. Информация о пострадавших пока не поступала. Одно известно наверняка. Банковая первым делом обвинит Россию. Но уж точно не изменит тактику своей ПВО. Станислав Васильченко, Анастасия Малякова. Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» «Мемориал» Дениса Тена. После короткой программы у мужчин тройка лидеров полностью состоит из россиян. Лидирует Владислав Дикиджи с результатом 107.31. Это новый рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах. Глеб Лутфулин второй, Петр Гуменник третий. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77.39. Дина Хуснудинова пятая, Мария Захарова восьмая. Плавание в Ташкенте проходит второй из трех этапов Кубка мира на короткой воде. В четверг Кирилл Пригода победил на дистанции 100 метров брасом. Евгения Чекунова была лучшей на 200-метровке брасом. Егор Корнев занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем. На аналогичной дистанции у женщин Дарья Клепикова взяла бронзу. Александра Кузнецова заняла третье место на дистанции 50 метров на спине. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине, обыграв Екатерину Александрову 7-6, 7-6. В новом рейтинге WTA после этой победы Андреева с пятого места переместится на высшую на данный момент для себя четвертую позицию. А в случае выхода в финал Мира станет третьей ракеткой мира. В 1-2 россиянка сыграет с 26-й сеянной Николой Бартуньковой. Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг претендентов на приз лучшему вратарю сезона «Визина Трофи». В голосовании принимали участие 16 экспертов. Лидером рейтинга стал российский голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский. Илья Сорокин из «Айлендерс» третий, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин шестой. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку. В поединке за третье место в категории до 70 килограммов россиянка победила Александру Андрич из Сербии. Это первый чемпионат мира за 4 года, на котором россияне выступают с флагом и гимном. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 9 октября. В Челябинске будет плюс 13, в Сатке плюс 9, в этих городах без осадков, в Петропавловске и Камчатском плюс 8 градусов, синоптики обещают дожди. В Хабаровске около 14, тепла, во Владивостоке плюс 18, в этих городах без осадков, в Омске плюс 8, пройдут дожди. В Иркутске около 13, тепла, без осадков, в Красноярске плюс 12, пройдут дожди. В Сыктывкаре плюс 10 градусов, без осадков. В Петербурге в пятницу временами пройдут дожди, ночью 7-9 тепла, днем плюс 14. В Москве завтра также ожидаются дожди, ночью 6-8, тепла, днем плюс 18. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 750 миллиметров ртутного столба.
6: Театр Радио России. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алек Деткин в 17 главах. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Часть четвертая. Just heard that Yoko's divorce has just gone through.

0: Вот видите, какое у покойника хорошее настроение. А у тебя, принц, что ты там сочинил? Так. Я тоски в сыром подвале не испытываю. Нет, здесь, в подвале, мы узнали, как прекрасен яркий свет. Сердце радостное бьется, все в сравнении познается.
1: Вот, пришло на ум. Может, вам будет приятно?
2: Простите.
0: За что? Ты очень точно выразил наше общее настроение.
3: Что ты делаешь?
1: Принц,
4: разве это необычно?
0: Что?
4: То, что произошло. Разве классики не уничтожали своих произведений? Не сжигали их?
0: Но на это всегда были причины. Их не признавали, не понимали. А мы, принцы, всегда понимаем. Но ничего, заседание кружка продолжается.
3: Можно мне?
0: Конечно. Чем ты порадуешь нас, Миронова? Зарисовкой мой день, мое утро, моя сестра, моя комната.
3: Нет, мое воскресенье. Обычно по воскресеньям я встаю в 9 часов 30 минут по местному времени, чтобы в 10 часов послушать пионерскую зорю. Но в это воскресенье будильник зазвонил, как в обычные дни, то есть ровно в 7 часов 10 минут. Умылась я быстро, как никогда. В ванной комнате было пусто, все еще спали. Никто не спешил на работу. В 7 часов 30 минут по местному времени я съела один бутерброд с колбасой и яичницей.
0: Ее последний завтрак.
3: В 8 часов 30 минут я была в школьной канцелярии. Там собрались все члены литературного кружка, чтобы ехать на старую дачу, где творил писатель, имя которого раньше носил наш кружок. Глеб Бородаев, внук писателя по папиной линии, сообщил нам, что наш классный руководитель Нинель Федоровна заболела. Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась.
0: Перечитай последнюю фразу.
2: Миронова перечитала.
3: Нинель Федоровна заболела.
0: Так, так, так.
3: Накануне, то есть...
0: Что такое? Погоди, погоди.
3: Она
0: кажется, я начинаю...
3: А потом
0: что? Дайте время. Кажется, я уцепился за кончик веревочки. Теперь надо не упустить ее. Разве трудно тебе объяснить? Разве трудно подождать?
5: Подражая ему, я ответил вопросом на вопрос. Заседание кружка продолжается.
1: Разве не лучше нам помолчать? Я чувствую, что твои мысли заработало. Мы помолчим, чтобы не мешать.
6: В самом деле, Алик, так, наверное, будет лучше.
5: Значит, она продолжает надеяться на меня. Теперь я должен уцепиться за тот кончик веревочки, который, кажется, у меня в руках.
0: О, не бойтесь вспугнуть мою мысль. Все эти детали, воспоминания питают ее и укрепляют. Пусть теперь Глеб расскажет нам какие-нибудь случаи из жизни своего дедушки, как это бывало раньше.
6: Ну да, Глеб.
7: Глеб. Вот здесь, значит, дедушка...
6: Ну?
7: Тайну старой дачи. В этом подвале.
1: Так.
7: Там вот на крышке стола...
6: На крышке стола? А что здесь?
7: Здесь в течение одного года, трех месяцев и семи дней была написана повесть «Тайна старой
6: дачи».
2: Мемориальная крышка.
0: Так. Значит, дедушка здесь, в подвале, входил в настроение. Не торопись, сначала подумай.
6: Подумай, Глеб.
7: Да, входил.
0: Он нагонял на себя страх, как сообщил нам племянник Григорий. Подумай хорошенько, не торопись.
6: Глеб.
7: Да, нагонял.
0: Оставайтесь на своих местах. Скомандовал я и храбро бросился в темноту.

0: Глава 9. Перед скелетом.
1: Когда-то это был человек. Он ходил в костюме, думал, удирал с уроков, сдавал экзамены. Может быть, даже любил, как я. Неужели когда-нибудь?
0: Внезапно передо мной выросло что-то большое и темное.
1: Кто это?
0: Я пригнулся и взглянул на эту фигуру сквозь ребра, как сквозь планки забора.
1: Я боялся, что ты заблудишься. Ты ведь один.
2: Мы вдвоем со скелетом. А? Что-то здесь колется. Принц, помоги. Но осторожно, не поломай ему ребра.
0: Я рассмотрел в полумраке бирку с номером.
1: Это не дачник.
0: И рванулся к остальным со скелетом в руках, особенно к Наташе.
1: Это не дачник.
2: Что это? Логический анализ убедил меня в том, что скелет, как и подвал, как и вообще вся эта муть, нужны были Голбородаеву для вдохновения. Он сперва нагонял страх на себя, а потом уже на читателей. Таким образом, нет оснований думать, что нас заперли для того, чтобы мы дошли вот до этого состояния.
3: Откуда у тебя такая уверенность?
0: Я только улыбнулся.
3: Почему ты уверен, что это не дачник?
2: Откуда уверенность? Ну, во-первых, логический анализ. А во-вторых, смотрите, смотрите все. Видите? Бирка с номером.
4: Бирка.
2: И вот еще металлическая пластинка. Тут что-то написано. Любимому писателю в благодарность за выступление от биологического кабинета подшефной школы. Это подарок.
4: Точно.
2: Он шефствовал, выступал, и ему подарили. Может, в биологическом кабинете было два скелета. И вот поделились с писателем. Ведь ему это нужно было для вдохновения. Теперь убедились. Не мог же дачник жить с биркой и планкой внутри, да еще и с проволокой, которой они прикручены.
3: Что значит иметь талант?
2: Да.
3: С этим надо родиться.
5: А я вот...
2: Ничего-ничего, ты еще пригодишься.
3: Слушай, ну как же ты догадался? Еще до того, как увидал бирку и планку.
2: Когда Глеб перевернул крышку,
0: я подошел к столику и тоже перевернул. Но фразу я не закончил, потому что заметил на обратной стороне крышки...
3: Не держи нас в неведении. Почему тебя так заинтересовала ничего не значащая фраза в зарисовке Миронова? Помнишь, ты сказала о веревке, за которую хватился? А в этой фразе абсолютно не за что было хвататься.
2: Ну, кому как. Именно ничего не значащие факты подчас значат в расследовании все. А с виду значительные не значат ничего.
0: Миронова подняла руку.
4: Можно мне?
2: Пожалуйста.
4: Я подчеркнула эту фразу.
2: Да, твоя фраза осветила нам путь.
4: К чему?
2: К спасению. Дайте время. Мне нужно изучить факты, оценить обстановку, продумать, взвесить. Дайте мне время.
4: Но времени нет.
2: В каком смысле?
4: До электрички осталось всего 1.5 часа.
2: Я буду действовать ускоренным методом. Расследование начинается. Я должен побыть наедине.
4: С кем?
2: С мыслями. С фактами.
4: А, понятно.
0: Я сел на ящик, стоявший в стороне от других, и погрузился в раздумья. Так. Я не пойду обычным путем. Буду действовать своим методом. Пойду от обратного, как иногда доказываются теоремы. Да, сделаю наоборот. Продумаю сначала, кому невыгодно, чтобы мы сидели запертые в подвале. Наверное, всем нам невыгодно. А больше всех. Наташа. У нее тяжело больна мама, и она обязательно должна сесть на электричку в 17.00. Так. Теперь надо выяснить, кому выгодно, чтобы Наташе было невыгодно. Сбиваюсь на чужой метод. Но ничего не попишешь. Кто же может Наташе мстить? И за что? Разберемся. Вернее всего, кто-то был отвергнут ею. И вот решил... Любовь часто толкает людей на преступления. Об этом и в пьесах говорят, и в кинокартинах. Но кто же ей мстит? Племянник Григорий? Он мог быть только оружием мести. Так, это ясно. Он не подходит по возрасту и вообще. Вряд ли он способен на глубокое чувство. Но кто его сделал своим оружием? Кто? Покойник? Он любит вымышленные образы и вообще умирает от страха. Но прежде чем вынести окончательное решение, я должен во всем сомневаться. А если покойник притворяется? Если на самом деле он ничего не боится? Да нет. Достаточно взглянуть на него. Принц датский? Он благороден. Физическая сила сочетается в нем с детской застенчивостью. Но я должен во всем сомневаться. А вдруг он притворяется быть добрым? Как-то противно всех подозревать. Но все-таки я должен провести подробнейшее расследование. Так. Значит, надо проверить всех, кроме Наташи. Может, Миронова? Допустим, она завидует Наташе. Нет, ерунда, исключается. Она завидует только тем, кого учителя ценят больше, чем ее. А больше, чем ее, они никого не ценят. Значит, методом исключения, который иногда применяется при расследованиях, опять пойду старым путем. Но ведь говорят, старый друг стоит новых двух. Может, это относится не только к друзьям? О, как мудры народные поговорки. Итак, я добрался до Глеба. Он опять запинается на каждом втором слове, а больше молчит. Но дело не в этом. Не поэтому он вызывает у меня наибольшие подозрения. Так. А почему? Во-первых, он единственный из нас всех был раньше знаком с племянником. Улика номер один. А во-вторых и в-третьих, мои наблюдения, о которых никто не знает. Те две догадки, в них ключ, я уверен. Но я должен во всем сомневаться. Так. Надо все доказать. Я обернулся. Все тихо сидели на ящиках и ждали. Настала пора допроса.
6: Глеб, а? Не хочется ли тебе подойти ко мне? Если тебе не хочется, не подходи, я тебя не принуждаю. Я и сам могу подойти. Но если ты хочешь...
7: А что же? Я... Пожалуйста.
6: Что?
7: А?
6: Хочешь знать, как я догадался насчет скелета? Очень просто. Когда ты перевернул мемориальную крышку и прочитал, что именно здесь была написана вся повесть от начала и до конца, догадка сразу озарила меня. Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх. Я бросился в темноту, чтобы проверить свою догадку. Бирка и планка ее подтвердили. Но это не все.
7: А что же еще?
6: Глеб, если тебе не трудно, переверни снова крышку стола и прочти, пожалуйста, еще раз, что там написано. Там при всех не надо переворачивать крышку. Принеси стол сюда, если тебе не трудно. Здесь переверни и тихо мне прочитай. А то у меня что-то рябит в глазах. Наверное, от окружающего нас мрака. Помоги мне, Глеб, если можешь.
7: Я, конечно, переверну. Мне не трудно.
6: Глеб подтащил стол к ящику, сидя на котором я анализировал события, перевернул крышку и прочитал.
7: Здесь в течение 1 года 3 месяцев и 7 дней была написана повесть «Тайна старой дачи».
6: Так. Прочитал так же, как в первый раз. Значит, это уже не случайность. Глеб, почему же ты пропустил одно слово? Объясни, пожалуйста, если тебе не трудно. Подумай хорошенько, не торопись.
7: Я? Слово?
6: Всего только одно, но очень существенное. Я взял мемориальную крышку в руки. Написано так. Здесь в течение 1 года 3 месяцев и 7 дней была придумана и написана повесть «Тайна старой дачи». А ты слово «придумано» пропустил? Почему? Соберись с мыслями, не торопись.
7: Я не заметил. Не обратил.
6: Оба раза? Одно и то же слово? Согласись, дорогой, странное совпадение.
7: Не обратил.
6: Два раза?
7: Два.
6: А может быть, целых три?
7: Нет, только два.
6: Прости, дорогой, но тебе изменяет память. Первый раз ты не заметил это слово еще там, в городе, когда говорил мне, что все это на самом деле, вся история с дачником. А оказывается, Голбородаев ее придумал. Зачем же ты мне сказал, что дачник здесь действительно жил и пропал в новогоднюю ночь? Не тот, придуманный твоим дедушкой, а какой-то настоящий, живой, так сказать, человек. Взял и исчез. Зачем ты это сказал? И племянника подучил сказать то же самое. Подумай хорошенько, не торопись. Глеб не торопился, он молчал. Так.
7: Хорошо. Я тебе всю правду.
6: Вот именно, правду, одну только правду. И ничего, кроме правды.
7: Иначе бы ты сюда... А так тебе сразу стало... И другие поехали.
6: Ясно. Подведем некоторые итоги. Значит, ты очень хотел, чтобы мы сюда приехали. И чтобы заинтересовать нас, с Сказал, будто все это произошло здесь, на этой даче, в самом деле. А не было придумано дедушкой.
7: Ну да.
6: А почему ты так уж сильно хотел, чтобы мы приехали?
0: В это время подошла Наташа.
4: Алик!
6: Да.
4: Алик, осталось совсем мало времени.
6: Считай, что ты уже на пути к своей маме. Скоро она обнимет тебя.
8: Темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа.
6: Да, встретит. Еще несколько минут, и я выведу вас отсюда.
8: Как Данка?
6: Глеб, ты помнишь фразу из зарисовки Мироновой?
7: Какую?
6: В ней не было ничего особенного, но она кое-что напомнила и озарила меня догадкой. Я даже запомнил ее наизусть. Там было сказано про Нинель. Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась. Значит, Нинель въехала в совсем новый дом?
7: Не дежурная в школе, а потом она сама. По телефону.
6: Так. Разве в совсем новых домах бывают телефоны? Их ставят уже потом, позже.
4: Точно.
6: Почти всегда так бывает.
4: Да.
6: Откуда же она звонила и разрешила нам ехать сюда без нее? Или, может быть, она с температурой 38,5 пошла в автомат?
7: Я вам все...
4: Глеб!
7: Я сейчас
6: нет
7: же...
6: времени. Мотивы преступления объяснишь потом, в электричке. А сейчас смотри мне в глаза. Говори правду, одну только правду и ничего, кроме правды. Где выход отсюда? Или прикажи племяннику, ведь это ты его подучил.
7: Я сейчас же... Я вас... Не беспокойтесь.
6: Все проанализировал я... Освободителем будет он?
0: Наташ,
4: да.
6: Покажи свой рукав.
8: Следствию нужны вещественные доказательства.
4: Алик.
6: Я прикоснулся к Наташиному рукаву.
4: Алик, нет времени.
6: Я продолжал держать ее за руку.
0: Раз эта краска испачкала твой рукав, значит, слова «опасно не подходить» были написаны кем-то незадолго до нашего прихода. Краска еще не успела высохнуть.
6: Так.
4: Алик.
6: И Глеб, помнится, крикнул тогда «не подходите». Значит, надо немедленно подойти.
4: Алик, не надо!
6: Я подбежал к фанерному щиту, отбросил его. Вернее сказать, оттащил. Он заслонял с собой дверь. Я толкнул ее, и она нехотя заскрипела. Старая, покосившаяся, она, видно, не закрывалась. В этом было наше счастье. Племянник не смог запереть ее. Дверь с трудом поддалась, открывая путь к свободе.
0: Пожалуйста, выходите.
4: Алик!
6: Покойник бросился к выходу, еле заметным движением руки я задержал его.
0: Пусть первыми выйдут женщины.
6: И дети, чуть не добавил я по привычке. Свет робко проник в подвал. Мне показалось, что это свет нашего полного освобождения. Но как часто жизнь ставит на пути неожиданные преграды. Подвал не хотел выпускать нас из своих цепких сырых объятий. Старая дверь, обитая ржавым железом, не закрывалась. Но и не открывалась тоже. Со скрежетом, проехав чуть-чуть по каменной ступени, она словно вросла в нее и не двигалась дальше. Просвет между стеной и дверью был очень узким.
0: Надо пролезть. Первыми пойдут женщины. Ты первая, Наташа.
4: Я? Давай. Ну, может быть, Валя? Нет? Ну, хорошо, спасибо.
6: Тонкая и стройная, она не пролезала и не протискивалась между дверью и кирпичной стеной, а как бы освободилась, вырвалась из их плена и оказалась на улице. Она сделала это изящно, не напрягаясь и не смущаясь.
0: Теперь Миронова.
6: Даже тут она действовала как отличница. Обдуманно, серьезно, не торопясь. Сначала измерила внимательным взглядом просвет между стеной и дверью. Потом оглядела свою фигуру. Что-то прикинула, высчитала в уме. А потом подняла руку.
4: Можно мне снять пальто?
6: Сняла и полезла.
9: Осталось пол спины, осталось плечо, осталась рука. Все в порядке, ничего не осталось.
6: Первым застрял покойник. Он оказался самым толстым, а по его словам, самым плотным из нас.
0: Много ешь, а еще поэт.
3: У меня неправильный обмен. Это болезнь.
0: Тогда скинь пальто.
6: Он скинул, но и без пальто снова застрял.
3: Я помогу тебе.
0: Ой, что-то хрустнуло.
3: Так, кажется, я не пролезаю. Тогда я нажму на дверь.
6: Он сильно навалился плечом на ржавое, мокрое железо. Дверь сдвинулась с мертвой точки, но лишь еле-еле.
0: Снимай пиджак, рубашку, штаны.
3: Разве это возможно?
0: У нас нет времени рассуждать.
3: Разве осенью раздеваются? Он простудится.
0: Знаешь что, лучше
10: спастись простуженным, чем погибнуть здоровым.
6: Покойник разделся. Девочки отвернулись. Голый покойник, то есть почти голый, трусы оставались на нем, пролез сквозь узкое отверстие.
3: Разогрейся. Побегай.
6: Покойник забегал.
3: Сначала оденься, потом уж...
6: От холода покойник дрожал и плохо соображал. Наташа и Миронова стали натягивать на него рубашку, пиджак и пальто. Брюки он надел сам.
7: Теперь, Глеб,
11: я сейчас же... Я вас...
6: Расследование закончим потом. Сейчас выяснять не время, потому что дорого время. Глеб тоже скинул пальто и протиснулся.
3: А теперь уж ты, Алик.
10: Я покину подвал последним.
6: Принц датский смущенно развел свои огромные руки в стороны.
5: Мне ведь тоже придется. Как покойнику.
6: Девочки отвернулись. По-спортивному быстро он перекинул одежду на улицу, преодолел препятствие, оделся и сказал:
5: можете смотреть.
6: Он стал по-спортивному высоко поднимать ноги, совершать пробежку по пустому мокрому саду. Вслед за ним затрусил покойник. Что, если сейчас из другой двери появится племянник Григорий? Я заторопился, сбросил пальто, остановился. Как я буду протискиваться сквозь узкую щель на глазах у Наташи Кулагиной? Я всегда очень боялся предстать пред ней в невыгодном свете, в каком-нибудь смешном виде. Парикмахер сказал как-то маме: у вашего сына сзади красивая форма головы, благородная. И я старался почаще поворачиваться к Наташе затылком. А сейчас она... Сейчас она увидит, как я буду краснеть и сопеть, пролезая с трудом между стеной и дверью. К тому же под курткой старая рубашка, которую мама заштопала на самых видных местах. Она теплая, поэтому я ее надел. В тот же миг идея озарила меня. Я нащупал в кармане карандаш и бросился обратно во мрак подвала.

прозвищу «покойник» – Константин Днепровский. Наташа Кулагина – Рамиля Искандер. Валя Миронова – Дарья Семенова. Автор сценария и режиссер-постановщик – Александр Пономарев. Композитор – Стефан Андрусенко. Скрипка – Людмила Фрайонова. Кларнет – Денис Бокарев. Фортепиано – Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиции группы «Битлз». Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России». Продолжение радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина слушайте завтра в это же время.

0: России. Радио России. Общество. Детский вопрос.
1: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами». И дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться. Для этого порой нужно всем миром. Миром взрослых. 20 лет назад у социального проекта «Детский вопрос» появился свой одноименный сайт. И примерно тогда же на нем мы, разумеется, с разрешения приемных родителей, стали размещать парные фотографии их сыновей и дочек. Рубрику назвали «Обыкновенное чудо». Первый снимок еще из дома ребенка или детдома, а второй – уже домашний портрет. Разница в выражении детских лиц, как правило, колоссальная. Позже и наши коллеги из других средств массовой информации и различные НКО подхватили идею, стали публиковать подобные подборки. Поскольку такое обыкновенное чудо удивительным образом вдохновляет радиослушателей и интернет-пользователей. И вот недавно москвичка Анна прислала нам снимки дочки и сынишки с грустными глазами в казенных стенах, с веселой улыбкой и уверенным взглядом дома. А мой коллега Геннадий Сырков встретился с этой семьей, и получилось...
2: История с продолжением.
3: В 2015 году Анна была еще учительницей истории и английского языка и мамой двух детей, дочери и сына, готовилась к рождению третьего. Не будем выяснять, как два разных школьных предмета смогли соединиться в одном педагоге. Все возможно в этом мире, а нас волнуют дела семейные, а не школьные. А тогда, в 2015-м, Анна родила дочку с синдромом Дауна.
4: Ну, вы знаете, вот в отличие от многих, вот тоже я слышала, что для кого-то это был прям шок и какой-то ужас. Вот для меня так вот, я вспоминаю, этого ужаса не было. Потому что так получилось, что у меня были сложные отношения со старшей дочерью. И она мне, в общем, такие сюрпризы выкатывала, что рождение даже ребенка с синдромом Дауна было, в общем-то, даже не таким шоком. Девочка уходила из дома, была в федеральном розыске даже. Потому что ей почему-то очень хотелось путешествовать, вообще гулять, и не хотелось учиться в школе совсем.
3: Сидим с Анной в кафе. Шумно, но разговору это не мешает. Со старшей дочерью потом все наладилось. Вернулась домой, в школе отлично сдала ЕГЭ. Можно было бы и не рассказывать об этом, но надо же вам знать, на каком непростом фоне разворачивались события. О том, что у ее третьего ребенка синдром Дауна, мама узнала в роддоме, когда малышка Зоя появилась на свет. Да, так тоже бывает.
4: Ну, ко мне прибежал сначала интерн, который начал меня допрашивать по поводу всей моей жизни, начиная от рождения, которое я не помню, и все то, что записано в обменной карте, на самом деле. А потом пришел уже неонатолог, который почему-то то же самое все повторил. Ну, и потом вот она сказала, что малый вес, подозреваем порок сердца и, возможно, все-таки синдром Дауна. Но надо сказать, что, видимо, они какую-то реакцию ожидают всегда от родильниц. Может быть, какую-то истерику или что-то еще. У меня ничего такого не было.

0: Я единственное, что беспокоилась за ее состояние, потому что мне ее не принесли. И я что-то вся извелась, до вечера не могла ничего понять. Встала и пошла искать ребенка. Успокойтесь, она вот лежит под лампой официальной. Ну, я поняла, что что-то, конечно, не так, потому что, ну, понимаете как, шепчутся медсестры, работники роддома, ходят, бегают врачи, у них глаза какие-то большие. Вид такой, знаете, как будто они провалили контрольную годовую. Ну, немножко такой виноватый.
1: Ну, вы же учительница.
0: Вот я говорю, что это выглядит так, как будто они провалили годовую контрольную и всем поставили двойки. Понимаете, у меня не было такой ни паники, ни ужаса, ни какого-то кошмара. Я думаю только об одном, что вот ребенок у меня был, ну, здоров, чтобы не было никаких угроз жизни.
2: Я Анну расспрашиваю, а она подробно рассказывает. В роддоме спорила с врачами, которые не разрешали кормить Зою грудью. Думала об имени ребенка. Те, которые подобрала заранее, казались теперь неподходящими. И да, конечно, пыталась найти информацию и понять, действительно ли у дочери синдром Дауна.
0: Да или нет? Полезла в интернет, посмотрела в интернете. Похоже. Так холодок пробежал. В принципе, ничего такого страшного патологического не вычитала. Картинки там, конечно, не очень красивые на эту тему. Медицинские вот эти картинки. А так вот фотографии деток очень милые и все такое. И самое главное, я, значит, наткнулась на рассказ одной мамы, которая вот родила ребеночка тоже с синдромом Дауна, дочку. Потом от нее отказалась, уехала, родила другого ребеночка, здорового. И потом оказалось так, что у нее погиб ее любимый человек. И она вернулась и забрала свою первую дочку с синдромом, когда ей было уже 4 года. Прочитав эту историю, я так как-то прониклась. Потом еще несколько раз ее перечитывала. Но, понимаете, самый интерес был в том, что, как потом выяснилось, историю-то написала моя одноклассница. Это произошло с ее первым ребенком. Я тогда не посмотрела на автора, когда уже через год, что ли, или через полтора, еще раз перечитывала эту историю. Я обратила внимание на это. Ну, собственно говоря, вот так это все выстраивалось. И потом, ну, как сказать, я испытывала некоторое, конечно, разочарование. В каком смысле? Что всех детей и мам выписывали, а нас в скорую помощь отправили в больницу в кардиохирургии. Немножечко обидный такой момент, потому что хотелось, конечно, чтобы встретили, чтобы с цветами, как обычно это происходило. Но тут я поняла одну вещь, что как обычно уже не будет. Вот эту мысль приняв, мне уже как-то было даже где-то и интересно. Я уже понимала, что у меня будет все по-другому. Не так, как с первыми двумя детьми.
2: В самом деле пошло по-другому. Постепенно отодвинулась куда-то работа. Анна сначала стала педагогом дополнительного образования, потом вообще уволилась. Зои мама лежала в больнице, и там она стала замечать оставленных родителями детей, которые тоже родились с синдромом Дауна. Видела, жалела, но понимала, что взять не может. А потом, Анна скажет, вообще непонятно зачем, пошла в школу приемных родителей, а там было очень интересно. Ну и цепочка перемен завершилась тем, что в семье появилась еще одна дочка, Милана, и тоже с синдромом Дауна.
0: С Миланой какая история? Я просто в соцсетях общалась с, ну там вот всякие каналы и фонды, в частности, которые занимались заботой о здоровье детей, которых родители оставили. Организовывали их реабилитацию, организовывали привоз, чтобы их здесь обследовали, вплоть до операций. И вот с одним таким фондом я общалась. Они выложили пост, что вот так и так. С няней лежит ребенок, нужны вещи. Кто бы мог поднести? Я говорю, ну дайте, я же вот в соседнем, считай, доме живу. И я им отнесла. Няня от фонда была. Я пришла как раз в кардиохирургию нашу, которая мне знакома. Там лежал этот ребенок после операции по пороку сердца. И няня мне говорит, хочешь, я тебе покажу, с кем я лежу? И показала мне фотографию такого цыпленка. По-хорошему, ей должно было исполниться 1.5 года. Выглядела на месяцев на 5-6. Там даже непонятно было, синдром Дауна или что там у нее вообще. Маленький ребенок, маловесный. Я на нее посмотрела, и что-то у меня такое все там это перевернулось в душе. Я поняла, что в этот момент я приняла решение. Вот эту девочку я должна забрать. Я не знаю, чего... Вот поняла, что нужно ее забрать. Там была фотография еще одна такая. Она смотрит в объектив, и прямо такие глазки ее, прям вот как в душу смотрит. И у меня сразу появилось чувство, что это мой ребенок, который сейчас почему-то находится в больнице. Знаете, как вот у мамы, которая вот не может быть ребенком, а вот ее ребенок в больнице лежит. А потом еще было уже, когда я к ней ездила как волонтер, я выяснила, как настоящий детектив, из какого она ЦССВ, ну, дома малютки. Хитрости выяснила. За ней приехали, когда ее забирать, они решили, что няня я. Мне сказали, что вот они из такого-то детского дома приехали забирать. Потом я специально туда к ним приехала уже волонтером. Там привезли кое-какие памперсы. Я там ее встретила. Но я юлить не стала. Я честно сказала главврачу, что вот я хочу эту девочку забрать. И сейчас я прохожу школу приемных родителей. Они очень ко мне хорошо отнеслись. И с этой минуты начали называть меня мамочкой. Да. Хотя, в общем-то, никаких документов я еще не подавала, ничего. И это все завертелось какой-то скоростью огромной. Как будто только и ждала мироздания, что я вот нашла своего ребенка.
1: Сейчас я тебя застегну. Поставлю туда, да? Так, Зоя, ты в этой пойдешь.
2: Кафе в 2 минутах ходьбы от той школы, в которой учатся Зоя и Милана. Поговорим с мамой, потом пойдем забирать девочек. Педагог или ассистент педагога приведет детей после звонка Анны. Держать девочек за руки, спустится с ними по широкой лестнице. И дети, конечно, бросятся к матери. А когда уже пройдем раздевалку, совершенно неожиданно старшая Зоя подойдет и обнимет вашего корреспондента. Но при этом она даже не посмотрит на меня. И все время слышен этот напряженный, хриплый звук.
3: Как ты шипишь?
1: Вот это как раз вокализация. Да.
3: Что это?
1: Вокализация. Это аутистическая, на самом деле. Ну, она так снимает, как бы они напряжение так снимают, как говорят.
3: Слушай, она так прижалась ко мне, а?
1: Ну, она такая сенсорная человек. Смотрите. Так, язык нельзя.
3: Ну, она решила похвастать языком. Ну, какой да. Большой.
1: Это да, это нормально. Ну, чего?
2: Ходить Зоя начала после 2 лет. В раннем возрасте у нее диагностировали еще и аутизм. Вам, скорее всего, тоже не удалось бы обратить на себя взгляд этого ребенка, как не удалось это мне. Но вот же, подошла и обняла совершенно незнакомого человека. «Я называю Зою интересным ребенком», – посмеется мама Анна. Синдром Дауна – еще аутизм.
1: Зоя, все хорошо, да? Они, знаете, на переменах здесь разучивают танцы и песни поют. Зоя потом приходит домой и начинает танцевать.
2: Сейчас Зое 11 лет. Из них 3 года она ходит в коррекционную школу. Чему научился ребенок? Задам маме этот вопрос еще в кафе.
0: Первым делом нужно научить ребенка выполнять команды. Ну, на это, собственно, вот эта терапия, которая занимается с аутистами, да, рассчитана.
3: Садись, пошли, бери.
0: Да. Вот это вот, то есть слышать эти инструкции и выполнять их. И вот этому она прежде всего научилась. Потому что, скажем, дома это сложнее. Ну, во-первых, она не одна, а во-вторых, при всем при том, что она хоть и необычный ребенок, но она ребенок, который прекрасно чувствует маму. И мало ли что там мама сказала. А вот когда это сказал учитель или ассистент, то тут не проигнорируешь. Надо слушать.
3: Допустим, мама написать может?
0: Сама нет. Нет. Обводить? Да, может.
3: 1, 2, 3 посчитать может?
0: Знаете, они не то, что именно считают 1, 2, 3, а они именно вот откладывают нужное количество фишечек. Ну вот, скажем, например, если я ей даю такое задание, раздай всем 3 пакетика сока, стоит много там в коробке, то она берет и дает всем по пакетику, всем 3. Она не берет лишний.
3: А если бы вы сказали, дай мне пакетик сока, она бы поняла, что только вам.
0: Она так и делает, на самом деле, она может дать. Другое дело, что обратиться с этой просьбой к ней можно 5, иногда 6. Вот, и тогда она сделает в конце концов. То есть, ну, тут нужно терпение.
3: Это как раз вот аутизм.
0: Да, она сразу не побежит делать. Зато сейчас она научилась, когда там зовешь там обедать. И Зоя сразу, если раньше это нужно было еще за руку взять и повести, то сейчас она в первых рядах. Сейчас стала вот это все слышать. Ну, вот такими темпами, да, очень-очень-очень маленькими шажочками.
3: Милаша.
4: Зоя.
3: Зоя, да. А тебя как зовут?
1: Мил, а кто будет поднимать туфли твои? Мама будет поднимать туфли? А? Вот да.
2: Милана младше, меньше ростом, миниатюрнее, общительнее. Она хулиганка. В руках у девочки телефон игрушка. Снова и снова она будет включать мне песенку, которую, очевидно, любит. И в нужном месте станет показывать. Вот так у козы на голове растут рожки, а вот такие у нее копыта.
3: Заводает.
1: сама находит какие вещи и надевает то, что считает нужным.
3: Утром, да?
1: Да, и такой у нее при этом вид, надо сказать. Ну, у нее своеобразный вкус.
3: Например, ну что она, носок на голову?
1: Нет, она штаны, например, надевает, платье, брюки какие-нибудь, сверху платье. От куклы может что-нибудь отколымпить, тоже на себя надеть.
3: Правильно.
1: Вчера долго-долго пыталась какую-то кукольную кофту на себя надеть, но там не получалось. Кукла хоть и большая, но не настолько. Очень ругалась, очень. Все, пойдем. Идет коза
2: рогатая, да малый медведь. У меня сразу появилось чувство, что это мой ребенок. Когда в кафе Анна скажет так про Милану, я ее остановлю и потребую. Объясните, умом понимаю, но представить не могу. Или вот, например, сказали же вы себе после рождения Зоя, как обычно, уже не будет. Приняли эту мысль и успокоились. Но что-то же у вас было, чтобы ответ вышел таким. У других он иной. Анна ожидаемо скажет «не знаю». Но потом ей самой покажется, что ответ все же есть. Такое у меня отношение к деторождению. Дети всегда подарок, а от подарка не отказываются. Если ребенок тебе послан, значит, зачем-то тебе он и нужен.
1: Ну, мама очень хозяйственная девочка. Она ходит с сумками, обвешанная различными.
2: После Миланы в семье Анны появился еще и мальчик, приемный сын. Но это точно уже другая история. Сегодня успеть бы рассказать ту, которую начали.
0: Я больше всего, знаете, чего не люблю? Такой дурацкий, на мой взгляд, вопрос там. А как вот вы в будущем? Как они будут без вас? Ребят, дорогие, а как ваши дети будут без вас? Ну, давайте, как говорится, серьезно, да, мы уже понимаем прекрасно, что любой ребенок, здоровый или больной, или может оказаться в любой ситуации в жизни. Кто-то начинает пить, еще чем-то таким заниматься, здоровье губит. Таких примеров полно.
2: Здесь, Анна, все-таки поспорю, скажу я. Да, разные дети могут не вынести бремя взрослой жизни, но Зоя и Милана точно не смогут быть самостоятельными. Об их будущем думать и говорить надо. Но у них есть старший брат и старшая сестра, ответит мама.
0: Мы же, когда я брала, мы же разговаривали. В этом случае обязательно же согласие дают старшие дети, если они есть. И мы разговаривали, в частности об этом, что мы подумаем о том, как нам сделать так, чтобы они жили хорошо, чтобы вы помогали, но при этом это вот было как-то, да. То есть они есть, и они согласны с этим. Сначала, когда я взяла Милану, я оформила приемную семью. И тогда у меня было вознаграждение приемного родителя. Потом я ее удочерила, соответственно, я этой суммы лишилась, у меня ее нет. Она официально удочеренный ребенок. Я хотела ее удочерить, потому что как раз вот о будущем подумала. О том, чтобы ее не поместили в какое-нибудь пристанище для людей с ментальными нарушениями. Вот эти все интернаты, да. Это будут решать ее родственники. Мой сын, например, может опеку оформить. Или дочь, например. Один на одного оформляет, другой на другого. Тут вопрос стоит так, да. Вот все-таки деньги или все-таки гарантия того, что не будет вот этого безобразия. Для меня это было самое страшное в тот момент.
3: Сколько денег потеряли, не считая квартиры?
0: Квартира я в любом случае не полагалась, потому что инвалидам с ментальностью квартир не дают. А так, ну, там 1300 где-то на тот момент. Разумеется, это ощутимые деньги, но не настолько, чтобы вот я боялась рисковать. И потом мне хотелось, честно говоря, чтобы она носила мою фамилию и вообще вот моей дочкой была. Она такая маленькая, что вот мне хочется, чтобы она была совсем моя.
2: Смотрите, все ведь меняется. Уже сегодня есть доставка продуктов. Человек с ментальными проблемами может уйти из дома и потеряться. Маршрут можно отследить с помощью трекера. Анна будет убеждать меня, в том будущем, о котором говорим, Зоя и Милана смогут жить почти самостоятельно, в квартире, которая им достанется. И даже можно научить их готовить какую-то еду. За ними потребуется только необременительный присмотр. А что девочки уже могут делать, а чему еще предстоит научить? Мама ответит, пока затрудняюсь сказать, но с этим нам торопиться не надо.
0: Какие-то навыки, знаете, как свеча, то воспламеняются, то немножко притухают. Почему не надо торопиться? Потому что нужно все время повторять, повторять, повторять вот это одно и то же. Тогда будет результат. А в процессе важно то, чтобы эти дети жили счастливо свое детство. Потому что будущее, как известно, не наступает никогда. Оно сразу превращается в настоящее. И каким оно будет, мы предсказать не можем. Но вот здесь и сейчас этот ребенок должен расти в семье. быть любимым. Его должны куда-то возить. Вот мы поедем на море. Он должен видеть это море, нюхать это море, камушки эти кидать в море, там где-то ползать. Чтобы мама перед сном пела, я пою песен 20, пока не заснут. Чтобы мама их целовала, чтобы она им говорила какие-то хорошие слова. Это все дети должны получить обязательно. А результат этого, ну какой он там будет, мы не знаем. Понимаете? Сколько они проживут? Кто из нас там раньше, позже и так далее. Придется ли что-то организовывать или не придется. То есть это мы ничего не знаем. Мы не можем этого понять. Мы живем, в общем, в непредсказуемом мире. Но вот то, что они здесь и сейчас должны быть любимы и получать все вот эти плюшки, поездки, походы куда-то и так далее, вот это я считаю главным.
5: Что-то ничего не вижу.
1: Своими слепыми глазками.
3: Анна, а вы говорили, что много песен поете, когда укладываете спать.
0: Да, много пою.
3: Какие?
0: Всякие, разные. Ну, в основном это песни-то таких 70-х, 80-х годов, детства еще нашего, юности.
3: Спойте.
0: Да бог с вами. Для этого же нужно что? Чтобы была обстановка, чтобы дети что делали? Лежали. А когда они скачут, разве что-то споешь?
2: Добьюсь своего хитростью. Но хоть назовите песни.
0: Ну, в чем я им пою? Я им пою «Миг» песня. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Да? Что мы еще поем? «Команду молодости» мы поем. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Зоя очень любит. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Зоя любит эту песню, она мне подпевает.
2: Пока мама пела, Милана взяла стаканчик и налила воды из кулера. К слову, чем вам не бытовой навык? Отпив половину, разжала ладони, стаканчик полетел в ведро для мусора. Все ради брызг. Она так частенько делает, скажет мама.
3: Ну, хулиганка, вы же говорили.
1: И довольны. О, и пожалуйста еще. Не надо так делать.
3: Еще и плюнула. Так ведро для мусора.
0: Зачем ты это делала? Можешь мне сказать? Потому что ты баловалась.
6: Продолжение следует. Какая-то очень позитивная получилась история, правда? Думаю, во многом благодаря такой маме, невероятно сильной и в то же время женственной. Маме, с которой никакие трудности и проблемы не страшны. А я хочу пригласить вас на наш сайт дети.радиорус.ру. Там, в детской галерее и в листе ожидания, вы увидите фотографии и анкеты сотен мальчишек и девчонок из разных регионов России. Малыши и подростки, здоровые и не очень, по одному и с братьями и сестрами. Все они ждут тех, кто будет рядом и в тяжелые минуты, и в счастливые моменты. Может быть, кто-то из них ждет именно вас. На сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях. Звоните и пишите, мы всегда рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
7: Детский вопрос. Охота на гуся. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
8: Есть у охотников поговорка, вот я ей пользуюсь постоянно. Чем хуже погода, тем лучше охота. Потому что гусь действительно очень осторожная птица.
7: Гость выпуска – зоолог, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
9: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
7: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам. 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
1: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
11: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
12: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
10: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
7: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
13: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
14: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
7: От горячих новостей до неожиданных фактов, от серьезных вопросов до легких тем.
15: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
16: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
14: Это само собой.
16: Я просто сегодня не обедаю.
7: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
15: Какой же может быть голос другой?
14: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
7: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101,5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102,7.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Угроза Зеленского. 40-дневные операции против России теперь аукаются самой Украине, заявляют в Кремле. И во Франции продолжаются протесты учащихся. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана. В ходе визита в Туркмению глава российского государства попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана. Путин заявил, что Москва готова сделать все, чтобы помочь Тегерану в урегулировании острой ситуации на Ближнем Востоке. Президент России отметил, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт.
2: В целом отношения наши укрепляются, и я попросил бы вас передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана с пожеланиями благополучия, всего самого доброго. Конечно, самая острая проблема сегодня – это ситуация в регионе, и мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, не по вине Ирана, и опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами. Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации. Есть возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хочу сказать, что я очень рад вас видеть.
1: Угрозы Зеленского 40-дневной операции против России теперь аукаются самой Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, конфронтационные заявления Зеленского свидетельствуют о нежелании Киева выходить на мирные траектории. Представитель Кремля согласился с госсекретарем США Марко Рубио о том, что перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет.
3: Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим, но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию.
1: Спросили журналисты Пескова и о том, когда будет телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.
3: Это может произойти сегодня или завтра, и может не произойти.
4: А можно конкретизировать повестку этого телефонного разговора? Возможно, Путин проинформирует о ходе дел в зоне специальной военной операции?
3: Пока это предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что Россия пока не выдвигает идеи насчет повестки трехстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Во Франции продолжаются протесты учащихся. Зачастую они перерастают в потасовки с полицией, особенно жесткие стычки в Марселе и Сент-Этьене. На фоне погромов власти пытаются возобновить занятия в школах, учебных заведениях, а премьер выступил с обращением, надеясь повлиять на кризис. Удалось ли ему убедить протестующих, которых становится все больше, выяснила наш европейский корреспондент Регина Севастьянова.
5: Ну, левые, например, заявили о том, что они не исключают подачи вотума недоверия правительству Франции в свете кризиса со школами и другими учебными заведениями. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь партии «Непокоренная Франция». Он отметил, что Себастьян Лекарню, по его мнению, попытался создать массовую операцию по дымовой завесе, комментируя его выступление накануне. Правые согласились с ним в том, что Себастьян Лекарню не дал никаких ответов. При этом в национальном собрании обвинили лично президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве правоохранительных органов перед лицом движения, иногда насильственного и разжигаемого крайне левыми. Накануне Себастьян Лекарню и по оценкам средств массовой информации не дал никаких ответов на вопросы, которые задают студенты, лицеисты и школьники, лишь пообещав некую программу, которая может быть опубликована в конце октября. Профсоюзы учащихся раскритиковали это выступление и потребовали немедленного ответа.
6: Себастьян Лекарню не предложил никаких конкретных мер. Он сказал, что хочет отложить это дело до конца октября. Мы считаем, что сейчас ему необходимо четко ответить на требования учеников и в целом протестующих, у которых есть ожидания как в плане кадровых ресурсов, так и в плане финансов. Во-первых, это наличие учителя в каждом классе и поддержание школьных зданий в надлежащем состоянии. Мы просим правительство выделить на эти нужды в общей сложности 10 миллиардов евро.
5: Как следствие, сегодня в целом ряде городов Франции продолжаются акции, демонстрации, включая Лион, Марсель, Париж. Во многих из них это заканчивается противостоянием с правоохранительными органами. По оценкам Министерства национального образования, в четверг утром не полностью открылись 151 школа, а закрытыми остались 224. Блокады вновь сопровождаются столкновениями и насилием. Здесь же полиции пришлось вмешаться в ситуацию возле школы имени Элен Буше, где они разгоняли учеников несколько часов, блокировавших дорогу. Впервые в истории студенты католического института Парижа тоже решили присоединиться к подобной демонстрации. В Сент-Этьене зафиксированы травмы конечностей и ушей у участников демонстрации из-за осколков и фейерверков. 17-летний подросток был помещен под стражу в Экс-ан-Провансе из-за того, что он бросил камень в прохожую и серьезно повредил ей глаз. Начато расследование по факту умышленного насилия со стороны лица, обладающего оружием, после того, как ученик средней школы в Марселе получил травму головы. Лицом критиков МВД защищает своих сотрудников, указывая также на высокое количество полицейских, которые в ходе столкновений тоже получили ранения.
7: Более 700 полицейских получили ранения. Мы ясно видим, что в ситуации, когда речь идет не просто о блокадах или демонстрациях, а о случаях, когда все перерастает в погромы, проведение операций необходимо не только для поддержания порядка, но и для управления. Это норма, и вмешательство происходит так часто, как это необходимо, но всегда соразмерно. Этим и занимаются наши полицейские. Однако, конечно, есть и примеры шокирующих травм, как, например, старшеклассника, у которого оторвало руку.
5: Сегодня министр национального образования объявила об экстренном плане замены учителей, который должен быть разработан и представлен в ближайшие дни или даже часы. За первые несколько дней, 2 дня существования специальной платформы, созданной для предложений и жалоб со стороны учащихся, поступило несколько десятков тысяч сообщений.
8: Мы получили уже 51 тысячу заявок за 48 часов. Они хотят сказать что-то конкретное, очень структурированные вещи и получить ответы. Нам нужно создать пространство для обсуждения, это часть демократии. В демократии существуют организованные дискуссионные площадки. В демократии мы не действуем под угрозой. Мы говорим в рамках, где все уважают друг друга.
5: Согласно свежим опросам, 72% французов разделяют и поддерживают требования, озвученные лицеистами, старшеклассниками и студентами.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
9: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 10-го тура российской премьер-лиги, отмечу наиболее важные. Центральный матч Краснодар-Зенит отработает Инал Танашев, крылья советов Спартак Никита Новиков, ЦСКА Родина Артем Чистяков, Рубин Динамо Москва Иван Абросимов. Тем временем испанец Джонатан Альба стал новым главным тренером московского футбольного клуба Родина. Контракт рассчитан до лета 2028 года. Нам импонирует работа, которая была проделана Джонатаном и его штабом в Ростове. Они отлично понимают футбол и с точки зрения расчета и анализа, и с точки зрения страсти, отметил генеральный директор Родины Александр Погонин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу победу Амура над Трактором 2-0. Таким образом, Амур во второй раз подряд обыграл челябинский клуб на выезде. И в турнирной таблице Восточной конференции Амур теперь на третьем месте. Тем временем Александр Никишин может вернуться в континентальную хоккейную лигу и продолжить карьеру в СКА. Напомню, российский защитник перешел из СКА в Каролину в прошлом году. Сейчас 25-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента Каролины без контракта на сезон и рассматривает вариант возвращения в континентальную хоккейную лигу, где права на него принадлежат СКА, сообщает «Сила спорта». Фигурное катание. В Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» «Мемориал» Дениса Тена. После короткой программы у мужчин тройка лидеров полностью состоит из россиян. Лидирует Владислав Дикиджи с результатом 107.31. Это новый рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах. Глеб Лутфулин второй, Петр Гуменник третий. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77.39. Дина Хуснудинова пятая, Мария Захарова восьмая. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 9 октября. В Челябинске будет плюс 13, в Сатке плюс 9, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 8, пройдут дожди. В Петербурге в пятницу также дожди, ночью 7-9, тепло, днем плюс 14. В Москве завтра местами ожидаются дожди, ночью 6-8, тепло, днем плюс 18. В эти минуты в российской столице плюс 11, давление 747 миллиметров ртутного столба.

дорогие друзья, нас приветствует знаменитый французский виолончелист Жан-Гийом Кейрас, приветствует музыкой виолончельного рондо Антонина Дворжака, 94-й опус. Это потому, что мы уже вместе с автором отправились в Новый Свет, в Америку. Наше путешествие началось в прошлый раз, теперь оно продолжается, и, возможно, вы все-таки с должной иронией и пониманием отнесетесь к классической стандартной хрестоматийной фразе «Нью-Йорк – город контрастов». Именно это нас сегодня и ожидает, именно в этом нам, собственно, вместе с Дворжиком и придется убедиться. Убедиться каким образом? Дворжику сначала все очень понравилось, особенно то, чего он раньше никогда не видел. Естественно, он никогда не видел небоскребов. Естественно, он никогда не держал в руках столько денег, сколько ему начала платить его работодательница, миссис Дженнет Тербер. Назовем ее по имени, именно в ней все дело. И напомню, именно она пригласила Дворжика возглавить в качестве директора Национальную консерваторию музыки в Нью-Йорке, то есть музыкальное училище, которым она владела. О ее взглядах, весьма далеких от взглядов общепринятых и разделяемых большинством, весьма радикальных взглядов и на музыкальное образование, и на устройство общества, дело в том, что сегодня они бы звучали как общее место, практически все те идеи, на которых она настаивала и за которые она боролась. Это идеи равенства во всех мыслимых направлениях и измерениях, то есть музыкальное образование вольны, имеют право и должны иметь возможность получить люди независимо от пола и социального происхождения, уже не говоря о происхождении расовом. То есть белые, черные, индейцы и по тогдашним весьма жестким и несправедливым расовым законам Америки у всех этих групп населения были совершенно разные права. Черные от белых были вообще всячески отделены, это называется расовая сегрегация. Индейцы находились в резервациях, и их старались вообще оттуда не выпускать. Но что касается девочек и мальчиков, то в основном, конечно, считалось, что девочек учить музыке бесполезно, надо учить тех, кто потом станет этим зарабатывать, а девочки все равно выйдут замуж, и музыкантов из них не получится. В общем, все эти варианты, оттенки и степени несправедливости социальной Дженнет Тербер категорически и энергично отрицала, причем могла себе это позволить. В ее консерватории обучались все на равных основаниях, и девочки, и мальчики, и белые, черные, индейцы, любые другие антропологические и демографические категории. Проблема только в том, кто за это платит. Там была особая тонкость, связанная именно с тем, что заведение было частное. То есть оно как бы должно было со всех этих людей брать плату за обучение, в том числе и с тех, кто в силу уже понятных причин платить не мог. Вот там дальше будет интересное продолжение. И постепенно станет понятно, почему именно Дворжик был нужен миссис Тербер в качестве директора этого учебного заведения. Поначалу он просто обнаружил и развал, и непорядок, в котором надо было хотя бы как-то разобраться. И вот к концу первого учебного года выяснилось, что он хорошо поработал и может отдохнуть. Об этой работе чуть позже, а пока о первом его американском отпуске. Хорошо, когда денег много, особенно если ты не мог себе кое-чего позволить в своей прошлой жизни, а можешь в теперешней. Например, нанять чудо-секретаря. Чудо-секретарь, которого нанял Дворжик, был чем уникален? Он был чешского происхождения, но уроженец Америки. То есть одинаково свободно владел и английским, и родным для Дворжика чешским языком, а у Дворжика с английским языком все-таки уже состоялось знакомство. Я не зря упоминал в прошлый раз, что он в Англии 10 раз был. Но, как сказал Марк Твен, Великобритания и Соединенные Штаты – это две великие нации, у которых очень много общего. Единственное, что их разделяет – это язык. В этой шутке тоже есть доля шутки, потому что американский и британский английский уже тогда довольно сильно отличались. И в любом случае, тот и другой были для Дворжика не родными, чужими, а ему уже было за 50. В общем, при наличии такого секретаря барьер исчезал языковой, зато появлялось
появлялась, например, возможность разместиться в просторной, хорошей, дорогой квартире на Манхэттене. Не так давно чешские государственные власти пытались спасти дом, в котором располагалась эта квартира, и устроить там нечто вроде мемориального музея дворжика, но не вышло. Квартира была хорошая, большая, просторная, и это вот из серии «могу себе позволить». Из этой же серии был и отпуск. Они отправились в глушь, в Айову. Это по американским понятиям, там же гигантские расстояния, не так, чтобы очень далеко от Нью-Йорка, но там совершенно другая жизнь. Особенно, если принять во внимание, что это была деревня чешских колонистов. Таких поселений вообще на территории Соединенных Штатов в те времена было множество. Я напомню, это 92-93 год 19 века. И там он как будто бы снова домой попал. Все вот эти переживания ностальгического характера ушли совершенно, потому что те же самые люди, к которым он привык дома, говорят на том же самом языке, правда, с вкраплениями некоторых непонятных английских слов. Так вот, на этом фоне и создавались те шедевры, которые мы сегодня услышим. В частности, американский квартет. По общему счету струнных квартетов, написанных и опубликованных Дворжиком, он 12-й, по номеру опуса 96-й. Это чудо, что такое. Вот сами послушайте, играет струнный квартет Эшер.

вот тут, друзья, есть дополнительная тонкость и вечное недоразумение с музыкой Дворжика. По ту сторону Атлантики, по американскую сторону, многим кажется, причем это переходит или уже перешло в твердую уверенность, что вот именно так у Дворжика выражается интерес перед подлинной музыкой американских коренных народов. Это прежде всего касается разных индейских племен, но я напомню, Native Americans, коренные американцы, это совершенно разные языковые семьи, это племена, которые между собой до прихода европейцев, до открытия ими Америки, вообще никак не были связаны и по большей части даже никогда не пересекались. От каких-нибудь индейцев Наваха на юге до индейцев Чироки на севере или на Диком Западе огромные расстояния, и у них и языки, и музыка, и все культурные традиции тоже должны были очень сильно отличаться. Но, тем не менее, находят, вот прежде всего в этой пятиступенной гамме, так называемой пентатонике, к которой мы еще отдельно обратимся, вернее, сама музыка Дворжика нас к ней настойчивейшим образом вернет, влияние либо музыки индейцев, либо музыки афроамериканцев, черных рабов, у которых тоже к тому времени своя, совершенно особенная и языковая, и музыкальная, и религиозная культура сложилась. Но нет, Дворжик в той же самой пятиступенной гамме, в той же самой пентатонике, с огромной любовью и находчивостью сочинял и до отъезда, как мы слышали. Если положить рядом ноты увертюры «В царстве природы», например, и вот этой сюиты американской. Да, он в

Это американская сюита Дворжака. Его тамошние впечатления от первого года пребывания и напряженной работы, педагогической, но в большей степени работы организационной, работы организатора и вдохновителя музыкально-педагогического процесса. Напомню, у него и до отъезда была одна любимая в жизни история,

Можно даже сказать, что это любимая игрушка. Очень любил, действительно душой отдыхал, когда ему, например, доводилось подолгу смотреть на то, как устроено движение поездов на крупном железнодорожном узле. Это и в Праге у него было одним из любимых развлечений, и, конечно же, в многократно большем размере в Нью-Йорке, на Central Station, например. Ну, вы себе представляете, как уже тогда огромный миллионный город был устроен с точки зрения организации транспорта. И это Дворжика тоже впечатляло. Вот эти паровозики, а еще пароходики в огромном Нью-Йоркском океанском порту, все это тоже Дворжика чисто по-детски впечатляло и интересовало, искренне интересовало. Он обожал смотреть, как маленькие буксирчики снуют, и огромные пароходы очень здорово расходятся на узких поворотах. В общем, красота, и эта красота тоже нашла свое отражение в музыке американской сюиты Дворжика.

Я напомню, это американская сюита Дворжика, написанная в первый год его пребывания в Нью-Йорке, и она в записи Люцернского симфонического оркестра под управлением Джеймса Гэффигена продолжает наше путешествие под условным и, я надеюсь, вы понимаете, конечно же, ироническим названием «Нью-Йорк – город контрастов». Любой город – город контрастов. И изначально в этой истории был главный контраст. Сумма в долларах того жалования, которое Дворжику положили, была в 20 раз больше любой возможной для него зарплаты, какую он мог бы получать как преподаватель или среднего, или высшего учебного заведения в Австро-Венгрии, да и вообще во всей тогдашней Европе. Но проблема в том, за что эти деньги ему платила владелица Национальной консерватории музыки в Нью-Йорке миссис Дженнет Тербер. Предполагается такая вещь, как publicity. Она не переводится адекватно на другие языки, хотя слово «публичность» отчасти передает этот смысл. Но американское publicity – это ведь что такое? Это авторитетный и вовремя напечатанный текст в газете. Авторитетный, потому что на него отреагируют с пониманием именно те, от кого очень многое зависит. А вовремя – это значит в тот самый момент, когда подходил к концу первый учебный год у Дворжика. Апрель 1893 года. В газете New York Herald появляется большая статья, сделанная как интервью с европейской знаменитостью, доктором Дворжиком, по поводу его нового опыта работы в американской музыкальной действительности. И доктор Дворжик совершенно серьезно, причем на это многие действительно обратили внимание, вот что стоило таких денег, которые не потратила, а вложила в его командировку миссис Дженнет Тербер. Говорит, что музыка коренных народов Америки, индейцев, и музыка афроамериканцев – это большой и очень ценный ресурс для будущего страны, для музыкального и культурного будущего. Причем Дворжик делает здесь удивительное заявление. Я не зря уточнял название индейских племен, они разные. И индейцы с афроамериканцами тоже совершенно разные люди, совершенно разные традиции. Но Дворжик сказал, что на его взгляд музыка не отличается практически ничем. Главное, что она другая, не такая, как у белых, приехавших, приплывших из Европы. Вот в этом принципиальный был момент. И дальше какой разговор? Этот ресурс надо с умом использовать, а чтобы его использовать, нужно людей, носителей этих традиций, и индейцев, и афроамериканцев, и, в общем, всех остальных, кому тоже учиться не давали в прочих серьезных местах, научить музыкальной грамоте. Нужно их в консерваторию принимать, нужно давать их талантам и огранку, и воспитание, и вот тогда все это будет развиваться. На следующей неделе по результатам прочтения этой статьи и в порядке очень авторитетных, я повторяю это слово, откликов на нее, поскольку мнение доктора Дворжика было неоднозначно воспринято американской культурной общественностью, та же самая газета опубликовала подборку авторитетнейших мнений мировых музыкальных знаменитостей, в их числе профессора Антона Брукнера из Вены, профессора Антона Рубинштейна из Петербурга, которого прекрасно знали в Америке, он много там гастролировал и оставил глубокий след в американской истории. Еще многих знаменитостей назову, только маэстро Ханса Рихтера, это тогда главный дирижер Венской оперы. Все они разными словами доктора Дворжика поддержали. Брукнер сказал, что мы пока не видели никаких нотных текстов, которые бы свидетельствовали об оригинальности или традиции индейцев, или традиции афроамериканцев, что у них там за музыка, мы не знаем, потому что это все традиции устные, они не записаны. И тем самым энергично поддержал идею Дворжика о том, что вот как раз для этого-то надо их нотной грамоте и учить. Еще масштабнее и серьезнее высказался Антон Григорьевич Рубинштейн. Он прямо предрек в этом своем ответе на вопрос New York Herald «Великое будущее американским традициям джаза и блюза». И дальше все в том же духе. Вот для чего был нужен Дворжик. Для фандрайзинга. Денег в капиталистической реальности не просят, не дают, а поднимают. Поднять фонды –
«raise the funds». Это означало и означает до сих пор привлечь финансирование у тех, кто готов финансировать, кто готов вложиться в подобное нужное, широкое, хорошее дело. Этих денег таким образом и просили, не заявляя об этом прямо. И если бы все было так, как запланировала миссис Дженнет Тербер, то Дворжак бы мог действительно там навсегда остаться и с большим притоком денежных средств, с большим расширением этого образовательного кластера или конвейера, дальше до конца своих дней жил бы долго и счастливо и руководил бы Нью-Йоркской консерваторией музыки. Но все получилось иначе. Вот в следующий раз мы услышим, как именно, а пока еще один гениальный результат его первого нью-йоркского отпуска в чешской деревне на американской природе. Струнный квинтет в ми-бемоль-мажоре. Играет выдающийся американский Эмерсон-квартет с альтистом Полом Нойбауэром. И это действительно тот шедевр, ради которого стоило ехать в Америку.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Нисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин находится в Туркменистане с двухдневным рабочим визитом. И подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполия. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана. В ходе визита в Туркмению российский лидер заявил, что Москва готова сделать все, чтобы помочь Тегерану в урегулировании острой ситуации на Ближнем Востоке.
2: Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. Мы совсем недавно встречались в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Вот сейчас есть возможность поговорить о том, как складываются наши отношения, ситуация в регионе, какова динамика всех этих процессов. Что касается двухсторонних отношений, хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе на основе договора, который был фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года. По экономической сфере процесс можно считать позитивным, безусловно. 21% с лишним рост товарооборота за прошлый год, да, и за первые 7 месяцев текущего года эта тенденция сохраняется. Гуманитарная сфера, мне кажется, тоже может служить хорошим примером для подражания, поскольку у нас очень много мероприятий проходит и в России, и Иране в гуманитарной сфере. В целом отношения наши укрепляются, и я попросил бы вас передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана с пожеланиями благополучия, всего самого доброго. Конечно, самая острая проблема сегодня – это ситуация в регионе, и мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, не по вине Ирана, и опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами. Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации. Есть возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хочу сказать, что я очень рад вас видеть.
1: Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Он побывал на торжественном приеме для лидеров стран СНГ от имени президента Туркмении. Киев не желает и не готов выходить на мирные траектории. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Было 40 дней, которые объявлял Зеленский. Эти 40 дней сейчас аукуются киевскому режиму. Аукуются киевлянам, аукуются жителям других городов, аукуются промышленному сектору, аукуются всей экономике Украины. Подобное заявление, об этом говорил президент Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому.
1: Между тем, в Киеве прогремели новые взрывы. Ранее поступала информация о взрывах в Днепропетровске, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Как сообщил первый вице-премьер и министр энергетики киевского режима Денис Шмыгаль, в Киеве поврежден важный энергетический объект. Была нарушена подача электроэнергии. В Минэнерго Украины уточнили, что в результате взрывов произошло отключение нескольких элементов электросети, которой обеспечивается питание Киева. В отдельных районах города возникали перебои с электроснабжением значительного количества потребителей. Восстановление электроснабжения потребует определенного времени. Ранее сообщалось о нарушении работы метро и наземного электротранспорта в Киеве. Кроме того, возникали проблемы с водоснабжением и канализацией, пишет ТАСС. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполия, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Малиевка, Червоный Оскол в Харьковской области, Волчий Яр, Карповка и райгородок в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, различную бронетехнику, в том числе боевую бронемашину «Снэч» британского производства, и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США. Российские удары по энергообъектам ВСУ все больше сокращают возможности киевского режима. Налицо явные проблемы с логистикой. Выходит из строя инфраструктура украинской столицы, системы энерго- и водоснабжения. Вечером встали все три ветки в метро. Подробнее о ситуации расскажет Станислав Васильченко.
4: Киев погрузился во тьму. Российские удары вывели из строя ряд важных объектов энергетики украинской столицы. Единственным источником света в ночном Киеве остаются вспышки от прилетов герани и возникающие после них пожары. Судя по графику отключений, последствия ударов по энергетической инфраструктуре Незалежной действительно масштабны. В течение сегодняшних суток жители Киевской области проведут без света от 7 до 11 часов. Вместе с тем сообщается и об отключении водоснабжения в некоторых районах. Аналогичная ситуация в Харьковской области. Там поражена подстанция «Лимановка». И на прицеле не только электроподстанции, но и объекты, которые ВСУ используют как склады. Так, во время ночного удара по Киеву разрушен корпус киностудии «Довженко». Целью российских беспилотников она становится уже второй раз. В июне, после прилета по одному из цехов, в сеть попали кадры, на которых отчетливо просматривались комплектующие для украинских БПЛА FP-2. Сообщается и о прилетах по целям в Черноморском и Измаиле Одесской области, а также в самой Одессе. Одной из целей стала колонна украинских грузовых автомобилей, скопившихся в пробке из-за очередного удара по мосту через Днестр. Складские производственные помещения нефункционирующего первого киевского машиностроительного завода тоже использовались в ВСУ. Украинские боевики хранили там вооружение и военное имущество. Теперь не хранят. Такая же судьба и у складов компании «Диатлогистик» в Бучанском районе Киева. В результате удара они сгорели. Российская армия наносит удары и по танкерам, которые тоже работают на нужды ВСУ. Так, на этой неделе у причала морского торгового порта Южной Одесской области было поражено судно «Авива». Видео, на котором запечатлен момент прилета «Герани» и последствия пожара, появилось сегодня. Хваленые зенитные установки, управляемые искусственным интеллектом, стоят в густонаселенных районах Киева. Российские беспилотники они сбивают прямо над головами гражданских. За чудовищные последствия такой работы ни ВСУшники, ни киевские власти не переживают. Ведь чем больше украинцев будет страдать, тем дольше просуществует террористический режим Зеленского. Так и в этот раз. Сбитая «Герань» упала прямо на тротуар, где в этот момент находились люди. Рядом дорога, на которой уже скопились десятки машин. Информация о пострадавших пока не поступала. Одно известно наверняка. Банковая первым делом обвинит Россию, но уж точно не изменит тактику своей ПВО. Станислав Васильченко, Анастасия Малякова. Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» «Мемориал» Дениса Тена. После короткой программы у мужчин тройка лидеров полностью состоит из россиян. Лидирует Владислав Дикиджи с результатом 107.31. Это новый рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах. Глеб Лутфулин второй, Петр Гуменник третий. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77.39. Дина Хуснудинова пятая, Мария Захарова восьмая. Плавание в Ташкенте проходит второй из трех этапов Кубка мира на короткой воде. В четверг Кирилл Пригода победил на дистанции 100 метров брасом. Евгения Чекунова была лучшей на 200-метровке брасом. Егор Корнев занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем. На аналогичной дистанции у женщин Дарья Клепикова взяла бронзу. Александра Кузнецова заняла третье место на дистанции 50 метров на спине. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине, обыграв Екатерину Александрову 7-6, 7-6. А в новом рейтинге WTA после этой победы Андреева с пятого места переместится на высшую на данный момент для себя четвертую позицию. А в случае выхода в финал Мира станет третьей ракеткой мира. В 1-2 россиянка сыграет с 26-й сеянной Николой Бартуньковой. Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг претендентов на приз лучшему вратарю сезона Визина Трофи. В голосовании принимали участие 16 экспертов. Лидером рейтинга стал российский голкипер Тампы Бэй Андрей Василевский. Илья Сорокин из Айлендерс третий, голкипер Рейнджерс Игорь Шестеркин шестой. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку. В поединке за третье место в категории до 70 килограммов россиянка победила Александру Андрич из Сербии. Это первый чемпионат мира за 4 года, на котором россияне выступают с флагом и гимном. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 9 октября. В Челябинске будет плюс 13 градусов, в Сатке плюс 9, в этих городах без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 8, пройдут дожди. В Хабаровске плюс 14, во Владивостоке около 18 тепла, в этих городах без осадков. В Архангельске плюс 9, местами пройдут дожди. В Иркутске плюс 13, без осадков. В Калининграде плюс 14, ожидаются дожди. В Кирове и Уфе около 13 градусов, в этих городах без осадков. В Петербурге в пятницу временами пройдут дожди, ночью 7-9. 9 тепла, днем плюс 14. В Москве сегодня временами также дожди, ночью 6-8 тепла, днем плюс 18. В эти минуты в российской столице около 9 тепла, давление 749 миллиметров.

0: имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
4: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
2: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Ойлани, Сундалой хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
7: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Сретенский», который Радио России ведет совместно со Сретенской духовной академией, мы отправляемся в поход. Мы отправляемся в Сибирь вместе с теми людьми, которые осваивали Сибирь. И с казаками, и с людьми лихими, и со священниками, со всеми людьми, которые шли на восток. И в самые кратчайшие сроки освоили гигантскую территорию и совершили небывалый в истории человечества подвиг. Мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата философских наук, кандидата богословия, заведующая кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, профессора, почетного работника сферы образования России Олега Викторовича Стародубцева. Здравствуйте, Олег Викторович.
9: Дмитрий, приветствую вас и вместе с вами приветствуем наших замечательных слушателей.
8: Олег Викторович, освоение Сибири для наших поколений – это событие легендарное. Старшие люди пели песни и о Ермаке, и о других людях, которые уходили на восток. Но все-таки вряд ли мы до конца осознаем то, что сотворили первопроходцы, то, что сотворили те русские подвижники, которые, по сути дела, в смутное время начали присоединять гигантские территории, и не просто присоединять, как привычно на Западе, огнем и мечем, как говорят поляки, но буквально вбирать, впитывать. Россия впитывала в себя вот в эту единую цивилизацию десятки и сотни народностей. Что это было? Что это значило для России, прежде всего, по тем людям, кто это задумал, кто пошел на восток, кто их посылал, кто их учил, кто их вдохновлял? И, конечно же, о роли церкви. Расскажите, пожалуйста.
9: Да, это огромное, совершенно уникальное явление. Действительно, освоение Сибири, бескрайних территорий, которые сегодня в нашем Отечестве являются колоссальными по площади, с одной стороны, а с другой стороны колоссально разряженные по количеству населения и городов. То есть совершенно удивительная вещь. Но вот что нужно сказать. Наши люди, наши предки, давайте мы будем гордиться все-таки этим, были людьми пытливыми. И давайте вспомним Новгородскую республику. Дело в том, что новгородские представители Новгорода, вот эти такие пытливые люди, они ведь очень быстро осваивали территории, которые были севернее Новгорода, вплоть до Белого моря. Они осваивали территорию вглубь территории европейского континента. И мы с вами вспоминали и говорили о том, что появляются такие уже города, как Нижний Новгород, это тоже имеет значение, да, то есть тоже новгородские купцы осваивали эти территории. Потом появляется Пермский край, осваивается, да, мы вспоминали Стефана Пермского, просветителя пермяков. Потом осваивается новгородцами Приуралье, то есть люди шли всегда вперед, они искали, они заселяли эти территории, они осваивали эти территории, и вот новгородские купцы, ведь они еще в 12-14 веках они в Сибири уже бывали. Они бывали в Сибири, но тут нужно самое главное сказать, в общем-то, то, чего и сейчас очень мало, а в те времена совершенно не было. Это, конечно, какие-либо дороги. Но это вечная проблема нашей державы. Вот, территории бескрайние. И понятно, что осваивать или, по крайней мере, пытаться делать какие-то попытки освоения этих территорий, хотя бы знакомства с ними, они осуществлялись только в летнее время и только благодаря речному транспорту. То есть на лодках, на легких ладьях делали большие перевалы. Время от времени потом эти ладьи перетаскивали через густые чащи на другие реки, снова по ним плыли. Вот, то есть освоение шло таким способом. Но вопрос вот в чем. Вопрос в том, что а зачем нужно было это? Ведь, в общем-то, земли-то хватало и в Центральной России, и, в общем-то, все это было уже освоено более-менее. А тут еще такие бескрайние территории, где и края-то нет. Края земли нет просто. Вот люди идут, а края земли нет. Вот. В общем-то, причина была одна. Давайте это честно скажем, чтобы было понятно. Понятно, никакие природные ресурсы в нашем современном понимании нашим предкам были, во-первых, незнакомы, а во-вторых, собственно говоря, и неинтересны, потому что, ну, везти лес в Сибирь, ну, это как-то куда-то странно выглядело. Вот, ни каменный уголь, ни тем более газ, ни нефть в те времена совершенно как бы были неизвестны нашим предкам. Но одно было очень важным. Это пушнина. Пушнина. Вот. Пушниной, конечно, славяне всегда занимались, много добывали, потому что леса богатые. Вот. И понятно, что пушнина была тем, скажем, мягким золотом, который во многом обеспечивал общенациональный, скажем так, доход страны. Вот. А к моменту уже 15 века, нужно отметить, что в 15-м, на рубеже 16 века, это очень большая цифра, пушнина составляла на мировом торговом рынке, то, что славяне торговали, около 30% дохода, всего дохода государства, в данном случае Московского царства. И это, конечно, очень большой объем, потому что все это везлось в Европу, Европа, ну и в те времена тоже, так сказать, зимой подмораживалась, прохладно было, топить нечем, поэтому меха спасали наших европейских коллег от холода. Опять же, русские меха спасали. Вот, поэтому покупали в Европе меха с большим удовольствием, в огромных количествах. И вот именно меха стали вот тем, той отправной точкой, как таковой, для, в общем-то, освоения Сибири. Если говорить о более серьезном, систематическом освоении, ну, обычно историки говорят о времени Ивана Васильевича IV. Вот тот самый известный образ, образ того самого Ермака Тимофеевича, который был первый, упоминался в грамотах как человек, который получил официально разрешение и полномочия от московского царя на освоение этих территорий. Но тут, наверное, вот нужно что еще сказать, очень важный момент. Как на вот этот факт смотрят разные исследователи и специалисты, особенно из-за рубежа. Очень важный момент. Дело в том, что все европейские документы и историки утверждают однозначно. Это было завоевание Сибири, это была колонизация Сибири. Тут даже вопрос не обсуждается. Почему они так говорят и пишут? Я думаю, что они правы. У них перед глазами, в их истории было только такое. Давайте вспомним, что такое было из себя представляло завоевание Индии, Южной Америки, Центральной Америки, других территорий. Вот это действительно было то самое, что они совершенно справедливо называют колонизацией. То есть насаждение своих интересов, в первую очередь, это резервации для местного населения, порой порой, и очень часто, и в истреблении, полномасштабное истребление местных национальных племен, насаждение языка, насаждение неких определенных культурных стереотипов. Ну и самое главное, давайте вспомним эти формулы и слова, и бренды живут и сейчас, колониальные товары, то есть то, что вывозилось. То есть можно вот представить вот такую ситуацию, и поэтому европейские ученые, они вот так воспринимают, так сказать, то самое, что делали наши предки в Сибири. Но есть и другие термины, которые используют другие специалисты, допустим, те люди, которые живут на этой земле, наши с вами коллеги, они используют другие термины, и мы сейчас попробуем с вами вместе объяснить и понять, что это правильное понимание. Это такие термины, как присоединение Сибири, вот, вхождение Сибири в состав Московского царства, и, наверное, самый точный термин в данном случае – это освоение Сибири. Действительно, Сибирь осваивали. Ну, давайте уж, коль вернемся к Ермаку как таковому. Дело в том, что ведь когда он получил грамоты от царя с разрешением и правами ехать по этой территории, нужно просто отметить, это факт очень важный, ведь это не было полномасштабным явлением в плане какого-то завоевания, когда огромные войска, поддерживающие, так сказать, могучие, так сказать, тылом, идут, осваивают новые территории, громят местное поселение, вот, устанавливают свою власть. Дело в том, что ученые разнятся в этом плане, но суть-то ясна. Ведь отряд Ермака был в лучшем случае это около 60 человек, в лучшем случае около 100. Это крайне локальное явление, крайне локальное. То есть никаких масштабных завоеваний и войск просто не было. Да, это были смелые люди, да, это были казачество, вот то буйное, которое порой было, даже мы вспоминали с вами на прошлых встречах, и в смутное время оно было на разных сторонах, в разные моменты смутного времени. Ну и сам образ Ермака Тимофеевича очень сложный в историческом плане. Вот. Но вопрос в том, что вот именно, наверное, это было важным, потому что действительно шли смелые люди, зная о предках, новгородцах, которые там бывали. И их-то задача была как раз именно чисто коммерческая, в хорошем смысле этого слова. В каком плане? Потому что в Пермском крае к тому времени, к 70-м годам 16 века, было крупное, оно потом было очень известным, это род Строгановых. Они занимались чем? Они занимались колоссально важным для Московского царства делом. Они занимались в первую очередь добычей соли. Солепромышленники, богатые уральские. И понятно, что они имели много контактов с местным населением, которое привозили пушнину. Именно экономический вопрос Московского царства имел колоссальное значение в этот момент. И вот отправной точкой освоения Сибири нужно, наверное, сказать именно это.
8: Олег Викторович, здесь мы вышли в нашей беседе на принципиальнейший момент. По-разному можно проходить земли. Как я уже повторюсь, можно огнем и мечем, можно ставить фактории торговые, как ставили наши западные конкуренты в тех местах, где они не совершали тотальный такой геноцид местного населения. Но ведь весь наш русский народ, все наше тысячелетие развития нашего полиэтничного русского народа, это освоение гигантских территорий за счет и того, что шли люди работящие, умеющие держать в руках оружие, но они же массово женились на местных. Мы все русские очень разные. Мы приходили в разные места, и не было такого, чтобы считать местное племя, ну, даже с точки зрения расы, другим, чужим, не таким. Мы просто приходили, и этих всех людей считали, наши предки считали такими же людьми. Ну да, они были другой веры. Потом, если надо, они крестились. Шли священники вместе с этими воинскими отрядами. Все-таки не просто же так люди шли. Либо все равно внесли с собой вот это понимание нашего православия. Несть иудея, несть эллина. Так все-таки вот этот принцип видеть в незнакомце, видеть в жителе другой земли человека, что это значило для освоения Сибири?
9: Вот давайте Дмитрий, все правильно вы ставите вопрос, и мы опять вернемся к понятию колонизации. Вот что это совершенно разные понятия. Поэтому, когда шли осваивать Сибирь наши предки, во-первых, это очень маленькие, локальные, крохотные буквально отряды, которые шли в первую очередь для того, не для того, чтобы кого-то покорить, а они действительно эту землю осваивали. Они строили первые остроги. Давайте вспомним первый сибирский город или столица Сибири. Тюмень, 1586 год. Вот. Тобольск, 1587. Сургут, 1594. Томск, 1604. Вот. Другие города строятся буквально раз за разом. Что из себя эти города представляли? Это не были города в нашем понимании, даже средневековые города как таковые. Это были остроги. То есть острог – это огороженная территория деревянная, в которой могло жить ну, максимум 40, ну, 60 мужчин, да, скажем так, воины, казаки, неважно кто, плюс их семьи. То есть, получается, это очень крохотное поселение, там, ну, максимум до 200 человек, максимум. Вот. И понятно, что в их задачу ни в коем случае не входило вот выходить с набегами на местных жителей, заниматься мародерством, какими-то другими вещами, пытаться обратить их в свою веру, это по определению было невозможно. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что местное население – это крайне разряженные, очень маленькие поселения. Жили они в те времена совершенно на другом уровне, социальном и государственном. Это родоплеменной строй. Жили они в глухих местах, занимались каждый исключительно, в первую очередь, только собирательством, то есть это собирание даров леса и охоты. Третий момент – рыбная ловля. То есть они двигались, они жили вот на этих территориях, осваивали, сами осваивали их. Соответственно, пушной зверь уходил все дальше, к примеру. Они снимались, шли тоже дальше. Поэтому то же самое, может, более-менее были оседлыми те, которые занимались этой более южной территорией Сибири, занимались скотоводством. Но скотоводство опять та же самая проблема. Территории пастбища становятся более бедными, они переселяются своими поселениями в более выгодные территории, то есть кочующие народы. Во-первых, кочующие, а во-вторых, очень малочисленные народы. Поэтому здесь вести какую-то агрессию, какую-то попытку давления было не то, что бесполезно, бессмысленно. Бессмысленно. И в Москве это прекрасно понимали. А теперь давайте посмотрим вот эти остроги, вот эти первые русские города, что они давали местному населению. А они-то как раз давали принципиально много. Дело в том, что если более раннее время, мало того, что человек был хорошим охотником, он мог заготовить большое количество пушнины, но ведь ее нужно было куда-то отвезти, ее ведь нужно было где-то продать. И понятно, что к этому моменту, давайте вспомним того же хана Кучума, который в конце XVI века был крайне могущественен, это остатки бывшей Золотой Орды, и понятно, что они... Вот эти оставшиеся остатки Золотой Орды, они собирали вот этот налог, они ездили, выкупали за бесценок вот эти меха, и, в общем-то, это уже все было отработано. Поэтому, когда строятся первые вот эти русские города в Сибири, они становятся, ну, по большому счету, в данном случае, торговыми центрами, куда спокойно могли привезти эти же самые меха, эти же самые охотники, и вот здесь они... Все это меняли на необходимые им, в первую очередь, для жизни товары. Это соль, это оружие, это какие-то необходимые предметы. Очень часто любили предметы ювелирного искусства, себя украсить, своих супруг многочисленных. Вот. То есть получалось так, что для местных племен появление наших русских предков в Сибири не было чем-то крайне негативным или, допустим, неприязненным. Да, давайте скажем так, по-разному были ситуации. Допустим, я могу привести, по-моему, если не ошибаюсь, 1701 год, это уже начало 18 века. Опять же, в западных исторических документах упоминаются как 1701, 1724 год или 27 год, упоминаются так называемые войны, чукутские войны с чукчами. Да не было никаких войн. Были столкновения, были конфликты, потому что воевать-то было сложно, у чукчей не было оружия, у них не было даже металла, у них все было примитивнейшее совершенно. Столкновения были. Столкновения были, определенное непонимание. Но очень важно то, что вот эти вещи всегда были для Сибири, они были локальными вещами. То есть Москва, с одной стороны, не могла, а с другой стороны, не хотела конфликтов на таких огромных территориях. Вот просто не хотела. И самый большой важный момент, ну, нужно четко дать на это ответ, и даже мы сегодня с вами это видим, что такие огромные территории, хотя бы даже понятие дорога, вот сама по себе дорога, это колоссальнейшее вложение, колоссальнейшее. Поэтому эти просеки просто нужно было убить, чтобы эти же люди могли просто перемещаться, чтобы можно было более свободно, а не только по рекам перевозить вот эти пушной товар, закупать соль. И понятно, что освоение Сибири в данном случае, это, ну давайте честно скажем, это как минимум 3 столетия. То есть до второй половины 19 века Сибирь все осваивалась. Потому что пока появится первая железная дорога, пока появятся первые сибирские университеты для образования, пока появятся другие структуры, то есть это все было очень и очень медленно. Очень медленно. И еще один важный момент, давайте посмотрим. Ну, опять же, мы не совсем корректно здесь даже сравнивать, допустим, с такими понятиями, как колонизация европейская, но давайте посмотрим. Мы живем с вами в 21 веке. Мы имеем колоссальные территории вплоть до Тихого океана. Вышедшие наши предки вышли, освоили Камчатку. Но ведь даже сегодня наша страна является уникальным, многонациональным обществом, многонациональным, где есть не только нации, но есть и народности. И мы видим, что и сегодня сохраняются и малые народы Сибири, где в некоторых случаях, допустим, я знаю, что остались буквально 5-7 представителей какой-то очень маленькой языковой группы, но они есть. Где мы еще увидим такие масштабные национальные проекты? Нигде. Поэтому чтобы такой проект действовал сегодня, или, по крайней мере, правильно сказать, продолжался, нужно было правильно изначально расставить приоритет. Вот с самого начала. И поэтому я все-таки склонен, и думаю, что я объяснил свою позицию, почему именно термин «освоение Сибири» является правильным термином, а ни в коем случае не колонизация или захват, как пишут западные специалисты.
8: Олег Викторович, русский человек, когда приходит на новое место, как правило, ставит крест. Мы видим кресты, которые сейчас снова ставят русские люди и на возвышенностях, и на местах каких-то угасших деревень, ну, обещая вернуться. С точки зрения продвижения в бескрайние просторы Сибири, всегда ли это были военные отряды? Все-таки нужно было просвещение, нужна была молитва, нужно было, чтобы все-таки люди-то шли православно. Как церковь смотрела на это все действо? Потому что это, с одной стороны, гигантские территории. Нужно, чтобы были те люди, которые хотели идти с казаками. С другой стороны, все-таки нельзя оставлять такие территории без веры Христовой. Как это все развивалось?
9: Давайте еще раз посмотрим. Давайте вспомним вот расцвет вот этих маленьких остатков Золотой Орды при Кучуме. Ведь Кучум, понятно, что он облагал налогом вот эти местные населения, и они должны были платить вот эту дань. Когда начали появляться в данном случае вот эти русские остроги, тогда ситуация сменилась, потому что русские тоже требовали дань. Он назывался ясак. Но вот в чем была особенность. Эта дань, которую платили московскому, или как его называли, белому царю, была минимальной. Минимальной. Ну, я для примера приведу, допустим, с одного взрослого мужчины в год ясак составлял одну шкурку соболя всего в год. Все остальное, понятно, что охотник не мог, так сказать,

0: первых святителей Гурия, вот, и в Арсенофе казанских чудотворцев, когда они личным примером показывали суть христианства как такового. Не огнем и мечом, а именно личным примером. Поэтому национальная религиозная политика в Сибири была еще более мягкой. Сейчас выясним, в каком плане. Дело в том, что когда местные племена, я подчеркиваю, или представители местных племен желали принимать крещение, желали самостоятельно, тогда их крестили в христианство. И в этом случае у них была экономическая выгода. С них снимали вот этот ясак, то есть налог. Получалось бы, что вроде бы как бы все хорошо. То есть вот это меняем на это. Но самое интересное в том, что никакого давления не было светской власти московского царя. И люди, которые не планировали, не хотели или не желали, или даже слышать не хотели о христианстве, они этот ясак минимальный платили вплоть до конца XIX века и оставались язычниками. То есть мы видим, что политика была сбалансированной, она была очень спокойной, и вот эти местные верования, вот в это примитивное, так сказать, верование религиозное в силу воды, в силу леса, в силу других каких-то обстоятельств, они оставались и есть и сегодня. Это тоже говорит о том, что политика религиозного давления, христианства в Сибири, она не имела места. Если какие-то были фрагменты, они, может быть, были только частными. А мы должны, опять же, сказать о том, что ведь эти места тоже были прославлены замечательными, допустим, святителями, это уже 17 век, святитель Нектарий Тобольский, опять же, вот, святитель Фотий Тобольский, святитель Иона Тобольский. То есть это люди, которые осваивали эти территории, созидали храмы, созидали монастыри и, опять же, с личным своим примером показывали, что христианство – это религия мира и религия терпимости в первую очередь. И религиозная политика в этих местах, я полагаю, что, опять же, в отличие от насаждения на северном континенте Америки, на Южной Америке, совершенно принципиально другое.
1: Олег Викторович, и все-таки для понимания, когда мы говорим, что малочисленные, крайне малочисленные отряды лихих людей идут на восток, может, там было несколько священников на всю эту огромную экспансию, но ведь как легко, вот если оглянуться в наше время, как легко поддаться соблазну каких-то верований. У нас вот раскладывают карты Таро, занимаются астрологией, верят, я не знаю, во все что угодно, готовы поверить. Ну так, в йогов, в какие-то чакры, ну люди занимаются непонятно чем. А с точки зрения, почему эти люди, которые уходили туда, в эти бескрайние просторы Сибири, и вроде бы они не отличались особой набожностью, и не были такие, ну, прям воцерковленные, что шли и там прям непрерывно молились, на коленях ползли туда, в сторону Сибири. А зачем они веру-то хранили? Почему они оставались вот по-своему, но вот русскими людьми? Что это значило для тех людей, которые шли на восток, сохранить в себе вот это понимание, с которым они шли? Не шли же сзади священники и так кадилом по затылку, давай, давай, молись, вот иначе вот будет тебе гиена огненная.
0: Хорошо. Дмитрий, давайте в другую часть света с вами перейдем. Хоть в Европу, хоть в Северную Америку 19 века. Прекрасно, замечательно, так сказать, мы не будем эти вопросы обсуждать. Появляется новое государство, Соединенные Штаты Америки, да, вот со своими традициями, культурными, условно говоря, традициями, со своими правовыми нормами, со своими национальными культурными особенностями, когда появляются многие национальности на территории, ну, скажем так, на пустой территории, теперь уже скажем. Что происходит? Происходит совершенно очевидная вещь. Появляется понятие диаспора. То есть люди объединяются по двум принципам. Пункт первый – национальный, пункт второй – религиозный. И мы видим, что на чужой территории, среди других языков, других традиций, людей объединяет вера, людей объединяет память, культурная память, да? Когда они собираются вместе, когда они, давайте вспомним, ну, давайте библейскую историю вспомним, те же самые ситуации, когда иудеи были угнаны в плен. И только в плену они начали понимать всю значимость родной

0: веры, родного языка, и вот они там собираются на этих реках вавилонских, и как у все дохом и плакухомся, да? Сидим и плачем на этих реках, вспоминая наш Иерусалим. Так вот, те наши предки, которые шли в Сибирь, ведь было уже понимание, христианство было многовековой традицией. Христианство принесло не только какие-то внешние формальные обряды, оно принесло письменную культуру, письменность. А письменность – это века и века опыта многих поколений, многих подвижников, святых отцов, учителей патристики и других. Поэтому все это им было свойственно, и поэтому, когда они оказывались вот в этих бескрайних лесах, огромных территориях, что их объединяло? Конечно же, христианство. Конечно же, общая молитва, конечно же, совместное богослужение. Опять же, вот те самые чтения книг, которые они везли с собой. И поэтому для местных жителей отчасти, я, допустим, могу сказать, что это было и примером, потому что они не могли, они понимали, что русские молятся, они понимали, что такое христианство, то есть внешне, зрительно понимали. Но с другой стороны, они сами-то вокруг себя видели, что их-то боги как-то выглядят немножко по-другому, вот, они как-то выглядят уж очень приземленно, у них нет ни догматики, у них нет ни священного писания, у них нет пророчества, да, то есть они понимали, что христианство-то значительно глубже в этом плане. И поэтому нужно отметить, что христианство входило, здесь нужно такой момент отметить, что вот даже сегодня мы видим, когда мы видим сохранившиеся фамилии, допустим, традиционные фамилии, да, народов Сибири, а вот имена у всех русские. А это крещение, а это уже другая традиция. Да? То есть, сохранив национальную идентичность, они приобрели новые тенденции, в данном случае в религиозном плане. Уникальное совершенно явление. И это нужно ценить и понимать, что в целом взаимоотношения между московским белым царем и вот этими далекими племенами, они были достаточно ровными и спокойными. Нет, скажем уж честно, что именно с территории, точно нельзя сказать, с территории Китая или с территории калмыцких степей была занесена вот этими же людьми, которые осваивали территорию, допустим, такая болезнь, как оспа, тоже которая была проблемной. Раньше местное население с такими вещами не сталкивалось, и огромное количество местных жителей погибло вот от этой незнакомой болезни. Но это уже проблемы другого плана, когда подобные вещи, давайте вспомним, допустим, там Юстинианова чума во времена великого Юстиниана, да, или, допустим, испанка в начале 20 века. Это катастрофы, катастрофы такого глобального плана. Вот. Понятно, что такие вещи, к сожалению, были в те времена и в Сибири. Это тоже нужно помнить, и идеализировать ситуацию здесь совершенно неправильно будет. Нужно просто спокойно и правильно ее понимать.
1: Я думаю, что мы обязательно сейчас должны этот вопрос все-таки разобрать. Вы уже извините, Олег Викторович, я в некоторые такие темы, как клещ, цепляюсь, потому что это позволяет понять нас самих. Мы в данном случае, смотрясь в историческое зеркало, видим, мы же когда смотрим в историю, отражая в зеркале, мы видим будущее, нас самих. Как нам жить? Как нам быть? Куда нам двигаться? Как нам осваивать Сибирь и север по заветам Ломоносова? Как нам вообще становиться людьми, достойными своих предков, которые делали невозможное? Нам пишут в Российский радиоуниверситет наши слушатели, которые говорят, спросите там у ваших лекторов, у ваших профессоров, как казаки, которые осваивали места возле Красноярска, как они за буквально пару месяцев прошли 800 километров, там течение 10-15 километров в час, там места непроходимые, там им было несколько десятков человек, они прошли, они это сделали, как они топоры точили, как они вообще это сделали, те русские люди, у них половина там умирала от болезни и от голода, но они пошли, построили острог и сделали по нынешним временам невозможное, даже если бы мы на каких-то вездеходах ломились сквозь эту тайгу, а они это сделали. Вот об этом, уважаемые радиослушатели, мы будем говорить через несколько секунд. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. В нашем проекте «Сретенский», который Радио России ведет совместно со Сретенской духовной академией, мы говорим сегодня о русских подвижниках, русских первопроходцах, об освоении Сибири. И говорим о том, как люди смогли пройти и освоить гигантскую территорию за несколько десятилетий. В России горела смута. Казалось бы, страна разоренная, только-только земский собор избирает первого царя из династии Романовых. Но казалось бы, куда там, о чем там думать? Русские люди идут на восток вслед за первыми первопроходцами Ермака. И мы сегодня в гостях у нашего доброго друга, кандидата философских наук, кандидата богословия, заведующего кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, профессора, почетного работника сферы образования России Олега Викторовича Стародубцева. Олег Викторович, я задал вопрос, а все-таки с точки зрения вероисповедания, с точки зрения тех людей, которые шли на восток, ну ведь могли они взять и, ну так скажем, если они ведомы только торговлей, если они ведомы только пушниной или походом за серебром, за Серебряной горой, ну, казалось бы, давай посмотри, вот интересные местные обычаи. Вот шаман так заячьей лапкой машет, а вот так в бубен стучит. Ну, стань ты, тоже интересно. Но оказалось, вы говорите о том, что христианская православная вера, она была и поглубже, и поинтереснее, и с культурной, и со всех мировоззренческих точек зрения. И вот здесь у меня вопрос. Крестили местное население, крестили первые священники, которые шли с первыми отрядами. А вот эти люди, которых крестили, они для русских, они какими были людьми? Ну, такие, скажем, православные второго сорта, не наши. Ну, все-таки, ну, там племена местные. Как этих людей воспринимали? Тех, которые, как вы говорили, только что были в родоплеменных отношениях.
2: Дмитрий, давайте посмотрим хотя бы на карту, что такое Сибирь, да? И понятно, что кто ты, человек перед очами Божьими, что ты можешь сделать? Поэтому, наверное, и освоение Сибири, вот очень многолетнее, оно характеризовалось именно тем, что, с одной стороны, вы правильно отметили, это нужно было иметь такую, скажем, одержимость, нужно было иметь такую смелость, чтобы вот туда окунуться, в эти огромные пространства, неизвестность. А с другой стороны, я думаю, что именно в этом была сила, что, окунувшись вот в это огромное море Сибири, вот эти леса бескрайние, тайга и прочее, наши предки понимали, что это такое. То есть они не напролом ломили, мы сейчас перестроим под себя все, а они восприняли это действительно как великий дар Божий. И давайте тут вспомним великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, который в середине 18 века писал, пророчески писал о том, что мощь державы российской будет прирастать только Сибирью. Это в те-то времена, когда еще и нефть не знали, прочие вещи. Вот. Поэтому вот это уважительное отношение, то есть вот к этому великану, к этой мощи, да, к этой огромным территориям, не пренебрежительное, а уважительное. Да, нужно было в каких-то моментах вот просто понимать, просто чувствовать, что такое местное население, потому что, допустим, некоторые племена очень спокойно, ровно относились, допустим, те же калмыки к русским поселенцам. Какие-то племена были крайне негативно относились, но опять же вспомним, но если какое-то племя крайне негативно относилось, они ведь жили не в каменных городах, они же жили в очень легких жилье, которое быстро переносилось, и они спокойно уходили дальше. Где они там в Сибири остановились, в каких лесах и огромных территориях, совершенно невозможно. Поэтому каким-то образом контролировать или уж тем более насаждать было совершенно невозможно и неправильно было. И тут давайте, Дмитрий, мы вернемся с вами и вместе с нашими слушателями, славный город Москву. Мы подойдем к памятнику великого русского поэта. Это Пушкину наше все, Александр Сергеевич. И на памятнике Пушкина начертаны строки из его бессмертного стихотворения «Я памятник себе воздвиг великий вечный». Но вот на этих же гранитных плитах мы читаем следующие слова его стихотворения, которое продолжает эту мысль. Вот. Он пишет как раз о том, что из себя представляет русская земля. Он пишет следующее. «И гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык». То есть все обо мне услышат. Вот посмотрите, какой набор национальных признаков, да, национальных культурных явлений. Тунгус, фин, и калмык. Ведь это высечено на памятнике великому русскому поэту в Москве, но ведь он вспоминает и говорит, и с уважением, вот вы правильно обратили внимание, относится к этим же тунгусам не как людям второго сорта, а все одинаково, единое целое, неделимая государственность. Многонациональная, да, но неделимая абсолютно. Поэтому я думаю, что Пушкин Александр Сергеевич здесь вот совершенно четко подвел и объяснил, что такое освоение Сибири и что такое для Москвы, для русского человека понятие национального признака. Очень важного.
1: Олег Викторович, в свое время в нашей церкви была жаркая дискуссия между нестяжателями и осифлянами. Мы говорили о том, что русские монастыри зачастую становились центрами поддержки огромных территорий. Вы рассказывали о судьбе Соловецкого монастыря, на котором держался русский север. С точки зрения вот того, что делали священники, когда шли в эти огромные территории. Ну, казалось бы, ну, крести людей потихонечку, там, принимай требы какие-то, ну, там, лампадку зажги, свечку, там, привезут откуда-то с запада, ну, и живи себе. А насколько в этом смысле люди, которые носили священнические одежды, которые несли Слово Божие, насколько они сами были, ну, такие тихие, спокойные, в уголочке сидит, насколько они были вот представителями той самой огромной энергии, которая именно несла культуру, строила города, вот что они делали, что они созидали, что они создавали в тех городах, которые вы перечислили, Томский, Тобольский, Красноярск, какими их видели люди?
2: Давайте, очень хороший вопрос, очень хороший. Давайте вернемся в советские времена, когда совершенно четко во всех источниках исторических описывали о том, что русские монастыри были крупными землевладельцами, крупными владельцами крепостных крестьян и магнатами. Ну, это все правильно, молодцы. И мы эту тему с вами аккуратно раскрывали на двух важных примерах. Троице-Сергиевый монастырь, который был в смутное время оплотом, с одной стороны, сохранение православия, а с другой стороны, это был крупнейший центр, который снабжал местных крестьян огромной территории зерном, в первую очередь зерном, посадочным материалом. И не могли позволить себе, допустим, крестьяне закупить новые сорта зерна, которые привозились с южных территорий, более приспособленные для северного. То есть это то же самое, мы с вами говорили о Соловецком монастыре, когда целый монастырь содержал целый край, северный, Аланецкий край полностью. Так вот, мы возвращаемся с вами в Сибирь. Опыт был. И поэтому, когда стали появляться первые остроги, понятно, что вместе с вот этими казаками, вместе с этими вольными людьми туда шло и духовенство, потому что это естественно, шли и монашествующие. И вот в Сибири впервые появляется то понятие, чего ранее, опять же, местное население не знало. Это оседлый образ жизни и земледелие. Вот чего не было. А чтобы появилось земледелие, нужно все то же самое простое. Нужен посадочный материал. Нужно научить, как обрабатывать эту землю. Нужно научить, как взращивать вот этот, допустим, злак или, допустим, вот это. Как его перерабатывать, этот злак. И действительно, вот эту работу, скажем так, просветительскую работу, социальную работу, безусловно, вели в первую очередь священники и монахи. Потому что, пользуясь опытом уже Соловецкого монастыря, опытом Троицы Сергия, других обителей, мы просто не называли этих имена, вот, они делали, собственно, то же самое. То есть они начинали создавать социальную инфраструктуру. Не только пушнина, вот дайте нам и все, да? А вы там как ели кору с деревьев, так и есть. А давайте-ка мы, братцы, с вами попробуем посадить рожь. А давайте-ка попробуем посадить ячмень. И не просто ячмень посадить, а ведь завозили те сорта, которые морозоустойчивы, чтобы было действительно... Были результаты у людей. Ведь нужно было этому научить. Не только научить Евангелию, Слову Божию, но еще и собственным примером показать, что давайте мы будем заниматься этим, вот этим. И тут нужно еще отметить, что очень быстро местное население, ну, мы так обобщенно скажем, конечно, разные племена по-разному воспринимали, ведь очень быстро были обучаемыми. Вот я всегда говорю о том, что наши предки славяне были хорошо обучаемы. Они быстро схватывали все хорошее. Вот. Не как сейчас все подряд, а все хорошее. И поэтому представители разных национальностей Сибири, они были очень обучаемыми. Очень быстро зарождаются местные ремесла. Обработка, допустим, моржовой кости, вот, выделка совершенно выходит на другой уровень выделка шкур, одежды, которая начинает оформляться совершенно уникальными местными декоративными элементами декора, всевозможными прикладными вещами. Очень быстро развивается такое, допустим, если раньше занимались только собирательством там, кедрового ореха, там, других вещей, то очень быстро появляются другие виды, допустим, сбора редких корней, обработка корней, ценная порода деревьев, которые начинают местные племена очень умело, качественно под руководством уже выходцев из русских земель обрабатывать. То есть появляются ремесленники, появляется ремесло, местное ремесло появляется. И это было для них очень важно, потому что где мы еще, в какой части видим, так сказать, колонизированных стран, где колонизаторы беспокоятся, заботятся о местных традициях и местной культуре? Да нигде не видим. А здесь мы видим, что происходит именно вот это. Поэтому это нужно тоже помнить, нужно знать. И мы сейчас и знаем, и видим, гордимся такими, допустим, вещами, когда крохотные народы севера, которые живут на огромных территориях, отличаются, допустим, выделкой одежды, использованием, допустим, разных приемов обработки того же самого моржового, бивень и прочее. Это же уникальная вещь. Это же уникальная. Поэтому это все сохранилось. И все это благодаря как раз вот тем же представителям духовенства и монашества.
1: Олег Викторович, вы сами того не желая, наверное, вышли на очень интересную тему. Я вспоминаю, что ведь священники, которые приходили на огромные территории Сибири, Востока, Дальнего Востока, ведь они впоследствии переводили священное писание на местные языки, что способствовало распространению православной веры, но не просто для того, чтобы людей так покрестить и их эксплуатировать, наоборот, несли свет православия и огромные территории людей, ведь это же были хозяева, и тунгусы, и якуты, все-все-все, они же подсматривали вот эти приемы ведения хозяйствования и сами хотели тоже развиваться. Это же такой сплав, это такой дал толчок развитию Сибири. Мы еще об этом будем говорить, вспоминая слова великого Михаила Васильевича Ломоносова, что все богатства наши будут прирастать Сибирью и Северным океаном. Олег Викторович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. Всего доброго.

0: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Угрозы Зеленского 40-дневной операции против России теперь аукаются самой Украине, заявили в Кремле. И во Франции продолжаются протесты учащихся. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана. В ходе визита в Туркмению глава российского государства попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана. Путин заявил, что Москва готова сделать все, чтобы помочь Тегерану в урегулировании острой ситуации на Ближнем Востоке. Президент России отметил, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт.
2: В целом отношения наши укрепляются, и я попросил бы вас передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана с пожеланиями благополучия, всего самого доброго. Конечно, самая острая проблема сегодня – это ситуация в регионе. И мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, не по вине Ирана. И опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами. Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации. Есть возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хочу сказать, что я очень рад вас видеть.
1: Угрозы Зеленского 40-дневной операции против России теперь аукаются самой Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, конфронтационные заявления Зеленского свидетельствуют о нежелании Киева выходить на мирные траектории. Представитель Кремля согласился с госсекретарем США Марко Рубио о том, что перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет.
3: Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим. Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию.
1: Спросили журналисты Пескова о том, когда будет телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.
3: Это может произойти сегодня или завтра, и может не произойти.
4: А можно конкретизировать повестку этого телефонного разговора? Возможно, Путин нельзя. Проинформирует о ходе дел в зоне специальной военной операции?
3: Пока это предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что Россия пока не выдвигает идеи насчет повестки трехстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Во Франции продолжаются протесты учащихся. Зачастую они перерастают в потасовки с полицией, особенно жесткие стычки в Марселе. На фоне погромов власти пытаются возобновить занятия в школах, учебных заведениях, а премьер выступил с обращением, надеясь повлиять на кризис. Удалось ли ему убедить протестующих, которых становится все больше, выясняла наш европейский корреспондент Регина Севастьянова.
5: Ну, левые, например, заявили о том, что они не исключают подачи вотума недоверия правительству Франции в свете кризиса со школами и другими учебными заведениями. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь партии «Непокоренная Франция». Он отметил, что Себастьян Лекарню, по его мнению, попытался создать массовую операцию по дымовой завесе, комментируя его выступление накануне. Правые согласились ли он в том, что Себастьян Лекарню не дал никаких ответов, при этом в национальном собрании обвинили лично президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве правоохранительных органов перед лицом движения, иногда насильственного и разжигаемого крайне левыми. Накануне Себастьян Лекарню и по оценкам средств массовой информации не дал никаких ответов на вопросы, которые задают студенты, лицеисты и школьники, лишь пообещав некую программу, которая может быть опубликована в конце октября. Профсоюзы учащихся раскритиковали это выступление и потребовали немедленного ответа.
6: Себастьян Лекарню не предложил никаких конкретных мер. Он сказал, что хочет отложить это дело до конца октября. Мы считаем, что сейчас ему необходимо четко ответить на требования учеников и в целом протестующих, у которых есть ожидания как в плане кадровых ресурсов, так и в плане финансов. Во-первых, это наличие учителя в каждом классе и поддержание школьных зданий в надлежащем состоянии. Мы просим правительство выделить на эти нужды в общей сложности 10 миллиардов евро.
5: Как следствие, сегодня в целом ряде городов Франции продолжаются акции, демонстрации, включая Лион, Марсель, Париж. Во многих из них это заканчивается противостоянием с правоохранительными органами. По оценкам Министерства национального образования, в четверг утром не полностью открылись 151 школа, а закрытыми остались 224. Блокады вновь сопровождаются столкновениями и насилием.
1: Thank you.
5: Париже полиции пришлось вмешаться в ситуацию возле школы имени Элен Буше, где они разгоняли учеников, несколько часов блокировавших дорогу. Впервые в истории студенты католического института Парижа тоже решили присоединиться к подобной демонстрации. В Сент-Этьене зафиксированы травмы конечностей и ушей у участников демонстрации из-за осколков и фейерверков. 17-летний подросток был помещен под стражу в Экс-ан-Провансе из-за того, что он бросил камень в прохожую и серьезно повредил ей глаз. Начато расследование по факту умышленного насилия со стороны лица, обладающего оружием, после того, как ученик средней школы в Марселе получил травму головы. Лицом критиков МВД защищает своих сотрудников, указывая также на высокое количество полицейских, которые в ходе столкновений тоже получили ранения.
7: Более 700 полицейских получили ранения. Мы ясно видим, что в ситуации, когда речь идет не просто о блокадах или демонстрациях, а о случаях, когда все перерастает в погромы, проведение операций необходимо не только для поддержания порядка, но и для управления. Это норма, и вмешательство происходит так часто, как это необходимо, но всегда соразмерно. Этим и занимаются наши полицейские. Однако, конечно, есть и примеры шокирующих травм, как, например, старшеклассника, у которого оторвало руку.
5: Сегодня министр национального образования объявила об экстренном плане замены учителей, который должен быть разработан и представлен в ближайшие дни или даже часы. За первые несколько дней, 2 дня существования специальной платформы, созданной для предложений и жалоб со стороны учащихся, поступило несколько десятков тысяч сообщений.
8: Мы получили уже 51 тысячу заявок за 48 часов. Они хотят сказать что-то конкретное, очень структурированные вещи и получить ответы. Нам нужно создать пространство для обсуждения, это часть демократии. В демократии существуют организованные дискуссионные площадки. В демократии мы не действуем под угрозой. Мы говорим в рамках, где все уважают друг друга.
5: Согласно свежим опросам, 72% французов разделяют и поддерживают требования, озвученные лицеистами, старшеклассниками и студентами.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
9: Спорт.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 10-го тура российской премьер-лиги, отмечу наиболее важные. Центральный матч Краснодар-Зенит отработает Инал Танашев, крылья советов Спартак Никита Новиков, ЦСКА Родина Артем Чистяков, Рубин Динамо Москва Иван Абросимов. Тем временем испанец Джонатан Альба стал новым главным тренером московского футбольного клуба Родина. Контракт рассчитан до лета 2028 года. Нам импонирует работа, которая была проделана Джонатаном и его штабом в Ростове. Они отлично понимают футбол и с точки зрения расчета и анализа, и с точки зрения страсти, отметил генеральный директор Родины Александр Погонин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу победу Амура над Трактором 2-0. Таким образом, Амур во второй раз подряд обыграл челябинский клуб на выезде. И в турнирной таблице Восточной конференции Амур теперь на 3-м месте. Тем временем Александр Никишин может вернуться в континентальную хоккейную лигу и продолжить карьеру в СКА. Напомню, российский защитник перешел из СКА в Каролину в прошлом году. Сейчас 25-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента Каролины без контракта на сезон и рассматривает вариант возвращения в континентальную хоккейную лигу, где права на него принадлежат СКА, сообщает «Сила спорта». Фигурное катание. В Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» «Мемориал» Дениса Тена. После короткой программы у мужчин тройка лидеров полностью состоит из россиян. Лидирует Владислав Дикиджи с результатом 107.31. Это новый рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах. Глеб Лутфулин второй, Петр Гуменник третий. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77.39. Дина Хуснудинова пятая, Мария Захарова восьмая. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
9: Погода.
1: О прогнозе на 9 октября в Петербурге в пятницу. Временами синоптики обещают дожди. Днем будет плюс 14 градусов. В Москве сегодня также местами пройдут дожди. Днем будет около 18 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 9 градусов. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Музыка.
9: Легкие люди.
11: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
12: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Уже несколько наших встреч были посвящены киномузыке, музыке, звучавшей в отечественных фильмах и плотно ассоциирующейся именно с видеорядом. Музыка это прекрасна, самодостаточна и, конечно, подходит под категорию легкой музыки. Сегодня же мы сделаем некий ход от обратного и поговорим подробнее о фильмах, в которых она звучит, и о той гармонии, в которой находились музыкальные и визуальные ряды в этих картинах. Нашим сегодняшним гостем будет исследователь кино Валерий Богачев. Валера, здравствуй.
13: Здравствуйте. Большое спасибо, что меня пригласили в очередной раз. Очень интересная опять тема. Конечно, ну, кино уникальное. Это величайшее из искусств. И советское кино во многих разных жанрах и на многих студиях, и республиканских, имело очень высокий уровень, что признано, в общем-то, и в мире тоже.
12: Но это что касается музыкального ряда. Какую роль играл саундтрек, музыкальный ряд в отечественном кино?
13: Ну, в приключенческих, так сказать, в жанровом кино, естественно, в комедиях очень использовалась музыка и во всем мире, и в Советском Союзе, естественно, тоже. Тем более было много экранизаций зарубежной литературы и пьес, не наших, не отечественных, которые, в общем, признаются в разных странах мира, ну, просто образцовыми, а даже безоговорочно лучшими. И что, в общем, зависит от того, что, конечно, в ту эпоху то, что называется уровень культурной самоидентичности, был очень высокий в нашей империи великой и любимой. Ну, для меня, по крайней мере, это точно так. И в этой связи, конечно, советское кино могло воспроизвести любой сюжет, как бы любое произведение зарубежное, превосходящее по всем параметрам, так сказать, аналогичной экранизации тех стран, которые литература была представлена.
12: Угу. Ну, ты подобрал изрядное количество музыки, предлагаю к ней уже и обратиться. Первым мы, так понимаем, будем слушать из «Смок и малыш», да? Вот, пожалуйста, про это.
13: Ну да, вот экранизация Джека Лондона, это литовская киностудия и прибалтийские киностудии, конечно, очень много снимали очень хороших фильмов, которые по всему Советскому Союзу и за рубежом демонстрировались и получали разные награды на фестивалях. Это вот Раймондас Вабалос, режиссер, ну, с которым Ганелин, автор музыки, известный наш композитор, но он, в общем-то, не совсем кинокомпозитор, он более известен как пианист, джазовый музыкант, но трио Ганелин, Чекасин, Тарасов, ну, естественно, образование фундаментальное.
12: Да, но здесь вот Ганелин, интересно, что Ганелин здесь не как участник, точнее, не в том амплуа, в котором он работал в авангардном трио Ганелин, Чекасин, Тарасов, а, в общем-то, выступает здесь как мелодист.
13: Ну, вот он как в Прибалтике переехал с родителями в свое время, в 51-м году. Там еще учился, там работал, так сказать, для театра писал, для радио что-то делал. Вот, и для кинематографа. Здесь, так как это экранизация Джека Лондона, здесь, конечно, невероятно блистательная стилизация под американский фолк-кантри. Ну вот в исполнении, так сказать, музыкантов под руководством Ганелина. Это еще примечательно то, что это фильм со вставными музыкальными номерами, что было позаимствовано, но очень удачно на самом деле, хотя несколько отлично от первоисточника, но этот знаменитый великий фильм Линдсея Андерсона «О, счастливчик». Ну, у нас аналогичная была драматургия еще в известном фильме у Швейцара «Бегство мистера Маккинли». Правда, многие песни в исполнении Высоцкого, изображающего тоже уличного музыканта, так же, как и в фильме «О, счастливчик», группа «Animals» Алана Прайса, не попали в окончательный вариант, были удалены цензурой. Но две песни есть, по крайней мере, их было, в общем, как известно, изначально больше. И здесь тот же самый прием. Это драматургия Брехта, это было очень близко театру на Таганке, но откуда исполнитель главной роли.
12: Давай послушаем композицию. Что это будет такое? Представь ее, пожалуйста.
13: Ну, это основная тема из фильма. Инструментальная музыка, стилизация, вот такая джазовая стилизация американского фолк и кантри.
12: Вячеслав Ганелин, музыка из фильма «Смок и малыш».

0: Это была музыка Вячеслава Ганелина из фильма «Смок и малыш».
1: 1976 года.
0: Да, напоминаю, что сегодня наша программа посвящена киномузыке, и в основе нашей беседы сегодня именно кино. Беседуем мы с исследователем кино Валерием Богачевым. Следующий фильм, который мы будем обсуждать, фильм «Мираж». Замечательный фильм. Очень хорошо помню, как он вышел. Это 83-й год. Такая криминальная драма, криминальная роуд-муви, как сейчас бы сказали, по роману Джеймса Хэдли Чейза. Я думаю, что в двух словах даже можно напомнить сюжет. Джинни и Эл Китсон, там главные два таких героя. Парень и девушка очень красивая. Соответственно, Фрэнк их шеф. Джина, автомеханик, и Эдвард, ветеран Вьетнама, решают они украсть броневик, набитый деньгами. Я помню, что все, конечно, сильно иронизировали, поскольку фильм прибалтийский, естественно, броневик, а события в Америке разворачиваются, а броневик Нива. Всех почему-то вызвало это смех.
1: Ну, а многие даже и не...
0: Кто-то, может быть, и не заметил. Ну, тем не менее, в фильме играет музыка Иварса Вигнерса, выдающегося, конечно, кинокомпозитора. Я неоднократно ставил его мелодии. Потрясающий по красоте, безумно пронзительная музыка. Очень красивая. Почему-то ее решил именно, чтобы представить, наверное, свой почерк особый, да, у композиторов, которые работали на прибалтийских студиях?
1: Ну, так Вигнерс, он и с Бренчем еще участвовал в ряде фильмов. Там «Свет в конце тоннеля» был очень популярен здесь у нас в Москве, и на телевидении, и в кинотеатрах. А «Ключи от рая» они делали фильм в 75-м году «Быть лишним», «Ралли», «Мираж», вот 83-й год. Mm-hmm. Ну, очередная экранизация зарубежной, опять же, англоязычной литературы. Чейз вообще экранизировался достаточно, можно сказать, очень много. И как раз фильм «Мираж», ну, как посодействовал возникновению еще нескольких экранизаций у нас уже в конце 80-х, в начале 90-х годов. Ну, такой известный писатель. Все, в общем, очень аутентично, но была такая шутка, что кто у нас будет играть в ролях и вообще ставить фильмы по зарубежной литературе, ну, естественно, всегда был ответ в основном, что это прибалтийские студии и актеры тоже.
0: Да, ну давайте послушаем композицию из фильма «Мираж» авторства Иварса Вигнерса.

0: Это была композиция «Мираж» Ивара Вигнерса, авторство, из фильма «Мираж». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодня у нас в гостях исследователь кино Валерий Богачев. Обсуждаем фильмы, в которых звучала музыка, которая подходит под категорию легкой киномузыка. Далее у нас «Золотая мина». Ну, вот они, кстати, когда люди записывали раньше музыку лаунж и музыку всякую такую фоновую, красивую, обязательно «Мираж» и «Золотая мина» шли рядом. Даже люди тогда путали треки, что больно уж они похожи. Звучат они, точнее, может быть, не похожи на уровне композиторском или исполнительском, но настроение очень сильно пересекается. Давай про «Золотую мину», наверное, тогда пару слов.
1: «Золотая мина» – производство России, киностудия «Ленфильм». Евгений Маркович Татарский, известный очень режиссер, кстати, который Олега Ивановича Даля снимал в разных других своих фильмах. Вот. Ну, а композитор Сакоши Шварц, один из самых выдающихся наших композиторов. А все-таки у фильма есть некоторый изъян, не в обиду никому. И, может быть, опять же, вот в той связи важный, что какая-то неидентичность культурная и ментальная. Для России, для Советского Союза, вероятно, все-таки было не очень типично и традиционно такие сюжеты. Ну, западные фильмы, там, предположим, «Прощай, полицейский» Франции или «Французский связной Америка» приблизительно на ту же тематику. Ну, в общем, все-таки выше по всем параметрам.
0: Музыка Сак Шварца из фильма «Золотая мина». Давайте послушаем.

0: Это была музыка из фильма «Золотая мина», музыка авторства Исаака Шварца. Напоминаю, что сегодня мы в программе «Легкие люди» беседуем с исследователем кино Валерием Богачевым. Вот что касается кинокомпозиторов. В одной из наших программ, в программе с участием Якова Кривицкого, замечательного композитора, композитора, работающего с легкой музыкой, не так, к сожалению, востребованным в кино, как он того заслуживает, у нас звучали такие имена, как академические композиторы, Сергей Прокофьев, Альфред Шнитке. Вот они все-таки были, наверное, из такой большой плеяды больших композиторов, кто работал в кино. А потом пошли уже Александр Зацепин, Алексей Рыбников, Эдуард Артемьев, Гей Кончелли, Владимир Дашкевич, Михаил Таривердиев и уже и Евгений Дога, Андрей Петров. Вот как, на твой взгляд, складывалось тогда общение композиторов академических и композиторов нового порядка? То есть был ли такой момент, когда с серьезной музыки именно стали уходить композиторы-академисты из кино, и стали появляться люди, которые видят какое-то новое дыхание? Ну, я не говорю о том, что лучше, что хуже, просто в принципе.
1: Ну, в принципе, это такой переход, знаменательный достаточно, безусловно. Ну, отношения-то были, в общем-то, в основном очень дружественные, творческие, люди обменивались какими-то идеями, очень был такой плодотворный, органичный процесс. Но те, кто писали в основном для кино, в отличие от академической музыки, у них была своя специализация и свои, безусловно, конечно, преимущества. Более, адекватное отражение сюжетов фильмов, драматургии в музыке. Зачастую, не всегда.
0: Хорошо, а сейчас мы к «Мелодиям белой ночи» подходим. Тоже красивейшая музыка, потрясающий фильм. Пожалуйста, «Мелодия белой ночи».
1: Исаак Шварц, просто невероятное количество его произведений, очень разноплановый. И в отличие от предыдущего, вот такая лирическая, классическая тема, потому что фильм связан как раз с людьми, принадлежащими к музыкальному кругу, главные герои. Сергей Александрович Соловьев, это 76-й год, это вторая после фильма «Москва, любовь моя» постановка совместно с Японией. Отношения межгосударственные были, конечно, естественные. И Соловьев об этом тоже говорил в свое время в интервью. Не совсем простыми, скажем так, но что как раз и было дополнительным стимулом, наверное, того, чтобы делать такие фильмы совместные. Камаки Курихара, известная японская актриса, сыграла в обоих фильмах, сначала в «Москва, любовь моя» с Олегом Видовым, а здесь с Соломиным Юрием Ефодичем. Такое кино, в общем, вполне очень такое непростое и не пустое. Музыка прекрасная, Шварц, конечно.
0: Итак, музыка из фильма «Мелодия белой ночи».
1: Это основная тема. Подразумевается, что это сочинение главного героя, которого Соломин исполняет. Автор Исаак Вось Шварц.

0: музыка Исаака Шварца из кинофильма «Мелодия белой ночи». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев, и исследователь кино Валерий Богачев. Сегодня говорим о фильмах, в которых звучит музыка, которая на подкорке, я думаю, что у многих поколений. Музыка запоминающаяся, музыка легкая, музыка очень красивая. Но сегодня у нас акцент как раз на кино. И мы переходим к фильму «Ищите женщину».
1: Тоже очень известный фильм, тоже экранизация зарубежной литературы, но это имеется в виду пьеса для театра. Несмотря на то, что действие происходит во Франции и в Париже, на самом деле это пьеса английского драматурга, адаптированная французами для себя, переведенная на язык. Ну и уже с французского варианта Аллы Ильиничны Сурикова делала этот фильм. Ну, фильм, конечно, такой легкий. Может быть, если даже не сказать, несколько легковесный, хотя, безусловно, и режиссура, и актеры там великолепные, и очень интересный сюжет. А музыку, значит, написал Виктор Михайлович Лебедев, тоже ленинградский композитор. В Ленинграде вообще такая серьезная, в общем, в те годы была, в ту эпоху школа, композиторская, именно с кино связанная, в частности. Ну, в общем, это уже такой фокстрот. Лебедев в соответствии с сюжетом сделал такую музыку, так сказать, ну, легкую, эмоциональную. Угу. Ну, очень красивая тоже мелодия. Виктор Михайлович Лебедев не очень известный композитор широкой публики, но, в общем, даже по этой мелодии вполне видно, что, конечно, очень талантливый, профессиональный человек.
0: Виктор Лебедев, музыка из фильма «Ищите женщину».

0: музыка из фильма «Ищите женщину» авторства композитора Виктора Лебедева. Фильм «Театр». Опять мы приходим к прибалтийской музыке. Там действительно много работалось музыки, много создавалось на Рижской киностудии. И работали там действительно талантливые композиторы. Все говорили, что после того, как Прибалтика приобретет какую-то самодостаточность во всех смыслах, будут композиторы на расхват. Этого почему-то не случилось. Достаточно посмотреть, какими годами пластинки, выходившие композиторов прибалтийских, финишируют. После 91 года практически ничего не выходило ни в России, ни в мире. Но в тот момент все прекрасно работало. И тем более, когда мы обращаемся к творчеству Раймонда Паулса. Раймонд Паулс удивительный человек, который ни в какие времена плохо про Россию не говорил. Вот, человек абсолютно самодостаточный и выдающийся композитор. Сегодня у нас фильм «Театр» представлен. Ну, про фильм «Театр», пожалуйста, Валерий.
1: Ну, театр, режиссер латвийский Янис Стрейч, снявший ряд, в общем-то, очень интересных, хороших фильмов.

0: Ви Артмана, ну, плюс ее партнеры и сам роман, и его экранизация просто великолепная, конечно. Паул сделал музыку соответственно.
1: Ну, Паулс огромное количество киномузыки, ну, вспомним хотя бы «Долгую дорогу в дюнах», это фантастическая красота и мелодия, да много его работ, которые в кино были задействованы, много его музыки, это, конечно, знаково, это абсолютно символы отечественного кино на века. Давайте послушаем музыку из фильма «Театр» Раймонд Паулс.

0: композитор Рэймонд Паул с темой из фильма «Театр». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодня исследователь кино Валерий Богачев рассказывает нам о фильмах, в которых звучит красивая, легкая музыка, соответствующая теме нашей программы. Сегодня у нас акцент больше на кино мы решили сделать. И говорим о кино и о музыке, которая играет там не второстепенную роль, то, во всяком случае, точно такую же. А то кино мы мало всегда внимания уделяем. «Трое в лодке».
1: Наум Борис Бирман, один из ведущих режиссеров киностудии «Ленфильм». Ну, его ученик Григория Михайловича Козинцева, там был ряд целый очень замечательных режиссеров, но сделавший в свое время хроник «Пикирующий бомбардировщика», тоже с Далем, опять же, который у нас сегодня упоминался. «Волшебная сила искусства», этот известный фильм из трех новелл. «Шаг навстречу», «Мы смерти смотрели в лицо», тоже с Далем, о блокаде Ленинграда. «Сирано де Бержерак», последний широкоформатный советский фильм, где Глади играет и Ольга Каба. Не знаю, на мой взгляд, он как минимум не ниже и не хуже, хотя это отдельный, может быть, такой дискуссионный вопрос, чем французский вариант. Кстати, сделанный тогда на год позже, ну, с Жераром Депардье. Вот. Ну, а «Трое в лодке» — это экранизация, конечно, блистательной этой повести Жерома Джерома. Эти трое друзей наших великих актеров из одного же театра и очень, так сказать, связанных по всей своей жизни. Но,
0: из театра сатиры.
1: Да, из театра сатиры. Но это люди, которые родились буквально, чтобы сыграть именно эти роли, именно в этой постановке. Очень известный фильм, великолепный. И, значит...
0: Ну, наверное, стоит назвать актеров.
1: Ну, Андрей Александрович Миронов, Александр Анатольевич Ширвинд, Михаил Державин. Ну, которые вместе и в театре играли много всего, и в кино снимались. Но тут как раз три главных героя. Очень замечательно получилось, что именно и они втроем как бы жизнь прожили вместе и работали тоже вместе.
0: А что еще добавить можно про музыку?
1: Ну, так как это английская пьеса, естественно, тоже очень хорошие стилизации со своей стороны, так сказать, ну, каких-то известных английских мелодий, жанров музыки. Вот, и разные небольшие такие музыкальные номера, сопровождающие разные сцены.
0: Композитор Александр

0: Это была мелодия из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» Сандер Хулкер. Переходим к «Приключениям принца Флоризеля». Тоже любимый народом фильм. И заслуженно, надо сказать, блестящий актерский состав. Все, и музыка узнаваемая. Вот несколько слов, пожалуйста, про нее.
1: Ну, это 79-й год, режиссера Евгений Татарский. А музыку написала, ну, не очень широко известная, хотя очень много плодотворно когда-то работавшая, но достаточно давно. Надежда Семеновна Симонян, сочинившая, ну, там, музыку для «Старик Хоттабыч», например, из известных. «Улица полна неожиданностей», «Дама с собачкой», «Начальник Чукотки», «Плохой хороший человек», опять же, тоже с Далем в главной роли.
0: Да, с Высоцким.
1: Да, ну и «Приключения принца Флоризеля», очень известное произведение, но экранизация просто, опять же, образцово-показательная. Это что-то невероятное по уровню.
0: Мы сегодня говорим о фильмах, в которых играет музыка. То есть, ну, в «Трое в лодке» там есть, естественно, песенные. Значит, ну, конечно, для мюзикла это, наверное, маловато, но, тем не менее, там много песен. А в «Приключениях принца Флоризеля» запоминается именно музыка. В любом случае, люди, которые застали этот фильм, они всегда скажут, откуда эта музыка.
1: В обсерваториях и в центральных, в Ленинграде и в Москве, и, так сказать, в региональных консерваториях, естественно, в курсе изучалась музыка мировая, и не только классическая, но и эстрадная, и джаз. Поэтому с таким образованием композитор любой, но тем более талантливый, даровитый, мог стилизовать, в общем-то, любую музыку, свойственную для той страны.
0: Ну, я немножко про другое говорю. Я говорю про то, что запоминается просто какая-то определенная мелодия, что здесь очень интересный композиторский дар и композиторский опыт, когда запоминается некий музыкальный фрагмент, и по этому фрагменту люди определяют, из какого фильма. Мелодия композитора Надежды Симонян из фильма «Приключения принца Флоризеля».

0: Надежда Симонян, автор этой музыки, которую вы сейчас услышали. Она звучит в фильме «Приключения принца Флоризеля». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и исследователь кино Валерий Богачев. Говорим о музыке из фильмов и о фильмах, в первую очередь, в которых звучит удивительная музыка, которая очень четко всегда представляет фильм и четко какие-то воспоминания вызывает своим звучанием. Когда мы понимаем, как сразу о каком фильме идет речь, представляем этих героев, интегрируемся в сам сюжет. У нас осталось две композиции: «Усатый нянь». Давай про этот фильм.
1: Ну, это дебют известного нашего актера и режиссера замечательного Грамматикова. Это его дебют как режиссера. «Усатый нянь». Ну, он и сам тоже такой, как и облик. Он всю жизнь с усами и снимался. Так сказать, такой у него имидж был. Очень такая социальная комедия, очень актуальная. Так сказать, ну, для нашего общества и тогда, и всегда. И Проханов прекрасно сыграл, и остальные актеры. А музыку написал Алексей Львович Рыбников. Это такой пример интересный, что Рыбников известный своей музыкой, но такой характерный, скажем так. А здесь он в таком комедийном ключе сочинял, ну, потому что в соответствии с жанром и с сюжетом. Ну, опять блистательно.
0: Алексей Рыбников, музыка из фильма «Усатый нянь».

0: Это была музыка Алексея Рыбникова из фильма «Усатый нянь». Ну и у нас финальная осталась композиция. Естественно, как мы можем обойтись без Эдуарда Артемьева, его музыка. Просто, ну, действительно, это фирменный знак очень многих отечественных фильмов. Выдающийся композитор, думаю, что великий композитор, можно совершенно спокойно сказать. Ну, это, конечно, сегодня, конечно, мы не будем слушать музыку из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», потому что это стало уже общим местом, это великая музыка. Но, пожалуйста, те, кто всегда к ней обращается в радиопрограммах и в других, пожалуйста, обратите внимание, Эдуарда Николаевича Артемьева огромное количество неотслушанных и, может быть, просто менее известных композиций. И они действительно настолько хороши, что стоит лишний раз ее этой музыкой поделиться со слушателями. Вот чисто «Английское убийство», я так понимаю, ты подобрал.
1: Да, это фильм телевизионный. Это такой, ну, так сказать, мини-сериал, то, что называется. В двух сериях экранизация романа Сирила Хейера, английского автора, но который сам, кстати, имел отношение к юриспруденции, знал, так сказать, ну, хорошо вот эту тему, связанную, так сказать, ну, с криминалом, с законом. Самсон Самсонов, известнейший наш кинорежиссер, сделавший фильмы «За витриной универмага» еще в 50-е годы, «Попрыгунья», получивший приз в Венеции, «Ровесник века», ну, такой патриотический фильм, «Оптимистическая трагедия». И «Чисто английское убийство», 74-й год. Это известен тем фильм, что это, в частности, первая постановка с использованием многокамерной цветной телевизионной аппаратуры. Очень яркие актеры.
0: Ну и все-таки про Артемьева. Вот твое отношение к этой музыке непосредственно, которая звучит в этом фильме.
1: Ну, очень тоже тонко стилизованная в соответствии с сюжетом и содержанием, так сказать, криминальная такая драма, тем более из жизни английской аристократии. Ну, блистательные, еще раз, актеры. Просто можно взять и посмотреть этот фильм, но это какой-то вообще совершенно невероятный уровень и режиссуры, и актерского мастерства, и съемок.
0: Ну, в общем, резюмируя нашу беседу сегодняшнюю о фильмах, в которых звучит музыка, не музыкальных фильмах, а просто музыка, которая стала своего рода визитной карточкой для этих картин, можно сказать, что, конечно, работали люди профессионально, работали выдающиеся композиторы, грамотные, очень и наслушанные сами, и умеющие преподнести эту музыку. И когда и видеоряд картины, и музыкальный ряд находились на высочайшем уровне. Валерий, спасибо тебе большое за твой рассказ. Желаю тебе находок как в области кино, так и в области музыкальной составляющей мирового кинематографа.
1: Огромное спасибо, что меня пригласили. Очень радостно было снова соприкоснуться с этими выдающимися произведениями экрана и музыки.
0: Нашим сегодняшним гостем был исследователь кино Валерий Богачев. Сейчас прозвучит музыка из фильма «Чисто английское убийство», авторство Эдуарда Артемьева. Напоминаю, что вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольствии, продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
3: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
3: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России «Кузбасс».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: Гость очередного выпуска программы – кинокомпозитор, певец Дмитрий Носков и саксофонист, композитор, аранжировщик, руководитель Санкт-Петербургского джазового оркестра Сергей Богданов.
1: Просто о джазе. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
7: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
8: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
7: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин находится в Туркменистане с двухдневным рабочим визитом, и подразделение группировки «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполье. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана в ходе визита в Туркмению. Российский лидер заявил, что Москва готова сделать все, чтобы помочь Тегерану в урегулировании острой ситуации на Ближнем Востоке.
2: Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. Мы совсем недавно встречались в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Вот сейчас есть возможность поговорить о том, как складываются наши отношения, ситуация в регионе, какова динамика всех этих процессов. Что касается двухсторонних отношений, хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе на основе договора, который был фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года. В экономической сфере процесс можно считать позитивным, безусловно. 21% с лишним рост товарооборота за прошлый год, да, и за первые 7 месяцев текущего года эта тенденция сохраняется. Гуманитарная сфера, мне кажется, тоже может служить хорошим примером для подражания, поскольку у нас очень много мероприятий проходят и в России, и ранее в гуманитарной сфере. В целом отношения наши укрепляются, и я попросил бы вас передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана с пожеланиями благополучия, всего самого доброго. Конечно, самая острая проблема сегодня – это ситуация в регионе, и мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, не по вине Ирана, и опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами. Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации. Есть возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хочу сказать, что я очень рад вас видеть.
1: Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Он побывал на торжественном приеме для лидеров стран СНГ от имени президента Туркмении. Киев не желает и не готов выходить на мирные траектории. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Было 40 дней, которые объявлял Зеленский. Эти 40 дней сейчас аукуются киевскому режиму. Аукуются киевлянам, аукуются жителям других городов, аукуются промышленному сектору, аукуются всей экономике Украины. Подобное заявление, об этом говорил президент Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому.
1: Между тем, в Киеве прогремели новые взрывы. Ранее поступала информация о взрывах в Днепропетровске, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Как сообщил первый вице-премьер и министр энергетики киевского режима Денис Шмыгаль, в Киеве поврежден важный энергетический объект, была нарушена подача электроэнергии. В Минэнерго Украины уточняли, что в результате взрывов произошло отключение нескольких элементов электросети, которой обеспечивается питание Киева. В отдельных районах города возникали перебои с электроснабжением значительного количества потребителей. Сообщалось также о нарушении работы метро и наземного электротранспорта в Киеве. Кроме того, возникали проблемы с водоснабжением и канализацией, пишет ТАСС. Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполье, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Малиевка, Червонный Оскол в Харьковской области, Волчий Яр, Карповка и Райгородок Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, различную бронетехнику, в том числе боевую бронемашину «Снэч» британского производства и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Российские удары по энергообъектам ВСУ все больше сокращают возможности киевского режима. Налицо явные проблемы с логистикой. Выходит из строя инфраструктура украинской столицы, системы энерго- и водоснабжения. А вечером встали все три ветки метро. Подробнее о ситуации расскажет Станислав Васильченко.
4: Киев погрузился во тьму. Российские удары вывели из строя ряд важных объектов энергетики украинской столицы. Единственным источником света в ночном Киеве остаются вспышки от прилетов герани и возникающие после них пожары. Судя по графику отключений, последствия ударов по энергетической инфраструктуре Незалежной действительно масштабны. В течение сегодняшних суток жители Киевской области проведут без света от 7 до 11 часов. Вместе с тем сообщается и об отключении водоснабжения в некоторых районах. Аналогичная ситуация в Харьковской области. Там поражена подстанция Лимановка. И на прицеле не только электроподстанции, но и объекты, которые ВСУ используют как склады. Так, во время ночного удара по Киеву разрушен корпус киностудии «Довженко». Целью российских беспилотников она становится уже второй раз. В июне, после прилета по одному из цехов, в сеть попали кадры, на которых отчетливо просматривались комплектующие для украинских БПЛА FP-2. Сообщается и о прилетах по целям в Черноморском и Измаиле Одесской области, а также в самой Одессе. Одной из целей стала колонна украинских грузовых автомобилей, скопившихся в пробке из-за очередного удара по мосту через Днестр. Складские производственные помещения нефункционирующего первого киевского машиностроительного завода тоже использовались в ВСУ. Украинские боевики хранили там вооружение и военное имущество. Теперь не хранят. Такая же судьба и у складов компании «Диаплогистик» в Бучанском районе Киева. В результате удара они сгорели. Российская армия наносит удары и по танкерам, которые тоже работают на нужды ВСУ. Так, на этой неделе у причала морского торгового порта Южной Одесской области было поражено судно «Авива». Видео, на котором запечатлен момент прилета «Герани» и последствия пожара, появилось сегодня. Хваленые зенитные установки, управляемые искусственным интеллектом, стоят в густонаселенных районах Киева. Российские беспилотники они сбивают прямо над головами гражданских. За чудовищные последствия такой работы ни ВСУшники, ни киевские власти не переживают. Ведь чем больше украинцев будет страдать, тем дольше просуществует террористический режим Зеленского. Так и в этот раз. Сбитая герань упала прямо на тротуар, где в этот момент находились люди. Рядом дорога, на которой уже скопились десятки машин. Информация о пострадавших пока не поступала. Одно известно наверняка. Банковая первым делом обвинит Россию, но уж точно не изменит тактику своей ПВО. Станислав Васильченко, Анастасия Малякова. Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Алмате стартовал турнир категории «Челленджер» «Мемориал» Дениса Тена. После короткой программы у мужчин тройка лидеров полностью состоит из россиян. Лидирует Владислав Дикиджи с результатом 107.31. Это новый рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах. Глеб Лутфулин второй, Петр Гуменник третий. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77.39. Дина Хуснудинова пятая, Мария Захарова восьмая. Плавание в Ташкенте проходит второй из трех этапов Кубка мира на короткой воде. В четверг Кирилл Пригода победил на дистанции 100 метров брасом. Евгения Чекунова была лучшей на 200-метровке брасом. Егор Корнев занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем. На аналогичной дистанции у женщин Дарья Клепикова взяла бронзу. Александра Кузнецова заняла третье место на дистанции 50 метров на спине. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине, обыграв Екатерину Александрову 7-6, 7-6. А в новом рейтинге WTA после этой победы Андреева с пятого места переместится на высшую на данный момент для себя четвертую позицию. А в случае выхода в финал Мира станет третьей ракеткой мира. В 1-2 россиянка сыграет с 26-й сеянной Николой Бартуньковой. Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг претендентов на приз лучшему вратарю сезона «Визина Трофи». В голосовании принимали участие 16 экспертов. Лидером рейтинга стал российский голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский. Илья Сорокин из «Айлендерс» третий, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин шестой. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку. В поединке за третье место в категории до 70 килограммов россиянка победила Александру Андрич из Сербии. Это первый чемпионат мира за 4 года, на котором россияне выступают с флагом и гимном. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По прогнозе на 9 октября в Челябинске будет плюс 13 градусов, осадки около 9 и тепла, в этих городах без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 8, пройдут дожди. В Южно-Сахалинске плюс 16, в Хабаровске около 14 тепла, в этих городах без осадков. В Сургуте плюс 3, местами мокрый снег, на дорогах гололедица. В Омске плюс 8, пройдут дожди, в Иркутске около 13 тепла, без осадков. В Красноярске плюс 12, ожидаются дожди. В Петербурге в пятницу временами пройдут дожди, днем будет плюс 14 градусов. В Москве сегодня также временами дожди, днем около 18 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 9 градусов, давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Пирожки горячи.
1: Кто-то направляется прямо сюда. Никто не должен меня видеть. Мы еще увидимся. Коли ты будешь умница, девица, в платье новое будешь рядиться.
2: Рейзел.
0: Я проснулась одна в доме. Все на пожаре. Где горит?
2: Я и сам не знаю, где горит. Разбудили меня, сказали, что пожар на Божьей улице. Я и побежал прямо к тебе.
0: Прямо сюда? Ну почему же прямо сюда?
2: Я и сам не знаю, почему. Но если бы пожар был и не на Божьей улице, я бы тоже прежде всего побежал к тебе. Что мне делать на пожаре? Чего я там не видел? Как горят дома на Божьей улице? Да пусть горят. Пусть горит вся улица, все местечко. Мне-то что? Мне теперь до Голенежки никакого дела нет. Ровно никакого. Поклянись, что все останется между нами. Я тебе кое-что скажу. Я уезжаю отсюда.
0: Куда? Куда уезжаешь?
2: Я и сам еще не знаю, но уезжаю это так же верно, как то, что теперь ночь на земле, как... То, что это небо создано Богом.
0: Надолго?
2: Надолго ли? Навсегда, навеки.
0: Навеки, значит, мы никогда больше не увидимся?
2: Никогда.
0: И она рассказала Лейблу все. Поделилась своими переживаниями последнего дня и этой ночи. Передала содержание разговора, который она только что имела с хриплым субъектом, с тем самым, которого в Голенеште называют Уморой. Рассказала, как отозвался директор о ее пении словом «Рейзел», поведала Лейблу все. Ничего не утаила.
2: Лейбл сам не понимает, как это случилось. Он помнит только, что они сидели рядом на пороге дома Кантера и Сроила. Ее маленькая детская ручка лежала в его руке. Он гладил эту маленькую детскую ручку, потом поднес к своим горячим губам и целовал кончики пальцев.
0: Она не отняла свои ручки, но глядела на него расширенными, испуганными глазами.
2: Эти большие черные цыганские глаза сверкали. В них горело красное зарево этой чудесной, зачарованной ночи.
0: Хорошо, что я рассказала тебе все.
2: Теперь я вижу, что это от Бога.
0: Теперь уже ясно, что так нам на роду написано.
2: Обоим, видно, выпало на долю терпеть и страдать, нести на себе ярмо местечкового гнета и общими силами стряхнуть с себя этот гнет.
0: Мы должны вместе вырваться отсюда, из этого тесного, мрачного, заброшенного местечка, и вместе уйти туда, в новый мир.
2: О-о-о. Там начнется для нас обоих иная жизнь. Новая, светлая, яркая.
0: Мы изберем одну и ту же дорогу.
2: Я буду учиться играть, а ты петь. Мы прославимся на весь мир.
0: Ты своей игрой?
2: А ты своим пением. Мы никогда-никогда не расстанемся. Бог свидетель, что отныне мы всегда будем вместе. Всегда, никогда и ни за что не расстанемся.
0: Что бы ни случилось и куда бы ни забросила судьба, мы всегда будем вместе.
2: Даже когда вырастем, станем взрослыми, тоже никогда не расстанемся.
0: Никогда.
2: Никогда.
0: Всегда будем работать в одном театре, вместе странствовать по свету. А странствуя, как не заехать в Голенеште?
2: О, само собой. Приедем сюда, обязательно приедем.
0: В гости к родителям приедем. Узнает о приезде все местечко. И все сбегутся, как на чудо какое, поглядеть на сына Бенни Рафаловича и на дочку Кантера и Сроила. Ах, как хорошо будет тогда.
2: Все станут нам завидовать, бегать за нами, пальцами указывать. Вот счастливцы, вот счастливая парочка. Мы ведь уже тогда будем жених и невеста.
0: Почему жених и невеста? Ничего подобного. Мы будем тогда муж и жена.
2: Правильно, мы ведь уже давно жених и невеста, еще с того вечера, как нас посадили впервые рядом в театре. Рейзел, ты помнишь тот вечер, когда мы первый раз сидели рядом вместе в театре?
0: Помню ли я? Ну еще бы, мне хотелось бы вечно сидеть так. Ну разве есть на свете что-нибудь лучше, приятнее, милее театра, еврейского театра? Гоп-чик-чак, гоп-чик-чак,
2: гоп-чик-чак! Господи, Владыка Небесный, разве не видно, что так суждено самим Господом Богом? Это Он сам смилостивился и послал Избавителя, тебе бездельника Шалом Мейера, а мне Гоцмаха. Гоцмах мой друг. Я носил ему булочки и папиросы, отец накрыл меня, подверг позорному наказанию. Я, Лейбл Рафалович, дал слово рассчитаться с отцом, расплатиться за свое унижение, отомстить за свой позор. Я достану из кассы звонкую монету, и мы уедем.
0: Лейбл, ты не боишься доверить мне свою тайну про звонкую монету?
2: Чего бояться? Я знаю, чувствую, что я и ты с этой ночи стали единым существом. Бог нам свидетель. Он высоко в небесах, но он слышит все, решительно все.
0: Смотри, смотри. Звезды падают. Как страшно!
2: Не нужно бояться. Чего тут бояться? Звезды не падают. Они блуждают. Звезды блуждают. Я ведь учился в Хедере, оттого и знаю. Тут дело очень просто. Каждая звезда – это душа человека. А куда идет душа, туда идет и человек. Вот почему нам кажется, вот почему нам представляется, будто звезды падают. А звезды не падают. Звезды блуждают.
3: Сын Бенни Рафаловича Лейбл, 14 лет. И дочь Кантора Рейзел Спивак, 15 лет.
4: В ночь субботы на воскресенье убежали с компанией еврейских актеров к румынской границе.
5: Причем вышеупомянутый сын Рафаловича Лейбл похитил у своего вышеупомянутого отца Бенни Рафаловича из кассы сумму.
6: Пусть сын Аншел едет с кассиром. Возьми сколько хочешь, последнюю рубашку с меня сними, но только верни мне мое дитя. По горячим следам за ними вдогонку, авось удастся их настигнуть. Айда! Поезжайте и привезите подсвинка. И не жадничать, не жалеть черепков и давать кому надо и сколько надо. А если понадобится еще, будет послано еще. Привезите обратно беглеца, если понадобится даже в кандалах. Но лучше добром. Помните же, добром. Только добром.
7: Сообщаем, что, переезжая с места на место, экспедиция наша добралась, наконец, до Бухареста. Искренне ваши, кассир Сосен Весимхе
8: и почтительный сын ваш, Аншел. Теперь надо остановиться в лучшей гостинице. Сам посуди, потрачено столько денег, не беда, если уйдет несколько лишних рублей. Тем более, что отец чуть ли не 100 раз наказывал денег не жалеть, а если не хватит, он пришлет еще. Остановимся в одной из самых фешенебельных гостиниц Бухареста. В отеле «Дачио», на одной из красивейших улиц города, Настрада Подемагашуй. Эта гостиница известна, во-первых, тем, что в ней, говорят, проживал во время русско-турецкой войны знаменитый Осман-паша, а во-вторых, своим кафе-шантаном и варьете-парадизу, где выступает прославленная румынская певица Маринеско Миланеско, исполняющая популярные русские песни «Дуют ветры буйные», и я хочу вам рассказать.
7: Сколько надо уплатить за номер, с ума сойти?
8: Глупый, нельзя жить по-свински, когда едешь по такому делу.
7: Коли хозяйскому сыну любо, то и мне мило. Я ведь не более как подневольный человек.
5: Эти русские меняют один сотенный билет за другим.
3: Это молодой магнат, только что получивший крупное наследство и приехавший сюда прожигать жизнь.
8: Дуралей ты несусветный. Какой тут может быть разговор о деньгах? Разве в них дело? Речь идет о человеческой жизни. Только бы нам удалось найти того, кого мы ищем. Надо нанять экипаж и объездить все улицы, сады, музеи, картинные галереи, театры, цирки, кафе-шантанны, кабаре и варьете. Только в таких местах и можно найти артистов. Кафе-шантан и театр словно брат и сестра.
7: Опять вы в кафе-шантан Парадиза? Там такие цены.
8: Пусть мое имя не будет Аншел, если мы не застукаем их здесь, вот в этом самом месте. Сядем только вон там, в уголке, за тот столик. Там великолепно все видно.
7: И впрямь видно великолепно. И оркестр, и сцену, и артисток, одетых совершенно.
8: Как хороши! Короткие красные юбочки с золотой бахромой, высокие черные башмаки, зашнурованные доверху, и маленькие красные с золотой каймой шапочки на бекрень. На сердце светло, радостно, празднично. Благодать! Жизнь бьет ключом. Люди приходят и уходят. Все блестит, все ликует. Гляди, гляди, как они улыбаются. Смотри же, смотри.
7: Бухаресте ищи ветра в поле, а рублики летят совершенно зря, как перышки. Боже, боже, чем все это кончится? Ликает музыка, публика в восторге. Подумаешь, радость какая. Пьют, жрут и пускают на ветер рублики. Видать, деньги для них трын-трава. Чего им не хватает? Головной боли разве?
9: Знаменитая певица Маринеско Миланеско исполняет знаменитую русскую песню. Я хочу вам рассказать.
5: Я хочу вам рассказать, как девицы шли гулять, да. И они

0: Я хочу вам рассказать.
1: Домнулу, такой формозу домнулу, а пьет какую-то дульшацу. К лицу ли такому красивому молодому человеку, как ты, пить сладкую водичку?
0: Что будет угодно прекрасной царевне?
1: Прекрасной царевне хочется шампанского.
0: Шампанского!
1: Прекрасной царевне угодно жареного фазана на закуску.
0: Подать фазана. И что еще угодно?
1: Угодно выпить рюмочку ликеру.
0: Лучший сорт ликера.
1: Шартрес либо феферман.
0: Подай и шартрес, и феферман.
1: Затем ананасов.
2: Ананасов нет, все вышли.
0: Что значит нет? Говорят тебе ананасы, значит, давай ананасы, хоть у самого черта.
3: Помнись, это будет стоить черт знает сколько.
0: Дурачина, видишь ее бриллианты? Сколько, по-твоему, они стоят? Осел, чего же ты молчишь? Напиши домой, что нужны еще деньги, пришлют.
3: Что же мне писать?
0: Пиши, что мы уже напали на след. Мы работаем, не покладая рук, делаем все, что возможно, ночей не спим. Мы все время в разъездах и все ищем. Добрые люди нам помогают, но это стоит денег, уйму денег. Даром никто не хочет помогать, поэтому вышлите поскорее деньги, непременно, как можно скорее. И будьте здоровы, и передайте горячий привет, и так далее.
3: Бор, чем все это кончится?
0: Еще вина! За здоровье госпожи Маринеско Миланеско! Пей! Неприлично же сидеть, как истукан!
3: За здоровье госпожи Маринеско Миланеско! Он тут! Честное слово! Дай Боже мне так же видеть всех, кто мил и дорог. Дай, Господи, мне так же видеть счастье и радость жизни, как я сам собственными глазами только что видел у дверей Лейбла.
0: Не может быть, тебе приснилось. Виновато во всем вино шампанское. Я хочу вам рассказать, как мы с ним пошли гулять,
4: Нет, кассир не ошибся. Два субъекта, внезапно появившиеся в кафе Шантани Парадизо и немедленно улетучившиеся, были именно те, на поиски которых была послана экспедиция. То были беглец Лейбл Рафалович
5: и наш старый знакомый Готсмах. Надо изучать сцену, мой дорогой птенчик. Надо познакомиться со всеми театрами, а затем взяться за работу и открыть свой театр. Надо подумать и о заработке.
4: Не ради заработка, а ради чего-то возвышенного. Ради чего именно? Сам не знаю. Скорее очутиться на сцене, загримироваться и играть.
5: Ну, птенчик мой, присмотрись хорошенько, как у них обставлена сцена. А костюмы, а платья, а ботиночки, а чулочки. И это все деньги, черт бы их батьку взял. Недаром сказано. Золото и серебро, благородный чародей.
4: Облагораживают свиней.
5: Что с тобой, миленький? Все еще боишься? Как бы тебя не узнали? Да не сойти мне с этого места. Если кто-нибудь скажет про тебя, что ты – это ты. Птички сбросили старое оперение с ног до головы, оделись в новый наряд.
4: Приехав в Бухарест, Готсмах первым долгом побрился. Затем зашел в самый крупный конфекционный магазин Бухареста и оделся по последней моде. Прямо-таки по-царски. Купил высокий цилиндр, красивую тросточку с ручкой из слоновой кости, лакированные ботинки и желтые перчатки.
5: Ну, что теперь скажешь, мой дорогой птенчик? Узнает кто-нибудь во мне Готсмаха?
4: Никто на свете.
5: Дай Боже щупаку так жить на свете, Как можно узнать, что ты – это ты? В коротком пиджачке, в маленькой шляпе, в желтых перчатках и с тросточкой в руке. Ох, и таков бы мне счастье, какой ты красивый паренек. Нет, ты не паренек, а настоящий парень, клянусь богом.
4: Смотри, в пролетке мой брат Аншел с кассиром отца.
6: Оставь.
4: Клянусь.
6: Оставь, зверушка бесхвостая. Тебе все снятся, братья да кассиры. Ерунда.
5: Если бы даже они приехали сюда, глупенький, они должны быть о 18 головах, чтобы узнать тебя, а меня и подавно. Знаешь, мой дорогой паренек, чего нам еще не хватает?
4: Чего?
5: Других имен.
4: Не понимаю.
5: Да очень просто. Я всю ночь только об этом и думал. Рано или поздно мы ведь дойдем до своей цели, сколотим свой хедер, заедем в какой-нибудь еврейский городишко и начнем давать спектакли. Так вот, подумай теперь же, какими бы именами нам назваться, чтобы никто не узнал, кто мы. Что касается меня, то я могу называться настоящим именем Гольцман. Бернард Гольцман. А, черта с два, кто-нибудь узнает, кто таков этот Бернард Гольцман. Ведь до сих пор все знали только одного, кого? Гольцмах, Гольцмах, Гольцмах, а?
4: Да, совершенно верно. О. Гольцман и впрямь красивее, чем Гольцмах.
5: А, вот видишь? Ну что же мне делать с тобой, душа моя? Вот представь себе, что мы начинаем разъезжать по свету и вдруг приезжаем в такой город, где знают твоего батьку. Подобает ли нам, чтобы ты назывался Рафаловичем, а? Ну, понятно тебе или нет?
4: А как же мне называться?
5: Всю ночь напролет лежу и думаю об этом. И вот какая мысль пришла мне в голову. А почему бы тебе не выбрать румынское имя? Наеска, как все здесь в Румынии называют себя, например, Маргулис, Маргулеска, Хазанович, Хазанеско, Рафалович, ну?
4: Рафалеско.
5: Рафалеско, понимаешь, милашечка мой, мы приезжаем в какой-нибудь город, и я печатаю огромные афиши. Первый еврейско-румынский театр Бернарда Гольцмана и первый еврейско-румынский артист Рафалеско из Бухареста. А?
4: Рафалеско.
5: Рафалеско. Вот таким я тебя люблю, котеночек мой.
4: Рафалеско.
5: Рафалеско.
4: Рафалеско.
5: Да.
7: Посетите кафе «Шантан Парадисо». Посетите кафе «Шантан Парадисо».
5: Парадизо. Посетите... О, Парадизо, Парадис. Кажется, означает рай. Ну, так, может быть, мы завернем, миленький, на минутку в этот рай. Посмотрим сцену, декорации, как думаешь?
4: Для Лео Рафалеско Гольцмах.
5: Что?
4: Гольцман.
5: А-а-а.
4: Бог, а слово его закон.
5: Пошли.
4: Я хочу вам рассказать.
5: Как красотки, та-та-та, та-та-та.
4: Пошли.
5: Красота, красота. Эх, деньги, черт бы их батьку взял.
4: Вот они.
5: Кто?
4: Мой брат Аншел с нашим кассиром.
5: Да брось ты, зверюшка, без...
3: Они! Бежим! Что его гробом убило? Ой, ты... А знаешь, что я тебе скажу, мой дорогой птенчик?
4: Что?
3: У меня ровно нет никакой охоты встречаться с ними здесь. Думаю, у тебя тоже. Давай-ка оставим их тут, в Бухаресте. Пусть отдыхают в раю. А мы сами двинем-ка дальше.
4: Куда?
3: Куда? Откуда я знаю? Куда? Куда глаза глядят? Как сказано в Писании. Перемена места, перемена теста.
4: Там сказано, перемена места, перемена счастья.
3: Да, да здорово сказано. Честное слово.
8: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители. Рейзл – Мириам Сихон. Лейбл – Алексей Вертков. Кассир – Валерий Маркин. Златка – Софья Арендт. Беня Рафалович – Михаил Богдасаров. Лея – Валентина Талызина. В остальных ролях – артисты московских театров. Автор сценария и режиссер радиоспектакля – Дмитрий Николаев. Композитор – Олег Макаров. Звукорежиссер – Марина Карпенко. Редактор – Марина Лопыгина. Шеф-редактор – Наталья Новикова. Продюсер – Ольга Золотцева.

Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова.

0: Называемся автономная некоммерческая организация высшего образования. Это вот еще одна наша особенность, что мы автономные. Я вот уже говорила, что мы сами создаем свои образовательные программы, фактически создаем правила. Безусловно, мы соблюдаем все законы Российской Федерации, но в целом правила создаем самостоятельно, утверждая их попечительским советом.
1: Но бюджетные государственные деньги поступают к вам, да?
0: Бюджетные деньги к нам поступают, но на сегодняшний день финансирование нашей деятельности где-то 50/50 – это государственные деньги, и то, что мы зарабатываем, работая с нашими партнерами. Ну, безусловно, мы у нас высокорейтинговая наука, поэтому мы и в грантах участвуем. У нас есть самый большой среди университетов России фонд целевого капитала, за что большое спасибо нашим создателям, которые 15 лет назад заложили нам такую вот подушку безопасности. И какое-то время, когда ставка банковская была высокая, это позволяло нам очень много денег вкладывать в новые проекты, в стартапы, делать всевозможные акселераторы и помогать нашей молодежи продвигать их разработки.
1: А почему рабочий язык английский?
0: Сколтех изначально создавался как международный университет и до сих пор является таким. У нас вообще, скажем так, первое руководство университет мы создавались по модели MIT и совместно с MIT выстраивали структуру университета, все те самые правила. Первый ректор университета Эдвард Кроули был американцем, он работал в MIT. У нас в первом руководящем составе было очень много людей из MIT и в целом международных команд. Я уже говорила, что отбор первых профессоров и первых научных центров шел по всему миру. 350 университетов мира участвовало. И надо отдать должное, что за последние годы Сколтех два раза входил в топ-100 лучших международных молодых университетов мира. И мы считаем, что вот эта наша миссия сохранять свою международность, она сегодня важна, потому что, ну, хорошо известно, что наука – мягкая сила, которая продолжает соединять ученых и людей со всего мира. И вот как такая площадка, куда могут приехать учиться, куда могут приехать работать люди со всего мира, она очень важна.
1: По-моему, Чехов говорил, нет национальной таблицы умножения, да? Но проблема-то в том, что вы ведь под санкциями, Сколтех. Как к вам можно приехать? Как вы можете поехать? По-моему, все уже не так, как было 15 лет назад.
0: Конечно, это усложняет работу, но тем не менее у нас сегодня сохраняется около 20% нашего профессорско-преподавательского состава. Это иностранные
1: говорящие
0: коллеги,
1: на английском.
0: Говорящие на английском и имеющие паспорта не российские, но некоторые из них берут российское гражданство.
1: Женятся на русских красивых женщинах.
0: Безусловно,
1: да? Есть такое?
0: Безусловно. Безусловно, кто-то здесь, потому что так сложилась жизнь, они нашли здесь свою судьбу, свою любовь. А кто-то остается здесь, потому что здесь есть возможность реализовать себя. Ну, вы, например, знаете, что в Европе в 65 лет профессора отправляют на пенсию.
1: Знаю.
0: А 65 лет это...
1: Это начало жизни, я бы сказала.
0: Это так квинтэссенция опыта и всего такого, особенно в науке. Вот. А здесь есть возможность реализовать себя. Ну и вот я говорю, некоторые профессора, например, там наш первый проректор, провост Павлос Лагудакис, получил российский паспорт, и теперь он Павел Георгиевич Лагудакис.
1: Давайте о студентах поговорим. С профессорами мы поняли. Сколько их, кстати, у вас в университете? Сколько профессоров, сколько студентов?
0: У нас профессоров сейчас, по-моему, точная цифра 144 профессорско-преподавательского состава, а студентов где-то порядка 1500.
1: 1 к 10. Отличное соотношение. Так, кто эти студенты? Кто учится в Сколтехе? И вообще интересно, есть ли у вас возрастные ограничения?
0: В Сколтехе учатся студенты на сегодня из более чем 50 стран

0: мира. Возрастных ограничений у нас нету. Главное при поступлении – это мотивация и уровень подготовки. Нужно сказать, что у нас основные две ступени образования – это магистратура и аспирантура. И
1: то есть бакалавриата нет?
0: У нас есть несколько программ сетевого бакалавриата с другими вузами. У нас есть сетевой бакалавриат с Высшей школы экономики по нейронаукам, с Российским химико-технологическим университетом имени Дмитрия Ивановича Менделеева по энергетике и с Центральным университетом по математике и искусственному интеллекту. Но это очень маленькое количество студентов. Основной наш контингент – это магистратура и аспирантура.
1: То есть это докторский университет, если можно так сказать.
0: Да, это заложено вот в том принципе, о котором я говорила. Потому что для того, чтобы строить образование вокруг науки, те, кто будут учиться, должны уже иметь хорошую фундаментальную основу. И, кстати, сейчас во многих рейтингах есть такая вещь, как востребованность выпускников университета. И, например, есть альянс университетов, поддержанных Сбербанком в области искусственного интеллекта. И у них как один из критериев рейтинга востребованности выпускников, сколько выпускников поступает в магистратуру Сколтеха. В целом, в этом году у нас на программу магистратуры было подано 12 тысяч заявлений на 265 стипендиальных мест.
1: Боже.
0: А в аспирантуру у нас было подано 2500 заявок на 120 мест.
1: Из какого количества стран, интересно?
0: Первоначальные заявки подали из ровно 100 стран. Это все континенты, за исключением Австралии и Антарктиды. В итоге к нам в этом году поступили в магистратуру ребята из 20 стран, а в аспирантуру из 12 стран.
1: А соотношение мальчики-девочки?
0: Соотношение мальчики-девочки у нас 70 к 30.
1: Да. А вот где женихи.
0: Да.
1: Вот где искать женихов.
0: Для STEM-университета это очень хорошее соотношение. Кстати, когда мы релоцируем, у нас есть программа релокации иностранных профессоров в Сколтех, и при релокации мы предоставляем тоже и жилье в кампусе. И это тоже очень важно. Вообще сегодня президент нашей страны поставил задачу, что нам нужно в Россию привозить таланты со всего мира, и в этом плане Сколтех один
1: решает.
0: Из немногих,
1: это
0: кто
1: точно.
0: Эту задачу решает,
1: это
0: потому что у нас полностью англоязычная среда, комфортная и понятная для этих приезжих и студентов, и профессоры. Ну и за счет того, что все-таки университет строился международным сообществом, у нас и такая внутри экосистема привычное в международном научно-образовательном сообществе.
1: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы познакомились с историей, структурой и принципами работы университета Сколтех. Мы поняли, что это и университет, и институт одновременно. Можно назвать Сколтех и так, и мы не ошибемся. И мы теперь знаем, что этой осенью Сколтеху исполняется 15 лет. В следующем выпуске «Научного подхода» мы продолжим разговор с ректором Сколтеха, академиком Юлией Германовной Горбуновой, и поговорим об исследованиях и разработках, которыми занимаются в Сколтехе. Спасибо!
2: «Научный подход». Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте. Честно, сегодня я хочу поговорить о том, что мужчины терпят годами. О том, из-за чего они просыпаются по 5 раз за ночь. Боятся выйти из дома и тихо ненавидят свое тело. Это простатит. И у меня в гостях эксперт в области мужского долголетия Алешина Елена Игоревна. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Спасибо, что подняли эту тему. Потому что молчание – главный враг в этом вопросе. Цифры говорят сами за себя. После 60 лет простатит есть у 70% мужчин, а после 70 последствия самые тяжелые, потому что иммунитет слабее, ткани восстанавливаются хуже и риск оказаться с катетером выше в разы. Но сегодня с этой проблемой сталкиваются и 30-летние, и с каждым годом простатит все молодеет.
7: А с чем это связано? Мне казалось, что основные причины простатита – возраст, сидячая работа, где-то застудился.
8: Нет, это все следствие. Причина совсем в другом. После 30 лет каждый мужчина теряет от 3 до 5% мышечной массы каждые 10 лет. В основном, когда мы говорим мышцы, первое, что приходит на ум – бицепсы и трицепсы, но в теле 850 мышц. И самые важные для мужского здоровья – это крошечные глубокие мышцы простаты и тазового дна. Они слабеют и запускают разрушительную цепную реакцию.
7: Объясните доступно, чтобы каждый, кто нас слушает, смог понять механизм этой цепной реакции.
8: Ну вот смотрите. Простата вырабатывает секрет. У нее есть мышцы-насосы, которые выталкивают этот секрет наружу. Когда мышцы слабые, секрет задерживается и густеет. Сначала до киселя, потом до пробок. Простата увеличивается. Плюс с возрастом ухудшается кровоснабжение органов малого таза. Ткани простаты недополучают кислород и питание. Накапливаются продукты обмена, которые провоцируют воспаление. Снижается местный иммунитет. Так что проблемы накладываются друг на друга. И застой, и голодание тканей.
7: То есть это как замкнутый круг?
8: Именно. И чем дольше он длится, тем тяжелее последствия.
7: А как это сказывается на организме?
8: Мягко говоря, не очень хорошо. Чтобы было совсем понятно, нормальный объем простаты примерно полрюмки. Если у простаты плохое кровоснабжение, и она забита пробками, ее размер может увеличиться до полного граненого стакана. Только представьте, увеличение в 5 раз, и это давит на мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, нервы, сосуды.
7: Я знаю и боюсь представить, что чувствует мужчина в этот момент.
8: Это действительно очень тяжелое состояние. Бессонные ночи, постоянные позывы, нет ощущения полного опорожнения. Мочеиспускание тяжелое, каплями с резью. Боль в паху, в пронежности, в пояснице – это ежедневное мучение не только физическое, но и психологическое. Ты сильный, уверенный мужчина, а не можешь нормально сходить в туалет. Не можешь справиться с естественной потребностью.
7: То есть простатит – это не просто про туалет?
8: Именно. Мы привыкли думать, что простатит – лишь проблема мочеиспускания. Но это только малая часть. Постоянный застой, хроническое воспаление, пробки – они не рассасываются сами. Простата постепенно разрастается, что приводит к аденоме простаты.
7: Но я так понимаю, что это уже совсем серьезно.
8: К сожалению, да. Увеличенная простата пережимает мочеиспускательный канал все сильнее. Сначала трудно начать, потом больно, потом вообще невозможно. Мочевой пузырь переполняется, но опорожнить его мужчина не может. Происходит острая задержка мочеиспускания, и тогда скорая, больница, катетер. А дальше либо операция, либо пожизненное ношение катетера и полная зависимость от посторонней помощи.
7: Для мужчины это еще и психологически тяжело. Человек, который всю жизнь был самостоятельным, вдруг не может сходить в туалет без трубки или без врача. Почему же мужчины доводят до этого? Почему на начальных этапах не пытаются что-то изменить? Ведь есть врачи, разные процедуры.
8: Тут три главные причины, которые зачастую останавливают мужчину. Первое – стыдно. Взрослый мужчина с нуждой справиться не может. Страшно чихнуть, кашлянуть, резко встать. Вдруг непроизвольное подтекание или резкая боль. А это как раз вторая причина – боль. Мужчины панически боятся всего, что связано с ректальным исследованием. с манипуляциями. Ну и третье, надежда на авось само пройдет, но не проходит. И по статистике к врачу обращается только тогда, когда терпеть уже невозможно. И для простого лечения, как правило, уже поздно.
7: И что же делать?
8: Вы знаете, я часто бываю на конференциях, общаюсь с коллегами. И долгое время я искала терапию, которая работала бы без боли, без стыда, без больничных стен. Потому что именно это останавливает мужчин. И несколько лет назад мое профессиональное внимание привлек медицинский комплекс «Нанопрост».
7: А чем он показался вам интересен?
8: Когда я увидела, что этот аппарат работает без ректального контакта и доступен для домашнего использования, я поняла, это то, что нужно, он удобен. «Нанопрост» можно использовать в любое удобное время и в любом удобном месте, дома, на работе, в машине. И даже никто не поймет, что именно в этот момент происходит воздействие на простату.
7: Звучит как настоящий прорыв. Сейчас поговорим об этом подробнее. А пока спешу сказать, если вам знакомы проблемы с простатой, с проблемным мочеиспусканием, есть рези, дискомфорт, звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. 8 800 100 01 33. Повторю, 8 800 100 01 33. Или с мобильного, звездочка 2203. Елена Игоревна, а как родилась идея создания «Нанопрост»?
8: На разработку «Нанопрост» ушел не один год кропотливой работы наших российских ученых. В его основе засекреченные научные разработки еще советских времен. Именно тогда была создана технология, которая на десятилетия обогнала свое время. И одна из них – это совместное воздействие переменного магнитного поля и высокочастотной вибрации. Гриф секретно был снят. И теперь эти технологии, усиливая лечебный эффект друг друга, работают в приборе «Нанопрост».
7: Потрясающе.
8: «Нанопрост» заставляет работать все 100% мышц. И только представьте, вы сидите на стуле, читаете, слушаете или смотрите новости, а внутри вас происходит полноценная тренировка самых важных мужских мышц. Прибор делает всю эту работу за вас.
7: Можем поговорить детально о том, как работает «Нанопрост», о механизме его действия?
8: С удовольствием. Начнем с переменного магнитного поля. Без всякого ректального контакта оно проникает через кожу, мышцы и жировую ткань на глубину 6-8 сантиметров и достигает простаты, как будто внутрь заглянуло солнце.
7: И что происходит дальше?
8: Во-первых, может уменьшиться отек, а это важно, потому что воспаленная простата всегда опухшая. Отек – это давление на нервные окончания, может появиться боль внизу живота, в промежности, в пояснице. Магнитное поле способно воздействовать на отек. В результате у мужчин может появиться шанс спокойно сидеть, спокойно ходить, спокойно жить. Без этого фонового, изматывающего дискомфорта. Во-вторых, магнитное поле – хороший способ для восстановления микроциркуляции, о которой мы говорили в начале. Почему микроциркуляция важна? Это доступ кислорода и питания к тканям. И плюс – это возможность поддержки предстательной железы. Секрет может стать жиже, а пробки могут размягчиться.
7: То есть может уйти то самое чувство постоянно переполненного мочевого пузыря?
8: Да, возможно. И если такое происходит, в голове может появиться мысль: «Со мной происходит что-то хорошее, я не безнадежен».
7: Да, обычно, когда чувствуешь какие-то хорошие изменения и настроение улучшается. Обратите внимание, что если вы хотите получить шанс реже вставать по ночам, уменьшить боль и рези, позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203, чтобы подробнее узнать о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок можно получить. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. А мы продолжаем. Про магнитное поле мы поняли. А что может дать мужчине высокочастотная вибрация?
8: Высокочастотная вибрация в «Нанопрост» – это 3000 микросокращений мышц простаты и тазового дна в минуту. Такое количество не даст ни одна гимнастика. Мужчина сам не может натренировать мышцы тазового дна, они расположены глубоко. Обычные упражнения дают эффект только на 30-40% мышечных волокон. Остальные так и остаются вялыми. А «Нанопрост» заставляет работать все 100% мышц. И только представьте, вы сидите на стуле, читаете, слушаете или смотрите новости, а внутри вас происходит полноценная тренировка самых важных мужских мышц.
7: То есть даже не надо напрягаться, не надо ничего выдумывать, вспоминать про упражнения, которые делаешь первую неделю, а потом забываешь?
8: Именно. Прибор делает всю эту работу за вас. Когда мышцы работают, появляется шанс на возвращение тонуса и восстановление функций простаты. И вот здесь, на мой взгляд, самое важное. Это шанс легче ходить в туалет. Энергия, тонус, масса планов, хороший сон – это то, что может помочь почувствовать себя мужчиной. А это, поверьте, дорогого стоит.
7: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Повторяю, 8 800 100 01 33 или *22 03. Какие ощущения испытывает мужчина при использовании прибора «Нанопрост»?
8: Здесь важно быть честным. Первое, что может почувствовать мужчина, это приятное разливающееся тепло внизу живота, в ногах, в ягодицах. Это может означать, что кровообращение начинает восстанавливаться. А если вдруг мужчина ни разу за ночь не вставал в туалет, это может стать для него эмоциональным шоком, положительным шоком.
7: То есть «Нанопрост» – это не только шанс на здоровье простаты, мочеполовой системы, но и на полноценную жизнь, сон, покой и уверенность в себе.
8: «Нанопрост» – это шанс жить активной и полной энергии жизнью. И еще добавлю, я не рекламирую этот прибор. Я как специалист говорю, если есть шанс не доводить до больницы, катетера и потери независимости, этим нужно пользоваться. И «Нанопрост» – это реальный шанс, комфортный и доступный.
7: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03. Остерегайтесь подделок. Звоните 8 800 100 01 33 или *22 03. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
9: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
2: Гость – заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
10: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
11: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
2: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
12: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
13: Обжорство?
12: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
13: Но практически, да, то же самое.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Угрозы Зеленского. 40-дневные операции против России теперь аукаются самой Украине, заявили в Кремле. И во Франции продолжаются протесты учащихся. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана в ходе визита в Туркмению. Глава российского государства попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана. Путин заявил, что Москва готова сделать все, чтобы помочь Тегерану в урегулировании острой ситуации на Ближнем Востоке. Президент России отметил, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт.
2: В целом отношения наши укрепляются, и я попросил